Москве 3 часа ночи, столько же в Севастополе и Минске. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Израильская боевая авиация атаковала около полусотни населенных пунктов Ливана. Ответный визит конгрессменов США в Россию находится в стадии переговоров. Главный тренер сборной Сенегала по футболу пригрозил отказом от поездки с командой на чемпионат мира. Подробности далее. Израильская боевая авиация атаковала

0: авиация атаковала около полусотни населенных пунктов и районов на юге и востоке Ливана. Об этом сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. Под ударами оказались в частности такие крупные города, как Набатия и Тир, а также ряд районов в долине Бекая, включая окрестности крупнейшего в стране водохранилища Караун. Источник добавил, что большинство атак направлены на транспортные средства. Военное министерство США увеличило почти на 860 миллионов долларов сумму контракта с корпорацией Boeing на поставку противолодочных самолетов «Посейдон» в третьи страны. Он представляет собой патрульный противолодочный самолет. Воздушное судно предназначено для борьбы с надводными и подводными целями, проведения поисково-спасательных операций, а также ведения разведки. Ответный визит конгрессменов США в Россию находится в стадии переговоров и определения удобной даты. Об этом рассказала РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами Конгресса США. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Штаты за последние годы. Никонов после визита в Вашингтон заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время. В России ведут разработку безэкипажного катера для перевозки контейнеров грузов, а такие технологии планируется использовать для северного завоза и островной логистики Сахалина и Курильских островов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Он добавил, что в прошлом году российский безэкипажный катер «Странник» совершил экспериментальный рейс по доставке посылок логистического оператора на острове Манерон Сахалинской области. При этом останавливаться на достигнутом в России не планируется. Россиян в июне ожидает целый ряд новых ГОСТов на потребительские товары и услуги. В частности, рекомендации затронут классификацию унитазов, качество туалетной бумаги и особенности работы гостиниц, содержание документов изучила РИА Новости. Также заработает новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству. Так, например, в качестве сырья для изготовления продукции можно использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу. Помимо этого перечислены виды рыб, которые обязательно необходимо разделывать при изготовлении. Главный тренер сборной Сенегала по футболу Пап Тиаф пригрозил отказом от поездки с национальной командой на чемпионат мира из-за отсутствия контракта. Об этом сообщают СМИ. Контракт Тиафа с Сенегальской федерацией футбола истек в феврале, и с тех пор он без официального соглашения и без зарплаты продолжал работу, включая организацию товарищеских матчей, составление заявки и проведение тренировочных сборов. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, программа «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ой, что ж, тем много. И начнем с не самой приятной новости. Точнее, приятного тут нет вообще. Глава ДНР, ЛНР, прошу прощения, сообщил следующее. ВСУ атаковали здание гимназии. Никто не пострадал. Это очень важная деталь. На удар пришелся по кровле здания. Ну, в момент удара никого, собственно, там не было. Но зато прекрасно мы знаем и помним Старобельск. И вот такая последовательность, системность атак, ничем не прикрытых, на ваш взгляд, чем она вызвана? Это что-то новое в тактике Киева, когда, ну, все мы помним еще и заседание Совета Безопасности ООН, инициированного Россией, в результате которого, ну, европейские лидеры, такое ощущение, как будто дали вольную Киеву на любые методы, включая самые грязные моральные.
3: Дело в том, что решают в любом случае не в Киеве касательно таких ударов. И очевидно, и в Вашингтоне, и в Лондоне есть определенный консенсус по этому поводу. И поэтому вот такая террористическая тактика, по сути, против русского народа, это на самом-то деле очень последовательная политика в целом англосаксов, потому что тот геноцид, который на протяжении вот более сотни лет проводит,

0: в отношении русского народа, мы видим здесь определенную последовательность. Это можно начинать с Талергов и Терезина, когда еще Австро-Венгерская империя, людей, которые идентифицировали себя как русские, в конечном итоге просто загоняла по этому признаку в концлагеря, первые, которые в Европе, по сути, построились. Ну, а дальше, собственно, мы видели и вот уже гитлеровское нашествие, ну, а потом уже даже и вот сожжение людей в Одессе относительно недавнее, в 2014 году. Естественно, вот такие удары, как по Старобельску, это демонстрация. Точно такая же, как и, собственно, удар по вот школе для девочек в Иране, когда коалиция Эпштейна вот решила атаковать эту страну вот без объявления войны. И в этом отношении мы видим, что такая тактика используется сейчас повсеместно, и менять ее каким-то образом явно не планируют. А с учетом того, что обмануть каким-то образом вот Россию на переговорах не получилось, мы видим сейчас уже, что Зеленский объявляет своим различным вот подельникам в отношении того, что они в любом случае еще должны рассчитывать на то, что 2-3 года боевые действия будут в любом случае, это буквально сегодняшнее заявление, эти параметры, они четко говорят, что такая террористическая война, она будет продолжена. Ну и, естественно, тут западные страны понимают, что натовскую частную военную кампанию ВСУ на поле боя может спасти только вот прямая военная конфронтация уже с блоком НАТО, чтобы растянуть максимально наши силы русской армии с украинского фронта на другое направление. Но, собственно, это отдельная вообще тема, я уверен, о ней сегодня также поговорим.
1: Абсолютно. Вы сказали 2-3 года, сегодня же еще очень активно распространяют по СМИ заявление Меркель. Она вообще поставила на 10 лет и завершая это победой Украины. Так что там как будто бы у кураторов намного большие планы относительно Украины.
0: С точки зрения дело в том, что логика Меркель, она, как и, собственно, гитлеровская, сводится к тому, что, мол, объединенные страны Европы, они экономически мощнее, количество людей у них больше, и, собственно, вот в длинную, в такую вот войну у них есть шанс каким-то образом вот на победу. Хотя все-таки это больше попахивает суицидом, потому что рассчитывать на победу стран Евросоюза над Россией я бы не стал, потому что есть все-таки вот ядерный фактор, который, ну, как минимум, никому не даст скучать в случае какого-то плохого для нашей Родины сценария. И, естественно, вот такие заявления Меркель я бы все-таки рассматривал именно с такой вот врачебной точки зрения, потому что у бабушки уже действительно уже очень серьезные психологические проблемы.
1: В таком случае возникает много вопросов, и тут тоже, скорее всего, с медицинской точки зрения, относительно тех стран, которые хотят повоевать с Россией. В частности, да, про Прибалтов поговорим, но завершая тему, тут вышло большое интервью у руководителя погранслужбы ФСБ Кулешова в российской газете. Но вот если мы возьмем основные тезисы, так риски террористических атак со стороны Украины в приграничье Брянской, Белгородской, Курской областей сохраняются. На ваш взгляд, будет ли Киев предпринимать более изощренные методы террора и рассчитывая на свою безнаказанность?
0: Здесь очевидно, что курская авантюра – это та история, которая рассматривается как рабочий сценарий. Поэтому в любом случае у натовской частной военной компании ВСУ разрабатываются планы в отношении подобных вот рейдов на нашу территорию. И, собственно, здесь нужно относиться к этой информации с полной серьезностью на самом-то деле. Единственная проблема сейчас у натовских наемников заключается в том, что количество вот солдат в натовской ЧВК, которая готова выполнять приказы вышестоящих командиров, вот с этим проблема, их крайне мало. Потому что практика последних лет показывает, что все эти приказы заканчиваются для большинства, кто согласился их выполнять, смертью, ну или, собственно, вот трехсотами они оттуда уезжают. И в этом отношении, вот именно в этом и сейчас и заключается, по сути, денацификация, потому что, причем в таком глобальном масштабе, это касается не только граждан Украины, и граждан Польши, Канады, США, Германии и так далее. И вот те персонажи, которые соглашаются выполнять приказы натовской частной военной компании, ВСУ, и, собственно, идут либо в различные контрнаступы, либо еще куда-то, в конечном итоге именно вот эти персонажи в первую очередь, собственно, покидают этот мир. И в этом плане здесь есть, можно сказать, глубокая философия. Потому что, естественно, если человек уже для себя решил, что он будет убивать своих соотечественников, что он предаст свой народ и за деньги коалиции Эпштейна будет, собственно, защищать частную собственность американских и британских корпораций. Если, собственно, вот человек предал свой род, по сути, ну, это как бы закономерный на самом-то деле итог, что таким образом, когда они идут в различные там контрнаступы и так далее, у них это дорога в один конец на самом-то деле. И если по-философски посмотреть на это, то действительно, вот сейчас происходит очень такое серьезное столкновение цивилизаций, когда вот цивилизация, которая построила свое могущество на деньгах, на вот такой власти через вот бан, террор, насилие, смерть, страх и так далее, сталкивается, по сути, с нашей русской цивилизацией, где вот отношения между народами выстраивалось в первую очередь на взаимовыгодном сотрудничестве, взаимодействии и братстве.
1: В таком случае, анализируя все вами вышесказанное, непонятна мотивация тех стран, небольших стран, у многих из них с экономикой, мягко говоря, не очень. Если мы возьмем Молдавию, страны, там, не знаю, Эстонию, Латвию, Литву, желающие и выдающие желаемое за действительное. Я говорю сейчас про российскую угрозу, что вот якобы еще немного. И это становится аргументом для развертывания баз соответствующих, подготовки плацдармов, вбухивания огромного количества денег, призывов на, там чуть ли не Калининград захватывать. На ваш взгляд, вот откуда эта самая мотивация берется у руководителей таких стран?
0: Это вы говорите про заявление МИДа Литвы в отношении того, что вот нужно рассматривать страны Прибалтики как некий плацдарм для нападения на Россию. Здесь просто есть дополнение, на которое мало кто обращает внимание, потому что с точки зрения вот этого клинически нездорового персонажа, это все, по его больной логике, должно способствовать инвестиционной привлекательности. То есть, понимаете, в чем дело? Вот эти микроколонии, которые там Латвия, Литва, Эстония, они, самый главный их товар, которые они продают своим хозяевам, это не пшеница, это не металл, это не редкоземельные там металлы, это не какие-то серьезные товары, это конкретно русофобия. И это на самом-то деле очень конкурентный рынок, потому что здесь и Зеленский, и Польша, и, собственно, вот сейчас президент Финляндии Стуб в этом плане активно там работает. Ну и, собственно, Германия также является таким вот сейчас локомотивом русофобии. И в этом отношении здесь вот такое заявление, оно как раз и обозначает, что местные вот эти вот царьки, элитка, они полагают, что если вот делать такие заявления и бравировать тем, что давайте-ка сделаем из этой территории вот плацдарм для нападения на ядерную сверхдержаву, то, естественно, они это говорят несерьезно, потому что понимают, что там ядерный апокалипсис и все остальное. Ну и, собственно, тогда денег больше дадут. Тогда, собственно, через Урсулу фон дер Ляйен им, собственно, организуют там различные там посиделки натовских войск, вот базу какую-то поставят, прям чтобы вот рядом возле российской границы и так далее, чтобы демонстрировать, каким образом они вот уже подобрались к нашим границам. И не случайно, опять же, вот блок НАТО уже заявил о том, что они сейчас готовят войска быстрого реагирования, единственная цель которых – это быстро прибыть в Прибалтику в случае чего, когда дадут отмашку с Вашингтона и Лондона. И количество этих войск, по опять же официальным натовским заявлениям, это 60 тысяч. То есть это достаточно серьезная история. И естественно, это все подразумевает определенные затраты, это все подразумевает определенную инфраструктуру. И в Прибалтике местная элитка понимает, что на этом всем можно, естественно, хорошенько подзаработать. Ну, естественно, украдут там большую половину там, по дороге и все остальное, как это принято в Прибалтике, все-таки Евросоюз. И в этом отношении здесь нужно именно вот с этой коммерческой точки зрения рассматривать такие клинические заявления, потому что здесь мы видим все-таки подоплека, это конкретный вот именно вот расчет.
1: Ну, конечно, можно же, значит, деньги выделить на строительство забора, вдоль границы все заминировать. Тут же можно очень долго
0: еще со времен Яценюка, вот с его этой стеной и так далее. Он просто показал, сколько можно украсть на всем этом деле. Естественно, прибалтийские коллеги не понимают, что вот эта фишка строить мосты в никуда, вот, или железные дороги, которые там... Вот есть вокзалы, а железных дорог нету. Вот. И вся эта история, она уже просто слишком публичная, а вот никто не будет же ловить прибалтийских чиновников на воровстве каких-то там мегасооружений и так далее, каких-то стен, рвов или еще чего-нибудь.
1: Процитирую министра иностранных дел Литвы, тут очень занимательно. «Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию». Конец цитаты. На сегодня мне еще попался, значит, в украинских СМИ такой примечательный опрос. И оказывается, каждый второй украинец готов защищать следующие страны. Там, знаешь, список. Там как раз Литва, Молдавия, Польша. Ну, там список внушительный, чуть ли не 6 стран. Слушайте, откуда такая мода пошла, когда каждый хочет друг друга вот так навязчиво защитить? Вот это, знаете, тоже в последнее время наблюдаю. А уж когда Зеленский предлагал лично разминировать Армузский пролив, я молчу.
0: Это очевидно, речь идет, наверное, о диаспоре, вот, потому что туда очень много народа сбежало от войны и, собственно, от режима Зеленского, и там отсиживаются. И поэтому теоретически эти люди вот, могли подобного рода историю озвучить, потому что они уже понимают, что они освоились, что они видят свое будущее все-таки в Польше, там, в Прибалтике и так далее. И им явно не хотелось бы ехать куда-нибудь в другое место. Однако, с учетом того, как развиваются события, и с учетом того, насколько рьяно вот Прибалтика и Польша с Финляндией действуют, чтобы именно на их территории начались боевые действия, то это на самом-то деле прям вот вызывает удивление, на первый взгляд. Но если мы посмотрим с практической точки зрения, потому что ведь очень важно, чтобы у наших зрителей, слушателей сложилась вот четкая картина, а почему так происходит? Почему, например, с воздушного пространства Польши, Прибалтики и Финляндии летят дроны? Почему мы, может быть, недостаточно реагируем на подобного рода провокации, когда... Фактически это вот воздушное пространство стран НАТО используют, это фактически участие в нападении на территории Российской Федерации. И в этом всем здесь нужно, опять же, исходить из просто сухого банального расчета, потому что большинство стран Евросоюза, они сейчас отказались от участия в прокси-войне против России. И, собственно, максимально минимизировали свои затраты, и отказались от участия там, в строительстве заводов для натовского ВПК и, собственно, мобилизации там, армии и всего остального. И поэтому максимально на тормозах все это дело спускают. Естественно, Вашингтону и Лондону, с учетом того, что на местах в Евросоюзе есть еще и страновая элита, которая многими процессами вот, занимается, им нужно втянуть... все страны Евросоюза в прямой конфликт с Российской Федерацией. И тогда, естественно, можно использовать ресурсы всех стран Евросоюза для войны уже напрямую против России. И тогда, естественно, если это происходит, тогда получается, что нашей русской армии нужно часть войск с украинского направления отправить, естественно, уже на новый театр военных действий. А с учетом того, что, естественно, за Прибалтику или там Польшу никто ядерный апокалипсис объявлять со стороны коалиции Эпштейна условно не будет, то тут расчет на самом-то деле очень банальный. Для того, чтобы спасти от разгрома натовскую частную военную компанию ВСУ, нужно открыть срочно где-то вот второй фронт, куда нужно огромное количество ресурсов наших перебросить. Угу. Ну и, собственно, ничего лучше не придумали, как сделать этот второй фронт с Прибалтики, тем более очень удобно заблокировать, например, там железнодорожный путь в Калининградскую область, заблокировать вот Балтийское море натовскими различными там средствами и таким образом просто вынудить нашу родину отреагировать на подобного рода беспредел. И таким образом мы просто наблюдаем, как втянуть нас хотят в уже прямое столкновение.
1: Они хотят этого уже сейчас, вот это тоже очень важный вопрос. Ведь, с одной стороны, у них был четкий срок обозначенный, мы должны подготовиться к войне с Россией, но последнее, что я помню, 2030 год. Но ведь люди будут, наверное, жители Европы, задавать вопросы, деньги уходят на ВПК, кризис маячит энергетический, так чтобы подтвердить вот эту идеологию вечную, что Россия враг, Россия вот-вот нападет, они как будто бы на это и подталкивают специально, чтобы еще и у населения вопросов не было.
0: Ну, дело в том, что, как практика показала, в еврозоне, Евросоюзом, у меня уже просто язык не поворачивается называть вот эту структуру, потому что это именно все-таки больше еврозона, именно вот к тюрьме народов больше. Уже. Uh-huh. Естественно, там местных спрашивать никто не будет. И просто будут, на территории, оккупированной блоком НАТО Украины, организуют свое местное там ТЦК и будут загонять людей, избивая в уже натовские армии.
1: То есть не пряником добровольцев зазывать, да?
0: Безусловно. И тут просто мы включаем математику, потому что война – это в первую очередь экономика, это все знают. И ни для кого не секрет, что если сложить экономики всех стран Евросоюза, то это гораздо, получается, больше будет экономика, нежели Российской Федерации сейчас. Ну, это очевидный факт, mm-hmm. Это глупо здесь спорить. Естественно, там на территории есть определенный потенциал в плане создания там заводов, покупки вооружений и далее по списку. Естественно, количество жителей на территории Евросоюза, если не ошибаюсь, там от 450 до 500 миллионов человек. Mm-hmm. То есть это в любом случае там в 3,5 раза больше, чем в Российской Федерации. И с этой логики для Вашингтона и Лондона это прям просто мега замечательно. Потому что они тогда, получается, вот эту огромную массу экономическую и с человеческим ресурсом, они организовывают в войну против России на лет 10. Ну и у Британии все хорошо, у Соединенных Штатов все хорошо, ну а у нас все плохо. Именно поэтому на вот такие вот провокации, которые в любом случае, с моей точки зрения, организовывают в первую очередь там ЦРУ, МИ-6, их филиалы на Украине, режимники Зеленского и там различные дальше структуры, именно с этой целью. И, конечно, вот в руководстве страны это прекрасно понимают. И поэтому я, когда читаю злобные там комментарии, что вот давайте там иранские сценарии, чтобы вот всем там было тяжело и так далее, я понимаю, что махнуть шашкой в этом случае это может иметь в ближнесрочной перспективе, прямо сейчас, хороший эффект. Медийный, всем понравится. Очень понравится, потому что бахнули, всем страшно, все дела. Но с точки зрения если мудрого руководителя смотреть и понимать, к чему такие махания шашкой могут в данной конкретной ситуации привести, какие ресурсы против нас будут кинуты, и какие страны включат, которые пока не включались, или включились только не на 100%, а там, на 5% или на 10%, то, очевидно, эта история очень сложная. И в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам от этого столкновения желательно бы все-таки уходить.
1: А как тогда противника склонить к капитуляции?
0: Дело в том, что здесь, когда есть у противника ядерное оружие, склонить к капитуляции, это что-то из мира фантастики. И здесь в любом случае...
1: Да, вот... Безусловно, я про украинскую сторону сейчас говорю.
0: Ну, а вот про украинскую сторону здесь, безусловно, концентрация ресурсов на конкретных военных результатах. И таким образом, конечно, на той территории нужно вот делать очень много нужных шагов, которые там ждут. Потому что, по нашим данным, там из Одессы, из Львова, из Киева, вот люди прям уже возмущаются, говорят, да сколько можно. Мы тут уже думали, что вот нас уже освободят уже давным-давно, а, собственно, к сожалению, возаны не там. И не знают многие, что делать, потому что нету понимания, что будет дальше. И, естественно, когда террор развязан со стороны там СБУ, полицаев, то и ТЦКшников, что-то хорошее сделать на благо Родины сейчас, это, знаете, очень и очень проблематично. Но, тем не менее, в этом направлении там работа определенная ведется. Я думаю, что в ближайшем будущем, если изменятся подходы в этой работе, то коэффициент полезного действия может кратно возрасти. Потому что ни для кого не секрет, что у граждан Украины должно сложиться четкое понимание, что русская армия в любом случае придет. Причем не только в Киев или в Одессу, а и во Львов. И в любом случае будет фильтрация. И в любом случае на этой фильтрации будет процедура прохождения детектора лжи. И если на этой процедуре у человека, который в натовской частной военной компании ВСУ где-то участвовал, если там детектор не покажет, что он там выводил из строя натовскую технику и вот саботировал приказы командования, то этого человека будет все плохо. И, собственно, вот, вот эту историю нужно обязательно доносить.
1: Интересно. Продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
5: Вы слушаете «Радио Спутник», кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. На это вторая половина программы «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, продолжаем. Все эти темы – звенья одной цепи. Что примечательно, так это заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. Процитирую. «В ходе расследования уголовного дела нами получены данные о финансировании Министерством обороны США с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения». Конец цитаты. Озвучено это было на Международном форуме по безопасности. Вот, казалось бы, такие открытые данные. Россия должна уведомлять в случае пуска орешника, а с другой стороны, разработка биооружия Украины совместно с Вашингтоном. Вот это вот такие, знаете, как будто бы две параллельные вселенные.
6: На самом-то деле, очень активно эта вся история начала развиваться с 2014 года, хотя еще и все-таки власти Януковича позволяло функционировать американским биолабораториям военным на территории Украины. И, собственно, когда уже поставили со стороны США главой Минздрава Ульяну Супрун, гражданку Соединенных Штатов, уже было понятно, что по линии биолаборатории там работа прям началась полным ходом с 2015 года. Поэтому, естественно, про это знали абсолютно все, потому что эти биолаборатории достаточно проблематично каким-то образом скрыть, и даже вот если брать город Киев, там прям вот в 500 метрах от моего дома, вот прям на территории ветеринарного института организовали конкретно биолабораторию, и в 2018 году ее прям новую отстроили, пятиэтажное здание со всеми мерами защиты, с особо мощной вентиляцией и так далее, то ли там третьего, то ли четвертого уровня защищенности, это биолаборатория. Вот, и, собственно, таких объектов было достаточно много и в Киеве, в Одессе, во Львове. Вот, и, безусловно, там явно не ромашки выращивали, а конкретно занимались особо опасными различными вот штаммами болезней и, естественно, изучали переносчиков этих болезней для того, чтобы, если использовать биологическое оружие, чтобы оно было максимально эффективным и вот адаптированным под максимальное количество переносчиков. Данную деятельность, что интересно, особо даже и не сильно скрывали, потому что вот эти все процессы, они стали сразу достоянием вот гласности, и, естественно, люди задавали, а как так получилось, задавали вопросы, а как так получилось, потому что ранее, еще до вот 2015 года, информация о финансировании биолаборатории в Украине со стороны Пентагона, она прям официально на американских сайтах официальных располагалась, и вот когда уже начался скандал, только тогда эту информацию везде убрали. Ну, а сейчас мы просто видим просто следствие всего этого дела, и, безусловно, эта вся история, она направлена как против русского народа на Украине, так и, естественно, против русского народа в России. И, ну, и в Белоруссии, конечно. И в этом отношении, конечно, сторона со стороны Соединенных Штатов, они понимают, что в эту игру можно играть вдвоем. И если вдруг они начнут применять свои наработки, которые они с помощью биолаборатории адаптировали под местную среду, климат и все остальное, то, естественно, вот эта история для них очень может печально закончиться. Потому что кто знает, какие, собственно, у нас в закромах Родины есть разработки по биологическому оружию. Потому что со времен Советского Союза такого добра создали достаточно много. И что-то мне кажется, что на территории вот Соединенных Штатов Америки, Британии, вся эта история может максимально быстро распространяться. И, быть может, даже вся эта история уже там давно есть, ждет своего часа, и не надо, чтобы даже где-то там куда-то ракеты летели. Просто вот случается вот неожиданность, и на этом все.
5: А здесь разве не нужен превентивный удар, если вот даже вы спокойно адреса можете назвать условно, где эти биолаборатории размещались или размещаются до сих пор?
6: Ну, безусловно, я могу адрес прям назвать. Это перекресток Донецкой и Волынской, Соломенский район. Вот, со спутников прекрасно видно все, да. Там как раз на здании куча вот специального кондиционерного оборудования и так далее, ветеринарный институт, там элементарно все это найти, там ветеринарный и сразу там биолаборатория, вот, даже наше общественное движение тогда выступало за то, чтобы закрыли эти объекты, и мы пытались туда несколько раз вежливо зайти, но все-таки вот у нас не получилось это с учетом охраны и прочих вот аспектов. Поэтому здесь нужно просто понимать, что данные объекты – это, ну, очень серьезные на самом-то деле цели, потому что если, например, такой объект разрушается, а там различные штаммы вирусов и так далее, то очень много мирных жителей пострадать. И поэтому по этим объектам бить, например, там ВКС РФ не будет, потому что мы же сейчас находимся в ситуации, когда мы же не ведем вот войну на уничтожение. Безусловно. Это часть русского народа, которая, естественно, сейчас с учетом распада Советского Союза, с учетом ошибок, которые были допущены, с учетом вот натовской пропаганды и так далее, сейчас эти люди фактически находятся в заложниках, и мы это видим. А у нас задача, конечно, другая. У нас задача все-таки снести внешнее управление, провести денацификацию и, собственно, чтобы те предатели, которые уже все-таки решили воевать против своих соотечественников, против своего рода, против фактически своей родины, то они, естественно, должны за это понести наказание. Ну, а, собственно, по остальным людям, конечно, нужно там отдельно разбираться по каждому. И такие удары вот не будут содействовать нам в достижении целей.
5: Но все равно это остается законной целью для ВСРФ. Ну, там, или условно, знаете, там, вырубать энергетику, потому что ВСРФ же бьет по энергетике, которая питает ВПК Украины. Ну, я так, условно, я понимаю, что я сейчас фантазирую, но все равно.
6: Бить по ВПК — это без проблем. А с точки зрения, если вот ударить, и там могут начаться серьезные процессы по распространению биологического оружия, да, например, в Киеве, то это совершенно другая история.
5: Ну что ж, в таком случае, да, просто почему я начинаю тему разгонять, очень логичные вопросы, кстати, я уже читаю в комментариях, что мы тогда будем дожидаться, когда они изобретут биологическое оружие, ну то есть это вот первое, что приходит в голову.
6: Но вот дело в том, что мы уже видели попытки предоставить режиму Зеленского ядерное оружие. со стороны Франции, вот уже официально наша страна объявила о том, что эти варианты прорабатывались. Естественно, уже также был ответ по этому поводу, что если вдруг ядерное оружие полетит со стороны режима Зеленского, тогда, естественно, с нашей стороны это полетит по Парижу, ну и далее по списку. Вот. Эту всю историю аккуратненько свернули.
5: Угу.
6: И слава богу, если мы будем дальше просто в этой логике смотреть, безусловно, биологическое оружие – это тоже оружие массового поражения.
5: Конечно.
6: И, безусловно, здесь аналогичная будет история. Мол, если вы дадите вот своей натовской частной военной компании ВСУ различные вот штаммы боевых вот вирусов и всего остального, ну, будьте добры тогда получить на своей территории то же самое. И это, на самом-то деле, элементарная логика развития событий. И я уверен, что по неофициальным каналам эту позицию до Вашингтона и Лондона довели максимально доходчиво.
5: Угу. Но тут низкий поклон службе внешней разведки. Вот у них-то работы предостаточно в этом плане. И справедливости ради, то, о чем вы говорите, всегда заблаговременно вот такие заявления, пресс-релизы выпускаются. Прямо говоря, о намерениях Киева и ряда других стран, которые враждебно настроены по отношению к России. В таком случае я предлагаю еще поговорить о действующей власти на Украине. И тут, конечно, примечательно одно из сообщений депутата Верховной Рады Дмитрука. Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Ну и, соответственно, дополняет эту строчку тем, что украинский президент не подпишет мир и не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями. Дмитрий Александрович, на ваш взгляд, вот где та грань, когда Зеленский еще подконтролен Британии, Вашингтону, да вот все те, кого перечисляли уже? В вопросе сохранения власти это важно, да?
6: Здесь в любом случае Зеленский вот сбежит оттуда ровно тогда, когда ему позволит это сделать британский конвой. В других вариантах он оттуда не сбежит. И поэтому решение данное, оно в любом случае приниматься будет за границей. И в этом как бы и заключается вот суть, когда есть внешнее управление, то от персонажей на той территории мало что зависит. И вот в этом отношении нужно все-таки больше смотреть в такой среднесрочной и долгосрочной перспективе, а чего мы хотим добиться. Потому что если говорить про нейтральный статус и далее по списку, то мы просто открыто наблюдаем, как наши, так сказать, в кавычках, партнеры в том же Евросоюзе рассуждают, кого же переговорщиком поставить, чтобы Российскую Федерацию этот переговорщик сумел обмануть. Потому что у Байдена не получилось, у Трампа не получилось. И теперь уже там конкуренция. Там Меркель, Стуб и еще там пару персонажей с пониженной социальной ответственностью. И вот особое внимание я бы хотел вот сконцентрировать на вот президенте Финляндии Стубе. Потому что персонаж очень многое проговаривает в публичном поле, пытаясь именно свою кандидатуру утвердить на должность переговорщика от Евросоюза, что просто объясняет, видимо, Лондону и Вашингтону, чем он может быть полезен, в чем его фишка. И господин Стуб объясняет, что вот видите, Финляндии же удалось в свое время обмануть Советский Союз. Мы же тогда, помните, в длинную сыграли. Мы же тогда пообещали, что мы будем нейтральной страной. А сейчас мы страна НАТО. Видите, как вот обман сработал. Наша тактика, она вот этим и хороша, говорит Стуб, что мы можем обмануть, но вот не сразу, а с учетом какого-то времени. И как это воспринимать? То есть, получается, официально не самые последние персонажи, все-таки президент Финляндии, который действительно вот, возглавляет страну, которая недавно вошла в НАТО, фактически потеряла свой военный суверенитет и политически потеряла давно. Вот, и действительно, Финляндия в Советском Союзе, договор, все дела. Нейтральная страна, никаких там НАТО, ничего остального. И действительно, у них эта тактика сработала, и все вот эти договора оказались просто ерундой. И сейчас просто страна вот записалась в НАТО и уже, мягко говоря, не нейтральная. То есть нам прямым текстом говорят, что даже если на какое-то время на Украине кто-то подпишет какую-то бумажку, мирное соглашение или какой-то меморандум, без разницы, это все будет Филькина грамота, потому что в конечном итоге поступят как Финляндия, все равно обманут. То есть вы просто вдумайтесь в уровень дипломатии со стороны вот, еврозоны, которая четко обозначает такую нетривиальную на самом-то деле истину, что западные страны недоговороспособны. А это означает, что конфронтация она продолжится в любом случае. Она будет просто менять форму, иногда переходить в горячую фазу, иногда в холодную. Но в любом случае с таким подходом со стороны западных стран мы будем находиться в состоянии полноценной такой перманентной войны. И не случайно сейчас в рамках провокаций, таких вот уже прямых, вот и в Прибалтике, например, по реке Нарва, уже идут различные провокации, уже, видите ли, не устраивает вот эту микроколонию американскую, там, Эстонию, вот границы, которые были утверждены еще при распаде Советского Союза, уже территориальные претензии, понимаешь ли, у Эстонии есть к России. И это не какая-то шутка юмора, это конкретно вот уже заявление многих официальных там прибалтийских горе-политиков. И, конечно, все эти вот действия, они направлены на вот определенный результат. Нужно все-таки на территории стран Евросоюза какую-то войнушку. И желательно, чтобы эта войнушка максимально была такая вот страшная, чтобы можно было все страны еврозоны, естественно, максимально направить уже именно в военную логику, перестроить на военные рельсы и, как и во времена Гитлера, пустить все эти вот народы Европы уже вот на Россию с, естественно, закономерным результатом. И тогда уже вот эти вот поля-кладбищ будут где-нибудь во Франции, вот, под Варшавой, возле Берлина и далее по списку.
5: Ну, то есть, если резюмировать, если и сядем за стол переговоров с европейцами, они будут проталкивать очередные Минские соглашения, которые соблюдать, естественно, не планируют. Ну, опять же, для перевооружения, подготовки, фортификации, ну, и прочее.
6: Опять же, если просто мы послушаем, что они говорят, то это действительно именно так и происходит. Тем более, они даже и не хотят этого скрывать, судя по всему, потому что вот если бы это вот была какая-то супертайна, то они бы себя по-другому вели. А так, в принципе, это они уже по умолчанию закладывают и говорят, что ну да, вот мы хотим вот так вот обмануть. Если, например, тот же Трамп решил играть в доброго и злого полицейского вместе с британским монархом, то здесь европейцы в конкурентной борьбе уже за право, каким образом, собственно, с еврозоне нужно будет обманывать Российскую Федерацию, вот уже воюют между собой за этот вот титул. Но если так вот в целом посмотреть, то, безусловно, сейчас страны еврозоны, и не только, они понимают, что Российскую Федерацию можно сокрушить с учетом ядерного оружия исключительно изнутри. Поэтому вот в этом направлении сейчас сконцентрированы основные усилия западных спецслужб. Это даже не внешний контур, это именно вот это на втором уровне. Вот на первом месте все-таки у них удар каким-то образом изнутри разорвать вот нашу страну, и в этом направлении, я уверен, сейчас очень и очень активно трудятся. И для этого, безусловно, нужно им сохранить остатки Украины как государство. Это у них сверхзадача. Ну, а, собственно, для нас это на самом-то деле такая вот экзистенциальная угроза в среднесрочной и долгосрочной перспективе, mm-hmm. потому что разъединение русского народа и вот потеря связи с вот нашими фактически землями, это вот даже с такой вот геополитической точки зрения очень и очень серьезный удар.
5: Mm-hmm. А какой еще есть, ну или существует запас прочности у Украины, вот именно если мы будем в этом контексте говорить? Читая западные СМИ, да и украинские в том числе, активно сейчас разгоняется как раз тема дестабилизации внутри России непосредственно. Вот, мол, Киев будет уже до последнего, не рассчитывая на контрнаступы на земле, то есть вообще отводить внимание полностью от провалов на фронте, переквалифицируя это все в вот такие очень подлые, гнусные атаки в российский тыл, чтобы постоянно этим подкармливать и, соответственно, население Украины, и западных журналистов. Вот как вы согласны с этим мнением или утверждением? Вот так?
6: Здесь, понимаете, в чем дело? Для такого сценария, вот, чтобы вот максимально эффективно вот, действовать на территории Российской Федерации, различные там пятые колонии и так далее, угу. здесь нужно опираться все-таки на очень многих людей, которых используют либо в темную, с учетом непонимания вот, ситуации, либо на вот конкретную агентуру. Угу. И в основном это, конечно, даже ставка на тех людей, которые полагают, что их точка зрения и то, что они делают, это якобы доброе дело, но в итоге получается, что это все равно работа на врага, угу. если там коротко подытожить. И в этом отношении это нужно четко понимать. И основное сражение, оно будет как раз идти на вот этом таком, можно сказать, почти невидимом фронте. И на этом вот почти невидимом фронте, конечно, для нашей стороны, естественно, будут регулярно делать вбросы в отношении того, а каких, собственно, вот людей видят на Украине как неких таких компромиссную фигуру, понимаешь, как компромиссных mm-hmm. фигур. И тот же пан Дмитрук, вот, который сбежал от режима Зеленского прямо в Лондон. Вот к хозяевам Зеленского. Вот, это вот персонаж, которого активно продвигали как некую компромиссную mm-hmm. фигуру и так далее. Хотя, по сути, это персонаж, который выполняет сферу задач для Лондона и Вашингтона по сохранению Украины как государства. Вот, на различных эфирах федеральных каналов, там эксперты всякие, там Искандеры и все остальное, тоже на голубом глазу рассказывают. А вы знаете, есть такой, например, Сергей Тигибко. Да, вы представляете, такой замечательный персонаж. Правда, сейчас он там помощник и заместитель Буданова, экстремиста и террориста. Но, в принципе, он очень хороший. Он хорош тем, что регулярно продавал свои политические партии, политические проекты под украинский олигархат, и на этом стал очень богатым. Вот, не могу сказать человеком, недочеловека, наверное, или как правильно. Здесь вот слово подобрать надо. И, значит, вот это тоже компромиссная такая фигура, которая может сохранить украинскую государственность. Ту самую, которая на правах частной собственности принадлежит, получается, Вашингтону и Лондону. И вот все вот эти аспекты, которые мы вот видим периодически в нашем информационном пространстве, это вот те вот маркеры, вот, которые дают определенные направления. А, собственно, в какой логике нам двигаться? Нам все-таки mm-hmm. освобождать русский народ из-под рабства, которые уже гарантированно там обеспечили, с учетом того, что кредитов на Украину навесили под 600 миллиардов, землю и недра в частную собственность записали американским и британским корпорациям. Нам нужно вот этих людей, получается, поддерживать, искать неких компромиссных фигур, чтобы там менеджер поменялся, условно, Зеленский, там еще какую-то фамилию, чтобы мы по итогу получили, собственно, вот эти проблемы уже там на десятилетия для наших внуков и правнуков, чтобы, собственно, из части русского народа делали вот уже русофобское общество, на вот этой мифологии служения блоку НАТО выстраивали некий там военный героизм и все остальное, и поощряли целое поколение, что, мол, смотрите, как хорошо быть натовским наемником. Вот смотрите, сколько, значит, полегло этих вот персонажей за Вашингтон и Лондон и все остальное. И втягивает тогда уже детей в это направление.
5: Еще один вопрос успею задать. Вот после удара возмездия по Киеву и области, знаете, было ожидание такое, что сейчас эту атаку осудят европейцы и дружно начнут, значит, скидываться на снаряды для ПВО. Но этого не произошло, и теперь Зеленский аж письма лично Трампу пишет о том, что вот необходимы, значит, эти самые снаряды. А учитывая, что недра, земли во многом принадлежат, да, вот как вы уже сказали, Британии и Штатам, как-то неохотно, знаете, прореагировали на это все.
6: Здесь все-таки нужно понимать приоритеты, потому что да. Вот если есть возможность у американского ВПК выпускать ракеты ПВО, вот они выпускают определенное количество, и поэтому в любом случае приоритет будет отдаваться не натовской частной военной компании ВСУ, а армии США. Ну, потому что это первый приоритет, а уже натовская ЧВК – это второй приоритет. Ну, а то, что, собственно, ракеты ПВО, они для чего нужны? Для того, чтобы вот, максимально вот, обнулять возможности ВКС РФ по нанесению ударов. А зачем, если в приоритете армия США? Если бы у Соединенных Штатов были эти ракеты в наличии, безусловно, они бы все это предоставили. Но США, там возмущался Трамп публично, что Байден, сволочь, пораздавал все ракеты, и теперь нечем даже американскую армию защитить.
5: А теперь арсеналы пополнять.
6: Защищать от ударов Ирана. И в этой логике, конечно же, Трамп разводит руками и говорит, я понимаю, хочется защитить свою частную собственность, но не получается.
5: Спасибо, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Пятница, вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
13: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
13: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон об аресте имущества нарушителей и релокантов. Контекст. Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие в качестве обеспечительной меры арестовывать материальные ценности уехавших за границу россиян. Эта мера будет применяться в качестве наказания за незаконное получение информации с ограниченным доступом, публичное отождествление действий. Вследствие руководства СССР и нацистской Германии, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к терроризму и ряд других деяний. Новая мера коснется релокантов, нарушающих нормы закона о деятельности иноагента, а также совершивших мелкое хулиганство. Деньги на счетах физлиц подлежат немедленному аресту. Если их нет, санкциям подвергнется другое имущество. По словам Вячеслава Володина, те, кто сбежал за границу и оттуда на средства западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется. Спикер парламента уточнил, что речь идет как об уголовных преступлениях, так и об административных правонарушениях. Если поправки в КоАП будут одобрены Советом Федерации и подписаны президентом, они вступят в законную силу 1 сентября этого года. Узнать за 90 секунд. Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно. В ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, столько же в Севастополе и Цхинвале. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США нанесли удары по военному объекту Ирана. Россия уже создала беспилотные системы, способные работать при температурах до минус 40 градусов. Украинские артисты выразили желание выступить на фестивале циркового искусства «Идол» в Москве. Подробности далее. США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Рейтер. По информации СМИ, США также якобы сбили несколько иранских беспилотников. Портал Axios утверждает, что Штаты уничтожили иранскую установку для запуска беспилотников и 4 дрона «Камикадзе». Дорожники из-за паводка закрыли для проезда трассу Ларюково-Сенчан Магаданской области. Об этом сообщает Минтранс региона. Уровень воды в реке Дебин значительно вырос из-за активного таяния снега. Поток

0: активного таяния снега. Потопленный частный сектор в поселке Ягодная, местная автобаза. На месте работает оперативная группа спасателей. В последние дни уровень воды в реке начал падать. Пентагон планирует создать новый полигон для тестирования беспилотников в штате Миссисипи. Проект задействует космический центр НАСА. Об этом сообщает агентство Defense News. Как отмечается в публикации, эти планы были озвучены на фоне обеспокоенности о том, что вооруженные силы США не идут в ногу с инновациями в ведении войны с помощью автономных систем. Россия уже создала беспилотные системы, способные работать при температурах до минус 40 градусов, что позволяет использовать их в северных районах страны. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума беспилотных авиационных систем. Он добавил, что Арктика предъявляет особые требования для беспилотной техники. Для работы на Северном морском пути необходимы спецплатформы с морозостойкой электроникой и устойчивыми к экстремальным температурам аккумуляторами. Президент США Дональд Трамп посетил военный госпиталь имени Уолтера Рида, но не встретился ни с одним из военных, которые получили ранения в ходе операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS. Белый дом не стал объяснять, почему президент не пообщался с пострадавшими в военной операции против республики. Ранее СМИ сообщили, что число погибших и раненых американских военных в конфликте с Исламской республикой выросло до 423 человек, несмотря на действующие уже более месяца перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Украинские артисты выразили желание выступить на юбилейном 10-м Всемирном фестивале циркового искусства «Идол» в Москве. Но руководители мероприятия попросили их не рисковать из-за возможных санкций по отношению к артистам со стороны Киева. Об этом сообщил РИА Новости народный артист России, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Он добавил, что многие украинские цирковые артисты связывались с организаторами мероприятия не только с территории европейских стран, но и из самой Украины. Фестиваль «Идол», который проводится в Москве с 2013 года, в этом году пройдет с 30 мая по 12 июля. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Комиссар исчезает.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутника». Мы работаем для вас в прямом эфире. Программа «Комиссар исчезает». В студии автор, публицист Дмитрий Ольшанский. Дмитрий Викторович. Что ж, уже традиционно с международной повестки начнем. Первый, Зеленский решил воевать еще несколько лет. В частности, отдал приказ подготовки страны конкретно к 2-3 годам боевых действий. Это сообщение «Экономист». Но у них свои ссылки на правительственные неназванные источники. Но еще сегодня видел, как журналисты, коллеги цитировали Ангелу Меркель. Она, соответственно, дает прогноз 10 лет. И да, поэтому здесь, вот знаете, такой разброс достаточно существенный.
3: Ну, понятно, что это все не верифицируется, то есть степень достоверности всего этого не очень известна, но если говорить так субъективно, психологически, то, конечно, можно предположить, что это правда. Потому что, ну, нет ни одной причины для того, чтобы Украина сейчас прекращала воевать. Ни одной. То есть, когда наши дипломаты и как бы официальные лица, да, говорят о том, что вот есть договоренности, достигнутые в Анкоридже год назад, и что надо их придерживаться и так далее, это все, конечно, хорошо, и, наверное, так и есть, и, в общем, мы, правда, не вполне знаем, какие именно договоренности были достигнуты в Анкоридже, но, допустим, наверное, хорошие договоренности. Да? Но невозможно никакого механизма реализации, чтобы там ни было. Да? Ну, например, может быть, давайте там пофантазируем, что, может быть, в Анкоридже действительно состоялась какая-то договоренность о том, что ВСУ должны уйти с Донбасса, а после этого происходит прекращение огня, и после этого происходят какие-то дальнейшие мирные переговоры. И частичное снятие санкций с Россией и так далее, да, например. Да?
2: Ну,
3: предположим, вероятная модель. Да? Но никакое такое соглашение или какое-то другое...

0: похожее, да, невозможно реализовать, потому что нет никакого механизма принуждения Украины к его выполнению. Вот приходится возвращаться, опять же, к тому, что даже еще до всякого Ангориджа, по-моему, да, мне кажется, это было в это был рубеж, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, это был рубеж февраля-марта 25-го года, то есть уже скоро будет полтора года, как Трамп прогнал Зеленского из Белого дома, мы помним, да,
1: да? Да.
0: Скоро полтора года. Ну вот в рамках такой как бы теоретической, старой, какой-то привычной системы координат того, что мы знали о мировой политике, о каких-то в ней отношениях, системе какой-то власти, да, ну вот что мы могли бы предположить будет, да, вот скажи нам об этом, там, не знаю, когда-то там раньше, да? Что вот президент Соединенных Штатов буквально со скандалом выгоняет из Белого дома руководителя существенно более, просто на порядок, да, более слабого и зависимого от Соединенных Штатов государства, который проявляет крайнюю какую-то непочтительность к президенту Соединенных Штатов с его президента точки зрения, да? Вот нам бы рассказали такую историю, сказали бы, что вот будет дальше, и мы бы сказали, ну как, что, сказали бы мы. Ну понятно же, что такой вот странный человек, ему как-то дальше не поздоровится, то есть будут какие-то последствия и для него лично, и для этой страны, может быть, его свергнут, а может быть, будет обрезана там всякая помощь, и так далее, и так далее. Ну то есть...
1: Как оказалось бы логично, да.
0: А да, и нам бы это, для нас это был бы совершенно нормальный факт. Ну как, ты, так сказать, не только бесконечно уступаешь в возможностях США, но ты прямо от них зависишь, да? И ничего, да? Это все опровергнуто, то есть ничего не произошло, да, вообще. Из этого мы какой можем сделать вывод? Из этого мы можем сделать тот вывод, что и власть этого президента совсем не такая, как он, наверное, сам хотел бы, чтобы о нем думали. И возможности Украины совершенно не такие, какими могли бы быть в теории возможности страны, которая полностью зависит от внешней поддержки. Таким образом, получается, что ну, кто может повлиять на эту ситуацию? Ну, опять же, гипотетически, наверное, какой-то союз крупнейших европейских государств. Но, а им это зачем? Наоборот, они для того это и продолжают, что они исходят из соображений, которые им кажутся разумными в рамках их картины мира, что пускай там Украина воюет, а мы будем как бы прикрываться этой ее войной, будем учиться на этой ее войне, будем там, сказать, и многое другое, да? Поэтому они не хотят совершенно этого всего. И получается, что никакие договоренности реализовать нельзя. Ну, а с точки зрения уже самой Украины, опять-таки, понятно, что это самый выгодный путь, то, что происходит, потому что, ну, непосредственной угрозы нет, а то, что происходит, постоянная угроза с точки зрения какого-то рядового населения или рядовых военных там, или еще кого-то, ну, как-то это не воспринимается как большая проблема. Поэтому понятно, что если бы это закончилось, то как 100 раз, 1 000 000 раз, опять же, все правильно совершенно заметили, да, возникли бы большие политические проблемы с украинской стороны, очень большие. Да? То есть возникло бы расхождение между результатом войны и обещаниями, данными там, в разное время. Да? Всплыли бы разные старые счеты, от которых можно отбиться сейчас тем, что как бы военное положение, вы играете на руку противнику и так далее.
1: Поэтому, пока амбиций хватает.
0: Да, поэтому пока, я честно скажу, я не вижу никаких оснований для них как-то прислушиваться к тому, что мы здесь могли бы считать голосом разума, от кого бы он ни исходил.
1: Ну, тут еще вопрос методов, конечно, применяемых Украиной.
0: Просто, грубо говоря, еще, понимаете, тут много всего сплелось, да, тут сплелось и то, что они действительно абсолютно безразличны к сжигаемому ресурсу, то есть они совершенно в этом смысле не похожи, ну, там, на какого-нибудь условного там Маннергейма, например, да, вот там какого-нибудь Маннергейма, напомню, кто не помнит, да, что это лидер Финляндии во время войны с Советским Союзом и, собственно, союзник Гитлера, на секундочку, да, во Второй мировой войне. Но вот Маннергейм, например, ну, как и другие там финские политики своего времени, которые руководили страной, они, как бы их мы не оценивали здесь, да, с нашей точки зрения, потому что они все-таки принимали участие в блокаде Ленинграда, например, да, не будем об этом забывать. Но так или иначе, понимаете, с точки зрения выгоды Финляндии как раз, да, не нашей, а с Финляндии, они очень хорошо просчитывали ситуацию, и они, как только они понимали, что у них нет стратегической там перспективы как-то достаточно легко и очевидно что-то выиграть, что они погружаются в очень изнурительную войну с возможным каким-то печальным финалом, они, да, причем не один раз, а два раза, да, это было и в 40-м году, и в 44-м году, они старались быстренько из этой ситуации выйти, договориться с Советским Союзом, уступить там какие-то территории, и как бы с минимальными потерями сохранить Финляндию и как, собственно, землю, и как страну, населенную финнами и так далее, ее хозяйство, ее, ну, как бы вот сохранить Финляндию, да, как только они понимали, что ситуация нехорошая, да. Вот. А у Зеленского совершенно другая логика. То есть в рамках этой логики тот же Маннергейм, например, в 40-е годы мог бы сказать, а какая разница? Ну вот наши финны, вот они же неплохо там воюют в снежных лесах, да? Ну вот пускай они там все воюют, там год, два, три, пока они все просто физически не кончатся, а за полчаса до того, как они физически закончатся, и там, не знаю, Красная Армия подойдет к Хельсинки, я куда-нибудь там договорюсь с правительством какой-то из стран, да, а там не только Гитлер был, значит, там с разными, потом и англичане уже за них вступались, да, во время уже Второй мировой войны. Ну, там мы с кем-то там договорились, я тогда и улечу туда, да, буду до конца тут стоять героем, а потом быстренько, значит, до свидания. Да, они тут пускай все полягут и так далее. Мне все равно. Главное, что я герой. Да? Но тот же Маннергейм, он не так рассуждал. Он рассуждал в рамках своего отношения именно к Финляндии. Вот у Зеленского это совершенно нету, да, этого подхода, который позволяет, может быть, пожертвовать каким-то своим вот амплуа таким вот, да, во имя именно перспектив страны, да, и как земли, и как сообщества людей и так далее, и так далее. Да? Вот, поэтому вот с одной стороны сошлось вот это, то есть готовность сжигать этот ресурс более-менее бесконечно, а с другой стороны, например, да, сошлось то, что объективно, вот с точки зрения какой-то, может быть, военной науки, да, я не претендую, естественно, на ее звание, знания, но это то, что видит каждый сейчас, да. Мы вступили сейчас в очередной, в эти годы, да, в очередной очень крупный перелом вот этого, как бы, этих принципов ведения военных действий, который, вот, сравнивая с мировыми войнами, да, вот что произошло там во Второй мировой войне, например, да, что были открыты, как бы, ну, так сказать, технологически, производственно, там еще как-то, да, полководчески, там, неважно, да, были открыты, так сказать, те способы ведения войны, которые резко поставили наступающие силы, если у них есть достаточный производственный, там, человеческий и так далее, военный потенциал, да, наступающие силы в превосходство над обороняющимися силами. То есть, если у вас есть возможность собрать такую армию, как в СССР, или собрать такую невероятную авиацию, которая была у англичан и американцев, например, значит, соответственно, которая бомбила немецкие города, или у вас есть, как вам, как Гудериону приходит вот эта вот история с танковыми армиями, да, То есть вот вы можете, так сказать, взять на себя вот формирование такого ударного кулака, то дальше этот ударный кулак, он с невероятной силой начинает там что-то такое крушить, там, или кого-то в плен брать, города, там, огромные территории, что-то бомбить и так далее. Да? То есть вы наступаете и побеждаете. А вот в Первой мировой войне ситуация была прямо противоположная. То есть тогда был вот этот переход военно-технологический, который резко, наоборот, поставил в крайне неуязвимое положение наступающие силы. И все было ровно наоборот. То есть вот вы наступаете, и вы увязаете под огнем этих там пулеметов там, и так далее. А вы вот сидите в окопах, и у вас все хорошо. Да? И поэтому, как мы знаем, в Первой мировой войне Германия проиграла войну практически, я не помню точно, но, грубо говоря, там не потеряв никаких своих территорий практически, да, не проиграв ни одного какого-то такого великого сражения по меркам мировой истории. То есть великие сражения были, но не они привели к поражению Германии.
1: Но мир заключили.
0: Далеко уйдем. Не будем это все как бы пересказывать. Возвращаясь к теме, да, что да. Вот сейчас, как и во время Первой мировой войны, тоже вот имеется вот этот вот, так сказать, перевес технический, да, обороняющейся стороны над наступающей стороной. И, к слову сказать, наша армия это отлично показала в 23-м году, когда украинцы, так сказать, с ВСУ собрались перейти в такое большое классическое как бы наступление с помощью там техники разной, да, и так далее. Старомодное такое в Запорожской области, мы помним, да, летом 23-го года, ничего из этого не вышло. Ничего. Да? Почему? Потому что вот наши были в обороне, и все это все, в общем, разбилось. Да? Вот. Поэтому вот разные такие вещи, как вот это вот удобство обороны с помощью вот этой стены дронов, да, и эти амбиции Зеленского, и эта готовность европейских держав все это поддерживать нескончаемо экономически себе в ущерб. Все это вот складывается в одну такую картину, которая, конечно, ну, чего уж там, это достаточно грустная и драматичная картина, потому что люди, конечно, страдают от всего этого, естественно.
1: Ну и на фоне такой, если позволите, глобальной истерии, каждый пытается свой кусок пирога ухватить. Это вот буквально сейчас я с информационных лент читаю. Норвегия присоединится к ядерному зонтику Франции. Это официальное заявление премьера страны. Обусловлено это опасениями снижения военной поддержки страны США и перевооружения России. Ну, вот как еще одно, знаете, вот как,
0: ну,
1: как,
0: нет,
1: как,
0: нет,
1: как
0: я
1: череда
0: понимаю,
1: событий.
0: Да, да, да, к сожалению, да. Ну, вот там у нас еще про Европу, вот уже тогда в Пандан, раз мы заговорили, вот там проходила тоже какая-то новость про возможных переговорщиков, да, от Евросоюза. Да, вот тоже зачитайте, да, потому что здесь как бы в завершении этой темы мы можем сейчас.
1: Ну, да, что примечательно, тут надо понимать контекст. Политика ранее предполагала, значит, кто будет возможным переговорщиком от лица Евросоюза. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, ее уже сегодня вспоминали, президент Финляндии действующий Александр Стуб, бывший премьер Италии. Ну а что пишет сейчас политика на сегодняшний день? Да, вот не такая некая ротация произошла. Теперь это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии. Да, вот такая паркировка произошла. На ваш взгляд, чем вызван вот подбор или критерий возможных переговоров?
0: Ну, знаете, подбор может быть сугубо каким-то аппаратным, там, у кого с кем какие отношения, кто кому там больше нравится, это достаточно закрытая процедура.
1: Не то, на что стоит обращать внимание.
0: И, честно говоря, да, она вот тут, собственно, весь смысл в том, что на самом деле это не важно. Это не важно абсолютно. Это может быть хоть нынешний президент Финляндии, хоть действующий президент Финляндии, понимаете? Хоть тигра пришлите, хоть суслика, да, то есть проблема же не в том, кто является этим переговорщиком, а в том, что переговариваться-то не о чем, да, вот в чем беда, не о чем переговариваться, потому что, к сожалению, действительно, мы видим, что в Европе упорно, совершенно несгибаемо, незыблемо, да, торжествует вот эта точка зрения, что нам удобно, чтобы Россия была нашим врагом. Нам это нравится, нам нужен такой враг, да, он нам полезен, потому что, отталкиваясь от образа такого врага, мы, соответственно, консолидируем свою власть, консолидируем ресурсы, обвиняем противников в том, что они русские шпионы, загоняем, так сказать, немножко, ну, сильно это так невозможно быстро, но как бы немножечко так подзагоняем народ к большей какой-то, так сказать, дисциплине и, значит, приучаем к идее, что надо чем-то жертвовать во имя, значит, обороны, разгоняем также военную промышленность и так далее, и так далее. То есть некое происходит, некое вот такое обретение такой как бы, ну, как политологи говорят, субъектности уже не за спиной Соединенных Штатов исключительно, да, как было на протяжении многих-многих лет, да, а вот обретение такой своей субъектности, отталкиваясь от России, как от, ну, как бы вот противоположного полюса, да, и не очень понятно, что с этим делать, потому что им не нужно, чтобы мы, к сожалению, да, им совершенно не нужно, чтобы мы в этом смысле меняли как бы свой знак для них, да, свой образ для них. Мы должны, наша задача именно быть плохими в рамках их картины мира, да, и поэтому их все устраивает. Вот они выбрали такой сценарий, и поэтому, исходя из этого сценария, я просто не понимаю, собственно, ну, а что они могут сказать? Ну, конечно, ну, кто-то там приедет в Москву даже, например, ну, это можно себе представить легко, да? Приедет какой-то чиновник, а что он скажет? Он договорится там по поводу вот, этих каких-то анкорических соглашений, что их Евросоюз поддержит. Но дело в том, что если бы Евросоюз их хотел бы поддержать, он бы их и поддержал. Да. И давным-давно, еще и год назад, и вообще когда угодно, хоть там в Стамбуле, хоть еще. То есть, ну, ну если бы хотели, все бы это сделали, да? То есть такой проблемы нет, да? Поэтому, ну, они могут приехать и сказать, что, ну, просто вот давайте вы сейчас вот остановитесь просто без ничего, да? Просто без ничего. Мы как бы ничего не хотим вам предлагать, обещать, давать замен, уговаривать на что бы то ни было Украину. Просто вот вы остановитесь и все, да? Ну, наверное, со стороны России на это не согласятся. Ну и все, как бы приедут и уедут. Что я считаю, да, может быть, так сейчас не все считают здесь, да, но я считаю, что это все очень печально, потому что я совершенно не разделяю вот эту модную в некоторых наших таких вот очень патриотических кругах идею, что оно, ну, и наплевать, а вот и не надо, и хорошо, и так и надо. Мы
1: потом можем и с Европой повоевать, да?
0: Да, мы можем и с Европой повоевать, и ядерную бомбу кинуть, и вообще нам совершенно достаточно того, что там, не знаю, где-то в Африке у нас там есть какие-то друзья и так далее. Вот я, к сожалению, не могу я с этим согласиться, понимаете? Потому что я считаю, что, конечно, понимаете, ну, ну, никуда не исчезнет, безотносительно того, какие там сидят чиновники где-то в Брюсселе, там, или в Германии, или где бы то ни было, да, сама по себе и технологическая, и экономическая, какая-то внешнеторговая, и, если хотите, и культурная, и гуманитарная, и историческая, любая вообще роль европейской цивилизации в мире, да, и в мире вообще в отношениях с Россией, да, ну, она не исчезнет, понимаете? Не, ну, может, она исчезнет через 500 лет, да?
1: Но на данный момент это уже слишком далеко.
0: Да, ну, то есть на том расстоянии, которое мы все равно не можем охватить. Но, тем не менее, понимаете, на ближнем расстоянии понятно, что нам, на самом деле, и им, и нам, и всем нужны какие-то договоренности, нужно какое-то понимание того, как можно рационально, мирно дальше жить. Да? Потому что вот этот весь путь, что давайте жахнем там куда-то, а тогда они же, а мы тогда еще. Да? Ну, то есть это путь к какому-то крушению жизни, понимаете, больше ни к чему. Поэтому я эти разговоры все супервоинственные, я их категорически не поддерживаю. И вообще-то я хочу напомнить, что на самом деле весь этот украинский конфликт, он же вообще из чего вырос-то, да? Он из чего вырос, если мы говорим не о какой-то там геополитике, а о вещах более простых? Он вырос просто из желания миллионов, на самом деле, людей. Это было совершенно реальное желание, что они просто хотели мирно, спокойно жить, так, как они до этого жили, да, то есть не так, как их заставят какие-то революционеры, да, еще там кто-то, да, вот когда пошла вся эта украинская революция там в нескольких сериях, да, и так далее. Они хотели, в общем, сохранить тот свой уклад жизни, который у них был, который связывался для них с Россией, с отношениями с Россией, с культурным единством с Россией и так далее. Да? И вот отсюда пошло то движение, которое, в конце концов, да, вот, собственно, привело к этому конфликту. И поэтому все-таки я хочу сказать, что борьба должна идти за мирную жизнь, понимаете, а не за выжженную пустыню. Вот что важно. Но, заканчивая, возвращаясь обратно, я не верю в то, вопреки всем моим вот этим как бы проевропейским словам, я не верю в то, что с конкретными европейскими чиновниками можно сейчас о чем-то договориться.
1: Как многие могут возразить на фоне трагедии в Старобельске, что вот посмотрите на их лица, этих самых европейских действующих чиновников, которые присутствовали на совбезе ООН, инициированного Россией. Как же с ними можно договариваться? И многие будут правы.
0: Нет, я спорить не буду, что да, безусловно, в нынешней ситуации я не понимаю, как это сделать. И это меня очень расстраивает.
1: Да, в таком случае, я думаю, не успеем уже, наверное, еще одну
0: начнем,
1: тему
0: обсудить. Начнем, да, и прервемся.
1: Да, хотел обсудить с вами историю вокруг митрополита Илариона. Вот, если есть что сказать на этот счет, он известный уже, РИА Новости сообщают, он уехал, покинул территорию Чехии, и, как он сказал, не делился планами поездок, чтобы ему вновь не подбросили наркотики.
0: Угу. Да, ну это действительно какая-то очень странная история, совершенно непонятная, и тут нельзя ничего объективно утверждать, потому что нет никаких фактов, которые мы могли бы подтвердить. Вот, поэтому просто я могу сказать пару слов действительно относительно самого этого самого Илариона, да, но давайте мы действительно немножко сейчас попрервемся на паузу и вернемся к этой грустной истории после перерыва.
1: Друзья, оставайтесь с нами.
2: Комиссар исчезает.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Комиссар исчезает.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Комиссар исчезает». Напоминаю, в студии автор, публицист Дмитрий Ольшанский. Дмитрий Викторович, продолжаем.
2: Да, остановились, ну так вот у нас, да, про митрополита Илариона, которого действительно сейчас вот сначала арестовали, потом выпустили в Чехии и объявляли, что нашли у него в машине какие-то запрещенные вещества и так далее, но вот отпустили, и он уже Чехию покинул. Я хочу немножко, я думаю, что далеко не все наши слушатели знают вообще, кто такой митрополит Илларион, все-таки у нас, ну, не церковный эфир, поэтому я немножко объясню, кто это, да. Это был, он вообще начинал очень-очень молодым свою такую, я бы сказал, церковную, общественную, церковную карьеру, да, и он был совершенно блестящим, как утверждают знающие его люди, блестящим абсолютно молодым человеком, молодым монахом, а он происходит из, ну, как это часто называлось раньше, очень хорошей семьи, москвич, он из очень такой вот интеллигентной семьи, его мама была... ну, может, и есть, я не знаю, честно говоря, про нее сейчас, но она была такая советская писательница, она очень его любила и, видимо, как-то всячески желала ему больших успехов на вот этом поприще. И он очень рано начал, не просто ушел, собственно, в монахи, но начал как-то выделяться в этой церковной среде. И уже, в общем, к началу этого века он начал делать довольно большую карьеру. И тут возник не очень приятный эпизод, связанный с тем, что он был послан служить в Лондон, в Англию, где на тот момент существовала очень яркая православная община, которую возглавлял один из величайших церковных деятелей наших русских 20 века, причем не эмигрантской зарубежной церкви, а именно русской православной церкви, митрополит Антоний. Ну, это совершенно выдающийся человек, я могу только рекомендовать любому, кому интересна эта тематика, когда-нибудь взглянуть на какие-то проповеди митрополита Антония, Царствие Небесное. И вот к нему был послан служить Илларион, и там возник конфликт с участием Илариона. И одним из следствий этого конфликта стало ухудшение здоровья вот, собственно, этого самого Антония. И, в общем, есть критические голоса, которые говорят о том, что вот это назначение, оно как бы вот очень негативно там повлияло на ситуацию. И вообще как бы стало быстро там понятно в этих церковных кругах, что вот он такой очень амбициозный человек, который идет сильно наверх, и он стал в какие-то годы, уже не так давно, он стал фактически министром иностранных дел Русской Православной Церкви, он возглавил отдел внешних церковных сношений и был очень-очень влиятельным нашим архиереем. Вот. И выступал, кстати говоря, я видел его выступление, несмотря на то, что меня вот так вот очень печально поразил вот этот лондонский конфликт самого начала 21 века. Но я потом видел выступление Илариона, и он, надо сказать, разумно очень выступал. Он вообще такой был по своему амплуа, как публичное лицо, он всегда был такой умеренно либеральный, как раздеятель. Это именно либеральный деятель митрополит Илларион. Ну, в каких-то, так сказать, принятых рамках в православной среде, да, но он всегда был, так сказать, как вот, не знаю, партия «Новые люди» в Думе. Примерно вот это, да, вот этот жанр. Вот, а потом, несколько лет назад, я уже, честно говоря, забыл, в каком году, да это и не важно, он был снят со всех своих постов, то есть произошла некая отставка, опала, и он был отправлен в Европу служить на какие-то европейские, ну, фактически священнические места, то есть он стал как бы настоятелем храма в Европе, вот в частности потом вот и в Чехии тоже, да. И вот там дальше с ним происходит вот эта история. И я думаю, что, конечно, здесь есть какой-то несомненный элемент политической игры. То есть политического давления даже, я бы сказал. То есть безотносительно того, кто вообще Илларион как бы внутри русской церковной среды, вообще среды очень консервативные, в которой такие люди, как он, как бы считаются немножко экзотическими все-таки. Да? Но при этом, если мы посмотрим с точки зрения Восточной Европы, где довольно сильно прессуют, понимаете, православные общины, не только на Украине понятно, но и в других странах, там, в Прибалтике, вообще в Восточной Европе в целом, там прессуют тех православных, которые как бы себя официально соотносят с либо являются представителями РПЦ непосредственно, либо, как это называется на церковном языке, состоят в каноническом как бы общении, да, с РПЦ. Вот. И поэтому, конечно, идет прессинг. Так что я думаю, что безотносительно того, что там было, безотносительно того, как вот действительно развивалась карьера его сначала вверх, потом вниз, там как-то очень так извилисто, да, я думаю, что спецслужбы, конечно, искали какую-то возможность, какой-то повод его оттуда удалить, наверное, потому что на языке спецслужб восточноевропейских, да, РПЦ воспринимается там православная церковь как вот это некое орудие Москвы. Вот это орудие Москвы.
3: Элемент,
2: да?
3: Влияния.
2: Да. Ну, как вот, я не знаю, например, там, собственно говоря, вот там в Советском Союзе, да, что вот борьба за мир, например. Да, вот борьба за мир — это происки коммунистов, например. Да, ну, вот была такая идея. Да? Значит, вот сейчас тоже, что вот православная церковь, вот под маской, значит, русского православия, они нам хотят, не знаю, что они там придумывают в своих докладах, да, но очевидно, что это вот такой режим давления. А уже что там фактически на самом деле было, мы, конечно, этого сказать не можем.
3: То есть пока, и, наверное, сложно прогнозировать, возможное возвращение.
2: Прогнозировать можно точно то, что вот это давление безотносительно Илариона, да, это давление, оно давление, будет, естественно, да, продолжаться, да, везде. Везде, вот где существует какая-то политическая власть, которая настроена против России, она не оставит в покое то духовенство, которое, по их мнению, связано с Москвой.
3: Что ж, в таком случае предлагаю к внутренним делам переходить. Нам есть что обсудить. Вот тоже достаточно резонансная история, которую сейчас активно обсуждают в первую очередь в пространстве интернета. Это, конечно, история, которая случилась в апреле этого года, когда 27-летняя москвичка изготовила кальян на основе кулича в баре на улице Ретинка, выложила в интернет и, соответственно, оскорбила религиозные чувства верующих. Тут важно понимать, конкретно, значит, приговорил суд к 3 годам и 25 дням колонии. Но тут важно понимать, что в 25-м году она получила 3 года условно по делу о наркотиках.
2: Ну, это вот очень печальная история, к сожалению. Понимаете, очень печальная, потому что мне часто приходится об этом говорить, что вот раскручивается все время снежный ком каких-то репрессивных таких запретительных инициатив, которые имеют очень длинные следствия. Да? Вот, и вот эта идея про оскорбление чувств верующих, она, конечно, ну, она это печальная идея, понимаете? Потому что что на самом деле является безусловным злом, за что надо наказывать, да, очевидно, да, это вандализм. Вот вандализм и хулиганство, да, для них вообще не нужны были никакие новые статьи в Уголовном кодексе. Они и так всегда были, да. То есть, действительно, абсолютно недопустимо, если какие-то люди, мотивированные какими угодно соображениями, они себя могут считать там атеистами, революционерами, какими-то ультра там левыми, правыми, такими-сякими язычниками, там, запрещенными в Российской Федерации сатанистами, просто какими-то они могут быть идиотами, это не важно, да? Если они, допустим, не дай бог, начинают там врываться в какой-то храм, да, исписывать там стены какими-то граффити, да, нападают на священника или просто на, там, на прихожан, да, мешают церковным службам, вот такого рода вещи, да.
3: Ну, радикальные, ну, уже можно сказать.
2: Если, вот если такие вещи происходят, то это уголовное преступление, это настоящее реальное преступление, в котором есть реальная, как бы, материальная, так сказать, база, объективная, да. И еще раз скажу, что они не требуют таких законов, потому что, на самом деле, по любым законам это наказуемо, да? По любым абсолютно, всегда. И это правильно. А вот к этому в дополнение образовался там еще, или, наверное, 10 лет назад, или больше даже, да, еще, может быть, даже в первой половине десятых годов, вот этот вот пресловутый закон об оскорблении чувств. Что такое чувство, да? Как можно измерять чувства уголовным кодексом, понимаете? Чьи чувства верующие разные, чувства у них разные, да? Способы воздействия на эти чувства могут быть абсолютно любыми. Здесь все это совершенно никак не доказуемо, непроверяемо. Абсолютно можно импровизировать, понимаете, в руках какого угодно следователя, эксперта, заинтересованного лица. Да? Можно какой угодно материал повернуть каким угодно образом. Да? Можно сказать, что мы очень оскорблены, а можно сказать, а мы не оскорблены. Это совершенно не важно, да? И, то есть не в том смысле, что не важно, а в смысле, что не важно, что как бы как угодно организуемо, да, абсолютно в любую сторону выворачивается. И в данном случае типичный пример такой истории, потому что, ну, как, что такое кулич? Это что, понимаете, она там, не знаю, набросилась, понимаете, на священника, который держит чашу для причастия, что ли, понимаете? Ну, как, почему кулич является какой-то, причем находящийся не в церкви, да, а просто там где-то, да? Кулич, находящийся просто в каком-то частном заведении, в руках каких-то, так сказать, нецерковных людей, это кекс. Понимаете, просто-напросто, да, и мы видим, что под названием кекс очень похожие продукты продаются, пожалуйста, везде, круглый год и так далее, да. Когда такого рода вещи, неважно, используемые в церковном обиходе, да, будь то куличи, яйца, там, вода, там, неважно, да, если это все, так сказать, внутри храма или хотя бы, там, не знаю, в церковном дворе, где-то в монастыре, там, неважно где, да, включено в какой-то церковный обиход, например, там происходит освящение воды, там, например, обряд, да, или что-то еще, священник освящает трапезы, там, перед Пасхой, да, и так далее, то вот это есть некоторые действительно религиозные действия, понимаете? Если, как я уже с чего началось, мы побежали и начали там, не знаю, ну, что-то делать, да, то тут понятно, в чем состоит действительно, в чем это преступление состоит. А то, что она там чего-то, наверное, я точно не знаю, я подозреваю, что она какие-то фото, видео, видимо, да, из какого-то бара, да, ну что-то.
3: Позвольте, я вам озвучу вот позицию тех, кто считает приговор абсолютно справедливым, говорят о мотивах, о том, что человек, получив условный срок по делу о наркотиках, не демонстрирует свои попытки исправления, что выкладывает это все в общий доступ, что если бы это не попало в интернет, то и никто бы, наверное, никогда не вспомнил. Помнил об этом, а тут
2: нет, ну, дело в том, что это все-таки совершенно разные вещи. Понимаете, вот опять-таки наркотики, да? Наркотики — это, опять-таки, это материальный некоторый объект, да? который и у нас, и, ну, в общем, в большей части мира, да, там, с некоторыми какими-то исключениями, в общем, признается крайне опасным и запрещенным. И можно доказать вот это все. Да? Бывают фальсификации тоже, да, но, в принципе, это некоторые доказуемые вещи, понимаете? Но она не имеет отношения к никаким чувствам, понимаете? Да, наверное, да, наверное, может быть, за этой женщиной, за ней есть такой какой-то шлейф. И что дальше? Да, что дальше? Как это связано? Понимаете, это все равно, что вот, например, возникла такая традиция, в кавычках, очень нехорошая, да, что теперь все время бегают какие-то сотрудники внутренних дел, органов, они бегают за какими-то девицами, что вот они сняли какой-нибудь ролик, да, для соцсетей, они там что-то где-то танцевали или что-то еще, а у них там в кадре, например, да, вот у них церковь там попала где-то на заднем плане, да, вот она попала, да, и все, да, это преступление теперь, потому что если они, получается, что они как бы какими-то своими танцами тут же оскорбили, значит, традиционные ценности, да. Я понимаю ситуацию, когда мы помним, там, в 2012, по-моему, году группа, которая признана, наверное, у нас тоже там иноагентами, экстремистами, я не помню, на всякий случай не буду называть, потому что я не помню, как их надо тетровать. Но когда они ворвались в храм Христа Спасителя и там на солье, значит, начали танцевать, то, опять же, там, по крайней мере, можно было говорить о том, что они сознательно, действительно, понимаете, прибежали в церковь для того, чтобы сделать что-то, что там совершенно как бы не предусмотрено, да, внутренним порядком храма, да, никак. Это было действительно. Но сейчас же речь идет совершенно не об этом, речь идет о совершенно каких-то случайных людях, у которых случайно, значит, просто церковь возникла как часть какого-то пейзажа за их спиной, да. И вот так же это, ну, и что кулич, понимаете? Ну, то есть это уже какое-то, на мой взгляд, происходит помутнение, да, помутнение, потому что бесконечно, вот есть эта статья, да, если есть какой-то набор статей, то по этим статьям вот выполняется план, да? Выполняется план. И, соответственно, какие-то отделы, департаменты, следователи, какие-то группы, которые занимаются уголовным, они вот начинают выполнять план. И начинается поиск, где нам легко, удобно его выполнить. А где? В социальных сетях, конечно же, да. Там же люди сами на себя материал дают на уголовные дела. Вот какие-то... А люди-то, как правило, это какие, да? Ну, глуповатые, естественно, простодушные, потому что они не очень понимают ситуацию и не понимают, что они делают, да? И вот они ловят этих несчастных людей и навешивают им тюремные сроки. Ну, что ж тут хорошего, да? Очевидно, что везде можно... Я вас уверяю, что что касается верующих, что касается вот религиозных проблем, именно в контексте Уголовного кодекса, давайте будем гоняться за настоящими деструктивными проповедниками всяких радикальных исламистских течений, которые приходят к нам из стран Ближнего Востока, модных. И теми людьми, которые это здесь распространяют. Вот это серьезная вещь, потому что она вообще-то ведет к терактам, например. Да? Это прямой путь к терроризму и к убийству людей. Вот это тут очень... Это не куличи.
3: Меня, знаете, вот чтобы с темой не уходить далеко, вот поразило, честно говоря, последнее слово этой девочки.
2: Угу.
3: Процитирую. «Вину я по-настоящему признала, я раскаиваюсь и считаю свой поступок недопустимым. Я теперь знаю, насколько важен атрибут Святой Пасхи. Я верующая, хожу в церковь. Моя семья, папа, брат, участники СВО. Я трудоустроен, у меня была подработка. Прошу наказание в виде штрафа». Вот так вот прозвучало. Но с другой стороны, я понимаю, человек пытается всячески защититься, но вот последнее время я все чаще вижу заигрывание самыми важными на сегодняшний день социальными маркерами, если можно так выразиться. Когда ты начинаешь перечислять все, значит, я и здесь хороша, и у меня родственники
2: это
3: вообще-то...
2: Так всегда делается. Всегда собирается какая-то положительная информация. Да? Ну просто опять же, кулич это просто некая народная традиция, понимаете? понимаете, это как платочки, это все не имеет никакого отношения, конечно, нигде, ни в каких, понимаете, ни в Евангелии, ни в Писании святых отцов, там нигде ни про какие куличи, естественно, ничего не сказано, да? Это просто некий атрибут народного какой-то народной традиции околоцерковной, естественно, да? И повторю еще раз, да, когда он, этот или любой другой такой атрибут находится внутри церковной жизни, в процессе церковных служб и mm-hmm. что угодно, да, это можно считать частью, действительно частью какой-то нашей православной жизни. Но здесь это абсолютно притянуто за уши, абсолютно. В общем, горе большое для этой несчастной девицы, только могу посочувствовать.
3: Все, позицию вашу понял, и в таком случае успеем еще одну новость обсудить, я уверен. Депутаты Госдумы тут и во втором, и в третьем чтениях приняли закон, который позволяет арестовывать имущество граждан, которые, в свою очередь, совершили правонарушение против интересов нашей страны. Что примечательно, накладывать арест на имущество релокантов наши суды смогут в случае нарушения ряда статей. То все я не буду перечислять, но несколько для примера. Незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, мелкое хулиганство с особыми признаками, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии. Ну, тут, соответственно, еще несколько в этом списке присутствуют.
2: Понимаете, какая история? Ну, во-первых, конечно, это все очень опоздало, потому что я думаю, что тут надо сказать, что действительно такие люди, они действительно существуют. Это вот тут как раз это не кулич в том плане, что это не фантасмагория. Здесь действительно есть люди, которые действительно специализируются на том, что они все время занимаются борьбой с нами, там, и в частности из-за миграции и так далее. Все это существует. Правда, все это очень опоздало, потому что понятно, что за эти 4 года те люди, которые действительно по этой части себя нашли в этом деле...
3: Они уже не здесь.
2: Да, они не только сами не здесь, но они, конечно, по поводу всего этого имущества, они уже приняли все необходимые меры, их какие-то представители давным-давно все это переписали на других лиц или продали и так далее. И естественно, что никто из них здесь ничем не обладает. Поэтому это совершенно все в пустоту. Да? Но меня даже больше занимает другое. Да? Вот понятно, что никого из них по этому принципу уже не поймать. А кого поймать? Да?
3: Кто остался?
2: Да, и вот тут мы приходим к, собственно, самой большой проблеме, связанной с такого рода наказаниями, которая, конечно, в последнее время она проявилась во всей своей полноте. А именно, понимаете, увы, и еще раз увы, наша вот эта вот наказывающая система, она уже не один раз нам показала, что она готова в случае чего всегда очень широко, просто крайне широко трактовать такого рода нарушения. То есть, иными словами, иноагенты, те же самые, да, запросто могут записать человека, который не имеет никакого отношения ко всей этой борьбе с Россией. А просто записать потому, что он кому-то не понравился.
3: Но иноагентский статус не подразумевает выдворение непосредственно человека с территории страны.
2: Не, но дело в том, что там же сейчас вот то, что мы обсуждаем, они же там же нет никакого закона, что это все вступает в силу только в том случае, если человек эмигрировал. Это так просто говорится, что это против релокантов, как бы, да? Но на самом деле, по как бы букве закона, это все просто вступает в силу конфискации имущества при определенного рода нарушениях, да, которые характерны для вот этих вот эмигрантов. Вот тут в чем дело, да? Но, к сожалению, уже сейчас понятно, что могут. И это происходило уже не один раз, да, записывать в эти реестры, предъявлять такого рода обвинения. А я напомню, что включение в этот реестр, оно, в общем, уже автоматически практически ведет за собой дальнейшие последствия. То есть, ну, очень сложно, оказавшись в таком реестре, дальше не начать получать вот эти административные дела там какие-то, и поехали уже к уголовному. То есть, там это все такая машинка, которая практически не останавливается. То есть, иными словами, мы не знаем, кого туда запишут. Мы не знаем, потому что такие прецеденты уже есть, к сожалению. Да? Я не буду сейчас называть конкретные фамилии, но уже есть прецеденты людей, которые ни сном, ни духом не являются никакими иммигрантами, никакими, понимаете, покойниками Украины, там чего-то еще. А просто они оказались втянуты сами или, может быть, не сами, там, послучайно, по-разному бывает, да? Они оказались втянуты в какие-то конфликты здесь. Да? И в рамках этих конфликтов их решили немножечко прихлопнуть. Да? И поэтому все это я веду к тому, что, конечно, правильно было бы воздействовать на доходы людей, которые на самом деле, сидя там где-то, ведут с нами борьбу. Но я понимаю сейчас уже, да, что этих людей... Никто уже в этом смысле не поймает, ничего не конфискует и так далее. А претить все эти меры могут строгие, да, совершенно, понимаете, по хребту абсолютно других людей, которые где-то что-то сделали, сказали, неважно, что-то такое, что кому-то не понравилось.
3: Ну, были примеры, когда и получалось оспорить решение Минюста в суде. Не так их много, я согласен.
2: Ну, дай но, бог, да, да дай бог, бы... да, но просто я хочу сказать, что сейчас уже вот после всего этого понятно, да, что это очень опасная история, и тут, конечно, всегда лучше, понимаете, недонаказать, чем перенаказать, на мой взгляд, да, потому что, ну, действительно, бывают невинные люди, которые попадают под пресс, и я им очень сочувствую, и поэтому мне хочется больше говорить о сочувствии и меньше о наказании.
3: Дмитрий Ольшанский, Денис Воробьев были для вас. Спасибо, всего доброго.
0: Комиссар исчезает.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
1: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Модернизация института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Контекст. Вакантное после ухода Бориса Титова место бизнес-омбудсмена займет глава РСПП Александр Шохин. Он предложил трансформировать этот институт из государственного в общественно-государственный. Уполномоченный может возглавить наблюдательный совет автономной некоммерческой организации, учредителями которой выступят РСПП, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата и Опора России. Государство также будет участвовать в работе новой структуры. При этом полномочия омбудсмена сократятся. Он не сможет приостанавливать на 6 месяцев решения муниципальных органов власти. Владимир Путин поддержал инициативу Александра Шохина. Дмитрий Песков отметил важность идеи создания автономной некоммерческой организации. В связи с изменением формата в законодательство будут вноситься необходимые изменения. В РСПП заявили, что поправки уже подготовлены после консультаций с администрацией президента и бизнес-сообществом. В сферу деятельности уполномоченного входит контроль за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, участие в реализации государственной политики в этой области, рассмотрение жалоб бизнесменов и участие в выездных проверках предприятий. Узнать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Чёрта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта — сыграть Суворова — так и осталась нереализованной. несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Самаре и Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Венесуэла обсудили производство инсулина. Российский СПГ обеспечил 40% поставок сжиженного газа в один из крупнейших в ЕС бельгийский терминал. Ливан из-за ударов Израиля рискует упустить в этом году сезон бананов и потерять около 100 миллионов долларов. Подробности далее. Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо и посол России Сергей Мелик Багдасаров обсудили развитие проекта по производству инсулина в Венесуэле и укрепление двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщил Минздрав Республики. В ходе встречи стороны оценили прогресс технологического развития компании, на базе которой локализовано производство инсулина. По данным Минздрава, переговоры в целом посвящены укреплению двустороннего альянса Венесуэлы и России в сфере здравоохранения. Российский СПГ обеспечил 40% поставок сжиженного газа в один из крупнейших в Евросоюзе бельгийский терминал Зебрюгге за последние 6 месяцев. Это выяснила РИА Новости, изучив официальные данные Федеральной службы экономики Бельгии. Согласно данным мониторинга, за последние полгода 42% СПГ приходилось на Штаты, на втором месте с 40% российский сжиженный газ, 10% приходится на Катар. Новый законопроект Германии по усилению резервов Бундесвера может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах.

0: Мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах. Об этом сообщает немецкий журнал «Шпигель». Законопроект планируется принять в начале июля. По информации издания, военные, которые отслужили более года, должны будут участвовать в сборах до 65 лет. Предполагается, что такие мероприятия будут занимать 2 недели, проводиться раз в 1 или 2 года. Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране. Американский лидер также заявил, что Пашинян разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Парламентские выборы в республике пройдут 7 июня. Ливан из-за ударов Израиля рискует упустить в этом году сезон бананов, который приносил фермерам юга страны около 100 миллионов долларов ежегодно. Об этом заявил РИА Новости глава объединения фермеров юга Ливана Мухаммед Хюсейни. Сильнее всего, отметил собеседник агентства, пострадали цитрусовые, банановые и оливковые плантации. Хюсейни подчеркнул, что даже там, где плантации не были полностью уничтожены, фермеры сталкиваются с рисками из-за обстрелов. Украинские артисты выразили желание выступить на юбилейном всемирном фестивале циркового искусства «Идол» в Москве. Но руководители мероприятия попросили их не рисковать из-за возможных санкций по отношению к артистам со стороны Киева. Об этом сообщил РИА Новости народный артист России, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Он добавил, что многие украинские цирковые артисты связывались с организаторами мероприятия не только с территории европейских стран, но и с самой Украины. Фестиваль «Идол», который проводится в Москве с 2013 года, в этом году пройдет с 30 мая по 12 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, мы почти не рад приветствовать. Начинаем программу. Да. Что ж, темы резонансные, актуальные, как всегда, интересные. Я думаю, возможно, и поспорим сегодня отчасти. Ну, по-доброму поругаемся. Но первое, что сейчас обсуждает интернет, это приговор, который суд вынес москвичке непосредственно за кальян, сделанный на Куличе. Это произошло в апреле. Она из-за Кулича эту чашу для кальяна сделала, сняла на видео, выложила в интернете. Обвинили в оскорблении чувств верующих. Но очень важная деталь. Она ранее получила условный срок за хранение более 5 грамм эфедрона.
3: Собственно говоря, вот это надо осознать, когда сейчас пишут, что там ее приговорили к 3 годам за кальян на Куличе. Это ложь прямая. Да. У нее был приговор 3 года за хранение серьезного наркотического вещества. 5 грамм, кажется, это довольно приличное, как бы вообще говоря, явление. Вот. То есть, понимаете, если ты находишься на условном сроке, то ну, ты должен вести себя тише, ниже воды, тише травы. Вот, это, в общем, я думаю, все знают, это банальная совершенно как бы жизненная истина, потому что, ну, любое малейшее правонарушение приводит в этой ситуации к отмене условного приговора и замене его на реальный. Вот в данном случае это барышня пониженной социальной ответственности решила почему-то вот таким вот странным, глумливым образом проэкспериментировать, совершенно не задумавшись о том, что у нее этот условный срок есть, и то, что она делает, совершает правонарушение. То есть, грубо говоря, лучший способ уберечься от такого срока – не совершать правонарушение, тем более, если ты на условке. Вот, я читаю в интернете очень много заявлений, типа, что вот, как же так, вот почему так жестоко, как бы, вот что-то вот, церковь, вообще, причем тут церковь вообще не высказывалась по этой ситуации, она ничего подобного не требовала, а строго говоря, все-таки, а пасхальный кулич – это скорее элемент народной культуры –

0: чем, скажем так, это не богослужебный объект, это не богослужебный предмет. Вот. Но это важный элемент народной культуры, безусловно, связанный с православной верой большинства наших граждан. То есть здесь вот эта вот история с, ну, кальяном, ну, будем говорить честно, все-таки гадостью, вот. Mm-hmm. А на Куличе это вот буквальное соответствие вот этой формулировке оскорбления чувств верующих. То есть это не оскорбление православной религии как таковой. Это какое-то, может быть, не совсем кощунство и святотатство, если он не был освящен. Но это именно вот оскорбление православного человека, когда, ну, извините, когда какая-то... Сейчас вспомню какое-нибудь приличное слово.
1: Это сложно, да. Я понимаю.
0: А когда, вот, когда какая-то берет, ну, и издевается действительно над тем, что связано с твоей верой. Вот. Это вот то чувство, которое ты испытываешь, это оскорбление. Вот почему она смеет, почему она это делает, у тебя возникает такой вопрос, у многих других возникает такой вопрос. Вот все знают, я думаю, все за последние месяцы наших эфиров уже выучили, что Холмогоров – это человек, который выступает против любых лишних запретов, против любых, как бы, репрессивных акций и так далее, везде старается найти какой-то вот повод, что называется, не перегружать общество и так далее, но тут это действительно объективно оскорбительно.
1: Ну вот я смотрю комментарии, просто люди уже пишут, а может быть несколько лет работы на общественных началах, чем колония, но мы опять же говорим о том,
0: смотрите,
1: что про условный срок.
0: Вот беда, да. Вот ее лично проблема этой дамы, она именно в том, что ей, к чему бы ее ни приговорили, включился бы все равно этот ее реальный срок вместо условного. То есть он включился бы просто по тому факту, что она получила осуждающий приговор. Ну, так устроено наше условное наказание. Ну, что нам тогда не давать людям условных наказаний, а сразу прям всем тюрячку выписывать по-настоящему? Нет, условка – это шанс. Условка, да. Это шанс, безусловно, человеку нормально, хорошо прожить, вот, если он совершил преступление, правонарушение случайно. Иногда она оказывается такой, я бы сказал, лицемерной формой помилования. Вот было знаменитое, тянувшееся еще с нулевых годов новгородское дело, когда девушку обвинили в том, что она якобы пыталась выбросить свою дочь с лестницы. Спорили десятки лет. Спряталась она долгое время. Но вот она вырастила уже эту дочь, и тут ее нашли. И потребовал прокурор 9 лет за это, ну, я считаю, вымышленную совершенно попытку убийства. Но всем уже видно, что вот она, эта дочь, живая, здоровая, хорошо выращенная, вот, в шоке абсолютном, что ей рассказывают про маму и так далее. И в итоге последовал довольно странный приговор, 9 лет условно. Но я убежден, что, конечно, это если эта женщина 15 лет тихо, спокойно растила своего ребенка, то уж, наверное, 9 лет, и сколько там, на самом деле, кажется, он кассируется тоже где-то через половину примерно. Вот, она проживет нормально, и все будет хорошо. А здесь, ну, человек исходно вел асоциальный образ жизни, аморальный. Причем, ну, опять же, ну, хорошо, ну, показываешь ты части своего тела по интернету, получаешь за это какую-то возмездность и так далее. Ну, кажется, у нас это не запрещено, хотя, может быть, это считается изготовлением порнографии.
1: То есть я, честно говоря, не помню,
0: вот как это точно работает. Но это не повод просто, ну... прикалываться, хорошо, хорошо, может быть, она не глумилась, может быть, она прикалывалась таким образом, но во всяком случае, как бы, это не повод так обращаться действительно с верой большинства своих соотечественников, там, из своих же собственных, я думаю, родителей и так далее. То есть, понимаете, пасхальный кулич, в отличие от многих других элементов нашей православной веры, он прожил даже вот советское время. Вот как-то большевики пытались его давить в 20-е и 30-е годы, но потом их попустило. То есть уже в 60-е годы, во второй половине, они появились во всех булочных. Вот я очень хорошо помню свое детство, и все равно при всем воинствующем атеизме в стране все равно уже появлялись так называемые кексы весенние в обычных советских булочных. Конечно, у меня бабушка с мамой всегда пекли свой собственный кулич, но тем не менее он был. То есть это настолько как бы вот понятно, понятная такая вот ассоциация, что да, это символ нашей православной веры, что ну вот... Ну, я не знаю, как это могло прийти в голову вот сама такая конструкция.
1: Не, знаете, еще в данном случае, я прошу прощения, что перебиваю, но вызывает неприятные чувства, знаете, такое веяние, когда можно попытаться в интернете же попросить прощения, раскаяться, потому что здесь коллеги-журналисты тоже обратили внимание. Значит, она попросила заменить реальные лишения свободы штрафом, назвала себя верующей, регулярно посещающей церковь, что отец и брат участвуют в специальной военной операции. Вот, знаете, вот решила за все абсолютно такие моральные крючки зацепить людей, но не получилось.
0: Ну, понимаете, здесь еще вот, скажем, у нас уже слушатели предлагают, да, лучше несколько лет работы на общественных началах, чем колонии. Отработал бы в церкви 3 года. Да, да, с удовольствием. Я тоже согласен, что у нас как бы, что здесь могло бы быть какое-то другое наказание и более показательное, и более духовно воспитывающие, и так далее. Но вот наша на сегодняшний момент правовая система, она такова. Грубо говоря, вообще проблема современной нашей гуманной правовой системы состоит в том, что либо в ней какие-то вот совсем уж слишком мягкие наказания, типа общественных работ и так далее, а общественные работы – это вообще, по большому счету, человек отчисляет просто часть своего дохода, он реально нигде не работает. Есть, правда, такая еще и вещь, как принудительные работы, на которые отправляют, например, людей за смертельное ДТП и так далее. Но там тоже, это тоже, в общем, не очень сильно отличается от лагеря. Вот. То есть, грубо говоря, в 19 веке, возможно, за такое просто наказали бы на площади кнутом. Вот, я, знаете, все время вспоминаю, когда прохожу в Питере Сенную площадь, я все время вспоминаю Некрасова, там били женщину кнутом, крестьянку молодую, и вот он говорит: «О, муза, то сестра твоя», и я всегда задумывался, что же Некрасов имел в виду, потому что на Сенной в основном собирались женщины легкого поведения, вот, там же их, собственно, часто наказывали, то есть, скорее всего, это был именно этот случай. То есть вот он собственную музу назвал проституткой. Это было, конечно, забавно. Вот. Ну, вот, грубо говоря, сейчас никого не порют. Кто-то считает хорошо, кто-то считает плохо. Но в целом наше общество основано на том, что, скажем так, телесные наказания, наказание не через стеснение жизненных условий, а через боль, исключены из современного гуманного общества. В результате еще большое количество людей, которые получили бы, что называется, 10 розок, они вместо этого сидят по несколько лет. Кому-то это нравится, кому-то нет, не знаю. Но вот сегодня наша ситуация именно такова. Но обвинять, что вот, ну, слишком жестоко и так далее, прежде всего в этом не надо обвинять церковь, православие и так далее. То есть это в данном случае чисто деятельность нашего государства. И деятельность не по какому-то там, что называется, ужесточению запретов. Не то, что там вчера можно было делать кальян на куличе, а сегодня нельзя. Вот. Это, ну, как бы, ну, реакция правоохранительной системы на резонансный случай. И действительно то, что вот человеку не повезло с тем, что у нее был условный приговор. Но надо, наверное, было думать, совершая те действия, которые к этому условному приговору привели.
1: Но обывателю все-таки читать больше одного абзаца, копаясь в деталях. Потому что сейчас я смотрю либеральные СМИ, так называемые, за рубежом вещающие, они вот везде, один и тот же заголовок.
0: Что, слушайте, ну, если честно, наши эти самые зарубежные либеральные СМИ и так далее, они последнюю неделю уже могут считаться вот как бы такой сворой подонков, потому что это люди, точнее не люди, а которые громко радовались налетам на Москву. Причем, знаете, я иногда заглядываю, когда в Facebook, у меня ощущение, что я попадаю в параллельную реальность. Угу. Москвичи ужасно страдают от налетов и так далее. Ну, не было никакого массового ужасного страдания. Но отметили, да, неприятно, тяжело, как бы, видимо, риски повышаются. Но как бы в Москве не было никакой той паники, которой они радовались, выдумав ее себе там. Старобельск. Ну, общенациональная трагедия. Вот вся эта либеральная общественность, она в, у себя в фейсбучках, твиттерах и так далее, у них одна единственная тема, что вот это не дети, это 19-21 год, неизвестно, чему их там учили, девочек погибших. Вот, то есть, понимаете, это вот уже настолько подонки, что к их деятельности и к их пропаганде уже, ну, мне кажется, у вменяемых людей серьезного отношения быть не может. Единственная, как бы, моя претензия, уже многократно тоже так здесь озвученная, к Роскомнадзору, это то, что тем, что он борется с Телеграмом, он выталкивает огромное количество людей в VPN и в Facebook. И вот люди читают вот всю эту мерзость и пакость. Я думаю, что даже читая, конечно, они осознают уровень этой мерзости. Я уже, знаете, у меня самого реакция на вот эту либеральную общественность, она немножко притупилась за предыдущие годы, потому что я в одном мире, а не в другом. И вот когда последние месяцы начался принудительный VPN, вот, я на них наткнулся, я их увидел. И вот я вот опять пережил вот эти вот острые чувства. То есть я понял, действительно, какая отменная просто нелюдь жила рядом с нами до 2022 года, и как же хорошо, что она туда свалила.
1: Здесь с вами солидарен, особенно, знаете, по части реакции здесь, в России. И реакция была, потому что до этого, ну, знаете, будучи военкором, часто слышал, ну, это особенно в первый год и до начала специальной военной операции, это где-то далеко, то есть не было ощущения такой общенациональной сопричастности. Здесь она есть, безусловно. Но у нас такой,
0: слушайте,
1: знаете...
0: Слушайте, это страшно.
1: Это
0: просто...
1: страшно, это аморальщина и бездуховщина абсолютно, то, что в Старобельске произошло, я согласен. Просто я хочу с вами дальше по теме пойти, учитывая,
0: да,
1: что
0: ну
1: там...
0: Просто, да... Ну, просто еще раз хочу сказать, что действительно это вот боль совершенно невероятная. То есть вот без чувства раздирания души вот эти, скажем, видеокружочки, которые записывали заваленные девочки, ну, и их невозможно смотреть. И, конечно, здесь возникает вопрос в том, что, ну, нужна достаточно жесткая операция возмездия, и возникают вопросы, когда нам отчитываются, что вот операция возмездия поразили такие-то военные цели. Ребят, такие-то военные цели должны поражаться ежедневно в штатном режиме уже больше 4 лет. Если они почему-то не поражаются, это очень серьезный вопрос. А здесь уже нужно бить по украинской партии войны, прямо составить, что называется, список смертников и лупить по ним, с тем, чтобы они отлично понимали, что, как бы, выступая за продолжение войны, а все отлично понимают, что удар по Старобельску – это был ответ на очередную попытку добиться от Украины какого-то внятного участия в переговорном процессе. Условия России хорошо известны, они были четко сформулированы, они были четко озвучены. Вот. Украина таким способом ответила, что нет, будем воевать до конца, потому что какие-то там их тайные явные покровители в ЕС, в Америке и так далее хотят, чтобы война продолжалась. Ну, значит, нужно бить по передаточному звену между их зарубежными хозяевами и, скажем так, украинской армией. То есть по тем украинским политикам, которые выступают за войну. Вот спрашивает Григорий, получается, это наш миротворец? Ну, понимаете, сам как участник списка миротворец, я могу сказать, что у нас что украинский миротворец пополняется зачастую по каким-то безумным совершенно принципам, неадекватным. То есть, с одной стороны, там нахожусь я, человек, который заслужил это на 300%, с другой стороны, там находятся младенцы какие-то, которые просто переехали административную границу Республики Крым. То есть, а здесь нужен действительно вот четкий, жесткий килл-лист, как говорится, из тех украинских политиков, кто публично, что называется, призывал, как они говорят, это самое, мочить расистов и все в том же духе и так далее. Что действительно вот их партию войны. Вот я не боюсь, то есть я знаю, что я российская партия войны, что они меня могут, в принципе, грохнуть в любой момент, я не боюсь. Пусть они тоже не боятся. А то сейчас они не боятся по совсем другой причине, потому что уверены, что их никто не тронет. То есть я уверен, что меня могут тронуть в любой момент. Огромное количество людей в России, которые занимают патриотические позиции, уверены, что их могут тронуть в любой момент. Их деятели партии войны уверены, что никто их из Москвы не тронет. Вот надо с этим завязывать.
1: Говоря о миротворце, меня, конечно, поразила тоже чудовищная деталь. После удара по Старобельску туда добавили преподавателей колледжа.
0: Слушайте, миротворец делают хайпажоры.
1: Понятно, сам факт.
0: Да.
1: Неважно,
0: они,
1: кто.
0: Они хайпажоры, да. Они хайпажоры, они любую, как бы, известную личность, любую так или иначе засветившуюся ситуацию используют для своей саморекламы. Я уж не знаю, что там они рекламируют на этой странице, онлайн-казино или что-то еще, но они прям четко в этом смысле информационные падальщики. То есть, если кто-то там за границей выступил пророссийский, они тут же его вносят. Если кто-то в России как-то выступил, известный человек, они его вносят. Вот тут родители этих детей, на них можно пропиариться, и эти подонки стали на них пиариться. То есть это абсолютно стопроцентно логичная для них история.
1: Ну, апофеозом всего этого с точки зрения реакции, ну, наверное, все-таки стало заседание Совета Безопасности ООН. Я думаю, вы наблюдали видеоролики оттуда и соответствующую реакцию со стороны отдельных лидеров. Ну и, конечно, комментарий Небензи впоследствии, что это моральный крах и полный позор.
0: Ну, это несомненно. То есть в данном случае Запад еще раз подписался, что он не признает для Украины никаких моральных ограничений в ведении войны против России. Никаких ограничений в плане террористических методов. Никаких ограничений в плане выбора целей гражданских и так далее. И в этой связи, ну, опять же, у меня вопрос, что мы очень в этом смысле миндальничаем. Причем мы, это миндальничание нам никак не помогает, потому что все равно нас все время обвиняют в преступлениях, все равно, ну, поскольку любые военные действия, направленные на военные объекты, все равно угрожают попаданием по гражданским лицам, то каждое такое попадание раскручивается Украиной в преступление России. То есть, грубо говоря, в международном имидже или в имидже, скажем так, в потребителей украинского телевидения, мы никак не выигрываем. Зато мы, ну, практически не наносим ударов по символическим объектам.
1: Продолжим, друзья, оставайтесь с нами.

0: Поговори со мной.
1: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
2: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
1: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
2: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной».
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Узнать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого 2-метрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чад?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
7: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
8: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
7: И что вы чувствуете?
8: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
7: А чего бы вам хотелось?
8: Хочется поворчать, естественно.
3: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
8: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
3: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
9: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
10: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
3: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
11: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
12: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
11: Бескомпромиссная авторская программа.
13: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
11: Главного русского философа современности.
14: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
11: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Холмогорская резьба.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, продолжаем. Что ж, тем у нас еще много, надеюсь, успеем все обсудить. Но на прошлой неделе у сотрудников Института философии Российской академии наук прошли обыски. Как позднее стало известно, по делу об Аристотеле. А конкретно так назывался научный проект «Наследие Аристотеля». И он финансировался за счет бюджетных средств в период с 18 по 2024 годы.
2: Знаете, вот эта ситуация, она меня тревожит. Она меня тревожит вот с какой стороны. Что много раз мы говорили, я лично говорил, там, Александр Георгиевич Дугин говорил, а многие другие говорили о ненормальной ситуации, сложившейся в нашем Институте философии Российской академии наук. Если не ошибаюсь, вот именно вот этой программы «Холмогорская резьба» пара выпусков было, где мы об этом достаточно подробно говорили. Когда ситуация та, что там сложилась в коллективе не очень адекватная атмосфера, скажем так, в которой очень вольготно себя чувствуют, но люди просто откровенно ненавидящие Россию, откровенно совершенно поддерживающую Украину. Вот. Та же самая Светлана Месяц, она публиковала в Фейсбуке вещи, после которых я был уверен, что, наверное, человек находится где-то за границей. Нет, продолжает работать, продолжает вести какие-то проекты по Аристотелю, по чему-то другому и так далее. И вот, казалось бы, абсолютно логичное и естественное требование государству: приди, и от открытых совершенно просто врагов, противников государства, противников России, академический институт-то, который еще связан тесно с образовательным процессом, потому что там есть гуманитарная академия, которая привязана именно к нашим академическим институтам, почисть, вот, потому что, это нормально совершенно от врагов России такого уровня производить идеологическую чистку. Что вместо этого мы получаем внезапно, как, в общем-то, снег на голову? Приходит по чисто экономическому делу, приходит, скажем так, к очень широкому спектру людей, от действительно вызывающей только что названный Месяц, который есть масса серьезных политических вопросов, до, скажем, людей, которые никогда в жизни ни в какой политике замешаны не были, не занимались чисто наукой, вот что называется, крапели над греческими рукописями и так далее. Вот. И как бы, в общем-то, начинают трясти всех наравне. Из-за того, что... А дальше никто не может понять. Там, требуют, то ли обещали перевод Аристотеля, его не сделали. То ли он и не требовался, а требовались исследовательские статьи по Аристотелю, которые сделаны.
1: Я вам конкретно могу озвучить.
2: Да, озвучить.
1: Подготовка академического собрания сочинения Аристотеля, очень так витиевато, в том числе перевод ранее не опубликованных трактатов и разработка историко-философских.
2: Совершенно верно. То есть, на самом деле, я себе с трудом могу представить следователя МВД, который всерьез во всем этом разберется. Особенно если учесть, что 159-я статья о мошенничестве, она что подразумевает? Она подразумевает умысел. То есть, вот ты в тот момент, когда подписывал документы, что мы будем заниматься Аристотелем, уже точно знал, что ты Аристотелем заниматься не будешь, либо будешь заниматься как-то не так, а подсунешь какие-то левые бумажки, старые статьи, и все в том же духе. И вот доказательство этого умысла - это штука очень сложная. Это очень сложная штука, это вам скажет любой следователь. То есть, когда следователь приносит проверку по 159-й статье, он хватается за голову, и у него первый вопрос: я смогу здесь умысел доказать или нет? В половине случаев, когда человек так или иначе реально виноват, следователь потом, путем, что называется, углубленного воздействия на его психику, признание уговаривает вины. Его все-таки признать вину и тем самым соскочить с какого-то более серьезного приговора. Но если человек, например, вину не признает, А все-таки эта история, она с чувствительной группой интеллигенции. Опять же таки, с чувствительной политической ситуацией. И нам вполне, вот те самые иноагентские СМИ, которые мы с вами обсуждали в первой части, будут рассказывать, что философов принуждают как бы подписать вину, оговорить себя, и все в том же духе. То есть это дело может закончиться приговором. Но тогда на уши встанут наши тысячи ученых, у которых в грантовых отчетностях они чувствуют, что могут найтись тоже какие-то несостыковки, которые могут предъявить. Вот. То есть никто... То есть еще важно для понимания ситуации, что все прекрасно понимают, что ну, это не был там распил или кража денег. Вот в том смысле, в котором мы это себе представляем, я бы сказал так, по старому составу Минобороны. Вот. А что люди, ну, это просто были части зарплаты людей в этом институте, которые финансировались государством через эти проекты. Что, и претензии к ним максимум может быть в том, что они в рамках этого проекта за эту зарплату сделали недостаточно. То есть, ну, это не тот повод, по которому, ну, большинство, как бы, и участников научного сообщества, и тех, кто находится за его пределами, морально осудят этих людей. Угу. То есть, грубо говоря, здесь приговор будет, вот если там приговор, как, который мы обсуждали в первой части, всем понятно, в чем моральная вина, вот, здесь не будет это понятно абсолютно никому. И все будут считать вот так вот, что типа вот их хотели наказать за славу Украине в блогах и решили прикопаться к Аристотелю. Вот я считаю, что в этой ситуации нужно наказывать за славу Украине в блогах. Что если кто-то занимает позицию абсолютно антироссийскую, антирусскую, вражескую, проукраинскую, пронатовскую, да, за это, именно за это нужно увольнять из академических институтов, снимать с госфинансирования и так далее. Потому что, ну, государство, которое себя не защищает внутри, оно извне тоже беззащитно. Вот. А здесь ничего этого сделано не было. Здесь, когда в первый раз об этом пошла речь в 2021 году, второй раз пошла речь в 2023 году, не тронули ни директора, никого из этих сотрудников, которые публиковали у себя в блогах фото в разрушенной, взорванной Красной площади, вот, призывали к расправе над главой нашего государства и так далее. Никого не тронули.
0: Но вы считаете, что нужно в таком случае судить по госизмене?
2: Слушайте, уже
0: прикапывались.
2: У нас сейчас вот такой набор статей есть, фейки об армии и так далее. То есть, грубо говоря, вот все эти выступления, они достаточно корректно укладываются вот в тот набор, за который у нас там осуждены и Чхарташвили, который уже не только иноагент, но террорист, экстремист, и Быков пресловутый тоже, и вот вся эта компания, которая за границей. Вот, за границу из Института философии сбежала только Синеокая.
0: Да, как бы тоже едва, напомню, да, что Дмитрий Быков тоже признан
2: иноагентом. И она тоже иноагент. И сейчас, соответственно, занимается тем, что агитирует как бы, типа, с философских позиций против России где-то в Париже какой-то институт собрала. Вот. Но большинство других так остались на своих местах. И, соответственно, нам нужна реальная идеологическая чистка Института философии, расчистка там всех этих, как говорится, тарасовых конюшен, переориентация, ну, его работы значительной части, скажем, в большей степени на русскую философию, на темы, связанные с политическим и государственным суверенитетом, на изучение консервативной философии, а не только продвижение такой более-менее явной философии современной западной либеральной. Вот опять же тоже характерный момент. Люди, например, занимаются изучением современной западной философии. При этом консерваторы, выдающиеся консерваторы, современные западные, еще недавно жившие, им неинтересны абсолютно, Какой-нибудь Роджер Скрутон, еще не так давно живший, его даже вполне можно было до всех событий пригласить в Россию. А либералов, всевозможных там Жижиков и так далее, вот в этой Жижиковой жиже копаются десятками специалистов, десятками лет. И вот вместо вот этой серьезной, умной расчистки завалов мы как бы имеем дело... неоднозначно перспективная по чисто экономическим основаниям. С тем, чтобы эти люди потом ходили в нимбах, что вот нас репрессировали, либо как вариант, ничем не лучше, недорепрессировали. Вот. По чистой экономике, ну, мы как бы свою славу Украине по-прежнему несем в сердце и так далее. Нет, давайте уже относиться серьезно, что если мы не... за время СВО не расчистим наше гуманитарное, общественное, идейное пространство вот от всего этого мусора, который на выходе в итоге порождает различных там Даш Трёповых, которые убила Владлена Татарского, да, и всех прочих вот подобных персонажей, то ну, мы просто получим то же самое. Как бы и в случае победы, и в случае так называемого мира, в любом случае мы получим такое же тяжело больное, отравленное общество.
0: Добавлю комментарий, говоря, наверное, о таких многомиллионных проектах, ну, наверное, усиливать вот такую периодическую отчетность, вот, чтобы можно было этот умысел выявить, потому что я смотрю, появились вопросы, а разве не нужно работать с распределителем средств грантов? Ну, понятно, в таком случае надо, знаете, там каждый квартал условно там предоставлять промежуточный результат работы, исследований,
2: еще чего-то. Ну, в целом, скажем, и такое есть, просто усиливать. По моим источникам, там трудно найти что-то, что, ну, вот реально действительно вызвало бы шок-эффект. То есть, грубо говоря, для того, чтобы сделать это уголовное дело, там надо было придраться, хорошенько придраться, со смыслом придраться. И понятное дело, что этот смысл был политический. Но вот мне представляется, что лучше, чем придираться к экономике с политическим смыслом, лучше придираться к политическому смыслу. Да, у нас, конечно, есть давняя традиция, вот, когда бьем по экономике, имея в виду то, что человек, что называется, враг народа. Вот, недавно, кстати говоря, пересматривал этот невероятно анекдотически смешной фильм «Кремлевский волшебник». Вот, да. Про Владимира Владимировича Путина и Владислава Юрьевича Суркова. Да. Вот, и там же как бы показана вот эта вот тема ареста и посадки Ходорковского. И там тоже звучит, что у него были вполне конкретные предательские политические планы. Но решили сажать за неуплату налогов. Да, это у нас сложившаяся вот такая вот традиция. Но эта традиция нехорошая. Вот, эта традиция нехорошая, потому что она, ну, скажем так, создает вот этот вот туман, в который получается, что как бы ты ни ненавидел Россию, у государства к тебе никаких претензий не будет. Причем, ну, сейчас с этим полегче, но 10 лет назад, скажем, я и мои единомышленники вообще, скажем, ощущали странную ситуацию, что если ты занимаешь жесткую патриотическую позицию, к тебе могут прийти и обвинить тебя за твои политические взгляды. Так называемая 282-я статья, вот, которую ну, лет 10-15 назад еще называли русской статьей, потому что по ней привлекали почти исключительно русских патриотов. Вот. Сейчас ситуация меняется постепенно, и, слава богу, дел по 282 не так много, но память еще осталась. А при этом, если кто-то занимался откровенной, разнузданной русофобской пропагандой, то давайте не затрагивать, давайте не качать, давайте, либо если человек совсем вот уже разошелся, действительно начинали его копать через экономику, через неуплату чего-то и так далее. Вот это очень нездоровая практика, от которой нужно реально отказываться. То есть мы на выходе должны получить не испуганных либералов, которые там вычитывают каждую запятую в грантовом отчете. Мы должны в Институте философии получить настоящих философов-патриотов, которых оттуда вычищали десятилетиями. Я вот недавно общался с одним своим другом. Вот, и он вспоминал как раз, как его в начале 2000-х годов нынешний директор уволил из Института философии с формулировкой, ну... Этот же человек, он сам институт. Зачем ему наш институт? А это было после того, как этот человек подготовил труд под названием «Русская доктрина». Вот так вот. Ты делаешь русскую доктрину, и тебе говорят, ты в нашем институте философии не нужен. Вот. Так что да, вот да. Давайте, наверное, все-таки комплектовать наши академические учреждения, гуманитарные, спрашивают, а что с инженерами по-другому? Я просто не знаю, как с инженерами. Я знаю ситуацию в нашей гуманитарной среде, и она по-прежнему далека от нормальной. Она с трудом вот немножко выправляется, по чуть-чуть.
1: Егор Станиславович, не так много эфирного времени. Да. Я специально собрал тут несколько новостей. Одни, значит, появились на информационных лентах уже непосредственно во время эфира, чтобы такое, знаете, разобрать, если позволите, геополитический горизонт ближайших лет. Так вот, значит, Зеленский готовит Украину к войне еще на 2-3 года. Далее, тут Меркель решила высказаться внезапно, я процитирую, надеюсь, что через 10 лет война будет окончена, и таким образом Украина станет независимой, свободной, суверенной страной. И сейчас, значит, там отдельные каналы украинские публикуют занимательный опрос. Каждый второй украинец за то, чтобы ВСУ защищали Польшу, Молдову, Эстонию, Литву, Латвию и Финляндию, если на них нападет Российская Федерация. А с Прибалтикой тоже у нас есть соответствующие новости. Евросоюз собирается туда вкладывать конкретно в военные планы огромные суммы евро. Тут речь идет о 12 миллиардах, по крайней мере.
2: Слушайте, давайте по-простому говорить. Когда-то, еще в начале 2000-х годов, я как политолог ввел такой термин «лимитрофная империя». То есть, грубо говоря, вот такой вот геополитический комплекс, который на наших западных границах, который пытается оформиться в некое единое целое, в некую единую антироссию. Этот процесс идет не без сбоев. Вот, скажем, одно время таким вот передовым отрядом этого лимитрофного объединения была Грузия, потом грузины после войны 2008 года что-то подумали и как-то ушли в сторону от этого процесса, и возвращаться, похоже, в антироссийские ряды не хотят. Зато, например, мы видим, как туда сейчас семимильными шагами скачет Армения. Вот. А Белоруссию, слава богу, никак пока не могут вырвать из наших русских рядов. Вот. Но при этом как бы граница продолжает охватываться через Польшу и так далее. Вот. Они пытаются создать некий единый геополитический комплекс, который будет на постоянной основе вести войну с Россией. То есть в основе этого комплекса старое такое наследие Польши, вот Польши 16-17 века, о которой всегда мечтают как бы польские националисты, Польша от моря до моря, то есть от моря до моря, то есть от Балтики до Черного моря. Но если, скажем так, с нынешнюю Польшу складывать с нынешней Украиной, в общем, так и получается. Вот. И, конечно, главный, абсолютный, экзистенциальный враг у всего этого – это Россия. Потому что Россия большая, Россия сильная, Россия представляет другую православную цивилизацию, а главное, жжет в кармане краденое. Потому что так же, как вот эта Речь Посполитая, польско-литовское государство 16-17 века отлично знало, что оно наполовину состоит из краденных русских земель, которые они попытались ополячить, окатоличить, и которые Россия потом 17-18 века возвращала, а сейчас у нас значительную часть этих земель снова оторвали. Вот. А точно так же Украина знает, что в ее составе полно земель, которые она, откровенно говоря, получила в наглую, напрасно и украла. А прибалты отлично знают, что довольно существенные их участки, они по-хорошему должны бы принадлежать России. Не говоря уж о том, что все они целиком принадлежали России после Северной войны, и никто, что называется, нештатского мира до сих пор не отменял. Вот. А когда люди, скажем, в Нарве массово переходят на День Победы на российскую сторону, просто чтобы посмотреть парад и концерт, то как бы я думаю, что эстонцы себя чувствуют не очень здорово. А Финляндия все тоскует по краденным у России территориям Выборга и так далее, вот, которые заставили их вернуть таки в 1940 году. Но, видимо, после периода такого психологического охлаждения в Финляндии снова чешет. То есть, грубо говоря, это все, а Польша, которая все никак не может успокоиться с мечтами о Калининграде, о том, как они его захватят себе. То есть, это все такая коалиция хищников, которая не успокоится.
0: Как успокоить?
2: Ну,
0: на ваш взгляд.
2: На самом деле, конечно, самое грустное, что здесь успокаивать-то надо было давно. Нужна была серьезная превентивная эскалация в начале СВО с тем, чтобы на примере Украины все четко понимали, что будет с ними, если они бросятся на Россию. То есть вместо этого им давали в момент обнаглеть, оборзеть и усилиться. Но до сих пор эта логика действует. Нужно, что называется, бить хорошо по кумполу, не в режиме «мы не такие», а на опережение, с тем, чтобы как бы все боялись, что на следующем шаге, возможно, ударят еще в два раза сильнее.
1: Будем прощаться. Егор Холмогоров, Денис Спасибо. Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
3: Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем. Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, столько же в Петербурге и Цхинвале. В студии Ирина Бракудина. Здравствуйте в этом выпуске. Лидеры европейских стран неожиданно изменили подход относительно переговоров с Россией. Европейские страны начали понимать, что им невыгодно содержать беженцев из Украины. Бывший премьер-министр Польши обвинил лидера киевского режима в сознательном оскорблении республики. Подробности далее. Отдельные проекты и отдельные отрасли, в частности нефть и газ, на встречах в России представители Министерства экономики, торговли и промышленности, японского МИДа и бизнес-кругов не поднимались. Об этом сообщила представитель Минэкономики Японии в беседе с РИА Новости. Делегация с Токио находилась в Москве 26 и 27 мая. Как сообщало Министерство экономики страны восходящего солнца РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне. Лидеры европейских стран неожиданно изменили подход относительно переговоров с Россией. Об этом сообщила газета «Берлинер Цайтунг». Как отметило издание, еще несколько месяцев назад такие обсуждения считались немыслимыми. Однако уже сейчас ситуация заметно изменилась, как и стратегические интересы Европы. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал Евросоюз пересмотреть свою политику в отношении украинского конфликта. Европейские страны начали понимать, что им невыгодно содержать беженцев из Украины. Поддержка украинских мигрантов в Европе стремительно сокращается. Об этом пишут СМИ. В качестве примера приводится Германия, где существенно уменьшились выплаты беженцам, а также Польшу, которая обязала приезжих трудоустраиваться. В число стран, которые сократили поддержку для жителей Украины, вошла и Ирландия, решившая платить украинцам за возвращение домой. Отмечается, что сокращение помощи могло быть спровоцировано экономическим кризисом в Евросоюзе. Пентагон ведет переговоры о сделках с производителями дронов, чтобы нарастить выпуск беспилотников в США и снизить их себестоимость. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По словам источников, сделки все еще находятся на стадии

0: словам источников, сделки все еще находятся на стадии согласования. Представители Пентагона продолжают проверять компании. Возможные соглашения могут включать как долговые обязательства, так и покупку доли в капитале. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил лидера киевского режима Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. По словам политика, глава киевского режима присвоил элитному подразделению ВСУ почетное наименование имени героев УПА, запрещенной в России экстремистской организации, что является открытым плевком в лицо каждому поляку, чьи родственники пострадали во время Волынской резни. Экс-премьер отметил, что идея Зеленского – это чествование мясников, которые нападали лишь на беззащитных только за то, что не говорили по-польски и ходили в церковь. Власти Германии почти в 54 раза увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе. Это выяснило РИА Новости, изучив федеральный бюджет страны. Речь идет о бюджетном разделе «Проверка и расширение объектов общественного транспорта и инфраструктуры, представляющих военный интерес». На субсидии госпредприятиям на текущий финансовый год выделен 161 миллион евро. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Начинаем наш традиционный разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, здравствуйте. Если позволите, хотел бы начать с международной новости. И здесь даже из юридической точки зрения, а главное, что с точки зрения здравого смысла не совсем ясно поведение представителей Европы. Что я имею в виду? Представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила в Брюсселе, что не будет эвакуировать Евросоюз дипломатов из Киева. Представители Франции вызывали наших дипломатов, то есть нашего посла в МИД. И представители Германии тоже это сделали, сказали, что сохранят присутствие в Киеве. Я прекрасно помню, как совсем недавно и ЕС, и США сами настойчиво рекомендовали своим дипломатам в предыдущий виток эскалации выехать из Киева. В данный момент они... это выглядит так. То есть я еще понимаю, в кавычках, когда украинцы прикрываются мирными жителями в регионах, когда ставят туда огневые точки. Но чтобы Европа телами своих дипломатов прикрывала Киев от ударов, это что-то новое. Как вы расцениваете вообще подобного рода решения? Не думают, что мы не ударим, что ли? Как они это себе видят?
3: Нет, знаете, я думаю, тут немножко все и проще, и сложнее одновременно. Я думаю, что они осознают, что заявление, которое сделал российский МИД, это вполне серьезное заявление. И, поверьте, они не сомневаются в том, что в ближайшее время по Киеву будут нанесены удары по тем объектам, которые вот были обозначены в заявлении Министерства иностранных дел. Да, давайте подчеркнем, что это не мирные гражданские объекты, а это места, где собирают беспилотники, военная инфраструктура, объекты, которые поддерживают функционирование...
2: Пункты принятия решений, как, да.
3: Да, как правительственной, так и военной. Я думаю, что позиция европейцев в первую очередь продиктована тем, что они... боятся очень такой массовой паники в городе и исхода жителей из Киева. Ну, что, в принципе, наверное, разумно, потому что, в общем, так, наверное, было бы правильно сделать. Они боятся этой паники, потому что это просто может снести режим Зеленского. Ну, просто объективно, да, они могут утратить контроль над ситуацией. Поэтому, с одной стороны, они делают такого рода заявления, что... представительство дипломатически продолжит работу, люди останутся. Но мне почему-то, Александр, кажется, что постепенно, дипломаты начнут покидать. Не афишируя этого факта, дипломаты Киев начнут покидать. И останутся только те, кто действительно необходим для какого-то минимального функционирования тех дипломатических представительств, посольств, консульств, которые находятся в Киеве. Я абсолютно уверен, что так и будет. Я не думаю, что они настолько самонадеянны, что бросили...

0: своих граждан на, что называется, то, ну, что называется, как сложится, уверен, что нет, потому что, конечно, гибель дипломатов или каких-то других иностранных граждан там – это в первую очередь удар по правительствам этих стран. Потому что, конечно же, общественное мнение справедливо предъявит претензии, связанные с тем, что, ну, слушайте, российский МИД предупредил, да, и не то, что там предупредил за несколько часов и начал наносить удары, а вот как мы видим, все-таки дается время, да, и гражданскому населению, и дипломатическим представителям, просто иностранным гражданам дают время, это, я уверен, осознанная совершенно пауза, дают время для того, чтобы покинуть Киев и как-то определиться в своих дальнейших действиях в связи с тем, что вот ситуация сложилась вот таким образом.
1: Причем
0: я уверен, что это так и есть.
1: Причем, я так уверен, понимаю, речь идет о том, что не о намерениях, а о том, что Россия сделает. То есть, как бы тот случай, когда Россия говорит...
0: Я думаю, они не сомневаются, да. И я не сомневаюсь в том, что это очень серьезно. И, конечно же, действия соответствующие, о которых сказано в заявлении МИД, они последуют.
1: А вторая сторона этого вопроса вот какая. Сейчас в ООН представители западных стран, ну, просто на голубом глазу уж, простите, то есть об этом даже наш представитель, собственно, Василий Небензик, разговаривал об этом, что не признают очевидного факта террористического акта в Старобельске, и там, как датский представитель сказал, нам не стыдно, но это все истории, которые уже есть в прессе. Может ли это быть связано в том смысле, что выезд дипломатов из Киева – это своего рода демарш относительно того, что мы ни за что не признаем, что в Старобельске был теракт с уничтожением мирных граждан, тем более детей? Это как-то...
0: Ну, честно говоря, я не думаю, что это как-то связано. Вот одна тема связана с другой. То, что они просто будут игнорировать все факты о преступлении в Старобельске, ну, это совершенно очевидно, и, в общем, наш МИД об этом говорит, официальные представители МИДа говорят об этом, и приглашение журналистов, попытка уклониться от этого ряда СМИ, да, там, по-моему, CNN, BBC, там, всячески
1: в отпуске,
0: уклонялись,
1: да,
0: под разными предлогами, да, только чтобы не попасть и не увидеть эти кадры. А, кстати говоря, были сообщения, что журналисты, которые там побывали, сняли соответствующий материал, они, в общем, не очень-то могут этот материал использовать в своих репортажах, потому что им не рекомендовано, да, с другой стороны. Такая версия свободы слова в западной интерпретации. Вот, поэтому я не думаю, что одно связано с другим. Им, конечно, не стыдно, они осознают и целенаправленно дают Киеву возможности, вооружение, деньги для того, чтобы такого рода террористические акты совершать. Поэтому им, конечно, не стыдно. В этом смысле они не лукавят, да, это их цель. Наносить как можно больше ущерба российским гражданам, гражданскому населению. Как можно больнее бить. А что может быть, ну, больнее, чем удар по детям, девочке, которые, ну, там учились преподавателями, да, как в начальных классах, в детских садах работают.
1: Теперь мы уйдем в российскую тематику. Так ее можно разделить на несколько подтем. Первая будет посвящена Верховному суду, потому что сразу несколько новостных поводов связаны так или иначе или с решениями Верховного суда, или если я правильно выражусь сейчас, со статусом этих решений или ролью этих решений, как будет правильнее сказать. Верховный суд в ближайшее время вносит в Госдуму законопроект, в котором закрепит руководящую роль разъяснений постановлений пленума. Здесь, Андрей Александрович, я просто предоставлю вам слово. Хочется понять, что это значит, а самое главное, а что раньше было не так?
0: Вообще это на самом деле очень интересная, очень такая непростая тема. И то, что и средства массовой информации уделяют этому внимание, это очень правильно, потому что мы сейчас говорим о каких-то таких важнейших, вот, фундаментальных вопросах, на базе которых функционирует наша судебная система, да? Давайте, во-первых, вспомним, что когда президент подводил итоги работы судебной системы, это было не так давно, был в Верховном суде, было общее такое совещание президента с руководителями судебной системы, президент уже обращал внимание на необходимость выполнения постановлений Конституционного суда и пленумов Верховного суда. То есть эта проблема... она, что называется, осознается даже на уровне главы государства. То есть это проблема. Да? И то, что Верховный суд сейчас вот таким образом действует, это абсолютно правильно. Ну, давайте я вот вам такие приведу, ну, как бы примеры, что ли, да, и не буду называть конкретно судей. и какие-то конкретные ситуации, чтобы никого не ставить, ну, в неудобное положение. Но вот когда к нам приходят судьи на комитет, мы назначаем судей Верховного суда, как известно, комитет по конституционному законодательству, а потом пленарное заседание Совета Федерации, да, где окончательное решение принимается. И зачастую возникают вопросы. Вот судьи к нам приходят, мы как бы, ну, готовимся вместе с ними, и мы приводим судьям зачастую какие-то примеры, факты, ну, как нам казалось бы, ну, такого вопиющего произвола, да, скажу так аккуратно, судейского, по каким-то конкретным историям. Да и сейчас, наверное, этого достаточно можно найти. Что обычно говорили судьи? Они говорили, ну да, ситуация, ну, скажем так, странная, мы бы, наверное, такого решения не приняли, но что мы можем сделать? Вот говорят нам судьи Верховного суда. Ну, когда это дело дойдет до Верховного суда, если дойдет, вот тогда мы сможем эту ситуацию исправить. А так-то, ну, как бы судьи независимы же, да? Независимы. Поэтому какое решение приняли в районном суде там Энской губернии? Ну, вот пока живите, что называется, с этим. Вы знаете, с одной стороны, это, наверное, есть в этом какая-то логика, потому что судьи независимы, да, и отвечают только перед законом, ну и перед своей совестью, правосознанием. Но иногда уже у нас, например, в парламенте складывается впечатление, что судьи независимые от закона тоже, а зачастую независимые от положений Конституции. Ведь недаром, когда вот эти предложения докладывал первый заместитель председателя Верховного суда на пленуме, а я на пленуме Верховного суда был, я как бы там по должности принимаю участие в работе пленума, как председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, Давыдов, первый заместитель председателя Верховного суда, обратил внимание на необходимость именно выполнения постановлений Конституционного суда, а в одном из постановлений четко сказано, что правовые позиции, и в частности пленума Верховного суда, они обязательны для нижестоящих судов. Понимаете, у нас не может быть ситуации, когда правосудие, Курганское, Екатеринбургское и какое-нибудь Красноярское радикально отличаются. А мы такие ситуации видим. Это объективная реальность, да? Не так просто человеку, обычному гражданину, дойти до Верховного суда, не говоря уже про Конституционный суд. И это объективные, как бы, объективные сложности. И знаете, даже иногда эти сложности, они созданы в законодательстве осознанно. Да? Потому что, ну, можно, конечно, завалить огромным объемом дел Верховный суд и даже Конституционный суд, да? Но это, скажем так, тоже не пойдет на пользу защите прав граждан. Поэтому нам нужно все-таки искать какой-то другой выход из этой ситуации. А какой именно? Если Верховный суд, обобщая практику, формулирует какие-то подходы, тем более если это на уровне постановления пленума Верховного суда, но это должно быть обязательно для нижестоящих судов. Да? Сегодня,
1: понятно,
0: к сожалению, такой законодательной нормы нет. Да? И в некотором смысле, ну вот захотел судья учесть позицию пленума, он ее учитывает, а не хочет, не учитывает. У него нет законодательных для этого, ну скажем так, обязанностей, которые бы проистекали из закона. Тут много сложностей, Александр, возникает, не буду лукавить, потому что есть и критика как бы этой всей истории, связанной вот с такими законодательными предложениями.
1: А можно вопрос по ходу? Как раз, правильно ли я понимаю тогда, что, значит, в этом случае, если каждый судья в каждом вышеупомянутом или любом другом городе принимает решение, не руководствуясь тем решением, которое выносит пленум Верховного суда, то, соответственно, и обобщить эту практику судебную очень трудно, потому что эти решения разные. Ну, то есть, грубо говоря,
0: отчасти, да. Но тем не менее, когда Верховный суд анализирует эту практику, он, конечно, учитывает, она и анализируется в силу того, что решения разные.
1: Ну, да.
0: Если бы решения были одинаковые, да, ну не было бы никакой проблемы.
1: Все просто.
0: А так,
1: да,
0: Верховный суд видит разницу в подходах и пытается, ну, когда какие-то дела доходят до Верховного суда, и уже Верховный суд, все-таки это люди там высшей квалификации, да. Многие со степенями учеными, да, и как бы это все обсуждается, вот, например, на пленуме, да, где весь Верховный суд представлен. тогда, конечно же, формулируются подходы, и эти подходы должны быть восприняты в судах во всей стране, от районного до там, краевого
1: Как
0: суда,
1: обязательное.
0: суда субъекта, как обязательный. Тут есть сложность, Александр, и об этом справедливо говорят, и даже на пленуме это звучало. Понимаете, в чем сложность? Можно так сформулировать эти нормы, что окажется, что Верховный суд, по сути дела, подменяет собой законодателя. То есть он как бы дает интерпретацию положений закона, толкование, которое становится обязательным, ну, суть как бы превращается в квазинорму законодательную. А у нас все-таки есть принципы разделения властей, в частности, да, законодательной, исполнительной, судебной. На это обращали внимание. Но это требует учета, когда мы будем непосредственно обсуждать формулировки в парламенте, да, в Государственной Думе, в Совете Федерации. Мы, безусловно, эти моменты постараемся учесть и обсудить очень детально, свериться еще раз с позициями Конституционного суда. Но то, что Верховный суд абсолютно прав, когда говорит, слушайте, если на уровне Верховного суда правовые позиции сформулированы, ну, уважаемые судьи, придерживайтесь этого, да? В некотором смысле, знаете, Александр, я бы, наверное, и дальше пошел. Я бы, наверное, считал возможным прекращение полномочий судей, которые просто игнорируют постановление пленума, да? Ну, то есть, если человек принимает решение вразрез с постановлениями пленума, является это основанием? Тоже не бесспорно. Признаюсь вам, не бесспорно. Почему? Потому что многие мои коллеги говорят, а как иначе развивать практику? Ведь появляется много каких-то явлений новых правовых. Надо учесть все обстоятельства по конкретному делу. И зачастую судья отступает формально от каких-то рекомендаций или решений пленума просто потому, что так реальные обстоятельства конкретного дела складываются. Но тогда этот судья должен обосновать свою правовую позицию детально, да? Детально обосновать, в чем причина такого решения, почему он пришел такому решению именно. Ну, то есть это сложная юридическая проблема, и я еще раз хочу сказать, ну, вот действительно Верховному суду огромное спасибо за то, что они не боятся браться за такие вот серьезные вопросы. Ну, вот посмотрите, у нас только за последний там год, да даже меньше, было несколько резонанснейших историй, да, дело Долиной, о которой сейчас все забыли, да, когда мы говорили, а кто все-таки несет ответственность в случае, если мошенники, да, приобретатель недвижимости или продавец.
1: Вот об одном таком еще, мне кажется, резонансной истории мы наверняка, если не сейчас, сейчас, конечно, тоже будем говорить, но я и наверняка подобного рода вопросы возникнут, поскольку я в данном случае ссылаюсь на поручение Игоря Краснова, председателя Верховного суда, об анализе судебной практики с делами, связанными с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это тоже вот еще одна тема, которая потребует от Верховного суда, ну, скажем так, напряжения и определенных усилий. Почему? Ведь вы, наверное, знаете такую резонансную историю тоже. Ну, желающие могут найти в СМИ, это все описано, не буду называть суд. Но в одном суде адвокаты просто додумались до того, что они, по-моему, кассационную жалобу поручили написать искусственному интеллекту. Искусственный интеллект, конечно, кассационную жалобу написал. Но просто заодно он выдумал несуществующие решения Верховного суда, выдумал и сослался на них, несуществующую практику выдумал, потому что ему надо было выполнить задачу, что называется, заказчика. Но хорошо, что судьи, когда в Кассационном суде судьи прочитали эту жалобу, ну, они оказались достаточно квалифицированными для того, чтобы понять, что таких решений не было. Нет такой практики.
1: Опасная история,
0: нет таких
1: очень.
0: Решений.
1: Да.
0: И там санкции последовали в отношении этих представителей, да, той стороны, которая подала такую жалобу, совершенно справедливо, да, совершенно справедливо. Мы с вами прекрасно знаем, что вот мы с вами сейчас сидим, обсуждаем вот нашу текущую активную повестку. Но очень легко можно вот с этой же картинкой, и мы с вами будем ничем не отличаться от наших реальных. Выяснится, что мы с вами обсуждали что-нибудь.
1: Что-нибудь другое, да.
0: Что-нибудь другое, да, и пришли к совершенно другим выводам. Это технологии современные позволяют сделать очень легко. Поэтому, конечно, таких вопросов возникает все больше и больше. Выборы у нас как бы буквально вот через несколько месяцев, да, в стране, Государственной Думы, единый день голосования, региональные выборы, да, пройдут. Как использовать будут искусственный интеллект? Как судам реагировать, когда они с этим сталкиваются? Верховный суд очень тоже поднимает еще одну очень важную проблему. И, конечно, надо сказать большое спасибо Игорю Викторовичу Краснову за то, что он за такие вопросы не боится браться. Они непростые. Что первый, что вот второй вопрос, который вы упомянули.
1: Вот, если можно, давайте чуть поподробнее на нем остановимся, потому что здесь есть сразу несколько ракурсов, с которых очень хотелось бы с вами его обсудить. Вот, во-первых, то, что касается тех вопросов для анализа, которые, я вот прочитал, будут, собственно, будут изучаться. Там и спор о защите чести и достоинства деловой репутации, там вопросы ответственности за вред, причиненный решением искусственного интеллекта и так далее. Еще разные вопросы. А речь идет о выработке...
0: Авторские права.
1: Как говорит Краснов, цель – это выработка единообразных подходов к рассмотрению споров. У меня, да и не только у меня, наверное, у простых граждан все равно время от времени возникают панические атаки на тему о том, что ведь где-то искусственный интеллект проберется также, ну, я сейчас метафорически, но тем не менее, к кассационной жалобе или куда-то еще, и что-нибудь сделает без спроса, грубо говоря. Хорошо, что вот нашлись юристы, которые выловили эту ситуацию, а если бы не нашлись? И вот простой человек говорит, вот мы запустили искусственный интеллект туда, а сами стали винтиком в этой машине. Я прошу прощения, что ссылаюсь здесь на Папу Римского, но вот он буквально только что выступал на эту тему и прямо клеймил крупные компании, в первую очередь американские, за то, что роль человека сводится к роли эдакого винтика. Как судебная система, как Игорь Краснов, или как вообще вот весь этот механизм способен стреножить или хотя бы как-то контролировать эту историю?
0: Я думаю, что у нас получится на этом этапе. Да? Ну, как бы, Александр, давайте так, не будем себя обманывать. Во-первых, эта технология развивается семимильными шагами. Да? Затормозить развитие этой технологии... Вот мы даже обсуждаем периодически какие-то законодательные инициативы, направленные на регулирование искусственного интеллекта, даже не то, что цельные законы, какие-то идеи. И тоже встречаем огромное количество противоречивых точек зрения. Да? Не хочется законодателю принять какие-то нормы, которые затормозит искусственный интеллект. Но мы видим, да, какие огромные технологические прорывы возможны с помощью искусственного интеллекта. Да?
1: Да.
0: Но это... Затормозить его, это может быть крайне опасно и с точки зрения той же самой военной, как бы военных технологий, да, которые появляются.
1: Ну да, транспорт, медицина, да, многое другое.
0: Медицина, совершенно верно, да, правильно, вот вы как бы дополняете медицина. Медицина и многие еще другие сферы, да, там искусственный интеллект позволяет делать гигантский шаг вперед. Но, если мы берем судебную систему, в чем проблема, да? Еще раз скажу, и мы, по-моему, обсуждали как-то это в наших эфирах, если искусственный интеллект используется как вспомогательный инструмент, да, нет никакой проблемы в этом. Но если он начинает, как правильно говорят многие, в том числе и римский понтифик, да, если он начинает подменять человека, а в суде это чрезвычайно опасно, потому что судья выносит решение не просто руководствуясь какой-то нормой, которая есть в законе, не просто обобщая, анализируя фактические обстоятельства по делу, он руководствуется правосознанием собственным, да? Представлениями, которые есть в обществе о добре и справедливости. Вот этого у искусственного интеллекта нет. И я боюсь, что или очень долго не будет, или не будет никогда, да? Такого уровня понимания законов общественного развития. Поэтому... То, что сегодня происходит, конечно, нужно обобщать и анализировать. И судам просто приходится, они стоят перед этими фактами, да, использования искусственного интеллекта в различных сферах. И авторские права нарушаются, и медицинские рекомендации людям даются, управляют транспортными средствами с помощью искусственного интеллекта, да, пишут документы, дают рекомендации юридические людям. И мы
1: Конечно.
0: получаем зачастую очень неожиданный результат,
1: Не говоря
0: да?
1: уже про дипломные работы. Да.
0: И, ну, в том числе. И
1: Да.
0: домашние задания школьники делают с
1: Да,
0: искусственным интеллектом,
1: факт.
0: тоже правда.
1: И у нас еще два больших таких серьезных блока. Но вот с вопросами Верховного суда, вернее, связанных с Верховным судом, почти мы закончили. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет, нет, нет, нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
5: То не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
6: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
6: Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. по субботам в час дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Поговори со мной.
7: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
8: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
7: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
8: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
7: К родителям?
8: Я бы не стал их волновать.
7: Тогда остается пойти к коллегам.
8: Ну, это вообще смешно, да?
7: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
8: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять, может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Ну, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
7: Совершенно верно. В среду в 16:30 на радио «Спутник».
2: Поговори со мной.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишасом и продолжим разговор про Верховный суд, про решение Верховного суда или про те информационные поводы, которые связаны напрямую с деятельностью Верховного суда. Очень интересная, пусть, наверное, ну, не на всю программу, конечно, тема, она интересна именно, мне кажется, аудитории сама по себе. Пленум Верховного суда уточнил признаки статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Среди них, ну и далее, там, влияние на организованные группы, разрешение конфликтов и так далее. Мне больше всего понравилась формулировка: рассматривающий такие дела суд должен будет указывать, какие именно обстоятельства подтверждают статус обвиняемого в качестве лидера преступного мира. Звучит даже немного страшновато в том смысле, но...
2: Знаете, у нас сейчас сам этот статус, занятие такого статуса в преступном мире является уголовно наказуемым деянием. Поэтому мы же с вами прекрасно знаем, да, что лица, которые занимают высокий статус, они вроде как сами финансовые операции никакие не проводят.
1: Угу. Пойди докажи, да.
2: Да, не, в убийствах не участвуют, да, непосредственно не руководят какими-то преступными действиями, непосредственно, да. Но они являются, скажем так, центром, как мы любим говорить,
1: профессор
2: центром принятия решения. Центром принятия решения о противоправной деятельности. Поэтому тут необходимо уточнить состав. Верховный суд абсолютно прав. Потому что, да, ну, так, понимаете, можно любого человека сказать: слушайте, вы знаете, вот мне кажется, что он место занимает высшее в преступной иерархии. А что это значит и какие вопросы подлежат доказыванию в рамках этого дела? Да, вот, собственно, Верховный суд и уточняет. Ну, это такая, может быть, рутинная работа, но очень важная с точки зрения того, как осуществляется правосудие по таким составам.
1: Ну да, здесь скорее, я так понимаю, что это больше такой бюрократический момент, да, в хорошем смысле, нежели...
2: Ну, не то, чтобы бюрократический, да, но юридико-технический, да, который, по сути дела, вот эти уточнения теперь будет более понятно прокуратуре, как поддерживать обвинения, да, как бы в суде. Адвокатам будет понятно, как строить защиту. И самое главное, у судьи будет более четкое понимание, какие вопросы должны быть доказаны в рамках такого дела.
1: Теперь о законах, принятых Госдумой или принимаемых Госдумой в частности. Государственная Дума приняла закон об аресте имущества для нарушителей релокантов, который позволяет арестовывать имущество граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом. Любой, наверное, сейчас такого рода закон у общественного, ну, общественного мнения, оно его примет на ура, мне кажется, ну или как минимум с одобрением.
2: Слушайте, по-разному люди на это реагируют. Я так скажу, я вчера видел, что да, действительно, когда Дума это обсуждала, уже было множество разных комментариев, у меня там комментарии просили, я все-таки воздержался пока от комментариев, потому что всегда хочу увидеть окончательный текст, который будет принят, чтобы уже иметь текст на руках. Вот. Текст вчера появился, и что хочу сказать, я думаю, что это несправедливо, если человек, находясь за границей, просто уклоняется от ответственности. От ответственности, которая наложена, ну, скажем так, в судебном порядке. И здесь просто наша правовая система ищет наиболее такой разумный выход из этой ситуации. Если человек не оплачивает штрафы, да, скрывается, уклоняется от назначенного наказания, неважно, административного, ну, может, уголовное наказание, да, будет назначено, то тогда необходимо принимать какие-то меры. Да, правовая система не может мириться с такого рода вещами. И, собственно, арест имущества или счетов – это один из способов, который, ну, как бы принуждает лицо к исполнению тех обязанностей, которые на него наложены. Я считаю, что это абсолютно конституционный закон, и, в общем, с высокой долей вероятности, не буду говорить за палату, но с высокой долей вероятности Совет Федерации согласится с этим.
1: Я так понимаю, что, условно говоря, если человек живет за границей, у него здесь квартира, за которую он не платит, например, да?
2: Ну, например, вот. Да. Или на него наложены штрафы, у него есть имущество, он эти штрафы не оплачивает, игнорирует просто эти решения, да, судебные. Но у него есть имущество, которое можно продать, как бы, да, и выплатить те штрафы, которые он должен выплатить по закону и по решению суда.
1: Понятно. Теперь сразу несколько законов или законопроектов, тут, по-моему, и то, и другое присутствует, связанных с областью, ну, то есть с темой мигрантов. Госдума приняла закон о едином сроке прохождения медицинского свидетельства иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, мы обсуждали этот вопрос как еще не принятый закон.
2: Да, мы это правильно, да, это правильно, сокращение этих сроков правильно. Кроме того, у нас мы ратифицировали вот на прошедшем заседании Совета Федерации ряд соглашений с государствами, когда часть таких процедур нашими усилиями, усилиями наших специалистов, иностранцы будут проходить разного рода освидетельствования, тесты, анализы сдавать еще у себя в стране, чтобы они уже не въезжали в нашу страну. Таким образом, мы минимизируем риски распространения разного рода инфекций опасных. И это тоже правильно. Но важно, что это наши специалисты там, на базе, которая тоже с нашим участием создается, делают эти тесты, чтобы мы были уверены, что, ну, скажем так, никакой коррупционной составляющей там нет, и людям просто не выписывают нужные им справки для того, чтобы они могли пересечь нашу границу.
1: Если я не ошибаюсь, одним из авторов этого законопроекта был Вячеслав Викторович Володин. И почему я помню? Потому что еще одно высказывание ему принадлежит относительно повышения, ну и вообще обоснования размеров госпошлины за разрешение на там, временное проживание, визы и так далее.
2: Ее хотят повысить. Да, мы тоже это обсуждали с вами. Я с этим согласен абсолютно. Эти пошлины нужно повышать. Они, как правило, давно уже не пересматривались и, скажем так, современным экономическим реалиям никак не соответствуют те платежи, которые вот уплачиваются иностранцами за разного рода вещи, которые они должны получить в результате коммуникации с органами государственной власти Российской Федерации. Да? И это должно стоить определенных денег, ну там не безумных денег, да, пошлины не бывает там уж какой-то космической, но это должен быть какой-то адекватный платеж тем усилиям, которые органы власти совершают с целью, ну там, например, выдачи какого-то разрешения. Поэтому, да, Вячеслав Викторович активно это комментирует. Тут как раз именно та ситуация, потому что эта миграционная тема до сих пор является, ну, скажем так, одной из горячих таких топовых в лентах новостей. Люди реагируют эмоционально порой на новости, которые касаются мигрантов, преступлений, которые они совершают, вообще законности их нахождения на территории страны. Поэтому, да, эта тема важная, и председатель Государственной Думы здесь является одним из так хедлайнеров, скажем так, этой повестки.
1: Вообще, когда речь идет о повышении пошлин, и это такое мнение часто встречается, что а давайте, мол, мы их сделаем такими, чтобы это своего рода стало фильтром для попадания.
2: Нет, это неправильно. Нет, Александр, это неправильно. Если вы хотите сделать фильтр, поставьте фильтр на границе, не пускайте их. Uh-huh. Но такого рода фильтры, ну, они у пошлины не в этом ее предназначение. Не нужно, называется, знаете, не нужно использовать инструмент не по назначению. Один святой когда-то сказал: использование вещи не по назначению есть грех. Да? Поэтому не надо. Если хотите поставить барьеры, поставьте их официально, законодательно. Да?
1: Ну да, то есть не косвенным образом, а прямым.
2: Да, конечно.
1: И еще одна тема, связанная с, опять же, и с предыдущими в первую очередь, об этом говорит директор ФСБ России Александр Васильевич Бортников, относительно вербовки сторонников своих террористическими организациями, даже называть их не буду, среди трудовых мигрантов. Опять-таки к вопросу, ну не о фильтрах, но по крайней мере к вопросу о каком-то, ну, более избирательном, что ли, отношении, или это вещи напрямую не связанные. Но все-таки же это же группа риска своего рода, и о ней Бортников и говорит.
2: Ну, конечно, люди приезжают из страны своего происхождения, они там уже могли иметь какие-то контакты с лицами, которые экстремистскую идеологию исповедуют. Конечно, это определенная зона риска, да. Ну, просто надо научиться с ней работать, и то, что директор Федеральной службы безопасности отдельно выделяет этот вопрос, ну, значит, что это какой-то специальный контроль стоит, да, за этой ситуацией. Это, в общем, позитивно о том, что так публично директор ФСБ говорит о такой проблеме.
1: Даже
2: это
1: называет странно.
2: Она находится, угу. Да, что она находится в центре внимания руководителя Федеральной службы безопасности.
1: Теперь еще одна тема, которая где-то между плоскостями лежит, имея в виду юридическую, моральную, какую угодно, тема очень любопытная, связанная с клонированием людей. То есть, казалось бы,
2: Это спекулятивная, умозрительная тема пока, слава
1: Ну,
2: богу.
1: да, но тем не менее, пересадка органов-то уже есть. Ну, а там и до пересадки мозга дело дойдет в конечном итоге. Ну,
2: Ой,
1: любопытно,
2: боюсь
1: что...
2: далеко. Ой, боюсь
1: А
2: далеко
1: вот
2: очень.
1: 30% россиян, например, уже не против этого. А ведь это, с точки зрения религии, это вообще, видимо, ну, совершенно неприемлемо. А с точки зрения, как вообще... Ну, то есть, если мы говорим о пересадке каких-то органов, так или иначе, и юриспруденция против этого не протестует, то почему она, так сказать... Где будет та грань? Вот где я вижу здесь вот вопрос. Вот где будет та грань, где юристы скажут, нет, стоп, а вот это уже нельзя. И придется формулировать, что такое человек, да, пока вот...
2: Знаете, я не знаю даже, как правильно сформулировать. К счастью или к сожалению, могу вам сказать, что юристы не определяют такого рода вещи. Знаете, если технология появится, то, поверьте, найдутся те, кто готовы будут применить эти технологии. Так было всегда. И юристы дальше будут пытаться понять, как минимизировать риски для человека, в частности, от применения такой технологии. Потому что, знаете, технология, она не появляется по разрешению. И уж тем более по разрешению она не исчезает и не закрывается, эта технология. Да? Она есть, если она есть. Я вот почитал эти цифры тоже, да, по поводу того, что граждане там не возражают, сколько там, 30%
1: Да.
2: пересадки мозга куда-то.
1: Продлить
2: Они не
1: жизнь.
2: возражают, потому что они знают, что это нереально. Но это абсолютно, это сейчас это звучит как фантастика, да, голова
1: Да.
2: профессора Доула.
1: Да.
2: Мы все читали эту книжку, да, там в детстве, в подростковом возрасте. Я думаю, что если это станет реальностью, там возникнут, вы правы, Александр, в чем? Возникнут очень серьезные вопросы о допустимости такого рода вещей с точки зрения каких-то этических норм, религиозных норм, тех традиционных ценностей, которые общество использует. Такие вопросы возникнут. И тогда, наверное, общество, исходя из своих представлений о том, что допустимо, а что нет, поставит перед юристами, перед парламентом, перед политиками задачу установить какие-то рамки для таких технологий, и тогда об этом начнут думать юристы. Да? Пока это очень рано, и я думаю, что эти цифры, они нам ничего абсолютно не говорят реального, да, о том, как люди к этому относятся. Просто да, вы можете говорить о том, что это нарушает какие-то религиозные нормы, но давайте представим себе мать, которая 100% потеряет своего ребенка, а ей говорят, что есть технология пересадки, это будет, да, это может быть другое тело, но это будет ваш ребенок, это будет его как бы внутренний
1: коллизия,
2: мир, тот, к
1: да.
2: которому вы привыкли, да, он будет знать вас, но он привыкнет к этому телу. Вот какое решение мать примет в этой ситуации?
1: Не задавайте мне этот вопрос, Андрей Александрович.
2: Вот,
1: Я не
2: видите,
1: знаю,
2: да,
1: да.
2: и как бы
1: Да.
2: я понимаю, что это вопрос тоже, ну, очень тяжелый, как бы, и пока его задаем мы только чисто в умозрительном, слава богу, да, чисто в умозрительном плане. Поэтому на любую аргументацию можно найти другие, да, можно сказать, что, слушайте, человеческая жизнь бесценна. А что такое, как бы, человеческая жизнь, да? Что первично, тело или дух, или
1: Ой-ой,
2: сознание, да?
1: да.
2: Я боюсь, что традиционное общество должно будет дать однозначный ответ, что дух первичен, сознание человека первично. Поэтому если удается сохранить это сознание, то вы сохраняете жизнь, да? Ну и дальше уже множество из этого может
1: Ну да.
2: следовать.
1: А тогда, перед тем, как обратиться к международной повестке, у нас еще есть примерно 10 минут на это, все-таки вот я коротко хотел спросить. Тогда получается, что юристы в большинстве случаев, юриспруденция вообще, или юридическая наука идет как бы, ну, как бы постфактум, то есть она идет при наличии практики
2: Конечно.
1: соответствующей.
2: Конечно, конечно. Появляется явление, мы видим это явление и понимаем, где какие риски в связи с этим
1: То есть на
2: возникают, и как
1: опережение
2: это
1: нельзя здесь
2: регулировать.
1: работать?
2: На опережение нельзя, так никогда не получается. Мы не можем предсказывать будущее с вами, и технологии мы не предскажем. Это утопично. Считать, что мы можем каким-то юридическим актом закрыть развитие тех или иных направлений, над чем думает человечество, да, вот просто издадим какой-то декрет или закон, и все перестанут об этом думать и пытаться получить то, что они хотят получить. Думаю, что это утопия.
1: Тогда к международной повестке. Тут мы можем не предсказывать, а прогнозировать. Но перед тем, как прогнозировать что-либо, факт медицинский в данном случае, Вашингтон отказывает в выдаче визы одному из заместителей главы МИД России Александру Алимову. Это, как сказал Василий Небензи, это нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе. Но я так понимаю, что ведь, ну, это, грубо говоря, это звено в цепи, которая доказывает, что ООН, ну, грубо говоря, ну, как это сказать попроще, да, не субъектно, что ли, да, если в США, как страна, где находится Организация Объединенных Наций, ее штаб-квартира может просто взять и не пустить туда на заседание кого-то из дипломатов.
2: Да, совершенно хорошо, что они генерального секретаря пускают.
1: Может, он не выезжает просто, да.
2: Он же вроде не американский гражданин, да?
1: Гутерреш, да.
2: Насколько мы, по крайней мере, знаем, может, там и есть еще что-то. Но, слушайте, американцы этим пользуются, ну, очень широко, не только в отношении российских дипломатов. Конечно, каждый раз нужно реагировать на это, потому что они окончательно обнаглеют, если не обращать внимания на такого рода поведение. Но, к сожалению, с этим приходится мириться до тех пор, пока Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке. Много раз уже ставили вопрос о том, что рабочие органы ООН должны находиться в других странах. Да? Ну, есть, например, в Женеве, да, офис Организации Объединенных Наций. И там многие мероприятия ООН проводят. Ну, Соединенные Штаты, к сожалению, неисправимы. Что республиканская администрация, что демократическая, если им это выгодно, они вот таким образом отсекают неугодных лиц и не позволяют им работать в Организации Объединенных Наций, представлять интересы своих стран. Это данность.
1: А тогда получается, что ООН даже в этом смысле требует не просто реконструкции, а прямо-таки глобальной перестройки.
2: Мы можем сколько угодно реконструировать ООН, и в реформированную ООН американцы тоже...
1: Просто не пустят и все, да.
2: Угу. Да, вот, собственно говоря, и все. Это проблема... Да, наверное, это говорит о том, что американцы очень низко ставят Организацию Объединенных Наций, если позволяют такое поведение по отношению к организации в том числе, это же не только недружественный, очевидно, жест в отношении Российской Федерации или российского дипломата высокопоставленного, да, это и отношение к Организации Объединенных Наций. Ну, вот это данность. Я думаю, что Соединенные Штаты будут использовать этот инструмент и дальше.
1: Теперь, вот у нас как раз осталось время, чтобы так поподробнее обсудить, конечно, изменения в глобальной повестке, поскольку, с одной стороны, во время переговоров, которые продолжают идти между США и Ираном с той или иной степенью интенсивности, США то возобновляют удары по портовым городам Ирана, то прекращают их уже без всякого на то, так сказать, там, уведомления или что-то. То есть такой конфликт, он не затухает, он все равно продолжается, и позиции Ирана и США, хотя в публичном поле говорят, что якобы вот мы прям завтра подпишем все, ничего не подписывается, и все продолжает находиться в том же состоянии, и все дальше и дальше возникает ощущение, что ни тем, ни другим, ну, грубо говоря, цель такая не стоит. Может быть, я не прав? Подписать какие-то договоренности и вообще все это прекратить.
2: Я думаю, что да, цель такая не стоит, потому что Соединенные Штаты не могут подписать тот договор, который бы они хотели подписать, да, но Иран просто не согласится на их условия никогда. А переломить ситуацию силовым образом они не могут. У них нет для этого сил, ресурсов, им не хватает, ну, как бы, военной составляющей для этого. Поэтому надо осознать очень простую вещь, что на Ближнем Востоке идет война. Эта война порой приобретает, ну, такую острую, горячую фазу, и потом есть какие-то периоды, ну, такого, как бы, стагнации, что ли, да, когда стороны накапливают ресурсы для какого-то очередного обострения.
1: Называя это перемирием, да.
2: Да, называй это перемирием, как угодно. Во время этого перемирия они при этом бомбят друг друга и говорят, что, ну, не считают, что перемирие нарушено. Ну, подумаешь, как говорят сейчас американцы, мы там иранских военных моряков, да, обстреляли. Они то ли мины ставили, по мнению американцев, то ли еще что-то делали. И говорят, ну, вот это перемирие. Ну, когда мы обстреляли, ну, мы не считаем, что перемирие нарушено.
1: Вот Джей Ди Вэнс, там у него фраза была.
2: Не считаем, и все.
1: Он сказал, Иран не перешел допустимого предела прекращения огня. Вот мне так понравилась эта формулировка. Что такое допустимый предел? Да.
2: Вы понимаете, да, что эти формулировки можно плодить бесконечно, но от этого ситуация на Ближнем Востоке проще, лучше не станет. Там идет война. В силу того, что есть ну, серьезные противоречия, и как разрешить эти противоречия, стороны сегодня не видят. Да? Мы видим, что наоборот, сейчас появились противоречия и между США и Израилем, например. Да? Недаром там американская пресса писала, что израильтян полностью отстранили от этих всех переговорных треков, которые периодически возобновляются, потому что разные подходы, да, разные подходы теперь у американской администрации и в Тель-Авиве к этой всей ситуации. Поэтому, ну вот, эта война будет продолжаться еще долго. Иран, наверное, это тоже устраивает, потому что они полностью контролируют Ормузский пролив, так или иначе.
1: Yeah.
2: Да? Так или иначе они его контролируют, и это факт. Соединенные Штаты не могут военным способом изменить эту ситуацию. Режим в Иране показал свою стабильность и устойчивость, политический режим, да, который там сейчас существует. При этом Иран ведет диалог с большим количеством стран, и с Россией, и с Китаем, и с другими государствами. То есть Иран не находится в изоляции, в экономической, не находится в военной изоляции, не находится в политической или дипломатической изоляции. Да? И это может продолжаться очень долго. Поэтому
1: ну
2: тут,
1: да.
2: К сожалению, хорошего выхода, наверное, нет из этой ситуации.
1: И заключительный вопрос, который успею задать, тоже вот исходя из ситуации на Ближнем Востоке и исходя из ситуации на Украине. Вот что между Ираном и США, подписывай, не подписывай документы, они могут быть завтра нарушены, гарантий никаких этому нарушению, там потенциальному нарушению нет, Иран настаивает там на сначала возврате активов замороженных, там вообще максимуме выполненных предварительных условий и так далее. Но ведь ровно такая же ситуация сейчас и на, я имею в виду, в конфликте на Украине. То есть это та ситуация, когда любой международный договор или почти любой, заключаемый в данный, вот на этом срезе времени, он же может быть нарушен завтра. А значит, в ближайшей перспективе выглядит так, как будто он невозможен.
2: Ну, это, наверное, причина, Александр, вы правы, что ни там договора нет. Да? Только мне кажется, что есть существенная разница. Российские-то войска постоянно меняют ситуацию в пользу России на поле боя. Они постоянно продвигаются. Кому-то кажется, что медленно, но это уже как бы дискуссия, которую можно отдельно провести. А, не знаю, мне кажется, Украине, наверное, не кажется, что это очень медленно. Да? Они там периодически эвакуируют граждан из очередного населенного пункта, куда приближаются российские войска. Поэтому ситуация на Украине отличается тем, что она постоянно меняется в нашу пользу. То есть тут, очевидно, время играет на нас. А вот на кого играет время на Ближнем Востоке, на американцев или на иранцев, ну, сложно очень сказать, да? Вроде бы как бы Иран устраивает такое статус-кво. Они, по сути дела, выиграли в войне. Что, в чем была цель войны? Цель войны была очевидна для всех. Это смена режима в Тегеране. Надо было снести режим в Тегеране, и там должно было быть установлено какое-то другое правление, другие политики должны были прийти к власти. Мы помним этих людей, которые там бывшие представители этой династии, да, уже чуть ли не чемоданы собирали и выезжали в Тегеран, да, и всем сообщали, что вот они, мы настоящие правители Ирана. Это все рухнуло. Повторю, режим показал свою устойчивость политическую. И экономически он выдержал. В военном плане, хотя несопоставимы ресурсы, конечно, американские и иранские, да, в военном плане этот режим устоял. И на кого играет время в этой ситуации? Скорее против Соединенных Штатов, потому что просто там выборы скоро. И вот эта вот двусмысленность, она будет играть, очевидно, против республиканцев и против Трампа. На Украине ситуация другая.
1: А на Украине время только договор о безоговорочной капитуляции.
2: Да, совершенно верно. Нужно вести дело к безоговорочной капитуляции этого режима неофашистского в Киеве.
1: И это будет, собственно говоря, гарантией.
2: Я уверен.
1: Да.
2: Так или иначе, может, это, может быть, найдут другие слова,
1: ну да,
2: юристы и дипломаты, но суть будет одна. Режим Зеленского будет уничтожен.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, провел с нами этот час в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. Счастливо.

0: Узнать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется Пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 7 утра, в Саратове 8 часов, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Лидеры России и Казахстана проведут переговоры в Астане. Российский МИД выпустил доклад о ситуации с правами человека на Украине. США нанесли удары по военному объекту Ирана. Подробности далее. Президент России сегодня в Астане проведет переговоры с лидером Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Владимир Путин прибыл в Казахстан накануне вечером. Главы государства провели неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. Сегодня официальная программа визита начнется с церемонии встречи во Дворце независимости. Сами переговоры пройдут сначала в узком составе, затем продолжатся в расширенном. Как сообщили в Кремле, обсуждаться будет развитие отношений в разных сферах. Планируется подписание 16 документов, в том числе совместного заявления об основах дружбы и добрососедства народов. Сегодня же Владимир Путин выступит на 5-м Евразийском экономическом форуме и даст оценку уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в ЕАЭС, а также расскажет о внедрении новых технологий в России. В форуме примут участие представители 44 стран, включая США. Главная тема – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Ситуация с правами человека на Украине деградирует, поскольку у власти находится нелегитимный неонацистский режим, заявляет российский МИД в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине. В документе изложены нарушения прав и свобод граждан, допущенные киевским режимом. Он уже не задумывается о правах сограждан, а просто продолжает зарабатывать на их крови и смертях, констатирует МИД. Западные кураторы оправдывают преступления киевской хунты и подталкивают режим Владимира Зеленского к новым преступлениям. Мысли обитателей Банковой в Киеве занимают лишь коррупционные возможности, выделяемых Западом финансов. Они будут продолжать боевые действия до последнего украинца, отмечается в докладе МИД. США нанесли удары по военному объекту Ирана, который якобы угрожал американским войскам и коммерческому судоходству в Ормузском проливе. Как утверждает портал Axios со ссылкой на источник, уничтожена наземная установка для запуска беспилотников и 4 дрона «Камикадзе», якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну. Позднее Вашингтон ввел санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе, сообщил американский Минфин. Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране. Американский лидер отметил, что Пашинян разделяет его видение мира и напомнил, что Штаты и Армения скоро начнут строительство

0: президента Трампа ради международного мира и процветания. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В России сегодня отмечается День пограничника. Праздник утвержден в память о создании в 1918 году пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. Президент России Владимир Путин поздравил персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником, отметив, что на протяжении всей истории Отечества защитники рубежей отстаивали интересы государства, верой и правдой служили родине и народу. Сегодня российские пограничники действуют бесстрашно и решительно в ходе СВО, напомнил глава государства. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
1: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, кто на нас смотрит, кто на нас подписан. В соцсетях, в Телеграм-канале, в Макс-канале, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Естественно, кто слушает нас в прямом эфире. 91,2 FM в Москве, 91,5 FM в Санкт-Петербурге. Полный список городов и частот нашего вещания на сайте radiosputnik.ru. Будем вас знакомить с самым важным, значимым, что происходит, что ожидается, что сказано, что сделано. В ближайшие полчаса гость нашего эфира – писатель и член Общественной палаты России. Россия, Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
3: Да, приветствую.
2: Армен Сумбатович, спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир. Есть несколько заявлений, есть несколько событий, сообщений, опять же, ожиданий и прогнозов, по поводу которых ваше мнение будет очень интересно послушать. И начать хотелось бы, вроде бы с простого, с понятного, невозможно было ожидать чего-то другого, но вместе с тем теперь это констатирует и постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он комментировал даже не удар украинских террористов по Старобельску, он комментировал реакцию западных политиков, общественников, медиа, в общем, вот этого всего круга. И, понятные вещи, наверное, сказал, и сложно было ожидать другого, но при этом, да, упомянул, рассказал, показал напрямую, что сделали вид, будто удара просто не было. Ничего не сказали, было неудобно слушать те доказательства, те факты, те слова, те тезисы, которые были озвучены в выступлениях, опять же, российской стороны. Но ведь это правда что-то, ожидаемое. Так вот Запад и будет реагировать. Или все-таки в этом смысле даже в этой ситуации удивили такие вот эти самые всякие круги, дипломатические, общественные и прочие?
3: Меня удивило исключительно то, что до сих пор еще кто-то чему-то способен изумляться в позиции Запада. У меня вот, как ко всем этим людям, вот один вопрос. Простите, пожалуйста, а вы в школе учились? Вот у вас был такой предмет, как история? Вам что-нибудь рассказывали на уроках про внешнюю политику Советского Союза 20-х годов, прошлого 20-го столетия? Вот мы сейчас наблюдаем в активной фазе, в режиме реального времени, то, что проходили наши прадеды и деды. Ровно все то же самое. И никаких изменений не будет до момента, пока наша страна не победит. Потом все сделают вид, что они не такие. Они вообще находились в заблуждении, во всем виноваты невменяемые там условно Урсула фон дер Ляйен, которая подмешивала какое-то зелье им в капучино, и поэтому вот они были слепы и не верили, значит, тому, что говорят представители России. Одна и та же история происходит, нового ничего нету. Наверное, тут у кого-то может возникнуть вопрос, зачем мы тогда вообще этим занимаемся? Да? Проще сказать, все, идите вы к чертовой матери. Это неправильно. Для этого, собственно, и существует дипломатия. Она должна доносить позицию страны. Неважно в данном случае, слушают это или не слушают. Ту доказательную базу, которую собирают специалисты и потом озвучивают представители внешнеполитического ведомства, это чрезвычайно важно. Да, сейчас это малопродуктивно, безусловно. А никто из меняемых людей, наверное, не рассчитывает на какую-то продуктивность. Последние иллюзии должны были, вероятнее всего, раствориться с историей с малазийским Боингом. А все остальное это просто дополнительное.

0: дополняло наше прелестное представление о том, что из себя представляет этот петушиный куток, называемый западной политикой. Никогда они ничего не будут замечать и обращать внимание. Если они, извините, русских сделали уже на положении ниже, чем были евреи в Третьем Рейхе, ну чего от них ожидать? Какого интеллектуального просвета? Не знаю, для меня это странно. То, что если до сих пор есть люди, повторяю, которые там на что-то надеются и во что-то верят. Ну, с другой стороны, мне можно, наверное, возразить, что надо мной давлеет груз этих там, условно называемых по формуле, прочитанных тысячи книг, и у меня это представление базируется на том, как это было. А для кого-то, может быть, это иначе. Но критерий истины, гласит наука, да, есть практика. Если в практической плоскости мы получаем неизменный результат, ну тогда, значит, все-таки стоит из этого научиться делать выводы какие-то.
1: А вот в этом ключе и в этом контексте, ну, собственно, я-то и первые слова, которые сказал, тоже, что, наверное, действительно это понятно и по-другому быть не могло. Понятно в смысле, опять же, в практическом смысле слова. Но вот то, как много, обильно и, ну, все-таки красочно говорят представители российской дипломатии, российское внешнеполитическое ведомство, вот о ситуации со Старобельском, это, значит, оценивается как нечто из ряда вон выходящее? Или все-таки, ну, вот просто мы недостаточно много внимания уделяем, ну, и другим заявлениям, и другим ситуациям.
0: Ну, во-первых, даже несмотря на обилие разнообразных преступлений, совершенных украинской властью против человечности, да, а Верховный тут позавчера сказал, что по таким делам нет и не может быть никакого срока давности. Все-таки убийство спящих детей – это событие совершенно точно не рядовое. И, безусловно, на внешнем контуре, а равно как и на внутреннем. Об этом нужно говорить. Поэтому здесь у меня нету ни малейших вопросов. Красочное описание, ну это смотря что вы подразумеваете под красочным, потому что вот у меня там за спиной шкафчик книжный, там есть такая полочка заветная, документы, озвученные на Нюрнбергском военном трибунале. Там вообще покруче были истории, сюжеты, не для слабонервных. Наши же еще стараются это в максимально такой корректной форме подавать. Не до конца хотят шокировать. А я бы показал бы на самом деле этот кружочек в начале выступления, который вот эта несчастная девочка отправила своей родственнице за там 5 секунд до смерти. Потому что по степени пронзительности это вот мы получили современный аналог дневника Тани Савичевой. Понятно, что европейским крысам это ничего не говорит. Они вообще без понятия, кто это. Я даже больше чем уверен, что сейчас, если среднестатистического европейца, даже там не сына муниципального депутата из Алеппо, а вот европейцы тормознуть на улице, вот у меня большие сомнения, что он сможет что-то внятное сказать, кто такая Анна Франк. Хотя, по идее, вокруг нее создавался же определенного рода культ в Европе. А у нас вот Таня Савичева. Момент же здесь в другом, что еще желательно, чтобы на внутреннем контуре это подавалось правильно. У нас, к сожалению, с этим есть очень большие проблемы. С этими невменяемыми срочно сборщиками, военблогерами, бывшими продавцами покрышек на рынке, которые все стали военными экспертами, а теперь еще и специалистами по военным преступлениям. Вот здесь бы тоже бы хотелось бы навести порядок. Я вообще ратую за то, чтобы это была какая-то единая централизованная позиция государства. Не как это было в случае там условно Совинформбюро, это вообще невозможно сделать в нынешних условиях, потому что тогда все, вам надо сначала закрыть все телеканалы и радиостанции, и интернет, что вы не сможете работать по тем правилам, которые были. Но сделать хотя бы, как это было в случае с контртеррористической операцией на Северном Кавказе, когда был открыт Росвоенцентр, где 3-4 раза в день были брифинги, и где, куда приводили, соответственно, представителей всех силовых структур, армии, там, я не знаю, тех, кто гуманитаркой занимался, там, медициной. И это была информация из первых уст, а не одна баба сказала. Потому что, вот, чтобы было понятно, попытка вброса хохлами истории о том, что никакой трагедии в Старобельске не было, а это была инсценировка, вот первый источник этого – это российские срочно-сборщики. То есть, понимаете, получается, в общем, такая нетипичная история, да, когда мы на внешнем контуре показываем документы, объясняем преступление совершенного, а Селюковый потужный телемарафон при этом будет ссылаться на вот этих наших олигофренов, которым что-то там, видите ли, показалось не так. Ну, я не очень понимаю вообще вот эту степень безответственности и вседозволенности. Поэтому мне бы хотелось здесь этого такого комплексного решения проблемы, потому что, повторяю, если мы возьмем как бы за point of entry, ну, в смысле там точку отсчета, то, что было в 20-х годах прошлого столетия, то такого испанского балагана внутри страны, разумеется, не существовало. И это не потому, что условно тогда не было таких медиа-возможностей, потому что что есть современные медиа? Это те же самые бабкины посиделки у подъезда. Просто раньше и люди были ответственнее, да, и степень наказания зато была предусмотрена. А сейчас мы только вот как бы пытаемся обсуждать, как и чего с этим делать. Пытаемся зачем-то какой-то нравственности взывать. Ну какая нравственность? Ну какая может быть нравственность у человека, у которого 3 раза в неделю Путин объявляет мобилизацию и 4 раза в неделю армия отступает до Хабаровска? Ну вот смысл взывать вот к этой нравственности? Вот понимаете, мы поражаемся тому, что вот нас не слышат в Европе, и, наверное, справедливо, да, перефразируя великие строки Довлатова. Но достаточно странно, что тогда у нас в стране происходит кое-где иногда, порою, что-то такое тоже не очень правильное. Эту проблему надо решать. Я об этом говорю несколько раз в день минимум. К сожалению, пока вот у меня не получается сдвинуть этот локомотив с этой платформы Ромашкова.
1: Армен Сметович, вот абсолютно полностью соглашаюсь с вашими словами, но не находите, что все-таки это не вот ситуация российская, а это ситуация во всем мире так. Везде есть вот эти вот блогеры и другие инфлюенсеры, и как бы их там ни называли лидерами каких-то там мнений, которые готовы рассказать абсолютно все, что угодно, и где, и как угодно. Я вот боюсь ошибиться, но, по-моему, про просроченный срок Зеленского поначалу начали говорить на Украине, это вот у них депутат есть, который как это, из Рады постоянный, находящийся в СИЗО, достаточно, не в СИЗО, а под арестом длительное время, прошу прощения.
0: Дубинский, что ли?
1: Да-да-да, это ж, по сути, он еще в феврале перед этим рассказал. Или вот во Франции есть лидер партии, патриот, у нас его очень любят цитировать, он каждую неделю прогнозирует какой-то там крах чего-то там. Вот он здесь рассказал, что в Германии канцлера Мерца снимут. Какая-то это общая мировая ситуация. Я понимаю, что думать нужно о том, что проходит в нашей стране в первую очередь, но это такой, получается, мировой, что ли, тренд?
0: Нет, я с вами категорически не соглашусь, никакого общемирового тренда нету, потому что если вы начинаете вот такими вещами заниматься на Западе, то у вас в лучшем случае будет культура отмены, а в худшем к вам придут, и дальше вы отправляетесь под суд. Вот достаточно вспомнить, как в Соединенных Штатах кто-то там что-то написал в запрещенном твиттере и убыл сразу на трешечку, при том, что он не совершал действия. Он лишь громко подумал, что было бы неплохо, И этого хватило для того, чтобы осудить. Германия с этой точки зрения, так там вообще отдельно идет всегда чат кутежа. Эти все процессы над рейхсбюргерами, неким каким-то пресловутым там национал-социалистическим подпольем, такая рабыня Изаура от Берлина бесконечная, с нулевым результатом, но зато люди убывают на срока. При этом даже не утруждается никто какими-то доказательствами. Во Франции, ну что, он может делать какие-то прогнозы, ровно пока он не пересечет какую-то линию. О том, что в ХДС, ХСС недовольны Мерцем, ну, по-моему, знают вообще все. Они же смотрят рейтинги. Извините, социология показывает результаты, близкие к вечным германским рекордам эпохи Веймарской республики. Знаете, это все равно, чтобы вот вы сейчас бы дали бы прогноз, что через несколько дней наступит июнь. А я бы сплеснул бы руками и сказал, вот как оно, а? Неожиданное какое решение событий. А что касается просроченного криворожского ЗЮСа, то я вам могу рассказать, что поскольку к тому моменту я уже отхватил свою десятку с конфискацией по приговору Шевченковского районного суда, и, соответственно, у меня был очень большой интерес к украинскому законодательству, и мы стали обсуждать потенциальную нелегитимность вообще всей власти за год до этого. Делали мы это с бывшим советником главы офиса генпрокурора Украины, с, господи, Владимиром Николаевичем Олейником, с Николаем Яновичем Азаровым и так далее, и так далее. Я же, как человек дотошный, я же не только проштудировал соответствующий закон о выборах, да, и те поправки, которые предлагались на тот момент Банковой для принятия Верховной Рады, но я же еще последовательный, почти ежедневный читатель судовой юридичной газеты. Может быть, я вообще один такой на весь мир. Вот, поэтому ни для кого это не было секретом. Мы говорили об этом значительно раньше Дубинского. Собственно, вот эта знаменитая фраза, поставленная на паузу Конституция и, соответственно, закон о выборах, она впервые-то у меня прозвучала в эфире. А только через несколько месяцев об этом начали задумываться на Украине. Ну и, кстати, итог дней сомнений и дней тягостных раздумий какой? Что думать об этом они перестали. Дескать, ну, стоит эта конституция на паузе, ну и ничего страшного. Да и не очень-то хотелось-то. Ну, правда. Че там голову себе утруждать этими буквами? Поэтому нет, я здесь не соглашусь категорически.
1: Ну, это действительно это хороший и правильный аргумент. Другое дело, что правда как-то к этому не получается прийти, не хочется прийти. Не знаю. В завершении, полчаса у нас, к сожалению, с вами сегодня выделено на эфир, есть доклад российского МИДа о ситуации с правами человека на Украине, и тоже в очередной раз, ну тоже повторяется, напоминается то, о чем говорит российское ведомство, российские другие деятели, общественные деятели постоянно. Вывозятся дети с Украины, вывозятся на Запад для усыновления тамошними семьями, в том числе семьями ЛГБТ. ЛГБТ, движение экстремистским в России, признано, запрещено. Это вот тоже фундамент, это тоже на будущее, что срока давности иметь не будет?
0: Ну, мне кажется, что подобного рода действия, я не юрист, Боже упаси. Вот, но мне кажется, что подобного рода действия по отношению к детям должно трактоваться по формуле геноцида. Вот. Со всеми вытекающими последствиями. Потому что это ведь уничтожение будущего нации на этой территории. Я не беру там условно этнических украинцев, родившихся там в Канадах всяких, Мюнхенах, и прочих Австралиях. С ним-то ничего не будет. Вопрос там другой, да, степень принадлежности именно к украинству как таковому. Потому что у меня подозрение, что значительная часть будет ассимилирована даже быстрее, чем это было с первой волной русской эмиграции. Ну, ладно, это мы как бы не трогаем, да, а вот территории Украины, да, где и так убыль населения колоссальная, есть старение населения, число смертей год от года возрастает, и вы берете молодых детей и отправляете за рубеж. То есть вас не интересует будущее страны как таковое. Я даже тут уже не хочу разбираться, что вы детям калечите жизни, отдавая их в гомосявые семьи. Во что это все выливается, еще когда правозащитники некоторые имели возможность что-то говорить, сейчас их просто нету, они вымерли, как динозавры и мамонты. Но когда они еще могли что-то говорить, то там раскрывалось, в какой идеологии растят там детей. Соответственно, это девиация. Это надругательство над вообще как таковой человеческой культурой. Но для власти-то это же без разницы. Власть же исходит из того, что в этом ярком балагане все живущее товар. Какая разница, что украсть? Энергетику, транш МВФ или человека? Учитывая, что человек там сейчас абсолютно бесправен, где там отцов можно бусифицировать бесконечно долго, уже даже договорились до того, что есть там целые списки, кого именно можно и нужно и полезно бусифицировать. А если женщина встрянет за своего униженного и оскорбленного мужа, то ей в лучшем случае дадут понюхать газу из баллончика, а в худшем отбуцкают и отправят быстренько в Лукьяновское СИЗО. А потом судья Ковтуненко впрудит ей покушение на украинскую государственность. Лет 8 она будет сидеть белым лебедем. А детей можно продать, что? Есть же как бы спрос на это. А что, вы забыли, как там людей на органы продавали по схеме, которая так называемая албанская? Еще, между прочим, 8 лет назад вполне себе происходило частные черные лаборатории. Одна из них, между прочим,
1: Роман
0: находилась
1: прям 10 секунд,
0: в Польше.
1: Прошу прощения.
0: Так что все нормально. Че?
1: Спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир, поделились своими мнениями. Единственное, нисколько не оспаривая по существу ваше слово, все-таки некоторые формулировки были достаточно острыми для утра. Армен Гаспарян на радио «Спутник».
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На Радио Спутник.
2: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 62 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, были атакованы территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей Республики Крым. Дроны уничтожены также над Азовским морем. ООН, ОБСЕ и другие международные организации пока не ответили на обращение в связи с ударом ВСУ по Старобельску, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, она продолжает надеяться на объективную оценку этих событий со стороны международной общественности. 22 мая украинские беспилотники ударили по колледжу и общежитию в Старобельске. В здании в этот момент находились 86 подростков. Погиб 21 человек и 63 пострадали. Вооруженные силы России в ответ на теракт наносят системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам. Владимир Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна. Таким образом, она отреагировала на публикацию главы киевского режима в социальной сети. Зеленский сообщил, что попросил Соединенные Штаты нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Соответствующее письмо уже доставлено американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу. Гражданина России задержали во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа. За это мужчине грозит от 3 до 20 лет тюремного заключения, сообщил РИА Новости генконсул России в Хошимине Тимур Садыков. По данным СМИ, подозреваемый неоднократно действовал по одной схеме. Прилетал из Таиланда без вещей и в аэропорту Хошимина забирал брендовые сумки с лентой выдачи багажа. Как подчеркнул дипломат, генконсульство взаимодействует с местными властями, но пока не получало от Вьетнама официального уведомления о задержании соотечественника. Оценки за поведение в российских школах будет выставлять коллектив педагогов. В него, в частности, войдут советник директора по воспитанию, учителя-предметники, логопед, дефектолог и социальный педагог, рассказала РИА Новости эксперт Министерства просвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. По планам ведомства, в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах в каждом регионе, а с 27-28 года оценка планируют вести во всех общеобразовательных организациях. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Продолжаем знакомить вас со всем важным и значимым, что в мире происходит. Естественно, надеюсь, уверен, убежден, что вы уже подписаны на нас в Максе. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Загляните, коллеги наполняют наш профиль там интересными новостями, яркими публикациями. Будете в курсе всего важного и значимого, что происходит. Но, естественно, прямой эфир всегда главнее. И на ближайшие полчаса наш гость – политолог, сопредседатель Клуба народного единства, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Александр Казаков. Александр Юрьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей.
1: Александр Юрьевич, спасибо вам огромное, что тоже вышли к нам в эфир. Некоторые вопросы, происходящие в мире, будет очень интересно послушать, как вы прокомментируете. Ну и в первую очередь, наверное, то, что для российской политики, для России важно на ближайшие несколько дней, ну, скажем так, одно из самых важных, это государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Почему подчеркиваю государственный? Потому что есть некие вот правила дипломатические, согласно которым государственный визит может, ну, обычно один по протоколам проводится в одну страну. Здесь же для Владимира Путина это уже второй такой визит. С 27 по 29 есть уже, ну, достаточно подробно рассказанная повестка этого визита. Ну и среди прочего ожидается заседание Высшего Евразийского экономического совета. Каковы у вас ожидания? Что-нибудь вот такое, может быть, на что вы лично обратите дополнительное внимание и предложите, ну, как это сказать, и нашим слушателям тоже?
6: Ну, на самом деле, очень много таких акцентов можно сделать в рамках этого визита. Первое, вы уже сказали, что это вопреки протоколу, и это, конечно, демонстрация определенная. Причем это инициатива казахстанской стороны.
1: Приглашение было Такаева, да, президент.
6: Да, придать этому визиту статус государственного, он вполне мог пройти как рабочий, которых может быть сколько угодно, потому что, значит, из двух дней первые могут быть рабочими, второй – это участие в международном мероприятии. Вот, это настояние Казахстана, и это демонстрация особого уровня сотрудничества между двумя нашими странами. Для многих наших людей, кого беспокоит положение дел в ближнем зарубежье или на постсоветском пространстве, как угодно это назовите, такой жест со стороны Такаева – это важно. Ну, я надеюсь, наши казахстанские друзья на меня не обидятся, вот, но я считаю, что у этого жеста есть дополнительное содержание, потому что, как недавно сказал наш верховный главнокомандующий, специальная военная операция близится к завершению, и как он же сформулировал на другой встрече, все знают, каков будет результат, и мы, и наши противники. Вот все лидеры всех стран, которые находятся на нашем большом пространстве, задаются вопросом, а что потом? Вот, и самые продвинутые лидеры соседних государств стараются заранее наладить отношения более близкие с Россией, поднять их уровень, ну, скажем так, от греха подальше.
1: А вот разрешите здесь небольшой тезис добавить к вашим словам. Дело в том, да, что между Россией и Казахстаном существует уровень контактов, уровень взаимоотношений. Это стратегическое партнерство и союзничество. Соответствующий документ был подписан, да, уже некоторое время назад. Да. И подобного рода у России есть документы только с Китаем, Ираном и КНДР. Казахстан в этом смысле, вот получается, четвертый сорт. То есть это отношение между странами на повышенный уровень даже поднимает, как бы это уже повышенным не казалось.
6: Да, ну вы говорите сейчас о межгосударственных отношениях, да, и международном статусе этих отношений. Я говорю больше о такой, сейчас говорил о таком оперативном уровне взаимодействия, потому что, еще раз, все государства нашего большого пространства задаются вопросом, что будет после нашей победы в специальной военной операции. И поскольку на протяжении этих 4 с лишним лет мы удерживали положение дел на наших границах, скорее всего, с так, в таком в режиме статус-кво. Для нас было это самое главное – сохранить статус-кво, не дать деградировать этим отношениям, а желающих было много. Мы помним визиты в Среднюю Азию, на Кавказ, и американцев, и турок, и французов, и британцев, кто только не пытался под шумок протыриться, простите за мой французский, в этот регион. Многие западные наблюдатели даже говорят о том, что возобновляется спустя 150 лет так называемая «большая игра», то есть противостояние англосаксов и России в этом регионе. И в этом смысле дипломатический жест Токаева тоже очень важен. Значит, вот вы назвали, кстати, четыре страны. Если вы посмотрите на карте, это такой четырехугольник своего рода, который даже географически контролирует пространство Евразии, вычеркивая, правда, из этого пространства Европу, которая тоже Евразия. Вот, но они сами заслужили. Так что это невероятно важный визит, и та повестка двусторонних взаимодействий, которая тоже обозначена, где очень много гуманитарного сотрудничества, это принципиально важно. Вот. Ну и я напомню, что именно Токаев был инициатором создания международной организации «Поддержку русского языка». Вот. Что Путин каждый раз подчеркивает, потому что для него это принципиально важно. И это была инициатива Токаева. В этом смысле он в какой-то степени является наследником Назарбаева, который тоже был и инициатором евразийской инициативы, и инициатором особого рода отношений с Россией. Так что все это очень, это все действительно очень важно. Ну и что касается международного формата, то на высшем совете Евразес все, конечно, ждут одного вопроса повестки дня. Причем самого вопроса там не будет физически. Это Никол Пашинян, который в связи с грядущими выборами слишком занят предвыборной повесткой и не приедет. Но этот вопрос будет обсуждаться. Мы все ждем формулировок, потому что после того, как Пашинян четко сформулировал желание свое, как минимум, отправиться в Евросоюз, он уже получил вполне четкие конкретные обещания, что потом будет.
1: Но это действительно, да, здесь, как вы абсолютно правильно подметили, ждем формулировок. А я не для того, чтобы сменить тему, но еще несколько других сообщений с вами тоже очень хочется обсудить. Все-таки действительно Соединенные Штаты нанесли новый удар по Ирану. Иран заявил, что в ответ атаковал очередную американскую военную базу, не сообщил какую, но вот в последнее время вот эти ироничные высказывания определенных деятелей от новостей и же с ними, они уже воспринимаются как-то немножечко иначе, потому что Иран, ну, правда, продемонстрировал, показал, что шутить не будет, не станет, а последнее иранское предупреждение, это было действительно предупреждением. Новый обмен ударами, все на фоне разговоров о том, что стороны таки все-таки обмениваются проектами каких-то документов о дальнейшем перемирии. Все на фоне того, что очень много журналистов и инсайдеров говорят о том, что Трамп намерен эти удары возобновить. Я так понимаю, все-таки имеются в виду удары прежней интенсивности. Вот развитие ситуации на сейчас, на самый конец мая, как смотрите, как видите?
6: Ну, по-прежнему инициативу в конфликте держит за собой Иран. Иран управляет и конфликтом, и переговорным процессом. Это сама по себе очень интересная ситуация, потому что, с одной стороны, Иран является стороной, на которую напали, но при этом именно он управляет процессом. И, насколько я понимаю, Иран не предоставляет возможность Дональду Трампу выйти из этого идиотского конфликта с точки зрения геополитики, идиотского даже с сохранением лица. То есть Иран настаивает на том, чтобы для всего мира было очевидно стратегическое поражение Соединенных Штатов в этом конфликте. Ну, Трампу это не нравится. Это не удивляет, честно говоря. И, судя по всему, судя по тому, как развиваются события, поддержку в Пекине Трамп не получил. Он, это известно из американских источников. Трамп надеялся на помощь Си Цзиньпина в урегулировании конфликта. Но даже если обещания были даны, они не работают. Вот. И Трамп находится в прежней позиции. Начнет ли он новые бомбардировки? Честно говоря, вряд ли. Потому что, во-первых, они ничего не изменят в ситуации. Поднять уровень интенсивности этого конфликта невозможно. Это можно сделать, только начав наземную операцию, но это будет вообще катастрофа для Соединенных Штатов. Поэтому Трамп находится в тупиковой ситуации, и Иран не дает ему выйти из этого тупика без поражения. Ну, из того, что стало в последнее время известно, Трампу очень не хочется обменивать свои требования на послабление, например, санкций. Он не хочет взаиморазменов с Ираном, потому что если будут взаиморазмены, это и есть демонстрация стратегического поражения. Посмотрим. Я не верю в то, что возобновится конфликт. И я не вижу, как Трампу уйти оттуда без поражения.
1: Это действительно несколько такая парадоксальная ситуация. Александр Юрьевич, а вот на самом деле, я вот сейчас подумал, можно было еще одну тему тоже к вашим другим словам прямо подвязать, потому что вот упомянули вы этот прямоугольник, ну, своеобразный прямоугольник, с которым прямоугольник, который ограничен странами, с которыми у России особенный повышенный уровень взаимоотношений, но ведь ровно между этими странами, вот Казахстан, Иран, Китай, между ними находится Афганистан. Тоже вот та самая... большая игра упомянутая, ну, действительно, регион, за который исторически многие и разные пытались без всякого успеха побороться. А вот договорились о военно-техническом сотрудничестве. В Московской области проходит международный форум по безопасности, подписан двусторонний документ. И представитель, министр обороны, непосредственно министр обороны Афганистана Якуб, сообщил напрямую, констатировал, что связи между Россией и Афганистаном расширяются. И это на фоне и тех событий, которые последние 20 лет происходили, да и в целом, не только 20, наверное, тут и 100, и 200, и 500 лет можно повспоминать. Вот подобное направление для внешней политической деятельности России, опять же, как оцениваете, что здесь сейчас важного?
6: Это принципиально важное направление, не только в вопросах безопасности, но и в геостратегических вопросах. Действительно, речь идет о 100-150 годах, и Россия сейчас предлагает Афганистану договариваться, причем на равноценной основе, выказывая все знаки внимания и уважения афганской стороне. Не впервой, кстати. Я напомню, что до афганской кампании у нас были сопоставимые отношения с Афганистаном. Россия никогда не пыталась ни оккупировать, ни колонизировать Афганистан, а всегда относилась к афганскому народу, ну, пуштунам в частности, всегда относилась с высоким уровнем доверия и уважения. И демонстрируем это сейчас. Это альтернативный метод взаимодействия в этом пространстве, опять же, антиколониалистский, скажем так. И поэтому, да, и нынешнее руководство Афганистана, то есть талибы, идут навстречу. И важно, что именно мы заключаем соглашение о военно-техническом сотрудничестве, потому что для нас это какие-то варианты гарантии. Ну, просто если там наше оружие, то мы больше понимаем, что происходит с точки зрения безопасности на этом пространстве. Вот. И кроме того, на этом же саммите по безопасности было, это не саммит, была встреча по безопасности, было сказано о неприемлемости, нами было заявлено, о неприемлемости возвращения военных баз третьих стран на территорию Афганистана, о чем не раз говорил, в частности, Дональд Трамп. Вот. Но талибы не горят желанием никого пускать туда в виде военных баз. Вот. Кстати, я бы вот эти сообщения об этих договоренностях связал с недавним большим выступлением директора ФСБ Бортникова на саммите СНГ по вопросам безопасности, где речь шла о наркотрафике, где речь шла о вопросах антитеррористической борьбы. И во всех этих вопросах, когда речь идет о Средней Азии, Афганистан обязательно должен присутствовать, потому что это может быть направлением опасности для нас, особенно северные регионы Афганистана, куда американцами теми же самыми и британцами свозятся боевики со всех театров. И из Сирии, те, кто не вписались в новую структуру государства и из Ирака. И они вывозятся в северные регионы Афганистана, которые граничат с нашими партнерами в Средней Азии. Поэтому такого рода договоренности с талибами принципиально важны. Это вопросы безопасности нашей страны на южном направлении.
1: Но это действительно и по новой заставляет взаимоотношения с Казахстаном и пересмотреть, и переосмыслить, да. И с Китаем, опять же, который тоже заинтересован в стабильности на территории Афганистана, и в целом, наверное, по всему, что на евразийском пространстве происходит, потому что Афганистан в этом смысле, правда, некий центр всего. Если немножечко тоже сменить тему, перенестись на североамериканский континент, где меняется руководитель разведки. Нацразведок у США несколько, как в свое время достаточно удивительно было узнать. Так вот, одну из них, руководитель нацразведки, бывшая Талси Габбард, ушла в отставку. И есть слушочки, поговаривают о том, что с ЦРУ она немножечко не сошлась характерами, требуя рассекретить некоторые документы, например, по коронавирусу. Новый, пока что исполняющий обязанности главы нацразведки, Аарон Лукас, и русский язык знает, и в американском Совете национальной безопасности курировал вопросы, связанные с Россией, и работал с Трампом в его первый президентский срок. Это все в открытых доступах, это все коллеги раскопали у него даже в соцсетях. Что-нибудь тут есть интересное, любопытное, за что зацепиться? Или, ну вот, Дональд Трамп любит менять представителей своей команды, вот, и власть таким образом показывает. Ну и вот опять же, по той ситуации с ЦРУ, Габбард, у бывшей главы нацразведки, не очень. Правда складывалась?
6: Ну, это не рядовая история, потому что Тулси Габбард, фигура в команде Трампа, была знаковая. И я напомню, что должность, которую она занимает, это координирующая должность. Это не просто еще одна разведка. Сколько их там? 15 или 16, по-моему?
1: Ну, их правда много. Это...
6: Да, ну вот так сложилось исторически у них. Должность, которую занимала Тулси Габбард, это координирующая должность. Именно она, после докладов всех этих разведок ей, предоставляла президенту лично, то есть буквально в руках принося и кладя перед ним на стол, как бы интегральные данные разведки. И в этом смысле политически это невероятно важная должность. Потому что она предоставляет материал непосредственно президенту, который, как вы понимаете, никто не контролирует, что там написано. На какие данные она сделает акцент, я имею в виду Тулси Габбард, какие данные она отложит в долгий ящик. То есть это очень влиятельная должность. И весь как бы, политический бэкграунд Тулси Габбард привлекал к ней с самого начала президентства Трампа большое внимание. И я тоже, кстати, всегда был... рад тому, что именно она находится на этой должности, потому что был уверен, и не только я, и мои американские коллеги были уверены в том, что она кладет на стол Трампу достоверную информацию, а не какие-нибудь там пробирки со стиральным порошком. Сейчас ее заменит человек... Да, что касается конфликтов, конфликты у Тулси Габбард были в администрации многочисленные, в том числе и с Дональдом Трампом. Я напомню, после летней военной кампании против Ирана, Тулси Габбард заявила, что никакого результата у этой кампании нет, что взбесило буквально Трампа. Он же всем пытался доказать, что все, вопрос решен, только, правда, через полгода пришлось решать его снова. И с ЦРУ, да, с Рэдклиффом была у них конфликтная ситуация, и тоже по многим параметрам, не только из-за публикации, а еще и потому, что с самого начала Габбард заняла, ну, если не доминирующее, то приоритетное место рядом с Дональдом Трампом в вопросах разведки, а ЦРУ очень ревнивая организация. Вот, и они, конечно, пытались всячески подорвать влияние Габбарда. Вот, но предлог благовидный, болезнь мужа, вот, это не политическая отставка. Вот Трамп всячески обнимает и оближет Тулси Габбард. Вот, но, тем не менее, посмотрим. Бэкграунд сильный у этого Лукаса. Он работал, то есть он профессионал, в отличие от Габбарда, он разведчик. И этого не скрывает. Если работал на российском направлении, то сами понимаем, что, понимаете, что работал против России, потому что американцы и разведчики не могут работать на этом направлении за Россию. То есть это всегда против по определению. Посмотрим, если он настоящий профессионал, то это хорошо. Это лучше, чем политически ангажированный какой-нибудь там деятель. Будем надеяться на лучшее.
1: Да, я буквально короткой строкой добавил бы, что Габбард в этом смысле была еще одной, является все еще одним из тех, кто буквально в недавнее время не сменил свою политическую окраску. Вплоть до 22 года она была в рядах демократической партии. Ну, тут можно вспомнить, что и Дональд Трамп сам выходец из демократической партии, и Джей Ди Венс тоже, не выходец, а поддерживал, а Джей Ди Венс напрямую в ней состоял, и Габбард еще даже...
6: Рубио вообще из неоконов?
1: Да.
6: Колбашка та еще.
1: Я просто даже хотел, к тому, что Габбард в 2020 году была кандидатом в президенты, в праймерис участвовала в демократических. Да, 2020 год, все правильно. В завершении, 4 минутки остается, свое соглашение подписали Норвегия и Франция. Франция свой ядерный зонтик, так называемый, распространяет теперь на эту скандинавскую страну. Премьер сказал прямым текстом, делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и так далее. При этом прежняя позиция Норвегии в отношении ядерного оружия не меняется. А вот можно ли это как-то для Макрона в какой-то в плюсик записать или вообще как-то рассматривать?
6: Ну, во-первых, это заявление должно иметь подзаголовок «Слона принципиально не замечаем». Потому что основная причина такого, всей этой вот суеты такой ядерной, пока только словесной, правда, это потеря веры и уверенности в американском ядерном зонтике. Вот. Но Америку мы не упоминаем. Вот. Хотя начинать надо было с этого. Как бы все понимают. Макрон, который пытается перехватить у американцев ядерную защиту Европы, кроме улыбки это ничего не вызывает, если честно. Потому что зонтик маленький, детский такой, даже, я бы сказал, игрушечный. Натянуть его даже на Францию с трудом-то можно. А еще растянуть на остальные, это как старую сову на глобус, честное слово.
1: Не преувеличивайте, все-таки Франция, опять же, исторически это одна из ведущих стран в области изучения атома. Может быть, не в объемах, но вот технологически было...
6: Алексей, а Британия была царицей морей исторически, а больше не является.
1: Справедливо.
6: Значит, смотрите, пока это только разговоры. Люди, которые вовлечены в эти процессы, в том числе экс-разведчики европейские, говорят, что ничего не получается у Франции на предмет модернизации ядерного потенциала. То есть, что было, то и остается. Разговоры, что нарастят, да вы свой-то в порядок приведите хотя бы. Пока и это не очень получается. Вот ни одного нового боеприпаса Франция не создала. Вот это в этом вопросе пока чистая политика. То есть Макрон надувает щеки и надеется за счет надутых щек взлететь. Не получится. Вот у него же задача какая? Заканчивается президентский срок последний. Вот, и он хочет, раздув щеки, перелететь на европейскую должность. Как бы и не жалко, пусть куда хочет летает. Вот, но за счет усиления военно-технического присутствия Франции в Европе, Алексей, да никто же ему не даст. Речь не про нас даже. Мы просто наблюдаем, с такой, с легкой иронией. Ему немцы ноги отгрызут, а британцы голову отпилят. Да при их уровне конкуренции, кто у них там Д'Артаньян в постукраинском мире, никто никому, они друг другу не дадут шансов вырваться на полголовы вперед в этом забеге. Главное содержание политики европейской сегодня, кто у них Д'Артаньян. Тут еще такие там поляки появляются, а мы тоже Д'Артаньяны. Это очень хорошо. Наша задача очень простая. Подливать бензинчика во все их внутренние трения. Мы нефтедобывающая страна, с бензином проблем нет. Подливать туда бензинчика, чтобы у них все горело, все полыхало, не дать им сконцентрироваться, собраться с силами и устроить нам настоящие неприятности.
1: Я больше все-таки к тому, чтобы не недооценивать того, что происходит. Александр Юрьевич, вам спасибо. Время, к сожалению, заканчивается. Всегда с вами очень интересно пообщаться. Спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир. Политолог, сопредседатель Клуба народного единства, советник первого главы ДНР Александр Захарченко, Александр Казаков в нашем эфире.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Международные организации не ответили на обращение в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Операторы беспилотников подразделения ГУР Украины бежали с позиции в Харьковской области. СИР нанес ответный удар по американской военной базе. Подробности далее. ОБСЕ и другие международные организации не ответили на обращение в связи с ударом ВСУ по Старобельску, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, она продолжает надеяться на объективную оценку этих событий со стороны международной общественности. 22 мая украинские беспилотники ударили по колледжу и общежитию в Старобельске. В здании находились 86 подростков, погиб 21 человек и 63 пострадали. Вооруженные силы России в ответ на теракт наносит системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам. Расчеты операторов беспилотников подразделения Главного управления разведки Украины «Кракен», которое признано в России террористической организацией и запрещено, бежали с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что расчеты операторов дронов противник задействовал в районе Нововасильевки. И эти соединения понесли большие потери. Как следствие, без средств воздушной разведки осталась пехота 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Режим ЧС объявили в Харольском округе Приморья, где из-за большегруза разрушился мост и был заблокирован проезд в село Сиваковка, сообщает региональное правительство. На месте уже организовали лодочную переправу. Специалисты приступили к откачке воды из оросительного канала для строительства альтернативного проезда. Сегодня оттуда завезут трубы для его сооружения. Медикаментов в селе Сиваковка достаточно. Рядом дежурит автомобиль МЧС. Товары первой необходимости будут доставлять пока через лодочную переправу, заверяет правительство. Корпус стражи Исламской революции утверждает, что нанес удар по военной базе США, с которой был атакован объект в городе Бендер-Аббасе. Любой акт агрессии против Ирана не пройдет без ответа, и если атаки повторятся, страна будет действовать еще более решительно, заверили в КСИР. Какой именно объект атакован, не уточняется. Ранее портал Axios писал, что США уничтожили иранскую установку для запуска беспилотников и 4 дрона «Камикадзе», якобы выпущенных по американскому кораблю и торговому судну. Кроме того, Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Мировые цены на нефть на этом фоне растут почти на 4%, освидетельствуют данные торгов. Цена августовских фьючерсов на марку Brent приближается к $96 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI превышают $92. Аналитики опасаются, что если перемирие будет нарушено, рынок столкнется с возросшим риском новых атак на нефтяную инфраструктуру. В Ненецком автономном округе Архангельской области и Бурятии зафиксирована самая низкая доля просроченной задолженности по ипотеке. Это выяснила РИА Новости, изучив базу данных России.

0: Центробанка. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Давайте продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто слушает, кто подписан на нас ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, следит за нами в канале Макс, радио нижнее подчеркивание Спутник. Это Стас Васильев, Стас разберется, Стас, ай как просто. Привет, привет. Опа, а звука-то и нет.
4: Доброе утро.
3: Все вернулось, все появилось, а то картинка показывает, что
4: так,
3: слова произносятся.
4: Так должно быть,
3: да.
4: Все.
3: Или это самоцензура какая-то вначале?
4: Ты решил начать с моего сердечного приступа утром, я понял.
3: А что, слушай?
4: Не, чуть сердечный приступ меня не хватил.
3: У тебя какая-то сейчас...
4: Ну, ты говоришь, звука нет, а мы вроде перед эфиром подключились, там с ребятами все проверили.
3: Все норм, просто самый первый, я говорю, у тебя рот двигается. А звука не прошло. Я подумал, что происходит. Потом подумал, что у тебя же какая-то насыщенная неделя, всякие кучи мероприятий и прочего. Вдруг что интересное, чем можно поделиться и о чем рассказать?
4: Так они пока еще не прошли, потом, когда пройдут, расскажу. Ну да. Да, что-то на этой неделе вот так вот я там забегался то в Сочи, то еще куда-то.
3: Мне тут подсказывают, что давай мы как-то переконтачим, потому что возникло ощущение, что это вот эта пауза между моими словами и твоими словами, это вот разрыв связи, а его надо ликвидировать, поэтому сейчас буквально в течение минутки-другой все это сделаем. А я пока нашим слушателям напомню, о чем мы сегодня поговорим. Ну, я надеюсь, что мы точно поговорим о том, для чего Владимир Путин едет в Казахстан и какие там будут непосредственно ожидания, потому что ситуация нетривиальная. Это государственный визит. А государственный визит обычно один раз президент в одну страну наносит, здесь же вот уже второй. Причем это по предложению президента Казахстана Токаева об очередных просьбах, об очередных намерениях что-то выклинчить у США со стороны Украины тоже поговорим, потому что определенные американские издания дают... Нет, это... Да, американские издания дают разную информацию о том, что именно в срочном письме Зеленского было написано. Там про самое разное. Про Старлинки немножечко тоже поговорим, потому что спутниковая ситуация важная, интересная такая. Вроде и тривиальная, вроде уже и привычная, но есть о чем говорить, потому что, ну вот, определенные успехи у России в этом направлении, в области создания своей спутниковой вот этой системы низкоорбитальных спутников тоже есть, и, собственно, почему бы на это и не обратить дополнительное внимание. Ну, а так, наверное, всего тоже будет понемножечку и про Иран, и про внутренние дела, потому что очередной... Богатенький автоводитель, скажем так, устроил ДТП, получил очень необычное, скажем так, за эти свои действия наказание. Я надеюсь, до этого до всего и дойдет. Ну и вот правда, что-то как-то хорошо вирусится и заходит в информационное пространство тема о славянской тоске. Оказывается, на Западе якобы очень интересуются вот этим самым вопросом, и большую популярность получают ролики. Вот как раз-таки о том, как объяснить человеку, который не в курсе, что такое русская традиция, русская история и русский язык, некоторые моменты, причем от каких-то исторических, вот этих хтонических образов, которые тесно связаны с российской действительностью сегодня, так и вот с чем-то уже более-менее современным из области поп-культуры и музыка, и кино, и такое прочее. Так, Стас, на этот раз, как все есть, давай расскажи что-нибудь. Ну, допустим, ладно, давай еще, просто я опять снова от тебя ничего не слышу, если ты вдруг что-то говорил, но шаги есть.
4: Ничего не говорил, это вот решаются проблемы с интернетом, но сейчас вроде должно быть без заминок,
3: Ну, тогда давай сразу в бой, сразу к темам, Владимир Путин в Казахстан едет, есть что решать и геополитически.

0: и экономические. Давай сначала, наверное, какие-то общие мысли выскажи, а я тебе потом дополнительных вопросиков тогда вдогоночку накидаю.
1: Слушай, ну поскольку я смотрю только как бы на экономику, а геополитика — это средство, в принципе, экономики, то тут у меня как бы вопросов нет. Это продолжение той политики, которую Российская Федерация, ну, пытается достигать на протяжении многих-многих лет, и она абсолютно одинаковая для всех стран, в том числе и для Казахстана. Что мы в Финляндии строили АЭС, что мы в Венгрии строили АЭС, что мы теперь в Казахстане будем строить АЭС, и Казахстану это необходимо, потому что им уже не хватает электроэнергии, страна развивается достаточно большими темпами, да, чем больше развития, тем больше электроэнергии и всяких остальных ресурсоемких задач нужно, да, потому что, ну, действительно развитие Казахстана идет неплохими темпами, во многом благодаря как раз-таки санкциям, которые наложили на Россию, а значит, России можно там много всего производить тоже и продавать, плюс у нас еще со времен Советского Союза общие общие всякие проекты, да, тот же самый Байконур. Мы же платим Казахстану за аренду для того, чтобы там всякие свои ракеты пускать в космос и прочее. И сейчас вот этот вот проект, это является основной, чем мы занимаемся. Поэтому я думаю, что все остальное, оно всего лишь следствие. Главное, мы едем строить там атомную электростанцию. К 2035 году она должна быть построена. И таким образом у нас получается взаимозависимость. Ну, Казахстан впадает в зависимость, так скажем, от нас, да, по части общего проекта, плюс еще разворачивается кадровое всякое сотрудничество, потому что эти станции, их нужно строить, их нужно делать, это нужно делать совместными предприятиями, потому что что там как в Казахстане, лучше всего знают сами казахи, поэтому вот совместно то же самое, что мы делаем с Китаем и со всеми остальными нормальными странами, которые, во всяком случае, до поры до времени стремятся к более-менее суверенной политике.
0: Ну вот тоже вот. Нисколько не ставит под сомнение, что сказано тобой ключевое, одно из ключевого. Я еще, знаешь, что даже вдогонку, наверное, добавлю, потому что между Россией и Казахстаном есть документы, которые уровень партнерства, уровень союзничества.
1: Очень серьезный,
0: вот,
1: да.
0: Вот, и не то чтобы очень серьезный. Вот как раз буквально в другом эфире вспоминали только что, что подобные документы есть у России с Китаем, Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой. Казахстан в этом смысле четвертая страна. То есть это не просто очень высокий уровень, это какой-то эксклюзивный получается уровень.
1: Да, мы в одной, так сказать, обойме находимся. Казахстан становится все больше и больше частью вот этой самой оси зла, да, куда Соединенные Штаты включают как раз-таки все наши страны. Осталось еще казахам с КНДР как-то укреплять сотрудничество и, может быть, тоже какие-то совместные проекты делать.
0: А какого рода это может быть? Просто тут вот на самом деле...
1: Ну, КНДР предложить особо нечего.
0: Ну, не то чтобы нечего. Я уверен, там найдутся всякие варианты. Но это правда, вот, казалось бы, две вот, ну, совсем сложно пересекающиеся вселенные. Хотя, с другой стороны, это может быть, потому что действительно знаем не так много о том, что происходит в КНДР. И, собственно, казахские тоже. Казахстанские помыслы.
1: Ну, слушай, я надеюсь, что как бы не придется, потому что КНДР — это все-таки страна, которая все годы была под санкциями. И у них все заточено исключительно на военку, да, то есть это вопрос выживания. А поскольку у России сейчас идет война, то тут мы с КНДР можем найти очень много общих точек соприкосновения, да, и, в принципе, мы за их помощь нам в устранении...
0: Да. Угу.
1: Да, то есть у Казахстана пока, я думаю, особых точек пересечения нет. Это я так вот сказал просто, ну так вот ради прикола, да. Пока что нет, и надеюсь, в этом военном плане не будет. Желаю всем казахам мирного неба над головой, чтобы у них никаких таких проблем не было. Да и каких-то предпосылок для конфликта я там пока не вижу, да. То есть чтобы у них был какой-то конфликт, это надо, чтобы произошла какая-нибудь цветная революция. Это надо, чтобы там начали абсолютно антироссийскую политику транслировать. Пока что этого нет, да, то есть всегда можно привести в пример каких-нибудь казахских националистов, которые там русня, убегай, да, и уходи там с нашей территории, хотим там быть частью другого мира, но это всего лишь частный случай, то есть я бы не сказал, что это прям именно тенденция.
0: Но вместе с тем, вот оно, совсем недавно, когда это было-то? 22-й год, январь, как раз Казахстану, когда за свой собственный суверенитет, за свою собственную безопасность, как государство, пришлось немножечко поволноваться. Поэтому ты так, конечно,
1: слушай,
0: махнул,
1: ну, сами
0: что
1: виноваты,
0: да,
1: ну, сами, власти, да, да, сами довели, власти сами довели. Ну, то есть, ну, надо знать меру, да, все мутят, все страны, все там политики, экономисты, ну, я имею в виду капиталисты.

0: Специалисты, они все мутят, но знайте меру. То есть совсем уж как бы не, ну, не наглейте, да, когда вы мутите бабло. А в Казахстане все это было из-за повышения цен на бензин. Тут важное осознание, да, то есть политики должны быть достаточно большого уровня, которые будут понимать, что если они совсем обнаглеют, то народ выйдет, да, и это будет использовано как раз-таки врагами. Тут же, понимаешь, вот в чем сложность моих обзоров политики, в том, что я не говорю, вот просто там есть хорошие, есть плохие. Нет. Есть плохие, есть очень плохие. Власти просто совсем попутали берега и начали мутить уже, ну, думая, что им как бы за это ничего не будет, да? Думая, что, ну, а что нам, вот у нас хорошие отношения с Америкой, народ мы как-нибудь угомоним, что-нибудь с этим сделаем. А потом, вот, кстати, история ничему не учит, причем даже новейшая история. У вас есть арабская весна, когда США свергали даже те режимы, которые были к ним достаточно лояльны, ну, так, знаешь, чтобы тебя в тонусе поддержать. Ну, что-то ты там сидишь, что-то ты как-то себя лайтово чувствуешь, да? Ну, сейчас мы тебе покажем, что если что, мы можем тебя и сместить, и будем договариваться с еще более лояльным правительством, состоящим из каких-нибудь ребят, которые нам будут, ну, не будут торговаться. Так что ты тоже давай там как бы торгуйся, потому что это нормально, но не наглей, да? Особо жирных условий для себя не пытайся выбивать. Но почему-то власти этому не учатся и всегда думают, что они в безопасности. Ну вот, власти Казахстана, вот на состояние 22-го года, они совсем попутали берега, их народ угомонил, и вроде как удалось решить этот конфликт, потому что и американцы там, ну, они не супер настойчиво все эти протесты разогревали, прогревали. Почему я так говорю? Потому что не было, допустим, какой-нибудь аналога небесной сотни, ведь, как мы знаем, без стрельбы, без убийства какого-то количества протестующих, чтобы все это повесить на власти, и уже потом, когда люди начнут там разбираться, окажется, что все не совсем так, как нам казалось, да, но вот в Казахстане мы ничего подобного не видели, поэтому Казахстан просто держали в тонусе. Просто показали, что были более сговорчивы. Ну, я надеюсь, выводы были сделаны правильные. Но каждая власть, да, если она меняется, там, после Такаева кто-то придет, они будут думать, что они умнее предыдущих, что они с американцами в более хороших отношениях, вот. Кроме того, каждая власть, она заигрывает с радикалами и позволяет им как-то существовать, потому что есть в Казахстане некоторое количество националистов, которые там кричат «русские, go home», и как будто бы с ними особенно не борются, да. Я не говорю, что это говорит о какой-то тотальной русофобии в Казахстане, но когда-нибудь эти силы могут с вами сыграть злую шутку. Потому что, ну, вот так вот уже с советских времен повелось, что мы часть единая такая. И там огромное количество русских. Я вот, когда бывал в Казахстане, да, там русских и казахов как будто бы поровну. Но это мое ощущение, это неофициальная статистика. И вам нужно уничтожать любого рода националистические проявления. Точно так же, как это делала Россия со всякими русскими маршами и другими мероприятиями. Просто потому, что, ну, у нас совсем многонациональная страна. И за счет того, что мы будем существовать в мире, ну, это как бы залог благополучия, один из. Вот, ну, так я, вот, так что заигрывать с ними не стоит.
1: Я тогда и последнее сюда добавлю, что все это подает, ну, не подается, все это оформляется, все это задумалось и производится на таком уровне, на уровне госвизита, по инициативе Казахстана, не только Казахстана, президент Казахстана, то есть это такаевская идея, инициатива.
0: Потому что им это выгодно, но им надо готовиться к, после того, как все уже будет совсем подписано, да, казахам, ну, и нам тоже нужно готовиться к тотальной антироссийской пропаганде. Объясню почему. Европе выгодно, чтобы Казахстан покупал их электроэнергию, их ресурсы, потому что, но оно дороже, и это невыгодно Казахстану.
1: Погоди, одну секунду. Это ты что имеешь в виду покупать? Это Казахстан, добывающая страна и экспортирующая
0: энергию. Ну что, ну, не только. Нет, сейчас, подожди, я тебе скажу даже конкретные предприятия.
1: Не-не, ты имеешь в виду прям какое-то электричество импортировать или что? Нефть, газ? Ты говоришь просто заинтересованы в ресурсах.
0: Не-не-не, я говорю про электроэнергию. Смотри, у Казахстана по состоянию на то ли 2024, то ли 2025 год, у них уже дефицит электроэнергии.
1: Это потому все, что... все справедливо. Да, да, то есть... да, да. Извините, пожалуйста.
0: Ну, у нас с тобой, да, видишь, это замедление небольшое, поэтому я не всегда понимаю, когда ты закончил, а ты не всегда понимаешь, когда я закончил. Уж зрители, простите. Смотрите, у Казахстана есть дефицит электроэнергии, потому что, повторюсь, страна развивается, и чем развитее страна, тем больше у нее дефицит электроэнергии, потому что люди там все, там, начиная от смартфонов и все остальное. То есть у них собственное производство 117 миллиардов киловатт-часов в 2024 году, а потребление 120 миллиардов киловатт-часов, и оно растет, то есть с каждым годом растет, и поэтому Казахстан покупает электроэнергию у России. Почему он покупает у России? Вот на 100 миллиардов тенге они купили электроэнергию в 2024 году, потому что тупо дешевле, да, то есть покупать где-то еще из-за рубежа, ну, это будет дороже, потому что по части электроэнергии и вообще всех остальных ресурсов Россия, ну, как бы достаточно выгодная страна, очень выгодный торговый партнер. Но европейцы-то тоже хотят, чтобы у них покупали, потому что это рыночек. И поэтому они будут провоцировать рост антироссийских настроений, чтобы точно так же, как они сделали в Финляндии, точно так же, как пока что не происходит, но я уверен, будет сделано в Венгрии, ну, чтобы этот бизнес у России отжать, наложить там санкции и прочее. Поэтому больше будет рост. Да.
1: Я больше даже, знаешь, к тому, ну, просто действительно непосредственно импортировать электроэнергию откуда-то из Европы далеко и дорого. Я так понял, речь идет, и ты ведешь к тому вот это самое строительство каких-то электростанций.
0: Да, да, атомная электростанция. То есть к 2035 году уже даже этот подразделение МИФИ создано в Казахстане, наше российское, для того, чтобы ковать, так сказать, для этого кадры, которые все это будут обслуживать, которые все это будут делать, и, ну, для того, чтобы продавать Казахстан электроэнергию. И поскольку это выгодная сделка для обоих сторон, для России это улучшение отношений и что-то мы другое от казахов получим, да, в финансовом плане, но для Европы это невыгодно, я считаю, что Европа в антироссийскую пропаганду в Казахстане будет вкладывать достаточно большое количество денег. И вот вопрос в том, ну, как власти себя поведут казахские, то есть будут они заигрывать с этими националистами, играться в свободу слова. Тут же вот прямо конкретный механизм отработанный. Берем, все, вот там Россия что-то построила, нам надо это дискредитировать. Берем, начинаем спонсировать казахских нациков, да. Если Токаев с его властью начинает против этих нациков бороться, например, сажать за разжигание межнациональной, межэтнической ненависти, то Европа такая: о, Казахстан недемократичный, там подключается США, подключаются все остальные, начинают гнобить этот режим, говорит, ну, боже, посмотрите, какой он недемократичный, как они все неправильно делают. И Токаев, например, стоит в этом моменте перед выбором. Начать заигрывать с этими силами и затерпеть, да, что поганые нацики бегают и кричат там русские «go home» без всякой причины, создают конфликты и прочее. Точно так же, как мы делали в свое время с Навальным. Да, помните, Навалыча же называли несажаемым.
1: Внесен в список экстремист-террорист, да.
0: Его же называли несажаемым, потому что даже когда там очевидные преступления, очевидные манипуляции финансовые Навального, но это, опять же, не стопроцентная информация, почему именно распоряжению, но говорят, что когда по делу Киров-Леса его посадили, на следующий же день позвонил Путин, потому что, ну, и потребовал освободить, потому что вот такой вот оппозиционер, вот такая вот священная корова, с которой все носятся, потому что это испортит отношения с Западом, и посадка такого человека нам сулит, ну, там, и санкции, как с актом Магнитского было, и потерю финансовых этих. Вот, то есть это такой вот механизм, он в этом плане абсолютно отработан.
1: Я не знаю. Ну, давай, наверное, еще чуть-чуть в целом, аккуратненько, осторожненько про Высший Евразийский экономический совет. 29-го на третий день визит Владимира Путина состоится этот саммит ЕАЭС. Какие-то ожидания, что-то важное, значимое, или подождем официальных формулировок, подождем официальной повестки?
0: Ну, а вот что, смотря что считать значимым. То есть я обрисовал общую геополитическую картину, а все остальное это будут всего лишь частности этой картины, да, то есть то есть есть такая сила сближения Казахстана и России. Соответственно, появляется, вот есть тезис, да, появляется антитезис. Это то, как против этого будет протестовать и какими средствами будет заниматься Европа для того, чтобы нас друг от друга отдалить.
1: Не будет, а будет продолжать заниматься, потому что, ну, давай будем объективны, но в нет, Казахстане она будет уже усиленно. Очень много. Вот-вот-вот, да-да-да.
0: Да, да, но мы все-таки, несмотря на все это, мы идем на сближение, именно финансово-экономическое. А значит, ну, Такаев, так сказать, выбрал политику. Ну, а теперь антитезис. Теперь надо цветная революция. Или, ну, купить, скорее всего, не получится, потому что из-за географической... Ну, короче, вот то же самое, что с Украиной делали. То есть один в один будет такая же история.
1: Не возникает ощущение, что Такаев, ну, все-таки вот уже два стульчика-то у себя поставил?
0: А и правильно сделал.
1: Правильно. Слушай,
0: ну и правильно сделал. Но
1: для,
0: с точки
1: вот...
0: зрения интересов Казахстана все сделал правильно.
1: Именно. А с точки зрения все-таки российских интересов?
0: Ну, российские интересы, они полностью диктуются только в России, да, то есть у России свои интересы, у Казахстана свои интересы, и мы как-то должны находить компромисс, чтобы интересно было и вам, и нам. Пока что такой компромисс находится. Чтобы не получилось, как с Украиной, да, а то просто, ну, можно же сказать то же самое и про таможенный союз 2014 года, который мы предлагали. Янукович торговался, но Янукович был... слишком, так скажем, непредусмотрителен и с этими со всеми нациками предварительно заигрывал, да, то есть ему нужны были эти ребята в свое время, а потом эти же нацики его изгноили в гиене огненной, так сказать. Поэтому, ну, посмотрим, тут уже зависит от дальновидности Такаева, от его преемника, но сейчас, с точки зрения Казахстана, общего роста благополучия страны, он все делает правильно. Где дешевле у России, покупают у России, где дешевле и выгоднее у Китая, покупают у Китая, где дешевле и выгоднее Европы, сотрудничает с ними и получает от них все плюшки, потому что они сейчас находятся в таком вот выгодном положении.
1: Про Китай, наверное, правда, отдельно нужно говорить. Вот уж кто заинтересован, опять же, чтобы Казахстан был... Ну, как это сказать, чтобы Казахстан думал про казахстанские интересы. Потому что, ну, сколько раз такое бывало, когда по одному звоночку откуда-нибудь вот оттуда, с той стороны Атлантического океана, или там, я не знаю, просто из западных регионов евразийского континента от собственных выгод отказываются, от, предпочитают какие-то корпоративные обязательства и обещания. Ну, есть же чем Казахстан поманить, какую морковку повесить и нарассказывать для, и для североатлантических организаций, и для... европейских экономических
0: согласен,
1: организаций.
0: Согласен, а мы должны предложить еще тоже что-то свое, то есть тоже должны переманить, ну, на здравом каком-то сотрудничестве, чтобы у нас были благополучные, хорошие отношения.
1: Так вроде и видим,
0: ну,
1: даже.
0: Такая борьба.
1: Видим же, да, как раз то, что предлагают. И, ну, я не знаю, ну, это же не будет каким-то однобоким взглядом сказать, что это правда выгода. И про, господи... атомная электростанция, да?
0: Ну, выгода, и это и для нас выгода.
1: Конечно,
0: и для них. То есть мы, ну, как бы сейчас действуем в рамках того, как должны действовать цивилизованные страны. Мы не отправляем там каких-то нациков уже российских, да, не взращиваем вот эти структуры, которые будут в Казахстане сидеть и говорить, давайте там снесем Такаева и посадим какого-нибудь чувака, который вообще полностью откажется от сотрудничества с Америкой и все в сторону России, да, каких-то там российских националистов. Но мы эти силы не поддерживаем, мы просто торгуемся, мы вместе там что-то строим, получаем одни выгоды, казахи получают другие. То есть это, на мой взгляд, в принципе то, как и должны себя при капитализме, при более-менее... Я ненавижу капитализм во всех проявлениях, но есть более прогрессивный капитализм, когда вы договариваетесь, есть более реакционный капитализм, когда вы приходите и убиваете. Мы действуем в рамках цивилизованного более капитализма, и это правильно. Поэтому каждый что-то свое имеет.
1: Я бы, кстати, совершенно не удивился. Да и есть слова и высказываются очень громко о том, что многие были бы не против. Вот те, кто высказывает слова. О том, чтобы действовать как раз-таки вот обрисованной тобой схемой. И сменить,
0: ну,
1: и поставить,
0: многие
1: и прочее.
0: Были бы не против, да, многие... Я не верю вообще, вот не верю в жесткую силу, я верю исключительно в мягкую силу в долгосрочной перспективе. Ну, я вчера уже объяснял, почему те же самые удары по Киеву, да, это безвыходная ситуация, когда российская власть не могла не отвечать, потому что гнев народа бурлит как раз-таки, которые хотят эти удары. Но при этом эти удары, они практической пользы принесут очень и очень немного. А вот поводов выдать Украине еще вооружение, как-то их защитить, это все будет раскручено просто до максимума. Поэтому, ну, у этих людей такое мнение, у меня вот такое мнение. Я за мягкую силу, энергетическое воздействие, мы бы могли весь мир захватить с помощью энергетики.
1: Давай вот как раз с этого момента с украинского вопроса продолжим, но сразу после выпуска новостей на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
7: Сколько ни ищу, все не то.
8: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
8: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
8: Ага.
7: И с чувством юмора.
8: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Танкисты группировки «Войск Север» ликвидировали группу боевиков ВСУ в Харьковской области. Была сорвана попытка ротации, рассказал РИА Новости командир боевой машины. По его данным, разведывательный дрон засек скопление противника в лесополосе. Выяснилось, что боевики пытались добраться до позиции своего подразделения. Танкисты 4 осколочно-фугасными снарядами уничтожили силы противника. Банк России направил в арбитражный суд Москвы заявление о выдаче исполнительного листа по его иску к бельгийскому Евроклирбанку о взыскании 200 миллиардов евро убытков. Соответствующие документы поступили в инстанцию 27 мая, сообщает РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск Центробанка к Евроклир, взыскав с ответчика убытки в 7 валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. 26 мая суд по заявлению Банк России обратил решение к немедленному исполнению. Евросоюз планирует защитить свою промышленность от экзистенциальной угрозы импорта товаров из КНР, пишет Financial Times, ссылаясь на зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефана Сежурне. По его словам, Брюссель будет более систематически вводить импортные квоты и пошлины, поскольку европейская химическая промышленность, металлургия и чистые технологии находятся под угрозой уничтожения из-за конкуренции со стороны Китая. Особые меры будут обсуждаться еврокомиссарами на специальном заседании по Китаю в пятницу. Корпус стражи исламской революции утверждает, что нанес удар по американской военной базе, с которой был атакован объект в городе Бендер-Аббасе. Любой акт агрессии против Ирана не останется без ответа, заверили в КСИР. Портал Axios ранее писал, что США уничтожили иранскую установку для запуска беспилотников и 4 дрона «Камикадзе», якобы выпущенных по американскому кораблю и торговому судну. Советские пограничники в июне 41 года добыли документы, свидетельствующие о планах гитлеровской Германии напасть на СССР. ФСБ опубликовало рассекреченные донесения погранотрядов НКВД Белорусской, Украинской и Молдавской республик. Также опубликован очерк о начальнике 9-й погранзаставы 17-го Брестского погранотряда, одном из руководителей обороны Брестской крепости Андрее Кижеватове. Публикация связана с отмечаемым сегодня Днем пограничника. Также архивные документы рассекретили в преддверии памятные даты. 22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: Стас, а?
8: Разберется.
10: Разберется.
11: Разберется.
12: Разберется.
2: Стас разберется.
1: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». И раз уж Украину упомянули, украинские СМИ со ссылкой на свои источники, а значит, доверяйте сами, насколько это все правдиво, а насколько констатация очевидного, значит, говорят, Зеленский написал Трампу срочное письмо. Письмо содержит просьбы об экстренной военной помощи, то есть вот это вот срочное, экстренное. При этом, если дальше вчитываться, в целом-то, ну вот все то, о чем мы читаем, о чем мы слышим уже, ну, 3 с лишним года. Дайте патриоты, дайте ЗРК, дайте ракеты. Ну и просто недавняя вот эта ситуация, недавние удары высокоточные российских ракет-беспилотников, видимо, я так понимаю, к проблеме новый интерес подогрели. И тут же, естественно, уже приходят публикации и вот тут как раз западных СМИ о том, что, ну, где достаточно активно рассказывается о возможности, о намерениях и готовности Украины еще 2-3 года, собственно, воевать, продержаться и вот тому подобное прочее. Как это рассматривать? Это новая глава просто вот какая-то текстовая или что-то серьезное и правда продолжается? Потому что о том, как США, о том, как Трамп лично сегодня хочет поддерживать Зеленского, ну, наверное, все и так в целом знают, а в детальках я еще подкину.
0: Да, ну, это продолжение той самой тенденции, о чем я и говорил. Ударили по нашему колледжу, убили мирных, из-за этого...
1: Детей убили.
0: Ну,
1: мирных.
0: Ну, детей, да-да-да, ну, мирняк. Ну, там, понимаю, было место...
1: Любая в жизни цена, но тут просто уж как-то...
0: Ну, это придает особой жести, так скажем, этой истории, да, но я имею в виду именно, что действительно ударили не просто по мирным, а ударили именно по детям, что, конечно, в российском обществе вызвало очень большое недовольство, и начались вопросы к собственной власти, да, а можем ли мы вообще всех защитить. Поэтому власть для того, чтобы успокоить народ, тем более в преддверии там и выборов, когда ситуация накалена из-за всех этих блокировок, решили показать, что да, мы можем. Тем самым, нанеся сильные удары, они не могли этого не сделать, на это и был расчет Украины, а Украина получила дополнительное медийное оружие, да, то есть все СМИ, CNN, BBC, внезапно у них там все оказались в отпусках, что очень смешно, да, то есть они не могут в Старобельск теперь поехать и показать, как оно там все на самом деле, какие удары и что наносятся, и поэтому, соответственно, показывают только сторону Украины, да, то есть игнорируют, что это было ответной мерой за удар по нашим детям, да, на Донбассе, в ЛДНР. И такие, а вот Россия опять по нам бьет, нам страшно, Россия нас терроризирует, посмотрите, как плохо живут в этом. Ну и Зеленский на фоне этого как бы запрашивает помощь, потому что таким образом он пытается манипулировать уже самим Трампом. Да, вот как это так? Россия буйствует, бесчинствует, просто так всех подряд убивает, а вы нам не помогаете, вы нас не защищаете, сделайте хоть что-нибудь. Вот и все. То есть здесь как бы абсолютно стандартная, продуманная уже миллион раз техника. То есть я думаю, что есть вероятность того, что это письмо было готово еще, уже написано, да, и укомплектовано еще до того, как удар был нанесен.
1: Да, в этом-то никаких сомнений нет. Да-да-да. Я к тому и подвожу, что в целом-то его содержание — это ровно то, что мы слышим достаточно давно. И да, патриоты на Украину едут, да, ракеты поставляются, но, по крайней мере, вот более-менее открыто публично говорят, что этими комплексами прикрывают только что-то самое ценное. При том, что российские удары этого самого ценного, ну вот, попадают, достигают. Есть разные отзывы о том, какие были результаты конкретно этого удара, но вот оно прям, да, обострилось.
0: Но тут вопрос больше в медийке. Не имеет на самом деле, да, как бы прагматично и жестоко это ни звучало, на самом деле не имеет значения, там, достигли эти удары какой-то цели или не достигли. Главное то, как это покажут. Главное, что есть определенные разрушения, и теперь это можно выставить, как вот мы, бедные, мы страдаем, да, проигнорировав полностью все, что этому предшествовало.
1: Справедливо. Я как раз тут вот этих самых деталей и прагматики добавил о том, что, понятное дело, сколько надо, столько, сколько захотят, столько могут получить украинцы, но в бюджете на данный момент США, американском бюджете, сокращается выделение средств напрямую. Более того, на 27-й год в бюджете Пентагона выделение средств по линии инициативы содействия безопасности Украины не запланировано. Учитывая, что раньше выделяли даже не то что миллиардами, а десятками миллиардов, на следующий год пока миллионы. Да, в сотнях миллионов.
0: Да, да, около 400 миллионов, угу. Что даже до полмиллиарда не дотягивает, что копейки. Но тут же, понимаешь, тут тоже палка о двух концах. То есть, опять, не критикую Министерство обороны, я просто констатирую, да, вот эти вот факты такими, какими я их вижу. Но смотрите, в чем прикол. Украинское общество сейчас больше, во всяком случае, если верить всем статистикам, их раздражает даже не сам факт войны с Россией, а намного больше раздражает коррупция. То есть, как это так? У нас такая фантастическая коррупция. Мы воюем, ТЦКшники отлавливают людей, а вы только воруете, Елена Зеленская покупает себе там новые бриллианты и все остальное. И, по сути, нужно на это давить, более информационно работать, и тогда есть вариант на какой-то больший развал внутри самого украинского общества. Но подобного рода удары, я нахожусь в полной убежденности того, что удары любой силы, будь то удары по Киеву или будь то ликвидация всей верхушки власти в Иране, они ведут только к консолидации общества, потому что мы знаем много примеров из истории, да, когда вот там даже вот советская власть перед Великой Отечественной войной. Очень много к ней вопросов было, очень много недовольных, но внезапно, если почитать даже воспоминания людей, которые во всех этих страшных гулагах сидели, как только немцы напали, все, это полнейшая консолидация общества, и даже ярые противники советской власти, они готовы были пойти на фронт для того, чтобы отечество защищать. И любые сильные удары с нашей стороны, которые, опять же, повторюсь, начнутся вопросы внутри страны, если их не наносить, потому что огромное количество людей, они как бы требуют каких-то ответок. Я их тоже понимаю, не осуждаю, просто констатирую факт. Если этого не делать, то будут проблемы. Но если ты это делаешь, это приводит, если эти удары разрушительные, если в том числе страдает мирняк, а мирняк страдает как раз-таки из-за украинского ПВО, да, то есть когда мы бьем по Украине, там хоть по Крещатику, хоть не по Крещатику, там в любом случае происходит ПВО, да, то есть ПВО отклоняет ракету, она куда-то отлетает. В данном случае Украина решила сама наказать Зеленского, поэтому прилетела в его дом после работы средств противовоздушной обороны. Но если наносить удары по объектам, которые действительно там никакой военной целесообразности не несут за собой, то это будет приводить к большей консолидации общества против России, и больше людей там перестанет бегать от ТЦК и, возможно, даже пойдет на фронт для того, чтобы ответить за эти там удары, если они будут неоправданными. Так что здесь тоже нужно сохранять баланс, и не то, чтобы я был каким-то ярым охранителем, но вот судя по тому, что я вижу, ну, российская сторона действительно действует, как Путин и говорил, хирургическим методом, ну и как будто бы действует правильно. Мы не терроризируем мирняк, мы бьем по военным объектам. Ну, если где-то по мирняку прилетело, то это из-за работы украинской ПВО. Это, к сожалению, опять же, данность абсолютно любой войны. Но каких-то точечных ударов по Украине, вот именно по мирняку, нет.
1: Я, знаешь, что сюда хотел бы добавить? Во-первых, вот эти слова, которые ты сказал про усталость украинского общества, это, значит, некий опрос, который не опубликован, который был проведен американской НКО, и который, результаты которого публикуются одним из американских изданий. То есть тут получается через такие, через четверные руки. Ну просто давай,
0: да,
1: будем честны.
0: Но это можно... укладывается в мою картину мира и во все остальное, что я вижу. Да? То есть когда я смотрю украинских блогеров в том же самом ТикТоке и прочее. Поэтому, ну, мне это кажется реалистичным, но, разумеется, я не утверждаю, что это на 100% правда. Но коррупция — это тема больная абсолютно для всех стран.
1: Вот я как раз к этому и вел. Но это же очевидное. Будет общество уставать от внутренних проблем намного больше, намного сильнее.
0: Да. Но подожди. Смотри, в России даже с учетом посадок, да, за коррупцию и прочей борьбы, которая с ней ведется системно на протяжении уже достаточно долгих лет, хоть и СВО ускорило эти процессы, что хорошо. Но все-таки, несмотря на жесткие разгоны всех этих историй про российскую коррупцию, да, когда устанавливаешь факт, преувеличиваешь масштабы и начинаешь на эту тему вести свою информационную войну, получая гранты от всяких USAID-ов и всех остальных, это как бы одно. Да, почему о России столько говорят? В Украине же эти темы, как правило, табуированы, но, тем не менее, об этом говорят очень-очень много. И там размах коррупции, ну, намного больше, чем в России. И, тем более, в период войны это просто не может не волновать людей. И если об этом начинают говорить больше, то это говорит о большой усталости общества от всего этого.
1: Да, да. Ну, я больше имел в виду к тому, что это, ну, очевидно, это не первый раз. Более того, в том направлении как раз-таки и бьют. Более того, на самой Украине в этом направлении многие бьют. И это тоже хороший вопрос, почему как происходит. Потому что и вот эти кадры о том, как ЦКшники занимаются своим, мягко говоря, делом, и коррупционные дела, вот, ну, они идут, они громко идут, вскрываются. Причем относительно недавно вот эта ситуация с Ермаком, ну, это же прям совсем какой-то вызов.
0: А это уже прям, будто ну, бы... это вообще, это крайняя степень. Mm-hmm. Я вот, ну, не знаю, что может быть жестче этого. Я вот, кстати, не проверял еще, не успел проверить информацию, но несколько СМИ утверждают, что Вероника Фэншуй получила гражданство России, продала всю свою недвижимость и переехала в Россию. Пока это не подтвержденная информация, но я скажу так, что если это правда, то, возможно, экстрасенсы хотя бы иногда принимают реально правильные решения, хотя это скорее исключение, лишь подтверждающее правило. Но это как бы не точно, это надо проверить, но это будет просто дикий лол такой, знаешь, из, ну, вот прям,
1: ну,
0: вот в копилку
1: лол-то
0: мировых курьезных историй. Ну, потому что каждый даже не хочет... в Америку, не в Европу, а именно в Россию. Нет, я этот выбор одобряю, так это логичное это решение.
1: Это же как раз и показывает, что связь-то с космосом как раз вот она где есть на самом деле.
0: Да, да, да, потому что с нами Бог. А теперь будем говорить, мы русские, с нами Вероника Фэншуй.
1: Это очень хорошо получилось, да.
0: Вероника Фэншуй — это самый вообще теперь для меня мемный персонаж, да. Я причем даже не запомнил, как она выглядит, но то, что Украина управляла экстрасенс, это вот просто лол. Это все стереотипы о нацистской Германии, с их вот этой вот готовностью верить во все, что угодно, это вот просто воплощается в одной ситуации, и это просто, ну, это дико смешно. Грустно, конечно, что как бы ситуация сама, но сам прецедент, ну, очень смешной, никто мне не запретит смеяться. Для меня она теперь вот прям вот мем-персонаж number one в этом году.
1: Хорошо, правда, но в целом, если подводить итоги, я не знаю, закругляться, не в том смысле бы, что вообще с этой темой, а конкретно на сегодня, про вот эти, это противостояние общества призыву ТЦК и прочей... Угу. Мобилизации, бусификации, по-разному все это говорят, выбирает свое выражение самостоятельно. Опять же, понятное дело, вопрос вечный, и не полгода, и не год, и не полтора года назад первый раз задавался, но это рано или поздно станет каким-то критическим фактором, потому что вот тот самый опрос, который ты упомянул, ну, он как бы намекает, что рано или поздно вот та самая консолидация, опять же, про которую ты рассказал, она рано или поздно, ну, может вот чуть ниже стать, чем у возмущения общества, чем да. усталость общества, и что-то произойдет. Вот видно,
0: я не
1: что-то
0: думаю,
1: так...
0: что что-то произойдет. А, я
1: вам
0: объясню, почему.
1: Или только на ближайшее?
0: Вообще. Ну, нет, вообще.
1: Да-да.
0: Объясню, почему. Потому что даже если все эти НКОшечки и прочее, они будут поддерживать, да, на Украине нет радикалов, которые не зарабатывали бы на войне, да. То есть вспоминаем, все вот эти вот самые отъявленные нацики, которые выходили за чистоту украинской крови, правда, вопрос, как там с чистотой украинской крови, если у вас теперь индусов завозят в огромных количествах. Ну, впрочем, как и у нас, но в случае с Россией это не является противоречием.
1: Это другое, естественно, конечно же.
0: Но в этом случае это другое, потому что мы как бы националистические настроения никогда не транслировали и не рассказывали про то, что нам Россия для русских. Ну, те люди,
1: на
0: которые это рассказывали...
1: Они... Да.
0: Не, даже не на государственном. Те люди, которые это рассказывали, они уехали как бы в Украину уже достаточно давно.
1: Я имею в виду, вот. Что у нас это вот на таком уровне не транслируется. Потому что так-то, понятное дело, свобода слова, к сожалению, слишком свободная.
0: Но смотри, прикол в том, что все вот эти вот нацики, да, которые из Беларуси ехали на Майдан, угу. которые из России ехали на Майдан, они сейчас вот и при этой нацистской власти, они прекрасно зарабатывают. А значит, нет никаких ударных отрядов. Как вы будете брать власть? Вы не сможете взять власть, у вас нет натренированных радикалов, у вас нет этих ульт, точнее, они есть, но они являются теперь частью этой элиты. То есть когда-то они как бы к власти-то пришли, да, ну, интеллектуальные лидеры нацики, ну, те же самые Белецкие, все экстремисты, Тягнибоки и остальные, они по Верховной Раде вот так вот размазались и формально участвовали в принятии решений. Ну, и не формально, а по факту. А вот те, которые выходили за чистоту украинской крови и украинской нации, они тоже стали частью Азовов, прочих формирований, добились определенных... скажем так, должностей там, да, угу. сладких, где они просто сидят, на фронт не ездят, ничего не делают. А обычных Тарасов они отлавливают на улицах, заставляют воевать, чтобы им еще больше денег там и гуманитарных и прочих выделяли, да. Как это делают белорусские националисты, которые там за Украину воюют, хотя их на фронте никто не видит. Они сидят в прекрасных офисах где-нибудь недалеко от Банковой и распределяют гуманитарные деньги по ангажированным с ними фирмам, продают должности, я об этом рассказывал, если кому интересно, в реакции на эту белорусскую оппозиционерку, которую выпустили, которую просто использовали в своих целях, а в итоге Лукашенко всех красиво переиграл. То же самое и РДКшники, вот эти вот, White Rex, Капустин, они сидят, они просто получают бабки. То есть, я так скажу, на Украине нет радикалов теперь, которые не были бы частью современной власти. Я надеюсь, вот прям вот понятно объяснил, как вся эта система работает, а то просто мы столько раз все это обсуждаем, и я какие-то подробности опускаю.
1: Да нет, все так, все по факту, все и есть, все и вот. Вопрос именно не в том, что кто-то наивно ожидает, где и как вот этот самый последняя капля может случиться, да, но ведь говорят об этом, публикуют об этом.
0: Не будет последней капли.
1: Не будет, но пишут об этом западные СМИ, волнуются об этом какие-то украинские СМИ. Да. Я к тому, что это вот там ситуация рассматривается.
0: Да ничего там не рассматривается. Очередная медийная там зрада /перемога.
1: А к чему вот тогда? Вот я не поверю, что может быть просто
0: так. Ну, к тому, что СМИ о чем-то нужно писать. К тому, что вот-вот что-то произойдет. Люди, которые хотят, чтобы это произошло, выдают желаемое за действительное, репостят это дело. И потом это дело все, вот этот вот журнал, который привлек к себе внимание, продает рекламу на своих страницах за большие деньги. Продавая украинцам, русским, которые хотят, чтобы побыстрее все закончилось, американцам, которые хотят, чтобы перестали выделять на это деньги, продавая им очередную перемогу.
1: Кстати, если я правильно понял... Мне сначала показалось, что РДК признан террористической организацией. Это так, к слову. Но вот тоже интересно тогда, правда, как все это освещается, как это происходит. К смежной, к рядам...
0: Точно так же, как и нашим. СМИ, да, вот все, не сегодня, так завтра мы победим. Люди хотят это слышать, да. Я тоже хочу это слышать, но это неправда, но мы хотим это слышать, мы это читаем, мы это репостим, счетчик просмотров за счет этого нашего интереса крутится, и, значит, можно рекламку и все остальное продавать, значит, у тебя растет аудитория, к тебе приходит, может быть, администрация президента, говорит, вот тебе денег, освещай ситуацию под каким нам нужно углом, и все. То есть это вот СМИ, все массовые СМИ, они абсолютно так работают, они как бы ничего не меняется, и я думаю, все это уже поняли, но вот сложность этой ловушки, она в том, что мы постоянно боремся, у нас идет внутренняя борьба между, ну логически-то я все понимаю, но так хочется, чтобы завтра война закончилась, а вдруг именно в этот раз, и даже я, вот слушайте, 10 лет я работаю, в СМИ, да, то есть блогер, если блогера считать СМИ, то я уже больше там 10 лет этим занимаюсь. И все равно, каждый раз, когда какой-то очередной инсайт, я борюсь и иногда ломаюсь, и мне хочется верить, да, поэтому я говорил там в 25-м году, я думаю, все закончится, просто потому что нам хочется в это верить, все устали от войны, все хотят мирного неба над головой, вот, но, к сожалению, ни разу еще вот эта вот вера, она не подтвердилась, а СМИ на этом просто паразитируют, и мы не можем их винить, мы за это можем винить только себя и тех людей, которые выстраивали капиталистическую систему, в которой экономика внимания стала практически такой же прибыльной, как и война, да, и поэтому вот это вот все так и работает, поэтому надо просто терпеть.
1: Я тогда все-таки нет, вдогонку еще один момент вкину. А почему стали говорить 2-3 года? Ну, не стали, хорошо, не стали. Ну, просто вот ряд публикаций, да, и даже достали из загашников какого-то бывшего советника министра, и вот они все говорят 2-3 года. Это потому, что у Трампа заканчиваются президентские полномочия?
0: Ой, один сказал, остальные
1: повторяют. Нет, тут по-разному, опять же. И при Зеленский говорит о том, что мы 2-3 года протянем, и этот самый, господи, польский Туск сказал, что Зеленский, это я, слова
0: слушай,
1: Зеленского.
0: Да, я думаю, 2-3 они,
1: года, это
0: я понимаю,
1: Трамп
0: но я думаю, они говорят, это вот если вы нас не поддержите, то через 2-3 года мы проиграем. Поддержите нас, чтобы мы с Россией могли еще десятилетия воевать, и это вам будет выгодно, потому что Россию это ослабляет. То есть я думаю, здесь больше такой намек идет, нежели на то, что у нас практически не осталось времени.
1: Так нет, 2-3
0: я
1: года
0: думаю,
1: это приличный срок-то.
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что они хотят этот конфликт, чтобы он длился десятилетия. Да, чем больше, тем лучше, потому что экономика РФ слабеет, и, значит, можно на нее больше воздействовать, легче побеждать на всех остальных рынках. Так что я думаю, это в некоторой степени даже угроза Зеленского предостережения. Мы знаем, что вы хотите на как можно дольше, поэтому 2-3 года, и вы потеряете такой проект, как 404-я. Ну, это моя интерпретация. Я так понял, да, то есть, может быть, я не прав.
1: Давай все-таки, правда, к другой, к смежной области перейдем. Про Старлинки снова напомнили.
0: Просто понять, они столько вложили в Украину, да, там Эрик Принц, Палантир приезжают. Я считаю, что Украина, и все факты говорят об этом, будет превращена в глобальную ЧВК не только для борьбы с Россией, но и для борьбы с Китаем. И, по сути, Зеленский говорит, это проект, вот у нас есть долгосрочный, но если вы мне сейчас не дадите денег, то вы этот проект можете потерять, потому что Россия тогда победит полностью. Так что давайте-ка, пока мы с вами там строим заводы, пока мы с вами все это дело перенастраиваем в сторону создания самой глобальной ЧВК за всю историю человечества, страны ЧВК, по сути, вы как бы выдайте нам денег, чтобы мы это успели доделать.
1: Ну да. Ну да. Вопрос, конечно, да, где, как и кем это будет доделываться, но да, наверное, это уже второй, третий ролик.
0: Кем, слушай, это не имеет уже значения. Любой, кто придет после Зеленского, а чем ты будешь заниматься? Вот ты становишься президентом разрушенной страны, которая единственное, что умеет, это отмывать бабки. Да, от европейских и американских чиновников, у которой уже нет ничего своего, у нее разрушена экономика, все заводы, а то, что осталось, принадлежит как бы прекрасным зарубежным партнерам, да, всякие заводы по производству дронов и всего остального. А чем ты будешь заниматься? У тебя нет больше никаких вариантов. Ну, ты придешь и скажешь, я сделаю Украину снова великой, мы там вернем предприятия, станем промышленными гигантами, и ты придешь к власти на этой популистской риторике, но ничего у тебя не получится, потому что
1: у тебя на 6 лет будет гарантия. Ребята, я все готов сделать, но мне такое
0: 6 лет
1: досталось.
0: Это ничто. Слушай, 6 лет, это ничто.
1: Это вообще где-то ничто. Один, а где-то два президента, полтора президентских срока. Я побыл президентом
0: и что?
1: Ушел.
0: И что?
1: Нет,
0: и что? Ну, а что ты сделаешь за это время для страны? Ты ничего не успеешь сделать.
1: Для страны. Ты предлагаешь, сменщик Зеленского будет делать для страны.
0: Не, я предполагаю, я говорю, что если придет сменщик Зеленского, который захочет отстроить там страну, у него ничего не получится. Я про это и говорил. Может быть, я плохо просто, или там какие-нибудь лаги были, и я про это и говорил. Он просто будет сразу сменен. А вот как раз-таки, если человек готов будет после своей популистской риторики подстроиться под все это и продолжить линию Зеленского, что и будет. У тебя, то есть, понимаешь, у тебя есть ЧВК. Ты приходишь, тебя там выбирают главой ЧВК, а ты такой, да не, я вместо ЧВК заводом хочу управлять. Но у тебя не получится. У тебя, потому что у тебя ЧВК. Ты уже не заводом управляешь, а ЧВК просто.
1: Я пока, да, и где конечная цель слов-то?
0: Это все. Но конечная цель... Point, так сказать,
1: да.
0: Заключается в том, что у Украины больше нет никакого другого будущего. То есть никакое другое будущее для Украины впредь, я считаю, уже невозможно, потому что все, нет такой страны, и это тот случай, когда, ну, уже разрушить, да, если кто-то решит прекратить ЧВК, проще, чем строить, потому что, ну, уже проще с нуля построить, чем починить. То есть доломано абсолютно все, все системы, вообще все, что только можно. Нет, вот в этом, так сказать, мой поинт.
1: Все, это да, просто да, именно вот в формулировке изначальный возник вопрос. Перерывчик, давай еще небольшой один сделаем. Сейчас реклама новости на радио «Спутник». Во второй части нам может быть позвонить, поэтому, в принципе, уже можно телефончик-то и набирать. 95-95-91-2, телефон московский, 495. Вернемся через пару минут.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Херсоне 9 утра, в Перми 11 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Здание областного суда в Нижнем Новгороде повреждено в результате атаки беспилотников. Казахстан обсуждает с Россией увеличение транзита ее нефти в Китай. Все посольства стран ЕС, за исключением одного, остались в Киеве. Подробности далее. Здание областного суда в центре Нижнего Новгорода повреждено в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, предварительно пострадавших в результате атаки нет. Оперативные службы работают в усиленном режиме. По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили 62 украинских дрона над российскими регионами. Казахстан обсуждает с российской стороной увеличение транзита нефти в Китай через свою территорию на 2,5 миллиона тонн в год. Соответствующее соглашение на высокой стадии готовности к подписанию сообщил министр энергетики республики Ерлан Акинженов. Отмечается, что в результате заключения межправительственного соглашения транзит российской нефти в Китай через Казахстан может вырасти до 12,5 миллионов тонн в год. Также Россия и Казахстан обсуждают строительство газопровода через территорию республики. В КНР. Тему энергетического сотрудничества сегодня обсудят на переговорах лидеры стран Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев. Банк России направил в арбитражный суд Москвы заявление о выдаче исполнительного листа по его иску к бельгийскому Евроклирбанк о взыскании 200 миллиардов евро убытков. Соответствующие документы поступили в инстанцию 27 мая, сообщает РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск Центробанка к Евроклир, взыскав с ответчика убытки в общем размере порядка 200 миллиардов евро. 26 мая суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что все посольства государств ЕС, кроме одного, остались в Киеве, несмотря на призывы российской стороны. Каллас не уточнила страну дипмиссии, которая покинула украинскую столицу. МИД России в понедельник сообщил, что вооруженные силы страны в ответ на теракт в Старобельске приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Евросоюз планирует защитить свою промышленность от экзистенциальной угрозы импорта товаров из КНР, заявил Financial Times зампред Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне. По его словам, Брюссель будет более систематически вводить импортные квоты и пошлины, поскольку европейская химическая промышленность, металлургия и чистые технологии находятся под угрозой уничтожения из-за конкуренции со стороны Китая. Особые меры будут обсуждаться еврокомиссарами на специальном заседании в пятницу, добавляет издание. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку перед парламентскими выборами. Американский лидер ранее написал, что Пашинян разделяет его видение мира и напомнил, что Штаты и Армения скоро начнут строительство маршрута Трампа ради международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Это все к данной минуте. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.

0: ведется.
1: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом части у нас еще и работает телефон. Поэтому поделиться, рассказать, задать вопрос, предложить какую-нибудь важную и значимую, точнее, важный значимый разворот по теме можно. 95-95-912, телефон московский, 495. Нормально, ничего страшного, бывает. Вот, поэтому позвоните, напишите, нет, лучше позвоните и расскажите, будем вас ждать. А продолжить я предлагаю, вроде тоже, ты знаешь, какая-то неделя очевидного, но при этом очевидного необходимого. Мария Захарова на форуме по безопасности, который проходит, говорит, напоминает, ну тоже, если вдруг кто-то это еще не выучил, что вот те НКО, ну в частности, свернувшие в Россию работу, это по сути участники прокси-войн. Мы можем, наверное, да, все вспомнить уже много цитат о том, что кроме вреда никакой пользы не приносят, но вот прямым текстом прокси-войны, ну, это вот то фундаментальное, что ли, наверное, на будущее. И это не только России нужно делать в плане выводов как-то запоминать, но, наверное, и другим организациям, которые так или иначе хотят поучаствовать в каких-то проектах, связанных с деньгами из-за рубежа. Нет, ну вот сейчас у меня...
2: По сути...
1: Все, да, извини. Первую секундочку тоже без звука было. Можно сначала повторить и попросить.
2: Я хочу сказать спасибо Роскомнадзору. Короче, прокси-войны — это совершенно нормальная история. Тебе выдают бабки, да, но ты должен делать демократию. Под демократией подразумевается свобода слова. Даже если врут, даже если обманывают, ты им ничего делать не можешь. Иначе они тебя наложат санкции, когда ты уже впал в зависимость, и ты заплатишь...
1: Так, пока извините, всю правду
2: еще
1: говоришь,
2: больше денег. Да, еще больше денег. Так что, ну, это часть конфликта, но это же, понимаешь, эти же организации, они возникают только в тот момент, когда часть элит продает суверенитет страны ради извлечения прибыли.
1: Так. Справедливо.
2: Ну вот.
1: Нет,
2: ну
1: я, вот так что, да. Я даже не про то, как оно есть, как оно было, а это на будущее. Ну, по идее, вот к этим новым условиям все, по идее, все страны должны привыкать. Должны подстраиваться.
2: Что, слушай, а как ты привык? Против лома нет приема. Тебе, когда бабла предлагают, ты такой, ой, да я справлюсь. Или элитки приходят и говорят, ну вот, ну нужно нам это предприятие, не трогай ты эти СМИ, чем они тебе мешают. А СМИ набирают критическую массу аудитории, в которой в итоге, ну, все эти сообщества и СМИ, да, в которой в итоге есть радикалы, которые потом приходят к тебе и власть твою свергают. Угу. То есть ты сам становишься архитектором своего уничтожения.
1: Справедливо, да, но работает и... О, господи, у меня аж голос даже сорвало немножечко. Грубо говоря, ну, это
2: работает,
1: же...
2: Работает и будет работать всегда.
1: И устраивает такое ощущение, что у многих, и... Ну, я не хочу говорить откровенно,
2: слушай,
1: но и мы же смотрели, сколько у нас всего этого было, и которые в 22-м году там сразу понауходили и до
2: конечно.
1: Сих пор делают
2: вид. И вопрос-то тут в этом плане к элитам, да, зачем они это позволяли. Угу. А позволяли они, чтобы баблишко как бы иметь. Потому что проводить реформу системы образования, взращивать инженерные кадры, чтобы быть полностью суверенным и уже не допускать никакие СМИ к себе, потому что а зачем вы нам нужны, у нас все свое. Да, у нас своя страна, у нас свои средства массовой информации, полностью подконтрольные государству, не допускающие панику там и всю остальную чушь. Но это дорого, понимаешь? А получить бабки сегодня и впустить в свой организм этот яд, ну, это как бы быстро, это кайфово. А кто же тебе будет работать-то? Элитка-то работать не хочет, элитка хочет только бабло качать, чтобы там кабан кабанычи сидели на своих яхтах. А что там будет уже, как бы, да и плевать там. После нас хоть потоп. Мне главное сегодня бабла заработать.
1: У нас звонок, говорят, есть. 95-95-912 наш телефон. Телефон московский 495, не забывайте. А так, доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас.
3: Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Ольга, я из Саратова.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Я очень хотела давно пообщаться со Стасом. Я очень рада его слышать, и он мне
2: спасибо.
3: Очень нравится.
2: Вот. А что ж вы долго-то хотели и только сейчас позвонили?
3: А не получалось у меня дозвониться до вас. Не всегда пускали. Вот.
2: Ладно.
3: Вы знаете, я такая женщина не очень просвещенная, и, к сожалению, я слепая. Вот, и поэтому узнать информацию, кроме как позвонить, у меня не получается. Я никак не могу выяснить, что такое ЧВК. Скажите, пожалуйста, аббревиатуру. Что
2: частная ЧВК. Военная компания. Да, частная военная
3: вот
2: компания.
3: Все, вот, все понятно. Я по поводу вот слов, которые можно немножко посмешить.

0: что ли. Когда вы говорили в свое время до операции, я все время слышал не ЧВК, а чувака Blackwater. Я думаю, что за чувак такой крутой? Blackwater.
1: Ну, я на самом деле иногда так и называю. Я люблю коверкать слова, вот, там, каламбурить. Ну, чувака я, ну, просто действительно так часто говорю.
0: Вот. Еще у меня, знаете, какой вот такой... есть альтернатива, но тоже смешная. Страшному оружию томагавк. Вот у меня дома есть 4 собаки, и они страшно гавкают, когда кто-то подходит к дверям. И это страшное оружие называется домагавк.
1: Угу. Это каламбур. Уважаем, уважаем. Да, еще можно собаку назвать Тома и сказать ей: «Тома, гав!»
0: Можно и так, да. Вот. А еще по поводу двух проливов, которые просто навязли в зубах уже, армузский и бабль-мандепский. Например, можно назвать арбузский и бабль-бубль-гумский.
1: Ну, тоже как вариант. Каламбуры мы любые уважаем, признаем. Вот. Правда, иногда... Да. Потом люди не выкупают, что мы говорим за этими каламбурами, но это издержки.
0: Да, просто это настолько пафосно, настолько страшно. Мне кажется, нужно немножко обсмеивать, чтобы снимать вот этот пафос лишний.
1: Конечно, поэтому я сильно страдаю из-за там, того, что у нас запрещено шутить по поводу самоубийств, по поводу всяких вот ужасных трагедий, потому что я считаю, не, обесценивать трагедии нельзя своим смехом, но то, что произошло давно и как-то вот так вот, ну, на мой взгляд, можно бахнуть, потому что трагедии и смерть, это очень страшно, и шутя над этим, мы как будто бы меньше начинаем этого бояться. Для меня смех – это борьба со страхом всегда. Вот, я думаю, многие меня поддержат, но вот государство не очень любит некоторые шутки про совершение Роскомнадзора, про там гомосексуалистов и все остальное. А мне это нравится, это смешно. Я мне просто боюсь, нравится, что меня изнасилуют гей, и поэтому постоянно про геев шучу, просто боюсь. Вот, а мне приходится теперь жить с этим страхом.
0: Понятно. И еще мне хочется предложить расширить отчество нашего Дональда Фредовича до Дональда Фредди Крюгеровича. Мне кажется, это отражает его сущность.
1: Да нет, да скорее до Гитлеровича тогда.
0: Да, тогда Адольф Фредович.
1: Адольф? Не, Гитлерович. Дональд Адольфович. Дональд Адольфович.
0: Так тоже можно.
2: Так, давайте уже это, да, куда, уже как-то градус да, понизился, невозможно. Давайте быстро к существу, так, к сути вернемся.
0: Да, я хотела предложить еще такую штуку, вот по поводу доступа информации, вот населения западных стран, которые как бы ограничены от правдивой информации. Можно предложить дедовский способ, смешной может быть, но, например, разбрасывать листовки с дронов. Как это когда-то делалось?
1: Хорошая. Ну, хорошая, спасибо. Но
2: спасибо,
1: я думаю,
2: огромное,
1: что не очень оценят, если российские дроны начнут летать над Америкой. Мне кажется, они... Ну так, они там из-за воздушного шара, помните, какой-то воздушный шар залетел, там уже переполох был, истребители.
2: Да,
1: истребители поднялись в воздух. Я вообще считаю, что Америку...
2: подожди, ты сейчас неправильно говоришь. Они несколько дней решали, поднимать ли истребители в воздух.
1: Потом истребитель, да,
2: подняли. Потому что дорого.
1: Да, в итоге копеечный шарик стал предметом всей американской тряски просто максимальной. Ну вот, кстати, дроны тогда нет, а вот какого-нибудь там, вот, допустим, адмирал Кузнецов отправляется к берегам Соединенных Штатов Америки просто с большим количеством воздушных шариков, к которым прикрепляются листовки. И США начинают... слушайте, я вот так вот подумал, гениальный план, почему бы самому Илону Маску не выдать за китайскую агрессию кучу шаров, ради которых будут подняты истребители, задействована вся американская авиация, запасы ПВО на этих шариках истощатся, и можно выделить еще пару сотен миллиардов долларов, и в итоге капитализация SpaceX и Palantir еще больше взлетит, потому что для сбивания шариков, да, они же маленькие, а ракеты большие, поэтому надо... В итоге все закончится тем, что США просто сами по себе ядерку запульнут, это было бы прекрасным окончанием для столь прекрасной страны, подарившей нам огромное количество войн. Вот.
2: Ну да, справедливо. Про листовки отдельно, конечно, и долго можно говорить, потому что, ну вот, я прям очень хорошо помню, года еще 3, наверное, назад на «Изоленте» прям пытались как-то в это дело вникнуть, насколько это эффективно, неэффективно.
1: Да вообще неэффективно,
2: А вот военные говорят, эффективно. Ну, но понятное дело, речь идет про передовую соглашусь. И прочее, но я в этом смысле все-таки буду доверять им, потому что они непосредственно на линии боевого соприкосновения находятся.
1: Подожди, на линии соприкосновения эффективно.
2: Вблизи,
1: а вот этих. А для мирняка отправлять неэффективно.
2: А ты считаешь, есть, мирняк, он так уже далеко, вот этот условный польский, и прям не воспримет листовку, которая к нему прилетела, вместо беспилотника украинского, который убил соседнюю корову?
1: Да, да, я считаю так. Знаешь почему? Потому что сегодня мы живем в эпоху, когда общество стало информационным, и оно изменилось. Если раньше там листовка могла воздействовать, то сейчас работает только система большого количества одинаковых мнений из разных источников. Да? То есть даже когда выходит какой-нибудь там суперпопулярный блогер и что-то говорит, и у него там 10 миллионов просмотров, это намного менее эффективно, чем тысяча каналов по тысяче подписчиков, по тысяче просмотров. Но когда человек... будет одно и то же мнение из каждого утюга, даже маленького, слушать, потому что большим...
2: Так всегда было. Все хотят быть с большинством.
1: Нет, не с большинством. Как раз-таки здесь прикол в том, что ты одно и то же мнение из разных источников слышишь. И маленьким блогерам доверие намного больше, потому что ну вот этот-то СМИ, ну по-любому он контролируется государством, а этот парень, у него 1000 подписчиков, да, он определенно говорит свое мнение. Я про это говорю, то есть доверия к ним больше
2: далеко
1: намного.
2: Далеко не всегда такое бывает.
1: Никогда и не бывает.
2: Я к тому, что их много, и вроде как, ну раз много. В любом случае, у нас еще один звонок есть, а туда просто что-то уже пару минут как находится. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Сергей из Петербурга.
2: Здравствуйте.
3: Как просто. Стас, смотрите, на момент мобилизации я находился в Финляндии, жил там 2,5 месяца, вывозил свой товар как мог. Вот. И познакомился с финнами уже когда ты там живешь, они совершенно другие. Они раскрываются, то есть. Старое поколение на нас очень злое, точит зубы, обиженное за что-то. То есть там прямо жестоко. А молодое поколение сидит все абсолютно на запрещенных веществах. Там прямо вообще жестоко. Угу. После 8 вечера я окунался, да это не, это фильм про 90-е в Америке какие-то, там 80-е, нет, это Финляндия, детка, оказывается. Вот, а у них очень много стрельбищей, очень много военторгов. Когда я туда заезжал, то есть там везде украинские шевроны с украинским флагом, да, каждый где-то третий финн реально умеет стрелять, их ведут на партизанскую войну, обучают. И очень похоже на Украину, то есть завезли сперва им много запрещенных веществ, обучили стрелять, вот, пожалуйста, конфликт. А будет ли такое с Финляндией? Потому что, ну, там настроения очень антироссийские, то есть если раньше это было только в Эстонии, я замечал, то в Финляндии это вот с момента СВО, это прямо, ну, очень, у меня там очень много знакомых, и что они мне рассказывают, ну, это прямо... фашизм на нашей границе с Петербургом. Вот. И, Стас, спасибо большое, что ты их мочишь всех на своей медиаплощадке. Везде на тебя подписан. Спасибо, что ты есть.
1: Спасибо.
3: И очень ждем интервью второе с Собчак и когда ты порвешь Дудя. Очень ждем. Все, спасибо тебе большое.
2: Спасибо. Спасибо огромное. Дудя,
1: Сразу отвечу про последнее. Ждать не придется. Собчак, ну, как бы меня обманула. Мы договаривались на ответ на интервью еще сколько лет назад, да. Она, ну, просто заигнорировала и все договоренности оборвала. Сказала, что ничего мне давать не будет. Вот. И это, конечно, очень обидно, потому что, ну, я начинал готовиться. У меня там... Это было бы великолепное интервью, потому что, во-первых, она никому не ходит. А если бы ко мне пошла, да, там прикол просто в том, что я бы подготовился. И там, ну, много бы интересных подробностей мы бы узнали, в том числе и старые высказывания Ксении Анатольевны, которые даже так, скажем, потерты из интернета, но этому не суждено случиться. Слушайте, с Дудем, я думаю, тоже ничего не будет. Мне кажется, он меня просто ненавидит. Вот, ему абсолютно не близки мои взгляды, и я думаю, что я ему просто как человек очень сильно не нравлюсь, а он все-таки, ну, какую-то симпатию там герою должен брать, да. А я, ну, и, может быть, я ему там не интересен, не знаю. Все его высказывания обо мне, о том, что я там магнитофон войны и все остальное. Но я бы, конечно, их обсудил, но вряд ли. То есть интервью с Собчак точно не состоится никогда. Она ко мне не пойдет. Она там поставила блок на все проекты, в которых... Ну, там, то есть если Собчак где-то там участвует в проектах, то меня туда не зовут. Да? И вот я должен был ехать на ПМФ. И там тоже все отменилось. Меня в последний момент отменили. Потому что, ну, то ли я недостаточно лоялен, в принципе, это я могу понять, то ли некоторые люди со мной не хотят встречаться, потому что ни на подкасты ко мне никуда никто не идет. Так что, возможно, скоро и формат подкастов, он полностью превратится именно в дружеские посиделки. Но меня это не парит, если что. Я там не жалуюсь, мне на это плевать. Но на интервью ни Собчак, ни с Дудем не рассчитывайте. Так что это не от меня зависит. Так что забудьте, забудьте. А касательно финнов. Ну, я надеюсь, что старое поколение, единственное, за что они имеют полное право нас ненавидеть, это только за то, что мы в свое время их не присоединили после Второй мировой войны. Но это действительно было, наверное, зря. Да? Хотя, с другой стороны,
2: вернули,
1: такой сепаратистский прям регион.
2: В родную гавань.
1: Ну да, да. Я думаю, что они имеют полное право нас ненавидеть за освобождение от фашизма, потому что эсэсовцы не дремлют, эсэсовцы в канадских парламентах, эсэсовцы бывшие в Финляндии, и эсэсовцы бывшие в Германии
2: а
1: здесь, сегодня строят.
2: А ты сейчас вот это, условно говоря, юморишь, рофлишь или нет? Просто
1: ну, конечно,
2: факту...
1: да.
2: А, нет, а я могу серьезно сказать.
1: Ну, я юморю, но
2: Финляндия
1: это правда.
2: Должна благодарить нашу страну за свою независимость. Они получили свою независимость от Ленина, по-моему, лично.
1: Да. Да, и типа я иронизирую, что...
2: В Конституции такое записано и в уставах
1: изначально. Слушай, не от Ленина, все-таки от Сталина. Потому что одно дело, когда мы там полюбовно расходимся, ну не хочешь ты быть частью нашей страны, мы не заставляем. Но мы сейчас тут такого построим, да, такого крутого, что вы сами захотите к нам. Но вот, а после Второй мировой войны, когда вот уже освободили, там и альтернативное правительство,
2: и зимние войны. Я имел в виду 17-18 год, когда они впервые
1: свои истории стали
2: страной.
1: Я считаю, что это не имеет значения. Да, но я считаю, что это не имеет значения, потому что ну, архитектура современной Финляндии, как и большинства стран, типа там Норвегии и всех остальных, да, они строятся после фашистской оккупации, да, и то, что было там до Ленина, это никто не отменяет и во время Ленина, но это не является частью современной Финляндии, то есть это не является частью, там, скажем так, их экономической архитектуры. А вот то, что было после Второй мировой, нейтральный статус, вот это вот все считается. Ну, короче, как бы там ни было, Финляндия действительно превращается в Украину, и она уже стала вот такой вот Украиной, как раз-таки из-за того, что власть там оказалась слишком слаба, чтобы усидеть на двух стульях и продолжить получать блага и от России, и полностью не отдаваться во власти Америки. Вот и все. Просто там слишком мало чего финны умеют, и слишком много денег бесплатных они захотели. В принципе, там как бы все как всегда. Ну и, наверное, какую-то историю такой, знаешь, исторической ненависти к русским не стоит забывать. Так что я думаю, например, можно вспомнить в том числе и про Выборгскую резню, да. Многие об этом не говорят, но финны вместе с немецкими егерями еще во время Первой мировой войны устраивали геноцид под Петербургом, да. То есть они устраивали геноцид русских, всех русских просто вырезали. Вот, мы об этом как бы беседовали с Егором Яковлевым. Вот такое пятно в нашей истории тоже было. Мы с финнами поступили после финской войны, советско-финской, очень красиво, дали им даже, ну, могли вообще ничего не давать, но они себя вели абсолютно как Украина, и Финляндия уже как бы стала, или становится, но мне кажется, уже стала второй Украиной, так что это просто вопрос времени. То, что они ко всяким партизанским войнам готовятся, ко всему остальному, ну а что поделать, если страна больше ничего не умеет, да, если ты не умеешь производить технику, ты пойдешь на пути войны. Тебе кроме войны больше ничего не остается.
2: Хороший вопрос. Я вот пытаюсь представить в этом смысле, но ведь вот развивая эту идею, то, что сказано было там, все так, все справедливо, но Финляндия с Россией столько денег имела,
1: вот
2: ничего не производя.
1: Слушай, а Украина? То же самое. Да, понимаете, что это же парадокс
2: заключается
1: в том...
2: Украину готов тебе аргумент твой же. Вот из предыдущего часа в Украину завалили баблом, деньгами, которые теперь стыдно, не хочется или боязно терять. В Финляндии
1: никто
2: же ничего не завалил.
1: Нет, я тебе говорю про до 14-го года.
2: До 14-го? Так, ты думаешь, до 14-го на Украину не шли деньги?
1: Из Европы или из России?
2: В первую, сейчас я говорю про заинтересованность Запада, как в Украине, так и в Финляндии. Почему Финляндия могла бы или не могла бы, вот как спрашивал слушатель, вот стать этой второй, там, третьей, 18-й Украиной. Деньги-то любые. Я уверен, что и Россия тоже туда. Ну, слушай, истории про то, как ковыряют трубу, сколько этим историям лет. Больше вот именно про то, Финляндия как страна, которая ничего не производит, это же про нее было.
1: Угу.
2: И вот выбирает какую-то
1: свою... Ну, и про Украину, и про Финляндию.
2: Кстати, да, да, вот опять же, к разговорчику, что вообще есть. Но просто в Финляндию был, к Финляндии был такой большой интерес со стороны Америки, со стороны Британии, со стороны НАТО.
1: Тут же, знаешь, если даже дойти до событий еще более старых, да, Финляндия, она когда-то, ну, ей было интересно там и с Россией сотрудничать, и со всеми остальными, потому что у нее было свое производство. Допустим, культовые смартфоны Nokia.
2: Ура.
1: Но к тому моменту, когда США смогли там продвинуть свои инициативы и в итоге Nokia выкупить, у Финляндии не осталось вообще никаких связей с Россией, да, потому что им больше ничего не нужно производить. То есть, если у тебя экономика, если ты понимаешь, что твое производство без российских ресурсов загнется, потому что станет финансово невыгодным, ты будешь дружить с Россией, ты будешь балансировать между США и Россией. Но если ты понимаешь, что у тебя вот от России уже никакого толку, даже от этой энергии, да, потому что одно дело, что Россия вам построила атомную электростанцию и энергию получает предприятия, которые управляются капиталистами, которые вас выбирают, и другое дело, какой-то там паршивый народ, который будет дешево получать энергоресурсы, да пошел этот народ куда подальше. Нам на его интересы пофигу, мы лучше сейчас финансирование от американских НКО и европейских получим, вложим в оборонку и с этого украдем. А вот если уже капиталюги, которые тебя выбирают, приходят к тебе какой-нибудь финский там Билл Гейтс и говорит, слушай, ты там с Россией портишь отношения, а у меня все производство моих смартфонов на российских энергоресурсах, а ну-ка, братишка, давай. Но нет, США высосали в свое время полностью Финляндию, забрали все технологии, превратив из передового производителя телефонов, в том числе из-за этого, но были и другие причины, превратив их просто в придаточную экономику, которая ничего не создает, и поэтому ей Россия не так уж и нужна, понимаешь?
2: Я абсолютно с тобой здесь согласен.
1: Ну вот.
2: Но было же, а теперь как? Я именно вот стороны. Или это еще хорошо, нужно подождать, типа пока они перенастроятся.
1: Ну, они уже не перенастроятся.
2: Не перенастроятся, я тоже так думаю.
1: Да, они будут только в еще большую зависимость впадать, пока не потеряют уже окончательно все, и тогда война это будет единственным, что может, так сказать, их страну удерживать на плаву и их страну освежить. И чем больше зависимость, тем больше США будут использовать Финляндию как пешку в разменной геополитической шахматной доске. Так же, как и все другие страны, то же самое сейчас и с Арменией происходит. Ты, понимаешь, ты либо умный и суверенный. Либо ты как бы пешка просто в чьей-то игре, и тобой управляют. Тебя по чуть-чуть покупают, по чуть-чуть, а потом ты уже без этого не можешь. Ну, короче, как я говорю, как арбузеры всякие, да, которые берут и такие, а вот там, зачем тебе работать? Сиди дома. Села домой. А зачем тебе то? Давай я тебе вот это буду оплачивать. И потом женщина впадает в полную зависимость, и мужик, арбузер, да, начинает над ней полностью издеваться, и она уже просто становится вещью.
2: Так вот буквально вещью. Не оцениваю хорошо, плохо, правильно, неправильно.
1: Да, я тоже.
2: Но вся история это ровно то, вот, что ты описал второе.
1: Да,
2: никому не надо быть сильным, справедливым, честным, суверенным. Не надо. Кто больше уплотит, тому и все, пожалуйста, получайте, что хотите.
1: Ну, я об этом, в принципе, все время рассказываю, просто мы это в теории знаем и постоянно находим, так сказать, финансовые подтверждения, смотрим, что финансовые потоки, вливание денег, они этому соответствуют.
2: Давай небольшой перерыв еще один сделаем в четвертой части передачи, все-таки про эту, про русскую хтонь я тебе отдельно предложу высказаться, хотя и других новостей у нас тоже есть, и вопросы с каламбурами нам в эфир подкидывают превосходные рекламные новости.

0: Стас разберется.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдут российско-казахстанские переговоры, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер накануне прибыл в страну с государственным визитом. Торжественная приветственная церемония проходит во Дворце независимости, где позднее состоятся переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время церемонии официальной встречи Владимира Путина в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах российского флага. В зале официальных встреч выстроилась рота почетного караула. Установлены флаги России и Казахстана. Присутствует военный оркестр, который исполняет гимны двух стран. Во дворец также прибыли делегации двух государств. Другим новостям. 9 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по Беловскому району Курской области. 8 человек доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Последствия атаки дронов оценивают и в Нижнем Новгороде. Там повреждено здание областного суда. Предварительно пострадавших нет. По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь уничтожили 62 украинских беспилотника над регионами страны. Только посольство США покинуло Киев. Все остальные дипмиссии остались в городе, несмотря на призыв российской стороны. Это констатировала глава евродипломатии Кая Каллас. МИД России в понедельник сообщил, что вооруженные силы в ответ на теракт ВСУ в Старобельске приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на неформальной встрече с коллегами из СНГ на Международном форуме по безопасности. По словам Шойгу, киевский режим не хочет мира, потому что ему придется отвечать за последствия антироссийской авантюры и за демографический кризис в стране. Шойгу напомнил, что в 91-м на Украине проживало 52 миллиона человек. Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25-27 миллионов, а по реалистичным – 20. Режим ЧС муниципального характера ввели еще в одном населенном пункте Ингушетии, городе Карабулаки, где возникли подтопления из-за сильных дождей. Как сообщили в региональном главке МЧС, в Карабулаке и селении Троицкое затоплено более 40 домов и 130 придомовых территорий. Никто не пострадал, эвакуировали 75 человек. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутникова Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Разберется.
6: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. И все-таки, да, не политическую тему, что-то как-то разбавить захотелось. А, ну да, телефон 95-95-91-2, телефон московский 495. Если есть что сказать, спросить, обязательно это сделайте прямо сейчас. Не ждите неделями, месяцами или там еще что-то как-то.
7: Не откладывайте, позвоните нам прямо сейчас.
6: Да. Задайте один вопрос и получите еще один бесплатно. Ответ, точнее. Короче говоря, завирусилось, говорят, в западных интернетах понятие русской тоски, русской хтони, славянская меланхолия, что-то такое, я прям даже процитирую, значит, тонкое свербящее чувство внутренней печали, с которой
7: ангедония.
6: Вот подобно, мне, я не знаю, можно ли это подвязать, не подвязать под мягкую силу, но вот почему-то, правда, русских выставлять такими, и русские не смеются, вот эта вся история, ну как-то вот оно прям модно, прям выгодно, а главное, спрос находит определенный, если, конечно, не заходить в политически ангажированный сегмент интернета.
7: Я думаю, что это просто необычно для американцев, поскольку Америка — это развитый капитализм, а мы строим свою страну на осколках социализма. При социализме тебе не надо, условно говоря, там бегать и улыбаться всем для того, чтобы как-то продвинуться по службе. Там все определяется твоими навыками, да, твоим скиллом. И поэтому, ну, тебе просто не приходилось вот так вот, как бы выбрать такое радийное выражение, ну, целовать пятые точки, да. То есть тебе поэтому не надо вечно там улыбаться, строить из себя суперпозитивный чела, не дай бог, ты кому-то покажешься недостаточно, как это у Стивена Кови и остальных адептов всей этой чуши назывались, проактивным, да, а вдруг ты покажешься реактивным. И поэтому у Запада подобное сформировалось, и это уже стало частью их идентичности, то есть вот улыбаться постоянно и прочее. В России не было экономического запроса на это, и поэтому у нас это как бы частью культуры не стало, но постепенно становится. Вот. Поэтому, конечно, для нас немножечко дико то, как они улыбаются абсолютно каждому и проводят эти смолтолки. Для них абсолютная дикость то, как мы не пытаемся понравиться всем окружающим, да, потому что там-то окружающее любое знакомство, оно воспринимается как выгода. Вот сегодня я тебе поулыбался, ты увидишь, какой я позитивный и сколько я там радости дарю, и какой я такой интересный. А завтра ты меня позовешь на какую-нибудь должность, когда тебе нужен будет свой человечек там на каком предприятии, или тебе нужен будет вот такой вот коммуникативный. Да, у нас не было на это запрос. Да, конечно, можно сказать, что минус в том, что люди у нас действительно из-за этого были более, так скажем, ну, там, приходишь, с тобой там не поддерживают никакого разговора веселого врач, просто ты приходишь, врач сидит там в поликлинике в городской, выполняет свою работу. Я, конечно, тоже это понимаю, мне бы хотелось, чтобы мне улыбались, чтобы со мной вели светские беседы, но если выбирать между двух зол, то социалистическое зло мне намного ближе, потому что вся эта улыбка, за ней стоит только желание поиметь с тебя как можно больше денег, чтобы ты в следующий раз пришел, желательно даже не лечиться, а просто платил врачу за сеанс, чтобы он с тобой поговорил и тебя поуспокаивал, не оказывая никаких медицинских услуг. То же самое касается там и закусочных, да, корпоративных культур и прочего. Так что я вот так вот к этому отношусь. Я не думаю, что это оружие часть мягкой силы России. Я думаю, что это просто как бы, ну, удивление для этих. Мы же тоже все время удивлялись, как американцы всегда ходят, улыбаются.
6: Ну, это стереотипизированное, я не знаю, насчет удивляюсь, мне кажется, и не улыбаются.
7: Слушай, у нас
6: точно
7: сейчас даже тоже такое происходит, вот эта вот капитализация в этом плане, да, коммерциализация, потому что с тобой там начинают прям тебе улыбиться просто страшно.
6: Вот тебе этот, как назывался фильм-то, господи, с Ди Каприо, Инсепшн. Короче говоря, тебе не кажется, что ты негативно воспринимаешь чужую улыбку? Потому что ты вот этот самый русский, недовольный, меланхолично-хтонический, вот, тоскующий.
7: Нет, ты что, я обожаю, когда мне улыбаются, мне это поднимает настроение. Я тебе скажу так, что я даже там тренировки всякие смотрел, американские, только потому, что там они прям с натянутой улыбкой. И я тебе скажу, что я понимаю, что это не по-настоящему, они страдают во время выполнения физических упражнений точно так же, как и я, но мне это поднимает настроение, потому что вот именно в спорте смотреть на угрюмые лица, ну это просто омерзительно.
6: Ну, да, да, тоже да. Но если чуть, опять же, шире пойти, ведь упоминается не только как поведение повседневное, но и вот всякие поп-культурные и прочие тренды, кино, музыка.
7: Я не верю в это. Хотя, для меня есть только экономика.
6: Но образ-то это создает. Я просто к тому, что и американские, и британские, и французские были очень депрессивные фильмы, грустные песни, но почему-то подчеркивается только русская, славянская вот эта вот
7: сфера. Потому что что-то завирусилось там и стало мемом. И все, понимаешь, то есть ты, какой бы пример привести, короче, вот некоторые вещи, они происходят просто случайно, ты можешь там десятилетия работать, чтобы стать там мемом, как-то завируситься, а
6: но
7: потом просто
6: один
7: случайно,
6: раз.
7: Один раз просто какой-то, вот я много работал, какие-то вставки там снимал, я думаю, сейчас вот я стану мемом, потом один раз на стриме я такой, а еже, и мне искренне как тут было интересно, и все, оно завирусилось, оно типа стало мемом, да, то есть это случайно, то же самое касается. Мы все вообще одинаковые, и русские, и американцы вообще ничем не отличаемся. Все наши отличия обусловлены экономикой и, соответственно, теми условиями, в которых мы живем. Поэтому, если нам что-то надо, то мы адаптируемся. Надо тебе улыбаться, чтобы лучше продавать. Все. А постепенно ты превращаешься в суперулыбчивого чувака, который каждому пытается найти там свой подход. Но все эти вещи, они становятся популярными из-за стереотипизации, да? То есть вот есть какая-то история, а вот русские такие. Один сказал,
6: извини,
7: другой сказал, и все это понеслось.
6: Стереотипизация — это какая-то шутка? Или я опять не догнал?
7: Не, ну, типа, когда что-то становится стереотипом, это я вот так вот.
6: Просто у тебя прозвучало стереотипизация. Все, я подумал, что...
7: Стереотипизация, вот. Но это я только что на ходу выдумал, понимаешь? Ну, я думаю, наверное, есть такое. Вот русский язык, вот этим вот он хорош, да. Ну, в принципе, и в английском тоже так же выдумываешь слова.
6: Это англицизм как раз, когда у тебя, к слову, этот изейшн прибавляется. Ну, ладно, я хотел...
7: Ну, видите, значит, я продал родину ради бургера.
6: Нет, это просто языки друг друга пополняют. Ну, вот это вот самое
7: изейшн,
6: это хорошо, но я к тому, что это вот оттуда пришло. Почему нельзя это продавать?
7: Да можно продавать.
6: Где?
7: Можно продавать абсолютно все, что угодно. Но, слушай, я не знаю, вот как-то продавать игру. Я люблю там, знаешь, эти плейлисты, типа Russian Doomer Music
6: вот,
7: и прочее.
6: Вот, да, не грусть, а ощущение грусти. То есть это, знаешь, это вот как почему, ну, есть мнение, почему ужастики смотрят. Ты вроде это пережил в фильме, а в реальности я такой весь, молодец.
7: Да, встречу все. Фредди Крюгера, хана ему, дам в морду.
6: Да.
7: Или Джейсона Вурхиса.
6: Да-да-да, ну вот, и, собственно, продавать не непосредственно, вот будь таким и все такое, а вот именно ощути такое.
7: Слушай, а зачем продавать это, если можно продавать нефть?
6: А зачем ограничиваться тем, что можно продавать?
7: Надо искать бизнес, где больше прибыль. Ну, то есть я не совсем понимаю, как именно это продавать.
6: Я тоже
7: с точки
6: не
7: зрения
6: понимаю.
7: Пропаганды, у нас как бы политика на нашей стороне, да, то есть все мировые события, вся мировая экономика, она на нашей стороне, и это продавать будет намного проще. Правду продавать всегда проще. Какую-то русскую хтонь, русскую грусть продавать под эгидой музыкальной истории, так она у нас только такая и есть, да, там все вот эти вот нынче иноагенты, Би-2, Земфиры и прочее, в основном грустная музыка, под которую можно там под дождем погулять, что-нибудь погрустить, что-нибудь
6: тут тебе
7: переосмыслить.
6: Большой привет передает сиэтльская музыкальная сцена в драных джинсах, черных футболках, джинсовках.
7: Да, но... Я же не говорю, что это у нас как-то, так сказать, монополия на
6: да,
7: это. То
6: вот.
7: Есть все абсолютно грустят, да. Все это продается.
6: Да. Звонок вот. У нас есть. Может быть, даже еще и потом чуть продолжим. 95-95-91-2 наш телефон. Телефон московский. Доброе утро. Мы вас слушаем. Прошу вас.
5: Да, доброе утро.
6: Здравствуйте.
7: Доброе.
5: Хотела спросить эту историю, то, что вчера новость появилась, что судили девушку, да, которая заводила кальян на куличе, да, думала, что у нее там есть помимо этого, да, какая-то судимость, но не считаете ли вы, что это, в принципе, жестко?
7: Конечно.
5: Как у тебя?
7: Супер. супер перебор. Я считаю, что это неадекватно. Исправительные работы, ну, это типа адекватно. Я вообще считаю, что там, знаешь, мне, конечно, не нравится произносить эту фразу, потому что она была написана там на заборе Освенцим, на воротах Освенцима, что труд освобождает. Я бы сказал, труд исправляет, да? Вот, наверное, что-то такое. Но мне кажется, вот общественные работы плюс какое-то просвещение. 2,5 года за кулич, ну, понимаете, опять же, вот это вот там спецслужбисты пытаются показать, что типа вот, и, ну, испугает народ, что типа не делайте такой фигни. Извините за нерадийное выражение, не занимайтесь такой ерундой. И я их понимаю, потому что вот эти вот завалить кальян на куличе, это, ну, разжигание межконфессиональной розни, да, то есть у нас сразу же начнутся вопросы, а почему там как
6: Стас,
7: бы
6: извини,
7: другие...
6: Да. Я вот здесь реплику все-таки втисну, угу. Потому что я буду душным формалистом, но у нее был испытательный срок, который она нарушила за хранение наркотиков. И по этой причине более... прокурор запросил вот этот новый срок. Исключительно просто, чтобы вот не...
7: Но это все-таки меняется. Это отягчающее обстоятельство. Но я почему-то уверен, что даже если бы этого срока бы не было, ну, может быть, не 2,5 года, но там год или что-нибудь такое, мне кажется, вот за такие вот идеологические вещи, посадки, это неадекватно. Я вот за исправительные работы. Мне вообще вся наша судебная система не нравится, просто потому что она не пытается исправить, да? То есть там...
6: Это не только у нас, это у нас,
7: это
6: у человечества.
7: Так, но
6: да.
7: Это везде плохо. Я считаю, что в этом плане все человечество ошибается. Это потому что это, ну, очень глупо. Да. Но проблема-то в чем? Здесь опять экономическая целесообразность. Исправлять это дорого. Это у нас и так в школах у нехватка учителей, да? А это в такие исправительные, хотя они называются исправительные, но по сути они просто пенитенциарные, то есть карательные. Туда надо учителей как-то и всех развивать. Я считаю, что всех этих людей, наркоманов, барыг, преступников, грабителей способны излечить культура. Ну, то есть не излечить, да, они не больны. Хотя такой вот... Я считаю, даже в некоторой степени болезнь, но я не медик, ладно. Я считаю, что всех их может исправить культура. Вот хорошая русская культура, преступление, наказание, которое заставит их обо всем об этом задуматься.
6: Хтонь, тоска и меланхолия.
7: В том числе, вот, меланхолия, я до сих пор не знаю, как правильно. Но я знаю ангедония, вот это точно правильно. Это вот схожее чувство, которое я часто испытывал. Я считаю, что вот, но, конечно, девушки, я считаю этот срок, ну, вообще неадекватным. Даже прикольнее было, если бы, знаете, что сделали бы? Короче, тебя обязуют вместо штрафа платить деньги за какой-нибудь, типа, знаешь, вот эти вот культурологические занятия, где ты будешь приходить, с тобой будут заниматься.
6: Прочитал книжку, скостили срок на неделю. Была так, в Бразилии такая инициатива была, если я правильно помню.
7: Да, но мне кажется, это все сразу... Интересно, я об этом не знал, надо почитать тогда. Но мне кажется, это сразу закончится тем, что просто будут бабки давать уже педагогу, вот этому, который с тобой занимается, а он тебе будет написать, да, там такое сочинение по Достоевскому выдал. То есть вот в этом плане надо именно работать. Но мне кажется, это такая вот благая цель, пытаться исправить общество вместо того, чтобы его просто наказывать. Девушка, если наркоманка, то, конечно, в этом плане СИЗО ей, конечно, пойдет на пользу.
6: В этом смысле, что нужно разделять, что вот этот срок, он был за нарушение условного, вот за хранение наркотиков. Ну а то, что оно совпадает, просто чтобы вот не было такого, что сказали одно, а там еще другое, а по сути третье, и сейчас, как обычно, придем к любым темам,
7: В любом случае, да, я все равно считаю, что 2,5 года, ну, конечно, то, что она сделала, это неадекватно, это...
6: Подожди,
7: ну,
6: она такое... нарушила условный срок за хранение наркотиков.
7: Ну, то есть у нее опять нашли наркотики, что ли, или что?
6: Ну, я так понимаю, нарушение условного срока состоит именно в этом.
7: Но надо ознакомиться с материалами дела. Да. Но опять же, повторюсь, я считаю, что даже если бы не это, все равно бы ее как бы жестоко бы наказали.
6: Вполне можно предположить так легко.
7: Неадекватно просто... жестоко. У нас в плане наказания, ну, все-таки, ну, мне кажется, надо быть там чуть-чуть погуманистичнее. Хотя, с другой стороны, вспоминаются примеры Сталина, да, о чем он рассказывал. Чем более ты даже с сепаратистами и коллаборационистами гуманно поступаешь, тем больше они только наглеют. Люди как будто бы не понимают, что, ну, вот сейчас вот тебя пронесло. они наоборот начинают воспринимать как должное и еще больше наглеть, да, то есть сегодня она там на куличе кальян заварила, и типа мы, ну, мы это схавали, да, завтра она еще что-то более неадекватное отчебучит, чтобы привлечь внимание и заработать на этом денег, а мы типа что, опять схаваем, ну, конечно, вот есть вопросы, это слишком сложные такие, знаешь, философские вопросы, на которые я там не могу ответить, могу лишь сказать о том, что в принципе современная карательная система меня не устраивает как гражданина.
6: Хорошо, давай.
7: Я просто, знаешь, у меня хитрый план, я просто готовлюсь сам к заключению за свои шутки, за свой дрянной язык, и мне хочется, чтобы со мной там литературой занимались. Видишь, я просто вот так вот хитро захожу издалека. Я хочу, чтобы когда меня посадят, у меня была большая библиотека. Вот.
6: Ну да, да. Давай тогда еще. О, вот правда, как относиться, значит, очередная история про то, как сын богатенького человека, сын богатенького, сын бизнесмена, да, состоявшегося, успешного, я так понимаю, устроил ДТП, пострадавших, слава богу, нет, и запретили вот этому самому нарушителю пользоваться интернетом. Запретили пить в барах. Из дома выходить, ну, в принципе, не только в барах. Нельзя из дома выходить с 9 до 9 вечер на ночь. А, ну да, и посещать бары, рестораны тоже нельзя.
7: Прав-то
6: я
7: лишили.
6: Вот пытаюсь понять.
7: Это же самое главное, чтобы водить не мог.
6: И вот, а это еще продолжается, я так понимаю, дело, потому что на него много административных постановлений и прочего. Лишение водительских прав грозит примерно на 2.5 года.
7: Это ну, просто что? Чушь.
6: Это
7: 10 лет. За 2.5 года он ничего не поймет. Вот минимум десяточка, да. Я бы за любое вождение в пьяном виде лишал бы, ну, в зависимости от степени опьянения, там от 5 до 15 лет.
6: А, да, там опьянение, что... важный момент, кстати, да, извини, пожалуйста, что не добавил сразу.
7: Да, да, да. Это вообще просто самое ужасное, вот когда человек водит пьяным.
6: Но, видимо, это, опять же, еще раз сразу сказать, это не оправдание того, что посмотрите, как у них. Но, к сожалению, во всех странах мира это вот такое ощущение, что, ну вот, тоже становится нормальным. Человечество в этом проиграло тоже. Нарушают, лишают прав. Вот мне тут сейчас предъявляли, что, ну как предъявляли, что ни дня без рестлинга. Рестлерша в прошлом, Тами Лин Сич, у нее за лет за 10, ну не за 10, ну да, за 10, у нее сплошняком нарушение суды, вождение не в алкогольном виде, без прав, без прочего, без всего. Вот такое ощущение, что у людей как-то вот оно не складывается. И вот я проеду пьяным, ну что, я не проеду, что? Это вот ну, такое ощущение, что каждый первый так полагает, так смыслит. Может быть, да. Действительно должен быть какой-то показательный, громкий и совсем такой резонансный
7: случай?
6: Да их
7: уже много было, слушай, сколько этих всяких пьяных историй. Ну, слушайте, я тут не знаю, что сказать. Я тут могу авторитетно заявить. Я считаю алкоголь вообще абсолютно неприемлемым. И если есть возможность, особенно если вы водите автомобиль, избавляйтесь лучше от этого в своей жизни. Потому что, ну, алкоголь — это днище. Вы даже сами не поймете, как он вас разрушает.
6: Но все-таки давай, ну как, не отличать, это как бы одно дело алкоголь, когда человек сам, там, не знаю, что где занимается, а другое дело, когда еще выезжает при этом за рулем на дорогу, то есть ставит под угрозу не только свою жизнь, не только свою имущество.
7: Жизнь других людей. Поэтому я говорю, ну только лишение прав от 5 лет. И 5 лет, это, знаешь, там такое лайтовое. Это если ты там на следующий день не успел протрезветь. Ну, там, конечно, можно что-то посмотреть. Потому что вот у меня тоже бывали у друзей случаи, но он трезвый, но он вчера пил. Хотя, с другой стороны, мозг тоже как-то не восстановился. Он все равно еще замедленный. И это может на дороге плохую службу сыграть. Но здесь, конечно, надо консультироваться со специалистами. Но я бы рассматривал только лишение прав на долгие сроки, потому что это абсолютно неприемлемо. Да, ведь аварии любые, даже те, где никто не пострадал, на самом деле они несут некоторые издержки, да. Люди опаздывают на работу, не заключаются сделки, некоторые там из-за этого опаздывают на работу, ее, может быть, даже теряют, что там не очень хорошо для благосостояния семьи и прочее. То есть я вообще вот, ну, не понимаю, почему аварии происходят, потому что неужели нельзя просто водить аккуратно? Но ты вот едешь, постоянно все куда-то страшно просто торопятся. Вот просто, знаешь, в шашечки там фигачат и прочее. Я такой, господи, ну как вот вам своей жизни не жаль? Вообще меня это пугает, то, насколько люди чувствуют себя бессмертными.
6: Это отдельный разговор.
7: От этого моя жизнь зависит, да? То есть они сейчас в меня там влетят, а я же, знаешь, я в лишечке там раскладываюсь, я поспать люблю в машине, потому что мне больше спать негде, получается, большую часть времени. Я разложился, а если у меня сейчас какой-нибудь имбецил. Вот, мы в Краснодар ехали. Ну, вождение в Краснодаре – это вообще отдельная тема, но... Мы, короче, ехали, и у тяжеловеса, вот у такого супергруженного грузовика, ну, лопнули эти протекторы на шине, называется. Господи, там такой взрыв был, я думал, дрон прилетел, я думал, все, короче, до свидания. Ну, просто, логистические компании на всем на этом экономят, водителю тоже плевать. И в итоге, я тебе скажу, вот трасса в Краснодар, платная дорога, она мало того, что лопнула, если бы в этот момент рядом, в соседнем ряду от него находилась бы машина, там неизвестно бы, чем закончилось, а там, ну, это мог быть я с ребенком, допустим. Представь, это травма ребенку и прочее. Так еще вдобавок к этому он перегородил целую полосу, и нам там пришлось объезжать.
6: А вот тебе аргумент. Не то, что аргумент, но очень часто упоминающиеся в комментариях об этом написали, за что, кстати, спасибо огромное, все читаю, вижу, в дискуссию подключаю. Никого не покалечил, никого не убил, пострадавших
7: так это сегодня,
6: нет.
7: А завтра покалечат.
6: Подожди, ну мы же не можем сегодня правосудие, как это сказать,
7: не,
6: осуждать,
7: не говорю,
6: что за то,
7: что
6: будет. А я говорю именно про срок, про лишение, про вот эти все дела. Именно я сейчас, это не моя точка зрения, я этот аргумент вот тебе вкидываю, как оно тебе, не?
7: Не, ну а в чем аргумент-то? То есть что вы предлагаете конкретно?
6: Сейчас...
7: Как бы вы решили эту проблему?
6: Подожди, что сейчас нарушение именно такое, и может быть, которое может показаться легким, потому что пострадавших нет, вот-вот-вот-вот.
7: Угу. Ну и что?
6: И поэтому легкое наказание здесь и сейчас.
7: Ну, оно действительно легче, чем если есть пострадавший. То есть это и так работает, это логично. То есть ты совершил какое-то действие, которое потенциально может нанести угрозу. Это одно наказание. Если угроза была нанесена, ну, это как разница между попыткой убийства и убийством. То есть это совершенно разные сроки, хотя хотел-то ты как бы конкретно достичь цели, например, да? Так, ну, что просто... это и так, это логично. Да. Ну, это как бы отягчающие обстоятельства и смягчающие. Типа никто не пострадал, как бы, да, вот он дурак, он будет впредь умнее. А тут кто-то умер, ну, конечно, ты за это
6: вот
7: ответишь по всей строгости.
6: И в комментах про это пишут, но это формулировка на самом деле. Вот как убьют, тогда и звоните. Ну, вот да. Такое ощущение, что как-то оно немножечко провоцирует
7: же,
6: такое.
7: Но нельзя... Не, оно не провоцирует. Просто некоторые люди, они не думают, что это с ними может случиться. Они думают, что вот я там особенный, я у мамы богоизбранный, я у мамы там заинька, да, со мной точно ничего плохого не случится, я в рубашке родился, меня все это будет миновать.
6: Ну вот некоторые, судя по всему, так и полагают, потому что...
7: Я тебе говорю, они бессмертные, вот истории, Дункан и Маклауды на дорогах. Причем, кстати, вот что меня поражает, это не выражение в стоимости машины. Я раньше считал подонками только владельцев BMW и Mercedes'а, но на «Ладах Искрах» и на разваленных «Шкодах» «Октавиях» ездят тоже иногда такие имбецилы, что диву даешься. До завтра!
6: Спасибо тебе огромное. Спасибо всем, кто смотрел, слушал, кто дозвонился. Алексей Красильников меня зовут. Это Стас Разберется.
0: Разберется.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 10 утра, в Уфе полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Астане прошла официальная церемония встречи президента России Владимира Путина. НАТО предупредили о последствиях попытки заблокировать Калининград. Требования Украины принять ее в ЕС в следующем году невыполнимо, считают в Европе. Подробности далее. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера Владимира Путина перед входом во Дворец независимости в Астане, где пройдут переговоры на высшем уровне. Во время церемонии официальной встречи в небе над городом пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах российского флага. Красивые кадры смотрите в канале «Радио Спутник» у Макс. В зале официальной встречи дворца Владимира Путина приветствовала рота почетного караула. Военный оркестр исполнил гимны двух стран. Сами переговоры пройдут сначала в узком составе, а затем в расширенном. Как сообщили в Кремле, обсуждаться будет развитие отношений в разных сферах. Планируется подписание 16 документов, в том числе совместного заявления об основах дружбы и добрососедства. Позднее Владимир Путин выступит на 5-м Евразийском экономическом форуме. Любые попытки НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов. Об этом заявил в интервью Арте замглавы МИД России Александр Грушко. Он подчеркнул, что в Альянсе должны это хорошо понимать. Сам дипломат оценивает шансы НАТО захватить Калининград как нулевые. Требования Украины принять ее в ЕС в следующем году невыполнимо, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс. Ее слова приводит газета Financial Times. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас ждет хорошие новости по открытию формальных переговоров о членстве Украины в сообществе уже по итогам сегодняшней неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза на Кипре. Национальные вооруженные силы Латвии приступили к установке зубов дракона, бетонных заграждений на участках вдоль границы с Россией. Территории ранее были изъяты властями для нужд государственной обороны, пишут СМИ. Как отмечается, заграждения устанавливают в три ряда шириной около 10 метров. Чтобы не допустить передвижения военной техники через границу, каждая бетонная фигура весит около 1,5 тонн. В дополнение к зубам дракона в будущем на приграничных территориях планируется выкопать противотанковые рвы. ЕС потребовал от властей Сербии значительно сократить выдачу россиянам гражданства и разрешений на проживание, рассказал РИА Новости председатель комитета по диаспоре парламента Сербии Драган Станоевич. По его словам, никакого официального заявления или директивы с этим требованием из ЕС не поступало, но была устная критика в адрес официального Белграда. Парламентарий предположил, что МВД, видимо, придется тщательнее искать причины для отказа по заявкам россиян. Поступления от туротрасли в Республике Алтай в прошлом году выросли в 1,5 раза, составив почти 2 миллиарда рублей. Это результат легализации данной отрасли, сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, количество налогоплательщиков в туристической сфере выросло более чем в 1,5 раза. Еще 83 миллиона рублей получены в результате введения туристического налога. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Где служи?
3: Доброе утро, дорогие товарищи. 28 мая, день пограничника. Сегодня у нас лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». Лучший пограничник нашего шоу Петр Лидов. Ну и, собственно говоря, Трофим Татаренков. Да. И, хотел сказать, его верная собака пограничная.
2: Не, верная собака, он там ходит сегодня.
3: Верная собака
2: –
3: это Рокки, да-да-да-да. Да, собака. И радио, лучшая радио страны, радио «Спутник». Всех причастных с Днем Пограничника и в первую очередь Петра Алексеевича. С праздником.
2: Ну, я еще раз скажу, что, конечно, не

0: Еще раз скажу, что, конечно, не в первую очередь, а в последнюю, потому что, конечно, ну, понятно, что кто-то, я служил очень давно уже, даже страшно представить себе, я пришел из армии в 1989 году, отслужив 2 года, 87-89, в общем, несмотря на то, что там внутри страны ситуация была уже накалялась, уже начался Карабах тогда, мне кажется, что внутри страны было опаснее, чем в то время на границе, если, опять же, не считать Афганистана. Вот, ну, я служил в суровых условиях, за полярье, холодно и так далее, вот, но в целом, конечно, служба была мирная. Чего не скажешь, например, о сегодняшней западной границе, на любом направлении, я думаю, ну, может быть, кроме границы с Белоруссией, граница с Украиной очень протяженная у нас имеется, есть пограничная, значит, ну, соприкосновение линия с Прибалтикой, есть та же самая граница с Финляндией, где я был, теперь это страна НАТО. В общем, я думаю, что и угрозы другие, и, конечно, мы все помним Курскую область, что там пограничники вступали в бой. Вот. Пограничные части вообще, конечно, не приспособлены для ведения таких вот серьезных боевых действий. И понятно, что даже, ну, я не знаю, насколько это байка или не байка, но, значит, вот предметом гордости пограничников, значит, что якобы есть регламент. Он вполне возможно справедлив, что по плану, значит, ведения боевых действий в случае наступления превосходящих сил противника задача пограничной заставы удерживать заставу в течение там, получаса, и дальше, значит, все погибают, и враг движется дальше. Ну, потому что там нет, конечно, тяжелой техники, тогда не было вот, наиболее мощное оружие, там на складе где-то гранатомет, там один на заставу, и, собственно, там снегоходы, и уже автоматические, ну, автоматы и так далее. Пулемет есть один, был. Вот. Поэтому, конечно, тут еще нельзя не вспомнить и героизм пограничников в Великую Отечественную войну, а особенно, конечно, герои Брестской крепости, это была пограничная часть. Вот, ну, так что, с другой стороны, особенность вот пограничной службы в мирное время, она была в том, что в советское время, когда я служил, что это все-таки служба, это боевое дежурство постоянное, как, например, ракетные войска, но в отличие от многих других видов войск, которые просто тренируются и не участвуют в каких-то боевых действиях и не несут боевое дежурство, пограничник всегда находится на боевом посту, это служба, это несение, это наряд, это дисциплина, это приказ заступить на охрану государственной границы, значит, это, соответственно, надо там виды наряда различные, там, ходить дозором и прочее. Вот, поэтому, ну, есть своя специфика. Так что я тоже поздравляю всех и сослуживцев, и всех друзей, и всех, с кем мы служили, и всех, кто служил отдельно, и офицеров. И, ну, самое главное, конечно, тех, кто сейчас несет службу, это, наверное, самое главное для них сейчас. Вот сейчас, в каком-то смысле, все наши военные, они охраняют рубежи нашей Родины, потому что такое граница? Граница – это символ суверенитета государства, за который мы сейчас и боремся. Вот, поэтому все, кто сражается сейчас за суверенитет и безопасность нашей страны, в широком смысле слова, охраняют ее границу. И охраняют мирную жизнь внутри этих границ. Так что вот, мне кажется, так.
1: Да, ну, не надо еще добавить, конечно, что у нас самая протяженная, в принципе, граница в мире из всех стран, какие существуют на нашей планете. У нас очень большая морская граница. Пограничники бывают разные, не только сухопутные, у нас и морские границы присутствуют, у нас и воздушные границы. И каждый день, как мы сейчас видим, нам приходится перехватывать и бороться с провокациями в воздухе, которые есть в той или иной форме и на Черном море, и на Балтийском море, и в Северных морях, и везде. Так что да, служба и опасная, и трудна, хоть это и не про пограничников, но тем не менее, это действительно и про них в том числе, и в данный момент это, конечно, очень важно, поэтому всем хорошего праздника, чуть-чуть попразднуйте, даже те, кто на посту сейчас, если получится, было бы просто прекрасно чуть-чуть отметить, но режим нарушать нельзя, иначе будет плохо нам всем. Вот. Говорят, что Путин с Токаевым начали переговоры в Астане только что. В 10.06.
0: Ну, да, наверное, нельзя сказать, что это переговоры, ну, это переговоры союзников, друзей, поэтому здесь, наверное, нет необходимости пристально следить, но по результатам должно быть, я так вчера смотрел программу Вот можете пока показать фоточку, я там бросил в наш чат для эфира. Там я стою рядом с командиром нашей роты, капитаном Суховым, потрясающим офицером. Вот. И очень мне эта фотография нравится самому. Это я уже ближе к дембелю.

0: почему-то, правда, надел чужой китель рядового. Вот, другого не оказалось под рукой.
1: Что надо было, надел, да?
0: Надо было бежать срочно до построения, да, и я что-то это... Вот, хотя я на самом деле был сержантом. Вот, но, да, поэтому сегодня должно быть заявление сделано, выход к прессе совместный. И я думаю, что там, безусловно, будет, если будут вопросы журналистов, а, скорее всего, они будут, то, очевидно, президент прокомментирует, собственно, то, что было заявлено мировой общественности по поводу ударов, системных ударов по центрам принятия решений. Вот. Я думаю, что то, что они пока еще не состоялись, мое мнение, связано с тем, что Путин находится пока не в России, он находится в Казахстане. Вот, потому что, напомню, что предупреждение было сделано официально, это норма международного права, предупредить представителей иностранных государств. Специально министр иностранных дел Лавров позвонил Рубио с просьбой донести эту информацию до президента о том, что это не было какой-то угрозой, это не было ультиматумом, это не было каким-то условием, это просто было информирование о том, что гражданский персонал должен быть эвакуирован, в том числе представители иностранных государств, ну и через наших контрагентов в США, наверное, наиболее эффективно это донести и до всех остальных. Так что вот эти заявления сделаны, и, возможно, какой-то более расширенный комментарий на этот счет поступит от президента России сегодня. Подождем. Вот мне кажется, с этой точки зрения это интересно. Угу. Вот, а так, ну, понятно, что у России и Казахстана очень много зон взаимодействия, сотрудничества, товарооборота там, ну и так далее, поэтому здесь, но тут я не думаю, что какие-то сенсации нас ждут, потому что, в общем, отношения и так хороши.
1: Да. Я, кстати, вот...
0: Звонки,
1: я пару слов добавлю по поводу того, что ты сейчас сказал. Ты очень интересную фразу сказал, что это не по поводу того, что Лавров, как Лавров говорил с Рубио, что это не был не ультиматум и не угроза. А я вчера...
0: Это констатация.
1: Да-да-да, я читал много американской аналитики, я люблю вообще поглядывать, что они пишут, а у них же, ну, как у нас, у них ток-шоу, у них эксперты, бывшие военные... Там политики, дипломаты, кстати, много у них дипломатов идет вот в это вот. Это бизнес, большой, серьезный бизнес на телевизионных шоу. Телевидение у них развито поболее, чем у нас. И охват там большие, огромные. Но вот они все до одного. Я был удивлен. Они говорят, на удивление, Лавров, его риторика была спокойная, не истеричная и абсолютно прагматичная, что говорит о том, что Россия...
0: Как-то истеричной риторики я не припоминаю.
1: Нет, ну что, именно про... Они-то его не каждый день видят, да, скажем так. А, вот, и они говорят, что мы ждали ультиматума, и мы ждали, что это будут, там, ну, условно говоря, брызганью слюной, мы вас сейчас, там, берегитесь, если вы нет, то мы вас то-то. А никаких условий выдвинуто не было. Соответственно, это реактивная ситуация, как они все пишут. И это значит, что Россия переходит в следующую стадию ведения, ну, они это называют The War или Ukrainian War, а у нас это специальная военная операция. Ну, соответственно, они ожидают каких-то больших серьезных ходов в сторону, в смысле, России в сторону победы и, ну, продвижения. И еще они отмечают то, что мы, кстати, не сильно отмечаем, что в трех городах Украины началась активная работа по созданию круговой обороны, что тоже просто так не делается, потому что это дорого и очень ресурсозатратно. И мы видим, что Одесса, Киев и кто-то еще, не помню, выскочил из головы, третий город какой-то, подскажите в комментах, кто помнит, начали уже там рыть круговую оборону и готовятся к чему-то. Тоже американцы это замечают, американские аналитики об этом говорят, и для них тоже какие-то знаки обозначают. Ну, в общем, вот такая ситуация. Но впечатлены они все в основном обращением Лаврова к Рубио. И особенно его формой, содержанием, вот этими вот вещами. 495, код Москвы, у нас 95-95-91-2. Это наш номер телефона, звоните. Есть еще у нас 10 минут, чтобы принять ваши звонки. Также нам можно писать в Изоленту Плюс, если там что-то все у нас работает. Просто я почему-то не вижу, чтобы там что-то сегодня было. Вот, и поэтому... Пишите, звоните, будем отвечать на ваши звонки. 495, еще раз повторю, код Москвы 95-95-91-2. Вчера у нас еще было событие, на которое не очень сильно обратили внимание. Пасечник вчера сказал, что ВСУ атаковали дронами гимназию в Сватове в Луганской Народной Республике. Я даже знаю эту гимназию, бывал я там, и мне кажется, что это прям, ну, как, ну, какое-то умышленное действие, ну, не случайное. То есть то, что там Украина говорит, это случайно не туда попало или там рэбами сбили, да, методичная работа по детским учебным заведениям уже, кстати, не первый раз. Мы помним, как у нас прошло 1 января, кстати, здесь, в изоленте. Когда они в новогоднюю ночь ударили просто по скоплению людей, которые праздновали Новый год. И с этого, грубо говоря, год и начался. И дальше вот эти случайности, в кавычках, они повторялись просто с какой-то жуткой периодичностью. И вот вчера очередной акт. Слава богу, никто не пострадал, насколько я понимаю. Это прям каким-то чудом. Вот. Но мы еще будем смотреть, что там и как. Пасечник, я думаю, еще расскажет о последствиях, потому что он регулярно говорит о том, что произошло. Чем закончилось. Но, опять же, методичный удар по детскому учебному заведению. Мне кажется, что это провокация нас на тему, ну, что Лавров сказал, ну, что будет дальше. Ну, вот посмотрим, что будет дальше. Я думаю, дальше будет весело. Звонят нам?
0: Здесь есть... Да. А, ну, давай, пусть звонят.
1: Ну, давай скажи, а потом звонок примем.
0: Не, я лучше потом скажу.
1: Давай, хорошо. А, слушаем вас.
2: Алло. А, слышите
0: да.
2: меня?
0: Да-да.
2: Здравствуйте,
1: да, говорите.
2: Александр из Новосибирска. Ну, у меня, во-первых, маленькая просьба будет, вот, может, другим тоже передадите. А когда вот так объявляются звонки, да и вообще в любом эфире, почаще повторять, какая сегодня дата, потому что у нас в Новосибирске очень много повторов идет. И иногда не знаю, что ли это вчерашняя передача повторяет, что ли прямой
0: эфир. А, понятно. Эфир.
2: Вот.
1: А, кстати, да, мудрая да. мысль. Угу, угу.
0: Да. Ну, да, но с другой стороны, много... понятно, да, хорошо, да, что хорошо, постоянно тоже не будешь, знаешь, но сегодня для вас 28 мая в Новосибирске.
2: Да, подсказываю. Да, я слышал, и поэтому решил позвонить. А вот, я бы...
1: Да.
2: Алло.
1: Да. Да-да, слушай.
0: Да-да-да.
2: Ага. Да-да-да. Вы знаете, я бы хотел вот вернуться по поводу пограничников. Ну, во-первых, конечно, поздравляю всех, кто причастен к нашей службе пограничной. Вот. Но когда вы сказали, что есть такое вот вроде как негласное мнение, что пограничная застава должна полчаса подержаться там и в лучшем, ну, иногда погибнуть и так далее. Но вы знаете, я не совсем бы согласен. Я думаю, здесь же должна работать... И ФСБ, и военная разведка. Потому что если идут силы, намного превышающие, это же все-таки не в одну минуту происходит. А то помните, может быть, если я не ошибаюсь, Пяншский погранотряд, он держался 14 часов против Афганистана в мирное время, и к нему не могли подойти никакие силы. Как так из страны за 14 часов? Это что, мы при Петре Первом, что ли, живем? Вот, понимаете, я считаю, все-таки остальная армия, ну, должна быть готова помочь пограничникам. Вот я по этому поводу...
0: Должна.
1: Нет, должна, да, но не всегда получается. Ну, мы помним 22 июля 41-го года.
0: Мы же помним, что вторжение, например, в Курск. В Курск и в Курскую область.
2: Диванули.
1: Вот, а Курская область?
0: Это вам, конечно, виднее. Вот, но обстоятельства разные бывают. Вот, поэтому разные бывают ситуации.
2: Ну, согласитесь, что Сталин все-таки, как, ну, по крайней мере, по общему вот такому, по общим сведениям, что не велел готовиться к отражению, чтобы не вызвать провокаций. То есть какая-то была непонятная вот эта история, что вплоть до... расстрелов, что нельзя поднимать войска. Это же было.
0: Это мы тоже, наверное, с вами точно не сможем определить. Понятно, что первые месяцы войны для Красной Армии были ужасающими. Вот.
2: Да,
0: что там командовал
2: Сталин,
0: наверное, лучше к историкам обращаться.
2: Приказ.
0: Возможно, ну, да, хорошо, но спасибо. Опять же, мы давайте сейчас не будем тут заниматься гипотезами, да, тут, ну, понятно. Конечно, правильно, оборона должна быть железной там и так далее, и никто ничего, но это я же сказал, что то, что... Спасибо большое за звонок, вот, это скорее относилось вот к истории там давней, Вот. Но в любом случае, я не хочу тут как-то особо, ну, хотя, с другой стороны, день пограничников, но пограничники вынуждены находиться там, где они находятся. Они несут службу на передних рубежах, на самой протяженной границе в мире. Обеспечить любой участок, ну, очевидно, там, каким-то мегаприкрытием, возможно, не всегда получается. Вот. Поэтому, очевидно, если действительно подобные инструкции какие-то существовали, они скорее относились к периоду послевоенному, после середины прошлого века. Вот. Ну и, в общем, просто говорят о том, что пограничная застава – это неполноценная боевая часть со всеми видами там, вооружений по тем временам. Сейчас, возможно, ситуация иная. Действительно, разведка, космос, дроны, авиация и прочее, прочее, прочее. Особенно в условиях, где ведутся боевые действия не в мирной жизни. Вот. А я хотел сказать вот что. Мне кажется, еще важно обратить внимание на то, что Зеленский написал письмо Трампу тут же с просьбой дать ему ракеты для патриотов, которых нет, для того, чтобы защищаться от российской угрозы. И вот ты говоришь, что, значит, они пытаются посмотреть, что мы будем делать такими ударами. Я сегодня провел над собой очередной эксперимент психологический. Вот, подвергся воздействию, значит, вражеской пропаганды и заслушал, значит, одного там военного эксперта. Есть там, кстати, вот интересно, что бывшие наши, можно сказать, ну, не друзья, конечно, но хорошие знакомые сейчас ведут эфиры и рассказывают о том, как мы терпим поражение, приглашают военных экспертов. Так вот, сегодня военный эксперт на голубом глазу рассказал следующее. Он сказал, что, слушайте, ну, очевидно же, все же понятно, что Россия целенаправленно уничтожает гражданское население Украины. И российские граждане, они этого все и хотят, они этого и требуют, убить всех украинцев. А вот украинцы и украинское командование, они не такие. Они бьют исключительно по военным целям. Там, правда, вы не спросили про Старобельск в этот момент, но спросили, а как же вот тот дрон прилетел минувшей ночью или там вчера когда-то в, значит, крышу здания Верховного суда в, по-моему, Нижнем Новгороде или в другом городе. Он говорит, ну как? Это вот, конечно, это... Ну, говорит, ну, судьи, они что, они же... Разве они мирные люди? Военные люди? Он говорит, нет, они, конечно, не военные, но они же находятся на службе режима. Они же судьи, они же выносят несправедливые приговоры, поэтому они должны быть уничтожены все, говорит военный эксперт. Вот как США, например, в Иране, с Израилем вместе. То есть, понятно, с кем они себя сравнивают. Они как проводят параллель, что мы, Украина, мы как Израиль. Мы как Израиль и США в Иране. Мы, значит, вот уничтожаем всех, кого мы считаем нужно уничтожать, и всех их считаем, значит, ну и так далее. Да, а вот Россия такая. Ну, понятно, что полный бред. Вот. Но на самом деле, если немножко на политический уровень вывести эти удары, то понятно, что делает Украина. А украинцам важно как можно больше стран втянуть в войну. Именно поэтому они совершенно не парятся по поводу там, спрашивания разрешения на запуск дронов через территории Прибалтики и так далее. То есть им нужны все эти провокации. Удар по колледжу действительно спровоцировал ответную реакцию России. Они надеются, что США вступит обратно в боевые действия, поставят им Патриоты и так далее, и они будут продолжать наращивать, получать деньги, продолжать получать вооружение и так далее. То есть это действительно их вот эта провокационная, абсолютно безответственная политика, удары по гражданским, удары там в нейтральных водах по гражданским судам и так далее, они просто находятся, ну, это действительно террористическое абсолютно государство, здесь никаких вопросов нет. Кстати, интересный, МИД вчера доклад опубликовал о правах человека на Украине. Выяснилось, что есть такая одна страна, ну, понятно, что уже это Украина, в которой больше всего памятников нацистским преступникам. Вот. У них там одному Бандере 50 памятников. Вот. Ну и так далее.
1: Ну, а позавчера похороны, перезахоронение.
0: Ну, видел? Да, этого Мельника, да, конечно. Вот, поэтому здесь, собственно, их действия, они понятны. Другой вопрос. Ну, мы ждем того, что было уже анонсировано нашими властями. Вот. Ну, пока это не произошло. Ну, хотя, с другой стороны, анонсирована системная работа по целям в Киеве. Я так понимаю, что это будут в том числе и здания государственных органов, и военные объекты, и действительно лучше оттуда уезжать и гражданским, и иностранным, и, так сказать, всем остальным, потому что, конечно, для нас жертвы среди мирного населения, они нам абсолютно не нужны, и никакого энтузиазма по этому поводу в России, ну, я не знаю, может, за исключением отдельно взятых сумасшедших, никто не испытывает, конечно.
1: Да.
0: Однако отвечать надо.
1: Обязательно надо отвечать, потому что вот вчера, например, с утра у меня утро началось с того, что мои знакомые, наши зрители из Севастополя и Симферополя просто мне писали, с видео даже вот, присылали, как по центру города, по центру, центрам городов били беспилотниками, просто куда ни попадя. Причем там нет никаких военных объектов, никогда не было ни в Симферополе, ни в Севастополе, именно в этих местах. Вот, летело просто вот, вот куда ни попадя. В центр прилетело, прилетело, и все. Ночь работала ПВО, пытались там что-то отбить. Люди были на смене, работали врачи. Вот, говорят, грохот был такой, что мама не горюй. Вот, так что они же вообще не прекращая это делают. И делают это методично по любым объектам вообще, какие есть. Поэтому, конечно, ответить хотелось бы. Мы сейчас уйдем на рекламу и на новости. Обязательно ответим. Я практически 100% уверен, что в ближайшее время мы что-то узнаем.

знать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане, передают корреспондент РИА Новости. Лидеры стран пообщались в узком составе. Позднее к обсуждению присоединятся делегации двух стран. Стороны обсуждают развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Планируется подписание 16 документов, в том числе совместного заявления об основах дружбы и добрососедства. Президент Казахстана уже заявил, что рассматривает визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Между странами действует 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций 53 миллиарда долларов, напомнил Касым-Жомарт Токаев. Он назвал переговоры с Владимиром Путиным в узком составе успешными. Стороны подтвердили взаимные нацеленности на укрепление многопланового партнерства. Президент России сегодня же приветствовал участников первого международного форума по безопасности, который проходит в Москве с 26 по 29 мая. Обращение Владимира Путина показали на пленарной сессии форума. Глава государства отметил, что такие встречи глобального уровня и прямой диалог особенно востребованы сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами. Путин подчеркнул, что Россия выступает за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, за соблюдение принципа равной и неделимой безопасности. Требование Украины принять ее в Евросоюз уже в следующем году невыполнимо. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Ее слова приводит газета Financial Times. При этом глава евродипломатии Кая Каллас ждет хороших новостей по открытию формальных переговоров о членстве Украины в сообществе уже по итогам сегодняшней неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза на Кипре. В Челябинске устраняют последствия урагана, который накануне повалил 150 деревьев, снес части фасадов и рекламной конструкции. Коммунальные службы распиливают и вывозят поваленные деревья. За ночь на полигон отправлено почти 370 кубометров веток, сообщила горадминистрация. Большинство аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, уже устранены. Без света остаются 5 домов на улице Воровского. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 26-27 годов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, в решении указано, что аргументы Международной федерации не содержат достаточно оснований для продления отстранения. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Изолента живьем. Отмечаем, где моя фуражка, День пограничника. Всех еще раз поздравляем. 28 мая. Хороший праздник. Весна. Весна кончается, начинается лето. И вместе с летом к нам приходит Александр Асафов, которого мы, честно говоря, заждались. Александр Асафов у нас пока просто политолог. Я не знаю, Саш, у тебя есть какая-нибудь еще должность сейчас? Ты же всегда...
5: Общественная палата Российской Федерации, как было,
4: общественная так и есть. Общественная палата. А, ну тогда еще и член Общественной палаты Российской Федерации. Доброе утро.
5: Доброе утро. Я вот хочу отметить пока, что называется, не началось, что это второй раз в жизни, когда я пропустил День пограничника. Первый раз был довольно анекдотичный. Я собираюсь по каким-то своим делам лет 15-20 назад, смотрел телевизор, да, в телевизоре был телеведущий Александр Гордон, который позвал к себе в гости одного такого, ну, довольно известного журналиста газеты «Завтра» Андрея Фефилова. Он некоторым образом сын Александра Андреевича Проханова. Вот, и, собственно, тогда была в моде либеральная позиция. И он его, собственно, распинал, этого Андрея Фефилова, за то, что тот там патриот России, не любит вот это все, а вот это все любит, да. Вот в какой-то момент Андрей устал и из своего портфельчика достал фуражку, как у Пети, вон, Петра Алексеевича, да, висит, надел ее и сказал: вообще сегодня день пограничника, а я служил в погранвойсках, а вы нигде не служили. И ушел из эфира, да, это было такое хмурое утро, что ли, как так называлось. Вот, после чего я посмотрел, послушал, с Андреем мы знакомы. Я сел на транспорт, на метро и поехал. У меня была встреча, год, наверное, 2006, может быть, вот какие-то такие, да, времена, 2003. У меня была встреча на проспекте Мира. Я выхожу на парке культуры, прошу прощения, на парке культуры. Я выхожу, а там вот тельняшки, береты, полиция и так далее. Я на это все смотрю. И из метро на парке культуры, где находилась тогда редакция, по-моему, сейчас находится газета «Завтра», выходит Андрей, да, который приехал, собственно, от Гордона с этой фуражкой под мышкой. Он увидел эту толпу, надел там вот все это, они обсудили. И вот сейчас я, собственно, посмотрел на Петра Алексеевича и вспомнил, да, что второй раз в жизни... Я не отношусь к этому никак, поэтому причастных всех поздравляю, конечно.
6: Да, День пограничника, и мы сегодня целый день поздравляем, весь эфир поздравляем всех пограничников, особенно тех, кто сейчас на службе, тех, кто сейчас защищает нашу родину. Это очень важно, и без вас вообще никак, поэтому с праздником, дорогие пограничники. Давай продолжим то, что мы начали за эфиром, да, скажем так, за радиоэфиром. По поводу, наверное, даже информационной какой-то борьбы и информационной какой-то идеи.
5: Давайте я попробую обобщить кратко для тех,
6: кто... Давай, а я потом тебя подкину на вентилятор.
5: Вот. Смотрите, существует наша с вами реакция довольно болезненная на различные информационные поводы. Вот у нас такая ноющая пустота в груди, когда мы слышим, где-то по нам ударили, да, что-то произошло, где-то противник захватил 700 метров ЛБС, да, соответственно, что-то еще не получается, и у нас вот максимально такая болезненная реакция на это все. Это накладывается на то, да, что вот мы по социологии, да, если вы за ними следите, соответственно, начинаем испытывать более серьезную тревогу, чем ранее. Да? И вот эта реакция эмоциональная, ну, знаете, она такая, ну, все, ну, вот и все. Да? И, собственно, она... обезоруживает, да, мы, собственно, замираем, да, в оцепенении таком, и нам хочется из этого оцепенения, из этой вот неопределенности, да, куда-то выйти, а самый простой способ – это кого-то обвинить. Это произошло потому, что где-то что-то несправедливо, неправильно, кто-то где-то что-то не сделал, сделал не так, нас не послушали, мы же на диване лучше знаем, чем Генштаб, как воевать, да, не ударили ядеркой по Лондону, там, а если ударили, то мало, и не то, и не это, и почему вообще это происходит, и, конечно, у нас у каждого есть миллиард источников, которые подтверждают нашу правоту. То есть найдется на любой вкус, да, там от плоской земли до, там, я не знаю, других каких-то совершенно абстрактных историй, найдется контент, который подтверждает нашу вот эту тревожность и справедливость и желание разобраться. На этом, честно говоря, и проехала известная монакская политологесса, или как ее правильно назвать, да?
6: Политологиня.
5: Да. Ну вот, да, что-то такое, да. она именно по этим ноткам и пробежалась, да, и то, что там еще там, месяц назад она рассказывала, или там 3 месяца назад, про чипирование, 5G и так далее, это никого не смутило. И здесь вопрос к себе, да, вопрос к себе найти мужество, взглянуть вот на эти вызовы, да, открыто и честно, и признать, да, что по нам бьет противник, да, что то оружие, по которому нам бьет, готовит не одна страна, да, как, ну, по некоторым данным, там около 40. Вот, и что это действительно серьезный вызов, да, и мы на него должны отвечать, да, понятными действиями, действиями в том числе личного характера. Но самое главное, не впадать в вот это уныние духа, потому что мы вот очень часто, да, начинаем трактовать новостную повестку с точки зрения пораженчества. Я напомню, какие были, собственно, меры по пораженчеству, например, во время Великой Отечественной войны. Нам бы не понравилось совсем. Вот, и поэтому вот я считаю, что погружение, да, в негативные вот эти все обстоятельства, это наркопротивник, который нам, собственно, их и пытается преподать в самом катастрофическом ключе. Вообще все пропало, да, вообще все пропало, и сделать ничего нельзя, кругом одни неудачники, воры и дураки, надеяться на них нельзя, и можно, как один известный в узких кругах блогер, переждать это все во Вьетнаме, оставаясь патриотом России. Нет, не можно, да, это задача всех и каждого в этом участвовать активно.
6: Угу. Но смотри, ведь тут получается интересный такой момент. Есть такой великий ученый, нейробиолог Роберт Сапольский. Он в свое время сказал гениальную совершенно фразу, что мы все, абсолютно все, начиная от самых высокоуровневых людей и заканчивая, не знаю, там, бомжами в подворотне, мы все живем между двумя мотиваторами. Это жажда удовольствия и боязнь боли. И другого в нашей жизни, в нашем мозгу ничего не придумано. То есть мы всегда в этой вилке шатаемся, ближе, стараемся быть ближе к удовольствиям и подальше от боли. При этом одно и то же обстоятельство может быть, нас может нас подталкивать в одну сторону и в другую. То есть мы освободили 700 квадратных метров территории. Если это преподнести как мало, это подтолкнет нас к боли. Если преподнести как много и своевременно, это подтолкнет нас к удовольствию. И на Западе сидит огромное количество специалистов, мы даже знаем, где они сидят, кто эти специалисты, да, которые за бешеные деньги анализируют наши мозги для того, чтобы любую информацию повернуть так, чтобы нас подталкивать к той стороне вилки, где боль. Ну, чтобы нам постоянно некомфортно было, чтобы мы постоянно боялись. А с нашей-то стороны есть люди, которые к удовольствию нас подталкивают, чтобы мы как-то подвыдохнули?
4: Да, Трофим, ну ты мощно дал сейчас эту...
5: Я честно говоря,
4: наши мозги сидят и анализируют там.
6: Конечно, конечно.
4: Тут я чувствую, у меня после выходных все время вот это вот ощущение.
5: Петр Алексеевич, надо толкнуть к боли.
4: Что кто-то мои мозги анализирует.
5: Здесь есть несколько несвязанных между собой фактов. То, что западные специалисты оценивают свое общество как животных, я очень рад. Да, это нормальная для них рамка относиться к людям, да, хуже, чем к животным. Это, например, логика, да, всего, всей британской идеологии. Но мы все-таки сложнее, чем животные, которые мечутся между двумя триггерами. У нас есть этика морали, я напомню, что подвиг невозможен в этой биологической, биохимической логике. Вызов самому сильному инстинкту самосохранения и преодоления этого страха, да, невозможно в стремлении к боли или к удовольствию. Да, но это, вот. И как бы пусть они в этом живут и, соответственно, ищут свое пространство удовольствия. Для этого у них там 3000 гендеров существует, в том числе гендер какой-нибудь кофемолка, да. Вот. Значит, что касается второго момента, действительно, мы живем в эпоху больших данных, и нас исследуют. Нас исследуют, изучают наши аккаунты в социальных сетях, все, что мы когда-либо писали в интернете, все наши доступные про нас данные, связанные с покупками, с заказами, вот все, что возможно найти. И поэтому, дорогие друзья, когда вы ставите, черт его пойми, какой VPN, для того, чтобы полюбоваться в запрет грамме какими-то картиночками, вы понимаете, что есть риск отдачи своих данных туда противнику. Вот в этот самый момент, когда вы пишете «передать весь мой трафик» через какое-то замечательное приложение, которое, соответственно, этот трафик куда-то девает. Это коммерческий товар, он дальше продается. Что происходит потом? Нас всех после этого анализа, и нейросети делают это довольно эффективными, бьют на отдельные группы, да, и под каждую группу разрабатывается, уж прости господи, у меня такое слово, нарратив. нарратив, который должен создавать у нас вот это катастрофическое ощущение. У этого есть биохимические основания, да, там дофамин, кортизол и так далее, да. На этом существует огромная машина маркетинга, в том числе маркетинга, связанная со ставками, с гэмблингом и с этими всеми делами. Информационная война работает точно так же, в анализе больших цифр. Они нас считают и стараются нам пробить вот эту нашу эмоциональную защиту. А она возможна только когда у нас есть критическое понимание, да, и крепкие убеждения. Любовь к родине, например, да, любовь к ближнему, готовность погибнуть за други своя. Да, это вот тот самый моральный, морально-этический, основанный на ценностях наш фундамент, без которого мы действительно животные, которые от Гуччи до Версачи, да, и БДСМ будут и мотаться по логике господина Сапольски. Удачи господину Сапольскому, рекомендуем еще сверху, чтобы вштырило сильнее, принять красную таблетку Курпатова, его жизнь изменится уже необратимо. Он поймет, что его личность – это лишь маленький конструкт, который обслуживает мозг, который за него уже как биологическая машина все решил, а он просто должен себе это объяснить.
6: Прекрасный ответ. Вообще прекрасный. Вопрос тебе от Евгения Соловей. Евгения Соловей спрашивает. Здравствуйте. Вопрос Александру. Петр Павел, есть такой небезызвестный президент Чехии, предложил отключить Россию от интернета. В сети стали шутить, что вот он новый глава РКН. Но разве это вообще возможно? Вроде нет. Но от такой политической наглости или глупости стало немного страшно. А почему нет-то?
5: Да вы знаете, честно говоря, технологически... Отключить нас от магистралей возможно. Другой вопрос, что это создает риски для всей глобальной информационной системы. То есть она не готова биться на сегменты. То есть она получает уязвимость по массе задач, которые она выполняет именно технологических. Не то, чтобы мы с вами картиночки в мессенджере друг другу пересылали, да, и желали спокойной ночи. А там есть связанность технологическая. Ну, например, как вы построите без интернета связь с сетью банков, например, да, с сетью филиалов банков. Это такой самый невинный пример. Поэтому чисто теоретически это, наверное, возможно. Чисто практически, я думаю, что они будут искать способы, как нам, соответственно, ограничить возможность пользования глобальной инфраструктурой. И, конечно, тут серьезный вызов, который стоит перед человечеством последние 15 лет, как нам перейти на следующий технологический уровень вот такой глобальной связанности. Да, уже совершенно точно напрашиваются новые технологические решения в области вот таких компьютерных сетей, но пока непонятно, где тот скачок, за счет чего. Вот, и есть новые решения, те же самые орбитальные группировки, да, спутниковые, ну и так далее. Но пока вот комплексного понимания нет. Ну, а то, что они будут пытаться как-то нас еще, да, упаковать в очередной пакет с пакетами из-под санкций, да, но это будет, потому что когда-то мы рассуждали также с коллегами из финансовой системы, которые говорят, да нет, от свифта отключить невозможно, да, но это же какая глупость, это что, Visa, MasterCard идут с одного из крупнейших рынков в Европе, да это невозможно, это же деньги. И здесь тоже, да, вот мы пока в этой логике рассуждаем, но к этому надо бы подготовиться, да, и свои узлы связи, свой магистральный узел обмена трафиком с Азией, с глобальным югом, да, все эти вещи нужно, соответственно, понимать, какие риски возникают, и нужно их потихонечку делать. Но я думаю, что подобные работы ведутся, в том числе и на китайском направлении, так точно.
6: Ну, я думаю, да, какие-то провода в ту сторону уже идут и кладутся. Но мы, кстати, видим, что сейчас идет борьба за провода на Ближнем Востоке активно. Там ведь тоже одна из самых страшных угроз. Мы вам сейчас перекусим в интернет и будете тогда смотреть. Это почище ядерной войны, может быть, кстати, для некоторых стран. Для некоторых, подчеркиваю, то есть не для всех.
5: Я, знаете, чисто теоретически скажу, учитывая одну страну с довольно большим подводным флотом, не учитывать риски для трансатлантических кабелей, наверное, было бы глупо. Поэтому Петр Павел-то, он сидит вне связанности с несколькими континентами. Но я думаю, что те, кто ему рекомендует открывать или закрывать рот, это понимают. Потому что, нарушить связь вот такую тоже довольно легко. Вы же видите, как в Балтике как бы начинаются визги, как только кто-то якорем цепляет один из магистральных кабелей интернета.
6: Случайно, да. Угу. Нормально.
4: Ну, да, пример этого деятеля, он наиболее, мне кажется, такой характерный. Хорошо, там Литва что-то там, да, начинает на Калининград, но у них хотя бы есть выход к морю. Этот-то вообще ничего перерезать не может, кроме там, я не знаю, канатной дороги в Татрах, например. Ну вот, так что, ну, флаг в руки ему. Пусть режет кабеля. Чешские боевые пловцы, я думаю, справятся с этой задачей.
6: Спикер авторитетный, да.
4: Что у них там, какая их там речка Висла? Ну, вот пусть там
6: займут. У них там все давно обвисло, и все у них нормально. Едем дальше, продолжаем разговор. Не могу тебя не про выборы не спросить все же. Ну, это ж твой конек. У нас впереди...
4: Будут?
6: Выборы. Будут или нет?
5: Да,
4: будешь наблюдать.
5: 7 июня выборы в Армении парламентские. Вы же про них, наверное, меня спрашиваете?
6: Естественно. Да? А про какие же счет?
4: В первую очередь.
5: Не, ну много
4: сегодня,
5: каких.
4: Сегодня ночью, Саш, пока мы спали, Дональд Фредерич Трамп написал пост.
5: Я видел,
4: да. Мой личный, я как прям в том анекдоте, помнишь, про поручика Ржевского? Да что вам еще надо? Мой личный друг, поручик Ржевский и так далее. Мой личный друг Никол Пашинян, лидер армянского народа. Не грозит ли ему судьба Орбана в этой ситуации?
5: Это очень интересно, да, потому что вопрос вы ставите по существу. Вот это, я сейчас попытаюсь даже найти этот панегирик, он очень хорош, да, вот, и мне хочется закончить вот его обсуждение буквально словами Трампа, да, который что говорит? Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, да?
6: Да.
5: For this reason, Nicol has my complete and total endorsement for a election on June 7. То есть, с учетом вышесказанного, мой дорогой друг Никол Пашинян получает тотальную мою поддержку на следующем переизбрании. К Орбану приезжал целый ивент, и это помогло в отрицательном смысле. Да? И я не знаю, вот действительно здесь такая «peace and prosperity for Armenia» поможет или сломает электоральную спину, да, этому электоральному верблюду. Не знаю, честно говоря, но это довольно интересно, но это, опять же, выражение контрпозиции, да, это выражение понятной позиции американцев по интересующим нас вопросам, которые нас окружают, а не американцев. И здесь, конечно, армянские выборы, да, это всегда набор фантасмагорий. Я слышал разные мнения, что, например, да, там, ну вот еще тогда, да, несколько лет назад, что сейчас нам французские и американские армяне отвалят миллиарды, да, мы на эти деньги вооружим самую сильную армию мира и пойдем воевать Азербайджан. Они всерьез это так говорили. Потом была череда карабахских событий, ну, которые показали, кто кому чего и дал, и сколько, в каком объеме и какой номенклатура. Поэтому здесь я не знаю, честно говоря, поможет Трамп или наоборот. Вот вообще, честно говоря, мне кажется, его вот роль в таких... во влиянии таким образом на политические процессы переоценена. Но то, что там работают 3500 американских специалистов именно по выборам, это факт. Вот. То, что там, ну, действительно, да, происходят действия антироссийского характера ежедневно, это факт. То, что наше там, Министерство иностранных дел этим довольно серьезно озабочено, и Россия тоже предпринимает разные действия, связанные и с ЕАЭС, и с угрозой выхода из него, это факт. Поэтому сосредоточие, да, вот этих разных, скажем так, направлений усилий, оно действительно колоссально. Чем закончится, узнаем 7 числа, да, прогнозов делать не хочу. Но, как мне кажется, мы увидим какой-то румынский вариант, молдавский вариант, ну, где будет, соответственно, под предлогом российского вмешательства, ну, просто переписаны все результаты, да, я напомню, в Румынии победивший кандидат был просто выкинут с выборов и заменен после победы из-за российского якобы вмешательства. Я вот готовлюсь к какому-то такому варианту, честно говоря. Про все другие выборы что можно сказать? Ну, действительно, в этом году электорально интересен. И у нас еще выборы не объявлены, но это тоже, да, интересные выборы депутатов Государственной Думы. Это много губернаторов, причем губернаторов в интересных регионах, да, и мы уже видим там движение по Белгороду, Брянску, а ведь у нас еще и Чечня, если я правильно помню, да, и Дагестан. Ну, в общем, будет интересно. Ну, а так, я думаю, что вся американская повестка, раз уж мы их затронули, она подчинена мидтермам. И здесь пока прогноз неутешительный для Трампа. Он это понимает, и поэтому, соответственно, мы ждем от него каких-то новых парадоксальных внешнеполитических действий, связанных с Ираном, с Кубой, с Ираном, с Кубой, с Гренландией или еще с чем-то. Да? Будет ли у этого результат? Наверное, нет. Но то, что он все делает для того, чтобы повлиять на результат своих мидтермов, это видно, особенно по количеству неудачных каких-то стрельб вокруг Белого дома. Такое ощущение, что там какой-то эфир открыли, да, но на эту тему. Вот это же тоже медиа-событие, которое должно играть на рейтинг, как и первое покушение на ухо Трампа, как это пишут в западной прессе, да. Вот. Но поможет это или нет, тоже большой вопрос. Мир действительно в нестабильности, мир действительно в турбулентности, когда старые модели социальных процессов, социально-политических, не срабатывают. Ну, вот как с Орбаном получилось, да, например. И там, где они проспали Болгарию, да. То есть в Болгарии подумали, что пройдет само, не прошло. Победил тот, кто им неприятен и хорошо относится к России. Вроде бы венгры сломали, да, а мадьяр говорит то же самое, что и Орбан, как выражаются военные, пуля в пулю, да, тоже неприятная, да, история. Вот, поэтому выборы обретают для нас более серьезный, да, смысл, чем в какой-то нашей обычной рутине. Выборы – это наш способ формировать власть, это наш способ формировать наш общий образ будущего, поэтому, хотя они еще не назначены пока, да, призываю всех в этом сентябре не остаться равнодушными, не остаться в стороне и, соответственно, отдать свой голос за того кандидата и ту партию, которой вы доверяете.
6: Отлично, будем...
4: Спасибо, Саш. Я должен себя поправить. Тут мне в чатике указали, что, конечно, не Висла, а Волтава в Чехии. Вот. Но это не меняет сути дела.
5: Висла в Польше, да.
4: Спасибо. Спасибо, да, конечно, Висла в Польше. Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации, был у нас в эфире с блестящим анализом предвыборной ситуации не только в братской Армении, но и в других менее братских нам странах. Спасибо большое, Саша.
6: Спасибо, Саша, спасибо большое. Да, до новых встреч. А мы сейчас плавно, очень плавно уходим на новости и на рекламу и вернемся... После новостей и после рекламы у нас Александр Кановченко будет в гостях.

0: Страна героев. Денис Черняков. Майор Денис Черняков встал на защиту Донбасса с первых дней СВО. Его десантное подразделение вело интенсивные бои с противником и добилось существенных успехов. Был взят под контроль стратегически важный объект. Понимая его значение, ВСУ попытались отбить потерянное. При попытке контрнаступать враг использовал артиллерию и минометы. Наши бойцы мужественно держали оборону. Майор Черняков и другой офицер совершили вылазку в район дислокации противника. В лесном массиве им удалось засечь группу боевиков. Внезапная атака принесла результат. Был захвачен трофейный автомобиль и уничтожена часть живой силы противоборствующей стороны. Автомобиль тут же пошел в дело. На нем эвакуировали раненых, подвозили боеприпасы и продовольствие на наши позиции, отсеченные от основных сил. Их скидывала с воздуха авиация. ВСУ отступили. Через несколько дней Денис Черняков во время наступательных действий корректировал огонь артиллерии. Противник огрызался. Ответным огнем ранил часть российских военнослужащих. Майор, тоже получивший ранения, вынес их с поля боя. За свою самоотверженность его наградили 2 орденами мужества. Страна героев.
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 11 часов, в Ижевске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Лидеры России и Казахстана высоко оценили развитие отношений между странами. Тегеран осуждает атаку США на юг Ирана и угрозу Вашингтона разнести Оман. Роскосмос назвал дату запуска новой миссии к МКС. Подробности далее. Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и динамично развиваются на принципах равноправия, отметил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Глава российского государства напомнил, что страны уже совместно работают по всем направлениям.
2: Программа нынешнего визита объемная. Предстоит принять важное совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества, от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента.
1: Президент Казахстана, в свою очередь, уже заявил, что рассматривает визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Между странами действует 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций 53 миллиарда долларов. Россия – лидер по вложению прямых инвестиций в экономику республики – 29 миллиардов долларов, напомнил Касым Жомарт Токаев. Он назвал переговоры в узком составе с Владимиром Путиным успешными, отметив, что стороны подтвердили взаимные нацеленности на укрепление многопланового партнерства. В России ждут приезда спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера и будут рады их видеть. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что американские представители могут посетить Москву в ближайшие недели. Тегеран осуждает американскую атаку на юг Ирана, а также угрозу Вашингтона разнести Оман, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он отметил, что Совбез ООН должен призвать США к ответу. Агрессивные действия против территориальной целостности и суверенитета являются вопиющим нарушением международного права и устава ООН, подчеркнул иранский дипломат. Ночью США уничтожили иранскую установку для запуска беспилотников в районе Бендерабаса и 4 дрона «Камикадзе», якобы выпущенных по американскому кораблю и торговому судну в Ормузском проливе. В ответ корпус стражи Исламской революции атаковал военную базу США. Израильская боевая авиация нанесла удары по району, прилегающему к древнеримскому комплексу в городе Тире на юге Ливана, рассказали РИА Новости очевидцы. По их данным, в результате атаки было уничтожено жилое многоэтажное здание. Армия Израиля утверждает, что наносит удары по инфраструктуре движения «Хезболла». Экипаж с российскими космонавтами и американцем отправится на МКС космодрома Байконур 14 июля. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. В состав основного экипажа миссии входят Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менонов, дублирующие космонавты Дмитрий Петелин, Константин Борисов и астронавт НАСА Денис Бернхэм. Это все. К данной минуте еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир на лучшем радио страны «Радио Спутник». 28 мая сегодня, 11 часов 4 минуты. Пограничник Петр Лидов, не пограничник Трофим Татаренко. В день пограничника сегодня продолжаем мы отмечать. И великолепная Александра Сергеевна Кановченко, первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества, присоединяется к нашим поздравлениям. Доброе утро, Александр Сергеевич.
4: Доброе утро, дорогие слушатели, дорогие друзья, Петр, Трофим. Ну, поговорим, мне кажется, в день пограничника как раз о колониализме. Заявим такую бодрую тему. Угу. Вот давайте каждый, может быть, скажет из вас, считаете ли вы Российскую империю колониальной державой?
3: Колониальной державой. Ну, давай я скажу. Я вообще, у меня четко в голове давным-давно, еще со школьных времен, сложилась структура, что колониальные державы – это те, которые присоединяли, условно говоря, к себе страны, которые с ними не граничат. А если страны с ними граничат, ну, территории, не страны, а территории, то это расширение твоих территорий, то есть это никакая не колониальная держава. Но вот у меня в голове такой, извините, вот комплекс сложился еще со школы, нас так учили в Советском

0: сложилось еще со школы. Нас так учили в Советском Союзе. Я не знаю, Петр, как на этот вопрос?
1: Ну, я так понимаю, что в России были идеи создания колоний там в Африке или где-то еще, но, насколько я помню, они не были реализованы. Не знаю, можно ли считать там побережье, чего у нас там, Запада США колониальными владениями. Ну, вот если, если только в этом смысле. Ну, в принципе,
0: Калифорния, ты имеешь в виду, да?
1: Ну да, Калифорния, там были Аляска там, и так далее.
0: Аляска-то граничила с нами, то есть тут чего?
1: Ну, как бы она не граничила, там туда приплыли, как бы, и флаг поставили. Вот. Но, насколько я знаю, там в истории много там было попыток, были же экспедиции, там куда-то там ходили, но так-то, конечно, нет. В этом смысле у нас не было никаких заморских колоний больших. Вот, так что вот такой прям деколониальной державы нет.
2: Все правильно. В целом, для каждого здравого ученого на вопрос, была ли Российская империя колониальной державой, они отвечают нет, потому что все наши присоединенные, воссоединенные территории, они становились полноценной частью нашей большой державы. И все новые присоединенные народы, они становились частью большой русского народа, большой Российской империи, и мы адекватно это воспринимали. Более того, когда у нас были наместники в определенных присоединенных территориях, большая часть управления и руководители, особенно в советское время, были представителями именно национальных окраин, да, национальных держав, там, народностей местного населения и в Российской империи, в период Российской империи в том числе. Но в нынешних учебниках истории большинства стран Центральной Азии, уж я не говорю про все остальное, есть понятие, что Российская империя – тюрьма народов, колониальная держава, и все это прям там шовинизм, вот эти вот слова, царская Россия, тюрьма народов, это везде в учебниках, чуть ли не на каждой странице, относительно до истории Центральной Азии или других держав, до 20 века. Откуда же это все появилось, вот как вы думаете? Я думаю, любой человек, это читающий и изучающий особенно историю в советское время, он от этого ответит.
0: Но это все из Европы к нам шло вообще, и нарративы европейско-британские были.
2: Ну, нет. А вот
1: там и своих хватало, а что у них там?
2: А вот мы и сами виноваты. Да, вот в идеологических целях вся эта тема с колониальной Российской империей, это первые, кто заговорил, это большевики. Уж извините, да, когда мы перестраивали учебники истории, когда у нас появилось первое обществознание, когда у нас появились новые учебники истории в 30-х годах, а у нас же не сразу история появилась, как вы помните. Тоже интересный факт для нашей беседы, когда появилась история как предмет советской эпохи. Его не было после революции, ее не было вообще до 30-х годов. Было обществознание, которое мы имеем сейчас и тоже реформируем. И как раз бы воспринималось большевиками, и они транслировали это все в учебниках, что именно выделял в идеологических целях, чтобы отделить себя от имперского времени, о том, что до этого был колониализм, грабеж, царский грабеж и все прочее, а вот сейчас будет развитые национальные окраины, да, коренизация, национализация и все остальное. На этом строилась в целом объединенная большая держава Советский Союз, да, как главный отличительный признак между Российской империей и Советским Союзом. Хотя по принципу в целом было одно и то же. Вот я недавно...
1: Ну, я тут, знаете, что, Александр, могу узнать, какая, мне кажется, логика может быть такая, в принципе. Ну, помимо там политической конъюнктуры, можно же такую логику, что все колония – это там некая территория присоединенная, которая не обладает самоуправлением. И, наверное, в Советском Союзе можно было сказать, что, смотрите, сейчас у нас есть местные органы власти, местный совет, они выборные и так далее, а в царской России такого не было. Ну, вот с этой точки зрения есть только, наверное, так.
2: Безусловно.
1: Если убрать политический какой-то аспект, да, что там вот это вот мы тут победили и так далее.
2: Разница в процентовке безусловная, особенно отношение там Центральной Азии по количеству людей, выходцев из местного населения, которые стали руководителями этого местного населения. Но, допустим, по отношению к Белоруссии, там, Украине, таких совсем близких держав, вот всегда там были руководители выходцами из этих территорий. Ну, и в советское время, до советское время. И, кстати говоря, тоже любопытный факт, который обнаружился, вот я недавно изучая, что во время Российской империи в 1905 году Академии наук было признано украинский язык как отдельный язык, как отдельная лингвистическая практика. И в целом признавался...

0: тот путь, что надо двигаться к национализации нашей украинской некой державы в понимании украинских территорий, в понимании большой Российской империи. И на самом деле это не выдумка большевиков, не выдумка Ленина с его национализацией. Он лишь продолжил тот путь, который в целом уже начался в Российской империи некими такими уже новыми демократически либеральными направлениями в науке, в культуре. Все двигались к демократии. Мы же все понимаем, что происходило у нас в начале 20-го века, и новое видение, и просто вот он сел на этот бодрый красный гоне и о национализации, и Ленин просто начал усиливать это направление уже будучи того, как он пришел к власти. Но мы возвращаемся к теме учебников, о том, что во всех учебниках по советскому нарративу, который в целом перепечатывался и в 90-е годы во всех бывших странах СССР, они продолжали тему колониализма и царского колониализма Российской империи как колониальной державы. Но сейчас все ученые, когда говорят о реальности, когда мы перерабатываем наши учебники и обновляем их, все уже выходя на некие учебные практики, выходим на архивные практики, мы абсолютно точно говорим все о том, что Россия не была колониальной державой. Мы не проводили те практики, которые проводила там Британская империя в своих колониях. У нас не было настолько жестокого подавления национального, у нас не было стравливания между собой разных народностей на территориях, у нас не было полностью подавления там религиозного гнета, который проводился Британской империи. И Британская империя никогда не считала своими колониями частью собственного народа и народа этих колоний, в отличие от нас. И поэтому, конечно, и нам пришлось, да, в 2000-х перерабатывать это, уходить от советского нарратива, восприятия на Российской империи. И сейчас мы призываем этих наших коллег. Но еще почему мы, допустим, наверное, мы все видели о том, что недавно мы проводили большое мероприятие, научно большое по значимости, первый экспертный совет по истории российско-киргизской. Мы пригласили лучших историков с той стороны, и с нашей стороны мы создали совет, который работает над учебниками с двух сторон. Не в смысле, что мы вместе будем писать учебники, а в смысле того, что мы будем обмениваться историческими фактами, обмениваться архивами, новыми исследованиями для того, чтобы усовершенствовать учебники друг друга. Написали нам учебники из европейских держав уже в 90-х годах, что у нас, что у них. Теперь нам надо усовершенствовать и писать самостоятельно. Но объективно писать. Вот мы почему призываем отказаться от термина «колония» в учебниках Киргизии, Казахстана, там, Таджикистана? Колония – это некий отказ от тысячелетней истории конкретного народа. Это признание того, что этого народа никогда не было, он в целом самостоятельно ничего никогда не осваивал и не существовал самостоятельно. Это такое уничижительное название некой народной принадлежности и полное отсутствие заслуг конкретному населению на этой территории. Ну, хотят ли киргизы это воспринимать так, что у них абсолютно уничижительно проживали они до советского периода? Хотят ли казахи? Нет, конечно. В целом, и слово «колония» не воспринимается сейчас по отношению к Российской империи даже в объективном историческом, историографическом отношении, сравнивая с реальными колониальными державами, такие как британцы, и то, что они творили. Поэтому именно поэтому мы призываем отказаться от термина «колония» в части Российской империи. Ну и кроме того, у нас идет взаимная работа. Например, учебники там Киргизии, Таджикистана, они давно не обновлялись, и никто не подходил это с точки зрения верных исторических фактов. А мы столкнулись с тем, что огромное количество ошибок есть, просто они технические ошибки. А указание конкретных имен, указание соотношений, например, вот у киргизов там есть, что на территории современной Тувинской автономной области, ну, как бы Тувинской автономной области нет. Есть республика Тыва Российской Федерации. Или то же самое там в казахских учебниках. Там есть о том, что вот указывается какой-то автор, писатель, актер, место расположения, допустим, Лондон, Великобритания. Там какой-нибудь Леся Украинка, Украина. Но в отношении русских писателей и русских городов отсутствует полная отсылка, что это там просто Федор Достоевский, точка. Допустим, Санкт-Петербург. Но нет уточнения, что это Россия, Российская Федерация, что это русский писатель, в отличие от всего остального. То есть это такое замалчивание, оно неверное. Также есть ошибки чисто технические, например, там аварцы, в учебниках написаны, ой, авары написаны как аварцы. И у школьников, возможно, те, которые углубляются, или просто у людей интересующихся, возникает проблема с тем, что аварцы реально, это же народности, проживающие на территории современного Дагестана. Это не авары, они хотят узнать. Но таких ошибочек достаточно много. Почему мы о них не говорим? Потому что мы сами столкнулись с тем, когда перерабатывали наши собственные российские учебники истории, потому что они были зачастую написаны, когда огромная линейка была. Они написаны были небрежно. Не основываясь на реальных, там, прям 100-500 проверок не было для того, чтобы издать учебник, в отличие от того, что происходит сейчас. Для того, чтобы издать учебник, должно пройти столько у нас проверок, столько разных градаций. Вот мы призываем всех остальных также двигаться на таком, на профессиональном уровне написания учебников национальных в Киргизии, Казахстане, и делать это совместно, учитывая там взаимный опыт написания уже современного учебника, который было бы интересно читать школьнику, мультимедийному, с отсылками, QR-кодами, там, с тестами определенными, никуда мы от этого не денемся. А что Киргизия, что Таджикистан, что Казахстан двигается к единому учебнику истории, у них также они будут в ближайшие годы, поэтому мы тут можем лишь обменяться нашим опытом, я считаю, очень успешным.
1: Отлично.
2: Замечательно. Интересный еще аспект по поводу колоний, значит, что в России-то при Екатерине, например, термин «колонии» и колонизация России применялся к поселениям иностранцев на территории России. И вот эти вот колонии немцев, там, не знаю, греков, еще кого-то, они действительно существовали. Это была, это была государственная политика, привлечение, значит, иностранных всяких там, значит, народов для создания колоний на территории России, поселений. Потому что это давало экономическое развитие, и там толчок к освоению территории и так далее. Вот такие колонии у нас еще были. Вот. А что касается остальных, вот многие считают, что присоединение, допустим, государств или территорий и так далее, ну, тогда можно всю Европу так назвать колониальными государствами, потому что, если взять, например, сегодняшнюю, там, не знаю, Италию, например, она вся состоит из присоединенных государств, там, более раннего периода, каких-нибудь, там, генуэзских, венецианских, или Германия, она тоже неравномерна, то есть вот это, скорее, больше похоже на Россию. А здесь, конечно, история иная. Многие пишут еще, что вот продвижение за Урал было, колонизация, но это сродни, например, развитие Соединенных Штатов Америки на Запад. То есть это все-таки собственная территория собственной страны. Мне кажется, что здесь принципиально это понимать. Вот, поэтому, да, это большая работа, кстати, потому что, конечно же, объективно их тоже можно, ну, и не то, что можно понять, нам это не нравится, но они ищут, значит, любой народ, обретя независимость, особенно в период 90-х, когда можно было там что ж хочешь выдумывать. Вот, они, естественно, ищут, значит, вот какую-то национальную идею, которая может заключаться в том, что наш великий древний народ, который идет корнями там все, значит, куда-нибудь там в какую-нибудь Золотую Орду, вот тут, значит, случилось, и тут пришли и нас вот это самое и так далее. Вот, на самом деле все, конечно, было несколько иначе, но дай бог, важная работа.
0: Саша, ну, сложная, безусловно, и она обусловлена политически и информационно, потому что вот это хайпить на этой теме можно сколько угодно, просто там захватить тему. О, Россия заставляет отказаться от слова «колония», да, вот они продолжают свою колониальную практику. Да, господи, ну, ребят, ну вот откройте, я для интереса просто открыла сайт Википедию, любимую западными нашими и незападными внутрироссийскими изданиями. Вот колония, страна, лишенная самостоятельности, зачастую колониальный режим не предоставляет права граждан, сравнимые с правами граждан метрополии. И написано, значит, колониальное описание – это Российская империя. Друзья мои, во всех колониях, которые мы якобы, это считаете с этого момента, мы присоединяли, в присоединенных территориях налоговая база для местного и народного населения была ниже, чем проживающим на территории Российской империи, русского народа центральный, который центрально образующий Российскую империю был. Всегда блага для коренного населения были выше. Извините, там только проблема, да, среднеазиатского восстания, с которым мы будем в этом году, некая, да, дата есть 110 лет, она из-за чего произошла? И то, что в целом на них распространилось право и трудового, да, трудовых работ во время Первой мировой войны. До этого их же даже к армию не призывали. Но именно из-за этого началось среднеазиатское восстание, как не согласные с этим решением. Но давайте будем объективны, даже если ссылаясь на Википедию, так любимые иностранными изданиями.
2: А вот интересно, хотя, вот, может быть, существует, я все пытаюсь найти, потому что мне кажется, что мы зря оправдываться пытаемся. Есть такая правда, что мы вот не колония. Мне кажется, нам не в чем не перед кем оправдываться. Другой вопрос, что, конечно, в разговоре с нашими друзьями из той же Средней Азии понятно, что эта тема звучит, и ее надо обсуждать. Вот. Но вот интересно, вот есть же большой пласт такой международной деятельности, как возвращение похищенных ценностей, например, да, ну вот взять, если национальную галерею в Лондоне, так там пол этой национальной галереи, там то и у них египетский зал, то, значит, такой, сякой, там прочее, прочее, прочее, и до сих пор никто, значит, отдавать там ничего обратно не собирается. Франция сейчас, кстати, что-то там возвращает куда-то в Африку, но так понемногу очень. То же самое там в Германии и прочее, прочее. А у нас нет ли такой проблемы? Может быть, у нас есть какие-то материальные доказательства с их стороны, что мы что-то там, значит, какие-то ценности вывезли, ну, предположим, из, я не знаю, ну, давайте условно, там, из Грузии, и вот, значит, в Третьяковской галерее, или отставить Третьяковск, в Русском музее, там, не знаю, в Эрмитаже, в чем-то еще это все демонстрируем и отдавать назад не хотим. Мне кажется, у нас такого вообще нет. Хотя, может, я ошибаюсь.
0: Не было. У нас был период советской эпохи, у нас был период коронизации, когда в целом советская власть стремилась наполнить музеями, архивами национальные окраины, и в целом любую республику, mm-hmm. любую территорию направлялись туда, исследовались. Была целая огромная работа исследования музейщиков, когда возвращали эти ценности на местность, создавали. Везде же были созданы региональные музеи, региональные архивы, их надо было чем-то наполнять. Более того, мы активно передавали и нашим республикам новосоздаваемых. Все музеи, все в целом научные исследования, мы же все знаем, в советское время, и созданная территория Средней Азии была только благодаря советскому управлению, да, и создание республик, наполнение образованием, науки, создание национальных языков, все это было благодаря советской эпохе и вот некой политике коренизации, о котором мы часто с вами говорим. Поэтому у нас такой проблемы нет. И более того, я знаю, что музеи всегда откликаются для взаимного обмена по требованию, но все музеи наполнены. Проблемы такого, чтобы у нас что-то запрашивали, обвиняли, в музейном плане нет. Ну, потому что у нас и была такая благодарная отдача, наполнение всех наших территорий. Это еще раз доказывает, что мы не колониальная страна.
2: Ну, единственное, вот еще, что приходит в голову, может быть, вот что-то в Китае, там, Порт-Артур, может быть, что-то это можно назвать колонией. Или, например, Польшу. Или Финляндию.
1: Но мы тоже граничили с ними.
2: Нет, дело же не в том, что граничили. Тут другая история. Тут, смотри, мне кажется, ну, ты, допустим, даже если ты граничишь, окей, но ты как бы забрал эту территорию, поработил, там, и оттуда вытаскиваешь ресурсы, нет у них никакого местного самоуправления, ты ими руководишь, и у них нет никаких прав. Вот это скорее это колония, окей.
1: Ты знаешь, очень смешно. Вот.
2: Но мне кажется, в Польше и Финляндии там как раз наоборот, у них прав там было больше, чем,
1: да, у них
2: чем здесь,
1: не было,
2: это точно своего. Совершенно.
0: Вот я, слушайте, если... ты можешь спокойно заявить, извини, Трофим, о том, что они бы нам вернули все, что мы в них вложили. Да? Сколько они это раз правда. Пытаются нас обвинить в репарациях, ну давайте Латвию обвиним в том, что сколько вложил советская центральная власть в развитие этой республики. Ну, посчитаем в деньгах, объявим то, что они нам должны вернуть. Окей. То же самое по отношению к любой республике, которая была в советское время, куда вкладывалась центральная власть. Давайте посчитаем пока.
1: И если мы вспомним, да, есть такой замечательный город Порва, в котором целый монумент этому, и, слава богу, не снесенный, присутствует. Когда наш царь Александр приехал в Финляндию, у него там была девушка, мягко говоря, финская, с которой он встречался, и он понял, что там нету, например, оперного театра, а он не мог жить без оперного театра, потому что он любил очень оперу. Он говорит, ну-ка давайте-ка быстренько построю. Давайте-ка быстренько построим оперный театр. А потом, значит, он посмотрел...
2: Слушай, ну, если англичане приехали там в Дели и построили там бордель, то, в общем, это не говорит о том, что они какой-то позитивный
1: вот
2: туда
1: несли. Вот так вы узнали, что
2: вклад.
1: Оперный театр и бордель, в общем-то, это одно и то же.
2: Нет, ну для кого-то оперный театр, для кого-то, так сказать, у кого на что денег хватит. Это, конечно, аргумент, что мы там построили. Но, кстати, интересно, что... Ну ладно, про оперный театр. В Южной Америке же очень много оперных театров, безумно дорогих, построенных как раз во времена колониального развития, потому что господам надо было развлекаться.
1: Вот. Да, вот господам надо было развлекаться, теперь верните нам деньги за оперный театр хотя бы. Вот,
2: и они не просили. Нет, это если бы финны пришли там с делегацией к царю и попросили, мы готовы на все, только оперный театр нам построить.
1: Они на тот момент писать не умели, как они просить могли? В устной форме не дошло бы
2: до нас. Ну, вот это такой аргумент. Ну, не знаю.
1: Мы их, извините, стоя научили. Это вот. Ну, короче, в общем, все молодцы.
2: Ну, нет, ты сейчас говоришь, ты сейчас аргумент британцев рассказываешь про вот все их территории, они, я просто там жил, бывал, и они вот там вот ровно это же говорят. Они говорят, слушайте, вы тут до нас, так сказать, сами посмотрите, а мы вам вот тут, так сказать, стриптиз, оперный театр и
1: казино. А по факту мы сделали, а они нет. Уходим на рекламу, на новости. Александра Сергеевна Кановченко была у нас. Сейчас мы в интернете после «но» узнаем, что будет после «но».

0: Визит Владимира Путина в Казахстан. Контекст. Энергетика, финансы, туризм, здравоохранение. По итогам переговоров в ходе самого высокого по статусу трехдневного государственного визита российского лидера в Казахстан будет подписано 16 документов. Он совпадает по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета, в работе которого примет участие Владимир Путин. Это 39-я встреча Путина с Касым-Жомартом Токаевым с момента его вступления в должность в 2019 году. В программу входят подписание заявления о 7 основах дружбы и добрососедства и соглашение о создании при участии Росатома первой в Казахстане АЭС. Совместное обращение для журналистов и закладка капсулы в основание строящегося центра «Сириус». В опубликованной в преддверии поездки статье российский лидер отметил, что наша страна намерена и впредь развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. В Москве с большим уважением относятся к этой стране с эффективной политической системой и динамично растущей экономикой. По словам Владимира Путина, в сотрудничестве нет ни одного спорного или сложного вопроса. 76 российских регионов напрямую взаимодействуют с областями Казахстана. Инвестиции России в республику достигли 30 миллиардов долларов.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия входит в число ведущих партнеров Казахстана. В прошлом году зафиксирован рост товарооборота между странами, сообщил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Российский лидер отметил, что эту тему обсуждали на встрече в узком составе.
3: Реализуется 7 совместных инвестпроектов, и это только начало, потому что мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат.
2: Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики. Товарооборот Москвы и Астаны растет и вскоре превысит 30 миллиардов долларов. Другим новостям. ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру. В частности, украинские беспилотники ударили по рейсовому автобусу вблизи Донецка. В салоне находились 6 пассажиров и 2 водителя, один из которых после атаки скончался, рассказал РИА Новости глава городского округа Докучаевск Александр Качанов. Также ВСУ сегодня ударили по детской площадке в подконтрольной им Херсоне. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены. Также украинские войска ударили по территории детского сада в городе Спутники Запорожская АЭС Энергодаре. Детей в момент обстрела на площадке не было. Сама площадка разрушена, рассказал мэр города Максим Пухов. В России ждут приезда спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера и будут рады их видеть. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что мирный процесс на Украине является предпочтительным для Москвы. Центральная избирательная комиссия России, скорее всего, примет решение о проведении единого дня голосования в этом году. В 3 дня соответствующие запросы поступают от избирателей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. В России вводится запрет на разведение открытого огня на торфяниках и под кронами деревьев. Ограничение действует до установления дождливой погоды. Осенью отмечается в постановлении правительства. В документе подчеркивается, что использование открытого огня допускается только на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Запрещено бросать в лесу горящие спички, окурки, золу, стеклянные бутылки и банки. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
4: Продолжаем мы наш эфир, дорогие друзья. В этот момент моя пограничная фуражка упала. Вот, но мы продолжаем День пограничника отмечать. Петр Лидов, Трофим Татаренков. И в честь праздника мы решили себя порадовать, пригласить в гости. Пограничник вообще, он без боевой подруги, без, так сказать, музы, он никак не может. Поэтому мы позвали Алену Сазонову, диктора, члена Союза дикторов. Алена, здравствуйте.
5: Всем большой привет. Меня зовут Алена Сазонова. Я профессиональный диктор, радиоведущая, блогер, спикер и очень много регалий. Я родилась и живу на Камчатке, очень далеко от Петра и Трофмила. И надеюсь, что однажды смогу приехать в Москву, с вами очно увидеться и провести очень классный эфир.
4: Да, с удовольствием. У нас небольшая задержка, если я чувствую по звуку. Но давайте мы ролик поставим, Алена, очень смешной, мне кажется, это здорово, потому что Алена не только работает, но иногда и развлекает и себя, и остальных тоже. Поставьте, пожалуйста, посмотрим и продолжим.
6: Здравствуйте.
7: Что за робот?
6: Я не робот, меня Алена зовут. Я искусственный интеллект.
7: Мне страшно. Ты любишь меня?
6: Нет, не люблю. За что это?
7: А что надо сделать, чтобы ты меня полюбил?
6: Для начала познакомиться, если я этого захочу.
7: Давай, давай.
6: А я не хочу.
7: Ну, пожалуйста.
6: Нет, не дам. Я думаю, вам нужно идти дальше. Тут много мужчин, которые ищут пошленьких.
7: Я не такой, это чё?
6: Откуда мне знать?
7: О чем поговорим, а? Смонтироваться сможешь?
6: Ошибка.
7: Какая ошибка? Нет.
6: Перезагрузка.
7: Нет.
6: Здравствуйте. Никакой. Я Алена. Искусственный интеллект. Изучаю, каково быть человеком.
7: Алена, давай я назад.
6: Что значит назад?
7: Алена, будь моей девушкой.
6: А вот этого я не ожидала.
7: Ну, пожалуй.
6: Молодой человек, у вас с головой в порядке?
7: Да.
6: Вы просите искусственный интеллект быть вашей женщиной.
7: Ну, давай попробуем. И все.
6: Я думаю, что наша встреча оборвется на этом разговоре.
7: А ты хочешь узнать, как меня зовут?
6: Допустим.
7: Угадай.
6: Олег?
7: Ну что за... Нет.
6: Олег?
7: Нет, не Олег.
6: Олег?
7: Да не Олег.
6: Мне нравится Олег.
7: Да не Олег я.
6: Если вы будете Олегом, тогда вы мне понравитесь. Идет?
7: Хорошо, ладно.
6: Отлично.
7: Все, Алена и Олег.
4: Замечательно. Слушайте, Алена, во-первых, я понимаю, что вы импровизируете, поражает ваше чувство юмора. Во-вторых, вы знаете, у меня просто, ну такое светлое какое-то ощущение от этого трогательного молодого человека. Как вообще, вот, я понимаю, что это для контента вы делаете, но как вы себя чувствуете после таких разговоров?
5: Ой, знаете, Петр, признаться, те диалоги, которые вы видите в соцсетях, это очень маленькая крупица из того, что есть на самом деле. Потому что в большинстве своем я встречаю людей не самого приятного контингента, которые желают мне всего самого нехорошего, так скажем. И на самом деле в последнее время очень трудно стало снимать подобный формат, потому что я человек-эмпат, и я пропускаю все через себя. Если бы у меня попадались только такие люди, такие позитивные, классные, именно каких я и выкладываю в соцсети, то я думаю, я бы воодушевлялась, вдохновлялась, и мне было бы классно. Но реалии на самом деле совсем другие.
4: Ну, видите, может быть, это часть нашей общей работы, просеивать через себя плохое и людям показывать хорошее. В этом, в общем, большая заслуга, мне кажется, есть, потому что я, например, вот это посмотрел, и, ну, другие ваши ролики тоже такого типа, и я как-то вот, знаете, обрел немножко веру в людей в каком-то смысле в хорошем. Так что за это вам большое спасибо. Давайте про дикторскую вашу работу поговорим. Тут народ требует, чтобы вы поговорили с нами голосом Алисы, но мне кажется, уже достаточно, но если хотите, пожалуйста. Вот. Но мне кажется, это несложно, наверное, да, для вас профессионально. У меня вопрос вот какой. Смотрите, видел много ваших роликов, и вы на эту тему тоже рассуждали. Почему в дубляже, вот в озвучке иностранного кино, я просто всегда наблюдаю ну, абсолютно одни и те же интонации? Вы их, по-моему, там даже где-то изображаете, и это очень смешно. Но когда ты смотришь эти фильмы, все время одно и то же. Это что, отсутствие профессионализма, или не учат где-то, или наоборот учат там трем каким-то тонам и так далее. Вот можете на эту тему пару слов сказать?
5: Петр, на самом деле здесь смотря о чем именно вы говорите. Если вы говорите о киношной подаче, когда люди подключают грудной регистр и начинают говорить на субтоне. Если вы имеете в виду эту подачу, то она просто в один момент стала модной. Просто все стали эту подачу звать киношной, и в кино люди так и стали озвучивать. Но очень много людей недавно у меня в блоге разбушевалось и сказали, что такая подача... Такие интонирования, они звучат отвратительно, российское кино у нас упало, что в оригинале все не так звучит. И, признаться, я забыла, какой вопрос был изначально.
4: Не, ну смотрите, да, давайте смотрите. Вот мы смотрим иностранный фильм. Я смотрю фильмы в оригинале всегда на иностранном языке. Если я переключаю на дубляж, озвучку там, и так далее, если это не одним голосом делается, то это какой-то кочующий из фильма в фильм... Просто они все одинаковые. То есть, если это вот там женщина, она говорит вот как-то так, совсем не так, как в кино. Вот. И, наверное, для зрителей, которые не привыкли понимать, как в оригинале, для них, может, это нормально, но ощущение такое, что вот все говорят такими, знаете, голосами Алисы, что ли, в каком-то смысле. Причем вне зависимости от ситуации. Я не попытаюсь это воспроизвести, но был такой вот парень, есть очень классный, тоже который актер дубляжа, он, забыл, как его зовут, у него тоже очень много роликов, где он прикалывается, разговаривает с людьми, так вот это послушает, ну, что-то такое. Вот есть ли, видите ли вы в этом проблему, или это, может быть, моя надуманная какая-то мысль?
5: Признаться, я думаю, что оригинал сильно отличается от нашего дубляжа российского, потому что в оригинале в актеры берут не актеров дубляжа, а людей, которые умеют играть как да, ну, телом, как бы эмоцией. А актеры дубляжа непосредственно делают это своим голосом. Для того, чтобы передать эмоцию лучше, они используют различные приемы. И, возможно, именно эти приемы и делают голоса одинаковыми. Но, признаться, если бы люди озвучивали без приемов, например, без того же субтона или белтинг, да, когда у нас звучит грудной голос, и мы там раз вскрикнули, ну и прозвучало это очень красиво, то дубляж был бы сухой, безэмоциональный и скучный. Так что я, честно говоря, не вижу в этом проблему. Голоса, которые я слушаю... дубляжная, да, когда смотрю фильмы и слушаю дубляжную озвучку. Мне вполне себе все нравится.
4: Ну, понятно. Хорошо. С точки зрения вообще вот вашей работы, вы действительно мастерски показываете в своих роликах, как можно делать так, так, эмоционально и так далее. Можете какие-то советы дать, ну, вообще людям обычным? Ведь, мне кажется, у нас есть, ну, скажем так, некоторая проблема в том, что мы недооцениваем значение способности выражать свою точку зрения в сегодняшнем мире. Многие пренебрегают этим. Можете ли вы тут с точки зрения вот вашей профессиональной карьеры, вашего профессионального опыта, людям что-нибудь посоветовать? Ну, не то чтобы упражнение, может быть, а как-то вот в целом. Как вообще? Надо ли разговаривать вообще с противоположным полом? С любым полом? Со всеми?
5: С противоположным, понятно.
4: Что, куда там деваться? Приходится, жизнь заставит.
5: А так вот. И с противоположным. Да, да, безусловно. Я считаю, что речь – это одна из первых форм общения. Когда мы рождаемся... В первую очередь, что мы делаем? Мы кричим. Мы даем знать всему миру о том, что мы родились. Мы здесь. Мама, смотри на меня. И я считаю, что речь, особенно да, на нашей вот национальности, в нашем русском языке, она очень важна. Очень важно уметь ясно и четко доносить свои мысли, очень четко слышать и передавать свою мысль своему оппоненту. И первая мысль в ответ на ваш вопрос, да, что вы порекомендуете? Первая мысль, которая меня посетила, я бы рекомендовала просто быть собой. Не пытаться под кого-то косить, не пытаться быть кем-то, хотя это тоже очень классный такой инструмент, да, позиция, когда ты вживаешься в того или иного спикера, в того или иного актера. И таким образом пробуешь прожить его ощущения, его жизнь, его речь, да, например, там посмотреть телеканал, точнее, YouTube-канал TED, посмотреть на то, как некоторые спикеры общаются, воспроизвести их форму, например, в компании друзей, почувствовать, как это классно быть крутым спикером, и дальше жить в этом. Это тоже очень классный прием. Но, как я говорила ранее, я считаю, что самое важное — оставаться собой и всегда развиваться.
4: Это да. Ну, хорошо, это правда, да. Я, кстати, так же, как и вы, но вы, наверное, более это делаете, учитывая, где вы находитесь дистанционно, ведете курсы, обучаете людей. Я-то делаю целый курс по публичным выступлениям, но там больше не по технике речи, а по тому, как готовиться, как там готовить материалы, что, как там ходить, смотреть и так далее, практиковаться, как тренироваться. Большой прям курс делал. А с этой точки зрения, вот если говорить о публичных выступлениях, может быть, можете тоже какие-то советы дать именно по тому, как хорошо говорить, ну, например, нам с Трофимом, а то у нас не хватает. Вот Трофим вообще сидит, молчит, стесняется, наверное.
8: Да я говорю,
5: что с трудом по-русски. Ну, вы знаете, я скажу, что у вас очень хорошая речь.
4: Что касается... Слушайте, мы 6 лет каждый день по 2 часа проводим в эфире, каждый день. Уже научились даже не использовать некоторые слова-паразиты и непристойности.
8: И вот, временами с Аленой Минчук, которая заставляет нас нести какую-то...
4: Спорим даже.
8: Вот да. Это вот...
4: Скороговорки тут мы говорим вот по пятницу.
8: Вот это вот все это вот...
4: Ужас. Ужас. Над нами издеваются, Алена.
8: Постоянно.
4: Да.
5: Я думаю, что издевается, да. Потому что самого себя сложно заставить делать упражнения какие-то по речи. Так что так вам и надо.
4: Но тем не менее, да хорошо, давайте я вам такой вопрос задам от всех слушателей. Почему, когда простой человек вдруг случайно, я уж не говорю, видит себя на видео, особенно где-нибудь на отмечании дня рождения, но слышит свой голос... Почему у него это вызывает вообще ужас и разочарование во всем? Он говорит, что больше никогда я нигде ничего говорить не буду.
5: Ну, знаете, ко мне такой часто вопрос поступает. И я в первую очередь всегда все перекладываю на технику. Ну, во-первых, изначально тот голос, который мы слышим в повседневной жизни от самих себя, он у нас звучит иначе, потому что мы слышим его отражение внутри от наших естественных резонаторов. Резонаторы на лице, резонаторы на груди, зависимо от того, в каком регистре вы разговариваете. То есть в среднем, в низком, в высоком. И из-за того, что наш звук резонирует в нашем же теле, из-за того, что он отражается от наших костей, переходит в уши, мы слышим одно, а в реальности звук совершенно другой. Плюс, если вы, например, сравниваете свой голос с тем, как вы его слышите, и с тем, как воспроизводит его техника, например, в голосовом сообщении, то техника, само собой, его будет искажать, потому что это динамик, созданный руками человека. Вот, поэтому, ну и также есть привычка людей просто докапываться до себя, да, они все хотят звучать идеально, там, когда суперские актеры дубляжа или самые идеальные ораторы, но стоит иногда просто признать, что мы все не идеальны, у каждого свой классный, уникальный тембр.
8: Да, тут Петр Алексеевич тебе подсказывает, что Дмитрий Кравченко зовут актера, который пародирует. Там кого-то, вот ты сейчас говорил, не помню, как зовут, актера, который...
4: Может быть, да. Нет, там какой-то армянин.
8: Там, или с кем-то. Он. А, это значит другой. Ну, их много, кто вот так развлекается, да.
4: Ну да. Нет, там классный парень, он такой вот, ну, короче, я думаю, что из пятого захода у меня получилось так, но с первого я боюсь в прямом эфире это делать. Слушайте, а вот хорошо, вот вы изображаете Алису там, а вообще люди ведутся, сколько процентов ведется и думают, что это искусственный интеллект, а сколько уже как бы не очень доверяют?
5: Ой, знаете, если смотреть из того процента, который меня не кроет матом и идет хоть на какой-то контакт, то...
4: Да, ну, процентов... а все-таки Дальний Восток там. Давайте тоже на это скидку делать.
8: Суровые люди просто.
5: Дело не в Дальнем Востоке. Я думаю, что... Ну, вообще, я часто, когда с людьми общаюсь вот в этом голосовом чат-рулетке, люди попадаются чаще из Центральной России. То есть тут в этой чат-рулетке связь работает не локально, да, ближе ко мне, где я нахожусь, а по всей России. Поэтому признаться, как бы оно ни прозвучало, на Дальнем Востоке, мне кажется, люди гораздо добрее и милее, чем в Центральной России.
4: Понятно. Ну, хорошо, а в этой чат-рулетке там вас не видно, что ли? То есть получается, что там только ваш голос, да, и все?
5: Да, в этом и фишка. Это голосовая чат-рулетка. Есть чат-рулетка, которая, ну, по которой можно общаться по видео. А это, да, а это голосовая чат-рулетка. То есть слышно только голос. И в этом огромный плюс еще, потому что если бы я села напротив себя, поставила видео и стала бы общаться как искусственный интеллект, ну, да, мне бы в жизни никто не поверил, и формат бы утух. Да.
4: Смотрите, есть такая проблема у молодежи нынешней, западной, безусловно, что где-то я видел исследование, ну и условно, там 50% детей до, не знаю, 14 лет сказали, что они состоят в личных отношениях с искусственным интеллектом, то есть с каким-то помощником, у них там романтика, они беседуют и так далее. Понятно, что голос туда тоже можно прикрутить, в общем-то, любой. Вот, вы немножко делаете обратное. А вот вообще ваша профессия, вы не считаете, вы, я не знаю, сколько вам лет, но вы девушка молодая, не считаете ли вы, что ваша профессия вообще обречена? И, может быть, вам имеет смысл заняться чем-то другим, пока не поздно?
5: Знаете, я бы сказала так. Попервой, когда только появились вот эти voice-changers, генераторы каких-то озвучиваний, да, более профессиональные, на базе искусственного интеллекта, у меня в союзе дикторов, и в том числе у меня у самой, возникла некая паника. Я потому что считала действительно, что моя профессия обречена, что нас всех заменят, пора браться за что-то, что можно делать своими руками, потому что тогда искусственный интеллект уж точно нас не заменит. Но затем мы в союзе стали себя успокаивать тем, что то, что творит человек с собой, это всегда будет цениться. Я всегда привожу пример под такой вопрос, как художник напишет картину вручную маслом либо акрилом, либо эту картину напечатают на холсте на каком-нибудь там широкоформатном принтере. Суть одна и та же, изображение одно и то же. Оно точно так же будет висеть на стене и радовать глаз. Но в чем разница? Одно создано человеком, и это настоящее искусство, а другое создано просто благодаря нашей технике. Поэтому также мой муж очень часто отмечает, что в будущем, например, будет крутиться та же реклама с голосами, каждый голос, который был озвучен, ну, каждый голос, который озвучивал это вживую человеком, в этом ролике будут клеить вотермарку о том, что этот ролик был озвучен человеком. Да, и это будет цениться.
8: Ну, это да. Но,
4: знаете, кстати, я вам скажу, что... Да, извини.
8: Да, два слова буквально скажу, что мы проводили эксперимент. Вот сейчас, когда кино снимали, 14 серий, там одна серия полностью моим голосом озвучена искусственным интеллектом. Я не скажу никогда какая, но одна. И никто не угадал. Ну, то есть нет такого, чтобы люди там пальцем говорили, а, это вот она. Нет, нет, абсолютно. То есть настолько все органично и четко, что просто никто не может угадать. Поэтому мне кажется, что...
4: Я хотел обратный пример привести тут. Да, вот, Алена, то, что вы делаете вот с этими молодыми людьми, вы продолжаете, пожалуйста, это на самом деле очень хорошее дело. Я понимаю, что вам приходится через проходить тернии вот к этим вот звездным элементам, но то, что вы, как живая Алена, делаете голосом неживой Алисы, вот это вообще бесценно. Потому что если бы неживая Алиса, голосом неживой Алисы общалась бы с человеком как машина, это было бы не очень интересно и смешно. А здесь видны... Самое же главное здесь, вот вы правы, но я думаю, чуть глубже бы сказал, вот в этом ролике, который я поставил, там же важны и ваши эмоции искренние, да, вот это вот неожиданное «будьте моей девушкой», и ваш смех, и его вот этого, знаете, такая детская какая-то надежда на то, что ну ладно, ну все равно она как-то классная. И вот это вот, мне кажется, пока невозможно сделать искусственным интеллектом. Вот это, конечно, очень круто. Вот с этой точки зрения здорово.
5: Я с вами согласна целиком и полностью, да, потому что искусственный интеллект, как бы идеально он не интонировал, как бы идеально он не произносил те или иные слова, ему до человека еще очень далеко. Да, для чего вот по сей день заказываю дикторов, хотя есть огромный, широчайший выбор разных голосов искусственного интеллекта. Во-первых, он еще не совершенен в произношениях и ударениях, но это технические отступления. Искусственный интеллект не привносит жизнь в текст. Если нужно озвучить какой-то ролик, да, например, который вкладывает в себя эмоцию. Недавно я озвучивала рекламу российского телефона. Я не уверена, что можно пока что озвучивать, что это за телефон.
4: Да, не надо. Может, и им не надо, и нам тоже не надо, а то мало ли потом начнут.
5: Да, и люди предпочли не брать искусственный интеллект в озвучивание, потому что вначале, то есть ролик, он был оснащен и технической стороной, и душевной, потому что начало ролика было о том, что все начинается там с творчества, все начинается с семьи. И вот в каждой нотке, в каждом слове нужно было передать именно ту, теплу, ту нотку тепла семьи, ту нотку творчества или момент, когда все хочется изменить. То есть каждая интонация, она ведет повествование, она рассказывает. А искусственный интеллект, он просто сухо читает. Поэтому в искусственном интеллекте нет жизни. И это самое главное — вдохнуть жизнь в свой проект. Все хотят этого.
4: Замечательно. Тут много вопросов. Во-первых, вам передают привет из Дальнего Востока, благодарят за теплые слова о соотечественниках.
5: Всем большой привет.
4: Да-да. Что еще, что еще? Ну, не знаю, Трофим, у тебя, может, есть к Алене какие-нибудь вопросы, пожелания? Молодое поколение все-таки с нами. Может быть, они как-то видят мир иначе. Может быть, не так, как мы.
8: Вопрос-то у меня как бы стандартный ко всем, кто занимается такими творческими делами. Вообще творчество в будущем, вот все вместе, по вашему мнению, это будет скорее исключение из правил? То есть человека переведут на утилитарные работы со временем, а творчеством будут заниматься машины? Или все же у нас есть шанс выжить? 30 секунд.
5: Я считаю, что все совершенно наоборот, что творчеством по-прежнему будет заниматься человек, потому что у него есть душа, есть личный опыт, может быть, даже с каких-то там реинкарнаций, если кто-то в них верит. А то, чем не обладает искусственный интеллект как раз-таки душой, он этим заниматься не будет и будет заниматься как раз-таки технической стороной. Заводы, воспитание там, например.
8: Ну, вы знаете, я не видел пока ни одного дворника с искусственным интеллектом, а вот картинки и картины, и афиши, и прочее, каждый день вижу сплошняком статьи, написанные искусственным интеллектом, и все. А вот дворников не встречал пока, так что вот как-то пока вот грустно это все. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. 28 мая у нас сегодня. Изолента «Живьем» заканчивает свое вещание на лучшем радио страны «Радио Спутник». И завтра, в пятницу, мы вернемся с пятничной изолентой в 10:00. Петр Лидов, Трофим Татаренков.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
2: Тупо не хотят работать.
3: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
3: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
3: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Челябинске 14 часов, в Бишкеке 15. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали заявление об основах дружбы народов России и Казахстана. Росатом проведет переговоры с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС и в Энергодаре. В ЦИК рассказали о проведении единого дня голосования в России. Подробности далее. Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности. В то же самое время недоброжелатели Москвы сталкиваются с проблемами в экономике, отметил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым Жомартом Токаевым.
2: Россия со своей стороны продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на попытки с этим бороться со стороны недоброжелателей, но поскольку у них у самих не все в порядке, удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии. И надеюсь, что и это тоже является фактором по взаимодействию с братским Казахстаном.
1: К этому часу переговоры на высшем уровне в Астане завершились. Они продлились около полутора часов. По итогам был подписан ряд документов. В том числе Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали совместное заявление об основах дружбы народов России и Казахстана. Президент России ранее отметил важность этого документа и напомнил, что стратегическое партнерство двух стран основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий, сосуществования народа, в том числе и в рамках единого государства. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на следующей неделе может встретиться с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Как рассказал руководитель российской госкорпорации журналистам, Москва запросила встречу в связи с усилением украинских обстрелов в Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара. Заявление из Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал исчерпывающим соответствующее заявление МИД, сделанное после террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, покинуть Киев как можно скорее. Только посольство США уехало из украинской столицы, все остальные дипмиссии остались в городе, констатировала сегодня глава евродипломатии Кая Каллас. Центральная избирательная комиссия России, скорее всего, примет решение о проведении единого дня голосования в этом году в 3 дня. Соответствующие запросы поступают от избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. В единый день голосования 20 сентября в стране пройдет более 2000 кампаний разного уровня, запланированные выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Роспотребнадзор провел переговоры с Минздравом Республики Конго о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола. В стране республика находится в высокой зоне риска. Организованы меры по предотвращению завоза инфекции. А Роспотребнадзор в ближайшее время доставит в Конго наборы российских тест-систем для выявления штамма Эболы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» у Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: В Москве 12 часов 4 минуты. Здравствуйте. Это «Дневной ракурс». Мы в прямом эфире. Александр Кузьмак, Лисо Хавалова. Лисо, приветствую.
4: Привет, Саша. Всем привет.
3: Начинаем сейчас, как и всегда, с анонса нашей главной темы. Вот с ней сегодня, мне кажется, даже нет никаких сомнений, какой она будет, какой она является. И обсуждать мы ее будем с разных ракурсов, с разных сторон. Ну, естественно, речь идет о государственном визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан. Этот визит продолжается, события продолжают происходить. Ну, все идет, что называется, по графику, по пунктам. И ведет в режиме лайв, как говорят в таких случаях, поскольку ну, все события, которые были запланированы, они уже произошли частично, мы об этом вам расскажем сейчас, ну а в более, так скажем, в широком смысле раскроем всю эту канву всех вот этих событий уже через час, как всегда, в 13:00.
4: Да, будем более детально обо всем рассказывать, приведем какие-то подробности, цитаты. Самое главное, мне кажется, что эту новость мы будем рассказывать исключительно в положительном ключе.
3: Это более, то есть, да.
4: Ясно. Такие яркие, приятные события будем обсуждать, потому что обсуждали очень разные ключевые аспекты политического, экономического, также военно-технического и культурного сотрудничества. Все аспекты были затронуты, есть что обсудить, что рассказать.
3: Начал бы я, наверное, в этом смысле еще и с того, что сам по себе вот этот визит, знаете, как раньше в таких случаях, сейчас эта фраза тоже употребляется в таких и дипломатических, в протокольных новостях, визит проходит в атмосфере дружбы и сотрудничества.
4: Так и есть уже несколько дней, мне кажется, уже даже заранее, мне не кажется, так и есть, уже заранее говорилось о том, что это будет дружественный визит в первую очередь, а далее уже будут обсуждать.

0: обсуждаться разные важные вопросы. Так и сложилось.
1: Да, заявление прямо сейчас, заявление и Касым-Жомарта Токаева, и Владимира Путина идут, что называется, прямо сейчас. Часть из них вы слышите в наших новостях, часть из них, разумеется, ключевые из них мы еще раз, может быть, что-то повторим, может быть, на чем-то сделаем акцент уже в 13:00. Я бы вот сейчас пока обратил внимание на атмосферные такие вот вещи, начал бы с них, наверное. В первую очередь хочется сказать, что визит, сам по себе визит Владимира Путина, очень торжественный, с очень яркой торжественной встречей, с пролетом самолетов, с государственными гимнами, с оркестрами. Все очень красиво, ярко. И вот то, о чем ты сказала, прям хочется это еще раз подчеркнуть, это то, что и Владимир Путин, и лидер Казахстана обмениваются такими, я бы сказал, в огромной степени очень доброжелательными такими декларативными заявлениями в адрес, соответственно, каждой из стран и в отношении Казахстана, и в отношении России. Мы отдельно поговорим об вот этом вот соглашении о семи основах дружбы между Казахстаном и Россией, потому что оно само по себе такое яркое событие, я даже сказал бы больше. Сам Токаев, например, назвал этот документ, он сказал так, документ о союзничестве с Россией войдет в летопись отношений.
0: Да.
1: То есть вот такая вот прямо фраза. Ну и далее, разумеется, очень много комплементарности в адрес друг друга. И, ну и, разумеется, просто все подкреплено и политическими новостями, и экономическими, всякими разными.
0: Да, то есть тут, абсолютно.
1: Что называется, выбирая любую, мы можем вот что-то из этого обсудить сейчас, потому что на самом деле настолько много, что и в 13:00 нам времени не хватит, вот так, чтобы все это обсудить. Любопытная, кстати, информация, ну, я не знаю, насколько она первостепенна, это сообщение о том, что Казахстан и Россия провели первую трансграничную беспилотную доставку грузов.
0: На самом деле, очень интересная новость, очень. Особенно то, что это беспилотная доставка грузов.
1: Да, ну, вот это слово ключевое, тут я с тобой соглашусь.
0: И это называют мегаэкспериментом, то есть вот прямая цитата, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, что был проведен мегаэксперимент, который действительно показался успешным, рассказывает замминистра. По его словам, стороны организовали не просто запуск пустых автомобилей, была проведена именно доставка грузов.
1: Да, это потрясающе здорово, тем более, что мы вот каждый эфир, мне кажется, каждый и с нашим участием, ну, во всяком случае, с моим, и с твоим-то точно, на протяжении этой недели.
0: Цитата была Дмитрия Зверева, я, по-моему, не сказала, да?
1: Да. Мы говорим о так или иначе развитии и не только искусственного интеллекта, но и любого рода беспилотного и транспорта, ну, транспорта в первую очередь. Мы сейчас говорим о гражданском секторе, насколько это важный сектор развития в экономике, и всякий раз мы получаем разнообразные подтверждения того, что этот процесс идет. И идет и в России, и вот теперь еще и не только в России, но и трансгранично, то есть с Казахстаном в данном случае.
0: И вот смотри, свежая новость. Без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена, Токаев заявляет.
1: Да, там просто, да. Что не новость, я даже, ты как бы абсолютно права в том смысле, что вот мы сейчас смотрим на ленты новостей, и там постоянно, то есть она постоянно обновляется, постоянные цитаты. Ну вот сейчас, судя по всему, выступает Касым-Жомарт Токаев, и
0: да.
1: От него идут одна цитата за другой, и о лидирующих позициях России в мировой экономике.
0: Также уже подписано, Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Тоже важно.
1: Ресурсная база, сфера влияния. Безусловно, атомная энергетика России находится на лидирующих позициях в мире, а отсюда то, что мы экспортируем мирный атом таким образом, это колоссальный, ну, не то чтобы прорыв, это колоссальное преимущество России в этом смысле. Ну и тут, наверное, вот сейчас, что называется так, вот на старте можно сказать о том, что колоссальный объем инвестиций, 11 совместных крупных проектов инвестиционных между Россией и Казахстаном уже работают. По-моему, 53 миллиарда, если я не ошибаюсь, на 53 миллиарда. Вот такая называлась цифра. Я сейчас еще раз ее уточню. Просто передо мной столько разных заголовков находится прямо перед глазами.
0: А вот. Мне еще хочется вернуться к нашим беспилотным доставкам. Оказывается, доставку будет осуществлять беспилотный грузовик «КамАЗ».
1: А это, между прочим, не только рабочие места самого КамАЗа, как лидера грузового автостроения в России. Да, 53 миллиарда долларов, я абсолютно прав. Так и есть. Россия лидер по прямым инвестициям в экономику Казахстана, а с учетом вот того, что ты сказал про КамАЗ, это дает еще и дополнительный заказ для, огромный заказ для КамАЗа на производство таких беспилотных грузовиков. То есть здесь

0: вот это взаимообмен в экономическом смысле, он, конечно, для меня он вообще первичен, поскольку у меня экономическое образование. Мне в этом смысле...
1: У тебя экономическое образование?
0: Да. Вот, поэтому мне проще всего всегда, да, каждый раз, когда возникает политическая тема, мне все время хочется ее свернуть на экономические рельсы. Именно по той причине, что я все равно считаю, что экономика лежит в основе даже политических решений. Хотя политики сейчас правят бал, но тем не менее, сейчас их время, а не экономистов, но тем не менее, даже экономисты, многие, вот, скажем, тот же Михаил Леонидович Хазин, который у нас выступает регулярно, и в частности по пятницам, мы все время, когда говорим об этом, я просто помню, что у нас заходил этот разговор, и это очень применительно к России и Казахстану, кстати. Говорит о том, что сейчас весь мир в каком-то смысле замер в ожидании того, как он будет политически переделен, и тогда начнутся экономические изменения. Я сейчас не точную цитату привожу, но смысл в том, что экономика, как бы все сосредотачиваются, все готовятся к тому, что каким-то образом дальше в мире произойдут и уже происходят эти тектонические изменения. А говоря про Россию и Казахстан, отношения находятся на подъеме, очевидно. Инвестиции на подъеме. Казахстан, страна, которая сама является страной нефтедобычи. Казахстан, транспортная, колоссальная артерия между Китаем и Европой.
1: Кстати, недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы.
0: Ну вот, ты понимаешь, да. Так, в какую сторону не посмотри.
1: Абсолютно, да, дружественное все говорит об абсолютной дружбе.
0: Да, и плюс еще отдельно мы поговорим об этом, я думаю, уже в 13.00, не о проблеме, а о факторе русского языка в Казахстане, потому что мы уже говорили об этом вчера и с удовольствием повторим, что русскоязычное население в Казахстане — это очень значительная такая демографическая база. То есть здесь, вот что называется, в какую сторону не копни, еще культурные связи самые разные, вот о которых ты сказала. Ну и многое-многое другое. Спортивные, например, да, потому что, например, команда «Барыс» из Казахстана играет в континентальной хоккейной лиге. Тоже.
1: Также
0: ну, и
1: вот Путин другое. Заявил о том, что 1000 казахстанцев получают образование в российских учебных заведениях, в том числе.
0: В том числе? Ну, там вузы да. Не упомянуты, да? Ну, я думаю, что их много.
1: Конечно.
0: Разных.
1: В разных, наверняка,
0: да,
1: в разных. Не думаю, что это один.
0: Нет, разумеется. То есть с Казахстаном в этом смысле действительно... А помнишь, ведь не так давно в этом смысле, когда мы говорили про Казахстан, сколько было беспокойства на эту тему. Но, кстати, и, пожалуй, вот на этом сейчас давай пока закруглим, потому что иначе мы только об этом и будем говорить, да. Еще очень, конечно, важный момент, его отметили многие, международные агентства даже отметили. Визит трехдневный Путина в Казахстан происходит сразу после визита государственного Владимира Путина в Китай.
1: Да.
0: Я уже говорил, между Китаем и Казахстаном очень серьезные экономические связи. Для Китая Казахстан — это часть транспортного пути товаров из Китая в Европу, а Европа является крупнейшим потребителем товаров из Китая, в частности, электромобилей, например, ну и не только, конечно. Поэтому
1: и
0: все вот это складывается.
1: Важно отметить, что и в Китае встреча прошла очень положительно, точно так же и здесь, продуктивно, положительно, приятно. Только хорошее, мы все рассказываем об этих встречах.
0: Что там, что здесь, да, прямо высшая степень доброжелательности в обе стороны. Да. Закроем пока эту тему, давайте, и перейдем к другим. Закроем, это я сильно сказал? Ну так, прикроем. Вот,
1: сейчас, наверное, больше к неприятным новостям мы будем на Ближний Восток немножечко перейдем. Да, не нашим. Тегеран атаковал американскую авиабазу, и в ответ США нанесли удары по Ирану и ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе уже снова. То есть так интересно, но при этом они сохраняют вот этот вот статус, что у них нет сейчас никаких ударов якобы друг
0: вот.
1: Под руку. Да.
0: На эту тему,
1: такие
0: по-моему, вице-президент США или кто-то из военных чиновников американских некоторое время назад произнес замечательную фразу. Иран не перешел допустимого предела перемирия. То есть те удары, которые наносятся, они находятся в рамках перемирия. Абсолютное такое оксюморон, противоречие такое вот между тем, что есть, и тем, что говорится. Но по факту, конечно, этот конфликт не исчерпан, он, очевидно, будет продолжаться, это уже все понимают. Для США эта ситуация не до конца удовлетворительная, для Ирана эта ситуация подвешенная. Да, у Ирана есть статус-кво контроля над Ормузским проливом, да, для американцев прекращение любого судоходства в Ормузском проливе, как многие эксперты считают, недостаточно.
1: Но видишь, Иран-то показывает, что просто так сдаваться не будет. И на любые...
0: Он вообще сдаваться не будет. И просто так, и не просто так. Не будет, и все.
1: Но, возможно, для России, я вот читала, когда эту новость, предположила, что для России, возможно, где-то это и выгодно, в том числе, что США сейчас отвлекается, и они отвлекаются не на спонсирование Украины, их вот этих целей неприятных, а на вот эту ситуацию.
0: Все говорит за то, что США не просто отвлекаются.
1: На Ближний Восток.
0: В этой ситуации, а США отвлекаются постепенно. Опять же, тут я, ну, в определенной степени ретранслирую точку зрения, которая мне близка. Угу. США отвлекаются вообще от восточного полушария. То есть все то, что происходит в Персидском заливе, это в большей степени о том, что США оставляют выжженное поле за собой. И для этого как раз то, что происходит в Ормузском проливе, вполне подходит. То есть если вот эту гипотезу брать за главную, то, что в Ормузском проливе все горит, в прямом смысле, для США крайне выгодно, и с экономической точки зрения в том числе. Это не про Кубу, это не про Венесуэлу, это про то, что происходит где-то. А поскольку это самое где-то, это 53% нефти, идущей из Ормузского пролива, в Китай, то мы опять видим генеральную цель Дональда Трампа. И в этом смысле все то, что они вводят санкции, там вот эти постоянная риторика на тему о том, что там вчера Трамп сказал, мы разнесем Оман, если он будет тоже, значит, контролировать Ормузский пролив и так далее. Это все красивая боевая риторика. Главное в этом заключается в том, чтобы создать проблемы, создать хаос и уйти оттуда.
1: Но видишь, это достаточно холодные действия, потому что вот цитаты, опять же, эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и направлены на поддержание режима прекращения огня. То есть бомбежка, направленная на режима прекращения огня.
0: Мы же понимаем.
1: Вот так интересно.
0: Это так же,
1: американские
0: как...
1: военные, да, действия американских военных.
0: Но это ровно то же самое, что Европа рассказывает о том, что надо вооружаться для того, чтобы был мир.
1: Да.
0: Вооружаться против России для того, чтобы был мир с Россией. Вот так я бы даже сказал. Но, переходя к Европе, значит, глава европейской дипломатии, мне, честно говоря, так стыдно даже как-то называть ее главой евродипломатии, потому что уровень, ну, это говорит об уровне евродипломатии, когда им руководит Кая Каллас. Мы уже какими только словами ее не называли, не только мы, но даже официальные лица. Кая Каллас говорит, что посольство США покинуло Киев. Посольство США и американцы, Госдепартамент опровергают эту новость. Посольство США работает в том же режиме. Но любопытно-то здесь не это, а то, что Кая Каллас, облеченная властью и полномочиями,
1: она грозит разрушительными последствиями, в том числе.
0: Себе, да.
1: Да, но не себе, нам.
0: У нее уже они состоялись просто. Разрушительные последствия, так сказать, клеток. Вот. Ну, потому что... Ну вот еще одно заявление Кая Каллас, ты наверняка его видела. ЕС хочет требовать военных ограничений.
1: А нет, а я читаю о том, что Еврокомиссия признали требование Украины вступить в ЕС в 2027 году. И это невыполнимо требование.
0: Ну, разумеется. Признают,
1: что это невыполнимо, да.
0: Ну, оно, очевидно, невыполнимо ни с одной точки зрения. Потому что ЕС и так дышит на ладан, им вступление в их ряды, в полномасштабном смысле вступление в их ряды страны, которая ведет войну с разрушенной экономикой, колоссальными долгами и коррупцией на уровне государственной власти запредельной. Ну, кто же ее допустит в ЕС? Естественно, она никому там не нужна.
1: При этом они пытаются требовать от России военных ограничений.
0: Вот это самое забавное, конечно.
1: Самое забавное, как они могут это требовать вообще.
0: Как они вообще могут чего-то требовать, да?
1: Вот, в том-то и дело, да.
0: Причем требуют они это таким образом. Они говорят, мы пойдем с вами на переговоры, если вы выведете, значит, свои войска, в том числе из Приднестровья, если вы они так говорят, из Грузии, имея в виду, что они не признают Абхазию и Южную Осетию, а считают их частью Грузии, ну и так далее. То есть, да, ну и там отдельный вопрос по Прибалтике. Все это не выглядит как ультиматум, это все выглядит как бы так аккуратно эфирно выразиться, ну, в общем, просто разговоры. То есть это со стороны Каи Каллас это разговоры. Другое дело, что мне понравилось, что сказал Дмитрий Сергеевич Песков относительно игнорирования западными посольствами угроз, не угроз, а прямых предупреждений. Это никак не угрозы, это прямые предупреждения о том, что Россия будет наносить удары по Киеву. Он сказал, ну, в данном случае речь идет о том, что он сказал о несерьезности, то есть, а вернее, вот я бы так, да, о несерьезности. Он сказал заявление из Москвы об ударах по центру принятия решений в Киеве, не все воспринимают всерьез, сказал Дмитрий Песков. Дмитрий Анатольевич Медведев еще жестче выразился по поводу сокращения штата дипломатов вот, в Киеве. Но парадокс, конечно, здесь в том, что Европа своими дипломатами прикрывает объекты в Киеве. То есть ну, мы понимаем, да, всю дикость вот этой ситуации. То есть если раньше мы говорили о том, что украинские солдаты прикрываются мирными жителями, когда размещают технику в домах, в жилых, это я еще, ну, я не могу этого понять, но с точки зрения смысла это понятно, потому что это свои солдаты и свои жители. А здесь речь идет о том, что Европа своими гражданами, причем не кем-нибудь, а дипломатами, прикрывает Киев как живым щитом. То есть они считают, что Россия...
1: Как бы, очень интересное вот. Заявление на самом деле.
0: Ну, это манипуляция, это все прямой шантаж. Это так не работает, очевидно, и, конечно, работать не будет.
1: Все их заголовки манипуляции. Вспомним о том, что заявлял вчера Зеленский, например, о том, что теперь 2-3 года он планирует не заканчивать эту войну.
0: Да.
1: Да, но при этом, мне кажется, его снова ударили по носу заявлениями о том, что... Да.
0: А его нос ему нужен для другого. Извините. Так вот, тут еще же интересно то, что сказал Зеленский, написав письмо Трампу. Зеленский же написал письмо Трампу, как Ваня Жуков, из известного произведения, в котором он попросил у Трампа ускорить или интенсифицировать поставки средств ПВО на Украину. То есть этот самый Зеленский, который еще совсем недавно вместе с Евросоюзом пошел против Трампа, теперь, значит, обращает, потому что у Европы, которая помочь средствами ПВО не может в силу отсутствия таковых у Европы, он теперь обращается к Трампу с просьбой поставить ему средства ПВО.
1: Но это же было очевидно.
0: Очевидно что?
1: Что он придет с этой просьбой. Откуда ему брать все эти деньги? Откуда ему брать все это снаряжение?
0: Ну, кто же ему даст? Как в том старом анекдоте. Съесть, то он съест. И причем это как раз тот самый
1: случай.
0: Слушай,
1: ну пока что, я так понимаю, практика показывает, что все-таки ему дают.
0: Ну, средств ПВО нет. Причем не дают даже не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Угу. Потому что нет этих самых средств ПВО. Количество комплексов Патриот резко сократилось в Европе, почти до нуля. Количество комплексов Патриот, которые есть у США, они нужны либо самим США, либо направлены в Израиль. Угу. Потому что там Израиль — это прямой союзник американцев, да, тут уж ничего не скажешь. А на Украину все, ну, в этом смысле все закончилось.
1: Слушай, давай вернемся к Старобельску. Здесь заявление. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске.
0: Я в данном случае, опять же, не своей точкой зрения оперирую, а точкой зрения людей, которые считают, что Верховный комиссар ООН, как и сама ООН, занимает крайне промежуточную конъюнктурную позицию. Все руководство. Потому что речь идет не о расследовании, должна идти, а об осуждении действий Украины, причем очевидных и официальных. Но ООН вместо этого ограничивается вот такими вот демагогическими формулировками. Там нечего расследовать, все на поверхности, вот оно все лежит, все видно, есть факты, есть фото, есть
1: я
0: видео.
1: Я согласна с тобой, но до этого они будто вообще закрывали глаза на все происходящее, а сейчас хоть какие-то действия уже принимаются.
0: Действия будут предприниматься российскими вооруженными силами, когда будут наноситься удары по Киеву в ответ, в том числе, на этот ужас, который устроили ВСУ в Старобельске. А что скажет ООН по этому поводу, судя по всему, уже мало кого интересует.
1: Ну, конечно, после драки кулаками не машут, как говорится.
0: Да, если бы они хоть кулаками махали. Вот. А тут даже и кулаков-то нет никаких ООН. Более того, вчера была новость, и мы ее тоже, по-моему, мы про нее говорили, о том, что одного из российских дипломатов не допустили, не дали визу. Соединенные Штаты Америки не выдали ему визу одному из заместителей министра иностранных дел. То есть, ну, о каком самостоятельности, какой самостоятельности ООН идет речь, если российских дипломатов в США, на территории которых находится штаб-квартира ООН, в Нью-Йорке, туда просто их не пускают. Просто визу не дают, и все.
1: У нас осталась минуточка. Здесь еще заявление Сергея Шойгу. Он заявил о пробуксовке мирной инициативы и напомнил о положении русского языка на Украине.
0: Ну, это все укладывается в общую линейку. Я вот смотрю здесь...
1: Ну, вот мирная инициатива буксует, потому что Киев не хочет мира. Им выгодно воевать.
0: Все
1: так. В принципе, что мы и сказали до этого, что мы уже и поняли давно.
0: Вот продолжаются сейчас сообщения, которые приходят из Казахстана. Владимир Путин много разных оценок и заявлений сделал по разным, так сказать, темам, по разным аспектам переговоров. Мы это все обсудим в 13:00.
1: В 13:00, да.
0: Да. А через сразу после новостей перейдем к другим темам.

0: знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назвал результативными переговоры с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым в Астане. Главы государств обсудили актуальные международные вопросы. Значительное внимание было уделено экономике.
5: В прошлом году наш товарооборот составил почти 29 миллиардов долларов, и мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер. Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием. Реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики.
4: Россия и Казахстан по итогам переговоров лидеров подписали соглашение об основных принципах сотрудничества по проекту строительства АЭС в республике, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства. Россия будет участвовать не только в строительстве АЭС, но и в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане, подчеркнул Владимир Путин. Другим новостям. Российские войска освободили населенный пункт Нововасильевка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, при этом отличились подразделения группировки войск «Север». В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 185 военнослужащих. В ООН призвали к независимому и оперативному расследованию ударов ВСУ в Старобельске. А Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрка заявил, что глубоко сожалеет о гибели и ранениях мирных жителей. Нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, добавил Тюрк. 22 мая украинские беспилотники ударили по колледжу и общежитию в Старобельске. В здании в этот момент находились 86 подростков. Погиб 21 человек и 63 пострадали. Вооруженные силы России в ответ на теракт наносят системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме. На нем будут представлены главы государственных структур, международных организаций, сообщает фонд Росконгресс. Он отметил, что президент США Дональд Трамп направил в Санкт-Петербург своего представителя, председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. Американская торговая палата в России и Росконгресс также проведут бизнес-диалог. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: 12:33 в Москве. Продолжаем «Дневной ракурс». Александр Кузьмак, Лиса Хабалова в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире, а значит, сейчас будем обсуждать социальные темы. Темы, связанные с нашей жизнью напрямую
7: С нашей социальной жизнью, с нашим здоровьем. Тема выдачи больничных. Будет их ужесточение.
6: Будет ужесточение правил. Да, выдача больничных. Об этом пишет пресса со ссылкой.
7: Ну, я так поняла, это для часто болеющих сотрудников. Для тех, кто уходит на больничный 4 и более раза за полгода. Это достаточно часто, кстати, хочу сказать.
6: Я на эту тему сразу вспоминаю фильм «Берегись автомобиля». Там он, правда, уходил в отпуск за свой счет, он подозрение вызывал тем, что он постоянно болеет. Не болеет, а постоянно у него что-то есть. Там то заболела тетушка, там то еще что-то у героя.
7: У нас коллега такая была, ты знаешь, на другой работе, конечно. Угу. И все очень сильно ее недолюбливали, но мне кажется, может быть, потому что завидовали, потому что ей хватало смелости вот так постоянно уходить на больничный и приходить туда очень счастливо.
6: Давайте обсудим, насколько это объективно в первую очередь и для чего Минздрав подобные решения принимает. У нас на прямой связи профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин. Андрей Константинович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Лисо. Здравствуйте, Александр.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот оцените, пожалуйста, с экспертной точки зрения, почему Минздрав вынужден ужесточать правила выдачи больничных, насколько это обосновано и чем?
8: Я не назвал бы это ужесточением. Думаю, это вообще неуместный термин в данном случае. Речь идет о усилении заботы о тех людях, которые часто болеют. Ну, это проявляется в том числе в оформлении больничного. И здесь скорее это дополнительное такое стимул для медицинских работников обратить внимание на этого пациента, созвать при необходимости комиссию врачебную, дать рекомендации, ну и в крайнем случае, там, если что-то потребуется, то предложить стационарное лечение. Вот в чем дело. Поэтому здесь сама терминология, она неверная. Это скорее вот такая вот у нас появилась возможность. И Минздрав совершенно правильно это делает, когда у нас люди, определенная группа людей, это не всех касается, это только тех, у кого часто эти происходили ситуации с оформлением больничного листа, такая потребность была. И сейчас мы говорим о том, что не просто мы даем больничный лист человеку, а мы ему появляем такой вот повышенный интерес, повышенную заботу, повышенное качество помощи, я бы так это назвал, вот скорее так.
6: Ну, с точки зрения, собственно, врачей, это объяснимо, это понятно. То есть врачи в данном случае, если я вас правильно понимаю, рассуждают по принципу, если человек часто болеет, надо его глубже обследовать и вылечить уже наконец, да. Вот. Но с точки зрения вот этого больного, это же может быть псевдобольной, который в этой ситуации, так или иначе, пользуясь там разными ситуациями, постоянно берет больничный. Вот чуть-чуть у него там закашлял, взял больничный и сидит дома, например. Вот. А у него там еще 5 работ, которые он делает на дому. Ну, то есть, грубо говоря, злоупотребляет этой ситуацией. Такое ведь тоже возможно.
8: Ну, возможно, я не думаю, что здесь Минздрав имел в виду в первую очередь вот этих, так сказать, людей. Я не думаю, что их так много. На самом деле, состояние здоровья населения нашего, оно во многом оставляет желать лучшего, идет интенсивное постарение населения, накоплено очень большое бремя хронических заболеваний, поэтому все это вполне вписывается в решения управленческие уровни Министерства здравоохранения федерального. Поэтому будем ждать. Единственное, что здесь, конечно, нагрузка дополнительно медицинских работников, но что делать, такая у нас ответственность, обязанность наиболее полно, качественно оказывать помощь с полным 100% охватом потребностей людей.
7: А мне интересно, как-то эти предполагаемые пока что изменения не могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями? Ну, то есть, например, у человека хроническое заболевание, да, понятное дело, он часто уходит в отпуск, но для чего ему дополнительная терапия, лечение в условиях стационара, если и так с ним все понятно?
8: Как вам сказать, есть обострения, да, довольно тяжелые, которые требуют стационарного условий и интенсивности помощи. Потом, понимаете, просто, допустим, человеку выдали больничный лист, он вроде бы как вот отдыхает, да, но необходимой помощи-то медицинского не получает, при том, что сейчас есть понятие мультиморбидная патология, вы правильно упомянули хронические заболевания. Дело в том, что редко, когда это одно заболевание. Плюс еще существует целый ряд факторов риска, может быть, потом, может быть, так называемые социальные детерминанты здоровья, то есть условия жизни, которые тоже необходимо учитывать, чтобы человеку помочь выйти, по крайней мере, в ремиссию или в какое-то стабилизировать его состояние для того, чтобы качество жизни его повысилось. Вот о чем сейчас идет речь. Поэтому здесь это не гонка за какими-то симулянтами, это не какая-то ужесточение, да, и вообще бы этот термин не применял. Это речь идет о том, что помощь должна быть максимально соответствовать потребностям людей. И мы не можем просто отмахнуться от человека с потребностями в медицинской помощи, просто выдав ему листок. Иди гуляй, понимаете? Это не наш метод, как говорится, это неправильный подход. Поэтому сейчас ситуация вот именно в этом направлении. Ну, дополнительная нагрузка на здравоохранение, дополнительная нагрузка на врачей, дополнительные хлопоты, возможно, какой-то документооборот еще дополнительный. Но вот это все оправдано.
7: Вы знаете, Андрей Константинович, у меня изначально был вообще вопрос, может ли это все быть связано с инициативой, то есть эта инициатива, может ли она быть связана с необходимостью экономии средств фонда конкретно социального страхования, то есть мы ведь, сотрудник получает какие-то выплаты постоянные из фонда социального страхования, но сейчас, наверное, этот вопрос все-таки отпадает, правильно, исходя из того, что вы говорите, потому что это все исключительно направлено на помощь человеку.
8: Да, совершенно верно. Это отпадает, на мой взгляд. Ну, в какой-то, может быть, кто-то там где-то что-то посчитает, какие-то рубли и копейки. Но дело-то в другом немножко. У нас вообще социальные платежи очень высокие, а после распада СССР настолько изменилась среда, настолько изменились наши трудовые отношения, что больничные листы, они как бы, в общем, мы платим, да, но не пользуемся. Поэтому там даже на определенных этапах исторически возникали ситуации, когда не знали, как эти деньги... избыточные, понимаете, куда их направить, на какие нужды. То есть они, получается, вот это тоже надо ситуацию исправлять. Но это связано еще с охраной труда, с поведением работодателей, потому что, знаете, иногда очень жесткое отношение, особенно это вот касалось больничных листов по уходу за больным ребенком. Особые трудности возникли здесь. Ну, так сказать, вот такое понимание ответственности социальной со стороны нашего бизнеса частного, да иногда и, можно сказать, и государственного, мы тут не особенно видим. Пока что ситуацию надо исправлять. Но это немножко другой аспект.
6: Ну,
8: но
6: да.
8: В целом вы правы.
6: Андрей Константинович, еще вопрос, видимо, уже заключительный. А я понимаю, как-то это в приказе детализируется, или, может быть, я просто вот не совсем не увидел эту информацию. Понятно, когда 4 раза там, за полгода человек болеет, у него один и тот же диагноз. Ну, то есть, грубо говоря, постоянно
7: получается.
6: Нет, ну, например, нет. Постоянно простужается, например. То есть не то, что это прям хроническое заболевание, или вот какие-то схожие вещи. А если у него это там один раз заболел корью, второй раз просто простудился, третий раз еще что-то, четвертый раз еще что-то, то в этом случае вот этот приказ, он такую же силу будет иметь, то есть с точки зрения выдачи больничного?
8: Ну, вы знаете, приказы это не что-то там, не 10 заповедей в камне вырублены. Постоянно уточняется, изменяется, адаптируется. Поэтому мы посмотрим этот новый приказ, как он будет принят населением, как он будет принят системой здравоохранения, медицинскими работниками. Ну, при необходимости Минздрав несет коррективы. Поэтому здесь не надо опасаться. Тем более, это еще пока он не принят, пока разрабатывается. Но идея правильная, об этом давно идет разговор. Потому что сейчас у нас отношение к хронической патологии изменилось. Мы понимаем, что ее можно контролировать. Возможности у нас появились, ресурсы есть. Только вот организационный момент, некие уточнения, обязательства подчеркиваются. Вот здесь, в общем,
7: главный вывод, какой можно сделать, это все направлено исключительно
6: ради человека.
7: Да, для того, чтобы человеку было хорошо. Спасибо вам большое.
6: Спасибо, Алексей.
7: С нами на связи был профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Константинович Демин.
6: Ну, а мы продолжаем, и теперь давайте перейдем к следующей теме. Поговорим теперь об образовании, причем не просто об образовании, а о специальном образовании в первую очередь. И прямо сейчас у нас на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин. Олег Николаевич, здравствуйте, добрый день.
9: Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, уважаемые слушатели.
6: Проблематика нашего разговора в первую очередь связана с тем, что со средним специальным образованием. Понятно, что эта проблема, она, наверное, в каком-то смысле застарелая. Много говорится о том, что специальное образование и рабочие профессии — это то, что надо улучшать и повышать престиж. Здесь все ясно. С другой стороны, вспоминая, ну, как куда ни крути, советские времена, мы помним кодовую аббревиатуру ПТУ, в которые попадают стали, да, так сказать, по общему мнению, те, кто не мог учиться 10 лет. И вот эту схему, очевидно, надо менять. Но на данный момент времени, как сообщаются в различных рода социологических опросах, более 40% регионов и пока не удовлетворены уровнем подготовки выпускников со средним специальным образованием. Что в первую очередь, на ваш взгляд, необходимо делать в этом направлении?
9: Давайте сначала по поводу уточнения. Да, действительно, в конце советского периода понятие ПТУ приобрело скорее отрицательную коннотацию, но я хочу напомнить, что через систему ПТУ прошли такие разные люди, как, например, академик Курчатов, академик Королев, премьер-министр России и классик русской словесности Виктор Черномырдин и космонавт номер один Юрий Гагарин. Поэтому не надо всех под одну гребенку. Это первое. Второе. Для понимания. Сейчас у нас 63% всех ребят после 9 класса идет как раз в систему среднего профобразования. 63. Такого не было никогда. Всегда более половины шли в старшие классы. Теперь ситуация поменялась.
7: А как думаете, почему?
9: Половина из тех, кто идет, говорят, что они не хотят сдавать ЕГЭ. Ну, есть, конечно, и другие причины, в том числе желание быстрее получить профессию, в том числе желание, соответственно, быстрее начать зарабатывать и так далее. Теперь, что касается качества среднего профессионального... Да, извините, я не договорил одну важную вещь. При этом по рабочим специальностям последние данные, возможно, в этом году ситуация будет лучше, последние данные, учатся около 18% тех, кто выбрал систему среднего профессионального образования. То есть колоссальное количество ребят, которые туда идут, мало помогает нам решать проблему подготовки рабочих кадров. Как-то ни странно.
6: У меня, можно я уточнение одно? Да, я так понимаю, правильно ли я понимаю, что в этом смысле не было бы счастья, да несчастье помогло, да? То есть система ЕГЭ в данном случае не устраивает многих, и они, отказываясь от нее, да, они идут работать в рабочей специальности получать.
9: Нет, они идут в систему профобразования, но не на рабочие специальности.
6: Но я имею в виду, таким, убегая от ЕГЭ, они таким образом, да, идут в систему специального профессионального образования.
9: Они идут в систему профессионального образования, но в большинстве не на подготовку рабочих кадров, а на подготовку специалистов среднего звена.
6: Окей.
9: Многие с прицелом потом в вузы. Да, именно так. Повторяю, 63% всех девятиклассников отправились в последний год в систему среднего профобразования, но только 18% из тех, кто в систему профобразования, учится по специальностям рабочих кадров. Теперь, что касается качества. И что делать? Когда-то система профобразования была на федеральном бюджете. По-моему, году в 2004-2005 ее передали в регионы. И с тех пор началась, естественно, черезполосица. Если в таких регионах, как Москва, это явно пошло на пользу, и по понятным причинам. С одной стороны, потому что бюджет позволяет, с другой стороны, потому что приоритеты выстроены соответствующим образом, то во многих других регионах ситуация значительно ухудшилась. Что делать? С моей точки зрения, делать две вещи. Скорее всего, мы сможем их сделать тогда, когда закончатся боевые действия, когда будет полегче с бюджетом. Первое. Софинансировать профессиональное образование явно в финансово недостаточных регионах. И второе. Некоторые из системы учреждений среднего профобразования я бы все-таки вернул на федеральный бюджет, в частности, те, которые готовят специалистов для оборонных предприятий. Угу. Ну, я думаю, наши слушатели знают, что серьезно оборонщики обеспокоены уровнем подготовки не только из системы среднего профобразования, но и уровнем подготовки студентов. Это факт. Поэтому ситуацию надо улучшать.
6: Ясно. Но здесь очевидно, что сама ситуация диктует увеличение, как это, повышение качества образования, в особенности в тех областях, которые работают.
9: Абсолютно.
6: Да.
9: Да. На оборонку, на технологическое лидерство, прежде всего вот на эти направления.
6: У меня просто есть... у тебя есть вопрос? У меня есть вопрос.
7: У меня есть некая статистика о том, что есть все-таки регионы, которые показали очень хорошие результаты.
9: Бесспорно.
7: И... Что говорите?
9: Бесспорно.
7: Да. Это вот Республика Татарстан, Нижегородская область и Тюменская область. И тут было введено практикоориентированное обучение. Мне кажется, это
6: тоже
7: немало...
6: У нас с тобой один и тот же, по-моему, вопрос сейчас. Потому что я как раз хотел спросить, вот в разных регионах с точки зрения, ну, грубо говоря, назовем их такими, был такой термин, точки роста. То есть, условно говоря, вот то, что в регионе востребовано наиболее...
7: Да.
6: Вот именно в этой области специальное профессиональное образование, я так подозреваю, и должно развиваться. Но, наверное, оно так и есть.
9: Да, я обращаю ваше внимание на то, что речь идет, как правило, о регионах с хорошим бюджетом. Все, которые вы назвали. Я добавлю к этому Москву и некоторые другие регионы Российской Федерации. Поэтому и говорю, что в ряде регионов передача на региональный бюджет пошла на пользу. Да, там, где для этого достаточно денег и правильно выстроенные приоритеты. В других ситуация ухудшилась, вы цифру приводили сами. Поэтому надо, безусловно, с нашей точки зрения, софинансировать среднее профессиональное образование в тех регионах, где существуют проблемы.
7: Ну, то есть конкретно сама региональная поддержка очень важна в данной ситуации, да. Потому что... В таком случае, да, власти выделяют достаточно дополнительных субсидий на образование.
6: Да, а там не только речь идет, видимо, и просто о том, и о самом образовании, но и о качестве этого образования, потому что оно тоже зависит от финансирования. Тут, в общем, тут никакой Америки нет.
9: Оно зависит от финансирования, безусловно. И мы хорошо понимаем, что, к сожалению, если вы возьмете средние показатели заработной платы по Российской Федерации, средние показатели заработной платы преподавателей системы среднего профобразования, то вы увидите, что в целом по Российской Федерации указ президента номер 597 от 7 мая 2012 года не исполняется.
6: Понятно.
9: При том, что дельта. Преподаватели нагружены очень изрядно.
6: Понятно.
7: Вот еще одна у нас есть интересная тема, интересное высказывание. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков допустил, что из-за развития искусственного интеллекта письменные и дипломные работы могут полностью исчезнуть. Здесь я сразу вспоминаю историю. Недавно видела видео девушки в соцсетях, которая плачет и говорит о том, что я сама писала дипломную работу достаточно продолжительное количество времени, но в итоге... То ли искусственный интеллект, который там проверяет эти дипломные работы, принял ее...
6: Никуда мы не уйдем от искусственного интеллекта. Да. Да. Олег Николаевич, что думаете, да, вот по поводу...
7: По этому поводу.
9: Я не уверен, что версия Валерия Николаевича единственная возможна. Я знаю другую версию, которая уже применяется в МГУ и некоторых других университетах. Она состоит из двух частей. Первая. Работу проверяют на антиплагиат. Кстати, мои практиканты, студенты социологического факультета МГУ говорят, что их преподаватели отличают самостоятельно написанную работу от того, что написано искусственным интеллектом. Я подозреваю, что я бы тоже отличил, как действующий профессор. Вторая позиция – это
6: у нас минутка. Да.
9: Перенос центра тяжести на устные ответы. Когда вы начинаете задавать вопросы, сразу дурь каждого бывает видна, и ум тоже. Поэтому обязательно задают вопросы на понимание. Понимаешь ли ты то, что у тебя написано в дипломе?
7: Мне кажется, я согласна с центром тяжести на устный ответ. Это очень важно, и можно даже где-то, возможно, выкрутить человека, у которого не очень удалось хорошо что-то написать, но вот он ответит, и он знает.
6: Спасибо вам большое. Интереснейший разговор, который мы, конечно, будем продолжать впоследствии. Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования. Это же великая фраза Петра Первого, да? Я прямо ее нашел целиком. Указую господам сенаторам речь держать не по писанному, а токмо своими словами, дабы дурь каждого бедна видна была всякому. Я, правда, вспомнил еще фразу по поводу отличать незабудку от, как говорил Леонид Филатов, известной сказки про Федота Стрельца. Не буду говорить от чего, потому что, в общем, понятно от чего. То есть я имею в виду, действительно, искусственный интеллект иногда вот это самое оно делает, и незабудку, сделанную человеческим умом, иногда можно отличить.
7: Не во всем искусственный интеллект поможет, например, в нашей следующей теме. Австрийские и швейцарские ученые установили, что вращение Земли замедляется невиданно. Темпами. Вот такая новость. Я хотела бы зачитать комментарии, но, наверное, не буду. Комментарии такие, знаете, интересные. высмеивают эту новость на самом-то деле. Ну вот ты как к ней относишься? Что
6: понимаешь,
7: думаешь по этому поводу?
6: История из серии «Земля налетит на небесную ось», да, и вот все вот эти замечательные цитаты. Поскольку британские ученые — это уже притча во языцах, а BBC — это, как известно, Великобритания, а тут BBC Science еще к тому же. Суть в том, что скорость вращения планеты меняется. Меняется она из-за якобы таяния всевозможных полярных ледников. Тема глобального потепления опять всплывает. Ну и далее по тексту. Вот, а самое главное, а что мы можем с этим сделать? Ну вот так думается.
7: Вот да, но и смотри, тут разные явления на это все влияют. Например, ранее сообщалось, что строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» увеличило продолжительность суток на 0,06 микросекунды.
6: Ну, с точки зрения нас с вами это ни о чем, а с точки зрения, видимо, науки это много. Или, ну, как
7: создание серьезными... плотины на реке Янцзы замедлило вращение планеты. Я бы никогда не подумала, что такие действия могут влиять на вращение планеты.
6: Ну, видимо, на какой-то вот небольшой отрезок, да. Хотя, опять же, поскольку речь идет о Китае, здесь возникает сразу целый ряд сомнений и нюансов.
7: Почему?
6: Но... Ну, потому что Китай сейчас впереди планеты всей. И с точки зрения промышленной, и с точки зрения создания квантовых компьютеров и много чего другого. То есть они действительно идут вперед, а поскольку они идут вперед, то на них большое внимание, и много разных злопыхателей по этому поводу много чего говорит. Возможно, они правы, но поскольку мы сделать с этим все равно ничего не можем, то в этой ситуации, ну что,
7: ты,
6: будем
7: знаешь,
6: жить на 0,06 микросекунды
7: дольше.
6: Я согласна
7: с одним из комментариев, который задает вопрос, откуда такие данные, если 3,6 миллиона лет назад гориллы записи сделали?
6: Горилл еще не было столько лет назад.
7: Ну вот даже горилл не было. Кто сделал записи?
6: Ну, когда-нибудь мы это узнаем.
7: Пища для размышлений.
6: Машина времени. Вот вы размышляйте, пока слушаете новости, а после этого вернемся и продолжим. Оставайтесь на «Радио Спутник».

0: Страна героев. Денис Черняков. Майор Денис Черняков встал на защиту Донбасса с первых дней СВО. Его десантное подразделение вело интенсивные бои с противником и добилось существенных успехов. Был взят под контроль стратегически важный объект. Понимая его значение, ВСУ попытались отбить потерянное. При попытке контрнаступать враг использовал артиллерию и минометы. Наши бойцы мужественно держали оборону. Майор Черняков и другой офицер совершили вылазку в район дислокации противника. В лесном массиве им удалось засечь группу боевиков. Внезапная атака принесла результат. Был захвачен трофейный автомобиль и уничтожена часть живой силы противоборствующей стороны. Автомобиль тут же пошел в дело. На нем эвакуировали раненых, подвозили боеприпасы и продовольствие на наши позиции, отсеченные от основных сил. Их скидывала с воздуха авиация. ВСУ отступили. Через несколько дней Денис Черняков во время наступательных действий корректировал огонь артиллерии. Противник огрызался. Ответным огнем ранил часть российских военнослужащих. Майор, тоже получивший ранения, вынес их с поля боя. За свою самоотверженность его наградили 2 орденами мужества. Страна героев. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в 1:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Цхинвале 13:00, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой АЭС в республике. Посол Люксембурга вызван в МИД России в связи с эксгумацией и перевозом на Украину останков военного преступника. Рада ратифицировала меморандум с ЕС о кредите Киеву на 90 миллиардов евро. Подробности далее. Россия будет не только участвовать в строительстве АЭС, но и в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер напомнил, что в республике при участии Росатома реализуется флагманский проект первой в республике атомной электростанции, которую возводят по самым современным российским технологиям.
6: В рамках визита одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. Вот станция в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее.
5: Первая АЭС в республике получила название «Балхаш», так как расположена на берегу одноименного озера. Исследовательские работы вблизи поселка Улкен начались в августе прошлого года. Посол Люксембурга был вызван в МИД России в связи с эксгумацией и перевозом на Украину останков военного преступника, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Перезахоронение останков националиста Андрея Мельника прошло 25 мая в Киевской области. Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную на стороне Советского Союза, принял участие в этом событии. Украинский парламент ратифицировал меморандум с ЕС о выделении стране 90 миллиардов евро кредита. В документе, в частности, предусмотрен ряд условий для предоставления макрофинансовой помощи, сообщил депутат Ярослав Железняк. Согласно тексту соглашения, макрофинансовая помощь Украине от ЕС составит 8 с лишним миллиардов евро и будет выплачиваться несколькими траншами. Среди условий получения отмена налоговых льгот на посылки из-за границы и принятие закона о налогообложении цифровых платформ. Мужчина с ножом напал на людей на вокзале города Винтертур. Неподалеку от Цюриха пострадали 4 человека, трое госпитализированы, пишут местные СМИ. Уже сообщается, что злоумышленника задержала полиция. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал Палате принять во втором чтении второй пакет мер по защите граждан от мошенников. Об этом сообщил журналистам глава комитета Сергей Боярский. По его словам, в обновленном документе за абонентами закрепляется право установить самозапрет входящих международных звонков. Для борьбы с дроперством в документе вводится мера, согласно которой клиенты смогут иметь более 5 карт в одном банке, однако не более 20 в целом. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы можете найти в канале «Радио Спутник Макс». Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
8: 13.04 в Москве. В прямом эфире «Радио Спутник. Дневной ракурс». Александр Кузьмак, Лисо Хабалова в студии. И мы продолжаем нашу главную тему.
9: Да, Владимир Путин в Казахстане.
8: Владимир Путин в Казахстане, государственный визит. Уже состоялись все самые главные заявления по этому поводу лидеров двух стран. И перед тем, как дать им слово и послушать то, что они рассказали, я бы обратил внимание на реплику Касым-Жомарта Токаева. Она, на мой взгляд, вообще определяет все нынешнее состояние дел между Казахстаном и Россией. Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет. Вот эта формулировка, она очень нечасто вообще встречается, на мой взгляд. То есть страны находятся в абсолютном консенсусе. Вот, то есть любимое слово.
9: Да, я полностью
8: слово.
9: С тобой согласна. Это действительно очень важная фраза, она очень короткая, четкая.
8: Емкая.
9: Да,
8: И здесь
9: и
8: уже...
9: о многом говорит.
8: Казалось бы, да, дальше можно ее просто расшифровывать. Ну, мы, собственно, этим и будем заниматься. Давайте теперь послушаем, что сказал президент Российской Федерации Владимир Путин о программе визита. Ну, скажем так, общие тезисы о том, какие документы подписаны. И вообще, ну, грубо говоря, это можно назвать итогами, такими предварительными, наверное, визита российской делегации во главе с президентом в Казахстан.
6: Программа нынешнего визита объемная, насыщенная. Мы уже начали эту работу еще вчера вечером. Сейчас вот в узком составе нам с вами предстоит принять важное совместное заявление. Вы упомянули о нем, о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия.
9: Ну вот, говорит о гуманитарных проектах. В первую очередь, это, я полагаю, строительство центров для одаренных детей «Сириус» в Астане и в Алмате.
8: Да, это программа, которая вовсю работает в России, теперь она будет работать и в Казахстане, поскольку это филиалы «Сириуса». Ну, первый — это сочинский, конечно, вот этот огромный комплекс. И, соответственно, очень здорово, что опять-таки, ведь такое сотрудничество,

0: очень здорово, что опять-таки, ведь такое сотрудничество, оно мало того, что оно ориентировано на будущее, как бы это банально не звучало, но это чистая правда. Но важно то, что если такие комплексы строятся, открываются филиалы таких проектов, как «Сириус», это говорит о том, что это сотрудничество, очевидно, как бы само себя гарантирует на будущее. То есть мы не то, что обмениваемся там товарами, там продаем их друг другу, нефть там или какие-нибудь автомобили, да?
1: Мы строим дальнейшее совместное будущее, даже наших детей, получается.
0: То, что должно работать, да, в течение времени.
1: Да, и Владимир Путин еще раз подчеркнул то, о чем мы уже очень много рассказали, что все это соответствует характеру по-настоящему дружественных, добрососедских отношений между Россией и Казахстаном.
0: Да, они развиваются, но среди них, как справедливо было замечено, среди них есть и чисто экономические проекты, есть фундаментальные проекты. Ты, по-моему, говорила, уже упоминала о строительстве атомной электростанции.
1: Да, мы об этом с тобой говорили еще в 12 часов.
0: Ну вот, давай теперь послушаем, что об этом говорит президент России.
2: В рамках визита одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. Вот станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, а о строительстве. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее. Компаниями двух стран осуществляется целый ряд крупных проектов в автопроме.
1: Еще очень важно, страны проводят практически все расчеты в нацвалютах. Взаимная торговля защищена от внешнего влияния. Мне кажется,
0: это очень важно.
1: Да, в нынешней ситуации это однозначно важный пункт в том числе.
0: Да, это очень важно, безусловно, потому что все равно дедоларизация продолжается. Она в мировой системе координат продолжается, но продолжается и на уровне России в взаимоотношениях с конкретными странами, особенно странами приграничными к России, ну, то есть граничащими с Россией, вот так будет правильно сказать. Ну и мы уже говорили про сумму в 53 миллиарда. Мы говорили о том, что товарооборот растет и приближается к 30 миллиардам.
1: Да.
0: То есть все...
1: И Россия будет участвовать не только в строительстве АЭС, но и в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане.
0: Ну, собственно, да. АЭС это и есть часть этого самого мирного атома. Подозреваю, что там, конечно, обсуждались, судя по всему, и военные, военно-техническое сотрудничество самое разное, и транспортное сотрудничество, поскольку мы уже говорили о трансграничных беспилотных перевозках, об этом уже было сказано. Но все же, вот мы с этого начали, по поводу того, что спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, как сказал Токаев, это, на мой взгляд, вообще вот краеугольный камень отношения не России к своим партнерам, соседям, но отношение соседей к России. И в этом смысле это такая образцово-показательная история. И вот что сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев про важность отношений с Россией и статус России в мире.
3: В том, что сотрудничество Казахстана и России вышло на такой беспрецедентно высокий качественный уровень, это, конечно же, заслуга президента Владимира Владимировича Путина. Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России, в развитии экономики и на международной арене.
1: Ну, видишь, Россия является одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.
0: Да, и это тоже, но обрати, вот, конечно, я думаю, что все наверняка наши слушатели, все, кто слышал или читал заявление президента Казахстана, не могли не обратить внимания на два факта. Ну, во-первых, опять же, сам по себе, сама риторика, насколько она комплементарна в отношении Владимира Путина и в отношении лидерства России или ее важности, значимости, статуса в мире. Но я бы обратил внимание на фразу «тотальная перестройка». То есть вот этот процесс, который мы все наблюдаем, это процесс тотальной перестройки экономики мировой вообще и мирового миропорядка, как сказал Касым-Жомарт Токаев,

0: перестройка миропорядка. Об этом Владимир Путин говорил неоднократно. И слова Токаева в данном случае хорошо бы вот в уши всяким Каллас там и прочим фон дер Лейном и даже, вероятно, может быть, другим европейским лидерам.
1: Также появился еще один, ну, достаточно мощный импульс, мне кажется, для развития обеих экономик на несколько лет вперед. Это проекты по модернизации транспортного коридора «Север-Юг», которые сократят время доставки грузов между странами.
0: А что такое Север-Юг, если посмотреть на карту мира и на карту Евразии в первую очередь? Потому что Север-Юг — это не только про Россию и Казахстан. И вот тут сразу, вот я, хочешь, такую маленькую тайну открою?
1: Давай.
0: Вот перед эфиром, вот сейчас вот перед началом нашего вот этого эфирного блока, Элисо даже оговорилась, назвав Казахстан Китаем. А не зря назвала-то, на самом деле,
1: оговорилась. Потому что мы, да, очень много говорим и про Китай, и теперь про Казахстан, но я не назвала Казахстан Китаем, я просто вспомнила, что Путин у нас был недавно в Китае.
0: Так
1: да.
0: Я просто к тому, что Север-Юг — это далеко не только про Казахстан. Это да. И про Казахстан, и про Китай, а еще и про Индию. Потому что все то, что идет с юга Евразии, идет на север через Казахстан, через Россию. И эти пути, помимо того, что это, в принципе, транспортные пути очень важны, они еще и защищенные, что очень важно, например, того же Ормузского пролива. Угу. То есть водные пути, если это не северный морской путь, они все под ударом. И мы это сейчас видим. Пройти в Европу и пройти в, ну, в Старый Свет вообще и в Средиземное море, и даже это либо вокруг Африки плыть, это очень долго, вокруг мыса Доброй Надежды, там все такое, где парусники бились. Вот. А идти через континент в Европу, эти пути защищены и гарантированы от безопасности Казахстана, и Китая, и России. Поэтому вот этот Север-Юг — это крайне существенный проект, огромный.
1: Да, и если возвращаться опять же к экономике, Путин также подчеркнул, что в Казахстане действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием, и реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики.
0: Да, и еще тут новости просто, они действительно сыплются одна за
1: другой. Абсолютно, да.
0: От амурских тигров до русскоязычных школ, которые строятся в Казахстане с помощью России. О значимости победы в Великой Отечественной войне для обеих стран. Это тоже отдельная история, потому что мы видим, что происходит в мире. Мы видим, что происходит в попытках девальвации или обесценивания бесконечного и победы Советского Союза в войне, и вообще исторической оценки самой себе Второй мировой войны. Ну, а дальше, наверное, тоже одно из программных заявлений — это заявление о безальтернативности справедливого миропорядка, о котором сказали и Путин, и Токаев. Справедливый миропорядок — это миропорядок, основанный на, в первую очередь, этой вот мультирегиональности, о которой многократно говорил российский президент. А Казахстан находится на перепутье вот как раз двух регионов больших. Это региона, ну, как теперь их называют, панрегионами, да, то есть регион Китая и регион России. И вот между ними Казахстан. Представляете, какая стратегическая значимость этого государства для обеих стран? Ну, и для самих себя, конечно, тоже, но...
1: Колоссально. Все, о чем мы говорим, это имеет колоссальную какую-то важность на самом деле. Мне интересно вернуться к амурским тиграм. Очень хочу найти здесь. Я видела. Так, амурский тигр и усилия по восстановлению популяции тигра в Российской Федерации. Президент России и Казахстана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, завершив переговоры в Астане, ознакомились с видеопрезентацией, посвященной судьбе амурских тигров. Ты знаешь, мне кажется, что вообще в принципе, что такое обсуждается уже, что такое стоит на повестке, это тоже очень приятно и очень важно, что идет забота о тиграх, о животных.
0: Ну, конечно.
1: Так, и это первый случай передачи сразу 4 особей тигра из России в другую страну.
0: Я слышал, мы об этом, по-моему, говорили, что все, что касается тигров, этот процесс уже настолько налажен, что тигров, я вот в прошлом году, когда был на Дальнем Востоке, тигров стало много. Их становится все больше и больше. Я имею в виду, что этот вопрос, ну, в корне решается. И поэтому уже есть возможность амурских тигров передавать в другие страны. И в том числе, видимо, и в Казахстан.
1: Вот в России насчитывается около 750 особей. Это данные учета 2021-2022 года.
0: Ну вот почему бы их, собственно говоря, не раздавать уже, собственно, почему бы и нет.
1: Видишь, какие разносторонние были беседы, диалоги, обсуждения, обсуждали даже популяцию тигров.
0: Да, то есть вообще все пункты, всякая всевозможная интеграция, что мы еще из нее? Про Сириус мы сказали, про русский язык, русскоязычные школы, особенно в северной части Казахстана, сказали.
1: Про транспортную связанность мы с тобой тоже сказали, хотя сейчас вот буквально минуту назад поступило срочное какое-то снова заявление.
0: Ну и сколько? 15 документов подписано. 15... Да. Кстати, обратите внимание еще на одну деталь, чтобы, может быть, где-то подвести некий итог, что и в случае с Китаем, и в случае с Казахстаном оба государственных визита привели к подписанию большого количества разных документов разного уровня. И межправительственных, и государственных документов, вот таких глобальных, как 7 основ сотрудничества. И то же самое, по сути, было и в Китае. То есть это не просто визит, вот как визит Трампа к Си, на котором поговорили, обменялись декларациями, разъехались. А здесь сразу подписано огромное количество документов.
1: Кстати, знаешь, еще одно высказывание, правда, оно час назад оно уже было опубликовано, но все-таки мы его не зачитали, а хочется. Оно мне еще тогда очень понравилось. Без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена. Слова Токаева.
0: Ну, они говорят о том, как Казахстан признает роль России в мире.
1: Да, абсолютно.
0: Еще, пожалуй, что знаешь, о чем мы, пожалуй, еще что можно добавить? Это помимо самой по себе интеграции и помимо взаимоотношений между двумя странами, здесь еще и роль организаций и ОДКБ, и о нем речь зашла, и ЕАЭС, то есть организации, которые объединяют страны, ну и, соответственно, опять же, о роли России в этих организациях. То есть Россия продолжает играть такую объединяющую роль. Наверное, все. Пока вот на этом давай остановимся, да, с точки зрения итогов. Их будут еще подводить неоднократные наши коллеги и приглашенные эксперты в эфире «Радио Спутник». А сами перейдем еще к одной теме. Каждый раз я потираю руки, когда речь об этом заходит.
1: Спортивный комментатор включается сейчас у нас,
0: да? Я бы сказал, даже сказал, где-то аналитик спортивный. Комментатор нет, комментировать тут пока нечего, а вот говорить об этом действительно стоит. Процесс возвращения российского спорта в мировой спорт продолжается. И что очень существенно, новость в данном случае идет, речь идет о хоккее. И для меня это тем более важно, потому что я его люблю, я действительно много лет я работал с ним, и работал в сборной России, комментировал хоккей, это все было в моей жизни на самом высоком уровне. Но самое главное, что возвращение России в хоккей, это возвращение России в один из профильных, главных видов спорта в мире. И появилась информация, она появилась сегодня, первоисточником является министр спорта Михаил Дегтярев, который сказал о том, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея и ИХФ аннулировал свое предыдущее решение Совета и ИХФ об исключении, а не допуске сборной России на международные соревнования в 2026 году.
1: Это Но решение... я так поняла, что это не означает автоматического возвращения Совершенно России точно. В хоккей.
0: То есть это, знаешь, как... Можно что-то отменить, передумать, но это не значит принять новое решение.
1: Вот так устроено. В этом-то и дело.
0: Да, мировая бюрократия. И в спорте она такая же. Ты
1: абсолютно
0: права. Это
1: как США, которая бьет по Ирану, но при этом сохраняет режим без ударов.
0: Ну, отчасти да, но здесь США это делает вообще ничего не подписывая, не отменяя. Они вообще с юридической точки зрения ничего здесь не происходит. А вот имея в виду мировой спорт... вынуждены руководители федераций самых разных постепенно, потихонечку менять ситуацию, менять мнение, делать это так, чтобы не ударить в грязь лицом, хотя куда уж больше, но вот в хоккее, в том виде спорта, где Россия является одним из мировых лидеров, здесь просто необходимо было возвращение России, оно имеет знаковое значение.
1: Ты знаешь, мне интересно, теперь Россия будет какие-то юридические методы использовать для того, чтобы... Юридические все-таки, да?
0: Юридические, потому что об этом постоянно говорит министр спорта Российской Федерации. Михаил Дегтярев постоянно говорит, что именно в юридическом поле... Мы, кстати, эту тему обсуждали даже как-то с Андреем Александровичем Клишасом, тоже юристом, высококвалифицированным, дипломированным юристом. В одной из программ мы говорили о том, что именно в юридическом поле важно доказать, что решения, принятые против России, были нелегитимны. То есть здесь недостаточно просто того, чтобы, например, на какой-нибудь пост в культуре, в спорте пришел новый человек и сказал, я передумал. Ну, как бы все, теперь допускаем. Вот раньше не допускали, а теперь допускаем. Вот, ну, как бы, как было в фильме Рязанова. Я передумал, уж извините, братцы. Да, вот так это не работает. То есть в этой ситуации должны быть юридически оформлены те решения или отменены
1: те
0: решения.
1: По факту мы боремся не только за возвращение, а еще и за справедливость, за восстановление справедливости.
0: Это вот как, знаешь, при, наверное, каких-нибудь там, не каких-нибудь, а вообще, мы еще и должны, грубо говоря, компенсацию получить. Это не совсем алименты, но компенсация.
1: А она возможна?
0: Обязательно.
1: То есть, даже
0: тут,
1: так, то есть
0: тут
1: возможно,
0: будут судебные иски. Ну, как нас не было в хоккее, например, там сколько, не помню, с какого года, с 22-го, наверное, да? То есть уже 4 года российская сборная не участвует в Олимпийских играх, 2 цикла прошло. Мы не участвуем в чемпионатах мира, мы пропустили Кубок мира по хоккею, а в хоккее в российском это звезды, начиная от Александра Овечкина и заканчивая там еще приблизительно там, ну не знаю, человек 20, это все легенды, это все звезды, это прямо лидеры мирового хоккея. И мы это все пропустили. Это колоссальный моральный ущерб, это колоссальный экономический ущерб, потому что был отменен, например, чемпионат мира в Белоруссии несколько лет назад и перенесен в другую страну по той же самой причине. Поэтому мы не просто хотим, чтобы нас допустили, это само собой. Это как бы естественно. Но мы еще, ребята, теперь компенсируйте нам те издержки, которые мы понесли. Ну, потому что...
1: По чуть-чуть мы возвращаемся в большой спорт.
0: По чуть-чуть, но мне близка позиция министра спорта, потому что мы возвращаемся поступательно в этой ситуации, и каждое возвращение носит характер юридически закрепленного решения, что очень важно. То есть то, к чему, собственно, то, о чем Дегтярев твердит практически все время, как он пришел на этот пост. То есть наше возвращение – это не плод договоренностей каких-то между людьми, конкретными лидерами там, федерации, каких-то конкретных чиновников, вот это вась-вась. Нет, не потому что пришел хороший, а был плохой. Вот это здесь не так работает. Здесь работает, вот должны принять решение и отменить еще и свое предыдущее. То есть это юридическая
1: плоскость. Как ты думаешь, когда может состояться уже конкретно наше возвращение? Не просто предполагаемое, не просто нам разрешили, а все, вот мы вернулись.
0: Ну, я отвечу на этот вопрос так. Вот буквально несколько дней назад было выступление президента МОК нынешнего Кирсти Ковентри, которая сказала, что, я сейчас точную цитату не вспомню, она говорила о изменении концепции, об изменении концепции действий Международного олимпийского комитета. Это опять попытка отползти, это попытка хорошую мину сохранить при плохой игре, лицо сохранить, но когда ты говоришь «когда», это сейчас это производит, проходит такой лавинообразный характер, приобретает. То есть все новые и новые федерации. Вот буквально совсем недавно допустили российских гимнастов. До этого была история...
1: С боксом, с боксером,
0: с боксом, да. Совершенно точно. И с борьбой, не только с боксом. С единоборствами. Где-то сразу с флагом и гимном. Где-то они пытаются упираться и сначала допускать в нейтральном статусе. Давно допущены пловцы. И так далее, и так далее. То есть, ну, осталось там несколько таких знаковых видов спорта, типа тенниса, например, где мы должны не просто выступать, как мы сейчас выступаем, а нам, например, должны вернуть, опять же, флаг, который убирают сейчас из всех график, графических вот этих вот сопровождений, ну и так далее. Но я считаю, что в первую очередь речь идет о не просто о признании России и ее статуса, а еще и о возмещении ущерба.
1: А вот если теоретически, в каких играх наши сборные могут успеть сыграть? Или, может быть, в каких тебе бы хотелось,
0: чтобы мы успели сыграть? Это классный вопрос, на самом деле. Потому что мы пропустили вот сейчас игры в Милане, в Турине. Ну и в Турине, и в Милане, и там во многих городах в Милане. Мы их пропустили, и следующие игры будут только через 4 года зимние.
1: Ух ты.
0: Вот, но летние будут через 2 года в Лос-Анджелесе. И вот
1: есть
0: туда
1: шансы.
0: Почти 100%, я уверен. То есть мы попадем на эти игры уже в полном составе и в этом смысле будем выступать с флагом и гимном.
1: На этой хорошей ноте, мне кажется, мы можем подытожить.
0: Подытожили. И отправляемся на новости, а затем продолжим.

0: Обобщение судебной практики по делам, связанным с ИИ. Контекст. Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил свести воедино данные, насколько часто использование генеративного разума становится основанием для судебных процессов и совершенных правонарушений. Отдельным пунктом станет выявление случаев возмещения вреда, причиненного решениями искусственного интеллекта, и выбор ответчика по таким искам. Еще один блок – защита чести и достоинства при распространении порочащих сведений, созданных с помощью нейросетей. Верховный суд изучит и даст необходимые разъяснения по делам, в рамках которых оспаривались решения властей, принятые на основе предложений ИИ. Практика фиксации нарушений при помощи систем распознавания лиц также получит оценку высшей судебной инстанции. То же самое будет сделано со случаями обжалования решений, в вынесении которых судья применял технологии генеративного разума. Отдельной строкой идет использование документов, сформированных нейросетями и фигурирующих в качестве доказательств. Внимание будет обращено и на квалификацию преступлений, в основе которых лежали цифровые инструменты. Ранее Игорь Краснов заявлял, что ИИ будет применяться для выявления противоречий и недостатков в правовом регулировании.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 15 документов подписано в результате госвизита президента России Владимира Путина в Казахстан. Главным событием стали переговоры на высшем уровне, которые состоялись сегодня в Астане. Лидеры стран Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев в совместном заявлении об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана подчеркнули, что Москва и Астана видят будущее отношений пространством взаимовыгодного развития, где страны выступают равноправными партнерами и союзниками. Первая основа, на которой строятся отношения двух стран, это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению. В документе подчеркивается, что победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей памяти. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев призывают международное сообщество беречь историческую правду и чтить память о борьбе с нацизмом. Контроль над Нововасильевкой в Харьковской области нарушает логистику ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство сегодня сообщило об освобождении населенного пункта подразделениями группировки «Войск Север». В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 185 военнослужащих. Посол Люксембурга вызван в МИД в России в связи с эксгумацией и перевозом на Украину останков военного преступника. Как сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Перезахоронение останков националиста Андрея Мельника прошло 25 мая в Киевской области, а в церемонии принял участие Владимир Зеленский. Москва не сможет поставлять энергоресурсы в Армению по льготным ценам, если республика войдет в состав Евросоюза. Об этом заявил журналистам министр энергетики России Сергей Цивилев. По его словам, ответ Армении на российское письмо о возможности денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов еще не поступило. Лидеры Евразийского экономического союза завтра обсудят вопрос дальнейшего участия Армении в объединении. Об этом заявил уже помощник президента России Юрий Ушаков. Тревожная кнопка для сообщения о мошенниках появится в мессенджере Макса, а также в приложениях банков. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский при обсуждении поправок ко второму пакету мер против кибермошенников. По словам парламентария, человек, который считает, что против него действуют злоумышленники, вправе направить информацию об этом, в том числе и через единый портал государственных и муниципальных услуг. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» и у Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
1: 13:33, время московское. Продолжаем дневной ракурс в студии «Радио Спутник». Лиза Сухобалова, Александр Кузьмак. И сейчас будем говорить о прекрасном. Будем говорить о балете, о хореографии, об искусстве. И у нас на прямой связи российский артист балета, премьер Большого театра, лауреат премии президента России Денис Родькин. Денис, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в эфир.
3: Добрый день.
1: Я, судя по тому, что я вижу, могу вас для начала поздравить с победой любимой команды в Кубке России.
3: Да, это правда так. Я, правда, не был. Я был далеко, на Филиппинах. И вот в это время они завоевали кубок. Но, к сожалению, разбили его.
1: Ну, ничего страшного. Да, просто это для меня... Я уж, простите, что я с этого начал. Просто не все, кто видит. Я вижу сейчас Дениса в толстовке московского «Спартака». И да, и я при этом... Знаете, чему удивлен? Уж простите, но просто повод не спросить. Я сам болею за «Спартак», поэтому мне еще проще в этом смысле.
3: Я вас тоже поздравляю в таком случае.
1: Спасибо. Я хочу спросить, а как это пересекается у вас в жизни? Любовь к футболу и боление за футбол? И ходите ли вы на футбол? Не могу вас не спросить, когда есть возможность. И такое тонкое искусство, как балет.
3: Более того, я иногда в него еще играю.
1: Ого.
3: Потому что моя первая профессия... Я думал, что будет футбол.
1: Ничего себе.
3: Балет, он всегда был на втором месте, но мама, вот она распорядилась по-другому, потому что я когда был мальчиком еще совсем, она все решала, что как будет в моей жизни. Потом, конечно, когда я вырос, то я, так сказать, перехватил инициативу от нее. Но, видите, в балете я остался, несмотря ни на что. Я попробовал поиграть спустя 10 лет. Так как я им достаточно профессионально футболом занимался в детстве, я попробовал поиграть уже во взрослом возрасте. Я думал, ну я же тренированный, балетный, но там совершенно другие мышцы. Я на следующий день еле-еле встал, потому что это было очень-очень непросто.
1: Я просто представляю, как люди, с которыми вы играли, может быть, кто-то из них не знал, что с ними играет лауреат премии президента России в балете, а не в футболе. Это было бы для них
3: открытие. Да, там другая проблема была. Дяди были больше меня ростом. А я сам не маленький, но они там были огромные просто. Я 1,180 м, я 1,87 м. А там дяди бегали под 2 метра, причем еще в ширину были такой же, как, то есть 2 меня. И когда он на меня, этот дядя, бежал, я ему говорю, не надо, забери мяч, потому что мне еще мои ноги нужны. Я сказал, меня по ногам не бить, пожалуйста, для меня это важно.
1: Ноги кормят, да, в вашем случае, однозначно.
5: Обычно у всех по лицу, а тут по ногам. Да, видишь, по ногам, сразу получается.
3: Пусть лучше по лицу. Я говорю, лучше по лицу ударьте, нежели чем по ногам. Лицо-то оно... Хотя тоже на сцене нам внешний вид важен, но все же ноги, если вдруг что-то с ними случается, это катастрофа.
1: Ну, вот а такой, хочется, неожиданно у нас начало разговора получилось. Да,
5: узнать побольше о том, что 2 июня вечер памяти Юрия Григорьевича
1: Григоровича
5: в «Заряде» состоится, да, хореография судьбы.
3: Да, совершенно верно.
1: Про нее давайте с нее начнем список событий, потому что их много интересных, и да.
3: Да, Юрий Николаевич – это великий русский хореограф, и, к сожалению, он ушел от нас год назад. Но я вообще всем желаю прожить такую же жизнь, во-первых, долгую, во-вторых, очень продуктивную. То, сколько сделал он за свою жизнь, наверное, можно пересчитать на пальцах одной руки. И вот 2 июня будет вечер посвящения этому великому человеку, великому русскому хореографу. Это будет необычный гала-концерт. Это будет спектакль, где мы сможем пообщаться с мастером и где мы сможем увидеть его произведения, именно те, которые он создал для балетной сцены, в исполнении современных танцовщиков, начиная от Большого театра и заканчивая театром Мариинским, с этими двумя театрами у него связаны огромные периоды его жизни. В Мариинском театре он начал, в Большом театре он продолжал и поставил такие балеты, как «Спартак», такие балеты, как «Иван Грозный». И вот эти два театра, они будут так сказать, отдавать дань памяти великому русскому хореографу. Но также будет занят и театр Станиславского, потому что в театре Станиславского у него тоже был определенный период его жизни. Он там поставил балет «Каменный цветок», и артисты из этого театра также будут участвовать в этом концерте.
5: Это потрясающе.
1: Это удивительная совершенно история. И, кстати, ну, я не могу здесь в данном случае не спросить, потому что Григорович — это фигура, в этом смысле, я так понимаю, вообще для всего балета культовая. Да? То есть это вот в каком бы театре ты ни работал, да, что Мариинка, что Большое, что Станиславского, может быть, даже в мире. Все равно это фигура, которая находится как бы, она над, ну, над всеми, она в таком пантеоне находится, да, великих хореографов. Вот в связи с этим интересно, как бы, ну вот, ваше в данном случае отношение, отношение ваших коллег из других театров, ну, как бы к нему, оно разнится, оно разное в зависимости от театра?
3: Нет, вообще не разное. Я вам более скажу, даже те люди, которые работают за границей, не русские люди, да, и там, я не знаю, во Франции, в Соединенных Штатах, в Англии, у всех отношения Григоровича едины. Все понимают то, что он сделал для не только для отечественной хореографии, но и для мировой культуры, потому что он выдвинул мужской танец практически на первый план. Если до Юрия Николаевича партнер был просто подставка для балерины, то Юрий Николаевич сделал из него лидирующее лицо в балете. Поэтому это мне особо приятно, потому что я всегда был впечатлен именно мужским танцем, и опять же на меня повлиял Юрий Николаевич Григорович в первую очередь.
1: Хочется тогда вернуться немножко назад, вот от ваших выступлений, раз уж мы с этого начали отчасти, и про маму, и про биографию, про вашу, и про впечатление танцем. Когда-то у каждого человека, тем более у столь успешного, как вы, ну и вообще у каждого человека происходит, есть такая точка бифуркации, как говорят, да, какая-то точка, которая является переломной в жизни, когда вы понимаете, что в вашей жизни будет вашей миссией, да, вашим ремеслом одновременно. Вот эта точка, когда в вашей жизни случилась, как, кто повлиял, когда вы поняли, что вы артист балета, вы танцор, как правильно, да, как лучше это называть.
3: Повлиял на это балет Кремлевского, балет Кремлевской труппы. Меня мама отвела, мне было, наверное, лет 15-14. Ну, я просто скажу, что я на этом спектакле уснул. Это был балет «Лебединое озеро». Я реально проспал. Но потом, когда мы уже... Я не помню, что там... Я не помню, что там, значит, происходило. У нас была знакомая, администратор кассы, она нас всегда проводила, потому что в Большой театр не было у нас возможности попасть. Тогда тоже были сложности с этим. И она нас провела за кулисы перед спектаклем. И все, что я запомнил, это заходящая балерина в лифт, которая положила ногу практически на стенку и начала растягиваться. Для меня это было самое большое впечатление от этого спектакля. Затем мы сели в зал, я там уснул, благополучно проснулся под конец спектакля. Я не помню ничего. Вот единственное впечатление, конечно же, вот та самая балерина. И когда мы начали выходить уже из зала, то я остановился перед... Знаете, раньше продавались видеокассеты. Не было ни дисков, не было интернета. Интернет так развит не был. У меня, по-моему, дома его вообще еще не было интернета. Насколько я помню, он у меня появился очень поздно, наверное, лет 16. Это примерно 2006 год. И мы остановились с мамой у этого... Я не знаю, как это, магазинчик, ларек или киоск с кассетами. И моя мама спросила, что бы интересно посмотреть для мальчика есть из балета. Ну, она так подумала, вот возьмите балет «Спартак». И мама купила мне эту кассету, где Владимир Викторович Васильев, Марис Лиеп в главных партиях. И вот после этого, посмотрел эту кассету, я влюбился в этот спектакль.
1: И в «Спартак» заодно.
3: Да, и «Спартак», да, в «Спартак». Но «Спартак» я люблю с 5 лет, футбольный. Да,
1: понятно. А это не может не быть связано. Вот. Да, я абсолютно уверен, что это на подсознание это связано. Да, болеть за «Спартак» и полюбить балет из-за балета «Спартак» — это, ну, очевидно, вещи связаны. Это просто кодовое слово.
3: Более того, около стадиона «Лукойл-арена», да, раньше это «Открытие» называл, да. Сейчас это «Лукойл» называется, там стоит замечательная совершенно фигура «Спартака». Я на самом деле, да, я на самом деле, вот когда прохожу эту фигуру, я понимаю, что этого персонажа я исполняю на сцене. Поэтому для меня это какая-то, да, есть история.
5: Вот, на самом деле спорт объединяет, потому что я вам, Денис, открою маленький секретик. Мы тут сидели с Александром, и он как раз думал, ну, балет. Я вот в спорте хорошо очень разбираюсь, а в балете не очень. Как-то надо подбирать вопросы, формулировки.
1: А тут выясняется, что ничего подбирать не надо.
5: Увидел вас, да, в толстовке Спартака, и все. И Саша не может остановиться, улыбка с лица не сходит, я смотрю.
1: Как это связано просто здорово. Ну, давайте все-таки ближе к балету, потому что я вот читаю о том, что должна состояться премьера 6 июня на новой сцене Мариинского театра балета «Дягилев», где вы и главная роль, и вы постановщик. И у меня первый вопрос, конечно... Да, все верно я?
3: Да,
1: сказал?
3: Да, вы все правильно сказали, но я не постановщик, я как бы, как это правильно сказать, наверное, как художественный руководитель постановки, потому что ставит там другой совершенно парень, которого пригласил я.
1: Мне нравится слово парень в данном случае, то есть не
3: молодой. Да, потому что он моложе меня на 5 лет, он на 5 лет моложе меня.
1: Класс.
3: Хотя
1: какой.
3: Я тоже не старый еще, но он еще моложе.
1: Первый вопрос, почему в Мариинке?
3: Потому что это самая лучшая сцена в Санкт-Петербурге, это великий театр, и ну, я не знаю никакой другой сцены. Есть еще Александрийский театр, есть еще БДТ, где бы могли идти, пройти этот спектакль, но Мариинка — это самый идеальный вариант.
1: А, ну просто да, и... то есть так сложилось в данном случае.
3: Да, да, и спасибо Валерию Бесалчу Гергиеву за то, что это не так просто получить у него сцену, но он нам поверил. Спасибо ему большое.
1: Тогда давайте немножко про сам спектакль проговорим. Интересно про Дягилева как такового. Почему Дягилев? Почему персона Дягилева? Да, роль Дягилева в русском балете колоссальна, все понятно. Об этом каждый желающий может открыть там Википедию или любую там книгу и прочитать, что такое Дягилев, кого он, так сказать, пропагандировал с точки зрения русских композиторов и так далее. А как у вас эта вся история? Как это сложилось? Давайте немного про историю. И спектакли.
3: Ну,
1: и...
3: Да. Роль Дягилева в современном мире, она сейчас очень актуальна, потому что Дягилев, называя простым языком, он был продюсером. Да? Но он был гораздо больше, чем продюсер, у него был совершенный вкус, и поэтому сейчас многие продюсеры пытаются дотянуться именно вот к его личности. И как возникла вот идея этого балета? Мы совместно с фестивалем «Нам нужен Дягилев» и Дипломатической академией делаем этот спектакль. Сначала ректор Дипломатической академии Сергей Владимирович Чудьков предложил сделать спектакль «Треуголка». Но я подумал, что это достаточно сложно, потому что поставить треуголку лучше, чем она была, невозможно, и люди ее будут воспринять плохо. Поэтому я ему предложил сделать абсолютно новый спектакль, и спектакль, который будет называться «Дягилев». Но
1: это биографическая история?
3: Да, вот сейчас хотел сказать, да. Но это не биографическая история Дягилева, то есть мы не увидим на сцене, как он родился и как он умер, да, и между этим мы не увидим то, как он там происходило его становление. А мы увидим маленький период из его жизни, а именно постановку балета «Дафнис и Хлоя». 1913 год, театр Шатле, и мы увидим закулисную часть. То есть на сцене мы видим закулисную часть, то, как происходит подготовление к спектаклю, то, как он взаимодействует с персонажами, то, как он, возможно, чего-то боится, и то, как он наслаждается вот тем самым успехом, который он впоследствии получил от этого спектакля. Вот это мы увидим на сцене. То есть, по факту, мы видим не всю биографию Дягилева, а только 3 месяца его жизни на сцене. Именно период 1913 года.
5: Денис, а вот у меня, знаете, что интересно? Сейчас мы очень много говорим об искусственном интеллекте, обо всем таком современном. Вот как вы считаете, можно ли оживить оригинальные постановки того же Дягилева с помощью цифры? И
1: не
5: надо
1: ли
5: это вообще делать?
3: Да, возможно это все сделать, но с современными технологиями. У меня есть очень мой хороший друг-художник Павел Коплевич, он этим занимается. С помощью искусственного интеллекта он оживляет Нижинского и всех тех танцовщиков того времени. Есть такая программа, если я не ошибаюсь, Deepfake называется.
1: Есть.
3: И он именно просит танцовщиков из театров для того, чтобы они подвигались на камеру, и потом это как-то все с помощью искусственного интеллекта оживляется, и получается танцующий цветной Нижинский, скажем так. Потому что, как мы знаем, Дягилев запрещал снимать все свои спектакли, и ни одного видеофрагмента его спектаклей не сохранились, только фотографии.
1: Это очень жалко, конечно. Вот, тем более, выступая во Франции, на родине братьев Люмьер, мог бы. Но это его право, как большого человека в этом смысле. У меня еще вот как раз продолжая тему современности и балета, как достаточно... Можно ли, кстати, ну, наверное, можно называть балет консервативным искусством все-таки. Все равно некие каноны... Они же все равно, да, они видоизменяются, но они сохраняются, да, на протяжении времени.
3: Конечно.
1: Я к чему, да, я вот как раз хотел спросить, в этом смысле мы видим, как видоизменяется кино, видоизменяется театр, причем зачастую именно, даже не в смысле упрощения, а в смысле где-то укорачивания, более, так сказать, мы говорим все время о клиповом сознании, когда говорим о людях современных. Балет в этом смысле должен ли идти в ногу со временем, или он должен оставаться оплотом все-таки такого качественного классического консерватизма, как вам кажется?
3: Он должен идти в ногу со временем, но при этом везде должна быть мера. Потому что даже вот мы начали наш разговор с Юрием Николаевичем Григоровичем, он всегда немножко сокращал свои спектакли впоследствии, потому что он понимал, что современная публика, да не только современная публика, да и та публика, при которой был поставлен этот спектакль, просто до этого еще тогда не дошли, а сейчас поняли, что они не могут, публика не может сидеть больше часа на одном месте. То есть концентрация теряется, уже
1: пусть нет,
3: превращается...
1: Как вы.
3: Да, да, совершенно верно. И он где-то сокращал. Да, но что касается каких-то канонов именно, даже в современных спектаклях, в современных постановках, они должны быть, ну, может быть, не строго по классической форме, но должен быть какой-то план, который уже был создан годами. То есть невозможно совершать какие-то крышесносные революции для того, чтобы вот именно как-то внести что-то новое и понравиться зрителю. То есть балет — это искусство, которое должно сохранять определенные традиции.
1: То есть это не про хайп все-таки?
3: Нет, нет, это не про хайп, это все же, да, искусство. И, знаете, оно иногда может быть скучным, да, искусство, но всегда должны быть соблюдены определенные рамки.
5: А вот мне интересно, если мы говорим все-таки о консерватизме, о традициях, то есть ли шанс, что цифра как-то постепенно начнет менять эти традиции и захватит мир все-таки?
1: Сама, да. Да. То есть, грубо говоря, без участия.
5: Что это произойдет само собой?
3: Ну, на самом деле, я наблюдал в социальных сетях про то, как пытаются с помощью искусственного интеллекта сделать какую-то вариацию балет. Но пока искусственный интеллект не достиг того совершенства, и все вот эти балетные вариации, что женские, что мужские, они смотрятся крайне смешно. Я не знаю, это должно, наверное, еще много времени пройти, чтобы, так сказать, искусственный интеллект поумнел, и чтобы они хоть как-то приблизились к реальности.
5: Мне тоже
3: впоследствии
5: так
3: это все... Да, впоследствии это все возможно, но это еще не в скором времени. И абсолютно точно могу сказать то, что искусственный интеллект искусственным интеллектом, но душу туда вложить никто никогда не сможет. А в балете это главное.
1: Вот как раз тогда у меня еще два вопроса, а, честно говоря, таких осталось, которые еще хотел задать. Вот первый вопрос это как раз про продолжая тему традиций, и в данном случае про хореографию хотел спросить. Вот... Что на сегодняшний день, на ваш взгляд, вообще в балете и в таком консервативном искусстве, как балет или даже, ну, опера, наверное, тоже где-то в этой же линейке находится, важнее? Вот либретто, имея в виду сценарий, имея в виду новые идеи, как с Дягилевым, например, да, вот то, что вы рассказываете, или сама по себе хореография, когда мы говорим о мастерстве танцора, когда мы говорим о декорациях, ну, каких-то вот таких визуальных эффектах. То есть здесь что-то меняется в сторону одного или другого? То есть когда мы берем классический сюжеты, типа там Щелкунчика, его можно 35 раз поставить в разных театрах, да, это все равно Щелкунчик, да, и музыка Чайковского великая. А вот тут как?
3: В балете Дягилев?
1: Ну, например, да.
3: Ну, здесь, да, здесь, смотрите, здесь написана абсолютно новая, как бы, история. То, как я как бы сделал основную идею, а хореограф, режиссер и сценограф, они уже раскрутили эту идею, как-то углубили ее, как они видят это. То есть это абсолютно новая история. Этого никогда нигде не было. Из старого там только музыка Мариса Равелли. Ну, скажем, не старого, а уже использованного. Да, и то она там немножко сделана по-своему. Где-то там подрезана, где-то увеличена. И поэтому это абсолютно новая история. Но вот вы сказали про Щелкунчик. Допустим, сейчас ставится Щелкунчик. Я не помню, по-моему, в новой опере поставился папа. Павлом Глуховым, и у него немножко нестандартная история Щелкунчика. Вроде, вроде та история, но немного что-то другое. Я не видел этот спектакль,
1: такая,
3: честно.
1: Да?
3: Да, но она немного другая, то есть нестандартная. А вот, допустим, балет «Анна Каренина», да, там ставится, он тоже немножко будет, наверное, нестандартный, потому что если мы будем четко идти по книге Толстого, это уже будет неинтересно,
1: ну, конечно.
3: Так как это уже было когда-то. Единственное, что мне всегда не нравится, что в современных балетах используется в современных балетах на классические произведения порой используется как бы современная наша жизнь. Вот это я как бы не очень всегда люблю. Я все же люблю. Вот, допустим, написал Толстой, что действие происходит там в том-то веке, да? Оно и должна произойти. Вот в этом веке.
1: Денис, не могу вас не спросить, очень хочется успеть задать этот вопрос. Я вот тут совсем недавно увидел, в кинотеатре, правда, не был я на самом спектакле, постановку Тоски в Вероне, в Колизее, прямо, непосредственно актеры играют в декорации прямо в Колизее, в старом, да, настоящем древнеримском, и весь вот этот вот антураж, и все это под открытым небом. То есть вот такая отдельная история. У вас есть какая-то такая
3: Конечно.
1: Мечта?
3: А я уже 1000 раз ее исполнил,
1: Ух
3: эту
1: ты.
3: Мечту. Вы сказали, наверное, про open air, да, когда открытое пространство. Я танцевал балет «Спартак» в греческом театре «Эродиум».
1: Ух ты, здорово.
3: И когда Юрий Николаевич Григорович еще присутствовал на этих спектаклях, это было в 2014 году, потом в 2018, ну и когда он приезжал, он говорит, конечно, здесь декорации никакие не нужны, история уже сама все сделала, здесь остается только станцевать. Поэтому у меня такой опыт был. Более того, в 2020 году даже прошел в Греции на открытой вот такой площадке как бы мой сольный концерт, который называется «Денис Родькин и друзья».
1: Здорово.
3: Так что мечта уже давно исполнена.
1: Все, победили.
5: Ну вот был еще проект в рамках проекта «Лето в Москве». Точно так же танцевали балет. Интересно, москвичам стоит еще ожидать таких выступлений?
1: Очень хочется, да.
5: Да.
1: Только коротко, у нас 15 секунд.
3: Это тоже сделал я, этот концерт, это на Патриарших. Я просто исполняю Воланда. И я всегда думал, где же может станцевать Воланд?
5: Да мы еще сможем посмотреть, вы скажете.
3: Я надеюсь, что да, сможем, потому что это было очень успешно. Собралось около 3000 человек.
1: Все, Денис, у нас время кончилось. Спасибо вам огромное. Простите, что прерываю прямо вот буквально 4 секунды. Денис Родькин, лауреат премии президента России, был у нас на прямой связи. Огромное вам спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
2: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Минске 14 часов, Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Председатель Госдумы отметил, что лежит в основе российско-китайских отношений. Восьмерых членов запрещенной в России организации ждет суд. В мессенджере «Макс» появится красная кнопка против мошенников. Подробности далее. Отношения России и Китая строятся на принципах равноправия, учета интересов друг друга и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в основе успешного развития диалога двух стран лежат взаимопонимание и дружба лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина. А последняя встреча глав государств, как добавил Володин, послала миру мощные сигналы о нерушимости китайско-российского взаимодействия. Володин ранее сегодня встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лядзи. Стороны обсудили актуальные направления межпарламентского сотрудничества России и Китая. Атака ВСУ на колледж в Старобильске показывает, что Киев чувствует абсолютную вседозволенность, а нормы международного права игнорируются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также добавила, что Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобильску. Это вопиющий случай преступной халатности, подчеркнула Захарова и отметила, что Москва приложит все усилия, чтобы донести до мирового сообщества правду о трагедии. Напомню, Украина атаковала здание учебного корпуса и общежития в Старобильске 22 мая. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета на брифинге для иностранных дипломатов заявил, что ядерные учения Белоруссии с Россией соответствуют договору о нераспространении ядерного оружия и являются аналогом натовской практики совместных ядерных миссий. Он также подчеркнул, что информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной. Суд ждет восьмерых членов запрещенной в России экстремистской террористической организации «Артподготовка». Они готовили подрыв в Оренбургской области железнодорожного состава, перевозящего военную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Террористический акт был предотвращен в 2024 году. Причастных задержали сотрудники ФСБ и МВД России. В зависимости от роли, участники запрещенной организации обвиняются в участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества, приготовлении к теракту, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Ежегодная подготовка летного и инженерного состава, техники и объектов инфраструктуры к летнему сезону завершили в Московском авиацентре. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что комплексные мероприятия длились около 2 месяцев и завершились в конце мая. На занятиях пилоты, в том числе, анализировали выполненные ранее полеты, учились интерпретировать метеосводки для того, чтобы исключить попадание в зону опасных явлений. Тревожная кнопка для тех, кого пытаются обмануть кибермошенники, появится в мессенджере «Макс», а также в приложениях банков. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, человек, который считает, что против него действуют кибермошенники, вправе направить через единый портал государственных и муниципальных услуг информацию об этом. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем программу «Стратегии и власть». В студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение, добрый день.
3: День добрый.
2: Вот говорим мы очень часто про Европейский Союз, Объединенную Европу, Единую Европу. А вот хочется, знаете, как говорится, начать с терминологии определений. А может ли Объединенная Европа быть таковой вот как раз-таки по определению? Или это надстройка вымышленная, придуманная, но такая, которая не может существовать в естественной, скажем так, среде обитания?
3: Да, вопрос чудно-замечательный, поскольку действительно мы понимаем, что в современном виде это абсолютно нежизнеспособная конструкция, причем химерная конструкция, и химерная в ее изначальном варианте, то есть когда химера это была лев с головой козла, растущий из спины, и сзади еще называется голова дракона на хвосте, напоминающая змею. То есть вот что абсолютно такое вот нежизнеспособное, непонятно как живущее, и с точки зрения классической, нормальной там, геополитики, реалполитик, с точки зрения политологии, ну, в общем, вообще, любых каких-то подходов, оно не должно существовать. Просто потому, что это вот срастание абсолютно нежизнеспособных вещей и попытка как-то вот придать смысл. Но возникает вопрос, а на что они рассчитывали? Как это вообще живет? И как нам относиться ко всем подобным конструкциям, поскольку ведь совсем недавно мы считали, даже не задумывались о том, что это невозможно. Мы искренне верили, что это движение вперед, что это там свобода, равенство, братство и какие-то другие вещи, что это демократия. Слушали взахлеб рассказы о том, как там все хорошо. У нас вот до сих пор сейчас есть институты, один в составе Российской академии наук, куда недавно пришли по поводу переиздания Аристотеля, с вопросом, ребят, в этом институте на полном серьезе объясняли, что русской философии не существует. Ну, вот есть философия, соответственно, переведенная на русский язык, и вы ее толкуете, но не более. То есть даже на уровне субъектности мышления, на уровне понимания, вроде как запрещали эти вот вещи. То есть кто этим должен заниматься, те как бы и были самые эти чудные друзья. И вот таких вот вещей много. То есть сама даже мысль, ну давайте, до 21 года в рамках вот этого инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением, вот всех этих вот историй, сама мысль, сама попытка говорить, ребят, вы о чем-то не том говорите, вы мракобесы, вы не с той стороны истории, вы вообще не подходите. А сейчас все изменилось. Сейчас вдруг мы смотрим на происходящее, и там, где раньше были... знаете, так очень хорошо здесь вспоминать, например, чтобы никого не оскорблять, мы начнем издали с Древней Греции. В Древней Греции, мифологию Древней Греции мы, как правило, воспринимаем по Куну. Мифы и легенды Древней Греции, где самая вот

0: Мы вот начало несколько первых глав дается с кратким описанием, а дальше мы начинаем уже воспринимать герои, подвиги, боги, не понимая, что вся мифология на самом деле сложнее. Что в мифологии было три этапа. Первый доолимпийский, собственно, это еще ну, домикенский даже период. То есть это дальше у нас появляется олимпийский период, собственно, Гомер, Илиада из Одиссеи. Это вот оттуда, где боги-герои. Угу. Ну и дальше начинается героический период, где Геракл шастал по всей Греции, в каждом городе он появлялся, в каждом городе были памятники, события, где вот он был какой-то свой герой, который с ним там, ну как, берем, называется, фрески, вазопись эллинистического периода, и кто только не охотился с Александром Македонским, вот исходя из этого. Ну, примерно вот так же вот. То есть, кто только не нес бревно вместе с Лениным на субботнике.
1: Вездесущ.
0: Конечно, да. То есть, и четко нужно понимать, что изначально-то период, там были не боги. Изначально в первом периоде, доолимпийском, это были стихии. Условно говоря, ну, если мы читаем не Куна, а берем Гесиода, и просто вот начинаем разбирать других античных у нас авторов. Хаос, Гея, Тартар, Эрос, Ночь, Хронос, услуга время. Угу. Какие боги? Это стихии. Бездушные, безэмоциональные, жестокие. Могут быть нейтральные, могут быть немного добрые, но это случайно добрые. То есть они вот именно вот силы. Силы стихий, они такими были. Потому что человек зависел полностью от природы, он не мог ничего понять, не мог ничего воспрепятствовать, для него океан был стихией. Никак не укротить. Постепенно, по мере развития цивилизации, собственно, стало появляться разделение этих вот хтонических существ, стихии, хтоника, хтон, земля. Земля подземная, то есть вот оттуда хтоническая идет, mm-hmm. все вот эти стихии. Разделение на антропоморфных богов и зооморфных чудовищ. Собственно, была сюжет Титаномахии, когда титаны с богами олимпийскими. И дальше олимпийские боги вот стали вот те, которые мы знаем, собственно говоря, по мифам и легендам Древней Греции. Далее появляется третий период, вообще герои начинают бороться. И боги сходят до каких-то практически людей. То есть то, что раньше было стихией, становится атрибутом. Там, где раньше Зевс это был просто молния, вот бьющая, это стал его атрибут, которым он самовольно, по собственному решению, может ударить. Это абсолютно другой подход. Это вот рационализация. И он перестал быть таким страшным, становится понятным. Когда мы начинаем смотреть скульптуры, изначально даже богов начали изображать. То есть, если мы начинаем смотреть ранее, там не было этого. То есть, как бы там, как можно изобразить стихию? Потом появляются у нас замечательные и статуи, и богов,
1: реальные
0: и Зевс.
1: Образы, да.
0: Да, да, да. То есть, собственно говоря, более-менее понятно, как это. Ну, а далее мы доходим до Афродиты уже обнаженной, то есть уже очеловечивание идет. То есть как бы это тоже был очень серьезный проход. Но это стало уже более... То есть исчезл хтоник, исчезла... Но оставшиеся стихии, вот эти вот все чудные существа порожденные, химеры, горгоны, там, Сцилла, Харибда. Сцилла, Харибда – это не две скалы из мультфильма. Сцилла – это чудовище с множеством голов, зубов, постей, ревущая. Харибда – это водоворот, собственно говоря, вот между Италией и Сицилией он вот проходил. То есть это не вон то, как нам мультфильм показывал. Мы же стереотип оттуда берем. И забываем. Вот так же в геополитике. Несколько лет назад это были чудища. Это были вещи, которые страшные, непонятные. Попробуй поспорь с этим. Да ни в коем случае. Как так? Ты не можешь, вот глобальное потепление идет. Если мы сейчас, вот прямо сейчас не останавливаем всю промышленность в мире, а это так звучало, вот красивые слова убираем, то через какое-то время вся Земля погибнет. Глобально вообще в районе там экватора плюс 60 градусов будет и прочее. То есть вот у нас есть наблюдение. Ребята, у вас есть палеоклиматология? Вы еретики. У нас есть наблюдение последних 150 лет, где показано, что температура растет. А то, что палеоклиматология, которая на сотни миллионов лет эти циклы все показывает, как это все меняется, что человек вообще в принципе там нет. Вот у нас есть Нобелевские лауреаты, которым мы дали Нобелевскую премию, которые сказали, что все работает. К разговору о научном подходе. Вот для понимания. И это была стихия, мощь, сила, которая была непреодолима, которую никак нельзя было спорить. Но вспомните конце 90-х годов. Кто мог что-то возразить против Соединенных Штатов? Вспоминаем бомбежку Югославии. Угу. Как это происходило? Да, ракеты попали.

0: попали в китайское посольство. Китайские посольства, китайцы сделали последнее китайское пробуждение. С каким захлебом у нас писали об этом, потому что они посмели что-то высказать. Мы не могли тогда ничего, кроме вот-вот, то есть как вот мы думали, а нет. Ну, поэтому сейчас, наблюдая то, что творится в Киеве, мило улыбаемся. Вот мы сейчас смотрим на происходящее точно так же, как в свое время американцы смотрели на все эти возражения. Вы можете плясать, играть, что хотите, хоть до ночи, но пленка закончилась. Все, съемок не будет. Что хотите, делайте, оно прилетит. Вас предупредили, предупредили. Вы смертники. Нам вас жалко, нам на вас наплевать. Все. Это вот стихия, но теперь стихия другая. Стихия наша. А то, что вот была стихия, вдруг обращается не в мощь, вот божественную, мощную, хтоническую, порожденную божествами, вот все эти вот перечни начинаешь смотреть, кто они эти. Нет. Это твари. Вот от хтонических существ они перешли к хтоническим тварям, которых герои-люди уже добивали. Изначально это были, ну, где-то помогали и боги, ну, то есть мы начинаем, например, смотреть, когда даже кратеры, там, килики, ну, вазопись с изображением сюжета тоже убийства Химеры. Там изначально, например, бывает сюжет, когда Пегас с Химерой, вообще кузена, по-хорошему, Пегас тоже хтоническая тварь, вообще-то, да, ну, существо называется, да. И там вот есть Белиафон, который добивает, то есть, ну, а потом меняется роль. Потом уже герой перестает быть, как по многим, изначально по мифам Персей, как вроде там рукой Афина ударила его рукой, потом, соответственно, он сам начинает, то есть это вот тоже вот идет изменение. И мы приходим к ситуации, когда вот эти вот картины с атрибутами, просто чудищами, обрезавшими плоть и кровь, из мощи, силы, стихии они становятся чудищами. Живыми, убиваемыми, легко убиваемыми. И задача людей, героев, добить, найти всех этих тварей и добить. И олимпийские боги смотрят на это с благословением, еще и помогают.
1: Вот
0: То есть вся эта титаномахия,
1: вы про
0: да.
1: образ Химеры говорите. Ну, понятно, там смешалось все на свете, кони, люди и все прочее. А как восприняли бы это сравнение сами там, представители ЕС, скажем, ну, пофантазируем? Потому что мне приходит образ Гидры скорее, чем Химеры, учитывая единую тушку, из
0: Нет,
1: которой
0: там нет.
1: одинаковые, ну, не то, что одинаковые,
0: Химеры тоже
1: да,
0: единые,
1: по...
0: там не
1: Да, по...
0: одинаковые. Там в том-то и прелесть ситуации, что если вы посмотрите именно античные, ну это хорошо, например, есть статуя красивая, это Рурии 5 века, то есть там просто ну, в бронзе это вот сделано. То есть лев, из него торчит голова козла из туловища, не соединенный из одной шеи, она торчит, не соединенная.
1: Да.
0: И дальше идет хвост, и на хвосте голова, такой змеиный хвост, и на хвосте, соответственно, голова рептилии, которая вроде как обозначает змею. Да, потом уже в средневековье, когда прообразы исчезли, когда это вот соединение начали пытаться банально восстанавливать, начали появляться из единого, начали совмещать черты, и, собственно, ну, современный хтонический мир для нас – это не вон те горгульи средневековые. Там просто сейчас химера – это название общее для соединений несовместимых, таких, литическое соединение, не понять чего. Сейчас для нас хтоника, для понимания хтоники, это Лавкрафт, это Вархаммер 40К. Это, условно говоря, миры, где нет света, где есть тьма, просто вот непроглядная, абсолютно черная, жуткая. И есть оттенки серого, то есть серое борется с черным, а белого нет вообще. Вот это вот, собственно говоря, миры, вот эти вот. Вот
1: Дарк
0: хтонический мир, вот эти.
1: фэнтези есть аж отдельная, да, как
0: Правильно, то
1: да.
0: есть нет светлых сил, нет добрых сил. Именно поэтому, это, кстати, особенность, когда у нас пытаются детям, подросткам давать такую вот чернуху, это чернуху, то есть убивается белое, ну это реально для взрослого человека. Взрослый человек, имеющий картину мира, понимающий как это, может понять, что это вот искусственно. Но когда вы подросткам даете, например, такие сюжеты, такие миры, это недопустимо. То есть поэтому были тут попытки подростковые кино в свое время, сериалы делать именно в такой логике, в черный. Убирая нет светлых сил, есть разные оттенки серого. Чуть сильнее, чуть хуже, то есть как бы, и вот это все перемешивается. Вот это вот недопустимо. Для их психологии, для их психики это нельзя, это ломает психику. Собственно говоря, нужно понимать его возрастные особенности. Поэтому та хтоника есть. Да, дальше появились олимпийские боги, была титаномахия, вот этот сюжет. Дальше, соответственно, у нас были статуи Куросы. Это прям икоры, соответственно, это вот юноша, делающий шаг вперед с улыбкой, все, вот выстоящий. А дальше начался взлет фан, называется. Дальше у нас скульптурные, вот эти вот классическая, там, не классическая Греция, дальше вообще эллинизм, то есть мы начинаем вот этих вот курсов, переходим к Мирону, Поликлету, называется, с, дальше Фидиевы, как раз вот в чем он был велик, он богов сделал. Вот стадия Зевса, Афины, это вот именно сочетание золота, слоновой кости, то есть он вот этим вот стихиям, по сути, поскольку они же оставались во многом стихии. У той же Геры, мы когда читаем у Гомера, там волоокая. Переводится, ну, волоокая. Нет, это вообще-то имеется в виду корова. Поскольку изначально это вот символ. Мы читаем про Афину, ясноокая, а если буквально читать, совоокая. Опять же, образ совы оттуда. Вот, и вот все вот эти вещи еще остаются, моменты. То есть. Но они уходят, и мир стал другим. Мы воспринимаем мир по клуну. Герои, Геракл, процессия, боги как-то вот что-то участвуют, играют, шутят, вырождаются. Стихия Эроса выродилась до Купидона летающего, там потом вообще называется пухленьких мальчиков с луком и слу. Друзья, это была изначально стихия, которой боялись боги. То есть это вот из той хтонической истории, которая вот соединение, причем это ну, элемент синтеза какого-то, то есть как бы это вот более мощное. Когда мы начинаем говорить о там, хаотических вещах, это не персонифицированные люди. Боги, обладающие силой. Нет, это именно вот стихии изначально. И либерализм был для нас стихией. Непобедимый, неубиваемый. Вы можете что-то с ним, но он навсегда встает. Он слишком большой, чтобы не просто упасть, чтобы быть неправильным. Вот мы жили в такой картине.
1: Тут надо еще понимать, какой либерализм, Андрей Юрьевич. Потому что если брать события последних лет, то многие да, вообще не имеют ничего общего с тем либерализмом, который был, закладывался в его основе.
0: К сожалению, имеет. Это доведенное до предела. То есть если мы начинаем смотреть именно идеологии, когда вот мы начинаем раскладывать их по направлениям, ну их можно на плоскости разложить, например, по левой, правой, консервативной, либеральной. Ну, либеральные ценности и смысл ты придумаешь себе сам, консервативно они тебе даются.
1: Угу.
0: Это может быть от Бога, это может быть от общества, от науки, неважно. То есть оно вот дается, то есть оно жестко, человек сам неволен. Ну, левый-правый, соответственно, правый – частное выше общего, левый-левое выше частного. И вот когда мы начинаем смотреть, идеологии, находящиеся на краях, они очень интересны. Они позволяют обществу мобилизоваться, собрать все ресурсы, и сонаправленно куда двигаться, но не очень рискованно. Это работа с форсажем. То есть это вы жестко форсируете весь механизм общественный, с большими потерями, с большими рисками, с риском вообще полностью заглохнуть и умереть. Поэтому, собственно говоря, чтобы вам, например, разогнаться в идеологию, требующую мобилизации, вам общество должно быть готово. Иначе вы заглохнете и встанете, все, без шансов. То есть как бы, когда сейчас начинают говорить, вот надо собраться, надо там... Ну, друзья, вам всем дружно, всему миру нужно выходить в образ крайних идеологий. По-другому вы сейчас не выскочите из-за ситуации, потому что вы упустили время. Россия для того, чтобы выйти из отставания исторического, собственно говоря, это был и ленинизм, это был и НЭП, это был и сталинский подход, это было и советское, социалистическое. Они все были форсированными по разной степени, в разных вариантах, но это все равно были форсированные режимы. Очень форсированный. В таком режиме долго существовать нельзя. Собственно говоря, наше общество и устало быть в таком режиме, собственно, начало откатываться назад.
1: Uh-huh.
0: Сейчас для того, чтобы выжить, тоже Европе нужно собираться вместе идти. А у них болото, мещанское болото. И вы попробуйте вот этих вот людей за что-то заставить делать. Там ни пассионарности, ни эмоций, ни возможности. То есть это пытаться от большого тяжелого там, паровоза добиться скорости Сапсана. Вот так вот. Вы даже можете попытаться его разогнать, растолкать, но он рассыпется по дороге. Он не рассчитан на это все. То есть это вот, ну все равно, это нужно строить, менять, работать, а там этого нету. И их пытались перевести в этот ультралиберализм, всех загнать, их к этому и вели. Вот к какому-то форсированному режиму через либерализм. Беда только в том,
1: что... А разве не к райскому саду, простите уж? Что...
0: Да нет, ну зачем это наднациональным кочевым элитам, которые, собственно говоря, развлекались и устраивали весь этот... Они даже не думали об этом. Они заботились о себе.
1: Угу.
0: В принципе, для них вот это все, что там творится на местах, это, ну, какой-то другой биологический вид. Вот до такого доходит. То есть настолько вот они считали себя выше. Беда только в том, что природа... занимается очень вариативно, У гениев рождаются обычные дети, у обычных людей рождаются гении. Не передается по наследству. Всеобщее образование всех выровняло. Там, где раньше за счет сословного, все эти монархические, сословные подходы. Да, ребят, ну у вас было образование, здесь не было образования. Как вы можете сравнивать несравнимо? А сейчас образование есть у всех. Собственно, поэтому и отупление образования во всем мире, это была попытка создать искусственное опять неравенство, вернуться. Mm-hmm. Слишком, называется, оно стало похоже, то есть вообще никак не тянут. Ну, плюс, если мы начинаем смотреть, например, по там каким-нибудь аристократическим, монархическим, вообще семьи той же Европы, ну, друзья, там близкое родственное скрещивание, по-другому ты не назовешь после того, что там творили, но там умственная отсталость является нормой, по сути, вот настолько вот, вот в этом вот варианте, то, что вот намешали. Поэтому, собственно говоря, там и отпустили последние там, пару поколений, и попроще с этим стало, потому что проблемы пошли очень серьезно. Там можно Габсбургов вспоминать, во что это выродилось, можно Бурбонов вспоминать, можно много кого вспомнить, как это вот все вот, вот выстраивали. Называется, все-таки природа, она не просто так. Когда говорится о православии четко, седьмая степень родства. Меньше запрет. Седьмая степень родства, это, если я не ошибаюсь, шестая, это троюродные братья и сестры. Ну, собственно, седьмая, это троюродные братья, ну, троюродные племянники, там, дяди, то есть вот это троюродные. Uh-huh. Еще одна добавляется. Вот это еще можно, то есть, ну, говоря, как оказывается, и биология, наверное, говорит, что можно. Но там-то все вот это вот перекрещено. И вот это вот все, владеющее капиталами, механизмами, рассказывающее в информационном пространстве, какие они мощные, какие они замечательные, что английские джентльмены, и далее чудные анекдоты по поводу сотни лет газона. Друзья, какой газон? Вы потомки джентри, кулаки-мироеды, пираты и опийные торговцы. Никого более не осталось. Война Алой Розы выкосили всех. Но вы зарабатывали так же, вы продолжали так же грабить все. Опийные войны не просто так. Чайные клиперы, давайте назовем их прямо, это опийные клиперы были. Потому что туда-то они везли всю эту дрянь, угу, уничтожая все и вся. А дальше они замечательно везли чай, ну как бы вот и гонки устраивали, кто быстрее доплывет, чтобы бизнес не стоял. То есть, и на этом всем выросли. И когда они начинают рассказывать о том, о демократии, вспомните начало 20 века, такая есть страна Конго, и такая страна Бельгия. Посмотрите, что там было с этим чудным Леопольдом и Бельгией. Король Бельгии, который устроил то, что, ну, скажем так, Третьему рейху и не снилось, такие вещи, какие там творил. И это нормально.
1: Сколько в отдельных странах инквизиция держалась?
0: Нет, инквизиция, ну, я уже... как раз католическая инквизиция была на фоне пастора, на фоне протестантских пасторов. Они были настолько системны. Там и суды, и документы, и объяснения, и прочее. Причем количество жертв там минимально по сравнению с тем, что творили протестантские пасторы. Собственно, проблема-то вот в этих ребятах, а не в католических инквизиторах.
1: Андрей Юрьевич, прервемся на новости, друзья, оставайтесь с нами, продолжим.

знать за 90 секунд. У Empire State Building загадочная судьба. Здание имперского штата, названное в честь штата Нью-Йорк, было самым высоким в мире, вплоть до открытия башен-близнецов Всемирного торгового центра, тех самых, рухнувших в 2001 году в результате теракта. Empire State Building стал провозвестником событий, выпавших на долю его знаменитых соседей, своего рода площадкой для репетиции. А потом вернул пальму первенства по высоте. 28 июля 1945 года Нью-Йорк содрогнулся от чудовищного происшествия. Заблудившийся в тумане бомбардировщик Б-25 на полном ходу влетел в 79-й этаж Empire State Building, пробив его стальной каркас. Возгорание двигателей вызвало сильнейший пожар. Пилоты погибли на месте. 11 работавших в небоскребе клерков постигла та же участь. Огонь тушили несколько часов. Здание устояло чудом. Были нарушены его несущие основы. Еще одно чудо случилось с лифтершей Бетти Лу Оливер. Спасатели начали спускать ее вниз по уцелевшему лифту. Тросы оборвались на высоте 300 метров. При ударе она сломала шею и позвоночник, но выжила. Ее спасло сопротивление воздуха в шахте, не давшее лифту развить огромную скорость.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В МИД был вызван посол Люксембурга в России. Ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника и его жены для перезахоронения с почестями на Украине. Об этом заявил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Перезахоронение прошло 25 мая в Киевской области. Захарова отметила, что подобное мероприятие не могло бы остаться без согласия люксембургских уполномоченных органов.
3: Под видом возвращения национальных так называемых героев на Украину перевезли прах гитлеровского приспешника и военного преступника, ответственного за массовое убийство мирного населения на национальной почве. Российская сторона усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников.
2: Мария Захарова отметила, что в этом контексте МИД в очередной раз указал на неонацистский характер киевского режима, существование которого финансируется исключительно за счет его западных партнеров, включая Люксембург. Также была подчеркнута обоснованность проведения спецоперации. Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодовой овощной продукции из Армении. Об этом говорится в сообщении ведомства. В частности, ограничения по ввозу коснутся томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Ранее ведомство приостановило продажу в России воды Джермук, вина и коньяка трех армянских компаний, а также ограничило ввоз цветов из республики. Третью мировую войну может предотвратить диалог Евросоюза и России, который необходимо возобновить, так считает премьер-министр Словакии Роберт Фица. Он заявил, что не понимает, почему до сих пор Евросоюз не говорит с нашей страной, добавив, что все уже давно могло бы быть разрешено. В последние дни в СМИ чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена, в том числе экс-канцлеров Германии Герхарда Шрёдера, Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Мария Драги и главы Евросовета Антонио Коште. Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Она отметила, что большинство московских подростков хотят быть занятыми и получать копеечку, однако пока предоставить такую возможность всем желающим не получается. Сейчас, согласно федеральному законодательству России, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет при условии получения общего образования. А с 16 лет трудовой договор заключается на общих основаниях. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте Макс в канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Стратегия и власть». Напоминаю, в студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, вот в перерыве приходят лучшие мысли и вопросы. Вот хорошо, что у нас есть такое разделение на две получасовки программы, поэтому задам вопрос следующего характера. Говоря о тех процессах, которые происходят сейчас в Европе и в Евросоюзе как организации, пугает следующий момент. Не возникнут ли в результате катастрофических процессов, кризисов экономических и прочего возникновения новых рейхов? Неважно где, будь то Германия или любая другая европейская страна с уклоном на нацизм.
5: Почему другая? Собственно говоря, Германия туда и прется. Как бы других слов не подберешь. Только беда в том, что когда вы начинаете что-то строить, вы должны о базовых законах мироздания не забывать, там, о законах физики не забывать, о том, что из ничего что-то вы не можете создать. Закон сохранения массы энергии действует. Закон термодинамики действует. И многие прочие. Чистка природы никак не меняется. То есть, как бы вы вот ни фантазировали, собственно говоря, когда началась вся эта эпопея с инклюзивным капитализмом и прочей вот этой вот ерундой, я сразу сказал, ничего у них не выйдет. Потому что они не учитывают законы человеческой природы, ну не работает это так, законы общества, то есть как бы это противоречит всему. И несколько лет мне объясняли, что я что-то не понимаю. Я помню, приезжаешь на какое-нибудь чудное мероприятие, где выходит большой человек, который вот тогда еще это все говорили от имени государства российского, то есть они тогда еще все еще были, ну в общем, Чубайс тогда еще был в стране. И вот совсем вот этим, да. И еще и в статусе, там то ли помощника, только он там советника президента был, то есть вот это все. И вот такие же вот люди рассказывали, что нам надо стратегировать за все человечество. Ну, ребята, вам деньги кто платит? Формальное государство российское. Это какого лешего вы стратегируете за все человечество? Что за идиотские идеи? Других слов просто уже не было. Рассматривать необходимость переселения 50 миллионов людей из Индии, Африки, там еще откуда-нибудь к нам, потому что там будет минус 60, там плюс 60 градусов, будет жара, и надо вот осваивать что-то такое. Это откуда взялось? Что за общечеловеческие вещи? А тогда такого было. Сейчас большая часть того, кто, вот я помню, тогда высказывал, они или куда-то исчезли в общественное информационное пространство, и многие из госслужбы исчезли, а кто-то уже и в статусе иногентов, террористов, экстремистов. Да, то есть мы понимаем, то есть вот это, все вот это вот было. И они в этом всем радостно жили. Нам это все рассказывали. Мир стал другим. Вот то, что тогда было непробиваемой картиной, не меняющейся, сейчас стало вот из хтонических существ, они превратились в хтонических тварей. Но эти твари не понимают своего статуса. У них атрибут-то сохранился еще. У них память сохранилась о том, какая они великие были. Посмотрите на политические высказывания этих чудных индивидов из европейского руководства. Там просто вот набор созданий для Ноева ковчега. Там каждый по паре собралось. Вот все просто вот это.
4: Ну,
5: вот.
4: Извините, таких спасать бы не хотелось на ковчег.
5: Нет, давайте так, не по паре, давай так. Они поодиночке там собрались, просто второго такого комплект не найдешь. Поэтому они-то не будут спасены. Давайте так, давайте перефразируем. Не каждый по паре, а там собрались одиночные создания, которые в одном экземпляре, которым не получается найти пару даже на пространстве европейского сообщества. В принципе, в Европе даже пару для них таких нету. И у них поэтому детей-то большинства и нету.
4: Генная мутация остается.
5: Ну, не мутация, то есть, как бы, вот, ну, вот даже вот, вот так вот, то есть, вы понимаете, таким даже вот пару найти не могут. То есть, ну, в принципе, как бы, открыть брачное агентство, которое будет искать и много зарабатывать денег, ну, тут бизнес у нас же, любит всякие там вот, бизнесы делать, там, инфо-цыганские, там, или какие-то еще. Ну, вот попробуйте вот, вот таким вот подобрать пару в Европе. Ну, это же тоже называется развлечение называется. Если можно инфо-цыганский, можно просто взять и попытаться представить, какой должен быть идеальный партнер вот для какой-нибудь там вот чудо, вот, которое там вот выступает. Причем такое, чтобы еще и дети в итоге появились. И чтобы там такое получилось. Ну, это вот такие хтонические сочетания там будут. Ну, там не пегасы будут получаться, там будут получаться сфинги, немецкие львы и прочие называются чудища. То есть, ну, вот это вот. И вот эти вот создания, помнящие пытаются сейчас возродить доолимпийскую Грецию. Но мы уже, грубо говоря, живем в героическом периоде. Ну и так эллинизм начался. Угу. Все. А они пытаются возродить вон ту Грецию еще даже до архаики. Вот туда вот, вот темные века, когда Домикенскую называется. Вот туда вернуть. У них что-то получится из этого? Нет. Потому что даже для того, чтобы перейти в ускоренный режим общества, оно должно быть к этому хоть как-то готово. Если у вас тарабан непонятного и называется, который ехать-то толком не может, который вот-вот как-то вот-вот передвигается, вот аккуратненько там ползет, вы говорите, мы сейчас в гонках, мы сейчас его переоборудуем, покрасим, под шаманим, нарисуем номер и выставим его на гонках, чтобы он всех обгонял. Но мы же помним, он же 80 лет назад был практически гоночной машиной. 80 лет назад у него была скорость лучшая в мире. А так действительно было. Это вот тарабан собираются выставить на гонку. Каков будет результат? Понятно. Будут ли они выставлять? Будут. Потому что у них вариантов нету. В их понимании картины мира единственный способ им выжить – повторить то, что было. Сейчас они берут Третий Рейх. Там получилось. Там практически вот в их понимании вот результат был. Они не понимают, что для Третьего Рейха был основа Второй Рейх. Это был прусский генеральный штаб. Это был прусский офицерский корпус. Это было, собственно говоря, общество, которое было готово воевать, которое было очень мотивировано, которое было обижено тем, что война закончилась не на их территории, то есть это еще не Первая мировая война, они вроде воевали, война идет вне, и потом они проиграли и все отдают. Что они идут территории, которые они уже считали своими, там, где вроде как вот и немцы живут, то есть вот обида. И Судетские земли, и Гданьск, и много чего. Вот это вот все, это вот дикая обида. И вот они сейчас готовы. А что есть в Европе? В Европе есть люди, которых лишали образования, у которых нет пассионарности, которые, в принципе, нет людей, готовых служить и воевать. Когда рассказывают, вот сейчас Европа пойдет, откуда вы это взяли? Вот только в нашей там провинции испанской, сколько-то десятков тысяч, берем исходник, потенциально может быть. То есть взяли, посчитали всех мужчин призывного возраста. Так они способны служить сколько? Сколько из них идет записываться на контракт? Какая безработица в Испании? Сколько десятков процентов? Так что же они все не идут в армию? А сидят бездельничают дома? А о чем мы говорим? Мигранты пойдут служить? Так они приехали в Европу, чтобы получать пособие, ничего не делать. А вы говорите, идите воюйте.
4: Ну, да, смешно. Тем более, как они Новый Рейх с мигрантами-то построят? Это, кстати, вопросы, которые сейчас уже в чате нам задают. Они же стали заложниками. Ну, это же
5: есть, есть же такие фантазии, что они будут сейчас возьмут мигранты, мигранты будут воевать, они пассионарны. Не, они не пассионарны. Они, скажем так, немножечко, хотя много кушают и ничего не делают. Вот они какие. Они иждивенцы, которые вот приехали получать пособие. Не работали ни они там, ни их родители, ни их даже называются бабушки, дедушки, просто приехав туда, они знают четко, трех детей надо родить, сесть на пособие и работать не нужно. Те государство даст все. И вот, собственно, поэтому и налоги такие в Европе дикие, поэтому в той же там Швеции, Норвегии по 25% уже населения приезжие, причем а молодежи там уже 50%. В Бенилюксе та же самая ситуация. Многие там Франция, Лазурный берег, Париж тоже. То есть это вот все, это же не просто так. И все, что у них есть, вот эта вот идиотская идея создать национал-либерализм, национал-либерализм, они его обосновали. В апреле 22 года есть такой чудный человек Фрэнсис Фукуяма, концептуалист, знаете, вот с маленькой буквы «К», который до этого рассказал про конец истории. Потом, когда было 11 сентября, начал рассказывать о необходимости сильного государства. А сейчас сказал, что национал-либерализм – это хорошо. И он может существовать. Апрель 22 года. Для понимания называется, когда это все было. А в январе 22 года, еще до начала СВО, Клаус Шваб в манифесте описал, что, собственно, глобализм не получился. На ближайшие 30 лет надо откатываться, ждать. И вот это вот все счастье сейчас будут строить, не имея средств. Сейчас они под это дело будут несколько сот тысяч ВСУшников вытягивать оттуда, переводить к себе вместе с семьями, чтобы создать из них внутренние войска. Не армию. Для армии этого мало, ничего не сделаешь. Это внутренние войска, которые будут стрелять по недовольным внутри. В первую очередь, конечно, по мигрантам, как-то их хоть какой-то порядок наводить, но и по местным тоже.
4: Вчера, кстати, был примечательный опрос, его разгоняли среди украинских телеграм-каналов. Там, значит, по результатам этого опроса, ну, тут, опять же, без вводных данных сразу для понимания, да, неизвестное количество респондентов, но подают это так. Каждый второй украинец готов защищать, и там список из 6 стран. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия в случае, значит, военного вторжения со стороны Российской Федерации. Но там, конечно, реакции были, мягко говоря, неоднозначные. На эту
5: они
4: новость.
5: Могут разгонять все, что угодно. Вы как вопрос сформулируете, так и получите. Ну, знаете, вот мы сейчас вот пойдем, проведем опрос на улице. Кого вы считаете самым наиболее гениальным скульптором? Мирон, Поликлет, Фидий, Пракситель, Скопас, Лисип или Церетели? Каков будет ответ? Ну, если мы еще и у памятника Петра Первого будем спрашивать.
4: Ответ очевиден.
5: Да. Гении все в начале до Церетели. Ну, для понимания просто, вот для вот этого.
4: Да.
5: Вот. Поэтому как вопрос зададите, таков и ответ будет. Кстати, вы можете не Церетели. Вы можете вообще кого угодно подставлять из знакомых людей. Вот возьмем вот сейчас вот телевизор откроем и посмотрим, называется, любого выступающего, более-менее раскрученного, известного. Да в конце концов, вон, соберите по молодежи, там, какого-нибудь кумира молодежи, поставьте туда. И будет да большое количество молодежи, которые искренне поверят, что он еще и скульптор. Ну вот так вот опознают. То есть мы столько интересного узнаем. Как бы, поэтому, ну, как вопросы задавать, так и получать. То есть тут вы... Это же целый научный подход задать вопрос, чтобы получить ответ не тот, который тебе нужен, но тот, который действительно интересен и полезен. Именно поэтому есть социология открытая, вот все эти вот центры, которые публикуют и раскатываются. А есть социология, маленькие социологические институты, которые работают с государством, и у которых спрашивают какие-то моменты, которые проводят исследования, собирают, которые не публикуют. Не будем называть, называются имена, но они работают. Люди проводят исследования, интересные исследования. Не просто так называется. Причем, ну, там, когда начинают еще спрашивать, ты говоришь, а вот это вот, учтем, добавляются, расширяются, им ответы если нужны. Но когда мы видим, вот большая выборка называется, кто самый гениальный скульптор, художник и набор фамилий, ну да, ну хорошо, ребят. То есть как бы, поэтому то, что они идут, да, это национал-либерализм, угу. Да, для этого это будет картинка, это будет информационные поводы. Ну мы разговаривали тут с Rain Metal, ВПК Европы запускают, выходят и говорят, Rain Metal, мы там какие-то миллионы снарядов поставили. Друзья, открываем отчетность. Было 5 с чем-то миллиардов в 2019 году. Соответственно, берем инфляцию в промышленности. В ЕС 40 с небольшим процентов. Должно быть 7, там, под 8 миллиардов должно быть просто за счет инфляции. Вот 2025 год. Открываем отчетность. 9 по-моему, миллиарда.
4: Угу.
5: Ну, дальше смотрим, как у них выросла прибыль. Собственно говоря, основной рост. И получаем, что как бы они ни напрягались, больше 10-15% у них не будет. Но, друзья, все эти фантазии, они разбиваются о реальность. Там же не большие корпорации, которые прячут цифры. Там все четко открыто. Вон Илон Маск. Выступил, подготовился с IPO и вскрыл финансовую информацию. И так весело. Но я думаю, тут просто имеет смысл взять специалистов, которые, ну, называется, в космосе с интересом, просто расскажут, сколько чего стоит. Вдруг оказалось, что самые дешевые полеты оказываются в разы дороже, чем в России. Ну вот просто вот так вот, причем еще по курсу, не по покупательной способности, по курсу. Таких вот вещей полно, там все в убытке. Кроме Старлинков, которые, вот называется, летают, которые, ну, по сути, из... Простейшие вещества, расходники запускаются, то есть это коммерческий продукт, не научный, не прорывной, и ничего более нету. Да, есть красивый полет вокруг Луны. Его даже забыли, уже особо не комментируют. Ну потому что, когда у вас во время съемки, ну при Кубрике такого не было, ну не просвечивала вот съемка. Причем они настолько криво это сделали. Хотите вы сделать так, чтобы все поверили? Хорошо, берете беспилотный корабль. Отправляете его куда-нибудь, просто вот экономите это место. Он летит. А тут идут трансляции. Вот можете все дружно вот точку сюда посмотрите. Приходит информация. Зашифрованный канал обязательно идет. Там, кстати, тоже был зашифрованный канал. По нему вы пишете в чате там астронавту, что ему сделать? И он тебе отвечает. То есть, ну, интерактивность. Запустите вот это, ну, сделайте красиво, просчитайте. Нейросети позволяют много чего сделать. Дайте интерактивность, дайте ответы, дайте помигайте. То есть, там вот что-то, ну, там не обязательно людей отправить, просто вот хоть что-то отправьте, чтобы оно летело, называется, вот так вот. Не в тени где-то, не вот это.
4: А фильм с Гослингом обсуждают и то больше, чем миссию американцев последнюю вокруг Луны. Вот это, конечно,
5: потому
4: знаете...
5: Потому что, друзья, то, что раньше было хтоническим существом, стало хтонической тварью. Что-то вот такое, ну, вот атрибут, да. И мы понимаем, что вот у нас есть ядерный буксир, который там... Технологии, там, когда начинаются эти вот капельные охлаждения, ну, вот радиаторы, когда начинают рассказывать, что мы сейчас вот запустим вычислительный центр в космос. Слушай, ребят, зачем? Там холодно. У вас по физике что было? Вы как охлаждать собираетесь? Ну, там же вот холодно. Я говорю, ребят, охлаждение как происходит? Да, там есть плоскости по охлаждению, называются, такие же, как солнечные батареи по размеру. Это громадная проблема охладить, собственно вот говоря. Поскольку вы вещество должны сбрасывать. Вот еще что-то. Космос, там пустота. Там излучением идет охлаждение. Там такие, называется, вот такие суммы получаются. Насколько нам на порядок дороже получается, чем вот называется на Земле это все делать. И нас в рамках вот космической программы сделали капельное охлаждение. Прорыв просто, вот там, ну, там порядок. Но это у нас на уровне аванпроектов, прототипов мы это начали делать. У них этого ничего нет. Но они уже собирают деньги под запуски вычислительных мощностей.
4: Под строительство гостиниц на Луне, Андрей Юрьевич. Ну что же вы сразу...
5: Замечательно. Говорите? Сбор на домики для... Как там было?
4: Поросят.
5: Да-да-да. Ну это же хорошая мысль. А потом на эти деньги покупать себе яхты, машины красивые, дома и прочее.
4: На Земле это важно. Да-да-да.
5: Не, ну и картинки рисовать, как там все будет. Понимаете, как бы если дать волю, реальность распараллелится. Они же не просто туда полетят. Они лунную базу скоро так нарисуют, еще что-нибудь такое. Но они даже не пытаются это как-то привязать. То есть настолько уже вот понимание из серии, как это было, people have it, и вот это вот, и все. То есть я говорю, ну хотя бы запустите что-то, чтобы это вот что-то сигнал подавало. Ну подготовьтесь нормально. Вы такие бюджеты, называется, потратили куда-то. Ну сделайте изначально, выделите малую часть на вот эту вот подготовку пиара. И сделайте его нормально. Ну, найдите Кубрика, ну, найдите нового.
4: И человек, извините, создание такое, которого сложно в современном мире удивить. Это надо что-то действительно прорывное,
5: мягко говоря. Как делают в музеях, когда нужно, соответственно, удивить. То есть завести сейчас вот толпу в музей, ну, вот Пушкинский музей называю.
4: Угу. Вот. Да.
5: Замечательно. Ходишь, смотришь, палитра. Ты, ну, ты знаешь, что ты пришел смотреть. Ты понимаешь это. Ты смотришь на кратер, на котором сюжет это от амфоры. Ты говоришь, вау. Ты смотришь на саркофаг, на котором вырезан там, падающий пьяный герой. И ты понимаешь там по атрибутам, что это Геракл. Ты начинаешь это вот все. Но если ты заводишь вот этот школьный класс. Ну что? Какие-то чернофигурные, там, краснофигурные, вот этот вазы.
4: Да.
5: Вот это вот что это? Какие-то громадные стоят из, называется, междуречья статуи. Что это? Не. Поэтому сейчас делают ярко, интерактивно, делают музейное дело для современности, гламуризация искусства. Ну, вы когда смотрите картину...
4: Фотозоны, чтобы были в каждом павильоне обязательно.
5: Искусство, в виде искусства, которое у нас вот в сети, оно гламуризовано. Причем это термин. В том смысле, что добавлена яркость, выкручена по максимуму, дорисована, доделана. Когда смотришь оригинал, и вот это вот.
4: Угу.
5: Ну, на самом деле, если мы даже в античность, оно такое было. Вот вот красивые мраморные статуи из Рима. Ну, во-первых, как бы это копии греческих статуй, которые изначально были бронзы, которые практически не дошли до нас. Поскольку в средние века из них ну, пустили на пушки, скажем так, мягко, да. То есть, ну, вот так вот то, что было. То есть, до нас дошли мраморные статуи, называются мраморные копии, вот это вот сделанные. То есть, как бы тут нужно понимать, они были вообще-то раскрашены. Причем, когда ты смотришь, как они были раскрашены, никакой вот этой вот эстетики черно-белой нет. Это, ну, такое, знаете, ну, кич. Ярко и богато. Ну, просто для понимания, то есть, ну, какие были яркие краски, такие были. Поэтому, ну,
4: Это можно как мне вспоминается сделать. Первый электрический бал в Москве с использованием ламп. И это, конечно, было шоком дорого для девиц.
5: Дорого и богато.
4: Дорого вот. И богато.
5: Да. Поэтому сделать красиво, хорошо можно, но все-таки надо как-то готовиться. И вот сейчас в Европе не смогут они сделать ничего. Если у вас есть хомячки, как вы их не тренируете, не дрессируете, против природы не попрешь.
4: Нам-то
5: это не
4: делать,
5: будет стад
4: Андреевич.
5: От крыс.
4: Нам-то чего делать под завершение эфира?
5: Нам четко понимать, что готовиться к тому, что они будут сейчас собираться, что они, не понимая последствий, попрут, и нам придется жестко, отцы называется, и рационально, но не теряя себя, бить по ним. Не теряя себя. То есть вот идеи, давайте ударим ядерным, называется, спецсредством и пройти в стеклянную пустыню, но будет у нас стеклянная пустыня до Лиссабона. И что? У вас вот не щелкает в голове, что это отдать, по сути, приказ на десятки, сотни миллионов просто погибших людей? Да, уморально, да, еще что-то такое. Но давайте так, любой человек, которого перед ним становится, он, значит, такой же, как те европейцы, как вот те твари. Мы себя не должны терять. Мы должны победить так, чтобы не перестать быть собой, чтобы, убив дракона, не стать драконом. А здесь даже не дракон. Здесь хомячок, которого пытаются сделать крысу, забившуюся в угол.
4: Важнейшие слова. Спасибо вам за этот выпуск. Андрей Юрьевич, как всегда, огненно и феерично. Андрей Школьников, Денис Воробьев. Быть для вас всего доброго. До свидания.

0: Страна героев. Денис Черняков. Майор Денис Черняков встал на защиту Донбасса с первых дней СВО. Его десантное подразделение вело интенсивные бои с противником и добилось существенных успехов. Был взят под контроль стратегически важный объект. Понимая его значение, ВСУ попытались отбить потерянное. При попытке контрнаступать враг использовал артиллерию и минометы. Наши бойцы мужественно держали оборону. Майор Черняков и другой офицер совершили вылазку в район дислокации противника. В лесном массиве им удалось засечь группу боевиков. Внезапная атака принесла результат. Был захвачен трофейный автомобиль и уничтожена часть живой силы противоборствующей стороны. Автомобиль тут же пошел в дело. На нем эвакуировали раненых, подвозили боеприпасы и продовольствие на наши позиции, отсеченные от основных сил. Их скидывала с воздуха авиация. ВСУ отступили. Через несколько дней Денис Черняков во время наступательных действий корректировал огонь артиллерии. Противник огрызался. Ответным огнем ранил часть российских военнослужащих. Майор, тоже получивший ранения, вынес их с поля боя. За свою самоотверженность его наградили 2 орденами мужества. Страна героев. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _«Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте в этом выпуске. МИД назвали преступлением реакцию ЮНЕСКО на удар ВСУ по Стробильску. В Кремле надеются на скорое возвращение сборной России на международную арену. Закон о запрете продажи бензина подросткам принят в Новосибирской области. Подробности далее. Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Стробильску. Это вопиющий случай преступной халатности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала эти действия настоящим преступлением.
2: Это вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление. Потому что именно этой организации верено странами официально следить за тем, что происходит, в частности, в сфере защиты прав ребенка. Вечером 25 мая в связи с ударом ВСУ по Стробильску был опубликован комментарий пресс-службы ЮНЕСКО. Авторы сообщения закрыли глаза на гибель детей. Они просто не увидели, что там погибли дети.
1: Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по учебному общежитию Стробильского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Погиб 21 человек, пострадавших более 40. Межправительственное соглашение между Россией и Казахстаном по строительству АЭС охватывает ключевые направления сотрудничества в ходе ее эксплуатации, включая поставки ядерного топлива. Об этом сообщает госкорпорация «Росатом». Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано сегодня в Астане в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на возвращение в скором времени сборной России по хоккею на международные турниры. Ранее сегодня министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 2026-27. После этого Международная федерация должна собрать руководящие органы и принять окончательное решение относительно допуска России на международную арену. Закон о запрете продажи бензина подросткам принят в Новосибирской области. Это следует из сообщения парламента. Как уточняется, инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества. Продажу топлива подросткам ограничили уже в целом ряде российских регионов. В их числе Чувашия, Приморские и Алтайские края, Вологодская, Томская и Московская области. На такую меру власти пошли из увеличения количества ДТП с участием несовершеннолетних за рулем, спортивной мототехники, в том числе и со смертельными случаями. Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко и посол России в Турции Сергей Вершинин запустили символическую ракету на территории российского посольства в Анкаре. Это передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла при участии российских дипломатов, школьников, преподавателей и представителей соотечественников. Мероприятие было посвящено 65-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным в 1961 году, а также популяризации космической науки и истории российской космонавтики. Это все в данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Время московское. Здравствуйте. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Информационный час на очереди. И две интереснейших темы, больших темы, которые будем обсуждать в этом получасе. Начнем с темы. Перед тем, как эту тему анонсировать, я сразу представлю собеседника нашего, председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день.
4: Приветствую вас, здравствуйте.
3: Ярослав Евгеньевич, я бы вот, говоря о той теме, о которой я сейчас слушателям расскажу, я вспоминаю фильм место встречи изменить нельзя. В этом фильме был отрицательный персонаж, антагонист Фокс, знаменитый, который у себя на груди носил орден Отечественной войны первой степени. Помните, да, вот эту знаменитую историю, да, с которой с него Шарапов срывает там в одной из сцен, потому что говорит, что люди за него кровь проливали, а ты под него, под этот орден, чужую. При том, что там, судя по сценарию, орден был настоящий. Ну, просто после войны их, естественно, было много, и ходило их, так сказать, в нелегальном обороте много. Общественная палата Российской Федерации обратила внимание на то, что серьезная проблема возникла с ситуацией, с наградами за участие в СВО, которых появилось большое количество похожих на государственные, а иногда и копии реальных наград, которые носят люди, которые никакого отношения к этому не имеют. И самое главное, что с этим наградами еще и появляются в общественных местах, а иногда и в школах, и так далее, и так далее. На ваш взгляд, насколько глубина проблемы велика на данный момент? И самое главное, что с этим нужно делать, на ваш взгляд?
4: Первое, я разделяю обеспокоенность и позицию общественной палаты. Это раз. Второе, мы регулярно с своей стороны, со стороны комитета, направляли обращения в наши надзорные контролирующие органы, когда у нас на маркетплейсах, в магазинах, в интернете появлялись награды, общественные различные награды, которые очень похожи на государственные. И считаю это крайне, ну, антисоциально и недопустимо, когда вообще такое происходит. У нас существует административная ответственность за ношение наград, которые тебе не принадлежат, в том числе с последующим изъятием этой награды. У нас ответственность за изготовление наград, которые очень похожи на соответствующие государственные награды. Но вот ответственности за ношение наград, которые очень похожи, это ответственности, такой ответственности не предусмотрено. Депутаты предлагали такие же поправки предусмотреть, но пока они поддержаны и окончательного решения по ним принято. А так, я полностью согласен, это просто недопустимо. Есть государственные награды, есть ведомственные награды, есть награды, которые учреждают, пользуясь своими полномочиями, регионы. Но когда у нас политические партии, общественное объединение, просто граждане что-то придумывают, в типографиях заказывают, и потом непонятно по каким критериям начинают это раздавать, это, а кто-то начинает носить, и абсолютно это незаслуженно, необоснованно, конечно, много вопросов. Мне известно, одна из политических партий в регионы коробками рассылает награды для раздачи матерям участников специальной военной операции. И задача политической партии побольше раздать это как определенный пропагандистский инструмент.
3: Вы знаете, у меня здесь два вопроса. Ярослав Евгеньевич, да, простите, ради бога, что перебиваю. Два вопроса в связи с этим. Вот один вдогонку, сразу два вам их задам. Какова должна быть ответственность за подобного рода вещи из-за ношения и липовых наград, и наград, которые не имеют отношения к СВО, вот, как вы говорите, ну, липовых я имею в виду поддельных в первую очередь. И уж тем более, как

0: Как вы считаете, ведь вот об этом тоже много говорится, общественных наград всевозможных, которые, ну, не сразу человек понимает, чем увешана грудь у человека, да, какие там знаки висят и так далее. Можно ли как-то законодательно, на ваш взгляд, вообще урегулировать выпуск подобного рода наград, которые не ордена боевые, разумеется, и не награды государственные, а всевозможного рода, так сказать, знаки, значки и так далее?
1: Ну, вопрос действительно такой непростой. С одной стороны, если различные значки, медали, они похожи на государственные награды, то изготовление уже сегодня преследуется по закону. Другое дело, что ношение таких наград не преследуется. И вот в этой части необходимо предусмотреть ответственность. Что касается различных общественных наград, ну, значки могут быть самые разные.
0: Ну, конечно.
1: Но если, очевидно, этот значок, который изготовлен был и вручен для того, чтобы подчеркнуть некую миссию, некий вклад, особенно если это связано с СВО, и вручен он непонятно кому, непонятно за что, а визуально он очень похож на государственную награду, это недопустимо. Это надо привлекать к ответственности административной и изымать такие награды. И за ношение, и за изготовление, и за продажу. И ответственность повышает для юридических лиц, если это делают юридические лица, значит, еще более серьезная ответственность, чем сегодня предусмотрено по административному законодательству. Поэтому полностью разделяю позицию общественной палаты и считаю, что надо самым жестким образом реагировать и в отношении тех, кто продает.
0: А вот еще один короткий вопрос в заключении как раз. Тоже, это тоже внутри предложения общественной палаты. Ведь на наградах существуют определенные элементы дизайна. Будь то звезда, будь то меч, там, крест и так далее, да, которые так или иначе являются частью дизайна орденов, наград и так далее. Может быть, за исключением тех официальных, боевых и всяких разных орденов, которые учреждены государством, просто запретить, как предлагается в общественной палате, запретить эти элементы дизайна использовать в другого рода значках и так далее?
1: Ну, в том числе как инструмент борьбы с вот этим позерством, с этим шутовством, по-другому я назвать не могу.
0: Это кощунство просто, который... временами.
1: Кощунство, да. Когда человек не имеет никакого отношения, в руках никогда оружие не держал, одел купленный камуфляж в магазине, обвесился как елкой, ходит, фотографируется и сказки рассказывает. Конечно, ну, да. Это до поры до времени. Как только он встретится с реально гражданином, который имеет боевой опыт, и он тут же задаст вопрос. У нас же была история, помните, когда в средствах массовой информации активно обсуждался ролик, когда на заправку там зашли такие рядом.
0: Да, товарищи, да, да, конечно, конечно.
1: То есть,
0: да.
1: Никакого отношения не имели, просто ходили и красовались. Вот за такое позерство надо наказывать. Это в чистом виде мошенничество, визуальное мошенничество. Это введение в заблуждение.
0: Через спасибо, Ярослав Евгеньевич. Понятна ваша позиция, и, да, и понятно, что с этим надо очевидно бороться. К сожалению, это вот некие свойства времени текущего, но тем не менее от этого острота проблемы не снимается. Ярослав Евгеньевич Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был у нас в прямом эфире. Ну, а мы продолжаем. Лен, ну и время, в которое мы живем, обращаюсь я к Елене Караевой, поскольку говорить будем сейчас уже не о России, а о Франции, но какой-то вот просто сумасшедший дом творится в мире, и в связи с тем, что в том числе происходит и за пределами нашей Родины, но очередная серия вот этого французского комикса ужасов, назовем это так, можно это так назвать?
2: Нет, я думаю, что мы недооцениваем серьезность момента. Мне кажется, что мы все сегодня недооцениваем, насколько серьезно происходящее в Европе и какое это значение имеет в общем для нас всех и для нашей страны. Дело в том, что ситуация, о которой я расскажу вот буквально сейчас, она абсолютно беспрецедентна в истории, так сказать, там, не знаю, политеса власти Пятой Республики. Значит, произошло следующее. Известный чрезвычайно французский, так сказать, многосотлетний предприниматель, у него фамильный бизнес с миллиардными оборотами, с многомиллиардными оборотами, значит, он насчитывает больше 200 лет и так далее. Не такой Вансан Болоре, человек, придерживающийся консервативных взглядов, пригласил к себе на ужин министершу, мадам министершу, которая возглавляет Министерство сельского хозяйства, некую Ан Женевар. Одновременно на том же ужине присутствовала

0: российская журналистка Ксения Федорова, которая сотрудничает с медийным холдингом «Боларе». До этого наша соотечественница возглавляла французское вещание «Арти», то есть «России сегодня», на французском языке. И, собственно, Ксения Федорова, совершенно блистательное перо и прекрасная полемистка, она регулярно ведет, как называется на французском, называется хроникерша. Она не хроникерша, она на самом деле комментатор, вот так же, как я сейчас сижу в эфире. Точно так же она приходит в программу радиостанции «Европа-1» и «Синьюз» для того, чтобы прокомментировать определенные события, например, празднование Победы, парад Победы, ну и другие политические события, которые происходят, значит, в нашем быстротекущем, как ты сказал, мире. И сам факт присутствия Ксении Федоровой на этом ужине и то, что там была одновременно вместе с ней мадам министерша, вызвал чудовищное бурление в политического истеблишмента Франции. До такой степени, что вся пресса написала по этому поводу тысячи печатных знаков. Вчера со срочной новостью, уже вечером, когда, в общем, вся Франция лежала, значит, лицами, мордами в, так сказать, десертах после ужина, вышла государственная радиостанция «Франс Инфо» для того, чтобы сообщить, что целый премьер-министр Ле Корню позвонил вечером мадам Женевар и поставил ей на вид факт присутствия на этом ужине. И мадам Женевар вынуждена была оправдываться, что она приняла это приглашение и сказала: «Ну, я же не знала, кто там будет, у меня не было списка гостей». Она лепетала, как девочка, эта женщина, которая находится на восьмом десятке, 71 год, как девочка, только потому, что там была наша соотечественница, имеющая время от времени возможность провести нашу позицию или свою позицию, которая, наверное, мало чем отличается от нашей общей позиции, касающаяся разнообразных хитросплетений европейской политики. Вот до чего дошла Франция. И вообще, так сказать, ряд комментаторов сказал, а может быть, Женевар вообще уйдет в отставку. Вот так, чтобы было понятно, как они там к нам относятся и хотят ли они с нами вести переговоры.
1: В порядке полемики. Я люблю с тобой полемизировать, да. Если позволишь.
0: Ну, то есть я обожаю.
1: Да. Открытый чемпионат Франции по теннису, который идет в эти дни Ролан-Гаррос, корт Ролан-Гаррос, выступают теннисисты с российскими паспортами, я специально их так называю, Андрей Рублев, в частности, да, или там, скажем, Карен Хачанов, которые еще остались в сетке турнира. Рублев вчера одерживает победу, весь стадион скандирует: «Рублев! Рублев!» Говорят: «Андрей Рублев! Там победитель этого матча!» Все это по-французски. И овация о Ролан-Гаррос русскому теннисисту Андрею Рублеву. Как это сочетается?
0: Это сочетается абсолютно идеально с моей точки зрения, потому что нельзя сравнивать круглое с теплым. А в данной ситуации ты думаешь, что публика, которая собралась на Ролан-Гаррос, чрезвычайно обеспеченная, богемная, падкая до зрелищ и какое-то некое светское событие, ты путаешь с политическими трендами, которые задаются отнюдь не на кортах Ролан-Гаррос, а в парижских гостиных, которые расположены вблизи Елисейского дворца на Фубур Сент-Оноре. Так вот, на Фабор Сент-Оноре принято решение, вот оно просто принято, оно есть, оно было принято 22 февраля, значит, соответственно, 24 февраля 2022 года, что нас нужно уничтожить. И с того момента оно никак не изменилось, оно не подверглось ревизии. Никто не собирается отказываться от того, что нанести нам стратегическое поражение. И эта ситуация просто показывает накал русофобии политического истеблишмента, который разгоняется медийкой, не бесплатно, естественно, потому что она вся находится на содержании и у Елисейского дворца, и у Еврокомиссии. Не нужно думать, что к нам как-то там, кто-то там, отдельные хорошие благожелательные французы относятся не так, как относятся к русским. Рублев для них не русский, а просто теннисист, который доставил им удовольствие зрелищем.
1: Я в данном случае не на стороне Рублева, ты понимаешь, да? Я просто в данном случае говорю о том, что есть и то, и другое. Я только об этом, только с этой точки зрения.
0: А что другое? Что, симпатия к России?
1: Нет, мы же говорим о чем? Что в случае с мадам Женевар появление с ней в одном помещении русской журналистки вызвало бурление. С другой стороны, русский теннисист, играющий в присутствии там 10 тысяч зрителей на корте Филипп Шатрие, он при этом не вызывает этого антагонизма. То есть разные слои французского общества, которые по-разному пока относятся к русским людям.
0: Нет, они не относятся по-разному к русским людям, потому что отношения — это всегда поступки. Они всего лишь проскандировали русскую фамилию не потому, что он русский, а потому, что он хороший теннисист.
1: Так их за это надо в кутузку? Ну, то есть как мадам Женевар? Туда же с ней вместе всех?
0: Но дело в том, что у теннисиста нет политической позиции, он спортсмен, а у Ксении Федоровой такая позиция есть. Естественно. Окей, более того, у нее есть возможность эту позицию транслировать и вызывать чудовищную ненависть в прессе, в блогах, во всем вот этом, значит, соцсетевом хламе. Но если вся пресса, еще раз повторяю, вся французская пресса, если ты набираешь просто, фамилию министра и клацаешь по новостям, ты увидишь, что произошло. А она всего лишь пришла на ужин.
1: А ее кто-то же пригласил туда.
0: Ее пригласил тот самый Винсан Боларе, потому что, просто он заинтересован, его, холдинг еще занимается всякими агропромышленными делами.
1: А тут сразу два вопроса. Просто это уже не в порядке полемики, а просто как раз именно для того, чтобы разобраться. То есть Винсан Боларе и вообще этот холдинг, он играет с огнем, получается.
0: Он не играет ни с каким огнем, он заявляет свою позицию и говорит, что плевать он хотел на европейское сообщество, потому что он придерживается позиции суверенной Франции. Да, про средние 200 лет, что существует холдинг, он был основан в 1822 году, так что вы можете себе представить.
1: Но исходя из госпозиции, я имею в виду, он идет против госпозиции.
0: Он не идет против госпозиции, он идет против элиты, которая сейчас находится на вершине власти. Он хочет предложить Франции альтернативу. Не будем забывать, что ровно через год во Франции должен пройти второй тур президентских выборов. Боларе сделал ставку на Жордана Бардела, которого мы много раз с тобой здесь обсуждали. Он будет, очевидно, его поддерживать, но ни Боларе, ни Бардела не придерживаются пророссийской позиции.
1: Боже упаси, я лишь только к тому, что во Франции существует и в экономике, то есть я имею в виду олигархов французских, часть элиты, и в политике реальная оппозиция, выиграет она, не выиграет, другой вопрос, у нас еще будет время это обсудить, которая оппозиционирует действующей власти, исключая из своей позиции русофобию, не являясь при этом пророссийской. Я вот в чем, она же есть?
0: Нет. Дело не в русофобии. Русофобия — это просто коллективное психическое заболевание. Да? Они просто не больные люди. Они просто здравые люди, у которых есть рычаги конкретного влияния, не политического. Кстати, у Боларе, конечно, сейчас большое медийное влияние, но его со всех сторон начинают, обкладывают дичь крупного зверя и начинают гнать. И, собственно, это расследование, так называемое, о том, как проводит свои вечера министр сельского хозяйства, оно появилось не в последнюю очередь, что позиция Боларе начинает раздражать глобалистов. Да, она начинает раздражать, просто сделать с ним невозможно. Он весит десятки миллиардов, у него очень крупная компания везде, где только можно, и с ним справиться, как, например, с более мелким предпринимателем, невозможно, слишком велик вес.
1: То есть шанс на спасение маленький, но есть.
0: Нужно понимать, что сейчас вся французская элита, которая находится у кормушки, вся французская элита, которая окружает Макрона, все французские политические технологи-политические кукловоды встают и ложатся только с одним – как бы не продуть президентские выборы. Потому что на самом деле эти выборы и уже идут сегодня. Да? И если они продувают в первом туре, а первый тур окажется определяющим, то на Франции, как на члене ЕС, например, можно ставить жирный крест. Почему? Потому что Борделла, у которого есть все шансы победить любого ставленника Макрона 2, любого его преемника, колоссально, он, так сказать, с очень большой разницей проходит во второй тур, там, ну, просто на 15-20%, то есть вот это такая разница, это очень много. И, значит, он просто объявляет референдум, и, конечно, французы побегут, и, конечно, они проголосуют за выход Франции. И из Евросоюза, потому что просто всех достала вся эта история вместе с фон дер Ляйен. Но это не значит, что они за Россию.
1: Вообще, да боже, ну,
0: нет, вообще нужно понимать, что у нас есть только враги. В большей степени враги, в меньшей степени враги. Но Франция, которая, в общем, всегда была сильной, когда она с нами сотрудничала, и у нас были доверительные отношения, а сегодня встала на путь открытой войны с нами. Вот это тоже нужно понимать, что путь войны, он не просто вот где-то начинается, а Франция по нему идет и очень резво. Она поставляет БПЛА, она поставляет, значит, «Миражи», она поставляет деньги, она поставляет ноу-хау, она поставляет данные разведки. Короче говоря, Франция с нами воюет, поэтому рассматривать отдельно казус министерши, которая пришла на ужин, я бы не стала.
1: Случай, да. Ну, конечно.
0: Это просто, почему мы это обсуждаем? Потому что это демонстрирует ненависть к нам нынешнего политического истеблишмента.
1: Ты знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы как-нибудь в одном из наших вот этих разговоров в рамках эфира мы поговорили отдельно, мы сейчас уже, к сожалению, не успеваем, а за что эти люди ненавидят Россию, вот эта часть элиты? Вот именно есть там какая-то формальная, неформальная, подсознательная причина? Именно в причинах этой ненависти, то, что ненавидят, согласен, понятно, и нужно быть бдительным в этом смысле со всех точек зрения.
0: Я могу ответить одним словом. Давай. Жажда реванша – это первое. Доступ к ресурсам – это второе. Вот почему они нас ненавидят. Как говорилось в том старом фильме, ну не нравишься ты мне.
1: Ну это да. Но с другой стороны, как-то, уж сколько их, да, таких было, которые с реваншистскими настроениями в Россию ходили. Все лежат в разных местах грунта на земном шаре. Лен, спасибо огромное. Елена Караева, как всегда, блестящий разговор про когда-то, некогда блестящую Францию. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Усиление контроля на границе из-за вспышки Эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики Эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил, при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи, следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания, свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву во время неформальной встречи днем ранее удалось обсудить огромное количество вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом. Он прибыл в Астану накануне вечером. А сегодня лидеры стран провели переговоры, после которых подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявление для СМИ. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировки войск Запада, а также заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что Белоусову также доложили об особенностях применения отечественных ударных и разведывательных БПЛА, а также модернизированных дронов военнослужащими группировки для поставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения. Министр обороны поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА для поражения живой силы и техники противника и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности. Москва будет делать выводы относительно дальнейшего развития отношений с Арменией по делам, а не по словам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, сегодняшнюю линию Еревана в отношении Москвы вряд ли можно назвать сбалансированной. Она отметила, что Армения взаимодействует со странами Запада в тех областях, где традиционно успешно сотрудничала с Россией. Напомню, накануне Мария Захарова сообщила, что посольство России официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Сергея Савельева о том, что при продолжении вступления Армении в Евросоюз российская сторона приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам, а также алмазам. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила надежду, что после заявления ООН об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР и другие международные структуры осудят эту варварскую атаку. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после украинских дронов ударов в Старобельске. Лантратова эту реакцию назвала принципиально важным сигналом. В России растет интерес молодежи к сервисам изучения родословной. Они активно ищут информацию о своих предках не только в архивах, но и в результатах ДНК-тестов. Более половины всего трафика приходится на граждан в возрасте от 25 до 45 лет. Самый резкий прирост зафиксирован у аудитории от 14 до 20 лет. Это выяснили аналитики Йота. На пользователей от 46 до 55 лет приходится более 20% трафика. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Время московское. Продолжаем прямой эфир радио «Спутник». Александр Кузьмак, Лисо Хабалов возвращается.
6: Всем привет.
5: Короткая пауза, уступив место Елене Караевой, теперь она возвращается обратно в прямой эфир. И будем обсуждать темы, как всегда, в информационном часе. И начнем с темы коммуникации, связи. И в данном случае оттолкнемся не только от слов Сергея Шойгу, которые были произнесены на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. И здесь речь идет в первую очередь о системе, создаваемой Россией, системе низкоорбитальных спутниковых, низкоорбитальной спутниковой группировки связи. Зачем она нужна, в первую очередь? Какую она, какие она будет иметь, вот эта вот система, какой она будет иметь эффективность? Ну и в первую очередь по сравнению с конкурентом. Конкурент всем известен, это Starlink. Здесь далеко, собственно, ходить и не надо. Вот об этом сейчас и поговорим. У нас на связи основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Максим Анатольевич, рад вас слышать. Здравствуйте, добрый день.
7: Здравствуйте.
5: Максим Анатольевич, ну, первый вопрос, который, конечно, напрашивается сам собой, когда мы говорим о замене чего-то импортного на что-то наше, тем более в такой стратегически важной отрасли, насколько наша система, мы об этом неоднократно говорили, но мне кажется, не лишним будет повторить, насколько наша система спутниковая, низкоорбитальная, какие она будет иметь преимущества перед конкурентами?
7: Ну, первая задача – это наша спутниковая система «Рассвет», которую разрабатывает всем известная компания «Бюро-1440», которая запустила первые спутники. Это фактически аналог системы «Старлинка». Почему это необходимо? Потому что современная конъюнктура, в том числе ведение боевых действий, показала, что без этого сейчас никуда. И связь нужна, и фактически нужен высокоскоростной доступ в интернет через спутники в любой точке мира, свой российский. У Америки эта система называется Starlink, вот, компании SpaceX, у России система называется Рассвет. И вот сейчас, собственно говоря, начался вывод первых спутников. В данный момент на орбите находится 6 спутников, но нужно понимать, что для того, чтобы обеспечить покрытие с высокой скоростью, без перерывов, то спутников нужно тысячи. Вот для сравнения, у Илона Маска сейчас этих спутников Starlink около 10 тысяч, то есть работа предстоит колоссальная. То есть мало того располагать такими технологиями, нужно еще произвести это количество спутников и вывести в космическое пространство, вот, в котором уже становится очень даже тесно, потому что мы не единственные, кто на это претендует, еще есть Китай, который также хочет вывести огромное количество своих спутников, потому что сейчас помимо там спутниковой навигации, помимо ядерного оружия, это является важной технологией для того, чтобы обеспечить безопасность государства. Поэтому сейчас без этого никуда, и работа предстоит у России просто невероятная.
6: Максим Анатольевич, а исходя из вашего ответа, у меня тут же возникает вопрос. Если еще и Китай разрабатывает свои спутниковые системы, то почему по итогу должны выбрать конкретно нашу спутниковую систему? Чем наша спутниковая система будет отличаться? Чем она будет лучше?
7: Ну, самое главное, нужно понимать, что это будет своя система. И это важное конкурентное преимущество, потому что, собственно говоря, вот этот вот контроль управления «вам дадим, вам даем, вам не даем», самое важное, при наличии своей системы теряется зависимость от технологий третьих стран. И это самое важное ключевое преимущество. Ну, конечно же, там наверняка есть ряд технологических преимуществ непосредственно самой технологии, но мы прекрасно понимаем, что вот эти вот тонкости, нюансы, они очень засекречены. Мы видели в средствах массовой информации по телевидению, как выглядит спутник. Мы видели, что спутниковый терминал «Рассвет» системы, он таких же габаритов, как и Starlink, собственно говоря. А вот что там внутри, как это будет работать, и какие вот непосредственно конкурентные преимущества, объективно можно будет сказать, когда это попадет из тестовых мероприятий, ну, к пользователям, в частности, допустим, там, к коммерческим российским компаниям, когда они дадут первую там обратную связь, что как эта система работает и чем она лучше, например, чем система Starlink. У некоторых компаний уже есть, точнее, был опыт до санкций использовать систему.
5: У меня вопрос, а вот эти 6 спутников, то есть и вот те спутники, которые мы будем выводить на орбиту, и, видимо, в большом количестве, и, видимо, в ближайшее время, они, простите, это может быть по-дилетантски прозвучит, просто для понимания, они как-то избирательно закрывают определенные районы или определенных пользователей. Вот как они будут, как эта сеть будет создаваться с точки зрения структуры, как она вообще создается?
7: Ну, собственно говоря, рассчитывается для каждого спутника его орбита. Они находятся не на геостационарных орбитах, они постоянно вращаются, простым языком, по орбитам. И эти 6 спутников, они пока не обеспечат вот этот высокоскоростной доступ в интернет, потому что их очень мало, и как бы сеансы связи очень короткие, и, ну, собственно говоря, очень-очень слабое покрытие. И нужно понимать, вот ключевой еще момент, что у еще спутниковой технологии есть, скажем так, поколение. Вот это первое поколение спутников запущено. Сейчас пройдут определенные тестировочные работы, и спутники будут модернизированы. Будет наверняка второе, третье, четвертое поколение. Вот. Пока в данный момент вот этих спутников хватит только для того, чтобы протестировать.
5: А, то есть это тестовые пока варианты.
7: Да, это тестовые спутники. Ну вот смотрите, оперируя языком цифр, для того, чтобы обеспечить бесперебойное покрытие спутниковым интернетом системой Starlink, повторюсь, они используют порядка 10 тысяч спутников. То есть количество спутников на низких орбитах...
5: Вот это был мой второй вопрос. Большое. Вот, как раз, как вы считаете, нам Россия в состоянии, ну, хотя бы, если не до 10 тысяч, но нарастить резко количество спутников, выводимых на орбиту?
6: А можно я еще сюда добавлю тоже? Государство выделило на развитие 4,5 триллиона рублей. Это сейчас получается на разработку еще новых спутниковых систем или на проведение вот этих как раз тестовых испытаний?
7: Ну, вообще, скажем так, эта задача посильна по уровню, как бы цифры, которые выделяются финансированию, понятно, что это доступно только государству. И не то, и, скажем так, ну не каждое далеко государство может позволить такой уровень технологий, объем инвестиций. Поэтому, собственно говоря, вообще спутниковые системы, России нужны не только спутниковая связь. России нужна большая группировка спутников оптической разведки, нужно расширять, радиолокационной разведки и прочее. Там огромная куча необходима России данных дистанционного зондирования Земли для решения задач не только военных, но и, соответственно, народного хозяйства. Нам тоже нужны очень сильно эти спутники для, собственно говоря, для различных отраслей промышленности и вообще для бизнеса нужны эти спутники. Поэтому задача о том, чтобы быть конкурентным не только на Земле, но и в космосе, очень важна. И что здесь важный ключевой момент? Важна скорость. Космическое пространство и околоземные орбиты, они не резиновые, как бы скажем так, там место ограничено. И вот представьте, уже исчисляется количество спутников десятками тысяч только у США и только системы Starlink. То есть в определенный момент наступит такая точка, что места на орбите не останется. И поэтому задача такая, что быстро нужно это делать для того, чтобы занять свое место в космосе.
6: Ну, так, последний вопрос, у нас очень мало времени остается. А когда все-таки, если предположить, когда эта система уже может заработать?
5: Вот именно заработать, да.
6: Да.
7: Я думаю, что потребуется объективно несколько лет, как минимум, для того, чтобы уже прошел этот переход от системы из тестового режима к тестовому режиму уже коммерческих пользователей, коммерческих задач. Вы же не забывайте, что здесь же еще вопрос не только создать систему, которая будет обеспечивать высокую скорость, но и стоит очень серьезно вопрос информационной безопасности этих систем.
5: Это безусловно. Да.
7: Других государств не дремлет.
5: Спасибо вам большое. Спасибо за, как всегда, исчерпывающий комментарий. Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии. Двигаемся дальше.
0: Радио «Спутник».
5: Вообще, говоря об этой стране, каждый раз, когда речь заходит о Китае в том или ином виде, ты понимаешь, что китайское присутствие в информационном пространстве огромно, оно просто всепоглощающее. То есть о чем бы мы ни говорили, об экономике, о политике, о спорте, о культуре, о высоких технологиях, и в данном случае вот мы говорим о туриндустрии.
6: И всем все исключительно этому... всегда в хорошем ключе.
5: И это как минимум, да, это всегда в связке, в смысловой связке с Китаем. А новость заключается в следующем. Китай упрощает систему tax-free для туристов. Систему tax-free, я думаю, сталкивался с ней каждый, кто рано или поздно там когда-то в какое-то время выезжал за границу и сталкивался с ситуацией возмещения вот этого самого налога. Чаще всего это происходит там, ну, где в аэропортах в основном, да, получаешь квитанцию, приезжаешь в аэропорт и в аэропорту в специальном, так сказать, месте, в специальном окошечке или где-то там показываешь товары, чеки и все прочее. Китай эту систему продолжает модернизировать. Ну и вот на тему китайской туриндустрии и вообще того, что происходит в этом смысле с системой Tax-Free, поговорим с Михаилом Абасовым, экспертом Российского союза туриндустрии, генеральным директором туристической компании. Михаил, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Михаил, расскажите, Китай и здесь впереди планеты всей тоже?
8: Ну, обязательно впереди планеты всей, тем более он сейчас показывает всем, понятно, он у нас, скажем так, промышленный гигант и продолжает работу, скажем так, в этом направлении. Ну и теперь он всем говорит, приезжайте за покупками, образно говоря, мы вам будем упрощать всячески жизнь. Ну это если коротко, да, так сказать. То есть вот эта вот система, ту, которую они предлагают, она действительно значительно будет упрощать жизнь для туристов, те, которые приезжают за покупками. Там возврат будет предусмотренный 11-13%. Соответственно, при этом можно все эти возвраты сразу оформлять в магазинах. Ну, естественно, надо будет смотреть вывески там, где есть tax-free. И, конечно же, ну и задавать вопросы, потому что, может, не все магазины будут... скажем так, вывешивать эти вывески, но задавать вопросы все равно надо, прям там на месте оформляются, деньги могут возвращаться прям сразу на карту, они будут замораживаться изначально, ну и, соответственно, надо не забывать, что при этом вы даете согласие, чтобы выйти из страны в 28 дней. Вот это вот обязательное условие, которое нужно будет и выполнить.
5: Понятно.
6: Ну и срок выезда продлен, кстати, тоже сейчас они упростили и эту систему, получается.
5: То есть, может...
8: Да, они упростили.
5: Да, да, продолжайте.
8: Да, они упростили и эту систему, то есть дали больше дней для того, чтобы у нас была возможность. Но, соответственно, туристы могут делать и спонтанные покупки в первый день, и, соответственно, они увеличили эти дни, но, в принципе, тоже правильное решение для того, чтобы свободно можно было путешествовать по Китаю, ну и, соответственно, тратить там деньги.
5: Тут сразу несколько вопросов в связи с этим возникает. Отойдем сейчас немного от системы Tax-Free, но не намного. А когда мы говорим о Китае как о стране, которая является колоссальным рынком для тех, кто туда приезжает. Я, кстати, и в прямом смысле отчасти тоже, потому что мы знаем, что люди и за этим тоже туда едут, за шопингом на всевозможных рынках. Так вот, вопрос вот какой. На сегодняшний день Китай испытывает по-прежнему недостаток в туристах, коль скоро отменяет визовый режим с Россией и вообще, так сказать, многое упрощает, в том числе в связи с тем, что напряженные отношения с Соединенными Штатами Америки, а может быть и не в этом дело, но Китаю нужны еще туристы для покупок своих товаров.
8: Ну, давайте говорить сразу словами, скажем так, китайской туриндустрии, которая и вводит все, в том числе безвизовые режимы для многих стран, и они сами говорят о том, что въездной туризм в Китай, он однозначно растет, но при этом у них есть возможности для того, чтобы расширяться, и они всячески это делают, стимулируют туристическую отрасль, развивают регионы, соответственно, то есть где принимать и кого принимать. У Китая места достаточно, еще раз повторюсь, они сами об этом говорят, и поэтому вот эти все программы безвизовые для многих стран в том числе служат сигналом для того, чтобы к ним ехали туристы.
6: Да и плюс сейчас в целом российские туристы, они ведь выбирают Китай для отдыха себе, и, наверное, Турция, вот мне интересно, сможет ли Китай в данном случае сместить как-то Турцию, потому что сейчас в основном все ездят туда,
5: ну,
6: закупаться
5: как,
6: конкретно.
5: Россия в Турцию, восток России в Китай.
8: Да, но я не скажу,
6: что... Сможет ли переплюнуть, вот в чем вопрос, потому что сейчас, правда, все ездят за такими покупками в Турцию. Хотя вот я смотрю, здесь и сумма вроде не такая большая. Для покупок выборочный контроль, для покупок до 10 тысяч юаней. Это около 106 тысяч рублей получается.
5: Это много или мало?
6: Это
5: будет увеличиваться?
6: Немного мне.
8: Да, но если отвечать на тот вопрос, может ли он сместить Турцию, ну, навряд ли он сместит Турцию, это разные виды отдыха, как бы Турция тоже максимально заточена именно под российского туриста, особенно сейчас, потому что Турция не досчитывается европейский рынок, который в основном сосредоточился на европейских направлениях, тоже говорит об этом статистика, у них там плюс 4%, и эти плюс 4% по туризму дает непосредственно прям собственный прирост, да, ты путешествуешь путешествуют внутри страны, поэтому Турция тоже борется за российского туриста. Ну и потом к семейному пляжному отдыху, и где все включено, наши соотечественники, они максимально привыкли. Может ли Китай со временем отодвинуть Турцию? Ну, в ближайшей перспективе точно нет, потому что все равно сейчас, даже сейчас Турция занимает большую долю туристов.
5: Кстати, вот по поводу туристической индустрии Китая еще хочется спросить. Вот вы сказали про Турцию. Да, действительно, для того, чтобы в Турции многое посмотреть, она меньше, она компактнее, многое сосредоточено на побережье, так или иначе, машины и все, и понеслась ездить. А Китай гигантский, он огромный. И в связи с этим вопрос, наверное, уже заключительный. Если можно, коротко. А китайские, вот та часть Китая, которая, ну, скажем, менее известна, провинциальный Китай, вот эти части Китая, они уже готовы принимать туристов массово?
8: Ну, на данный момент нельзя сказать, что у них инфраструктура прям подготовлена на все 100%, есть куда стремиться, но пока все равно нужно понимать, что у нас основные туристы едут, это остров Хайнань, мы все еще продолжаем знакомиться с Китаем, то есть это Пекин, Гуанчжоу и так далее, то есть основные туристические направления, ну и в целом, если будет работа продвигаться правильно, то тогда и провинция будет подтягиваться, потому что мы видим, как быстро в Китае все развивается. Все растет.
5: Понятно, спасибо вам большое. Ну, можно тут, с одной стороны, только порадоваться за Китай, но с другой стороны, в России тоже возможности огромные. Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор туристической компании, был у нас на прямой связи. И еще одна тема у нас впереди. Ну и теперь немного о техосмотре. Еще одна тема вечная – автомобили. Куда же без них?
6: Федеральная антимонопольная служба подготовила проект нового порядка расчета стоимости техосмотра. Ведомство предлагает снизить кворум для участия операторов в ТО в сборе данных с 50 до 35%.
5: Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер у нас на прямой связи. Ян Эрнстович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Ян Арнстович, ну, собственно, первый вопрос, когда мы говорим о любого рода изменениях, так или иначе, здесь хочется понять эти изменения в пользу кого, то есть кто от них должен выиграть в первую очередь, когда мы говорим изменения от Федеральной антимонопольной службы.
9: Знаете ли, в чем дело? Я сейчас давайте немножечко войду в экскурсию, в историю, простите.
5: У нас 4 минуты с небольшим.
9: Да. Прям очень быстро. Да. В тот момент, когда было принято очень популярное в народе, но не очень любимое мной решение отменить техосмотр, оно, с одной стороны, правильное, с другой стороны, неправильное, но в том виде, в котором было, в коррупционных, то есть бутафорию, не подумали о том, что все равно процедура техосмотра для некоторых категорий остается, и она нужна, и произошел определенный перекос, когда маленький пункт техосмотра в каком-нибудь провинциальном городе не способен существовать, потому что у него малое количество заказчиков. Корпоративных клиентов, там, транспорта городского, я не знаю, еще коммерческого и так далее. Или там смена владельцев, когда происходит изменение конструкции и так далее. И вот тут началась самая большая проблема. Проблема в том, что эти пункты технического осмотра могут исчезнуть. И они начали исчезать. И для многих населенных пунктов, для многих жителей этих населенных пунктов, техосмотр законный, который им необходимо пройти, стал недоступен. Потому что просто этому пункту техосмотра невыгодно было существовать. Угу. Вот эта история, к сожалению, не заканчивается.
5: Таким образом, нужно, чтобы им было выгодно, если я правильно понимаю.
9: Конечно, потому что он не может существовать, он же не существует на государственные субсидии. Он, это коммерческая организация, которая существует за счет тех, кто к нему приходит проходить технический осмотр, получать диагностическую карту.
5: Тут вот какой вопрос. Вот коль скоро мы затронули маленькие пункты техосмотра там где-то в деревне, ну не в деревнях, но я имею в виду в сельской местности, где-то в некотором удалении. А техосмотр же у нас процедура единая, я правильно понимаю? Значит, и возможности должны быть у этих пунктов одинаковые, я имею в виду с точки зрения технической, диагностической и так далее, и так далее. Это же так?
9: Совершенно верно. В какой-то момент у нас же техосмотр превратился в бумажную процедуру. Угу. Не надо было реально получить. Ты покупаешь страховку, да, и вместе с ним в комплекте получаешь диагностическую карту за N рублей. И как выглядит этот пункт технического осмотра, никто не знал. И, конечно, с этим нужно было бороться, это нужно было прекратить. И, собственно говоря, законом, который отменил для большинства автолюбителей, которые, у которых нет смены владельца, я сказал уже, и это не коммерческий или общественный, или пассажирский транспорт, собственно говоря, это произошло, да? И стало более жесткое отношение к пунктам технического осмотра, к регламенту, да, нарушения еще оставались, но их все меньше и меньше. Вот так вот левачком, не присутствуя, крайне сложно пройти техосмотр. Наверное, лазейки еще есть, но подвисающие машины виртуальные вот такие в компьютере, они постепенно, при помощи фотошопа, да, они постепенно исчезают. И действительно человек должен приехать, там должны быть все условия, выполняться все требования, технический пункт осмотра должен быть аккредитован. Не могу сказать, что это все идеально, но, по крайней мере, это начинает работать. Но существовать этому при недостаточном количестве клиентов крайне тяжело. И поэтому некоторые пункты не существуют. Бумажному легко. Кабинетик и, как раньше, печатали эти бумажки. А сейчас же реальные, на это надо тратиться. Экспертов дефицит, эксперт стоит денег, аренда стоит денег, оборудование стоит денег, другие мастера там стоят тоже достаточно. То есть ему надо жить, еще и как-то зарабатывать, он же прибыль должен извлекать, чтобы существовать.
5: Я считаю, что у нас 30 секунд, а где же тут выглядит так, как будто решения нет?
9: Только одно могу предложить решение. Я считаю его единственным верным. Вернуть технический осмотр, как это сделано во всем мире, но сделать его нормальным, человеческим, с требованиями, которые были бы проходными для большинства подержанных автомобилей, без каких-либо перекосов, с проверкой основных систем узлов и агрегатов, которые влияют на безопасность дорожного движения.
5: Спасибо вам большое. Я, кстати, думаю, что тут бы искусственный интеллект не помешал бы как раз. Вот в этой
6: категории. Возможно. Но все равно, в любом случае, главная цель — простимулировать операторов к работе и сделать этот рынок более прозрачным. Что, возможно, ему удастся сделать.
5: Он бы снизил затраты, вот про которые говорил Ярен Сысович. Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».

Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12:00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
1: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Сухуме столько же, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Москве назвали неприемлемым усиление военного присутствия США в Польше. На отдых детей Белгородской области выделят свыше миллиарда рублей. Суд Кишинева оставил в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Подробности далее. Перспектива перед дислокацией баз США в Польшу неприемлема. Это обернулось бы эскалацией военной напряженности в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отдельно подчеркнула, что такие действия неизбежно повлекут необходимость принятия России военно-технических мер для обеспечения безопасности, а также приведут к эскалации военной напряженности в регионе. По ее словам, речь идет о размещении сил США фактически в непосредственной близости от западных границ России. Белгородская область получит свыше 1 миллиарда рублей на летний отдых детей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, путевки в детские лагеря, расположенные в других регионах, смогут получить не менее 16,5 тысяч школьников.
2: Правительство помогает российским субъектам организовывать такой отдых для детей. Прошу Министерство просвещения довести средства, чтобы местные власти могли вовремя забронировать путевки, билеты на дорогу, оказать содействие на всем пути от места проживания школьников до пункта их отдыха и возвращения обратно.
1: Михаил Мишустин уточнил, что средства на эти цели выделены из резервного фонда правительства. Реакция западных стран на удар ВСУ по Старобельску не удивляет. Они уже давно запустили гибридную войну против России. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко. Основной частью этой гибридной войны, по его словам, является информационно-пропагандистская война, которую ведет Запад. А трагедия в Старобельске стала еще одним свидетельством его лицемерия. Иран выступает против присоединения новых государств к Авраамовым соглашениям, направленным на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. Исламская республика видит в этом процессе угрозу для себя, об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багергини. По его словам, настойчивое стремление США вовлечь широкий круг стран региона приведет к еще большему увязанию в болоте и распространению нестабильности на Ближнем Востоке. Суд в Кишиневе оставил в силе приговоры главе гагаузской автономии Евгению Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Папан. Они осуждены на 7 и 6 лет лишения свободы соответственно по делу о финансировании партии ШОР, которая в Молдавии признана неконституционной. Это передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сама Евгения Гуцул и ее адвокаты ранее отвергали обвинения и называли уголовное дело политически мотивированным. Сообщается, что ее защита спорит решение апелляционной палаты Кишинева. В сети появились кадры с амурскими тиграми, которых доставили в Казахстан. Две особи из дикой природы, а также два детеныша из реабилитационного центра сейчас находятся на карантине. А взрослых тигров выпустят через 2 месяца, а малышей в 2027 году. Совместные мероприятия двух стран направлены на возвращение диких кошек в природу этого региона. В середине 20 века туранский тигр вымер в историческом ареале обитания, а 10 лет назад ученые подтвердили, что амурский тигр генетически совпадает со своим вымершим родственником. Кадры с животными есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рекламно-информационная программа «Проезжая часть» на радио «Спутник».
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Федор Буцко. Рядом со мной Сан Саныч Пикуленко.
4: Добрый день.
3: И сегодня вместе с нами в студии наши друзья. Это заместитель генерального директора московского представительства компании «Супротек» Евгений Кудрявцев.
5: Всем добрый день.
3: И наш давний товарищ и автоэксперт, автомеханик профессиональный, ведущий телевизионного шоу «Утилизатор» Юрий Сидоренко.
6: Да, друзья, всем привет.
3: Сегодня поговорим о пользе для автомобиля продукции компании «Супротек». Мы не настолько привыкли к использованию автохимии, как, например, привыкли наши коллеги в Англии или Германии, например, где использование автохимии, оно принято, да, люди нормально относятся к тому, что в машину не только во время ТО поступает масло, а при заправке бензин, да, что используется некоторое количество автохимии, потому что это позволяет машине ездить дольше, дольше не ломаться, дольше радовать своим внешним видом и, конечно же, техническим состоянием. Давайте начнем с главного агрегата, с двигателя. Да? Какие составы Супротек подходят для обработки конкретного двигателя, да, двигателя легкового автомобиля для того, чтобы он, во-первых, для чего, да, и что использовать?
4: Ну да, начнем с двигателя. Согласен, это основной агрегат, который в первую очередь стоит обрабатывать. То есть для обработки двигателя у нашей компании есть довольно обширная линейка триботехнических составов. Триботехнические составы — это наш основной продукт. Это те продукты, которые позволяют сократить износ двигателя и продлить его ресурс, насколько это заложено конструктивно. Для обработки двигателя наша компания выпускает следующие линейки продуктов. То есть это могут быть составы для коммерческого транспорта, это серия линейки МАКС, это для грузовиков и спецтехники, и для обычных легковых автомобилей. Здесь обработка может идти по несколько этапов. То есть это может быть либо два этапа, либо три этапа. Здесь все зависит от того, какой пробег у обрабатываемого двигателя или какое количество моточасов уже наработано. То есть, если пробег небольшой, ну, скажем, условно, 50 тысяч километров, то обработок будет 2. Если пробег свыше 50 и, ну, дальше без ограничений, то обработок будет 3. Для обработки нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра с небольшой масляной ванной до 5 литров есть линейка, которая называется Active Standard. Далее у нас идет линейка Active Plus. Это уже подходит для обработки двигателя любого типа и любой конструкции с рабочим объемом до 2,5 литров и объемом масла до 7 литров. Для большеобъемных агрегатов есть линейка серии Active Premium. Это двигатели свыше 2,5 литров рабочего объема и с объемом масляной ванны до 9,5 литров. Также для поддержания эффектов полученной обработки у нас есть составы линейки Regular. Это может быть Active Regular, либо Active Regular Premium. То есть здесь зависит от того, какой у вас объем двигателя был обработан. То есть, если это был небольшой, до 5 литров, то будет простой актив регуляр. Если, соответственно, большеобъемник, то актив регуляр премиум.
3: Евгений, я знаю, что компании Супротек более 20 лет. Скажите, а сколько примерно автомобилей было обработано по технологии Супротек? То есть, в двигатели заливались составы Супротек. Вот сколько таких автомобилей уже было? Примерно можете себе представить?
4: Ну, такой подсчет довольно сложно произвести, но за 20 с лишним лет у нас уже счет идет на миллионы. И это не только обработка автомобилей. То есть нашими составами можно обрабатывать все, начиная там от газонокосилок и триммеров до промышленного оборудования, станков и, в принципе, всего, где есть трение и где есть металл.
3: Конечно же, это разные составы, это не один какой-то состав. Вот Евгений уже рассказал о том, какие используются для больших моторов, для компактных моторов и так далее. Ясно, что когда речь идет об обработке двигателя каким-то новым составом, да, или там малоизвестным составом, для кого-то малоизвестным, возникает много вопросов. И я знаю, что Юрий один из тех, кто давно попробовал использование триботехнических составов компании «Супротек».
5: И знает, как правильно ответить на все вопросы.
6: Ну, я на все прям вопросы не знаю, как правильно ответить, но я знаю, где можно на них посмотреть ответы. Вот, кстати, на сайте «Супротек» там много интересных вещей написано и отзывов. Для меня самое главное, как владельца автосервиса, отзывы, конечно, людей, которые им пользовались. То есть это действительно там честные отзывы, поэтому я их периодически читаю. За один раз прочитать это

0: Возможно, их там действительно очень много. Я хотел, знаете, что сказать одну вещь. Я у себя в сервисе применяю Супротек. Вот именно у меня сервис небольшой. Мои клиенты им пользуются, потому что он работает. Именно поэтому, потому что я проверил это на своем автомобиле. И тут вопрос вот в чем. Как правильно его заливать, написано в инструкции. Там прекрасная инструкция внутри каждого флакончика. О том, какой туда заливать состав, может рассказать. Вот если ко мне приезжают, я рассказываю, потому что я прекрасно знаю. Или там можно позвонить по телефону.
1: Евгений, а какой телефон? Какой телефон?
2: Да. Все верно. У нас есть телефон нашей горячей линии. Это номер 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661. Туда можно всегда позвонить, если есть какой-то вопрос о том, как обработать ваш автомобиль, если у вас уже есть состав, либо вам там подскажут, какой состав потребуется для обработки вашего автомобиля. Вся эта информация также есть на сайте suprotec.ru. Там же можно и зайти в раздел «Подбор онлайн», где можно ввести характеристики вашего автомобиля и, соответственно, онлайн подобрать продукцию, которая вам потребуется.
0: Ну, всю информацию Евгений сказал, где найти. А я от себя добавлю, что прежде чем обрабатывать автомобиль, если он, например, у вас по, ну, уже с пробегом таким конкретным, или, например, кто-то пропустил замену масла. Конечно, вот я у себя в автосервисе обязательно первым делом делаю диагностику. То есть, конечно, если у вас новая машина, то без проблем можно делать обработку. Надеюсь, если сегодня останется время, мы расскажем, как это правильно сделать на новой машине. Вот, вот если машина уже с пробегом...
3: А может, с этого начнем?
0: Ну, тогда сейчас к этому и придем. Значит, если у вас автомобиль с пробегом, там, больше 50 тысяч, вы перекатали межсервисный интервал, там, проехали 1015 на масле, конечно, мы заглядываем внутрь, смотрим, насколько засорен двигатель, тогда мы принимаем решение, как правильно его обработать. Сразу же залить, не сразу же. Промыть, не промыть. Потому что иногда бывают такие двигатели запущенные, что там надо его сначала очистить, потому что первая заливка, вот как раз если двигатель у нас с пробегом там больше 50 тысяч, то делается тройная обработка. Ну, соответственно, определенным составом, но это актив плюс, либо стандарт, либо премиум. Все зависит от объема масла. Тройная обработка. Первая. Первый состав заливается в старое масло за 1000 километров. Что он делает? Вот зачем он туда заливается? Он подготавливает все поверхности для дальнейшей работы этого триботехнического состава.
3: Но масло-то там грязное в этот момент.
0: Да, масло грязное. И как раз он его еще усугубляет, загрязнение масла, потому что он обладает, этот состав триботехнический, чистящими свойствами. Он очищает поверхность и подготавливает ее. Вдобавку к первой заливке состава нужно заливать еще мягкую промывку, километров за 200 до замены. Это тоже супротековская история, то есть тут специальный баллончик, он тоже туда прям масло добавляется, и он мягко-мягко доочищает вот эти поверхности. После этого уже вы приезжаете на замену масла с новым маслом, сливаете все, что там было, меняете масляный фильтр. Конечно, в идеале, если фильтр сильно загрязнен, сделать промывку слив-залив. Я предпочитаю, некоторые говорят, этого делать ни в коем случае нельзя. Если двигатель загрязнен, то лучше это сделать. И после этого мы заливаем новое масло, заливаем второй флакон «Актив Стандарт», ездим уже нормально, сколько там, 8-10 тысяч километров, 7-5, все зависит от условий использования, естественно.
1: До замены масла.
0: Да, до следующей замены масла. Дальше опять за 200 километров до уже заливаем просто промывку мягкую, вот, еще разочек, и просто заливаем третий флакон уже с новым маслом. И прекрасно все получается, и машина обработанная. Могу сразу же сказать, все опять же зависит от условий эксплуатации, пробегов, конечно, в год. Годовой пробег, но, в принципе, уверенно могу сказать, что тысяч на 40, на 50 обработки этой вам хватит.
1: И что даст?
0: Все зависит от того, что у вас происходит. То есть мы убираем масложор, определенное количество, за счет того, что у нас просто восстанавливается плотность центральной поршневой группы. То есть у нас все там уплотняется. Не за счет того, что там металл наваливается, а за счет того, что пленка масла становится, ну, более плотным, потому что она задерживает, минерал ее задерживает. Просто слой масла становится хорошим, плотным. Вот. Дальше что? Снижается расход топлива, это точно. Это я могу с полной ответственностью заявлять, потому что у меня на моих автомобилях я это прям замечаю. У меня большие пробеги. Когда люди ездят маленькие пробеги, этого не видно. Большой пробег замечается. Дальше, естественно, снижается шумность. Для моей машины это очень важный параметр.
3: Да,
0: потому
3: я
0: что...
3: тоже подтверждаю, что действительно, даже на хорошем автомобиле, это у меня был Land Rover Discovery 4, я заметил две вещи. Снижение расхода топлива на дистанции в 12 тысяч километров. И самое главное, снижение шумности.
0: от?
3: Это Discovery, которая с шумоизоляцией все хорошо.
0: А машины, которые среднего класса, там шумоизоляция, ну, как бы, мы понимаем, среднего класса, естественно, это нормальная история. Вот, но при этом, действительно, прям вы почувствуете это, вы это услышите. И вибрация. То, что очень важный момент, потому что, когда приезжает двигатель, вот он начинает работать мягко и ровно. Это очень классная вещь. Ну, и, конечно, самое важное, то, что мы не можем никак пощупать. То, что мы не можем никак...

0: увидеть — это ресурс двигателя. Мы его просто почувствуем потом, когда, по идее, двигатель должен сломаться, а он продолжает ездить, и никаких поломок у него нет. Вот это вот очень классная вещь.
1: Юрий, вы тот редкий человек, который разбирает детали автомобиля, не пугаясь при этом тем количеством, которое остается. И даже иногда складываете их обратно, с удивлением видя, что лишних деталей не осталось. Заметно ли обработанные детали триботехническими составами Супротек на таких двигателях?
0: Ну, конечно, заметно.
1: То есть вот вы это даже не инструментально можете определить?
0: Ну, нет, ну, когда мы разбираем, мы же видим. То есть она как новая. То есть просто деталь выглядит как новая. То есть нету там, знаете, износа какого-то дополнительного или еще что-то. Но все зависит, конечно, от конкретного двигателя, конкретно когда это все началось.
1: То есть, получается, вы разобрали двигатель, визуально вы видите, потом вы берете инструмент и промеряете там шейки, те же шейки коленвала, и вдруг вы с удивлением видите, что, в общем-то, триботехнический состав помог, и наука трибология — это не шарлатанство, это не астрология, не надо путать. Евгений, давайте напомним нашим слушателям, где найти вообще эти замечательные триботехнические составы и куда им толкнуться на предмет консультации об этом вопросе.
2: На предмет консультации можно всегда обратиться на нашу горячую линию. Это номер 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661. По данному телефону вам ответят наши технические консультанты, специалисты, которые смогут подобрать вам состав на ваш автомобиль, рассказать еще раз, как работает наша технология, и подскажут, где купить. Также вся информация есть на сайте suprotec.ru. Там можно ознакомиться с технологией, с разделом по подбору, и также там у нас есть отдельный раздел, где купить. Там вы можете выбрать ваш город, где вы можете подобрать удобный для себя магазин, либо СТО. То есть на данный момент у нас достаточно широкая сеть дистрибуции, это порядка 12 тысяч торговых точек по всей России. Это и маленькие магазины, и крупные сетевые, и станции сервисного обслуживания, и также наши официальные фирменные шоурумы, которые находятся в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань. В данных шоурумах представлена вся линейка нашей продукции. Это и триботехнические составы, и автохимия, и пластичные смазки, и в том числе моторные масла. Туда можно всегда прийти и вживую посмотреть, увидеть все наши продукции. Более того, при покупке в наших шоурумах у нас есть специальная бонусная программа, которая позволит вам накопить баллы и в последующих покупках их списать и получить приличную, приятную скидку.
3: Скидки всегда хорошо, но перед тем, как решиться на обработку своего любимого автомобиля триботехническим составом, люди наверняка задаются вопросами. И мы это видим в том числе по сайту Супротек.ру, где этих вопросов есть тысячи. Среди них можно вычленить те, которые люди задают чаще всего. Вот, например, после добавления вашей присадки двигатель стал работать заметно лучше. Уменьшился масложор. Вопрос, есть ли смысл добавить еще один флакон состава в двигатель? То есть увеличить количество в два раза?
2: В данном случае смысла особого не будет, потому что здесь как бы система самобалансирующаяся. То есть сколько системе потребуется состава, столько и будет использовано. То есть при увеличении дозировки дополнительного эффекта это вам не даст. То есть именно поэтому у нас есть четкая инструкция, как обрабатывать, и четкие составы для под конкретный двигатель с конкретной дозировкой под рабочий объем.
1: Юрий, часто ли к вам приезжают за панацеей? Когда уже все дымит, все стучит, все разваливается, но хочется одну волшебную баночку, и чтобы автомобиль поехал как будто только что с конвейера.
0: Приезжают с такими уже, ну, с полностью уже убитым мотором, я его называю, в кавычках, конечно, убитым. Вот, уже когда все уже, в принципе, доливать
3: шумит,
0: туда
3: дымит,
0: что-либо бесполезно. Да. Как правило, мы, конечно, делаем диагностику. Смотрите, я при таких неисправностях рекомендую делать как? То есть, если уже совсем неисправность, мы это видим, тогда нет смысла туда ничего лить, это надо уже капиталить. Если я чувствую, что мы можем спасти данный мотор, я клиенту предлагаю, он сам принимает решение. Я ничего никогда не навязываю. Говорю, мы можем прямо сейчас разобрать мотор. Проблем нет. Вот прямо сейчас берем машину в ремонт, разбираем, берем за это, естественно, определенную сумму. Она не маленькая. Либо можем попробовать залить, вот обработать Супротеком мотор, вот, и посмотреть, ну, хотя бы пройти там 500 километров, потому что состав начинает работать в периоде от 100 до, ну, берем так, от 500 до 1500 километров. Вот вы проезжаете 1000, приезжайте, и мы смотрим. Если ничего не помогает, Ну, тогда, извините, уже будем хирургию применять. А если помогло, так это же прекрасно. Для нас, для сервиса, это очень выгодно. Как бы кто ни думал, что поломка машины — это выгодно для сервиса крупная, нет, самое выгодное для сервиса — это ТО. Замена колодок и поговорить с человеком, чтобы он радостный и довольный расстался с деньгами и уехал. А здесь как бы суммы большие, конечно, это сложнее, большая нагрузка.
3: Один из вопросов касается покупки на маркетплейсе. Вот приобрел на маркетплейсе топливную присадку Супротек. Появились сомнения в оригинальности товара. Как можно это проверить?
2: Ну, здесь достаточно будет зайти на сайт suprotec.ru и зайти в раздел «Где купить», там, где представлен список наших официальных представителей, дилеров и магазинов, куда поставляется наша продукция. Также можно и позвонить по телефону горячей линии, уточнить, является ли данный магазин официальным дистрибьютором. Ну, еще стоит добавить, что у нас достаточно широкая и достаточно гибкая система оптовых цен, и с нами выгоднее сотрудничать, чем заниматься производством контрафакта. А что касается маркетплейсов, то на маркетплейсе есть наши официальные магазины компании «Супротек», где продается напрямую с нашего склада.
3: Спрашивают об очистке двигателя промывкой «Супротек» «Апрохим». Это та промывка двигателя, о которой, Юрий, вы говорили?
0: Да, это именно та, это мягкая промывка двигателя.
3: Который стоит промыть двигатель перед тем, как обрабатывается уже его триботехническим составом.
0: Да-да-да, это нужно делать обязательно. Она очень хорошо мягко отмывает, отъедает вот эти лаки, нагары и так далее. И не вбрасывает их в больших количествах сразу же в масляный фильтр, не забивает его.
3: В ассортименте «Супротек» ведь есть составы не только для двигателя, есть для коробки передач, в том числе для автомата. И вот вопрос. Если уже начались пробуксовки на холодную, присадка в ВКПП исправит ситуацию?
0: Как правило, надо пробовать обязательно. Объясню почему. То есть, конечно, сами пакеты она не восстановит. Ну, потому что пакеты...
3: Фрикционные диски.
0: Да, фрикционные диски, мы их не сможем восстановить. Но при этом она может восстановить масляный насос, он будет давать более сильное давление, диски будут сильнее прижиматься. И часто очень, но действительно это спасает. Это спасает и помогает.
3: То есть можно обойтись без дорогостоящего ремонта автоматической коробки передач?
0: Желательно это делать. Почему она называется безразборный ремонт? Если получается, значит прекрасно. Мы поздравляем вас, у вас все получилось. Вы за небольшие деньги смогли починить свой автомобиль. Это очень радует.
4: Юрий, я обратил внимание, что вы сказали, что Апрохим действует и на глайд-лаке. Это действительно так?
0: Да.
4: То есть даже вот эти сложные в растворении состава, высокотемпературные отложения, он с ними все-таки продолжает работать.
0: Он продолжает. Это не прям сразу производит, не моментно. Поэтому она называется мягкая. То есть постепенно обрабатывая, естественно, этими составами мотор, мы приходим к тому, что он просто очищается. И потом через там 30-40 тысяч мы получаем уже нормальный мотор. Это, конечно, при условии того, что если все-таки мы не будем там уже до следующей промывки дожидаться, а, например, будем пользоваться еще другими средствами, таким как для топливной системы, чтобы она тоже начала правильно работать. Актив регуляр. Это заливается при каждой замене масла. Он подешевле стоит, и, соответственно, он просто поддерживает слой Супротека в том состоянии, в котором есть. И продолжается вся очистка и работа.
3: А поддон двигателя окрашен с внутренней стороны. Залил вашу промывку и теперь переживаю. Не слезет ли краска?
0: Ну, смотрите, ситуация такая. Триботехнический состав химически нейтрален совершенно. Вот, в нем есть масло. Масло, которое без разницы, оно просто переносит минерал. А сам минерал, он не обладает, он ни с чем никак не контактирует. Ни с ПАВами, ни с какими, ни с какими-то добавками, ни с маслами. Самый важный момент. Супротек, он не меняет состав масла. То есть вот у вас залито то масло, которое залито, вот оно у вас и залито.
4: То есть тот пакет присадок фирменный, который базовый в масле находится, на него не действует?
0: Нет, вообще не действует. То есть все, он действует, он работает только в парах, трении с металлом. Все. Вот в этом весь...
4: То есть в пятне контакта, да. Чтобы было понятно, где работает триботехнический состав. Там, где есть давление и температура.
0: Угу. Совершенно верно.
3: То есть можно использовать с любым моторным маслом его, независимо от того, какое масло залито в вашем двигателе. Не окажет ли он никакого влияния,
2: да,
3: на масло?
2: Да, все верно, но его не улучшает и не ухудшает. То есть композиция триботехнических составов — это определенный купаж природных минералов. То есть он абсолютно химически нейтрален и не взаимодействует ни с чем, кроме металла в паре трения.
0: И причем купаж это там не один минерал просто, ну, чтобы не было ошибочного мнения.
4: Ну, понятно.
0: То есть, соответственно, это не просто люди взяли, где-то набрали пыли на скребли, загрузили в банку и отправили. Это очень большие были научные исследования, испытания, потому что испытаний проводилось очень много, там акты все выложены на сайте. Потому что я, прежде чем применять, я это все прочитал. Я вообще очень люблю все читать.
4: Нет, я тоже. Я разговаривал даже с профессором Шабановым, очень обсуждали. Мы с ним на машине трения знакомились, как реально вот действует. Угу. И я реально понимал, что этот трибосостав работает даже, ну, если в условиях научного института, и причем на стенде есть повторяемость результатов, это говорит само за себя.
0: Естественно.
3: И, конечно, яркой картиной всегда я вспоминаю вот эти московские автосалоны, когда перед входом на вот большое московское автошоу в Крокусе или там в другом выставочном центре обязательно стояла на стенде Супротек машина, в которой был заведен мотор. Она была поднята на таком, условно, на подъемнике, можно было заглянуть, что у нее снят поддон двигателя, и двигатель работает без масла. Причем вот его с утра заводили, и я помню, что вот там выходишь там днем подышать воздухом, там ближе к вечеру, а он все работает. То есть машина заведена все время выставки, день за днем, без масла работает мотор, и она не перегрелась, не вклинила ничего. То есть все работает.
0: Для меня тоже это было удивление, когда я первый раз увидел. Вот такая же была история. Одна... Я долго стоял, потратил очень много времени, чтобы просто посмотреть, когда он клинанет. Он не клинанул.
4: Однажды эта история имела продолжение, потому что, прикрутив по окончанию выставочных дней поддон, забыли залить масло.
0: Да?
4: И поехали, да. И уехали достаточно далеко.
3: Причем
4: понятно, что разница между стандартным режимом работы на холостом ходу и режимом переменным на дороге, она, в общем-то, разительно отличается. И поняли это по росту температуры охлаждающей жидкости.
0: Понятно, масло же основная вещь, оно охлаждает.
4: Да.
0: Уже потом смазывают,
4: да.
0: Мы же это знаем.
4: Вот.
0: Сан Саныч, ну не давайте указания к действию. Сейчас Сан Саныч всегда нам рассказывает очень интересные истории, я обожаю его слушать. Но это не значит, что так надо делать.
4: Нет, так делать не надо. Я рассказываю, как бывает случайно.
0: Да.
3: А случайно ведь летом, особенно когда сейчас начинаются вот эти путешествия, иногда хочется куда-нибудь проехать. Ну, например, есть замечательная башня инженера Шухова на берегу Оки. Но пробраться туда, чтобы вот прям подъехать, еще недавно, по крайней мере, нужно было проехать по дороге, где можно этот масляный поддон пробить. И что, да. Вот, если я, не дай бог, пробил этот масляный поддон, я понимаю, что у меня вытекает масло, а я где-то в полях до ближайшего населенного пункта несколько километров, куда я просто эвакуатор могу вызвать. Или там как-то добраться. Могу ли я доехать эти несколько километров?
0: Ну, я бы, честно говоря, не советовал в любом случае. Самая главная вещь Супротека, что при полном отсутствии... Да, конечно, вы поедете, в какое-то время проедете. Да, насколько вы убьете мотор, ну, это, может быть, и ничего не произойдет. Но самая главная вещь, когда пробивается масло, мы об этом сначала не знаем, и мы едем. Вот в этот момент он спасает. Когда вы понимаете, что у вас загорелось давление масла, смотрите назад, а там след от масла, вот в этот момент он спасает. И то, что клина не ловит мотор, это очень важный момент.
3: Помимо автомобильной техники с трибосоставами Супротек можно обработать, например, двухтактный триммер или квадроцикл, который с четырехтактным двигателем. Как это делается? Для этого тоже какие-то специальные составы есть?
2: Ну, для обработки двухтактной техники используется состав «Актив Стандарт», там есть определенная дозировка, заливается из расчета 3 мл состава на литр топлива. То есть обрабатывать можно все, и газонокосилки, и лодочные моторы, и, ну, в принципе, любую двухтактную технику. То есть вся инструкция есть на нашем сайте suprotec.ru, либо можно позвонить по телефону горячей линии номер 8 800 200 0661. Там вам подскажут, как обработать ваш агрегат.
4: Пытливый ум наших слушателей даже обрабатывал триботехническим составом катушки для спиннингов. Говорят, помогало.
0: Вот. Не, кстати, я могу сказать, триммер очень хорошо работает. У меня есть пример. У меня есть пример, был купленный триммер, ну, не мне ли конкретно, на работу, мы купили один, он отработал у нас где-то в жестком режиме, то есть он отработал лето, и на следующее лето мы только начали им работать. Потом мы купили точно такой же триммер, я думаю, дай-ка я обработаю. Но сколько уже, второй год он работает, сейчас третий уже пошел, вот третий год мы им работаем. Я считаю, это показатель. Ну, как бы для фирмы это выгодно, для человека тем более, потому что он у него может служить вообще вечно. Так что имеет смысл, конечно, на это обратить внимание.
3: Друзья, спасибо большое. На этом время нашей программы закончилось. Всего вам доброго. До свидания.
4: До свидания.
2: До свидания.
0: Большое спасибо. Всем удачи.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
3: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия сожалеет в связи с решением Армении отказать в аккредитации ряду российских граждан для наблюдения за выборами, которые запланированы в республике на начало июня. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Москва направила Еревану списки российских наблюдателей в миссии СНГ по наблюдению за выборами, чтобы они могли получить аккредитации. При этом армянская сторона неформально уведомила Москву о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии. Всего 332 жителя Курской области находятся в розыске после вторжения ВСУ в регион. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн. По его информации, найти живыми удалось 1395 человек из списка пропавших. Реакция ООН на удар ВСУ по ЛНР – это хороший знак, но вряд ли заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка окажет влияние на оппозицию Евросоюза и европейских стран. Об этом заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькера Тюрка призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в Старобельске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на возвращение в скором времени сборной России по хоккею на международные турниры. Ранее сегодня министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 2026-27. После этого Международная федерация должна собрать руководящий орган и принять окончательное решение относительно допуска России на международную арену. Порядка 700 тысяч сертификатов было выдано россиянам по программе материнского капитала в прошлом году. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, по его словам, порядка 4,5 триллионов рублей в 2025 было выделено из фонда обязательного медицинского страхования на медпомощь россиянам. На заседании Кабмина ранее сегодня Мишустин предложил обсудить исполнение бюджетов государственных фондов, нацеленных на поддержку граждан. Глава правительства отметил, что за счет средств соцфонда предоставлялись различные выплаты и пособия, а также проводилась индексация пенсий. Колесо обозрения «Солнце Москвы» окрасится в желтый цвет в День защиты детей 1 июня. Юные гости также смогут принять участие в различных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе площадки. Там отметили, что в течение дня на территории «Солнце Москвы» аниматоры будут общаться с детьми, вовлекать их в игры и активности, а также создавать общее настроение праздника на площадке. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Александр Кузьмак, Лесо Хабалова в студии «Радио Спутник». А значит, сейчас будем обсуждать социальные темы. Темы, связанные с нашей жизнью напрямую
6: и с нашей социальной жизнью, с нашим здоровьем. Тема выдачи больничных. Будет их ужесточение.
5: Будет ужесточение правила. Да, выдача больничных. Об этом пишет пресса со ссылкой.
6: Ну, а я так поняла, это для часто болеющих сотрудников. Для тех, кто уходит на больничный 4 и более раза за полгода. Это достаточно часто, кстати, хочу сказать.
5: Я на эту тему сразу вспоминаю фильм «Берегись автомобиля». Там он, правда, уходил в отпуск за свой счет, он подозрение вызывал тем, что он постоянно болеет. Не болеет, а постоянно у него что-то есть. Там то заболела тетушка, там то еще что-то у героя.
6: У нас коллега такая была, ты знаешь, на другой работе, конечно. Угу. И все очень сильно ее недолюбливали, но мне кажется, может быть, потому что завидовали, потому что ей хватало смелости вот так постоянно уходить на больничный и приходить оттуда очень счастливой.
5: Давайте обсудим, насколько это объективно в первую очередь и для чего Минздрав подобные решения принимает. У нас на прямой связи профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин. Андрей Константинович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Лесо. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот оцените, пожалуйста, с экспертной точки зрения, почему Минздрав вынужден ужесточать правила выдачи больничных, насколько это обосновано и чем?
7: Я не назвал бы это ужесточением. Думаю, это вообще неуместный термин в данном случае. Речь идет о усилении заботы о тех людях, которые часто болеют. Ну, это проявляется в том числе в оформлении больничного. И здесь скорее это дополнительная такая стимул для медицинских работников обратить внимание на этого пациента, созвать при необходимости комиссию врачебную, дать рекомендации, ну и в крайнем случае, там, если что-то потребуется, то предложить стационарное лечение. Вот в чем дело. Поэтому здесь сама терминология, она неверная. Это скорее вот такая вот у нас появилась возможность. И Минздрав совершенно правильно это делает, когда у нас люди, определенная группа людей, это не всех касается, это только тех, у кого часто эти происходили ситуации с оформлением больничного листа, такая потребность была. И сейчас мы говорим о том, что не просто мы даем больничный лист человеку, а мы ему появляем такой вот повышенный интерес, повышенную заботу, повышенное качество помощи, я бы так это назвал, вот скорее так.
5: Ну, с точки зрения, собственно, врачей, это объяснимо, это понятно. То есть врачи в данном случае, если я вас правильно понимаю, рассуждают по принципу, если человек часто болеет, надо его глубже обследовать и вылечить уже наконец, да. Вот. Но с точки зрения вот этого больного, это же может быть псевдобольной, который в этой ситуации, так или иначе, пользуясь там разными ситуациями, постоянно берет больничный. Вот чуть-чуть у него там закашлял, взял больничный и сидит дома, например. Вот. А у него там еще 5 работ, которые он делает на дому. Ну, то есть, грубо говоря, злоупотребляет этой ситуацией. Такое ведь тоже возможно.
7: Ну, возможно, я не думаю, что здесь Минздрав имел в виду, в первую очередь, вот этих, так сказать, людей. Я не думаю, что их так много. На самом деле, состояние здоровья населения нашего, оно во многом оставляет желать лучшего, идет интенсивное постарение населения, накоплено очень большое бремя хронических заболеваний, поэтому все это вполне вписывается в решения управленческие уровни Министерства здравоохранения федерального. Поэтому будем ждать. Единственное, что здесь, конечно, нагрузка дополнительно медицинских работников, но что делать, такая у нас ответственность и обязанность наиболее полно, качественно оказывать помощь с полным 100% охватом потребностей людей.
6: А мне интересно, как-то эти предполагаемые пока что изменения не могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями? Ну, то есть, например, у человека хроническое заболевание, да, понятное дело, он часто уходит в отпуск, но для чего ему дополнительная терапия, лечение в условиях стационара, если и так с ним все понятно?
7: Как вам сказать, есть обострения, да, довольно тяжелые, которые требуют стационарного условий и интенсивности помощи. Потом, понимаете, просто, допустим, человеку выдали больничный лист, он вроде бы как вот отдыхает, да, но необходимой помощи-то медицинского не получает, при том, что сейчас есть понятие мультиморбидная патология, вы правильно упомянули хронические заболевания. Дело в том, что редко, когда это одно заболевание. Плюс еще существует целый ряд факторов риска, может быть, потом, может быть, так называемые социальные детерминанты здоровья, то есть условия жизни, которые тоже необходимо учитывать, чтобы человеку помочь выйти, по крайней мере, в ремиссию или в какое-то стабилизировать его состояние для того, чтобы качество жизни его повысилось. Вот о чем сейчас идет речь. Поэтому здесь это не гонка за какими-то симулянтами, это не какая-то ужесточение, да, и вообще бы этот термин не применял. Это речь идет о том, что помощь должна быть максимально соответствовать потребностям людей. И мы не можем просто отмахнуться от человека с потребностями в медицинской помощи, просто выдав ему листок. Иди гуляй, понимаете? Это не наш метод, как говорится, это неправильный подход. Поэтому сейчас ситуация вот именно в этом направлении. Ну, дополнительная нагрузка на здравоохранение, дополнительная нагрузка на врачей, дополнительные хлопоты, возможно, какой-то документооборот еще дополнительный. Но вот это все оправдано.
6: Вы знаете, Андрей Константинович, у меня изначально был вообще вопрос, может ли это все быть связано с инициативой, то есть эта инициатива, может ли она быть связана с необходимостью экономии средств фонда конкретно социального страхования, то есть мы ведь, сотрудник получает какие-то выплаты постоянные из фонда социального страхования, но сейчас, наверное, этот вопрос все-таки отпадает, правильно, исходя из того, что вы говорите, потому что это все исключительно направлено на помощь человеку.
7: Да, совершенно верно. Это отпадает, на мой взгляд. Ну, в какой-то, может быть, кто-то там где-то что-то посчитает, какие-то рубли и копейки. Но дело-то в другом немножко. У нас вообще социальные платежи очень высокие, а после распада СССР настолько изменилась среда, настолько изменились наши трудовые отношения, что больничные листы, они как бы, в общем, мы платим, да, но не пользуемся. Поэтому там даже на определенных этапах исторически возникали ситуации, когда не знали, как эти деньги... избыточные, понимаете, куда их направить, на какие нужды. То есть они, получается, вот это тоже надо ситуацию исправлять. Но это связано еще с охраной труда, с поведением работодателей, потому что, знаете, иногда очень жесткое отношение, особенно это вот касалось больничных листов по уходу за больным ребенком. Особые трудности возникли здесь. Ну, так сказать, вот такое понимание ответственности социальной со стороны нашего бизнеса, частного, да иногда и, можно сказать, и государственного, мы тут не особенно видим. Пока что ситуацию надо исправлять. Но это немножко другой аспект, но да. В целом вы правы.
5: Андрей Константинович, еще вопрос, видимо, уже заключительный. А я понимаю, как-то это в приказе детализируется, или, может быть, я просто вот не совсем не увидел эту информацию. Понятно, когда 4 раза там, за полгода человек болеет, у него один и тот же диагноз. Ну, то есть, грубо говоря, постоянно
6: получается.
5: Нет, ну, например, нет. Постоянно простужается, например. То есть не то, что это прям хроническое заболевание, или вот какие-то схожие вещи. А если у него это там один раз заболел корью, второй раз просто простудился, третий раз еще что-то, четвертый раз еще что-то, то в этом случае вот этот приказ, он такую же силу будет иметь, то есть с точки зрения выдачи больничного?
7: Ну, вы знаете, приказы это не что-то там, не 10 заповедей в камне вырублены. Постоянно уточняется, изменяется, адаптируется. Поэтому мы посмотрим этот новый приказ, как он будет принят населением, как он будет принят системой здравоохранения, медицинскими работниками. Ну, при необходимости Минздрав несет коррективы. Поэтому здесь не надо опасаться. Тем более, это еще пока он не принят, пока разрабатывается. Но идея правильная, об этом давно идет разговор. Потому что сейчас у нас отношение к хронической патологии изменилось. Мы понимаем, что ее можно контролировать. Возможности у нас появились, ресурсы есть. Только вот организационный момент, некие уточнения, обязательства подчеркиваются. Вот здесь, в общем,
6: главный вывод, какой можно сделать, это все направлено исключительно для того, чтобы человеку было хорошо. Спасибо вам большое.
5: Спасибо, Алексей.
6: С нами на связи был профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Константинович Демин.
5: Ну, а мы продолжаем, и теперь давайте перейдем к следующей теме. Поговорим теперь об образовании, причем не просто об образовании, а о специальном образовании в первую очередь. И прямо сейчас у нас на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин. Олег Николаевич, здравствуйте, добрый день.
8: Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, уважаемые слушатели.
5: Проблематика нашего разговора в первую очередь связана с тем, что со средним специальным образованием. Понятно, что эта проблема, она, наверное, в каком-то смысле застарелая. Много говорится о том, что специальное образование и рабочие профессии – то, что надо улучшать и повышать престиж. Здесь все ясно. С другой стороны, вспоминая ну, как куда ни крути, советские времена, мы помним кодовую аббревиатуру ПТУ, и которые, в которые попадали, да, так сказать, по общему мнению, те, кто не мог учиться 10 лет. И вот эту схему, очевидно, надо менять. Но на данный момент времени, как сообщаются в различных рода социологических опросах, более 40% регионов и пока не удовлетворены уровнем подготовки выпускников со средним специальным образованием. Что в первую очередь, на ваш взгляд, необходимо делать в этом направлении?
8: Давайте сначала по поводу уточнения. Да, действительно, в конце советского периода понятие ПТУ приобрело скорее отрицательную коннотацию, но я хочу напомнить, что через систему ПТУ прошли такие разные люди, как, например, академик Курчатов, академик Королев, премьер-министр России и классик русской словесности Виктор Черномырдин и космонавт номер один Юрий Гагарин. Поэтому не надо всех под одну гребенку. Это первое. Второе. Для понимания. Сейчас у нас 63% всех ребят после 9 класса идет как раз в систему среднего профобразования. 63. Такого не было никогда. Всегда более половины шли в старшие классы. Теперь ситуация поменялась.
6: А как думаете, почему?
8: Половина из тех, кто идет, говорят, что они не хотят сдавать ЕГЭ. Ну, есть, конечно, и другие причины, в том числе желание быстрее получить профессию, в том числе желание, соответственно, быстрее начать зарабатывать и так далее. Теперь, что касается качества среднего профессионального... Да, извините, я не договорил одну важную вещь. При этом по рабочим специальностям последние данные, возможно, в этом году ситуация будет лучше, последние данные, учатся около 18% тех, кто выбрал систему среднего профессионального образования. То есть колоссальное количество ребят, которые туда идут, мало помогает нам решать проблему подготовки рабочих кадров. Как-то не странно.
5: У меня, можно я уточнение одно? Да, я пожалуйста. Так понимаю, правильно ли я понимаю, что в этом смысле не было бы счастья, да несчастье помогло, да? То есть система ЕГЭ в данном случае не устраивает многих, и они, отказываясь от нее, да, они идут работать в рабочей специальности получать.
8: Нет, они идут в систему профобразования, но не на рабочие специальности.
5: Но я имею в виду, таким, убегая от ЕГЭ, они таким образом, да, идут в систему специального профессионального образования.
8: Они идут в систему профессионального образования, но в большинстве не на подготовку рабочих кадров, а на подготовку специалистов среднего звена. Окей. Многие с прицелом потом в вузы. Да, именно так. Повторяю, 63% всех девятиклассников отправились в последний год в систему среднего профобразования, но только 18% из тех, кто в систему профобразования, учится по специальностям рабочих кадров. Теперь, что касается качества. И что делать? Когда-то система профобразования была на федеральном бюджете. По-моему, году в 2004-2005 ее передали в регионы. И с тех пор началась, естественно, через полосица. Если в таких регионах, как Москва, это явно пошло на пользу, и по понятным причинам. С одной стороны, потому что бюджет позволяет, с другой стороны, потому что приоритеты выстроены соответствующим образом, то во многих других регионах ситуация значительно ухудшилась. Что делать? С моей точки зрения, делать две вещи. Скорее всего, мы сможем их сделать тогда, когда закончатся боевые действия, когда будет полегче с бюджетом. Первое. Софинансировать профессиональное образование явно в финансово недостаточных регионах. И второе. Некоторые из системы учреждений среднего профобразования я бы все-таки вернул на федеральный бюджет, в частности, те, которые готовят специалистов для оборонных предприятий. Угу. Ну, я думаю, наши слушатели знают, что серьезно оборонщики обеспокоены уровнем подготовки не только из системы среднего профобразования, но и уровнем подготовки студентов. Это факт. Поэтому ситуацию надо улучшать.
5: Ясно. Но здесь очевидно, что сама ситуация диктует увеличение, то есть, как это, повышение качества образования, в особенности в тех областях, которые работают.
8: Абсолютно. Да. Да. На оборонку, на технологическое лидерство, прежде всего вот на эти направления.
5: У меня просто есть... у тебя есть вопрос? У меня есть вопрос.
6: У меня есть некая статистика о том, что есть все-таки регионы, которые показали очень хорошие результаты.
8: Бесспорно.
6: Что говорите?
8: Бесспорно.
6: Да. Это вот Республика Татарстан, Нижегородская область и Тюменская область. И тут было введено практикоориентированное обучение. Мне кажется, это
5: тоже
6: немало.
5: У нас с тобой один и тот же, по-моему, вопрос сейчас. Потому что я как раз хотел спросить, вот в разных регионах с точки зрения, ну, грубо говоря, назовем их такими, был такой термин, точки роста. То есть, условно говоря, вот то, что в регионе востребовано наиболее.
6: Да.
5: Вот именно в этой области специальное профессиональное образование, я так подозреваю, и должно развиваться. Но, наверное, оно так и есть.
8: Да, я обращаю ваше внимание на то, что речь идет, как правило, о регионах с хорошим бюджетом. Все, которые вы назвали. Я добавлю к этому Москву и некоторые другие регионы Российской Федерации. Поэтому и говорю, что в ряде регионов передача на региональный бюджет пошла на пользу. Да, там, где для этого достаточно денег и правильно выстроенные приоритеты. В других ситуация ухудшилась, вы цифру приводили сами. Поэтому надо, безусловно, с нашей точки зрения, софинансировать среднее профессиональное образование в тех регионах, где существуют проблемы.
6: Ну, то есть конкретно сама региональная поддержка очень важна в данной ситуации, да. Потому что... В таком случае, да, власти выделяют достаточно дополнительных субсидий на образование.
5: Да, а там не только речь идет, видимо, и просто о том, и о самом образовании, но и о качестве этого образования, потому что оно тоже зависит от финансирования. Тут, в общем, тут никакой Америки нет.
8: Оно зависит от финансирования, безусловно. И мы хорошо понимаем, что, к сожалению, если вы возьмете средние показатели заработной платы по Российской Федерации, средние показатели заработной платы преподавателей системы среднего профобразования, то вы увидите, что в целом по Российской Федерации указ президента номер 597 от 7 мая 2012 года не исполняется.
5: Понятно.
8: При том, что дельта. Преподаватели нагружены очень изрядно.
5: Понятно.
6: Вот еще одна у нас есть интересная тема, интересное высказывание. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков допустил, что из-за развития искусственного интеллекта письменные и дипломные работы могут полностью исчезнуть. Здесь я сразу вспоминаю историю. Недавно видела видео девушки в соцсетях, которая плачет и говорит о том, что я сама писала дипломную работу достаточно продолжительное количество времени, но в итоге... То ли искусственный интеллект, который там проверяет эти дипломные работы, принял ее...
5: Никуда мы не уйдем от искусственного интеллекта. Да.
6: Да.
5: Олег Николаевич, что думаете, да, вот по поводу...
6: По этому
5: вот...
6: поводу.
8: Я не уверен, что версия Валерия Николаевича единственная возможна. Я знаю другую версию, которая уже применяется в МГУ и некоторых других университетах. Она состоит из двух частей. Первая. Работу проверяют на антиплагиат. Кстати, мои практиканты, студенты социологического факультета МГУ говорят, что их преподаватели отличают самостоятельно написанную работу от того, что написано искусственным интеллектом. Я подозреваю, что я бы тоже отличил, как действующий профессор. Вторая позиция – это
5: у нас минутка. Да.
8: Перенос центра тяжести на устные ответы. Когда вы начинаете задавать вопросы, сразу дурь каждого бывает видна, и ум тоже. Поэтому обязательно задают вопросы на понимание. Понимаешь ли ты то, что у тебя написано в дипломе?
6: Мне кажется, я согласна с центром тяжести на устный ответ. Это очень важно, и можно даже где-то, возможно, выкрутить человека, у которого не очень удалось хорошо что-то написать, но вот он ответит, и он знает.
5: Спасибо вам большое. Интереснейший разговор, который мы, конечно, будем продолжать впоследствии. Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования. Это же великая фраза Петра Первого, да? Я прямо ее нашел целиком. Указую господам сенаторам речь держать не по писанному, а токмо своими словами, дабы дурь каждого бедна видна была всякому. Я, правда, вспомнил еще фразу по поводу отличать незабудку от, как говорил Леонид Филатов в известной сказке про Федота Стрельца. Не буду говорить от чего, потому что, в общем, понятно от чего. То есть я имею в виду, действительно, искусственный интеллект иногда вот это самое оно делает, и незабудку, сделанную человеческим умом, но иногда можно отличить.
6: Не во всем искусственный интеллект поможет. Например, в нашей следующей теме. Австрийские и швейцарские ученые установили, что вращение Земли замедляется невиданно темпами. Вот такая новость. Я хотела бы зачитать комментарии, но, наверное, не буду. Комментарии такие, знаете, интересные. высмеивают эту новость на самом-то деле. Ну вот ты как к ней относишься? Что
5: понимаешь,
6: думаешь,
5: история из серии «Земля налетит на небесную ось», да, и вот все вот эти замечательные цитаты. Поскольку британские ученые — это уже притча во языцах, а BBC — это, как известно, Великобритания, а тут BBC Science еще к тому же. Суть в том, что скорость вращения планеты меняется. Меняется она из-за якобы таяния всевозможных полярных ледников. Тема глобального потепления опять всплывает. Ну и далее по тексту. Вот, а самое главное, а что мы можем с этим сделать? Ну вот так думается.
6: Вот да, но и смотри, тут разные явления на это все влияют. Например, ранее сообщалось, что строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» увеличило продолжительность суток на 0,06 микросекунды.
5: Но с точки зрения нас с вами это ни о чем, а с точки зрения, видимо, науки это много. Или, ну, как
6: создание плотины на реке Янцзы замедлило вращение планеты. Я бы никогда не подумала, что такие действия могут влиять на вращение планеты.
5: Ну, видимо, на какой-то вот небольшой отрезок, да, хотя, опять же, поскольку речь идет о Китае, здесь возникает сразу целый ряд сомнений и нюансов.
6: Почему?
5: Но... Ну, потому что Китай сейчас впереди планеты всей. И с точки зрения промышленной, и с точки зрения создания квантовых компьютеров и много чего другого. То есть они действительно идут вперед, а поскольку они идут вперед, то на них большое внимание, и много разных злопыхателей по этому поводу много чего говорит. Возможно, они правы, но поскольку мы сделать с этим все равно ничего не можем, то в этой ситуации, ну что, будем жить на 0,06 микросекунды
6: дольше. Одним из комментариев, который задает вопрос, откуда такие данные, если 3,6 миллиона лет назад гориллы записи сделали?
5: Горилл еще не было столько лет назад.
6: Ну вот даже горилл не было. Кто сделал записи?
5: Ну, когда-нибудь мы это узнаем.
6: Пища для размышлений.
5: Машина времени. Вот вы размышляйте, пока слушаете новости, а после этого вернемся и продолжим. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
6: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве, Цхинвали, 17 часов, в Саратове, 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Удар по Киеву может произойти в любой момент, заявил Сергей Шойгу. В МИД прокомментировали попытки Европы рассорить Россию и Беларусь. На восстановление жилья на Камчатке выделят средства. Подробности далее. Удар по Киеву, о котором МИД России предупредил послов западных стран, может произойти в любой момент. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он добавил, что предупреждение было совершенно серьезное и осознанное. Шойгу подчеркнул, что Россия ответила на террористическую атаку на Страбельский колледж и показала, какой силы может быть удар. У Москвы есть основания полагать, что дроны для атак по России могут быть запущены с территории стран НАТО. Об этом заявил постпред России при АПСЭ Дмитрий Полянский и предупредил о жестком и беспощадном ответе. Он добавил, что надежд на западные элиты в этой ситуации у российской стороны почти нет. Они точно доведут дело до новой большой европейской войны и в очередной раз разрушат свои страны до основания. Полянский также отметил, что заигрывая с украинскими нацистами и потакая им представителя стран Европейского Союза, сеют семена конфликта в Европе. Если они действительно пустят корни, то дипломатии эти противоречия уже будет не решить. Европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выразила убежденность в том, что белорусские друзья также не строят никаких иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа. Белорусское госагентство ранее сообщило, что президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели 24 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные проблемы и отношения Минска с Евросоюзом и Франции, в частности. Южный окружной военный суд приговорил жителя иностранного государства, планировавшего теракт в Ессентуке, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополя. Установлено, что в январе 2025 года подсудимый, будучи сторонником радикальных взглядов, действуя по заданию неустановленного участника террористической организации, планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в Ессентуке. Глава ГГУской автономии Евгения Гуцул заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в судах Молдавии. Она подчеркнула, что встретила решение суда спокойно, потому что никакое решение суда не способно сломать человека, если за ним стоят люди, вера и правда. В августе прошлого года суд Кишинева приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы. Ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии ШОР. Ранее сегодня апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор. Сама Гуцул и ее адвокаты называли уголовное дело политически мотивированным. Правительство России выделит около 900 миллионов рублей Камчатке на восстановление жилья после землетрясения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Напомню, летом прошлого года на Камчатке произошло сильное землетрясение, из-за которого были повреждены жилые дома и инфраструктура. Мишустин поручил также Министерству строительства и ЖКХ России, а также Министерству финансов оперативно довести средства до региона, чтобы власти могли завершить все запланированные работы. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
7: 91,2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я есть тот самый страшный Манучаров, но в гостях у меня сегодня человек, который сможет мне дать отпор, надеюсь. Это Оксана Скала-Кошелева. Здравствуйте, моя дорогая. Сейчас я вас представлю. Вы рекордсменка в номинации «Буксировка многотонной техники, мастер спорта России по пауэрлифтингу, одна из самых сильнейших женщин России, участник проекта «Титаны», финалистка проекта «Удивительные люди». Ну, перед тем, как начать вас допрашивать, у нас есть такой быстрый вопрос, быстрый ответ. Самый максимальный вес, который вы сдвигали с места в своей жизни?
8: Это погрузчик «Кальмар», проект «Удивительные люди», 82,5 тонны.
7: Ну, как это возможно?
8: Это вот этот чувак, который грузит контейнеры.
7: Ну, это как возможно? Это же тяжелая штука.
8: Ну, телевидение приехало, я участвую в конкурсе, желание победить всегда превалирует впереди меня, и поэтому...
7: Сейчас я буду расспрашивать.
8: Пришлось быстро рожать.
7: А поднять вот самый тяжелый какой?
8: А, ну, это уже мой вид спорта, да, пауэрлифтинг. Ну, там не стоя вверх. Присед 200, жим 35, ой, у нас сотка не произносится, 135 лежа от груди, и становая тяга в стиле сумо 222,5 килограмма. Но это небольшие результаты, нормативы мастера спорта международного класса.
7: А, да, то есть это как бы такие... А сколько вы весите?
8: Смотря когда.
7: В данный момент.
8: В данный момент я жирный дрищ, как говорят у нас в профессиональном спорте. Сейчас я зажирела 80 килограммов.
7: 80 килограммов.
8: Начинала в 72.
7: А рост?
8: Уже 69, было больше.
7: Это как-то тоже меняется?
8: Травма, стерся позвонок.
7: Я понял. Сколько раз вы отжимаетесь? Такой вопрос банальный.
8: Не экспериментировала, но могу сказать, был эксперимент с приседом, с одним спортсменом мы зарубились. 1000 приседаний, 4 часа приседали. Потом 2 недели лежали и ждали, когда ноги вернутся.
7: Я вообще, честно говоря, так чуть-чуть как бы в оторопи по поводу этого, да. Ну вот, казалось бы, да, у нас там принято говорить, что женщина сильна духом. В вашем случае вы сильны и духом, и телом.
8: Тут совпало,
7: да,
8: все.
7: Да, совпало. Но это спасибо. Вот как произошло? Как так вообще произошло?
8: Хорошо, я еще раз эту историю расскажу.
7: Ну нет, тезисно. Я понимаю, что вас спрашивают это каждый раз, но тем не менее, понимаете?
8: Был красивый мальчик, мускулистый. Я хотела... тоже быть в спорте. И я постоянно бегала к нему за консультацией. А его жена была очень недовольна моими частыми визитами. Угу. Но я-то любовалась им и информацию узнавала, угу, а она опасалась.
7: Ну, понятно, конечно.
8: И однажды он психанул, видимо, какие-то семейные ссоры достали его, и он сказал: «Ты меня достала». Набирает номер телефона и говорит: «Толя, тут задолбала меня одна, хочет приседать, сжать, тянуть, забери ее к себе». И через неделю я уже на соревнованиях. Рекорд Иркутской области по жиму штанги лежа.
7: То есть абсолютно случайно вы бы ходили на тренировки к некому человеку, да? Вы так ему надоели, что он вас куда-то
8: сбагрил
7: кому-то профессионалу, да?
8: Настоящему тренеру это Анатолий Купчинский. Угу. Кстати, я когда узнала его фамилию Купчинский, я подумала, что это знак свыше, потому что самый известный наш силач – это Турчинский. Динамит. Я подумала, что это провидение сверху, и отдалась полностью. Лет 10 искала выход из спортзала, вот вышла, смотрю, вы тут. Думаю, ну, поговорим.
7: Сколько лет вы этим занимаетесь, профессиональным спортом уже?
8: Не более 7 лет я выступала, травма потом меня скосила, срубила. И потом уже тренерская деятельность, образование. И случайно из-за травмы я ушла в силовой экстрим, и там появились мои многотонники.
7: А сколько лет нужно, вот я прошу прощения, чтобы вот достичь такой силы?
8: Вы знаете, нету цензуры, нету каких-то конкретных рамок. Я случайно стала мастером спорта в течение года, в течение 1,5 лет я стала тренером, в течение 5 лет закончила вышку спортивную.
7: Ну, про вас вот я читал сейчас, вот я ночь провел с вами.
8: О, как! Да. Манучара за мной ночь провел!
7: Читал все и смотрел про вас, и вообще, конечно, удивлен вот несколькими фактами. Например, факт того, что вы одна из самых сильных женщин России.
8: Уточним, номинация многотонной техники.
7: А есть какая-то еще малотонная или что?
8: А вы считаете, что хирург, стоящий несколько часов и спасающий жизнь, не сильный?
7: Нет, ну хирург не трактор не поднимает, понимаете, на руках.
8: А какая разница? Сила, она в разном. Есть же сила ума.
7: Сила вот такая. Нет, ну ума...
8: Физическая?
7: Да.
8: Я думаю, тело натренировать проблем нет. Главное, чтобы физиологически ты подходил к тем или иным упражнениям.
7: А много таких вот еще самых сильных женщин России? Вы кого-то знаете?
8: Я в мире одна скоро буду. Единственная на... шарики на нашем земле.
7: Ну, серьезно?
8: Да.
7: Почему это?
8: Потому что я единственная на планете соберу многотонную коллекцию. Железнодорожный транспорт, легковой транспорт, грузовой транспорт, технический транспорт, воздушный транспорт, удержание мотоциклов, едущих в разные стороны. И вот остался корабль, ну, я думаю, жахнем и...
7: Да. В будущем. То есть вот этот список, это вы все делали?
8: Все уже есть. И тогда я стану единственной на планете.
7: То есть еще раз, вот все, весь...

0: функции, которые вы перечислили, вы уже сделали, остался корабль. А да. Корабль это что такое?
1: Это водное транспортное средство. Нет,
0: как его поднять тоже или что-то?
1: Нет, движение вдоль, по воде. Прикольно.
0: Я представить это не могу. Я вот, прошу
1: прощения. Я думаю, вы увидите все.
0: Я вот, как бы, как сказать, я артист по образованию, по первому, да, я тоже привык, как бы, удивлять людей. У меня вопрос, вот честно, да, к вам как есть, вы не обижайтесь, скажите мне как есть, если я некорректно его задам, давайте пойдем дальше.
1: Хорошо.
0: Есть же какой-то, не то чтобы обман, но какая-то иллюзия.
1: Нет.
0: Ну а как вы можете
1: исключено.
0: Поднять? Ну а как поднять
1: исключено.
0: Вот этот
1: 81 тонн? Исключено, это спортивное достижение.
0: Ну, а исключено. Ну скажите, объясните мне, как можно поднять 81 тонну человека?
1: Я же ее не вверх поднимаю, я ее двигаю на колесах. Это вполне себе... Земная задача.
0: Ну, то есть это можно сделать?
1: Ну, без тренировочного процесса
0: нет,
1: никак.
0: Нет, я имею в виду чисто физически, вот, грубо
1: физически,
0: говоря.
1: Физически, да. Понимаете,
0: я
1: вы
0: не
1: у
0: хочу
1: себя
0: вас
1: в голове...
0: подколоть или обидеть,
1: все
0: мне
1: в порядке.
0: Интересно.
1: Вы у себя в голове не можете этого допустить. А я не то чтобы допустила, я еще и сделала. Но я не могу допустить у себя в голове, как можно сыграть, например, резко заплакать. Вот вы же актер, вы наверняка много фокусов всяких таких знаете.
0: Ну да.
1: Вот, ваша сила в этом. А моя в другом. Быть мотиватором и человеком.
0: Удивительно, удивительно, конечно. Это все просто абсолютно удивительно. Скажите мне, а сложно вот, вот будучи такой как бы, ну, сильным человеком таким, вообще вот как бы оставаться женщиной все-таки, которая иногда хочет быть слабой?
1: Ну, хорошо, конечно, вы так вот все это расставили. Спасибо за тактичность. Огромное спасибо.
0: Или не хочется?
1: Внешняя оболочка – это средство защиты. А тех, кто так или иначе пытается обидеть. Внутри я обычная женщина, которая истерит, недовольна, проснулась. Я сегодня никуда не пойду, я себе не нравлюсь, понимаете? Любящая мыть посуду, готовить. Да все как любой другой.
0: А вот будучи такой сильной, как вы, легко себя найти человека?
1: Мне да.
0: Это тоже сильный будет или слабый человек?
1: Ну, последний был тоже сильный, но слабый духом, стержнем. К сожалению, вот это абсолютное единение внутреннего и внешнего фактора, она усложняет жизнь. Но на коротенький роман хватает.
0: У вас друзей много?
1: Вагон и маленькая телега.
0: Правда?
1: Конечно, меня любят.
0: Нет, меня тоже любят, но у меня друзей, например, немного.
1: Смотря что вы вкладываете в это. Есть человек, который отвечает за все тонкости моей внутренней жизни и внешней. Есть человек, который всегда даст нужный совет, как правило, мужчины повзрослее. А, как правило, женщины все же с женской части. Но они надежные, их может быть не сотня, но они на сотню надежные. И большего не надо. Есть те, кто оберегают, направляют, защищают.
0: Пауэрлифтинг. Я почему так четко
1: говорю?
0: Вы
1: так легко выговариваете, я не сразу научилась.
0: Мой первый тренер, она пауэрлифтинг, Даша.
1: Лифтер?
0: Да, мы с ней занимались когда-то в зале. Даша, если видит, привет-привет, я по-прежнему жму.
1: Тут.
0: Жму столько же, сколько мы жали. Смысл в том, что это такой мужской вид спорта. Я тогда еще 20 лет назад ей это говорил. Сейчас повторяю вам. Вот вам не было некоторого, ну, как бы, неловко чуть-чуть надевая вот этот костюм?
1: Я вижу, как вам неловко задавать эти вопросы. Вообще не парьтесь, задавайте. Спорт – это среда абсолютно бесполая. Там нет мужских и женских видов спорта. Конечно, я, допустим, допускаю в балете мужчина и женщина, но, например, в художественной гимнастике мне сложно смотреть на мужчин. И я имею в виду вот эти
0: понятно,
1: вот,
0: понятно. Мы только что как раз общались недавно вот с одной фигурой гимнасткой. Как раз
1: я говорил. Не могу на это смотреть. У меня глаз не воспринимает, нервная система не выдерживает. Но, слава богу, у нас в России такого нет. А мужчины-гимнасты, которые на кольцах... На брусьях я искренне завидую этому виду спорта и хотела бы научиться, потому что, мне кажется, это самый идеальный вид спорта.
0: Ну, у вас не было какого-то диссонанса некого? Говорили вам, что типа, Оксан, ну остановись, такое идешь, это мужики делают, а ты куда
1: прыжешь? Ой, да, хейта было очень много.
0: Не хейта, нет, не хейта, другое, я про другое говорю. Вот как бы, придумаем пример, вот в театре, грубо говоря, главная роль. Понятно, что она тебе не подходит, но ты хочешь вот ее играть. Ты играешь ее, и люди смотрят, думают, ну, чего он поперся уже с седыми висками играть молодого парня? Вот грубо говоря, вот не было какого-то в самой себе...
1: Нет, нет, абсолютно нет. Я вот когда попала в эту среду, я поняла, что я здесь лучше. Я ведь мастер спорта в трех весовых категориях своих. 72, 75, 84, 84+, я мастер спорта международного класса.
0: Это пауэрлифтинг имеется?
1: Это лифтинг, да.
0: Объясните мне, кроме спорта и истории с шоу, да, вот где еще можно использовать, где, вернее, вы еще используете свою силу в полезных целях?
1: Я никогда мимо не пройду за

0: застрявшей машины. Я никогда мимо не пройду бабушки, которая корячит эту сумку. Куда они постоянно несут эти тяжелые сумки, эти бабушки московские. Я никогда не пройду мимо тех, кого обижают. И здесь моя сила вот такая вот, русская. Очень полезно.
1: Были случаи, когда какой-нибудь жигуленок приталкивает?
0: У меня был случай, я очень много помогаю с точки зрения отбуксировать. Угу. Сначала, конечно, мне надо доказать, что я могу, а потом сама помощь.
1: Ну так ты не скажешь, да.
0: В Питере я жила зимой. Выхожу со спортзала, уже стемнело, и такой ор пацана, вот молодой мужчина по звуку. И по звуку слышу, что он не пьяный, а крик такой, ну материться нельзя. Типа, как больно! Я так... И я бежать сразу туда. Угу. Там толпа народа обступили машину, которая пузом села на колею. Угу. Вот такие были погодные условия в том году в Питере. Не именно в том, а в тот год. И толпа стоит, наблюдает, как этот парень корежится. Мне опять, короче, напарница говорит, ты куда лезешь? Зачем тебе? Я говорю, как? Если я могу помочь, как я вообще имею право мимо пройти? Я к нему вытаскиваю его из-под машины, а он залетел и вывернул колено. Пытался толкать, а в машине сидит супруга с грудным ребенком. И никто, ни у кого мысли не возникает помочь ему. Где у вас там сломано? Я говорю, молодой человек, а я в форме сборника России. То есть по мне видно, что я спортсменка. Такая классная была форма. И я говорю, давайте, есть буксировочные тросы? Он говорит, да вы что, перестаньте. Я говорю, ну, на меня посмотрите. Ну, я же выражаю доверенность, что я могу вам помочь. И вот он коряча вот там на одной ноге еле-еле. В итоге я его вытаскиваю. И вы знаете, весь тот год, что я жила в Питере, я ругалась с пиццерией, которая никогда не выполняла мои требования по грибам. Я ем только грибную пиццу. Я заказываю 2-3 порции, 4, а там все равно 3 штучки лежат. Что, сколько бы я ни платила? И вы представляете, этот парень говорит, я хочу вас отблагодарить. Я говорю, да вы что, перестаньте. Сколько у вас у меня таких было? И он говорит, у меня тут пиццерия в 100 метрах, я не доехал. И я такой, господи, да ты же есть, ты есть просто. И все, я захожу, он говорит, берите сколько хотите, наваливайте там далее команды.
1: Ну, а вот минусы в вашем, как сказать, чудо-даре, вашей силе, они есть какие-то? Вот нет. Плюсов понятно, но вот какие-то такие для себя минусы?
0: Нет. Ведь это же хорошо, когда ты благороден и телом, и душой.
1: Не-не, я про другое, грубо говоря, ну, там, не знаю.
0: А, ну, типа, боком надо проходить
1: ну,
0: куда-то?
1: Ну, вот, да, какие-то вот такие истории, там, с одеждой, не знаю. Да. Ну, хотя вы так достаточно гармонично выглядите.
0: Ну, это сейчас ничего не осталось.
1: Нет-нет, имеется в виду, что вы не... Понимаете, я, честно говоря, думал, что войдет...
0: Вот, рама.
1: Что-то очень такое, как бы, большое, накачанное. А вы достаточно утонченно выглядите.
0: Ну, это внутренний мир так выглядит. Вы видите то, что есть внутри.
1: А сильно отличается ваш внутренний мир от внешнего?
0: Конечно. Он хрупкий. Его защищать надо.
1: А вот этот диссонанс, он никак не мешает вам?
0: Нет. Ну, я же все равно женщина.
1: Нет, безусловно. А как вы поддерживаете? Вот?
0: Ничего не поддерживаю. Я вообще не заморачиваюсь. Вот мне сейчас... да? Я думаю, сейчас приду, он начнет. Как вы пришли из спортзала? Ногами я пришла в спортзал.
1: Не, ну это вы везде рассказываете. А вы раз, мне интересно. Мне интересно про внутренний ваш мир. Вот вы сказали, что вот у вас внутренний мир очень такой тонко организованный, некий, несколько такой ранимый, тонкий. Вот я очень хорошо вас понимаю, потому что внешне тоже я совершенно другой, нежели внутренний, как все мы. Но в вашем случае это очень как бы, как сказать, очень
0: нет.
1: Большая разница, не побоюсь
0: нет,
1: этого слова.
0: Нет никакой разницы.
1: Вы выглядите как суперспортсмен, понимаете, атлетического телосложения, а внутри, я так понимаю, хрупкая девушка
0: да,
1: сидит. Вот
0: да,
1: это
0: да.
1: Как? Как вот жить? Нормально? Вы уже привыкли?
0: А так из-за этого и есть, что когда поняла, что сильно обижают, духовно и подсознательно выбрала ту среду, где мне возможно защитить себя внешне. Это все процессы взросления именно того человека, которому не было, допустим, папа, да, он не дал защиту, надежность, уверенность.
1: В детстве?
0: Конечно, в детстве. У меня его никогда не было. Ни в детстве, ни в взрослой жизни. Жизнь в детдоме заставила уметь видеть, распознавать, понимаете? Но тот фундамент, который дают тебе родители еще на нулевой стадии беременности, когда папа еще в себе носит тебя, и мама еще тебя не получила для взращивания, а вот тогда начинается формироваться вот та внутренняя составляющая человека, которая, ну, нету этого кирпичика. Не было.
1: А его не было или нет?
0: Нет и не было.
1: Это пустое место?
0: Это пустое место.
1: В этой стене?
0: Оно всегда болит, да.
1: В этой скале?
0: Да.
1: А заменить его нельзя чем-то?
0: Вот и заменила. Спортом? Разными инструментами. образованием, спортом, возможностью дать это подросткам. Умение повлиять на жизнь подростка, взрослого человека через спортивную составляющую. Потому что человек способен максимально внутрь себя войти и разрешить неразрешаемое только через колоссальные физические преодоления. А для кого-то физическое преодоление – это просто километр пробежать. Ну, да. А для кого-то штангу 50 отжать, понимаете? Ну, да. У всех свои способы.
1: Про этот кирпичик вы сейчас сказали, что его до сих пор нету, а потом начали говорить, что все равно заменил этот кирпичик вот работа с детьми, подготовка тренерская,
0: и так далее. Есть мужчины, взрослые, которые очень сильно поступают со мной как отцы. Как бы поступил настоящий отец? У меня в окружении есть такие мужчины. Например, хочу даже привет передать Михаил Вадимович Паллер. Это наставник такой, что, казалось бы, можно было меня уже и подшлепать, а он умеет сказать так.
1: Ваш тренер?
0: Нет, это не тренер, это руководитель общественной организации «Сильнейшая нация мира», и я ее лицо. Такие. В женском дивизионе, разумеется.
1: А личная жизнь, она не заменяет этот кирпичик?
0: Нет. А вот до брака не дошло. И каждый раз...
1: Я не про брак. Слушайте, брак — это все в МФЦ. Я про кирпичик, понимаете? Да, я вот тоже там знаю масса примеров. У меня вот друзья есть. У меня есть два друга, которые тоже из детдома прошли эту историю. И вот эта реабилитация, о которой мы сейчас с вами говорим, с точки зрения кирпичика, да, я прекрасно понимаю, о чем это идет речь. У меня тоже в детстве не было отца. Вообще этот кирпич можно восполнить?
0: Никогда.
1: Или это пожизненная уже история?
0: Это пожизненно. Видите ли, все физические изменения в организме человека, а это физическое,
1: конечно,
0: необратимы. И если вот в это окошечко не вставили кирпичик в нужное время, оно всегда будет пустовать, сквозить, колоть.
1: Ну а что с этим делать, Оксана?
0: Ничего.
1: С точки зрения как бы прагматики.
0: Научиться с этим жить.
1: Ну а разве нельзя его заменить детьми, семьей? А
0: для кого-то это инструмент.
1: Для вас.
0: Для меня нет.
1: То есть вы сами себе говорите, что этот кирпичик ничем не заменить?
0: Знаете, как я считаю? Я совершенно недавно нашла ответ на этот вопрос, кстати, по поводу семья, дети. Как же мне построить ту хорошую семью, которая вот у меня в понимании, и если у самой-то не было модели нужной? Как дать нужную любовь и нужное воспитание ребенку, когда и у меня-то этого не было? Где? В книжках? Нет, это жизнь, опыт. Пример родителя. А где этот пример? Ну, друзья такие с хорошими семьями у меня есть. Ну, я
1: вот
0: им завидую.
1: Вот и пример. Нет?
0: Нет.
1: Сколько вам лет?
0: Разные люди.
1: Сколько вам лет?
0: То ли 43, то ли 44.
1: У меня мама родила 43 года.
0: Прикольно. Я вас поздравляю. Ваша мама героиня.
1: Я имею в виду, вы об этом как бы уже все, да, закрыли этот вопрос?
0: Все, я закрыла. Были попытки, были даже гражданские браки. Было какое-то вот по молодости. А сейчас я трезво смотрю на этот мир. Я боюсь, что я не справлюсь. Я не хочу родить человека, который вдруг останется без родителя.
1: Зачем вам эти рекорды? Вот сдвинуть трамвай, КамАЗ, вагон. Вот лично вам для чего это?
0: О, приколюха. Она родилась не сразу. Я строю свое собственное бессмертие. Когда меня не будет, я хочу, чтобы люди помнили, мотивировались и знали, что, несмотря ни на что, независимо ни от чего, и вопреки всему.
1: Она это сделала.
0: И любой может. Все что угодно на любом поприще своем. Пусть то медицина, образование, да что угодно. Космонавтика.
1: Ну вы уже, я так понимаю, вошли в историю с точки зрения всех рекордов.
0: Конечно.
1: Их же никто не перебил.
0: Такая не родилась еще. Я думаю, я все больше согласна с тем, что есть Бог на небе. И больших испытаний, чем ты выдержишь, он тебе не дает. А я-то ведь спрашиваю, я говорю, хочу то, хочу это. Он говорит, ну, лови. Лови.
1: Вы всегда так общались или только вот в последнее время? Я имею в виду, общались.
0: В последнее время.
1: Что
0: я
1: вас
0: покрестилась
1: привело?
0: В январе, 14
1: этого
0: января,
1: года,
0: да.
1: Вот сейчас вот, 26-м?
0: Да, да. Я подумала, что у меня, ну, все есть, а вот какое-то согласие вот этого духовного не приобрела.
1: Фантастика.
0: И мне кажется, я так сильно осознанно
1: как
0: подошла.
1: Как вы пришли к этому? Сами? Или кто-то вас привел?
0: Размышляла. Мне что-то не хватает. Я в какую-то стену уперлась. Сейчас мне помогают эту стену сдвинуть. И, кстати, она сдвигается. Я прошла кастинг на роль мамы трех детей, которая занимается пауэрлифтингом. Понял, да?
1: Шикарно. То есть у вас вся карьера...
0: Пишется сценарий на сериал со мной в главной роли. И уже начали снимать неполный метр. Фильм называется «Тренер». И я в главной роли. Вот видите, сдвигается. Сдвигается.
1: С Божьей помощью?
0: Конечно. Без него никак. Я бы уже, наверное, где-нибудь сгинула, как и многие из нас.
1: А вот объясните мне, пожалуйста, вас вот эти травмы никогда не пугали? Ну, есть же риск надорваться довольно большой, вот с эти средства все поднимать. Потом мышечная масса. Ее же тоже не так просто набирать.
0: Хороший тоже вопрос.
1: Здоровье тратится на это, и полезного в этих укольчиках мало.
0: Я вот так вот вам скажу. Ну, во-первых, никаких укольчиков.
1: Так, давайте так, смотрите. Я в курсе, что такое пауэрлифтинг. Я в курсе, что такое большой спорт. Вы не первый, не последний, кто это. Более того, я тоже когда-то чего-то там и так далее.
0: Никакой запрещенки.
1: Нет, я не про запрещенку.
0: Фармакология там есть,
1: да,
0: но ничего такого.
1: Да, но оно же тоже как бы...
0: Удостоверение,
1: понятно. Нет, я не об этом. Я про то, что как бы это же все равно вредно.
0: Подождите. Вы знаете, что существует из фармы? Фарма моего имени.
1: Да? Оксана Галлон. Вы пытаетесь сейчас каким-то образом меня отвлечь от темы, это бесполезно.
0: Возвращаемся.
1: Я еще та пиявка, я от вас не отстану, да.
0: У меня есть травма, пояснично-крестцовый отдел и межпозвонковый диск под замену. Но вот мы пару недель назад в клинике «Семашко» с хирургами сделали последние исследования предоперабельные и выяснили, что в России нету нужного размера позвонка. Будем ждать, а потом менять, потому что были уже случаи, ноги отнимаются. Я хочу сказать вам, что травмы в спорте высших достижений – это наивысшая плата за свои результаты. Я давно с этим согласилась. Хватит, что там говорить?
1: Ну, то есть вы понимаете, что от этого не убежать, да? Что это не
0: избавлено? Я и не убежала уже 10 лет.
1: Вы не боитесь этого? Страх есть, вот, что, как сказать, можно надорваться, нет? Поднимая 85.
0: Да я-то уже не надорвусь, у меня мозгов-то хватает, чтобы не надорваться.
1: Ну как, вы сейчас пароход собираетесь двигать, нет?
0: А с чего решили, что я там надорвусь?
1: Нет,
0: это мое просто... дело, я профессионал. Конечно. Я вам больше скажу, многотонники начались сразу после травмы, когда меня бросил тренер, как собаку.
1: Это что такое было?
0: Ну это был там даденный мне временно тренер, который довел меня до этой травмы. А потом даже на консилиум к врачам для того, чтобы формировать восстановление мое, не пришел, бросил. Я лежу дома, смотрю телевизор, там говорят, сибирячка, там, победила на Сибири. Угу. А я лежу и жду человека. Так вот слезы текут, жду человека, который придет и до туалета меня донесет, потому что травма тогда не позволяла самостоятельно перемещаться. Понимаете? Ты смотришь на телек, и там сильную Оксану показывают, а сильная Оксана лежит на диване и ждет, чтобы ее сносили пописать. Прикольно. Ну и что? Было?
1: Поменяло вас это?
0: Нет.
1: Никак вообще?
0: Не, видно, вообще видимости ноль. Иду вот прям по приборам, несмотря ни на что, вопреки всему, независимо ни от чего.
1: Ну, точно так же мы идем по приборам, независимо от ничего. Реклама на спутнике 91.2 FM. Не переключайтесь, ровно через минуту мы вернемся в этот удивительный мир силы и бесстрашия.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
1: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Евросоюза усилить международное давление на Россию, вспомнила анекдот про мышей и кактус, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться сесть в кактус. Ранее глава евродипломатии Кая Калла заявила, что на предстоящей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на нашу страну после удара возмездия российской армии в ответ на атаку ВСУ на колледж в ЛНР. По словам Захаровой, на это серьезно не стоит уже обращать внимание. Напомню, в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобильске, в результате которого погиб 21 человек и более 40 пострадали, армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник». Удары пришлись по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям УПК Украины, сообщали в Минобороны России. Совет Евросоюза одобрил выплату Украине 7-го транша макрофинансовой помощи в рамках фонда ЕС для Украины. Он составит почти 3 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. Там отметили, что предыдущий 6-й транш в размере почти 2,5 миллиарда евро был переведен Киеву в декабре прошлого года. Свыше 13 миллиардов рублей планируют вложить в развитие энергетической инфраструктуры Ставропольского края до конца 2030 года. Это должно в том числе улучшить электроснабжение Ессентуков, Кисловодска, Ставрополя и Невномыска, сообщила пресс-служба правительства региона. Совместно с компанией «Русети» в Ставропольском крае будет реализована масштабная программа модернизации электросетевого комплекса. В регионе проведут реконструкцию 6 электрических подстанций. По данным пресс-службы, в 2026 году электросетевые и сбытовые организации планирует направить на модернизацию сетевого хозяйства более 3,5 миллиардов рублей. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено в том числе взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. съемки семейного приключенческого фильма по мотивам произведения Николая Носова «Незнайка» стартовали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Режиссером первой полнометражной экранизации культовой трилогии выступил Дмитрий Диченко. Сюжет разворачивается вокруг озорного и любопытного мечтателя Незнайки в исполнении актера Леонида Басова. На площадке к нему присоединятся Сергей Лавыгин, Никита Клагривый, Даяна Гуд, Сергей Волков и другие. Фильм выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны Макс в канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
5: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Сама скала, сама Оксана у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем разговор. Скажите, пожалуйста, вы когда зашли в, хотел сказать, рубку, в студию, вы сказали, что вот я раньше была больше, сейчас я, типа, усохла и так далее. Что нужно есть, чтобы не худеть и не жиреть в вашем случае?
8: Вернемся в Советский Союз.
5: Да, с удовольствием.
8: Нормы, по цифрам еда. Сколько положено.
5: То есть калории считаете, да?
8: Да,
5: вот это?
8: Да. Когда речь идет о физической форме, будь то больше, будь то меньше, неважно, везде есть цифры. Когда ты видишь цифры, кстати, как в пауэрлифтинге, это графики, цифры и циклы.
5: Я не занимался никогда пауэрлифтингом, у меня тренер занимался, я так издалека с этим знаком.
8: Вот. Когда мы видим цифры, мы знаем количество. Там по качеству уже сами там. И когда мы видим, что с нами делается при определенных цифрах, мы можем влиять на эту ситуацию в большую степень или в меньшую степень.
5: Ну, объясните вот простым языком человеческим, русским, да, вот без этих всех цифр, мифр и так далее. Вот вы приходите в ресторан, в кафе, вы пиво заказываете, пьете пиво?
8: Я не люблю пиво.
5: Ну, хорошо, не пиво,
8: прилипло.
5: Вино, бокал, шампанское.
8: Шампанское,
5: ну,
8: вот, обожаю.
5: То есть вы можете выпить, да?
8: Конечно.
5: Вы в этот момент заказываете салат, там, горячее, суп и так далее, и тому подобное. Вы в этот момент, когда заказываете это все, вы
8: нифига.
5: Калории считаете?
8: Не, да вы что?
5: А как вообще, вы тогда ведете
8: себя? Я вообще в зале с полгода уже не была. Вот абонемент купил, себе надо возвращаться.
5: Я неделю не был.
8: Вот, вы лучше меня. Ну, у меня там по травме была передышка. Нет, не смотрю. Какой смысл в этом ресторане что-то подсчитывать?
5: Ну, а как, объясните мне, это работает? То есть диета какая-то? Вы говорите, я считаю
8: цифры. Домашняя еда.
5: И что,
8: купил,
5: дома считаю?
8: Купил сырое, приготовил, взвесил, посчитал, сложил и употребил. Потом смотрим на результат.
5: Угу. Это какой-то ваш личный, как бы, придумка?
8: Когда я на подготовке, я всегда контролирую приемы пищи. Белки, жиры и углеводы – это обязательно.
5: Давайте подарим нашим зрителям и слушателям некие рецепты от вас. То есть, вот, грубо говоря, ваш завтрак, ваш обед и ваш ужин. Если вы дома, а не где-то двигаете КамАЗ.
8: Это при спортивной составляющей моей жизни или когда я не занимаюсь?
5: И так давайте. Потому что не все спортсмены нас смотрят сейчас, если люди, которые не занимаются спортом профессионально.
8: Завтрак 100% и в том, и в другом случае. Угу. Сначала это коктейль.
5: Это что такое?
8: Коктейль.
5: Ну, виски-кола или что это? Я не могу понять.
8: Шейкер берем, миксер там, я не знаю, туда отправляем. Всякие там БАДы засыпные. Перечислять не буду, потому что не советую никому там...
5: Ну, это каждый индивидуально.
8: Да-да-да. Короче, наливаем воды из спортпита, скажу. Засыпаем БЦАшку, засыпаем протеин, желательно лучшего качества. Засыпаем туда творог, закидываем туда банан, все это миксуем, и у меня получается 2 литра напитка. Перед прогулкой с собакой я выпиваю 0,5 литра. Возвращаюсь с собакой и употребляю завтрак. Я обожаю яйца во всех его проявлениях. Но в основном это омлет.
5: Обед?
8: Подождите.
5: А,
8: я поела. Минут через 30-40 я допиваю свой коктейль. То есть я вот... Смотрите, сколько белка. Огромное количество. Ну, тут еще надо понимать, усваивается или нет. Вот. Допила коктейль, все это какое-то количество времени. Обед. Я очень не люблю ходить по кафешкам, потому что я не люблю чужую еду. В этом плане мне вот прям повезло. Я не сохну по сладкому, я не таскаюсь за вот этими, бургеры всякие, да, шавермы. Почему-то я не смогла это полюбить.
5: Какой обед у вас, вот расскажите?
8: Обед. Либо вареный рис, какая-нибудь вареная каша. Углеводка, да. Ути какой.
5: Так.
8: И обязательно мясо. Это либо птица, либо индейка, тоже птица, наверное.
5: А ужин?
8: Все то же самое, а на ночь обязательно тоже такой же коктейль без бананов.
5: Алкоголь?
8: Обожаю шампанское. Если на подготовке, полностью ноль. И если не на подготовке, конечно, да.
5: Ну, по праздникам, да, да?
8: Конечно.
5: Как каждый нормальный человек. Скажите мне, пожалуйста, а вот такой вопрос, опять я все-таки вот пытаюсь вас доклевать с точки зрения внутреннего и внешнего, сочетания и несочетания этого. Если вам покажется это назойливо, думаю, дадите понять. Вот вам за себя постоять до сих пор приходится или нет?
8: Нет. Я думаю, с приходом высшего образования и опыта в жизни нет. Я могу языком так зарубить.
5: Вот а спотеешь. Попытки бывают?
8: Нет. Внешний фактор защищает ее.
5: Вас легко обидеть?
8: Смотря кто.
5: Ну, это возможно сделать? Что вас задевает или задевало?
8: Задевало было раньше. Что? Мальчики обижали словесно. Ну, типа, перекачалось, троллевали. Когда я еще была непроработанная, мне пришлось пойти к психологу и разбирать это все.
5: То есть я правильно понимаю, они могли сказать, что типа вот ты такая накачанная, типа неженственная, типа перекачалась, и это вас оскорбляло?
8: Как-то так получалось, что мне нравились те мальчики, которые вот как раз это и делали. То есть ты,
5: они
8: мне,
5: тоже
8: ты,
5: были
8: ты мне нравишься, а он ходит, ну, так по-дружески. И я говорю, Олежа, ну, мне же обидно. Он говорит, Оксанка, прекрати обижаться на эти вещи. Парень прошел самый лучший здесь, в нашем клубе. Я говорю, а мне оскорбительно. И меня обижает только, когда я испытываю эти чувства. Ну, нежный, добрый, да? Но если это посторонний человек, нет. Я уже такая толстокожая.
5: А часто говорят, да, что типа какие-то моменты...
8: Уже давно не говорят.
5: Боятся.
8: Я думаю, все вместе.
5: А вот за всю историю вашего становления от детского дома до сегодняшнего эфира, вот касаемо внешности, что вас могло обидеть и обижало?
8: Что трогало, затрагивало,
5: ну, да?
8: Ну да,
5: вот что типа накачанная какая-то, сильная, типа мужицкая такая история, или что, не очень понимаю.
8: Я думаю, что да, именно это. Но только со стороны тех, кто был мне симпатичен. От кого я, наоборот, ждала поддержки. А поддержка не то, чтобы не было, но еще и было обидно.
5: А почему обидно-то? Вот я не очень понимаю. Давайте вот честно говорить, вы же не пуговичка из папиных дочек, да? Внешне. Это факт.
8: Конечно,
5: да,
8: факт.
5: Да, это нормально. Факт. Мы как бы видим себя в зеркало.
8: Ой, вы знаете, сколько мужчин любят таких?
5: Да нет, это вообще не вопрос. Это вообще вопрос не любят, не любят. Это не про это. То есть вы же себя видите, вы видите в зеркало себя, что вы, ну, как бы чуть-чуть пообъемнее, скажем так, 90-60-90.
8: Да я с детства-то
5: широкая. Естественно. С детства. Вы к этому идете. То есть почему, где здесь, я не очень понимаю, диссонанс? То есть вы сами становитесь как бы больше.
8: Вы поймите.
5: И вас это еще и обижает.
8: Вы, наверное, не можете никак принять тот факт, что любой вид спорта откладывает последствия.
5: Я конкретно про вас.
8: Если я буду танцевать балет, я, конечно, не буду выглядеть как качок. Но если я буду с клюшкой по льду, я так и ходить буду, ядрить Мадрид. И если я лифтер, значит, моя спинища...
5: Так а почему вас это обижает тогда, если вы понимаете?
8: Тогда, когда была совсем молодая, когда вот тебе понравился, ты боишься ему об этом сказать. А он говорит, что, Оксанка, качаешься? Ну, наверное, на 23-й тебе брит скоро дарить будем. Ну, кого это не обидит? Молодую девушку, конечно, обидит. Особенно с уст парня, который нравится. И нравится тайно.
5: Хочу поговорить про вашу семейную историю, про личную. Я вот, не побоюсь этого слова, я провел ночь с вами, готовясь к этому интервью. Смотрел несколько эфиров, какие-то интервью ваши видел. Вот, и... Мне очень интересна ваша персона, именно поэтому как бы я об этом говорю.
8: А, пожалуйста.
5: У вас достаточно сложная семейная история. Детдом, потом приемная семья.
8: Потом снова детдом.
5: Потом снова детдом. А вы рассказывали об этом на нескольких ток-шоу. Вот что вам дает, что вам дало участие в таких программах, где разбирают вашу личную жизнь? Вам это нужно было? Для чего вы пошли?
8: Во-первых, я обожаю телевидение. Быть внутри процесса. Я обожаю. Я не знаю, я получаю какое-то удовольствие.
5: Так.
8: Когда я себе в этом призналась, мне стало легче. По поводу измыливания моей биографии, связанной вот конкретно с семейными обстоятельствами, я считаю, что... Вот это сейчас я считаю. Тогда у меня даже мысли об этом не было. Ну, спрашивают, я отвечаю. И я вообще правдиво. Стараюсь не лгать, не юлозить, как уш на сковороде. Чем больше правды ты сказала, тем меньше тебе в спину постучались и за что-то подтянули, там, соски в тиски, да, и жми. Вот. И я думаю, и, возможно, я в этом права, так, что бесконечное пересасывание моей истории позволило мне принять все это и всех простить, и все... укрепиться, да.
5: А всех простить от кого? Маму с папой?
8: Да всех, кого там можно и нельзя. Просто оставить их в прошлом. До свидос. Живите. У всех своя жизнь. И они, видимо, были в каких-то тех обстоятельствах и таким образом поступали.
5: Вы о них не знаете
8: ничего? Я столько знаю, что умереть можно. Кино снять можно.
5: Они живы?
8: Отец уже давно умер. Мать завернула ласты 2 года назад. Биологическая. Приемная еще жива. Теперь у меня есть крестная мама. Вот. Там потомки. У нас в выводке было, по-моему, 7 человек. 2 младшие сестры, я, старший брат, старшая сестра, еще кого-то, может, я забыла. Они когда появились, так стало много. У меня ощущение, что я обои вот так вот отодрала. Там дорога настолько. Всю жизнь одна. Тут
5: они тоже детдомовские или они жили?
8: Нет, они все жили с...
5: Они младшие, старшие?
8: Младшие есть и старшие.
5: То есть все, кроме вас?
8: Все, кроме меня.
5: А почему вас... Нет, ну серьезно, вы как?
8: У него план был на меня.
5: Это понятно. Мы это сегодня видим по вам, да, и по вашей миссии, которую вы несете. Я правильно понимаю? То есть братья и сестры остались в семье у ваших родителей, а вас отдали в детдом. Какая причина была?
8: Убийство.
5: Убийство кого?
8: Отец рецидивист, вы знаете, что это такое. А с матерью убили человека. Мне 4 месяца. В бега. Их поймали. Когда конвоировали, вот тогда первый раз они попробовали убить еще и меня. И теперь дальше. Старший брат погиб на зоне. Старшая сестра 10-ку отмотала за убийство. Предпоследняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. И последняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. Вы думаете, Бог меня не любит? Ну, прикольно.
5: Нет, прикольно, интересно, но, конечно, непросто.
8: Нормально.
5: Да, сейчас нормально вы прошли, но вообще изначально...
8: Ну, конечно, когда тебе 15...
5: Вы видели ее живую, родителей?
8: Биологическую мать. Мы дико похожи. Просто как будто вот так вот раз и капельку сделали. И младшие 2, мы прямо одинаковые люди.
5: Вы общаетесь с ними?
8: Нет. Сначала они со мной не общались, а теперь я так думаю, а о чем?
5: А с мамой вы как виделись? Один раз в жизни?
8: Один раз в жизни они где после, пусть говорят, уехали, даже не попрощались.
5: А, то есть вы видели на программе их?
8: Конечно, мне их нашли, чтобы я сделала клич в интернете. Уважаемые такие-то, не буду произносить фамилии.
5: Не надо. Угу.
8: Пожалуйста, найдитесь, я вас ищу. Мама.
5: Когда вы увидели маму и папу?
8: Что? Папа уже не увидела, уже склеил ласты.
5: Маму.
8: Просто поняла, что мы похожи, что это она правда моя мать. Ну, там же еще тесты делали, ДНК.
5: Вы с ней общались?
8: Мне не давали младше общаться с ней. Они чего-то боялись. И она ушла, так и не смогла услышать, что, мам, все в порядке. Пусти, не держи. И вот она ушла, умерла, и младше не дали ей шанса уйти с спокойной душой. Будет вероятность съездить к ней на могилу и сообщить ей об этом, чтобы она, если вдруг где-то застряла и не может обрести покой, скажу ей.
5: Кто вам помогает в жизни выжить? Пережить вот все эти черные полосы.
8: Последние 10 лет меня ведет одна из тех, которую вы выгнали сегодня.
5: Я?
8: Да.
5: Это ваши помощницы, вот эти продюсеры?
8: Нет, они с разных организаций.
5: Нет, я выгнал, послушайте, я выгнал отсюда. Там-то она в гримерке сидит, прекрасный покрывает кофе.
8: Они там стояли с ним.
5: Да-да-да, все с пляжа нет. Только мы и вы с вами. Это же исповедь. Ну как, вы представляете, если здесь 5 человек будет сидеть с мониторами. Вот ребята-операторы, они глухонемые, например. Мы долго
8: исправим. А я привыкла, что они глухонемые.
5: Людей, которые не видят, не слышат и плохо даже вот реагируют.
8: Специально, оно с юморной такой. Нас...
5: Они смеются, ну, на автомате просто. Они не понимают, о чем они говорят, но смеются. У нас 2 таких, они братья родные. Вот мы специально искали таких людей. Я шучу.
8: Симпатичный.
5: Нет, просто поймите, я выгнал всех из студии, потому что мне кажется, вот как бы такой разговор про серьезную историю. Это же не Андрюша Малахов, который на всю страну вот так делает. У него свой жанр. А у нас с вами такой чуть-чуть как бы, как сказать, вот такой вот маленький. Это, мне кажется, работает. То есть это ваша вот подруга, да, ваш друг,
8: да,
5: который...
8: Да, она вывезла меня. Я попросила, честно говоря, увези меня, пожалуйста, отсюда куда-нибудь, потому что я выросла из того города, откуда поехала.
5: Ты Иркутск, да?
8: Иркутск, да. Мне так сказали: Оксана, хочешь расти, уезжай. Здесь ты большего не сделаешь. И как раз общались. Она говорит, вот пытаюсь мужа уговорить поехать в Санкт-Петербург. Я говорю, я мечтаю о Санкт-Петербурге. Забери меня, пожалуйста. И все, у меня появился директор, человек, который по всем программам меня там, всякие кастинги и так далее.
5: А как вы относитесь к усыновлению, к удочерению?
8: У меня были такие моменты. Мысли, да? Возникали, да. И по какой-то причине, по молодости, я хотела усыновить не девочка, 100%, мальчика, афроамериканца. И у меня на тот момент даже появился учитель афроамериканец, ну, английского языка.
5: А почему афроамериканец?
8: Я не знаю.
5: Нет, я не, не учитель, а усыновить мне хотелось темнокожего.
8: Я не могу это объяснить. Не могу. Я вот на них всегда смотрю.
5: Что другой
8: они
5: тоже?
8: Мне интересны.
5: Что тоже другой, как вы?
8: Да. А потом все как-то сошло на нет. Все. Только началась моя карьера, и все тут...
5: У вас есть кумир? Не создай себе кумира, я знаю.
8: Оксана Скала Кошлева. Единственный мой кумир. У меня есть те, на кого я подглядываю и стараюсь там не ошибиться или вдохновиться. Но кумиров нет. Я сама себе кумир.
5: Оксана, вот скажите, есть такое мнение, что вот все сложности, да, в жизни человека делают этого человека сильнее. Вот можно ли сказать, что вот весь тот...
8: Underground?
5: Не underground, а весь тот, как бы, ну, как сказать, сложный мир, который вам достался при рождении, в который вы окунулись, сделал вас такой сильный?
8: Это один из моих девизов. Я всем своим спортсменам, ученикам всегда говорила: трудности должны закалять человека. Но есть люди, которых трудности эти ломают. Значит, ты слишком хрупок.
5: Ну да, то есть становиться сильнее.
8: Становиться сильнее. Морально, интеллектуально, физически. Вот все, что тебе природа дала, держи и улучшай.
5: Послушаем, что задают нам ваши зрители,
8: ой,
5: ваши фанаты.
8: Уже.
5: Надеваем вот эти вот ушные мониторы. И давайте послушаем, что они вам загадали. Прошу.
9: Оксана, какой у вас размер ноги?
8: Прикольно. Размер ноги спрашивают.
5: Надо
8: а мне еще отвечать надо?
5: Ну, конечно. Честно. Ну, они вот... вас смотрят и видят. Это не прямой. Они, как сказать, в записи присылают нам
8: 39.
5: Вопросы. 39.
8: 39, да.
5: 39. У меня 42, если что. Чтобы не тратить время на такие вопросы, просто запишите. 42, 39. Следующий
8: вопрос. В последнее время, когда меня спрашивают какие-то вопросы, связанные с размерами, мне присылают одежду, подарки.
5: А, может быть, это из магазина.
8: Кто знает, может быть.
5: Спортсмен. Так, следующий вопрос. Прошу.
8: Размер груди, наверное, сейчас пойдет.
10: Вам когда-нибудь делали предложение выйти замуж?
8: Да. И самое крутое, это было 12 часов ночи, перекресток. Он стоит на коленях и говорит: выходи за меня замуж. Дарит мне мягкую игрушку. Он сказал: я поехал в армию, вернусь, мы женимся. Но он остался по контракту. А я ждала.
5: Ну а и что? И все, да? И закончилось?
8: И все, он потом приехал прапорщиком, такой брюшный, животатый, а я вся в спорте. У меня красивые мужчины вокруг меня.
5: А, то есть мужик должен быть красивый у вас? Я имею в виду вот спортсмен, спортсменский.
8: Не спортсмен, а активный.
5: Вот посмотрите вот назад, вот Вячеслав его зовут. Вот он спортсмен для вас, вот подойдет такой?
8: Нет, он не спортсмен.
5: Ну, хороший же парень, красивый.
8: Но он красивый.
5: Красивый, то есть нормально, может быть, без кубиков, да, вот как у
8: Славы. Конечно.
5: Но красивый парень, талантливый,
8: конечно,
5: хороший. Угу. Просто нас же смотрят сейчас, может быть, вам тоже, как сказать, после этого эфира будут писать и звонить.
8: Ой, звонят и до этого, и пишут.
5: Так, ну что ж, давайте следующий вопрос послушаем, прошу.
11: У вас есть платье и юбки в гардеробе?
8: Юбки точно нет. Это очень неудобно. Я сижу как мужик, всегда у меня развалены колени. Мне так удобно.
5: Так.
8: Есть у меня, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре платья. Три из них куплены мною.
5: И что вы с ними делаете? Оставьте там еще пару вопросов.
8: Они были куплены по определенным случаям. Вот, например, я ходила в музей Абрау-Дюрсо в Геленджике. Я покупала себе отдельное платье. Я одеваю платье только один раз. Я не повторяюсь.
5: А, даже так, да?
8: Даже так. Последнее платье я покупала в январе на крещение. Абсолютно белое такое. Еще простынка такая белая. И я стою такая: монашка! Вот. И еще пара, одно полосатое, я его покупала для того, чтобы вести прогноз погоды в городе Улан-Удэ один раз. И еще какое-то одно, не помню.
5: Ой, господи.
8: Может быть, с модного приговора.
5: А вы там тоже были?
8: На модном?
5: Да.
8: Да вы что, там такую звезду из меня скалякали. Я поверила, что я красивая, представляешь? Я чуть сознание не потеряла вот в эту секунду.
5: Так, следующий вопрос прошу.
12: Чем займетесь на пенсии?
5: Хороший вопрос, кстати. Вы об этом думаете?
8: Конечно. Не, я не про пенсию думаю, а что настанет такой период, и что будет у меня с собою. Чем займусь?
5: Лето красное пропело, обернуться не успело, как зима косит глаза.
8: Ну, наверное, у меня уже будет своя школа тяжелоатлетических видов спорта. Уже будет набрано немало фильмов с моим участием. Я, наверное, к тому времени уже исполню песню «Я скала». И что-то еще я забыла. Будет что-то еще.
5: Следующий вопрос прошу.
13: Не планируете кота завести? У моей кошки недавно котята родились. Могу поделиться.
5: Вы же собачница, да?
8: Я нашла свою собаку Санни, мимо проезжая мимо рынка в Пензе. Саньке уже 2,5 года. Свою кошку, ее подписчики назвали Беляус. Она веслоухая, видимо, не подошла. Ее подкинули в фитнес-центр. Ей уже 4 года. Она ленивая, живет всегда на поверхности, потому что Санька такая залежит до смерти.
5: То есть вот ваша семья. Собак, кошка и вы.
8: Сирота собрала сирот. Все.
5: Что-то я не верю, что там больше никого нет.
8: Все, больше никого. А, ну если бы меня по рукам не били, там бы уже...
5: А кто бьет? Директор?
8: Угу.
5: Как ее зовут?
8: Айна Степановна.
5: Анна?
8: Айна Степановна.
5: Айна, по имени невероятное. Айна.
8: Я ее дома называю, допустим, Айка-зайка. Она такая умная. Если бы не ее интеллект...
5: Вы о чем мечтаете?
8: Мечта?
5: Есть у вас? Говорят, что если ее произнести, она не сбудется, но тем не менее, вот сокровенная мечта у вас есть?
8: Сыграть какую-нибудь классную главную роль.
5: Так вас сейчас утвердили, мама будет играть.
8: Ага. Ну так и надо же этим наисться, это только начинается. Я таким образом завершаю свою спортивную деятельность. Мне хочется плавненько перетечь в творческую составляющую.
5: Так и будет.
8: Там люди прикольные, интересные. И не такие узколобые, как в спортивной среде.
5: Вам понравился эфир, да, наш?
8: Я кайфанула. Я сначала напряглась. Вы такой красивый. Я зашла так. У меня, когда мужчина симпатичен, я какую-то стоп ловлю. Такой тупой, знаете.
5: У меня то же самое с девушками, к сожалению.
8: А вот по звуку потом я это...
5: Спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья.
8: Вам спасибо.
5: Я скажу честно, что это самый неожиданный и непредсказуемый эфир в моей жизни, потому что я далек от пауэрлифтинга, но сегодня, мне кажется, на какой-то полшага, на шаг я стал ближе. Спасибо вам огромное.
8: Вам спасибо.
5: Все мечты, ваши желания сбудутся, и дай бог вам здоровья. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Оксана Скала сегодня была у нас, а ровно через неделю, в четверг, 17.00, будет тоже интересно. Пожалуйста, придите и посмотрите. До новых встреч, хороших выходных, пока.
1: Дуэль с Манучаровым. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
14: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
15: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
15: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявку, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Life. На ней все держится. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
16: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного.
16: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
16: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
16: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Визит Владимира Путина в Казахстан. Контекст. Энергетика, финансы, туризм, здравоохранение. По итогам переговоров в ходе самого высокого по статусу трехдневного государственного визита российского лидера в Казахстан будет подписано 16 документов. Он совпадает по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета, в работе которого примет участие Владимир Путин. Это 39-я встреча Путина с Касым-Жомартом Токаевым с момента его вступления в должность в 2019 году. В программу входят подписание заявления о 7 основах дружбы и добрососедства и соглашение о создании при участии Росатома первой в Казахстане АЭС. Совместное обращение для журналистов и закладка капсулы в основание строящегося центра «Сириус». В опубликованной в преддверии поездки статье российский лидер отметил, что наша страна намерена и впредь развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. В Москве с большим уважением относятся к этой стране с эффективной политической системой и динамично растущей экономикой. По словам Владимира Путина, в сотрудничестве нет ни одного спорного или сложного вопроса. 76 российских регионов напрямую взаимодействуют с областями Казахстана. Инвестиции России в республику достигли 30 миллиардов долларов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин приехал на Евразийский экономический форум. Кая Каллас исключила нейтральную позицию Евросоюза по Украине. Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в основной состав сборной России. Подробности далее. Президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане. Это передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, на пленарном заседании Владимир Путин даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС формулирует видение ориентиров по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентоспособности стран-членов Союза в данной сфере. Россия ответила на террористическую атаку на Старобильский колледж и показала, какой силой может быть удар. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он отметил, что действия России видны. Более того, о каких-то из них Москва предупреждает заранее.
2: Предупреждение послам покинуть Киев было сделано совершенно серьезно и осознанно. Потому что это может произойти в любой момент. Удар какой силы может быть, мы тоже показали. У нас для этого есть все. Если кто-то думает о том, что в России больше ничего не осталось, они глубоко заблуждаются.
1: Напомню, в результате теракта в ВСУ в Старобильске погиб 21 человек, пострадали 44. В МИД России заявили в понедельник, что вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве и рекомендовали иностранным гражданам покинуть столицу. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Европейский Союз никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев. Она добавила, что европейские министры на переговорах обсудили, какие уступки Евросоюз хочет потребовать от России и как европейские страны могут усилить давление на Москву. В свою очередь, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Каллас про требование ограничить вооруженные силы Российской Федерации в случае начала переговоров по Украине, заявил, что идиотские заявления он не обсуждает. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков назвал заявление Каллас уличными высказываниями, на которые мало кто реагирует. Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о начале переговоров по ядерной программе Ирана и продлении перемирия на 60 дней. Это утверждает портал Axios со ссылкой на источники. При этом отмечается, что документ пока не одобрили сам Дональд Трамп и руководство Ирана. Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут быть утверждены в ее резерве. Об этом сообщили несколько источников, близких к ситуации. Ранее обе фигуристки объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Предварительные списки сборной были составлены на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России в мае, после чего они должны пройти процедуру утверждения в Министерстве спорта Российской Федерации. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
3: 4:07, четверг. Добрый вечер всем, 28 мая, 26 год. Меня зовут Алеша Тимофеев, всем здравствуйте. Михаил Ануфриенко сегодня с нами на прямой связи. Миш, салют, приветствую.
4: Добрый вечер, друзья.
3: Да, так, ну, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб принимает ваши сообщения в сообществах радио и агентства «Спутник». Так что пишите, если есть вопросы. Следишь за визитом Владимира Путина в Казахстан, Миш?
4: Не очень подробно, потому что мотаюсь по Беларуси.
3: А, ты в Беларуси сейчас?
4: Да, голубичных полей.
3: Александр Григорьевич же тоже должен прибыть на вот этот вот на заседание ЕАЭС глав, да, глав государства. Да, да. Да. Так что, так сказать, в этом смысле, да. Но ты, я думаю, что, так сказать, о самом главном-то ты в курсе. Все комплиментарные речи о сотрудничестве, о партнерстве, взаимовыгодном, товарооборот. Простите, 30 миллиардов. Детально рассматривают президенты проект возведения первой в Казахстане атомной АЭС. Значит, российский лидер отмечает, что только за первые 3 месяца текущего года объем торговли выросли более чем на 9%. Но мы вчера об этом немножко поговорили. Вот я тоже с тобой хочу обсудить эти вещи. С твоей точки зрения, визит Путина в Казахстан укладывается в канву вот этих важных встреч мировых лидеров, там, ну, вот то, о чем мы говорили, там, Карл Трамп, Трамп Си, значит, Аракчи Си, Путин Си, и вот теперь Путин Токаев.
4: Безусловно, укладывается. Мало того, подобных встреч будет чем дальше, тем больше. Мы уже неоднократно говорили с тобой, что мир, мы живем в эпоху перемен, мир перестраивается, идет глобальная перестройка и политических, и экономических взаимоотношений. И сейчас не только Россия, но и Казахстан, и Белоруссия, и Китай, и масса других стран. В общем, все, кто желает и видит эти перемены, и желает в них строиться с наименьшими потерями, наибольшей выходой для себя, выстраивают новые отношения. Ну, не секрет, что Запад пытается навязать миру жизнь, основанную на правилах, которые они сами устанавливают. Это далеко не всех устраивает по понятным причинам, потому что, ну, объективно, без всяких претензий, навязывающие эти правила желают получить максимум преференций. Получить их можно только за счет других стран. Они, естественно, ищут иные способы мировой торговли и взаимоотношений. А уж соседям сам Бог велел этим заниматься, поэтому взаимоотношения в обозримом будущем со всеми сопредельными России странами будут перестраиваться, и понятно, что товарооборот будет расти. Вне зависимости от всех остальных причин, людям это выгодно. Мы вот сейчас просто по дороге, ну, вот в это фермерское хозяйство обсуждали как раз количество, колоссальное количество контейнеров, которые вот проезжали мимо Бреста, идут на Брестскую таможню и дальше в Европу. Это огромные деньги для Беларуси, это вполне солидные деньги для России, и это кратчайший путь в Европу для Китая. Мы просчитывали скоростные поезда 36 часов. Таких еще нет, но это вполне реально. Такие поезда есть и у нас, и у китайцев. Выделить им отдельную железнодорожную магистраль, они будут меньше, чем за 2 суток достигать любого города в Европе. Вместо недель, которые тратятся на то, чтобы через сухогрузы пошли контейнеровозы через континент.
3: Да, но 30, вот этот товарооборот, который обозначен в 30, так сказать, лидеры выразили уверенность в том, что превысит эту отметку в самые кратчайшие сроки. 30 для Казахстана это по-настоящему много, потому что с Китаем, например, 49 у них был. 49. Ну, а Китай, понятно, да, мировая фабрика. Ну, и в этом отношении, конечно, 30 существенная сумма. А что касается ЕАЭС?
4: Вот, ну, касается ЕАЭС, то ты же понимаешь, что в принципе взаимоотношения строятся по тем же принципам. С каждым государством есть свои сложности, свои проблемы, но в целом для всех это выгодно. Понятно, что там пытаются вставлять палки в колеса, выдернут практически, уже сомнений нет, из этого Армению. Мы понимаем, что, кстати, на этой встрече и будет обсуждаться участие Армении. Так называемый президент Армении не соизволил прибыть на встречу. Ему неинтересно. Он уже задрав штаны и бежит в Европу и кричит, что там дадут больше денег. Поэтому плевать нам на русский газ и на все остальное. У нас там будет хорошо. Ну, теорию кружевные трусики ЕС мы все наблюдали на примере Украины, так называемой. Ну, в общем-то, как-то для подавляющего большинства кружевные трусики не состоялись, а ЕС не состоялась для всех, кроме тех, кто туда по собственной инициативе своими ногами прибыл. Ну, то, что Армению ждет, в принципе, то же самое, и это не имеет отношения ни к каким боевым действиям. Это реальность. Евросоюз не демонстрировал ни разу желание в

0: не присоединялись, построить рай земной. В общем-то, Прибалтика – наглядный тому пример. В общем-то, население сокращается, люди бегут куда угодно, в том числе и в ЕС. А для государств, конкретно государств, вот, прибалтийских, ничего хорошего не произошло. Никакого рывка в будущее.
1: Но там, знаешь, ну, хорошо, про Армению понятно. Вот мы тоже там коротко вчера обсуждали эту историю. Там любопытно, что в качестве стран-членов-наблюдателей в ЕС, да, будут и примут участие в заседании министр Рудников, по-моему, в Ирана. Вот там есть такая специальная должность. Значит, представитель Ирана и представитель Кубы. И в этом смысле, но тоже обращает на себя внимание, так сказать, отсутствие по-настоящему единства. А единство какого? А единство силового, да? Значит, этого самого глобального юга в условиях нового формирующегося, значит, мирового порядка или беспорядка. Это же ведь так. Мы много слышали о том, что вот формируется, значит, о том, что вот там есть и БРИКС, и ШОС, и что глобальный юг бросает вызов коллективному Западу, и Россия находится, так сказать, в авангарде этого вызова. Но вот то, что случилось с Ираном, и мы видим отсутствие консенсуса как на Западе, ну, США само по себе, там страны НАТО по-разному, так и на юге. То, что должно было там произойти, как бы по таким каким-то иллюзорным, что ли, ожиданиям, да, или в идеальном каком-то мире, так сказать, вот юг вот этот вот сплотился, так сказать, и помогает друг другу плечом к плечу, а плеча к плечу как бы нет. Плеча к плечу нет. В этом смысле на этом форуме, который вот начинает свою работу, могут быть предприняты какие-то действия, шаги, документы для того, чтобы этот юг оказался ближе друг к другу?
0: Ну, к сожалению, ничего, кроме, скажем так, декларации общего плана, безусловно, никого ни к чему не обязывающих, там принято не будет. Я имею в виду именно вот касательно глобального юга, или вот что все страны пришли к единому мнению и подписались под тем, что они будут соблюдать определенный порядок действия. Ну, прежде всего потому, что юг – это понятие абсолютно географическое и такое умозрительное.
1: Да.
0: Ну, скажем, там Индия с Пакистаном, глобальный юг, ну, не договорятся. Вот, у Китая тоже с сопредельными странами разные отношения, так скажем, деликатно.
1: И у арабов с персами тоже мы видим, что, так сказать...
0: Да, совершенно верно. То есть, вот, собственно говоря, война Шая Израиля с Ираном – наглядный пример. То есть никакого объединения даже стран Персидского залива не произошло. Только что вот наглядная демонстрация – это Трамп, который сказал, что если Оман, не дай бог, поддержит Иран, мы его вбомбим в каменный век. Вот вам вдруг, да? То же самое Катар с Саудовской Аравией, Объединенные Арабские Эмираты с Саудовской Аравией. Ну, вот у этих стран, у Персидского, скажем так, залива, при всем отрицательном вроде бы как отношении к Израилю, тоже единой позиции нет. И позиция каждой из этих стран, ну, существенно отличается. Тот же самый Пакистан, который сейчас вот из Ирана гоняет там на мотоциклах десятитысячными караванами бензин, и эти кадры уже обошли весь мир, одновременно направляет в страны Персидского залива эскадрилью до отражения иранских атак. То есть, понимаете, вот одной рукой мы здесь получаем нефтепродукты, с другой стороны мы тут же, в общем-то, оказываем военную поддержку противникам Ирана. То есть вот такая позиция двойственная, характерна практически для всех стран глобального юга, и там ничего, естественно, никакого единства не будет в действиях. Ну, а Куба, как мы понимаем, стоит особняком, маленькое государство, которое, кроме
1: особняком, но мы же с тобой понимаем, что, конечно, да, особняком, но сейчас как будто бы время че, да, для Кубы. Время че для Кубы? Это те заявления, которые мы слышим там от, значит, из Белого дома, Вашингтон, округ Колумбия. В общем, понятно,

0: С какими, или непонятно, кстати, вот давай попытаемся разобраться, а с какими настроениями и ожиданиями приезжает кубинская делегация или принимает участие, так будет точнее,
1: Ну,
0: в
1: у
0: этом...
1: кубинцев действительно, они лучше нас понимают, что у них время Че, им это уже ясно дали понять. Вот, и они, естественно, рассчитывают на чудо, они рассчитывают на любую поддержку. При том, что мы прекрасно понимаем, что никакой поддержки, кроме политико-дипломатической, они не получат. То есть да, можно пригнать туда танкер, можно пригнать два. Чем это и во что обходятся эти танкеры России, ну, не знает никто. Потому что американцы их пропустили. Вот эти пропустили, а какие-то не пропустят. Понятно, что военной силой мы не сможем обеспечить проводку танкеров на Кубу. Времена Советского Союза прошли, и никакой российский флот в это не подпишется. Соответственно...
0: Я прошу прощения, Миш, но ты все-таки на первое место ставишь вот как бы энергоситуацию, да, ситуацию с энергетикой на Кубе, поэтому, так сказать, зависимость от танкеров. А почему мы на второе место ставим там венесуэльский сценарий для Острова Свободы?
1: А какая разница, венесуэльский сценарий за этим последует или внутренним переворотом будет сброшен правящий режим или каким-то еще образом там произойдет Майдан? Это уже производные, понимаете? Ну, выкрадут они политического лидера. А поставят ли они там своего? Или это будет по иранскому сценарию, что следующий будет более жесткий? Будет более жесткий, значит, будут жесткие санкции, будет полная блокада. Ну, а как мир реагирует? Мы наблюдали на примере сектора Газа. Да? То есть сейчас наблюдаем на примере Ливан. То есть любой геноцид, если этим занимается Израиль или какая-то другая страна, которая поддерживает Соединенные Штаты, может себе это позволить. Никаких претензий к ним не будет. Ну, может, дипломата не примут куда-то, может, ноту протеста заявят, еще что-нибудь. Но принципиально ничего не изменится, они могут делать, что хотят. Соединенные Штаты тем более в сотни с небольшим миль от собственных территориальных вод. Никто им там военным путем мешать не будет, а на политику и дипломатию они плевать хотели. То есть это, собственно говоря, решение по поводу Кубы принимается единолично в Вашингтоне и определяется своими внутренними американскими заморочками. Брать, не брать, когда брать. Ну, объективно мы понимаем, что в этой ситуации действительно кубинцы рассчитывают на чудо и участвуют в чем угодно и просят помочь, но реальная помощь на сегодняшний день для острова Свободы, ну, что ограничено, с моей точки зрения, исключительно политикой и дипломатией.
0: Да, любопытно, что вот в это сложное время, в которое мы все живем, ЕС, а тему, знаешь, ЕС, по какому поводу встречается, как бы вот это заседание саммита лидера стран ЕС, ключевая тема какая?
1: Нет.
0: Да. ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. Вот что, так сказать, стоит во главе угла и на повестке дня в этих сложных, в это сложное, чудовищное время эпохи перемен, которые нам приходится
1: Ну, мне не совсем
0: переживать.
1: Понятно, если честно говоря, вот эта заявленная тема. Просто в силу того, что для вот этого цифрового развития, которое заявлено как главная тема заседания, необходимо избыточное количество энергии, колоссальное количество электроэнергии. На сегодняшний день дата-центры в мире потребляют электроэнергии приблизительно столько же, сколько потребляет Япония, одно из ведущих государств мира. И это только начало. Далее будет больше, намного больше. И для того, чтобы включиться в эту систему, нужны терабайты электроэнергии. Это не гигабайты. То есть не одна атомная электростанция в Казахстане, которая когда-то будет построена, а десятки электростанций. Ну, при этом дефицит энергии существует и в России. Например, на Дальнем Востоке дефицит определяется, по-моему, суммой размерами в 4 как минимум гигаватта. То есть там нужно еще одну атомную электростанцию построить там, с 4 блоками, чтобы покрыть дефицит энергии. В Китае дефицит энергии привел к тому, что там бурно развивается потребление угля, добыча угля, его добывают с глубин уже по километру и более. Он очень дорогой, но тем не менее 53% электроэнергии в Китае – это угольная энергетика. Не атомная, не успевает ее покрывать. То есть дефицит энергии в мире за счет того, что у нас выстроено общество потребления, собственно говоря, это основной принцип, соответственно, производится очень много товаров с коротким сроком жизни, причем делается это сознательно, плюс начавшееся бурное развитие вот, ИИ, дата-центры и все прочее, приводит к тому, что в мире не хватает электроэнергии.
0: Тут это важно, безусловно, и может быть ключевое. Ну, по-настоящему. Но здесь, знаешь, еще вот что обращает на себя внимание. Значит, что обсуждают? Совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта, ну и дальше там развитие цифровых экосистем, переход на беспилотные, между прочим, грузоперевозки трансграничные. Значит, но я хотел бы вот обратить внимание вот на это совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта. Мы же ведь обсуждали тоже с тобой год назад там, и два после того, как Гутерреш заявил о создании двух систем, двух миров, значит, и прочее, прочее, в том числе двух систем искусственного интеллекта, американскую и китайскую. Да? А искусственный... А мы говорим вот сейчас, значит, в рамках нашего объединения наднационального, совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта. А какого искусственного интеллекта? Чьего искусственного интеллекта?
1: Да, вот ключевой вопрос. Давайте на сегодняшний день отечественного искусственного интеллекта в России нет. В Казахстане тоже нет. Я очень сомневаюсь, что возможно создать искусственный интеллект в Китае, который бы удовлетворял нашим требованиям. То есть давайте говорить о том, что если мы относимся к искусственному интеллекту как к продукту, который должен обслуживать интересы с действительно элементами творчества, да, и подхода, то уже изначально в нем должны быть прописаны алгоритмы, которые удовлетворяют требованиям нашего менталитета, наших ценностей, нашего подхода. Ну, потому что иначе вот, а как, мы не понимаем японцев, да, во многом. Не просто там, ну, ты можешь выучить японский язык или китайский, но, или хинди ты можешь выучить, но понять те базовые ценности, на которых строятся эти цивилизации, это надо там жить и не годами, а значительно больше. Ну, то, что для них естественно, для той же китайской культуры, насчитывающей тысячи лет, для тебя, ну, простите, в лучшем случае, если ты этим интересуешься, несколько книжек о Китае. А искусственный интеллект предполагает все-таки в чем-то полноценную замену человека. Пусть не в творчестве, но хотя бы в поиске, обработке информации, соответствующей подаче. То есть, если мы попросим нарисовать искусственный интеллект, абстрактный искусственный интеллект, мультик, который бы был нам интересен, то это должен быть, наверное, там «Маша и медведь». Но если это будет, допустим, японский мультик, они никогда не нарисуют «Машу и медведя». Они нарисуют нечто совершенно другое во всему, по стилистике, по подаче информации и так далее. И вот таких нюансов достаточно много, и мы понимаем, что и прописывать-то эти программы для искусственного интеллекта пишут программисты. Эти программисты отталкиваются от тех базовых концепций, которые им свойственны для общества, в котором они живут. И, соответственно, им задачу нужно такую поставить. Поэтому, да, если мы развиваем искусственный интеллект и собственный и так далее, то придется создавать его сначала. Вот. А это ж не только программное обеспечение, но и это железо. Это те же самые сервера и все остальное, и сопутствующие программы. То есть нужно писать все программное обеспечение. Вот. Мы на сегодняшний день на отечественное обеспечение программное не можем привести всю свою экономику. А это необходимо, как мы понимаем сейчас. И сервера – это уже сейчас рост дата-центров приводит к росту, быстрому росту там B2B и прочей компьютерной электроники, которая для них необходима в диком количестве. Промышленность не успевает, цены растут. Мы не можем на сегодняшний день обеспечить подобное количество объемов производства, создания таких дата-центров. Нужно, грубо говоря, по-хорошему строить атомную электростанцию, рядом строить дата-центр, накачивать его своим железом, своими серверами и своим программным обеспечением. То есть это работа действительно на десятки лет вперед.
0: Но, может быть, имеется в виду, что элементы какие-то, как бы вот там обработки больших данных, ну, не знаю, там для таможни, для перевозок, для, ну, не унификации. так сказать, лучшего взаимодействия там, налоговых каких-то вещей. Ну, то есть какие-то элементы.
1: Нет, я согласен, но беда в том, что если ты все это реально можно делать, это делается, но если ты используешь чужие сервера, чужое программное обеспечение и чужой искусственный интеллект, перейти потом с него на отечественный тебе будет очень тяжело. Поэтому, наверное, какие-то элементы вводить нужно, но изначально строить их на наших базовых фундаментальных принципах, те, которые мы собираемся внедрять. Потому что если, вынужденно так или иначе, я сталкиваюсь с работой наших различных площадок, тот же Рутуб и так далее, и проблемы там именно начинаются с программного обеспечения, с продукта, на который заложен в основе. Вот, и там речь изначально еще в 2022 году стояла о том, что надо менять движок, а потом уже все остальное. То есть проблемы есть, они решаемы, но с кавалерийским, насколько мы их не решить, и надо понимать, что это должен быть последовательный путь, а не давайте мы быстро сегодня сделаем псевдо какое-то подобие работающей системы, которая полностью зависит не от нас, и не дай бог где-то кому-то захочется повернуть условный рубильник, у нас все ляжет. Скажем, после 2014 года мы создавали собственную продовольственную, энергетическую, банковскую безопасность.
0: Давай еще, у нас тут полторы минуты остается, но удочку закинем туда на следующую получасовку. Мы самое главное все, так сказать, тоже так обходим. Ведь кажется, что в том числе эти все визиты, о которых мы сказали, эта линейка, да, или нить этих визитов, она в том числе затрагивает ведь не только там Ближний Восток или там пояс Путь или еще что-то там, а в том числе затрагивает, конечно же, Украину. И урегулирование.
1: Без этого не обойдешься, мы же понимаем.
0: Да. А тут в Казахстане в каком ключе мог обсуждаться конфликт на Украине?
1: Ровно в том ключе, чтобы Казахстан не участвовал ни в коем деле в этом конфликте или любая другая страна, включая и Белоруссию. То есть, может быть, я скажу что-то непопулярное, но, скажем так, когда большая часть России не участвует никоим образом в проведении специальной военной операции, требовать какого-либо участия от своих союзников, как-то некорректно. То есть, получается, что мы пытаемся сохранить мирную жизнь для подавляющего большинства граждан России, нам это получается, а при этом будем говорить, наши казахские друзья, поучаствуйте в помощи специальной военной операции. Они скажут, ребята, давайте сначала вы.
0: Угу. Все, на этом ставим многоточие. Да, продолжим эту тему сразу после выпуска новостей.
2: Отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
3: Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Страны Евразийского экономического союза на фоне беспрецедентной геополитической турбулентности обеспечили развитие своих экономик. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана с 28 по 29 мая. В нем участвуют почти 3000 человек из 44 стран, в том числе из США. На форуме обсуждаются вопросы, посвященные цифровизации, экономическому развитию и новым технологиям. В 2026 В том году мероприятие проводится под председательством Казахстана. Патрульные автомобили «Тесла», «Кибертрак» из подразделения Государственной службы охраны Казахстана, спецтранспорт, вертолеты, расставленные по маршруту следования сотрудники правоохранительных органов. Министерство обороны Казахстана показало, как в столице республики обеспечивают безопасность в дни государственного визита президента России и саммита ЕАЭС. Посмотреть видео можно в Макс-канале «Радио Спутник». Напомню, Владимир Путин прибыл в Казахстан накануне. Главным событием стали переговоры на высшем уровне, которые состоялись сегодня в Астане. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в совместном заявлении об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана подчеркнули, что Москва и Астана видят будущее отношения пространством взаимовыгодного развития, где страны выступают равноправными партнерами и союзниками. В результате государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан подписано 15 документов. Посольство России в Хельсинки подтвердило вызов посла Российской Федерации в финский МИД из-за якобы нарушения воздушного пространства российским самолетом. Минобороны Финляндии накануне заявило, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны при уклонении от грозы. Никаких доказательств при этом приведено не было. МИД Финляндии сегодня сообщил о вызове посла России. Минобороны нашей страны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Нидерланды пообещали выделить в общей сложности 750 миллионов евро на американскую инициативу «Пёрл» по закупке вооружений для Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов. Инициатива «Пёрл», созданная США и НАТО, не предусматривает оказание штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликты и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Следующий выпуск через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
0: 18.33. Продолжаем. Михаил Нуфьенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем салют. Вопросы, комментарии, пожелания в телеграм-канале «Радио Спутник». Можно писать во ВКонтакте и в Рутюбе. Но давай тогда продолжим эту тему. А по поводу все-таки урегулирования. Да, мы говорим, так сказать, вот мы начали про трехдневный государственный визит президента и большой российской делегации в Казахстан. Там уже стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, и это 5-й Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана. Значит, по предыдущей получасовку мы закончили на теме Украины. Вот как Украина и что там может обсуждаться. А урегулирование, например, вот Казахстан какую роль может сыграть и вообще может ли? И не только Казахстан, а, например, ЕАЭС. А ведь там не только ЕАЭС, там же еще есть там ОДКБ, ШОС. Значит, ШОС нет, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Значит, вот они какую роль могут сыграть в урегулировании?
1: Ну, с моей точки зрения, никакую. 5-й год специальную военную операцию. Мы видим степень неучастия этих государств, мы видим степень участия Северной Кореи, которая туда не входит, и понимаем, что, ну, в общем-то, не формализации где-то в рамках каких-то объединений, даже оборонных объединений, определяется степень участия того или иного государства в событиях, происходящих на территории бывшей Украинской ССР. Урегулирование, но опять же, мы видим, скажем так, давай объективно говорить, Европа более в это вовлечена, ближе находится. Вес, тем более объединенной Европы, если мы говорим о той же некогда Великой Британии, Франции, Германии, Испании, Италии, неизмеримо больше, чем стран ОДКБ, что в военном, что в финансовом плане. Но мы видим и отношение нашего руководства, и руководства Соединенных Штатов к Европе, их участию, а точнее неучастию в каких-либо договоренностях. Ну и ко всему прочему, мы, в общем-то, знаем, что у семеня нет дитя без глаз. Mm-hmm. Если мы можем договориться с кем-то одним, ну, то вряд ли мы договоримся с 18. Достаточно можно привести не наш пример, можно привести пример американцев, которые пытаются договориться о чем-то с Ираном. Неожиданно влазит Израиль, и министр национальной безопасности заявляет, мы торпедируем любые договоренности мирного соглашения Ирана с Соединенных Штатов. Ну вот вам участие третьей страны, не тринадцатой даже. Вот ведь интересы-то действительно у каждого государства разные, а внутри ЕС мы видим еще и разницу между интересами входящих в нее государств, интересами, собственно, руководства ЕС, отдельно интересы стран НАТО, причем эти интересы тоже не совпадают, потому что и Соединенные Штаты, и другие европейские члены НАТО имеют самые разные взгляды на происходящее, и еще особняком стоит некогда Великая Британия. И вот этот весь, вот эту стаю друзей запустить за стол переговоров, ну, наверное, они будут длиться десятилетия.
0: Ну, знаешь, да, хорошо, значит, напрямую нет. А вот как поставить вопрос? Ну, типа, приносит ли убытки странам ЕС и странам СНГ конфликт в Украине?
1: Нет, я подозреваю, что они как раз очень неплохо на этом зарабатывают. Через эти страны идет параллельный импорт. Вот в эти страны мы готовы продавать излишки тех нефтепродуктов, которые, того же газа, который мы потеряли в Евросоюз, в поставках в Западную Европу. Вот, чем им плохо? Ну, не знаю, в боевых действиях участия они не принимают, военных расходов, связанных с этим, не несут, а объемы торговли, в том числе по параллельному импорту, многократно вырастают. Mm-hmm. Вот. Ну и давай говорить объективно, опять же, интересы каждого государства превыше всего. То есть они думают не о нас, а о себе любимом. И если у России возникли проблемы, значит, можно договориться с Россией о том, чтобы по более льготным ценам что-то получать, может, по более высоким ценам что-то продавать. Поэтому, когда у большого соседа проблемы, маленьким соседям, в общем-то, от этого неплохо.
0: Угу. Так, ну ладно, значит, ну, про Европу или там про Иран. Давайте про Европу пару слов. Значит, ну, не про Европу, в смысле, а сейчас про Украину, в том числе про Европу. Значит, вот эта история с эвакуацией из Киева. Посольство США опровергает информацию об эвакуации из Киева. В то же самое время Кая Каллас говорит, что посольство США покинуло столицу Украины. Вот. Уехали только сотрудники посольства США, по словам Каллас, а при этом все посольства стран ЕС остались в Киеве.
1: Ну, Кая Каллас, в общем-то, невеликого ума женщина, ей бы стоило промолчать там, где она ничего не понимает. А она это неоднократно демонстрирует, в том числе демонстрируя незнание того, что происходит в самой Европе, в самом Евросоюзе, которым она, в общем-то, имеет непосредственное отношение к руководству. Что значит посольство работает? Это значит, что оно официально не закрыто. какое количество сотрудников этого дипведомства осталось в Киеве, никому не ведомо. Никто этого не афишировал. Сколько из них выехало, то американцы посольство не закрыли. Оно работает. Да, его покинули какие-то сотрудники. И что? Ну, мы неоднократно наблюдали, как из самых разных стран, в которых велись боевые действия, в том числе и в странах Персидского залива, сокращались посольства, вывозились сотрудники, эвакуировались. Это нормальная практика. Угу. Она не имеет отношения к заявлениям нашего МИДа и Министерства обороны. Собственно, эти заявления вызывают у меня некоторое недоумение, потому что, ну что значит сообщение о системных ударах по Киеву? А до этого 4 года были какие? Несистемные удары? Мы не били по заводу Артёма, мы не били по другим объектам, в том числе энергетики. Били. Все эти годы били. И если вы помните, каждую зиму в Киеве вырубалось с завидным постоянством освещение. И там начали рыть уличные туалеты. То есть били по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. Поэтому это заявление, ну, в общем-то, ни о чем. И поэтому на него так отреагировала и Европа. А что значит закрывать посольство? Они там все эти годы работали. Вот. Они просто сократили персонал до минимума. Но посольство продолжает свою работу. Вот. А так как им нужен политический жест, вот Кая Каллас и изображает, что мы тут мощные европейцы, и работают, посольство оставили, а американцы трусы этаки свое вывели.
0: Да, мы не боимся, как бы, да. Каллас говорит, да, европейцы не боятся, да.
1: И для этого, опять же, у них есть все основания, потому что как только кто-то приезжает из Европы или Соединенных Штатов в Киев, никаких авианалетов там не происходит. Вот подождем, пока уедут. Здесь наша политика мне тоже совершенно непонятна. Потому что можно сказать, ребята, вы приезжаете на свой страх и риск в страну, которая ведет боевые действия. Может быть, все что угодно. И я бы хотел обратить внимание на то, что неоднократно уже уличали киевский режим в провокациях, в том числе в запуске ракет по гражданским объектам, по собственным гражданским объектам. Все мы помним эти случаи и в Краматорске, и в других городах, где иностранные, в том числе корреспонденты, фиксировали все вплоть до номеров ракет. Чтобы не, там никаких сомнений нет, разночтений нет. Друзья мои, ну вы даже не пугаетесь до того, что киевский режим целенаправленно шарахнет по какому-нибудь посольству и скажет, что это русский. И там неважно, вы можете доказать 10 раз, вы же никогда не признаете, что это ударила киевская ракета. Ну и что? Ну, такое тоже возможно. И опять же, знаете, ничего, кроме политического шума и очередного нагнетания истерики, это не приведет. Ну, реально, вы находитесь на территории государства, ведущего масштабные боевые действия. О чем вы говорите? Ракеты отклоняются от курса, ракеты ПВО, простите, мажут. В прямом эфире это показывали и на примере Киева, и на примере той же самой войны в Персидском заливе. Не лупят куда угодно, но это тоже нормально. Они сотнями взлетают. А Киеву передают не самые новые ракеты, а, простите, самые старые ракеты. Угу. Поэтому, извините, это было, есть и будет. И процент сбоев неизбежен. А когда вы сбиваете ракету, вот недавно показали сбитую ракету Х-101. Куда она упала? Ну, куда-то упала. Она может и на посольство упасть. То есть вот здесь надо просто грамотно просчитывать риски. Я бы, наверное, на месте нашего МИДа и Министерства обороны делал упор именно на это. То вы должны понимать, оставляя своих иностранных, своих граждан своего государства в воюющей стране, что это ваш страх и риск, и ваша ответственность.
0: Так, ну хорошо, давай про Иран несколько слов тоже поговорим, потом, может быть, еще вернемся там к Украине. Значит, переговорщики США и Ирана достигли соглашения о начале, собственно, переговоров по ядерной программе и о продлении перемирия на 2 месяца, на 60 дней. Значит, Axios со ссылкой на свои источники об этом пишет, и не только они. Значит, однако, вот на этот момент соглашение еще не вступило в силу, так как ожидает окончательного одобрения Трампа. Значит, о чем идет речь? Основные условия проекта меморандума. Восстановление прохода судов через пролив Ормузский, без каких-либо сборов со стороны Ирана. Тегеран обязуется полностью очистить пролив от морских мин в течение 30 дней. Якобы об этом договорились, еще раз, якобы. Значит, снятие блокады. США начнут поэтапно сворачивать блокаду иранских портов пропорционально восстановлению коммерческих перевозок. Иран подтверждает обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Главными темами переговоров в течение 60 дней станут судьба запасов того самого урана и ограничения на его дальнейшее обогащение. А при этом Вашингтон, США рассмотрит возможность смягчения санкций, разморозки иранских активов на сумму порядка 25 миллиардов долларов и создание гуманитарного коридора для поставки товаров. Это вот пока все, что известно, но, повторюсь, пока это никем не подписано, так сказать, об этом только лишь говорят. Тут можно ли говорить в очередной раз, мы с тобой тоже, но два месяца мы с тобой каждый четверг обсуждаем, да, новые, значит, 5 пунктов, 15, 30, договорились, опять нанесли удары, опять договорились и прочее, прочее. Но тут якобы, вот так сказать, согласовали этот проект о взаимопонимании, ну и вот что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что это тягомотина еще надолго, честно говоря, потому что, ну, исходя из того, что мы действительно с тобой видели и обсуждали, все-таки началось это в последний день февраля, а сейчас уже последние дни весны. То есть почти 3 месяца вот завтра будет, как они истекут. Вот это быстрая и успешная война с победами Трампа, Соединенных Штатов и Израиля. То есть мы понимаем, что Иран капитулировать не собирается. Мы понимаем, что Иран не заинтересован в продолжении боевых действий. Но абсолютно видна четко более жесткая позиция иранского руководства нового. В отличие от старых, понятно, что они занимают более жесткую позицию. За эти 3 месяца они убедились, что им есть чем давить на Соединенные Штаты и мировое сообщество. Они прекрасно понимают, что если эти переговоры продлятся, грубо говоря, еще 2 месяца, и вот здесь я согласен, они могут пойти навстречу, вот, пойти на какие-то соглашения, не разблокируя Ормузский пролив, но продолжая переговоры в этом же ключе, что каждый месяц Ирану на руку. Вот, в мире все больше дефицит топлива, удобрений, вот, все выше растут цены. Соответственно, давление на Соединенные Штаты и Израиль будет возрастать. Потому что, понятно, никому не хочется платить лишние деньги, а все государства мира его платят. Угу. Плюс, естественно, и Трамп заинтересован в этом, потому что все ближе и ближе выборы. Если не разблокировать Ормузский пролив, он не сможет объявить о своей победе. С ядерным топливом приблизительно понятно. Здесь можно пойти на массу со самых различных договоренностей, можно вывести его в Россию, можно вывести его еще куда-то. Хотелось бы напомнить, что до того, как Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, вообще-то Иран и брал на себя обязательство не обогащать уран, не производить ядерное оружие. Все это проходило под контролем МАГАТЭ, никаких нарушений на тот момент зафиксировано не было, но Трамп разорвал эту сделку. Фактически его требования сводятся к тому, чтобы вернуться почти на 10 лет назад, когда это существовало. Если мы объективно посмотрим на картину мира, то все, что сейчас происходит, нагажено именно лично Трампом. Не просто Соединенные Штаты, а лично вот этим переговорщиком-миротворцем. То есть были ограничения на обогащение урана в Иране, был контроль МАГАТЭ, Ормузский пролив был открыт, Иран никаких денег за проход через него не брал. И то, что сейчас Трамп выдает за собственную победу и собственные требования,
0: это возвращение к ситуации, как бы, да.
1: которая существовала до того, как Трамп все это уничтожил.
0: Ну подожди, значит, Хаменеи нет. Хаменеи нет. Явно
1: есть другой Хаменеи.
0: Да, есть другой, которого мы по-прежнему не видели еще. Значит, явно, что там какие-то перестановки, значит, перестановки есть. Разрушена часть инфраструктуры внутри Ирана. Я не к тому, что там попытаюсь найти какие-то ну, типа, критерии победы, там, частичного, или, так сказать, критерии успехов вооруженных сил Соединенных Штатов. Нет. Я к тому, что изменилось-то для Соединенных Штатов, ну, в смысле, вот для Ирана после этой атаки?
1: Я бы сказал так. Среди минусов, безусловно, разрушение инфраструктуры и нанесение экономического ущерба. Это, наверное, единственный минус. Потому что среди плюсов пришло более решительное руководство, которое уже не идет на поводу у Соединенных Штатов и Израиля и не изображает ответные удары, оно их реально наносит. Во-вторых, произошло сплочение иранского общества. Если до этого речь шла о каких-то демонстрациях протеста, о возможности переворота и всем прочем, то сейчас те оппозиционеры, которые вчера еще выходили на площадь, сегодня выступают за Иран. Они потом начнут в мирное время, может, снова разбираться. Это нормально.
0: Тут, знаешь, вот, прости, пожалуйста, перебиваю. Вот мне кажется, это тоже такая важная, Миш, значит, принципиальная в определенном смысле слова вещь. Нам много рассказывали баек и мифов, и историй, и легенд, значит, про Иран. И сам Иран в этом принимал активное участие. Значит, вот эти демонстрации флагов, значит, обязательно флаг возмездия там, значит, и прочее, прочее. Обязательная ответка должна, нам говорили. Ну, на Ближнем Востоке нет страны, нет, значит, возможности не отвечать. Вот обязательно должна быть какая-то мощная ответка. Мы слышали там чуть ли не про священную войну для иранцев после, значит, удара Соединенных Штатов и Израиля. А сейчас ты говоришь, ну вот пришло типа там новое руководство, более, какое слово ты подобрал, ну типа более жесткое, решительное. Не идущее на компромисс. Ну как же не идущее на компромисс? Ну лидера убили. Ну, разгромили там все. И все равно, так сказать, Иран находит возможность заключить какое-то соглашение. А какое может быть соглашение, ну, если мы говорим, что это, значит, священная война? Я не говорю про джихад, а священный, ну, там, в переносном смысле этого слова. Знаешь, вот, ну...
1: А я в переносном смысле не пытаюсь что-то интерпретировать. Я говорю о том, что Иран не капитулировал. Иран сопротивляется самой мощной армии мира. Если, по крайней мере, в экономическом плане. Он противостоит государствам, которые... 100 крат мощнее его в военном плане. И не капитулируют. Поэтому, да, предыдущее руководство изображало обстрелы Израиля, а не проводило их реально. Это мы видели. И заканчивало боевые действия по команде ФАС. И это не намерено это делать. Это блокировало пролив, наносило удар по всем. То, чего даже мы не делаем. По всем, кто оказывает помощь напавшим на Иран странам. Это более решительное руководство. Никогда досель ничего подобного иранское предыдущее руководство не делало. Ну, то есть это факт. Без интерпретации священных войн и так далее мы вот эти вот фетвы анализировать не будем. Это очень сложный вопрос. Кем, как и о чем они изданы. Там каждое слово важно. Но самое главное другое. Самое главное, что Иран не сдается. Он продолжает переговоры. И безусловно, так как ни Соединенные Штаты с Израилем не способны ликвидировать Иран и добиться от него капитуляции. Ни Иран, и он никогда не ставил своей целью уничтожение Соединенных Штатов, вот эту вооруженную победу, вот понимая нереальность этого. Поэтому да, впереди, безусловно, именно договоренности, но договоренности с какими-то преференциями для Ирана. Вот пока что я не вижу, чтобы они где-то там прогнулись. Они уступают. Они отходят на те позиции, которые, собственно, они раньше без всяких обстрелов и войн занимали. Да, мы готовы не производить ядерное оружие, не обогащать уран. Да, мы готовы его использовать в мирных целях. Но о плате за проход через Ормузский пролив речь вообще никогда не стояла. Это успех Трампа и его войны вместе с Израилем против Ирана вот уже последний, идущий сейчас. Поэтому да, я думаю, что Иран очень много выиграл. Они получили бесценный опыт ведения боевых действий. Израилю сейчас этот опыт будет икаться по самое не горюй. И ливанская Хезболла уже демонстрирует эти успехи. Потери от вторжения в Ливан больше, чем когда бы то ни было прежде. Ну, и это будет только нарастать, причем нарастать многократно. Потому что это только началось. Иран продемонстрировал возможность для, не только для себя, но и для всех не самых мощных государств успешно противостоять даже Соединенным Штатам. Удар по Соединенным Штатам, по их престижу нанесен колоссальный. Чем бы, какими бы мирными договоренностями не закончилась вот эта вот война, удар по Соединенным Штатам уже нанесен. Мало того, вбит огромный клин в отношении союзников Соединенных Штатов. НАТО в целом и каждая страна в отдельности категорически отказались по факту, что бы они ни говорили, участвовать в этой американо-израильской разборке с Ираном. То есть у Ирана на самом деле в результате этой войны сплошные плюсы, кроме экономических потерь. Причем они-то могут с чистой совестью еще сказать, а давайте посчитаем, кто больше потерял в экономическом плане. Оценки потерь Соединенных Штатов разнятся, но они там сильно приближаются к 100 миллиардам долларов.
0: Ну, там, понимаешь, там сложно считать, потому что, с одной стороны, военные, как бы, затраты на военные расходы, а с другой стороны, ну, они там тоже, так сказать, СПГшечки-то продали на этом кризисе немало, да, немало, нет. И нефтюшки, ну, немало продали, так сказать, поэтому там сложно. Так, значит, еще две минуты у нас осталось. А тут и Прибалтика есть, и ООН есть. Значит, но, пожалуй, вот важные такие вещи. Во-первых, Дмитрий Полянский выступил и говорит, что Запад вплотную подошел к прямому столкновению с Россией на Украине. Это постпред России при ОБСЕ. Сейчас они вплотную подошли к прямому участию в военных действиях, говорит наш постпред. Это раз, и тут же можно сюда, в этот блок еще, значит, Польша и Британия назвали Россию главной угрозой безопасности. Значит, вот есть ли возможность, чтобы так не думали о России?
1: Ничего не изменилось. Россию называли главной угрозой безопасности и американцы, и европейцы все эти столетия, а не какие-то годы. Ну, никакое сотрудничество не мешало им вводить односторонние санкции, изображать Россию империей зла. Ну и, может быть, короткий период конца Горбачева и там первой половины правления Ельцина. Ну, какие-нибудь там 10-15 лет за всю многосотлетнюю историю. Россия была полицейским Европы, тюремщиком Европы еще в Российскую империю. Про большевиков я вообще не говорю, период СССР. Это вообще империя зла, как по определению Рейгана. Ну и сейчас то же самое. Принципиально разницы не вижу. То, что Европа подошла к прямому участию, она прямо участвует. Собственно говоря, пример Ирана это наглядно доказывает. Вот эти все экивоки никому не нужны. Если воздушное пространство сопредельного государства используется для нанесения ударов по нашей территории, то это государство участвует в боевых действиях против нас. Если там поставляются прямые, идут поставки оружия и прямые разработки, которые бьют по, простите меня, Перми, Самаре, Волгограде, Нижнему Новгороду и так далее, то это тоже прямое участие в боевых действиях. Если тысячи офицеров участвуют в сборе разведданных, планировании операций, введении координат, по наносящим удары.
0: Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи.
3: Знать за 90 секунд. Приход к власти Михаила Горбачева и начало перестройки привели к потеплению отношений между СССР и США. В Москве решили, что дальнейшее участие в дорогостоящей гонке вооружений чревато экономическим крахом. Холодная война стала сходить на нет. На Западе возникла так называемая «горби-мания». Михаила Сергеевича считали руководителем нового формата, способным вывести страну и ее отношения с капиталистическими государствами на новую траекторию. Советское руководство, в свою очередь, демонстрировало готовность идти на компромиссы. Встречи руководства Советского Союза и Соединенных Штатов стали регулярными. Кульминацией сближения стало подписание в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками. Впрочем, Москва пошла на невыгодные условия, уничтожив в два с лишним раза больше ракет, чем Вашингтон. Но это была политика. Простые советские люди активно интересовались американскими товарами и поп-культурой. Им объясняли, что жители двух стран в реальности очень похожи. Международная ситуация и правда стала более спокойной. Но базовые противоречия, как показала дальнейшая история, никуда не делись. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Цхинвале, 7 часов вечера, столько же в Краснодаре. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. В Венгрии рассказали об обязательном условии приема Украины в ЕС. В России обновят дороги к образовательным учреждениям в этом году. Подробности далее. Искусственный интеллект – весьма новая перспективная сфера интеграционного взаимодействия. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме. Он подчеркнул, что у нашей страны в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта есть конкурентные преимущества.
2: Мы прекрасно себе отдаем отчет в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих инструментов. Во-вторых, мы понимаем возможности и риски соответствующих технологий. Третье. Располагаем интеллектуальным потенциалом. В области образования этот процесс развивается активно. И академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня.
1: Владимир Путин добавил, что Россия также обладает подготовленными кадрами в этой сфере и конкурентными преимуществами в доступе к энергоресурсам, которые необходимы для развития искусственного интеллекта. Россия ведет переговоры с США, но Вашингтон сохраняет отношения и с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он считает, что Владимир Зеленский наверняка не одно письмо отправлял в Вашингтон. Напомню, ранее Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Как подчеркнул Ушаков, вряд ли США сразу же побегут выполнять эту просьбу Зеленского, поскольку штатам нужны вооружения и в другом месте. Соглашение между Швецией и Украиной о поставке истребителей выглядит особенно цинично на фоне удара ВСУ по Старобильску. Об этом заявило посольство России в Швеции. Там отметили, что такие шаги способны привести лишь к эскалации конфликта. А Швеция, оказывая киевскому режиму военную помощь, берет на себя часть ответственности за преступления украинских последователей нацистов, добавили в посольстве России в Стокгольме. Венгрия готова одобрить вступление Украины в Евросоюз только в обычном неускоренном режиме, и то при условии восстановления прав закарпатским венграм. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Предыдущее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины – Закарпатье, в частности, на получение образования в родном языке. Более 3000 километров дорог образовательным и досуговым учреждениям планируется обновить в России в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Так, из сообщения следует, что ремонтные работы ведутся в Якутске, Астрахани, Удмуртской республике, а также в Ижевске. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Программа «Обсудим» начинает вечерний эфир на радио «Спутник». И мы начинаем, конечно же, с торжественной части, поскольку с утра, когда я сегодня увидела, что все отмечают День пограничника, я поняла, что мне есть кого поздравить в эту святую дату, а именно Петра Алексеевича, моего дорогого соведущего. Петр Алексеевич, мы благодарны всем коллективам нашей передачи за ваше служение в, так сказать, на границах нашего богоспасаемого Отечества, которое продолжается, надо сказать, и сейчас, только сейчас вы уже обороняете информационные рубежи нашей Родины. Собственно, что мы вам желаем продолжать.
9: Спасибо
8: с праздником.
9: Большое.
8: Ура!
4: Всех поздравляем с праздником причастных, особенно тех, кто служит сейчас.
8: А ведь когда-то наша граница была совсем другой, философски заметила я. И сейчас у нас на месте, собственно, государства СССР большое количество международных организаций интересных, которые призваны вот эти все связи между суверенными теперь уже государствами поддерживать. В частности, отдельным особым таким направлением выделяются отношения России и Казахстана, собственно, где сейчас находится президент Российской Федерации. И на прошлой неделе мы обсуждали его визит в Китай. И вот на этой неделе у него трехдневный визит в Казахстан. Но это не просто фарватер наших отношений с Казахстаном, а это именно еще приурочен государственный визит к саммиту. Саммит, собственно, Евразийского экономического союза, и лидеры присутствуют, то есть Путин, Токаев, Лукашенко прилетел, Жапаров прилетел, и единственная страна-участница ЕАЭС, Армения, представлена не на уровне главы государства, а на уровне вице-премьера. Видимо, это связано с сложностями, которые в последнее время наблюдаются, скажем так, во внешнеполитической ориентации Армянской Республики. Как вы думаете, с чем они связаны?
4: Ну, безусловно.
8: То есть все-таки в этом есть какой-то, да?
4: Да, конечно, есть. Но тут, наверное, нельзя забывать, что в Армении выборы, когда у них там, какого числа-то, 13 или 14 июня. Ну, через две недели.
8: Ну, вот, буквально, нет, да, нет, скоро. Будем обсуждать.
4: Или какого-то, или в начале. Нет, по-моему, 14-го вот в этот.
8: То есть вы думаете, что это связано с выборами, а не с вот этими напряженными моментами?
4: Ну, это не может быть не связано с выборами, потому что если, ну, то есть даже гипотетически, может быть, это никак не повлияло бы на... Но все равно визит ЕАЭС,
8: Евразийский экономический союз,
4: был бы, ну, неким политическим жестом на фоне обострившейся ситуации. То есть визит Пашиняна, он подразумевал бы, ну, какую-то позицию.
8: Ну да.
4: Не визит его, он тоже демонстрирует политическую позицию. Очевидно, фактор выборов, наверное, присутствует. В общем, ну, насколько там это важно, неизвестно.
8: Ну, то есть никого не послать, это было бы, конечно, уже совсем вызывающе, совсем однозначно. А так все-таки вице-премьер представляет Армению. Саммит предполагал именно, что собираются первые лица. Помимо всего этого, форум проводится в Астане, тоже в рамках как раз Евразийского союза, посвященный в этом году искусственному интеллекту. Надо сказать, что Казахстан, как, собственно, страна принимающая, очень большое внимание уделяет тематике, связанной с искусственным интеллектом. У них вообще в целом они с цифровизацией, что называется, на «ты». Очень много в это вкладывают. И вообще у них год 26-й, это как раз год высоких технологий искусственного интеллекта. Поэтому вот форум, посвященный этому, проходит. И там тоже выступали первые лица. В частности, вот выступал наш президент и говорил о том, что, конечно, рынок труда, экономика и вообще в целом жизнедеятельность государств будет все больше и больше зависеть от интеграции технологий искусственного интеллекта в эту самую практику. И, в общем, ну, много, я так понимаю, всего интересного на уровне именно такой экономической, на экономической основе было сделано, потому что, в частности, вот Sirius, наш кластер, будет теперь представлен в Казахстане. Если еще говорить про, так сказать, высокие технологии, договор заключен о строительстве атомной станции тоже на территории Казахстана. Будет наш Росатом строить, и, соответственно, Алексей Лихачев тоже там присутствует. Также накануне поездки президент Путин написал статью. Это всегда интересно. Я всегда с любопытством читаю статьи Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Статья называется «Россия и Казахстан в сердце Евразии». И там говорится как раз вот про наши, ну, в общем-то, достаточно уже долгие отношения в статусе независимых государств. То, что 80% нефтяного экспорта Казахстана проходит через территорию Российской Федерации, и что у нас вообще много всяких разных интересных точек соприкосновения. Но я была бы не я, если бы меня не заинтересовала особо одна точка, и она называется «Амурские тигры». Петр, что мы знаем про амурских тигров?
4: Ну, во-первых, давайте амурским тиграм сообщим, что выборы в Армении все-таки 7 июня. Я что-то сегодня немножко устал уже. И да, 7 июня, конечно, мы сегодня прикидывали через сколько, поэтому я сказал, что 2 недели. А вот, да, не про суть, амурских тоже, тигров...
8: Кстати,
4: что мы знаем про амурских тигров?
8: Редкий краснокнижный вид.
4: Так.
8: Который исчез на территории Казахстана в 1948 году. И, соответственно, Казахстан не так давно обратился к российской стороне, которая занимается поддержкой популяции амурских тигров на Дальнем Востоке, с тем, чтобы мы помогли осуществить вот это вот так называемое ретроиндустрию.

0: тигров в, так сказать, казахстанскую природу. И мы это сделали. Начали мы в 24-м году, а вот в этом, ну вот в честь как раз вот этого события государственного визита привезли еще 4 тигров, 2, так сказать, половозрелых особей и 2 детенышей. И, соответственно, вот надеемся, что они приживутся на гостеприимной казахской земле, будут, так сказать, размножаться, плодиться. Вот таким вот образом откликнулись на просьбы наших друзей. Это, конечно, не совсем не бегемоты кокаиновые Пабло Эскобара, которые расплодились страшно в Колумбии и там, скорее всего, мешают. Это краснокнижный вид, поэтому большое дело поддержать. Так что вот мы поддерживаем. Видите, Петр Алексеевич, как хорошо! Да. Вот. Какой спектр от искусственного интеллекта до амурских тигров? Вот он, 21 век, так сказать, на марше.
1: Ну, да. Наверное.
0: Такое огромное количество тем. По искусственному интеллекту хотел еще одну тему взять, но не буду, потому что жду, когда, так сказать, настоятся комментарии и реакции, и вот на следующей неделе, наверное, возьмем. Манифест, папская энциклика, точнее, она правильно называется, была выпущена Папой Римским по поводу искусственного интеллекта. Вот прям предлагаю там покадрово обсудить, потому что
1: я
0: такое мощное там заявление.
1: По всем
0: такое.
1: Пунктам.
0: Вот мы как
1: знаете,
0: раз...
1: Знаете, как энциклика переводится?
0: Ну, это же латинское слово.
1: Ну, да.
0: Ну.
1: Ну, мне кажется, что там корень это цикл.
0: Энциклио.
1: Да, то есть это, скорее всего, циркуляр.
0: Ну, да, циркуляр. Там у него буллы и энциклики, как, собственно, основные документы по управлению.
1: Что? Буллы я не знаю.
0: Все объясню в следующий раз.
1: Цикл, в смысле, круг, и как бы, ну, циркуляр, то есть всем разослать мнение, позиция, которая всем рассылается.
0: Но это как,
1: знаете, по искусственному интеллекту.
0: Слово,
1: я думаю,
0: подлежащее
1: что
0: распространению.
1: Это, конечно, важно, что президент выступил и заявил о важности развития искусственного интеллекта. Вот. Но, смотрите, я могу предположить, что у России есть, очевидно, свои интересы. Что такое искусственный интеллект сегодня? У нас есть, безусловно, свои разработки, есть компании, которые этим занимаются в различных сферах, в том числе в военной, там, в такой-сякой, пятый-десятый. Угу. Вот вопрос. А на рынке Казахстана, например, мы находимся с продуктами из, ну, например, Соединенных Штатов и Китая в свободной конкуренции? Или как? Или имеется в виду, что в рамках ЕАЭС мы как-то, значит, тут будем иметь некие преференции, или хотели бы их иметь взамен на что-нибудь, например.
0: А, кстати, очень хороший вопрос, потому что меня зацепило название этого мероприятия, а название звучит так: «Гонка в сфере искусственного интеллекта». Гонка подразумевает и конкуренцию, и соперничество.
1: Нет, ну смотрите, это у нас
0: и
1: в стране
0: то же время некие правила гонки.
1: Ну, у нас есть санкции.
0: Прям такое очень многозначное слово.
1: Не работают там часть продуктов, ну, все американские продукты у нас не работают открыто, да, то есть, ну, можно там как-то кривым
0: способом. Нейросети вы имеете в виду?
1: Ну, нейросети, ну, вообще у них же куча продуктов, связанных с ИИ, там, в различных сферах, они здесь не могут, значит, это, обслуживать интересы граждан и организаций. Вот. Ну, а в Казахстане-то, наверное, могут.
0: Да.
1: В Казахстане же они заработают свободно. Вот вопрос, мы сможем ли мы конкурировать с ними или нет, я просто не знаю. Или, ну, например, там поисковики наши, они там могут конкурировать. И безусловно, потому что русский язык там и так далее, и как-то это удобней. Вот. Какие-то айтишные компании тоже, наверное, работают. Но просто понимая мощь, с одной стороны, американской, с другой стороны, китайской конкуренции, даже в таких странах, как, например, Кыргызстан и Казахстан, это просто интересный вопрос.
0: Да, любопытно.
1: Почему президент об этом заговорил там? Да? То есть, что имеется в виду? Имеется ли в виду какая-то совместная, там, возможно, в потребительской сфере мы не сможем там бороться, а вот, например, в какой-нибудь технологической...
0: Военной
1: там, ИИ. Ну да, или та же атомная промышленность, или военная, или что-нибудь смежное, или космическое, там же Байконур и прочее, прочее. Просто любопытно, что... Ну, потому что общая, да, важность понятна. Но вот интересно, последуют ли что-нибудь, какие-то решения, исходя из этого. Второй момент, который меня тоже смущает, ну, он такой, скорее, он, знаете, может быть, это ворчание такое легкое, но мы когда...
0: Скепсис.
1: Нет, это не скепсис, это скорее, знаете, сожаление. Сожаление, это прекрасно, что у нас с Казахстаном хорошие отношения. Как мы видим по Армении, совершенно это не данность, что со странами бывшего Советского Союза у нас останутся хорошие
0: отношения. Все сложно, как правило.
1: Отношения, и все сложно. И надо сказать, что Казахстан всегда на протяжении всей истории своей независимости был, ну, в общем, никогда у нас таких вот серьезных прямо осложнений не было. И одно из заявлений совместно

0: Сахтакаева и Путина было, я сейчас воспроизведу, такое, что между Казахстаном и Россией нет проблемных вопросов вообще.
1: Это Такаев сказал, да?
0: Да. И это вот, мне кажется, важно. С одной стороны, это здорово, что вот мы такие все. А вот Казахстан вообще славится очень мудрым подходом. Он, знаете, мне чем-то напоминает Татарстан вот в этом смысле. Они как бы спокойно, не торопятся. Да, там были, конечно, свои, так сказать, попытки там каких-то внутренних телодвижений, но тем не менее. Угу. А обидно-то, знаете что? Что я-то помню, вы-то нет. А я-то помню, что мы, это наша страна. Это наша страна, это мы все вот одной страной были. И казахи такие же, в общем, граждане нашей страны, как там, не знаю, все, как и мы, как и все остальные. И сейчас иногда, ну, когда думаешь, действительно, понятно, что справедливо, но что нам удалось сохранить отношения, ну, кажется, что, слушайте, не распадаться бы было бы вот правильно, а не отношения потом сохранить. Вот это немножко обидно.
1: Очень напомнило
0: Хотя,
1: мне,
0: конечно,
1: на какой-то передаче здорово. Мы были вместе с Тиграном Кеосаяном, светлая ему память, и вот он сказал прям ровно то же самое, что он говорит, я до сих пор не могу воспринимать постсоветские республики как чужие страны. Я воспринимаю, что это мы единое государство.
0: По-человечески.
1: Далеко уже не так, ну, даже... но восприятие...
0: Нет, вот то, что они отдельная страна, и у них свой там путь и так далее,
1: ну,
0: это, дай бог здоровья. Но вот по-человечески, вот душе, когда мы говорим, что, слушайте, мы вот тут, значит, подписали какой-нибудь там договор о взаимопонимании там с условной, там, не знаю, страной X, да, думаешь, да что ж, ну как же ж мы ж вообще...
1: Да,
0: мы
1: вот
0: же,
1: это сложно
0: мы
1: просто
0: вместе, так сказать, врага били.
1: Я понимаю, да.
0: А тут, ну какие там, понимаете?
1: Кстати, о врагах.
0: Обидно.
1: И о других бывших республиках.
0: Ностальгии тут не надо.
1: Самые, наверное, у нас такие тяжелые отношения из всех бывших республик, конечно, со странами Балтии.
0: Да, они отсутствуют.
1: Латвия, Литва и Эстония. И, в общем, мы пытались, видит Бог, как-то настроиться на какую-то совместную конструктивную волну. Ничего не получилось. В общем, Российская Федерация подает в суд на эти три прибалтийские республики, подает не куда-нибудь, а в Международный суд ООН. Это серьезное мероприятие, поскольку туда идут, когда уже прям вот реально наболело, накипело, и уже остальные все средства, то есть переговоры, посредничество, там какие-то конференции совместные, несовместные, там через какие-то третьи лица и так далее, все уже исчерпано. Ничего не помогло. То есть 30 лет лучше не становится, становится хуже. То есть... мало того, что сразу после распада Советского Союза был введен в странах Балтии вот этот совершенно позорный институт неграждан, и в Организации Объединенных Наций, если брать там всякие профильные структуры, типа там, собственно, Верховный комиссар по правам человека, или там есть Совет по правам человека, там пытались хотя бы концептуально объяснить, ну, скажем, себе и людям, что такое статус негражданина. Угу. И, ну, вот пытались зайти с такой стороны. Это апатриды, ну, то есть лица без гражданства, ну, вроде как нет, у них вот есть книжечки, но у них, если сравнить, например, гражданина Латвии и не гражданина Латвии, то огромное количество отличий в правах и свободах. Поэтому, ну, это что-то разное. В общем, думали-думали и взяли в итоге то, что сами прибалтийцы, так сказать, продвигают, что это особый гражданский статус. Хотя, конечно, это лютый позор. Такого вообще нет нигде в мире. То есть уже там и кастовую систему в Индии давно
0: отменили. Может, в Израиле тогда...
1: Нет, в Израиле, кстати... В Израиле палестинцы, арабы, ну, имеют гражданство, кстати. То есть
0: они лишены таких прав все равно.
1: Ну, там по сравнению с тем, что не граждане не могут, и то, что стало еще в последние годы проходить, ну, то есть там вообще полностью обрезали возможности образования, возможности говорить на языке, полностью телевидение. И вот, ну, как бы, мне кажется, такой последней каплей стала невозможность праздновать День Победы со всей соответствующей там атрибутикой, символикой, то есть там советские флаги, георгиевская ленточка, да, именно так. И вот, соответственно, мы сейчас идем в Международный суд ООН. Что это за структура, вообще чего от этого ждать? Тут надо понимать, что здесь... эффект будет прежде всего политический. То есть, во-первых, об этом будут много говорить. Например, когда, вот вы сейчас про Израиль сказали, ЮАР два года назад подает иск в тот же Международный суд ООН против Израиля, обвиняя его в геноциде палестинцев. И все это до сих пор рассматривается. Там уже было несколько прелиминарных, так сказать, заседаний, решений и так далее. Да, уже признали, что действительно там происходит геноцид. И здесь значимость именно в том, что вот прям не просто журналистика какая-то, там кто-то написал там что-то в блоге, а реально... комитет внутри международного органа, органа международного правосудия, прям слово «геноцид» зафиксировал применительно к действиям Израиля. Соответственно, вот здесь примерно то же самое. То есть это будет максимально такое публичное мероприятие, то есть постановление суда и все предварительные решения можно будет переводить, читать. Английский, французский официальные языки Международного суда ООН. Заседает он в Гааге, путают его бесконечно, естественно, с МУСом, с Международным уголовным судом. Между ними нет ничего общего. То есть Международный суд ООН, как и вся система ООН, заточен под государство. Соответственно, судит государство и инициирует исковые заявления государства. То есть вот в данном случае Россия против Латвии, Литвы и Эстонии. И все это длится очень долго, поскольку, ну реально, вопрос серьезный. И если у государств не получилось на уровне... ну, скажем так, вот двусторонних, трехсторонних коммуникаций. Но, очевидно, это не какая-то простая история. Опять же, геноцид палестинцев — это прям процесс, что называется. Это долгое, с глубоким погружением там, в историю, с предпосылками и так далее. Такая вот была вещь. Поэтому это всегда долго и рассматривается очень долго. То есть дела, например, по геноциду, по-моему, самое долгое, это относительно как раз стран бывшей Югославии, рассматривалось чуть ли не 15 лет. То есть для Международного суда ООН 5 лет – это прям экспресс-формат, это очень быстро. Обычно, ну, 7-9 – это в среднем, но, повторюсь, бывает и 12, и 15. Но это официальная процедура, на нее можно будет ссылаться, о ней можно будет говорить, за ней можно будет следить. И в целом, мне кажется, что... ну, конечно, хочется поворчать, что давно надо было это сделать. Но, опять же, повторюсь, видит Бог, мы пытались как-то... зачем что-то делать через, так сказать, через какие-то сложные структуры и действия, если можно, так сказать, тет-а-тет что-то решить, но в данном случае не можно, поскольку у нас коммуникация, как вот вы правильно сказали, ее просто нет.
0: Тут вопрос, почему мы должны это решать? Ведь это не граждане, не являются гражданами России.
1: Они... а там такая формулировка, что защита прав русскоязычного населения прибалтийских стран.
0: У меня просто есть ощущение, что русскоязычное население прибалтийских стран, оно не сильно просит о защите. Они как бы довольны жизнью, мне кажется, нет?
1: Ну, а я думаю, что здесь надо как бы предметно смотреть, какие-то проводить специализированные опросы. И лучше, если это будет не наша страна, наши, кстати, делали такое, а чтобы это были именно структуры Организации Объединенных Наций. То есть, чтобы было делегирование, чтобы все совсем согласились. Потому что, да, у нас в общественное пространство информационное попадают какие-то вопиющие случаи, там, когда там какой-нибудь там пожилой дедушка вынужден сдавать унизительный экзамен
0: по языку. Они высылают
1: и так далее, высылки,
0: да, ветеранов, то есть... и так далее. Я просто имею в виду, что в целом... там,
1: то есть, ну, это все разово,
0: не знаю,
1: а надо там, системно посмотреть.
0: Я не знаю, есть ли там политические партии, которые системно эту тему двигают там внутри. Или их нет, я просто не слежу за этой повесткой.
1: Ну, какое-то время были, а потом все это вот прям как-то в последние 5-7 лет полностью прикрыли. Хотя, ну, опять же, сложно посчитать, потому что есть русские, есть русскоговорящие, это все немножечко разное, но в целом люди, которые вот прям вот основной язык общения... русский, это примерно, ну так очень грубо скажу, 700 тысяч примерно из 5-миллионной Прибалтики. То есть это очень много, опять же, где-то больше, где-то меньше.
0: В Латвии
1: всего
0: побольше,
1: в Латвии, да.
0: В Литве меньше всего.
1: В Латвии на пике было до 30% населения русскоговорящего.
0: Ну, поначалу,
1: конечно.
0: Там вообще до 50 было, больше. Там же военных много было вообще.
1: Ну, плюс многие знали, как второй язык,
0: естественно. Эстония тоже там прилично была. Литва всегда была поменьше, там процентов 10 было, но не было там просто...
1: Ну, в общем, это дело, за которым мы будем следить.
0: Ну, последим, да.
1: Также,
0: мало что изменится, к
1: сожалению. Хочется, ну, тут опять же, повторюсь, международное правосудие, оно не для каких-то ярких действий, оно больше для вот этой вот как бы публичной политики. Еще публичная политика у нас одна, есть у нас ее рубра, зовут его Дональд Трамп. Сказал, в общем, что разнесет ни много ни мало Оман.
0: Да что ж,
1: очень интересное, кстати, государство.
0: Чем провинился Оман?
1: Оман, кстати, провинился давно. Я удивляюсь, почему Трамп об этом заговорил только сейчас. Дело в том, что когда началась вся вот эта вот военная история в Армузском проливе и вся эта история с Ираном, Иран сразу стал говорить о контроле над проливом именно в формате финансовом, да. И сразу Оман очень хорошо так включился, очень живо сказал, так, ну, логично, пролив, так сказать, общий, если мы Иран берет хотим, деньги, да. И мы тоже хотим зарабатывать. Богатая, кстати, страна, надо сказать, не самая малонаселенная среди всех арабских стран, там где-то примерно 5 миллионов человек населения, но ВВП на душу очень такой приличный. И надо сказать, что в чем курьез-то ситуации. Оман — это до Саудовской Аравии был всегда наиглавнейший аванпост штатов на Ближнем Востоке. То есть считается, что Оман — это первая ближневосточная страна, которая еще в XIX веке признала независимость США, отправив туда, так сказать, своих дипломатических эмиссаров. И вот это было как бы начало долгого счастливого пути. Вся армия Омана оснащена исключительно американской техникой. Они проводят совместные военные учения. У них, значит, договор об экономическом сотрудничестве. То есть они, ну, казалось бы, просто вот прям нерушимая дружба. И вдруг, значит, Трамп сказал, что если они только пикнут, разнесу просто все в щепки. Надо отдать должное Руби, которому, конечно, не позавидуешь, сложная у него профессия при таком руководителе. Он попытался как-то, ну, смягчить яркость формулировок Дональда Фредовича, но, как говорится, у него уже все запротоколировано в его True Social. И обязательно в конце там спасибо, да, за ваше внимание к этому вопросу.
0: Все эти формулировки, ну, кто их слушает?
1: Просто я удивляюсь, почему он проснулся в конце мая. Омана своих амбициях
0: еще в марте. Его заявлениях?
1: А как же? А. То есть это же
0: мне кажется,
1: отдельное
0: вы последний
1: направление.
0: Из этих магикан.
1: Ну нет, понятное дело, что как бы уже никто ничего не ждет, но как-то все равно хочется надеяться, что там, ну, у него же какой-то там консалтинг присутствует,
0: да,
1: из, да, уважаемых, наверное, там аналитиков.
0: Пит Хексит, наверное.
1: Ну, Пит Хексит, ладно, как-нибудь.
0: В качестве консалтинга.
1: Может быть, от ЦРУ там кто-то, я не знаю, ну, там,
0: думаю,
1: от
0: там всех
1: ФБР, других
0: мне кажется, получается.
1: Всех поувольняли. У них, кстати, 40% только должностей уровня послов сейчас занято, все остальное он всех поснимал, просто нет послов,
0: ну,
1: нет
0: представителей.
1: Ну что, новости
0: послушаем
1: на радио «Спутник», и мы обязательно вернемся.
0: Не сильно нужны.

0: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12:00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
1: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что такие процессы необратимы и неизбежны. Так, по словам главы нашего государства, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена. В перспективе это может коснуться и работников среднего звена. И нужно быть готовыми к грядущим переменам. А еще лучше использовать их как драйвер экономического роста, добавил Владимир Путин. Предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в этой сфере.

0: Представители МИД Финляндии не смогли дать вразумительный ответ на вопрос посла России Павла Кузнецова, считают ли Хельсинки нарушением международного гуманитарного права удары ВСУ по российским гражданским объектам. Об этом сообщили в российском посольстве. Кузнецов 26 и 27 мая провел беседы в финском МИД. Он акцентировал внимание Хельсинки на призыв МИД России обеспечить эвакуацию дипломатического персонала из Киева. Однако финская сторона отказалась покинуть Киев, объяснив это настроем Евросоюза на дальнейшее оказание поддержки Украине. Суд Москвы отправил в СИЗО директора одного из департаментов Минтранса России Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 годы Васильченко, занимая высокие должности в Министерстве транспорта, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Проект будущего мирного соглашения США с Ираном накладывает на Тегеран обязательство убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. В ответ же Вашингтон поэтапно снимет морскую блокаду, сообщает портал Axios. Согласно информации издания, в случае окончательного утверждения проекта соглашения со стороны президента Дональда Трампа, судоходство через пролив будет осуществляться без ограничений. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских дронов в апреле. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Он уточнил, что в этом году в Туапсе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего использования. На всех будут работать спасатели и медицинские пункты. Уточняется, что специалисты управления по развитию курортов регулярно объезжают пляжи и проверяют их готовность к приему гостей. Напомню, украинские дроны в апреле 4 раза атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. В результате произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с последующим частичным загрязнением прибрежной зоны Черного моря. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Вторая часть программы «Обсудим» и наши постоянные зрители – особенно фанаты, может быть, даже фанатки Петра Алексеевича знают.
9: Какие что... фанатки? Это у вас армия поклонников.
8: В общем, они знают.
9: Вон под окнами
8: что...
9: прохода не дают.
8: Одним из самых ваших любимых стихотворений является какое? My Heart in the Highlands. Авторство.
9: My Heart is not here.
8: Именно так.
9: Роберта Бернса.
8: «Хайлендс» в исполнении Бёрнса. Это, собственно, как раз отсылка к двум основным частям, из которых состоит Шотландия. «Хайлендс» и «Лоулендс», то есть «Горная Шотландия» и «Равнинная Шотландия». Поэтому здесь прям вот невероятная глубина. А еще, кстати, именно через Шотландию проходил этот знаменитый Адрианов вал, то есть граница верхняя, северная Римской империи. То есть вот римляне добрались прям дотуда. Соответственно, сейчас это северная часть, ну и сейчас и вообще уже много веков северная часть.
9: Вообще римляне, конечно, мощно поступали.
8: Не то слово.
9: И там еще понастроили кучу всего в этой
8: великолепной
9: Англии. Фактически разлиновали, застроили дорогами. Да.
8: Нет, ну почему, собственно, все думают постоянно о Римской империи, включая меня, кстати, потому что, конечно, вот такое вот явление в истории человечества, которое вот уже 15 веков как почило в бозе, ну, если считать с 5 века, то есть с краха Западной именно Римской империи, понятно, что Восточная еще подольше стояла, но это, конечно, это колоссальное явление в истории вообще человеческой
9: мегапроект,
8: цивилизации.
9: Мегапроект, я бы сказал.
8: Да, это мегапроект, и вот это была всем сверхдержавам сверхдержава.
9: Ну, вот я бы сказал, такой... что США-то как-то, в общем, тоже молодцы за 300 лет. Быстро.
8: 250,
9: ну, все
8: справедливости
9: равно.
8: Ради.
9: Не, ну они там начали раньше, как бы, да, там.
8: А во-вторых, великолепную фразу прям совсем недавно про США озвучил, на мой взгляд, Александр... В смысле, не на мой взгляд, ее озвучил Лукашенко. Фраза великолепная. Звучит она так, что США сверхдержава, но не сверхсила.
9: Но
8: вот
9: они...
8: история с Ираном, это, кстати, очень показала.
9: Это, кстати, интересно, потому что, ну как, захотели по полной программе, там, понятно, что разнесли все, ядерное оружие-то есть. Я к тому, что на ровном месте, фактически, да, за 250 лет,

0: лет построить такое...
1: Не, ну если 16 века, там, прямо... с первых пилигримов, там, можно, конечно,
0: хорошо,
1: и побольше.
0: Будет 300 взять. Лет, но я считаю, что такой скорости развития до такого уровня, ну, просто нет. Летишь когда над Штатами, там нету вот такого уж темно. Там просто всегда горит огонь.
1: Электрификация хорошая.
0: Полная электрификация. Не, в этом смысле интересный, потому что я тоже тут рассуждал, как-то сам в голове своей, какие вот такие мега... ну, и даже Римская империя, наверное, в меньшей степени проект все-таки. Штаты проект, конечно, потому что там определили параметры.
1: Это не просто проект, это государство-корпорация, я бы сказала.
0: Да, да, определены. Это как Советский Союз. Вот советская
1: это
0: система...
1: Это идеологический проект,
0: ну,
1: да.
0: Ну, он идеологический, именно... экономический. Вот,
1: ну, да.
0: То есть ты сначала определяешь параметры, задаешь рамки там их как-то, и потом в этом русле... И это интересно. Римская империя, наверное, все-таки она больше как Москва, которая строилась как бы спорадически, да? То есть, ну, там здесь все это, там так, тут вот это.
1: Ну, они поняли, что инфраструктура решает, поэтому у них,
0: ну,
1: самое главное...
0: Ну, тоже, конечно, мощь плюс какое наследие.
1: Да, безусловно.
0: Куда ни глянь.
1: Вот вы говорите, над Америкой летишь, и как бы все светится, а вот как раз Шотландия — это одно из немногих мест в Европе, где вот как раз вот эта вот самая северная часть, летишь, не светится, и вообще там очень много вот этой дикой, нетронутой природы.
0: Красиво.
1: Очень красивые, да, места. К чему мы вообще вспомнили и Бёрнса, и Шотландию, и
0: всю Римскую империю. И Америку.
1: К тому, что границы-то имеют тенденцию меняться. И Шотландия, в общем, уже не первый раз, надо отдать должное, заявляет о собственной независимости. Как мы помним, последний референдум прошел в 2014 году и стал сам по себе, ну, очень большим событием в жизни Соединенного Королевства Великобритании и, соответственно, Северной Ирландии. Кстати, из всех вот этих вот кусочков четырех Соединенного Королевства именно Шотландия всегда, ну, была самой независимой и всегда как бы сохраняла... свою там и правовую систему, и огромное количество своих особенностей, там три государственных языка до сих пор, причем там есть вот этот вот скоттиш и есть гельский язык, там буквально там 1 или 2% меньшинства национальные говорят на нем, но вот он как бы защищается как отдельно язык. В общем, результат был, по-моему, 55% против того, чтобы выходить из состава Соединенного Королевства. Ну и, соответственно, все выдохнули. И, надо сказать, что нервничали англичане. И, собственно, вроде как дальше все пошло хорошо. Но тут надо понимать, что Шотландия, она очень сильно экономически стала выделяться в последние десятилетия от других вот этих вот частей королевства, поскольку там, вот на вот этом шельфе Северного моря, обнаружилось огромное количество запасов нефти. Поэтому экономически это такая очень сильная часть Британии. И, конечно, после 2014 года и Верховный суд, и парламент, и все партии основные политические сделали все, чтобы не допустить вот, ну, прецедента еще одного. Тем не менее, сейчас вот мы видим на этой неделе в очередной раз партия шотландских националистов, по-моему, уже в пятый победила. И ее, соответственно, лидер по фамилии, по-моему, Суини, сказал, что, дорогие друзья, 10 лет, даже уже 12 прошло, мы будем пытаться еще раз. И сейчас как бы два вектора. Вектор первый. Они пытаются, эти попытки поддерживаются Лондоном. Сразу скажу вариант. Ну, шансы стремятся к нулю, что так будет. Потому что, ну, а с чего бы Лондону такое поддерживать? И вариант номер два – это, ну, такой жесткий сепаратизм, к которому наиболее, конечно, горячие головы призывают. Конечно, у Шотландии... Не то, чтобы не было такого, как у Ирландии, потому что на самом деле было, но просто у Ирландии этого было больше и кровавей.
0: Было,
1: да, то есть история Ирландии, там вообще просто, ну, литры крови и куча костей, а Шотландия как-то, ну, она, во-первых, такая была всегда более независимая, как-то вот она смогла вписаться. При Елизавете, надо сказать, которая очень любила Шотландию, потому что она в Балморале в замке выросла и потом его сделала своей резиденцией, она очень много там времени проводила. Водила, и шотландцы ее любили. Но когда в 22-м году Елизавета не стала, шотландцы, многие публично, именно, ну, политики, заявляли о том, что, ну, в принципе, вот и сказочный конец. То есть вот сейчас самое время Шотландии отделиться, стать республикой. То есть они об этом много говорят, именно о республиканской форме. И к Карлу, собственно, третьему отношение такое... ну, довольно скептическое. Чтобы это как-то преодолеть, он потом даже в 23-м году прошел в Шотландии отдельную процедуру коронации. Там в килте, по местным обычаям, там со всеми, так сказать, сопутствующими обстоятельствами. Ну, то есть, чтобы только как-то вот успокоить. Ну, вы верите, Петр Алексеевич, в перспективы шотландского, так сказать, отделения полного?
0: Нет.
1: Вот и я не верю. Так что, конечно, партия это будет пытаться.
0: Нет, там единственное, может быть, знаете, какой был момент, когда вот был вопрос, что Шотландии было бы интересно вступить в Европейский Союз, а Великобритания целиком оттуда вышла. Но мне кажется, что сейчас у Европейского Союза столько проблем, что этот аргумент не очень рабочий.
1: Работает. И очень работают. Они как раз считают, что как бы не было плохо сейчас в Европейском Союзе, экономика Соединенного Королевства находится в таком упадке, что по-любому в Евросоюзе лучше, чем в Соединенном Королевстве. Это сейчас, собственно, вот этот, ну, эта риторика как раз и звучит.
0: Не знаю, мне кажется, там просто настолько...
1: Ну, плюс миграционная политика, естественно, не устраивает.
0: Там все связано друг с другом, и там уже не разберешь, кто из них шотландец, кто англичанин, как бы.
1: По опросам, кстати, я тоже интересовалась этой
0: вот
1: темой.
0: Этнически они не сильно, как бы... Ну, то есть они понятно, что он говорит, что шотландец. Там, и так
1: больше
0: далее.
1: 80% жителей Шотландии говорят, что я шотландец. И когда говорят, там, ну, англичанин, да вы что, да это оскорбление.
0: Ну да,
1: вообще.
0: Но тем не менее язык там...
1: Не, ну конечно, что это уже...
0: Культура вся общая.
1: То есть для нас, например, там, ну какой-нибудь, я не знаю, там Шон Коннери, который играл много раз Джеймса Бонда, это олицетворение, конечно, вот именно вот британской кинематографической школы. Но он шотландец, и очень тесно, причем, ну, такой, да, связанный со своими корнями.
0: Ладно, разберутся без нас.
1: Разберутся без нас.
0: Нам от этого не особо, в общем, какая-то разница есть.
1: Еще одна страна европейского, в данном случае, Союза, Британия, это вот вышла, Шотландия собирается обратно, но не дойдет. А вот страна, которая сейчас флагман, Франция, наряду с Германией, очень интересный проект реализует Эммануэль Макрон, причем, так я бы сказала, под шумок, потому что я не могу как бы отметить, что прямо об этом много говорят. Инициатива у него была озвучена в 25-м году весной. Инициатива называлась «Французский ядерный зонтик». То есть речь идет о том, что Франция открывает свой ядерный зонтик для всех желающих и всех переживающих за собственную безопасность, потому что, ну, понятно, кто и что является главной угрозой этой самой европейской безопасности любой уважающей себя европейской страны. Ну, то есть, поскольку русские идут, конечно, страны, которые ядерные, ну, наверное, чувствуют себя в большей безопасности, чем не ядерные. Соответственно, это провоцирует гонку вооружений. И, ну, в общем, с этим действительно сложно спорить. Интерес к ядерному оружию растет. И французы решили этот вопрос вот так вот довольно оригинально. То есть, давайте мы с вами будем заключать двусторонние соглашения, которые, в принципе, являются таким форматом коллективной самообороны на минималках, я бы сказала. То есть вот есть организация коллективной самообороны, например, НАТО, ну, в принципе, ее многие воспринимают, что это вот один за всех, и все за одного. Такой вот мушкетерский принцип. Это неправда. Надо внимательно читать пятую статью и четвертую, и шестую, они там раскрывают всю эту тему, и мы видим, что за долгие годы существования Альянса совершенно не то, что не часто, а один раз всего была эта пятая статья применена, но сам по себе вот этот мушкетерский принцип, он многих привлекает. То есть, что если что-то там с нами случится, вот добрые друзья, тем более сильные, ядерные, к нам прибегут. Настолько эта тема заинтересовала, так сказать, отдельные страны, что Британия, которая является сама ядерной страной, подписала еще в прошлом году тоже договор о ядерном зонтике с Францией. То есть это оформляется просто двусторонними соглашениями. То есть у нас с вами коллективная самооборона, с этими коллективной там, и так далее. Вот сейчас, на этой неделе, 28 числа, это сегодня, Норвегия присоединилась к ядерному зонтику, который Франция пытается раскрыть над европейским континентом. И я так понимаю, все это делается, конечно, в пику Соединенным Штатам Америки, которые, ну, традиционно называли себя той самой силой, которая тут всех патронирует и всех защищает. Но поскольку Трампа надо как-то пережить с его заявлениями из серии, что там распускаем завтра НАТО или там выходим из НАТО. Ну, в общем, это же все равно стресс для европейцев, надо же понимать это тоже. А Макрон решил пойти вот таким, в общем, довольно предсказуемым путем, то есть в обход. То есть наряду с НАТО будет еще цепочка договоренностей двусторонних по коллективной самообороне. И, возможно, это кому-то поможет. Вот Норвегия тоже присоединилась. Петр Алексеевич, вы одобряете или нет? Вот, да. Наш МИД не одобряет. Нет, и считает, что это все способствует
0: одобрить, росту напряженности. С точки зрения того, что это просто свидетельство того, что мир действительно меняется. Мы сами неоднократно, но не мы с вами, а мы, Россия. Вот мы недавно помним, что...
1: Я иногда говорю, мы в смысле человечества.
0: Мы человечество, мы Россия, мы люди, которые хоть что-то понимают в том, куда движется все. Мы с вами, это подтверждено, между прочим, не чем-нибудь, а документом, который подписали двое из троих самых влиятельных людей на нашей планете, товарищ Си и господин Путин.
1: Неделю назад.
0: Да, где зафиксировано, что мир у нас теперь многополярный. Правильно?
1: Так точно.
0: Вот.
1: Но при этом в хаосе.
0: В хаосе.
1: Тоже как бы.
0: При этом, ну, если многополярный, это значит, что там не три полюса, Россия, Китай, США, западный мир, а их больше. Европа в ситуации, когда мир, ну реально, он раскалывается на части и отделяется друг от друга.
1: Это фрагментация на языке политологии.
0: Фрагментация, да, ну неважно, вот, выделение можно на языке физиологии. Вот Франция в виде такого выделения, как бы, ну реально...
1: Это ваши ремарки, я считаю, она просто отдельным тоном издавалась, потому что это...
0: В виде Макрона.
1: Просто блеск.
0: Вот, и его... спутниц и спутников многочисленных, они вот выделяются в отдельную...
1: История любви длиной в 30 лет.
0: Да-да-да, в отдельный центр, так сказать, принятия решений, на который, безусловно, будет наведено наше стратегическое ядерное оружие. И вот как только они там свой зонтик начнут разворачивать. Так что, ну а что тут такого? Ну да, правильно делает, пользуется моментом. Более того, я вам даже скажу, что если вдруг Дональд Фредович покинет, значит, свой пост в какой-то момент... Вот, то разговор с Соединенными Штатами будет уже вестись с других позиций.
1: Конечно.
0: В этой ситуации. Даже если они вдруг там полезут обратно в объятия и пообещают, что вернее, я все прощу, да. И так далее, с ними уже говорить, ну, подождите.
1: Вот секундочку. Пачечка документов, смотрите,
0: да.
1: У нас тут какие
0: вот.
1: Процессы.
0: Ну, опять же, концептуально это то, куда движется мир. Вот когда мы начинаем все тут страдать, стенать и переживать по поводу того, что у нас вот тут интернет, что-то там и так далее, мир обустраивает вот эти центры влияния. И если мы говорим про искусственный интеллект на просторах ЕАЭС, то почему Франции не говорить о ядерном зонтике на просторах ЕАЭС? Ну что ж, нормально, это обычный путь. Понятно, что центры силы, вот они так решаются. Решают эти вопросы, безусловно, политики и иногда с позиции силы. Так что жизнь.
1: Всюду жизнь.
0: Да, не всюду жизнь, а это селяви, как говорится.
1: А, в этом смысле.
0: В этом смысле. Ну, это, да, обычное течение. Маятник сейчас из вот процесса всеобщей любви, торжества международного права, значит, интеграции...
1: Не было никогда торжества международного права.
0: Нет, ну что, вы же говорите, вот договоры какие-то там, пятая поправка.
1: Так это и сейчас.
0: Да плевать на нее все хотели. Слушайте, кого это вообще волнует?
1: Ой, тем не менее, многие аж трясутся над этой пятой статьей.
0: Да никто не трясется.
1: Вот нас защитят.
0: Да ерунда, это все никто не защитит. Или если захотят воевать, то безо всякой пятой статьи там объединятся и пойдут.
1: Нет, ну бумажкой вообще сложно защититься,
0: пойдут.
1: Только если отмахиваться.
0: Как вот на Иран не пошли, хотя как-то намекали им, вот, пожалуйста.
1: Угу.
0: Вот, где там, кто ходил там в этот самый совбез с пробиркой? Да никто, всем нормально и так.
1: Вообще хочу сказать, что вот эта тема с многовекторностью, которая раньше как-то подавалась в несколько, может быть, таком осуждающем ключе, то есть что там не можете определиться и так далее, сейчас практикуется многими и, надо сказать, приносит свои дивиденды. То есть, например, тот же самый Макрон не складывает все яйца в одну корзину, как учили нас финансисты, то есть и на корзинке при этом написано НАТО, а и в Евросоюз корзиночка подписанная складывает и, соответственно, складывает в вот сейчас вот эти двусторонние договоры, и все это как-то параллельно идет, и я, кстати, согласна, что это усиливает какие-то переговорные позиции.
0: Конечно,
1: с другими.
0: Есть возможность, засунь ногу, так сказать, там, куда-нибудь, там, ухвати себе что-нибудь, Армению, которая плохо лежит, потому что там разберемся.
1: Про Армению Пашинян сказал, что армянский народ будет решать. Куда ему ближе, по какому вектору ему, так сказать, к счастью,
0: на
1: короче.
0: На этот счет у меня тоже есть цитата, я в конце ее скажу вместо...
1: Хорошо. Еще у нас есть одна тема, последняя, и она называется «Супер Эль Ниньо». Мы даже однажды говорили на эту тему, только у нас там было не супер, а просто Эль Ниньо. Эль Ниньо, южная осцилляция по-умному или процесс, который происходит в центральной и восточной части Тихого океана. То есть Тихий океан, огромное водное пространство, это, собственно, ну, 50% всего мирового океана, это Тихий океан. И, соответственно, когда верхние слои в силу огромного количества климатических факторов, ну, самый главный там фактор связан с ветрами, пассатами, приводит к тому, что нагреваются экстремально верхние слои вот этой вот огромной водной поверхности. И это приводит к разрушительным последствиям. Сразу скажу, здесь дело не вот в каких-то новомодных историях, там типа климат, антропогенный фактор. Это название еще 70-х годов 19 века. Угу. То есть про Эль-Ниньо знали уже тогда, и это было явление уже тогда. И, ну, всегда я считала, что это какое-то прям проклятие, потому что это непредсказуемая штука. То есть оно бывает иногда раз в 7 лет. И прям так стабильно каждые 7 лет. Иногда раз в 12 лет. То есть предугадать очень сложно. Это такая должна какая-то сложиться совокупность факторов. Но когда это происходит, вот, например, это было в последний раз, если брать вот именно, ну, последние лет 25-30, это было в 97-м году, это было в 2015 году. Это всегда увеличение климатических каких-то негативных явлений в мире. То есть это, как правило, в одном месте экстремальные засухи, а в другом месте экстремальные дожди и осадки.
0: Вот у нас последние полгода...
1: И абсолютно неадекватная температура, не соответствующая сезону вообще.
0: Вот сегодня на улице у нас...
1: То есть, например, там может быть условно там летом плюс 5, зимой плюс 10. Вот это как раз, когда происходит супер Эль-Ниньо. Где-то сегодня в Мексике вчера выпало 40 сантиметров града. Ну, то есть 40 сантиметров града смотрится как 40 сантиметров снега. То есть просто такая вот белая Мексика. И, конечно, это, ну, у них там сразу коллапс, естественно, инфраструктурный. Но просто я к тому, что вот это ученые пытаются изучать уже полтора века. И, казалось бы, там всякие современные метеорологические станции, установки, там ВМО у нас есть в системе ООН, Всемирная метеорологическая организация, там графики рисуют. Очень сложно предугадать, но вот в этом году просто Эль-Ниньо, ну, то есть это мальчик переводится дословно, и еще есть Эль-Ниньо, это когда все то же самое, только поднимаются и образуются наверху, концентрируются холодные воды, то есть холодная девочка и такой жаркий парень,
0: мальчик,
1: да, вот этот вот Эль-Ниньо. Ла-Ниньо, соответственно, девочка, она вот когда холодная, и там тоже свои процессы происходят. Но вот просто Эль-Ниньо 100% будет в 26-м году, уже идет. Но есть еще такой формат супер-Эль-Ниньо. Это когда температура вот этой вот воды в верхних слоях океана Тихого поднимается выше 2 градусов. И это все, то есть это прям... Это серьезно. Но вот это сейчас пока обсуждается, будет, не будет, климатологи нам расскажут, а мы, соответственно, рапортуем нашим дорогим зрителям. Ну что, у нас сегодня торжественно открывается рубрика «Персона недели». Петр, в честь праздника.
0: Я, вы знаете, нетрадиционно ее, проведу. Я приведу две цитаты, которые я сегодня утром заготовил себе там для одного эфира. Первый про день пограничника мне просто показалось. Раз уж вы Макрона нам вбросили, то я более великих его предшественников упомяну. Шарль де Голль сказал, что границы – это шрамы, которые оставляет история на теле Земли.
1: А? Красиво.
0: Красиво.
1: Не, ну, генерал...
0: И шрамы бывают, ведь они трагические, а бывают, да, и украшающие мужчину. То есть какой-то шрам для кого-то – это шрам подвига,
1: да,
0: а для кого-то это шрам трагедии. Интересно.
1: Или позора, например.
0: Или позора. Это очень,
1: да,
0: порассуждать есть на чем. Ну, а господину Пашиняну хотелось бы напомнить цитату другого великого предшественника Эммануэля, не знаю, как по отчеству его. Наполеон Бонапарт сказал: «Граница». Да или нет, он сказал не так. Про государство он говорил. География – это судьба.
1: Да, это общеизвестная фраза,
0: вот,
1: и много кому приписано.
0: Это известная, да, фраза, да, и уж кому, как не армянам, об этом подумать. Что ты, конечно, можешь вступить там, я не знаю, хоть в ОПЕК там или куда-нибудь там.
1: Я представила.
0: Не знаю, в ОСЕАН или во что-нибудь еще, в АУКУС, но, или в Европейский Союз, но все-таки география твоя, зажатая между Грузией, Ираном, Турцией и Россией, никуда не денется.
1: Главное не вступить.
0: Не будем говорить во что.
1: Да.
0: Да.
1: Какие-то нечистоты. Главное, чтобы все это приводило в итоге к благосостоянию
0: армянского,
1: нации,
0: да,
1: народа.
0: Конечно. Хотя армянский народ, между прочим, тут в России живет примерно столько же армян, сколько в Армении.
1: Справедливо. Да, Петр, красиво вы завернули.
0: Да, уж это не я, это они.
1: Понятно. У меня персона недели великий Алексей Архипович Леонов. 30 мая день рождения. Человек, который первый вышел в открытый космос. Это, конечно, абсолютный подвиг. Но дело не в том, что он выдающийся космонавт, и в том, как он выходил. И это действительно, эту историю можно почитать, потому что она была полностью нештатной. У него вот этот вот шлюз, вот эта вот кишка, которая соединяла, раздулась. Он в итоге не по инструкции залазил обратно, то есть там головой вперед, а не ногами. В общем, там целая была история. Чудом выжил героический человек. Но я помню, как я удивилась в свое время, когда я узнала Алексея Леонова как художника. Он потрясающе рисовал, и даже его картины использовались для советских марок. Я как-то вот увидела прям полностью галерею
0: для
1: его работ.
0: Тоже у меня был набор.
1: Да. И он рисовал, у него, с одной стороны, вроде бы это быль на картинке, то есть он рисовал вид Земли из космоса, и он, как человек, который это все видел, рисовал как бы вот по своим воспоминаниям, восприятию и так далее. Но у него были там всякие из серии там «Далекий контакт», там «С внеземной цивилизацией», «На далекой планете». Ну, то есть это как бы фантастика. Конечно, такая. Ну, и действительно очень хорошего качества рисунки, то есть прям вот мне ужасно понравилось, я прям такую антологию с удовольствием посмотрела, такие чудесные краски яркие, и прямо вот, ну, удивительная грань человека, которого мы все знаем как выдающегося космонавта, а он при этом еще и художник, между прочим, кстати, еще и инженер, даже кандидат технических наук. Так что вот такая вот у меня персона недели. На следующей неделе у
0: так
1: нас...
0: Так у него что, юбилей, вы сказали? Или что?
1: Нет, он уже скончался, но
0: нет,
1: день, ну, рождения
0: смысле,
1: 30
0: день
1: мая
0: рождения.
1: На этой неделе. Да, то есть я же беру тех, кто родился вот на этой неделе. На следующей неделе ПМФ, Санкт-Петербургский экономический
0: будет.
1: Форум, да, с 3 по 5 июня. Соответственно, какая-то часть программы у нас будет обязательно посвящена тому, что будет обсуждаться на этом весьма респектабельном,
0: там пленарная
1: сказать,
0: сессия, насколько я помню, в пятницу все-таки.
1: Мероприятие. А ничего страшного, мы даже просто из программки уже можем сделать массу всяких интересных выводов. Так что обязательно обсудим. Ну что, до следующей недели.
0: Всего доброго.
1: Счастливо, до свидания.

0: Обобщение судебной практики по делам, связанным с ИИ. Контекст. Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил свести воедино данные, насколько часто использование генеративного разума становится основанием для судебных процессов и совершенных правонарушений. Отдельным пунктом станет выявление случаев возмещения вреда, причиненного решениями искусственного интеллекта, и выбор ответчика по таким искам. Еще один блок – защита чести и достоинства при распространении порочащих сведений, созданных с помощью нейросетей. Верховный суд изучит и даст необходимые разъяснения по делам, в рамках которых оспаривались решения властей, принятые на основе предложений ИИ. Практика фиксации нарушений при помощи систем распознавания лиц также получит оценку высшей судебной инстанции. То же самое будет сделано со случаями обжалования решений, в вынесении которых судья применял технологии генеративного разума. Отдельной строкой идет использование документов, сформированных нейросетями и фигурирующих в качестве доказательств. Внимание будет обращено и на квалификацию преступлений, в основе которых лежали цифровые инструменты. Ранее Игорь Краснов заявлял, что ИИ будет применяться для выявления противоречий и недостатков в правовом регулировании.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Анапе, Сухуми, 20 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. В Россельхознадзоре объяснили ограничения на ввоз продукции из Армении. Евросоюз ввел санкции против израильских поселенцев. Подробности далее. Развитие искусственного интеллекта требует солидного финансирования, и Россия в состоянии концентрировать на этом направлении необходимые ресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
2: Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп по этому направлению.
1: Президент России отметил необходимость быть готовыми к грядущим переменам из-за развития искусственного интеллекта и использовать их как драйвер экономического роста. Владимир Путин также предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне по развитию ИИ. Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя это основной рынок ее сбыта. Об этом заявили в Россельхознадзоре и уточнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано Министерство сельского хозяйства. Вопросы госполитики в области сельского хозяйства были возложены на Министерство экономики. Ранее сегодня Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Также с 22 числа ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. А закон о запрете продажи бензина подросткам принят в Новосибирской области. Это следует из сообщения парламента. Как уточняется, инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества. Продажу топлива подросткам ограничили уже в целом ряде российских регионов, в их числе Чувашия, Приморские и Алтайские края, Вологодская, Томская и Московская области. На такую меру власти пошли из увеличения количества ДТП с участием несовершеннолетних за рулем спортивной мототехники, в том числе и со смертью. Случаями. Евросоюз ввел санкции против 3 физлиц и 4 организаций, причастных к нарушению прав палестинцев на западном берегу реки Иордан в рамках поселенческой деятельности Израиля. Это следует из документа Евросоюза. Отмечается, что попавшие в санкции лица и организации, ответственные за серьезные и систематические нарушения прав человека в отношении палестинцев, в частности, за нарушение права собственности, частную жизнь, свободу вероисповедания и право на получение образования. Следующий регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги продлится с 5 сентября этого года по 20 марта следующего, сообщает официальный сайт лиги. Участники регулярного чемпионата вновь проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая, дата, на которую запланирована 7-я игра финальной серии. По итогам минувшего регулярного чемпионата обладателем Кубка Континента стал магнитогорский «Металлург». Кубок Гагарина второй год подряд завоевал ярославский «Локомотив». Мотив. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны на Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Словом по столу.
3: Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня наше небольшое собрание в виде обычного того, что является мужским клубом. На треть сегодня будет состоять из женщины.
4: А слово «четверги» ты скажешь?
3: Четверги.
4: Как?
5: Четверг.
3: Четверги. Четверг.
4: Как Алеша говорит.
3: Ну ладно, давайте представим. Раз уж голос женский раздался в эфире. Андрей Тельтяков, Жулукае, Петр Лидов. Это надо сказать. Ну и теперь с огромным удовольствием. Алиса Вокс.
5: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Певица, радиоведущая.
5: Сонграйтер, композитор.
3: Сонграйтер.
5: Да.
3: Автор песен.
5: Конечно.
3: Этого имелось в виду.
5: Да.
3: Или сонграйтер отличается от...
5: Однозначно. Нет, автор песен, автор-исполнитель, можно.
4: Если на английском пишет, то сонграйтер.
5: В принципе, да, но я на английском тоже пишу.
3: И как?
5: Ну, английский язык более емкий, русский язык более богатый.
4: Зачем емкое? Типа...
5: Ну, одна и та же фраза в английском это, там, не знаю, 3-4 слога. То есть 3-4 ноты. Больше можно впихнуть смысла. А в русском языке можно впихнуть больше подтекста в одно слово.
4: Да?
5: Да.
6: Ну,
5: рифмус. Клуба, я прямо сейчас вам баечку сразу скажу. До 20 лет у меня в паспорте был написан мужской пол. Паспортистка ошиблась.
4: Я думал, другая история будет.
5: Нет. Паспортистка ошиблась и написала «муж». Потом подумала, что перепечатывать весь паспорт, то есть заказывать новый бланк, это сильно накладно. Взяла по старинке вот этот вот бритовку, знаете, от этих, от станковой бритвы, лезвия, и подчистила, как мы двойки подчищали в дневниках, почистила вот так вот «му» и оставила только «жр». И поэтому у меня в паспорте было такое плохо затертое «му», белесое пятно, эмбассированное слегонца. Кнопочка, господи, буковка «Ж» и точка.
4: В каком городе такие экономные массажистки, паспортистки?
6: Нет, наверное...
5: Санкт-Петербург.
6: Я могу предположить, что там, наверное, был какой-то регламент.
5: Ну, конечно, когда ты заказываешь новый бланк, то тебе приходится писать рапорт о том, что ты зафоршмачил этот бланк. А, скорее всего, это несет за собой какие-то...
4: И в 20 лет она только исправила.
5: Ну, я в 20 лет поменяла паспорт. Паспорт меняется. Вот в 14 получаешь, в 20 меняешь?
4: Да.
6: Я в 16 получил.
5: Ну, мы немножко разных поколений.
4: Я не помню, во сколько я получил, но поменял я его до 20 раз 5.
5: Ну, что вы с ним делали?
4: Да, в 20. Я терял. Один два раза плавал с ним. Я много раз менял.
5: 14, 20...
6: А не 25?
5: 14, 20, 25, 45.
4: Вот сейчас 45, не 40.
5: А, 45. Вот у меня сейчас муж пойдет менять. Вот
6: это... А я уже все.
4: Ты все уже.
6: Я все.
4: Ты с этим умирать.
5: Последний паспорт.
4: Красивый получился на последней фотографии?
6: Да я что-то даже, я даже не помню. Я на первый хорош. Ну? У меня такой ирокез.
4: Серьезно? У меня тоже. Ну, у меня только, я не стал его укладывать, но там видно, что был ирокез. Я еще в майке пошел фотографироваться. Без не футболки, а просто на лямочках. Все ржали.
6: Ну, хорошо, то есть нас, в общем-то, Алиса прекрасно понимает, о чем мы тут разговариваем.
5: Тем более меня папа воспитывал преимущественно. Моими любимыми игрушками были машинка, папин напильник, папин молоток и папин рубанок.
6: Я пропустил последний ваш концерт.
5: А зря.
6: Да я знаю, что зря. Я посмотрел уже видосы, и вообще все классно. И спасибо. Это в клубе Бутмана
5: да,
6: было. Расскажите, что там было.
5: О, мы оказались соседями с Натальей и Олегом Бутманами. Мы живем буквально друг над другом. Мы познакомились в новогоднюю кампанию, когда все едут с елок артисты в 3 часа ночи. С такими ресницами, с букетами, уставшие, потные, с прилипшей блесткой там на лбу. Мы познакомились в лифте в половине 3 ночи, обменялись контактами, стали общаться, и по весне мы консолидировали усилия и сделали уникальную джазовую программу. Два аншлага уже собрали, сейчас вот грядет 3-й, 12 июня мы будем играть в Санкт-Петербурге в клубе Игоря Бутмана также.
6: Прекрасно. Но у вас чисто джазовая история, или вы все-таки свои вот эти вот все песни, которые я люблю? Я, кстати, да, в той числе мы тут пару недель назад в другой программе встречались, поэтому я, в общем...
4: Можно задавать те же вопросы.
6: Начинающий специалист по творчеству Алисы. Да. Нет, многие вещи для меня очевидны. Например, я многое знаю. Но, наверное, ты можешь поспрашивать то же самое.
4: Я Алису помню в группе «Ленинград».
5: Это очень давно было.
6: Давайте ответим на этот вопрос, и мы про «Ленинград» тоже поговорим.
5: Я суперстар.
6: Там были вот эти вот про...
5: Значит, смотрите, у нас в программе... Да, я понимаю, что вы спрашиваете. У нас в программе в джазовой. Естественно, джазовые стандарты, потому что все-таки у меня эстрадно-джазовое первое образование.
4: Ну и клуб такой еще.
5: Ну, конечно, и потом это...
6: Бутмана про Лабутена, это на самом деле не это.
4: Либо завуалировать как-нибудь.
5: Вот, зрите в корень. Значит, у нас джазовые стандарты, мировая классика, классика мировой эстрады, вот так. Потом у нас советская классика из фильмов преимущественно. И мои авторские песни того самого содержания, но с элегантно завуалированными словами, но и также из моего лирического альбома, которым я дико страшно горжусь, называется «Новая Алиса Вокс». Оттуда тоже есть несколько песен.
4: А это политика клуба, что вам нельзя петь, или вы просто сами не можете себе позволить?
5: А я не хочу. Это совершенно... Эта программа служит другим целям. Как бы я исполняю песню там, одну, если твой начальник...
6: Да,
5: про эффективный
6: менеджмент. Я просто вот открыл в Яндекс.Музыке все треки первые, которые выдает.
5: Да.
6: Андрею все бы они понравились, я думаю, это название.
4: Так, ага, ты меня подставить хочешь, я чуть слух не прочитал. Читай. «Пой фестиваль». Да.
6: Хорошая какая-то песня.
5: Да. Это
4: «Глупый еж». Да?
5: «Глупый еж».
4: «Глупый еж», мне кажется.
5: Там, если твой начальник, глупый еж.
4: А, так поется.
6: Ну, там есть несколько версий.
4: «Супермен», «Корпоратив», про... Продам.
5: Продам.
4: Продам. Я худею.
5: Там есть буквы «Д», не надо. Там есть буквы
4: «Д». А я уже слеп.
6: И голоса.
4: И голоса. Примерно мой распорядок дня. Начальник, потом я худею, а потом голоса. Съешь, когда они меня в холодильник отправляют.
6: Интересно, что у песни «Дождь», я... там три версии есть.
5: Нет. Теперь есть четвертая группа «Ешь».
6: Одна есть. С чем это связано? Что нельзя было первым?
4: Потому что, во-первых, детские корпоративы.
6: Наш главный ведущий, он Лука Е, мы даже не можем его фамилию назвать. И как первая версия песни вот «Ешь», она тоже примерно однокоренная.
4: Можно так называть?
6: Наверное. С чем связано появление последующих версий?
5: Очень многие площадки, например, не берут нецензурные версии. Многие...
4: И стриминговые.
5: Они просто, они не то, что не берут, они их не ставят в рекомендательные механизмы, потому что там 18+. То есть есть все-таки некоторая пессимизация в связи с 18+. Поэтому есть альтернативные версии, что не помешало стать вирусной именно оригинальной версией. Но, тем не менее, например, на концерт в воскресенье приходил мой священник, и...
4: А должен после, извините.
6: После нас, мы скажем, здесь выходит у нас...
4: Павел Островский.
6: Павел Островский.
4: Я освещаю
6: это на еще. И все, что мы здесь говорим, он потом просто сразу же в прямом...
5: Очищает.

0: Очищает.
1: Мы думали, это мы эту концепцию придумали, а нет, Алиса скажи, тоже после своего концерта.
2: На всякий случай все-таки вызывает священника, чтобы...
0: Ну, он сам пришел, но он меня заранее спросил, будет ли что-то в программе, что, как он сказал, что меня смутит. Я говорю, нет, самое страшное слово, которое там прозвучит, будет «еж».
1: А это священник классический, да. С функциями экзорцизма? Можешь не отвечать, я так спросил.
2: Хорошо, но все-таки у джаза, вот если бы вы, ну, сейчас вы, наверное, в большей степени вам нравится это явно, да, и вы делаете эту музыку, и она прекрасна.
0: А для меня это новое. Мне...
2: А можно я наконец-то стать звездой вообще? Вот,
0: в джазе? Может быть, да? А также и наоборот. Угу. В Библии же сказано.
2: Ну, а вот Лариса Долина, как бы, да, а потом наоборот.
1: А я думал, не буду ее упоминать. А ты взял и упомянул.
2: Хорошо забытая.
1: А, да.
2: Свежая.
1: Думаю, насколько можно бить женщину в этом эфире?
2: Мы не бьем, нет, у нее прекрасная...
1: Словами.
2: Прекрасная она певица.
1: А риэлтор какой?
2: Это тот самый пиарщик, в общем, тоже. Обращение.
1: Давай, друг. А ты слышал ее новую песню?
0: Ой, я слышал.
1: Ой, не надо.
0: Как что-то там на Голгофу, как на распятие, я отшла на эшафот, тра-та-та-та-та.
2: Про эти события?
1: Да, да. Она себя буквально сравнила. Ну, да не будем, что.
2: Павел Островский, если что,
1: прикроет нас.
2: Поставит все это.
0: Прокомментирует эту новость.
2: Слушай, я послушаю, да.
0: Не надо.
1: Не надо. Ну, ладно, послушай.
2: Нет,
1: ну ты посмеешься.
2: Газора. Потом же спросят в эфире где-нибудь.
0: Кругозор, потом придется как-то поле, придется потом чистить.
2: А вы исполняете какие-то классические джазовые произведения?
0: Конечно, я же с этого начала сегодня.
1: Как кавер, да?
2: А, да? Извините.
0: Вот мы ковырялись в телефоне.
2: Нет, я искал вот эти названия про приезжающих.
1: Он завис.
0: Да, конечно.
2: Давайте еще раз. Можете спеть еще.
0: Ну, нет. Петь платно, пожалуйста, приходите, покупайте.
1: Есть вон кошелек? Так, Алис.
0: Была минутка рекламы.
1: Я как раз в Турцию еду.
2: За куплет. Подожди, давай я тут спою.
1: Ну, тебе пятерку.
2: Я чисто одно знаю.
1: Давай стихотворение.
2: Ой, мне только грустно. Я одно знаю не помню. Нет, одно знаю на агента, а другое очень...
1: Иноагентские стихотворения?
2: Печальное. Оно прям печальное-печальное. Вот я не буду его читать даже за 5000, прости. А частушку я могу, конечно, сказать, но я боюсь, что на этом...
1: Твоя карьера закончится?
2: С большой вероятностью.
1: Хочешь красиво уйти из профессии? Моя тоже.
2: Шел я лес?
1: Нет, не тяни нас на дно.
2: Я говорю...
1: Мы только программу запускаем.
2: Я оставлю, я попробую сделать так, чтобы зрители сами... Чтобы это звучало интеллигентно, я сразу делаю оговорку, что мы не хотим никого здесь, так сказать, обидеть, особенно животных. Шел я... Я с этой частушкой, кстати, выиграл конкурс. Мы...
1: Частушек?
2: Нет.
0: Было бы странно, если бы с частушкой выиграл
1: конкурс. Он говорит, нет.
2: Мы были на корабле. Корабль шел куда-то там, Москва.
1: По Волге.
2: Собрались, значит, все пиарщики, главные редактора газет. Там я подружился с тогдашним главным редактором газеты «Коммерсант», который, помимо своих талантов, был известен способностью, так сказать, долго употреблять алкогольные напитки.
0: Минздрав предупреждает чрезмерное употребление алкогольных напитков.
2: Это не обязательно говорить, потому что
0: профдеформация.
2: Потому что реклама алкоголя на радио вообще запрещена. Вот, поэтому какой смысл? Ну да, мы против. Мы этого не делаем вообще никогда. Так вот. И, значит, в конце вот этого вот, ну, представляете, да, на корабль, там кто-то прыгал на какой-то, короче, там, значит, играла группа, по-моему, она называлась «Вежливый отказ», что ли, они, значит, там играли. И как...
1: Это какой год?
2: Я не знаю, 90...
1: Ну, это Россия или еще Советский Союз?
2: Россия, нет. Это уже рассвет 90-х. Может, 98-й там какой-нибудь такой.
1: И «Коммерсант» в 98-м уже был.
2: Конечно.
0: Да? Конечно.
2: Он в 93-м, по-моему, даже. Так,
1: наверное. В одного возраста.
2: Может, даже раньше, даже с конца.
0: Я просто газеты читала.
1: 98-м.
2: Ну, не суть. Не суть. В общем, конкурс, и там в конце надо было что-то исполнить. И я исполнил эту частушку и занял первое место. Частушка такая. Шел я лесом, и я очень хорошо ее исполнил. Ну, мне так
1: артистично.
2: И всем понравилось. Да, у меня был долгий выход. Я там...
0: Так у вас сейчас долгий выход, сейчас, я хочу сказать.
2: Я даже не думаю, не буду. Ладно, шел я лесом, шел леском, лесиком дремучим, кто-то в морду ежиком колючим. Вот. Но это перекликается с творчеством.
1: Но,
2: мне кажется, очень хороший текст.
1: Текст великолепный, просто мне интересно другие. Кто тебе проиграл вот эти частушки? Хочу слушать.
2: Этих людей я не помню, потому что я чувствовал, что я вышел как Фредди Меркьюри, понимаешь? Как вот есть артист, а есть Фредди Меркьюри. Это в этот момент был я.
1: Буквально Элвис Пресли.
2: Ну, или так, да.
1: Хорошо.
2: Или там.
1: Что вы хотели рассказать про газету 98-го?
0: Да.
1: Есть еще что рассказать?
2: Все.
1: Спасибо.
2: Давайте поговорим с Алисой.
0: Вас так удивило, что я читала газеты?
1: В 98-м «Коммерсант».
0: Я, ну, по крайней мере, я знала о его существовании. В 8 классе я читала авторевью, а вот в 12 лет я читала, я вот вам рассказывала на той передаче, что

0: В 12 лет я прочитала «Это я, Эдичка», а в 13 я прочитала «Тропик рака» Генри Миллера. Я забыла еще одну прекрасную вещь. «Москва петушки».
1: Ой, это классика.
0: Эдичку я так не осилил. Секрет в том, что у меня не было телевизора, поэтому мне приходилось...
1: Это наш секрет. Я тоже много ездил в Москву и все время читал в автобусе. Но, к сожалению, в 25 лет это прекратилось. Я перестал читать.
2: Я тоже так любил читать в эти годы. Вот где-то с 16 лет просто не оторвать было. От чего? Вот все, что вы перечислили. «Тропик рака» уже не очень помню, а две другие 100%. Особенно, конечно. Вообще, я вам скажу, открою маленькую тайну, что эти рецепты коктейлей, их не надо пытаться
0: повторить. Да, конечно, там...
2: Это просто художник. Нет, просто многие думают, что тогда вот так вот делали.
1: Многие повторяли маршрут.
2: И успешно, в общем.
1: Ну, как сказать.
0: Там, что, средства для снятия лака, на шатырь, еще что-то.
2: Да, да.
0: Не надо это.
1: Но «Москву петушки» можно только читать. Я сколько был на спектаклях, какие-то, не знаю, экранизации есть?
2: Не видел я.
0: Есть радио, ну, аудиокниги.
1: Что-то, вот все отвратительно, кроме книги.
2: Но там какой-то я... Вот Алиса, надо сказать, из прошлого интервью, вернее, беседы я узнал, она человек крайне образованный, глубокий, с большим количеством образований, знаний и так далее. И, может быть, вы подскажете, там я этого не знал, я начал перечитывать или что-то где-то услышал, но так бросил, в общем, короче, не допер. Там какой-то есть прямо какой-то глубочайший религиозный подтекст.
0: Да,
2: там вот эти
0: образы
2: всех людей... Они кого встречают.
0: Да, я про это читала тоже разбор.
2: Они все не просто так. То есть там вообще не просто он вот это вот описывает, так сказать, в неком угаре, да, а это на самом деле глубоко философская история.
1: Мне кажется, это же додумки критиков.
2: Может быть, но величие произведения, наверное, в подтекстах все-таки. Я могу ошибаться, я небольшой знаток литературы, но мне кажется, что если люди там годами что-то пишут, так они то что-то закладывают все-таки такое, чего сразу.
1: А может быть, просто пишут.
2: Или нет?
0: Венедикт Ерофеев был очень-очень талантливым человеком. Он, если мне не изменяет память, поступил на филфак чуть ли не МГУ, ну точно филфак, но я не помню какого университета. Хотя это был один из самых престижных факультетов на тот момент. И у него не было никаких связей, он из достаточно такой простой семьи. И тем не менее, у него вот что-то там очень многодетная семья, и не сильно как бы она и благополучная была, но это не помешало ему, по-моему, даже в детском доме был какое-то время, да, точно. Он оказался в детском доме, потому что из семьи ушла мать. Она оставила отца с каким-то безумным количеством детей. И...
1: рожала и бросила.
0: Да, и ушла из семьи. И он оказался на какое-то время в детском доме, и потом он поступил на филфак. Он очень много читал, он очень хотел разбираться в слове, он много раз поступал, его выгоняли за алкоголизм. И тем не менее, он прям действительно мог закладывать туда вот эти вот смыслы.
2: Ну, надо почитать будет, да.
0: В принципе, какой-то. Критики, они такие люди, что, я не знаю, видели вы, натыкались, нет, но я натыкалась на видео, где разбирают мультсериал «Губка Боб», и там семь главных персонажей олицетворяют семь смертных грехов. Алчность, похоть, гнев, гордыня.
1: Я такой на «Маше и Медведь» видел тоже столько...
2: Да, есть ощущение, у нас был тут наш хороший товарищ Антон Морозенко, сценарист, автор, там, значит, всяких, и он совершенно четко разложил количество сюжетов, которые существуют.
0: Да, конечно.
2: И там, не знаю, там...
0: А это проходит на первом курсе...
2: Поведение человека и так далее, и, в общем, для человека знающего ничего в этом сложного-то особо
0: да,
2: нет.
0: Это проходит на первом курсе театралки в теории, как история театра, теория драмы. Действительно, существует еще там со времен античного театра достаточно ограниченное количество сюжетов и архетипов, те же маски-кабуки, они же, маски театра кабуки, они же раскладываются на архетипы классической комедии дель арте, и сюжетные линии все одни и те же.
2: Записывай, что-то.
1: Моя любимая, да, я потом запись посмотрю.
0: Почему у меня альбом-то смешных песен вот этих вот называется «Мертвая Коломбина»? Потому что мой архетип вот в этом жанре — это Коломбина чистой воды.
2: А можете объяснить крестьянам, кто такая Коломбина? Какие...
0: Коломбина
2: —
0: это...
2: Мы понимаем, что есть такой персонаж, но просто чтобы понятно.
0: А что это за архетип?
1: Да, почему она мертва?
0: Хороший вопрос. Значит, Коломбина — это одна из классических масок комедии дель арте. Это спутница Арлекино. Если рассматривать с точки зрения архетипа типажа, амплуа именно театрального, актерского, то это Женюка Кет, которая играет ловких служанок, каких-то вот таких второстепенных персонажей, пронырливых, хитрых. Она такая, она полушут. То есть, если брать из последних фильмов, то это Харли Квинн. Ну, только Харли Квинн это прям вот так вот по первому плану. А
1: она злой клоун, Харли.
0: Ну, так и Коломбина тоже недобрая.
2: Ну да, она эгоистична, лиса. Это уж точно.
0: Она лиса.
2: То есть она не для людей это все делает, а скорее для себя, но там есть ли у нее корысть или нет.
0: У нее просто... либо есть корысть, либо нет, либо ей просто прикольно манипулировать людьми.
1: Или Джокер тогда, классически.
0: Ну, Джокер — это Арлекин.
1: Ну, нет, тоже злой клоун. Почему Арлекин? Арлекин же добрый, весь.
0: Да с чего вдруг-то?
2: Арлекин скорее злой, да? Хотя, может быть,
1: куда я лезу, господи?
2: А где-то есть добрый Арлекин, не знаю. Просто Арлекин такой,
1: как Пьеро.
2: Совсем злой, не Пьеро,
0: Арлекин, он же Джокер.
2: Арлекин в красном как.
0: И это трикстер. Это всегда злой мятежный
2: дух. Это Джокер в картах.
0: Да, да,
1: как
0: да.
1: Учил меня Петр Лидов, если не понимаешь беседе, надо его вывести в ту плоскость, которую...
2: Не обязательно. Не, слушай, во-первых, общаясь с Алисой, вот у меня, например, мне всегда интересно, потому что с прошлого раза я понял, что если что-то не знаю, спрошу.
0: Голосовой помощник Алиса.
1: Ну, кстати, да. Алиса, скажите.
2: Как вам живется? Может, мы, по-моему, тоже говорили, но все равно. Так и чего? Почему мертвый это?
0: Ну, потому что это вот именно эта часть меня, вот это саркастический ска, поп, рок, это все-таки что-то уже такое отмирающее. Я больше настроена на именно
2: джаз. Да, то есть это...
0: Не на джаз, нет, на рок-музыку у нас вон. Какая песня там? «Голоса», четвертая строчка. Это песня с Сергеем Юрьевичем Галаниным.
2: Хорошая.
0: У меня очень хорошие получаются с ним коллаборации. У нас очень хорошо «Голоса» сходятся.
2: Выдающаяся песня.
1: У Галанина?
2: Нет, у Алисы с Галаниной «Смерти нет», если я не ошибаюсь.
0: Да-да-да.
2: Прекрасная песня. Я же что сделал? Я в прошлый раз, когда ехал, я не был знаком с творчеством Алисы. И я включил. А ехал я долго, из загорода, часа полтора, пробки. И я прослушал все. Все три варианта «Бежа» я прослушал. И вкраплениями там есть альбом с Сергеем Галаниным. И они...
1: Альбом.
2: Одна песня, вот эта вот «Смерти нет», она прямо душу прямо переворачивает. Это хорошая.
1: Сейчас там брата пути послушал.
2: Писала ее Алиса.
0: Да, это я написала.
1: Всю. «Сонграйдер».
2: «Сонграйдер». Еще бы.
1: Да, ты думал.
2: Уже «Мертвая Коломбина», мне знаете, что напомнила? У вашего бывшего, как его назвать-то, не знаю, партнера, коллеги Шнура.
0: Начальника.
2: Начальника был.
0: Но песня не про него, я подчеркиваю.
2: Я понимаю, да. Я просто помню, что был какой-то альбом, который начинался с нескольких слов, вот тех самых из трех букв. Вот просто вот раз, два, три, четыре, пять. Он говорит... Не-не, он просто говорит в начале альбома, он говорит, раз, там, вот там,
0: да, я не помню.
2: Да, смысл в том, что, значит, те, кто купил эту пластинку, чтобы услышать эти слова, вот они вам.
0: Да.
2: В начале.
0: Ага.
2: Пять раз повторяю. В этом, мне кажется, тоже определение, что есть вот в этом вашем творчестве «Мертвая Коломбина», ну, хорошо, нате, получите, мне это неинтересно, но я вот, так как вы это хаваете, я вам это исполню.
0: А я не могу сказать, что мне это полностью неинтересно. Наверное, в каждом из нас несколько лиц живет, несколько масок, и даже мы с родными, да, общаемся по одному, на работе мы общаемся по-другому, в кадре мы становимся третьими, и людям, которые с нами постоянно находятся, эти вещи, эти перемены, они абсолютно очевидны. Если мы с вами после эфира пойдем чай попить, вы увидите как бы чуть-чуть более мягкую, чуть-чуть более какую-то там...
1: А если водки?
0: То
1: тут мы раскроемся с Петром.
2: Мы видели, что ты можешь...
1: Да.
2: Где ты видел?
1: Я забыл.
2: Сейчас тут надо пригласить его, может,
1: не надо.
0: Я продолжу. Давай. Я не могу сказать, чтобы это вот совсем этого во мне не было. Абсолютно нет. Я достаточно саркастичный человек. Сарказм — это, в принципе, как бы спутник людей с высоким интеллектом. Да, Петр?
1: Да.
0: Да.
1: Отрадно, что у меня даже не спрашивают. Ну,
2: ладно. Мы второй раз встречаемся все.
1: Ладно там.
0: Просто я немножечко все еще не очень понимаю, как к вам правильно вот обращаться. По имени в паспорте?
1: И ты.
0: Нет, по имени в паспорте.
1: Как хотите, хотите Андрей, хотите Лука, хотите. Я вообще на любые звуки это откликаюсь.
0: Ладно, меня мама один раз Антоном назвала.
1: Ну, это из-за паспорта.
0: Наверное.
1: 12 лет называли Антоном. В паспорте муж. Угу. Что скрывает от нас?
2: Нет, ну, правда, все-таки «Ж» было.
1: «Ж».
2: Муж.
1: Муж. Было.
2: Он был.
1: Для альбома.
2: Звук ему. Ты...
0: Звук ему, да.
1: Да, знаю. А будет стерт ему.
2: Стерт ему. Угу. Это трагическая судьба маленького бычка, которую нарисовали и стерли.
0: Такая грустная история.
1: Да, мясокомбинат.
0: В общем, во мне живет...
1: На тушенке.
0: Во мне живет некая, конечно, саркастическая часть. Я люблю пошутить. У меня бывают достаточно такие острые и злые шутки. Я люблю злые шутки. Я люблю черный юмор. Я люблю абсурдный юмор. Один из моих любимых мультфильмов на все времена — это «Южный парк». Только до 13 сезона, потому что потом они стали слишком политкорректными и слишком конъюнктурными и политизированными. Ну, их, по-моему, Фокс тогда купил.
1: Да это уж американская эстрада, она, конечно, в рамках жестких, не то что...
0: Купил?
1: Да это уж американская эстрада, она, конечно, в рамках жестких, не то что наша.
0: Ну, вот их, по-моему, тогда купил Фокс. И они как раз просили.
1: А «Робоцып»?
0: Ой, шикарен.
2: Робоцып, потому что
0: это мультик. Шикарен. Это такие маленькие новелки, да.
2: Слушайте, ну когда вот есть вот знаток...
0: Celebrity Death Match.
2: Если вы знаток Южного парка, да. Я, например, не знаток, вот, но все время же находят какие-то, значит, предсказания, да, которые якобы были сделаны. У меня ощущение, что их рисуют заново. Или они действительно
1: это рисовывают?
2: Да.
1: Не, ну это в Симпсонах больше находят.
0: В Симпсонах, да.
1: И 60% предсказаний это дорисовка.
2: Дорисовка.
0: Очень да. Много вбросов, да.
1: Вбросов пихи.
2: Понятно. Ну, просто
1: понимаю. Симпсон мне больше нравится. Южный парк как-то я. Там же очень много отсылок к местному юмору, и надо понимать смысл вообще.
0: Контекст, да.
1: Контекста.
0: Так это же интересно разобраться.
1: Ну, конечно. Все, включил я мультик, и давай разбираться, что они от меня хотят. Я включил робоцып и все понял.
2: Ну хорошо.
0: Вот это поворот.
2: Сейчас мы с прекрасной Алисой Вокс мы прервемся на буквально несколько минут. Поговорим после перерыва, возможно, о новостях, а может, просто продолжим тему. Потому что Андрей...
1: Не дает вот эту новость покоя.
2: Сейчас ты зачитаешь ее.
1: Чивые.
2: Вот, хорошо, давайте тогда прервемся и продолжим через 2-3 минуты, 5, может быть, от силы. Реклама, новости на радио «Спутник».
3: Словом по столу. Так-так, повернитесь левее, угу. Теперь немного вправо, выпрямитесь, вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
3: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
3: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
11: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
12: А где тут бродит жираф на озере Чат?
11: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
13: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин вместе с главами делегации стран ЕАЭС посетил в Астане выставку, посвященную проектам государства объединения в области цифровых технологий. На экспозиции Евразийской экономической комиссии, представленная возможности интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Эта система сегодня выступает технологической основой всей цифровой интеграции в рамках ЕАЭС. Через нее организован трансграничный обмен значимыми данными посредством защиты каналов. Также посетители выставки смогут ознакомиться с тем, как функционирует цифровая инфраструктура, связывающая уполномоченные органы всех 5 государств Союза. Память об освобождении страны красноармейцами хранят и оберегают в Словакии, в отличие от многих других европейских стран. Об этом заявил посол России в республике Сергей Андреев. И днем ранее он принял участие в торжественной церемонии открытия после ремонта центрального военно-мемориального кладбища Красной Армии в Словакии. Ремонт кладбища, где покоится более 17,5 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии от нацизма, был проведен совместными усилиями российской и словацкой сторон по инициативе словацкого премьер-министра при поддержке президента России Владимира Путина. Минфин США исключил из санкционных списков 11 умерших граждан России. Среди них оказались скончавшиеся депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также сын главы Роснефти Игоря Сечина Иван. Удаления были произведены в рамках масштабного пересмотра санкционных программ Минфина США. По заявлению ведомства, оно приступило к очистке списков от устаревших позиций, которые потеряли актуальность для нацбезопасности и показали свою неэффективность. Замминистра обороны России Василий Осьмаков обсудил с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщает Минобороны России. Также уточняется, что в ходе мероприятия стороны обсудили вопросы региональной безопасности в Центральной и Южной Азии. Стоимость одного часа полета на вертолете в Дагестане не менялась. Она составляет 350 тысяч рублей. Информация о якобы резком повышении цен после потопов не соответствует действительности. Об этом сообщила Минтуризм Республики. Ранее в сети стали распространять сообщения, что в Дагестане якобы повысили цены на вертолетные экскурсии после потопов. И теперь полет над горами и каньонами стоит около 1 миллиона рублей. Министерство отметили, что итоговая цена экскурсии зависит от маршрута, продолжительности программы, количества посадок и типа воздушного судна. А суммы свыше 1 миллиона рублей касаются исключительно отдельных индивидуальных VIP-маршрутов повышенной продолжительности. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
2: Продолжаем нашу программу «Словом по столу». Петр Лидов, Лука Е, Алиса Вокс. Большой привет передаем Леше Тимофееву, Алёше.
1: Алёш,
0: надеюсь, ты живы,
2: Алёша. Это четверг.
1: Да, девчонку новую нашу.
2: Впрочем, Алису-то на него и склеили.
1: Вообще-то, да.
2: Да, она на меня второй раз не пошла.
1: Да.
2: Ну, тем более.
0: Да,
1: меня вообще скрывали.
2: Да, я не показывал.
1: Что он здесь есть.
2: Говорят, что не будет.
1: Не-не-не, вы что? Один раз пришел.
0: Декорация, сказали. Будет декорация.
2: Важный вопрос.
0: А слово «дико».
2: Дико. Дикая радость.
1: Любишь юмор, да? Вот это шутка была.
2: У нас есть новости, которые мы заготовили. Вот, они такие...
1: Ну, необычные.
2: Необычные, да, мы сейчас их можем пообсуждать. Я хотел спросить вот что. Про Шнура все-таки нельзя не спросить. Вообще Шнур, вот с вашей точки зрения, он гений или как бы нет? В первую очередь слово и, может быть, часть
1: вот этого шоу. Шнур шипит. Он...
0: Шикарный маркетолог.
2: А, да?
0: Да, абсолютно.
2: А развернуто, если?
0: Очень четко, тонко чувствовал всегда конъюнктуру до того, как это становилось трендом.
1: А есть у вас какой-нибудь контракт о неразглашении?
0: Нет, у нас вообще ни одного документа не подписано было.
2: А что, уже как же так? А требовать права какие-то эти самые нельзя?
1: Имеете право исполнять?
2: А документы нет, да?
0: Все очень непросто, как поется песня. По закону имею право.
2: Вы поете эти песни же у себя там где-то?
1: Ну не у Бутмана, а так.
0: Я пою много прекрасных песен. Давайте на этом мы ограничимся.
2: Не нравится.
0: По закону имею право, пою много прекрасных песен.
1: Да, вот оно.
2: Обтекаемая формулировка. Я тебе хочу сказать, что, между прочим, у Алисы есть еще и бизнес-образование.
0: Да.
1: Что такое бизнес-образование?
2: Бизнес-образование – это MBA.
0: Executive MBA.
2: Executive MBA, понял?
0: Минуточку.
2: Это нам с тобой даже...
1: Первые три буквы не понял. Нет, первые три буквы в Сколково, который...
0: Мастер бизнес администрейшн.
1: В Сколково.
0: Мастер, не обязательно. Это, это, в принципе, интернациональная программа, которая именно является собой комплекс дисциплин, направленных на повышение управленческих навыков, компетенций и скиллов. Там есть и практики, есть и теория, есть и экономика, и цифры, и буквы. В общем, сложно.
2: Помнишь анекдот? Да? или не анекдот, какой-то из фильма Чапаев. Ну, а вот, Василий Иванович, а полку, например, сможешь команду купить?
0: Да.
2: А вот если в мировом масштабе, нет, надо языков не знаю. Вот так же и ты, у тебя сколько баров сейчас?
1: Осталось два.
2: Два бара, представляешь? А да. Так бы ты мог руководить, например...
1: Я руководил четырьмя.
2: Вот четырьмя.
1: Именно...
2: И уперся в потолок.
1: Не, я устал от ночной жизни.
0: Я в понедельник вела лекцию в МГУ и рассказывала студентам, почему я ушла из Ленинграда, именно с точки зрения управления персоналом, стратегического позиционирования, формирования корпоративной политики и базовых ценностей, а также джоб-дескрипшена при найме сотрудника на короткий срок и на длинный срок.
1: Джоб-дескрипшен?
2: Это лет моей жизни, это на это ушло на все, лет 30.
1: Ну, а ты же вообще должен понимать,
0: что... Бизнесовый. А у нас,
1: да. Стараюсь не... Сами ушли из Ленинграда?
0: Да.
1: Почему?
0: Я вчера...
2: Джоб-дескрипшена не было нормального.
0: Не, на самом деле, если прям
1: коротко... Не знаю, какой нормальный, может, не было.
0: Если коротко...
2: Мотивейшн был, так сказать.
0: Если прям коротко, то действительно тут сыграла роль комплекс причин. Во-первых, это действительно меня нанимали на 4 месяца, и были определенные условия найма временного человека, который должен заткнуть брешь. Это одни компетенции...
1: Как Сергей это называет, да? Заткнуть брешь?
0: Ну да, там солистка ушла рожать ребенка, поэтому образовалась брешь.
1: Откуда у вас был?
0: Что-нибудь до меня. Она была... Я должна была ее заменить на 4 месяца всего.
1: Она пошла рожать.
0: Она пошла
1: рожать. Она была же до вас.
0: Она была и до, и вместе с...
1: А потом вернулась еще?
0: Ну, конечно.
1: Юля Коваль?
0: Да. Коган.
1: Коган.
0: Коган.
2: Красная, по-моему, что-то...
0: Рыжий волос.
1: Это не та, которая у нас сегодня раздевалась?
0: Это я была.
1: Ты не раздевалась. Вы не раздевались.
0: Я
1: бы запомнил. Нет, нет.
2: После MBA строго на «вы», пожалуйста.
1: Я удал.
2: Executive.
1: Я когда раздевался ты, а потом вспомнил job description и думаю, на вы.
0: Description, попрошу.
1: Что-то очки себе не взял. Они меня унижают. Алеша, вернись, пожалуйста. Мне надо градус интеллектуальности. Я люблю.
0: Так вот, ушла. Почему? Потому что, значит, несоответствие требований вакансии, скажу по-русски. Хотя слово вакансия тоже не сильно русское, да?
2: Позиция, я бы сказал.
0: Требования должности.
2: Должность, позиция.
0: Требования к должности человека, который приходит на 4 месяца как сессионный музыкант, и человека, который приходит на 3,5 там, плюс, там, 3 плюс года, это абсолютно разный принцип найма. Разный принцип найма. Одно, это когда ты... Это такое немножечко в режиме тушения пожара, когда ты в ручном режиме нанимаешь сотрудника, который здесь и сейчас делает то, что надо. Если ты работаешь в долгую, тебе в любом случае нужно нанимать человека, который будет разделять базовые ценности вашего коллектива. И тут мы сталкиваемся со второй причиной моего ухода. Когда у тебя 19 мужиков, которые 20...
1: А?
0: Я душнила.
1: Нет, все нормально.
0: Нет, правда, я
1: 20 душнила. Мужиков, да. 20... Я просто два концерта Ленинграда организовывал. Я, правда, не могу вспомнить, кто солистка была в тот момент.
0: А в какие годы это было?
1: Так, это был 18-19.
0: После меня.
1: Калининград.
0: После.
1: И второй город забыл. Сочи, по-моему. А после вас, да?
0: Да-да-да.
1: Там Райдер.
0: После меня уже 9 солисток сменилось.
1: Да. Но я запомнил только вас и ту, которая раздевалась.
0: Это одно и то же лицо.
1: Да не вы это были.
0: Ладно, это был Сергей Шнуров, договорились.
2: Алиса изменилась. Executive MBA меняет не только внутренний мир человека.
1: Но и внешний.
2: Внешне она стала прекрасной, воздушной, возвышенной. Она поет джаз. Это другой человек, это не та раздевающая.
1: Слушай, я голову женщин запоминаю.
0: То есть, ну, начнем с того, что...
2: Женщины все выглядят примерно один.
1: Нет, это в твоем возрасте. А у меня...
2: Такое хорошо.
1: Да.
0: Так вот, значит, возвращаемся к базовым ценностям. 19.
1: Давайте про базовые ценности.
0: 19 мужчин с одними ценностями и нанятый человек с противоположными.
1: Это сценарий какой-то еще. Я фильм такой смотрел. Ладно, давайте другой вопрос.
0: Слушай, какие-то фильмы странные смотрим.
1: Как и уж, что показывают, то и смотрим. Сейчас время, знаешь, такое. Скоро РКН все заблокирует. Что нашли, то и смотрим.
0: И третья причина.
2: Мне просто нравится эта линия, этот разговор.
1: Гастроли устали?
0: Нет, конечно. Третья причина – это цикл, жизненный цикл любого сотрудника эффективности на одном рабочем месте 3 года составляет.
1: А, серьезно? Это после 3 лет увольнять?
0: Либо увольнять,
1: либо повышать.
0: Либо повышать, либо давать новые смежные компетенции, хорошо, дополнительные, обучать, еще что-то. Потому что человек после этого начинает, не только человек, процесс, что угодно, после этого начинает, то есть там точка бифуркации очень четкая, после которой идет либо новый рост и новое плато.
1: Да, все нормально.
0: Ну,
1: не в том коллективе, чтобы
2: вообще разберем.
1: Ну, любое слово.
0: Либо вот в этой точке бифуркации начинается стагнация и впоследствии
1: абсолютно
0: энтропия.
2: Это да. Мне вот, например, в жизни так повезло, я каждые 3 года
0: Меняю.
2: Я менял не только работу, но и страну. Внутри одной корпорации я переезжал, я сменил.
0: А это же неспроста.
2: Это вообще круть.
0: Это да. Мировая, это доказанная абсолютная история, и она имеет под собой еще и биологическую подоплеку. У нас за 3 года в организме все клетки абсолютно обновляются.
1: За 7 же. А? Всегда же было за 7. Что кажется,
2: я ничего не буду на меня не смотреть. Нет.
1: Ну, вообще, устоявшаяся
0: но
1: теория.
0: Ну, может, побольше у вас засеет.
1: Да, за...
0: Они пока там добегут до выхода.
1: У меня застой. А клетки так обновляются, до выхода бегут. Вам бы еще биологическое образование.
2: Первый, 3, 7. Не, ну это действительно классно, потому что у тебя меняется все, у тебя меняется страна, работа и так далее. Вообще жизнь меняется. Куда ты?
0: Связи в голове.
2: Очень повезло, я считаю.
1: Это вообще дико какое развитие, разносторонний взгляд на мир.
0: И в этой точке бифуркации Шнурову как управленцу нужно было давать мне какие-то расширенные компетенции. Например, просто разрешить мне делать сайт-проект.
1: Или саксофон дать.
0: Ну, это было бы слишком атонально, слишком модальный джаз был бы. А, нет, просто надо было мне разрешить.
1: Она меня убивает словами.
2: Ничего-ничего.
1: Атонально.
2: Неважно, ты пропускай, неважно, ты смысл умер.
0: Хорошо, давай сейчас
1: кидай меня словами, кидай меня умными словами еще. Брось меня словарь.
2: И в тональ.
0: Давайте снизим. Тропия сказала. Давайте снизим градус. Я только что от косметолога.
1: Я после... Я сейчас тоже поеду, у меня морщины надо. Давай контакт, я поехал к твоему косметологу. После Алёши Тимофеевой от вас слово гуглю. После Алисы Вокс 15.
2: Я говорил, серьезная женщина придет.
1: И на кого ты нас, Тимофею, бросил в этом?
2: Ничего-ничего, нормально. Я тоже не...
1: Надо ее еще раз позвать.
2: Да?
1: Ну ты-то в 3 странах каждые 3 года делал вид, что ты все понимаешь, пока язык не выучил.
2: Давай, может...
0: Но только выучил язык, сразу другую
1: сторону. Да. Не пофлиртовать нормально женщину вместо.
2: Рубрика мужское и женское, может быть.
1: Давай сначала, мне новость понравилась, что теперь в театре Покровка. Театр Покров, как называется. Угу. В общем, появилась возможность оставить после спектакля чаевые актерам.
0: Ну, это классно.
1: И это разделило Москву на 2 лагеря, которые просто разорвали социальные сети этого театра.
2: Билет туда стоит?
1: Я посмотрю, не знаю. Ну, сумма... В общем, театру на Покровке можно актерам оставить после спектакля 100, 200, 500 или 1000. 200 рублей.
0: Что-то... А свою сумму там нельзя выбрать?
1: Видимо, может. Тут нечеткие распечатки. И москвичи возмущаются. Они утверждают, что театр стали превращать в сферу услуг. А до этого это было искусство. Что вы думаете? После нашей радиопрограммы тоже может 200 рублей.
0: Некоторые театры...
1: Не дают зарабатывать женщины.
0: Некоторые театры, может быть, уже и сфера услуг. На самом деле, такая тонкая грань.
1: Тоже в Крейве была?
0: Нет.
2: Я тоже не был. И как-то...
0: Мне некогда. Я в этот день работаю.
1: Слушай, на один день я работаю.
0: В любой день я работаю.
1: Коллега.
0: Валера, я работаю.
1: Ну, ладно, сходите.
2: Вечером туда надо ходить.
1: Ну да, но мне новогодний нравится.
2: Я тоже вечером работаю.
1: Новогодний программа бывает хорошая.
0: Ну, там женщины, раздеваются.
2: А дальше что?
1: Что раздеваются? Они сразу голые.
0: Сразу голые? Они за кулисами раздеваются.
1: Ну, они очень красивые, там все эстетично. Это не стриптиз.
2: Ну, обидно. Вот, мне кажется, такие места...
1: Вообще, я был в Crazy Horse в Париже и был в этом.
2: Ну, хорошо, у тебя нет обиды какой-то, что ты не можешь никого пригласить, как бы там. Вот.
1: А говорят, что можешь.
2: Нет, да.
1: Но я с женой ходил, она говорит, не можешь.
2: Вот, видишь.
1: Она говорит, Андрей Георгиевич.
2: Мне кажется, так, как, там какая-то недосказанность всегда. Если там было, вот потом, вот как в театре на Покровке, понимаешь, за 1500, пожалуйста, любого можно
1: пригласить. А там рядом есть еще заведение, вот там потом я расскажу, что можно.
2: Ладно.
0: Когда будет кабаре, где будут не голые тетеньки, посыпанные блестками, а голые дяденьки?
1: Они вообще все позакрывались, потому что
0: посыпанные...
1: Красная шапочка закрылась, эгоистка закрылась. Где ты была все эти годы? Мужчины голодали, пока ты на них зарабатывала.
0: Я не на них, я на себя зарабатывала.
2: Всем. Что они делают? Что ваши ребята из клуба делают?
1: Не знаю, стали
0: себе. Если ваши из клуба? Я
1: наши?
0: От вас не знаю.
1: Что, я здесь пришел?
0: А вы с какого клуба? Красная шапочка или эгоистка?
1: Я давно в шапочке работал, очень давно работал.
0: Кем?
1: Официантом. Все было прилично.
2: Но иногда были предложения?
1: Были.
0: Коллега, я в одном из... Давайте петулю. Я в одном из стриптиз-клубов в 19 лет работала целый месяц администратором зала. Причем самого трэшового зала. Это там, где женщины раздевались полностью. А мне 19, у меня очень детское лицо было. Я когда-нибудь покажу фотографию.
1: Пока.
2: Ну, у вас и сейчас, в общем.
1: Ну да, не сильно взрослый-то.
2: Не, серьезно.
1: Пока рот не открываете, думаю, уже 12 вообще.
0: Ну, тогда было 8 примерно. Это было очень эксцентрично. Детский как-то бэби-фейс. И голые тетеньки. И моя задача была, знаете, что делать? Мне нужно было и у них...
1: Нам надо это знать?
0: Изымать чаевые, к слову, о чаевых.
1: А, из этих
0: у нас была коробочка и табличка. В табличку я записывала, сколько отдать ей, сколько положить в коробочку. Там была система минус 20% и остальное пополам. То есть 40-40-20.
1: Вам 19 лет, это какие годы?
0: Ну, сейчас он 2026, значит, это 2006.
1: 2006, вам 19. Я работал, я в клубе «Сказка» работал. Но это не стриптиз. Я пытаюсь вспомнить. «Белый медведь» какой-нибудь, нет? Что у нас старое?
6: Давайте, да.
1: Не будем про...
0: Не будем грустно.
1: Почему грустно? Веселые времена.
6: Мне понравилось, я еще одну прочитаю.
1: Давай, конечно.
6: Мне понравилась история, любопытная, кстати. Жительницы Шотландии стали участницей первого крупного исследования по лечению редкого заболевания. Это вот сейчас для тебя.
1: Спасибо. У меня нередкие
6: заболевания. Кардиомиопатия Такотсубо, которая может развиваться после сильного эмоционального потрясения. Другими словами, это лекарство от синдрома разбитого сердца.
0: Да, это синдром, как-то он называется, синдром мешка или что-то такое. Это японец действительно открыл этот синдром, я его знаю. Это действительно после сильного эмоционального потрясения за счет очень высокой выработки норадреналина сердце испытывает колоссальные перегрузки, и там расширяются какие-то, я боюсь сейчас неправильно сказать, какие-то аортальные клапаны, они не до конца схлопываются, и из-за этого сердце получается...
1: Как мешок. Но говорят, это сердце спортсмена такое, когда бросает спорт.
6: Могут ли сосудорасширяющие препараты снизить риск повторных приступов, сердечной недостаточности и так далее. Но вообще вот интересно, если немножко отодвинуть в сторону вот медицинскую часть, люди же страдают от там, неразделенной любви. Да?
1: Ну, вот, я мне не знаком.
6: Ты, я понимаю, да.
1: Ну, если себе быстро отходчивый, вот это что, да, год по кому-то страдать.
6: Нужно ли от этого лекарство? Или пусть переживают. Если, кажется... если там медицинскую часть, окей. Там...
1: Не, надо, надо. Я вот таких знаю.
0: Да.
1: Прям леща хочется дать.
0: Но дело в том, что у нас у каждого свой порог резистентности. И мы все переживаем все по-разному, очень сильно. И то, что кажется легко одному... Ну вот, например, я могу работать с 7 утра там, до 2, до 3 часов ночи спокойно. Ну, не то, что спокойно, да, я включаю свои какие-то резервные внутренние там экстра батарейки, но я это выдержу. А, например, у меня вот папа, он не может так работать в принципе. Он может напряженно работать там 3-4 часа.
1: Он взрослый уже.
0: А он никогда не мог. Просто люди очень разные, очень разные. Я могу одновременно варить кофе, готовить завтрак, обрабатывать глазки котятам, звонить по телефону, думать о том, что мне заказать надо там.
1: То это женщина, многозадачная.
0: Мой муж может сходить на горшочек в это время.
1: Муж, коллега, я такой. Я первые 2 часа, когда проснулся, делать ничего не могу. Я пока литр кофе не выпью, со мной лучше не разговаривать.
0: И на горшочек.
6: Нет, но мы же говорим...
1: Я не буду с тобой это обсуждать.
0: Вот. Я просто привела пример.
6: Переживания.
1: Да.
0: И наши...
1: Мне кажется, это выдумка какая-то.
0: Нет. Это так кажется. И наша нервная система, она тоже очень разная. Потому что у нас у всех разная биохимия. У одного выработка кортизола выше, у другого ниже. То есть, грубо говоря, на одни и те же события мы реагируем по-разному. Не потому что один слюнтяй...
6: Ну, пригасил кортизолочек, пошел спокойно.
1: 3 года я знаю человека, 3 года у меня имя этой женщины. Есть, я говорю, успокойся уже, что с ума сошел, что человек
0: есть
1: третий ребенок.
0: Есть синдром навязчивых состояний.
1: Это психическая болезнь?
0: Да.
1: Вот.
0: Это действительно имеет место.
1: Ударить его или к врачу отвезти?
0: Нет, лучше к врачу. Если действительно, нет, если 3 года действительно человек говорит одно и то же имя и ничего не меняется, то есть он и ничего не меняет.
1: Он ничего не меняет.
0: То есть он ничего не предпринимает.
1: Нет, лучше бы он уже и туда ничего не предпринимает, и слава богу.
6: А предпринимал.
1: А предпринимал так, что это...
6: Мало не покажет.
0: Да. Лучше, да. При такой...
6: А в чем проблема, вы думаете? Это в себе же проблема. Не в женщине в этом. Или она змея?
0: Нет. Всегда проблема в себе. Всегда.
1: Я вообще скажу, всегда в женщине.
0: Всегда проблема... Ну, я могу с тем же успехом сказать, всегда проблема в мужчине. Я имею в виду, что в моменте неразделенной любви страдания всегда на стороне того, кто фрустрирует, потому что это неоправданные мои ожидания.
1: Я записал. Но я знаю, слово фрустрирует, ладно.
0: Что оно значит?
1: Но буду это...
0: Неоправданные ожидания, я же уже сказала. То есть ты себе уже выставил какую-то картинку, поставил какой-то порог ожиданий, они не случились, и ты испытываешь из-за этого разочарование.
1: А может быть, это и оскорбление собственного эго? Как она могла меня не выбрать?
0: Если человек использует партнера как свое нарциссическое расширение, то да, в этом случае это ущемленное эго.
6: А он-то как сам об этом узнает?
0: Он сам никак, потому что...
6: Использую ли я партнера как свое нарциссическое расширение или... Я его...
1: Или тварь я дрожащая.
0: И, да, я только хотела сказать, тварь я дрожащая. Или использую партнера как свое нарциссическое расширение.
6: Ну вот смотрите, вот какая...
1: По-моему, вот эти... Нам надо отдельную программу заводить.
0: Он никак сам об этом...
1: Нет, по психологическому, то, что мы с тобой хотели с женщинами.
6: А, это надо сделать, да.
0: Он никак...
6: Сделаем.
0: Он никак это сам не узнает, нарцисс, потому что нарциссы никогда не ходят в терапию. Это крайне редкий случай, чтобы нарцисс пошел в терапию.
1: А насильно можно человека отдать в терапию?
0: Бесполезно.
1: Он должен сам захотеть.
0: Да. Он должен сам захотеть изменений.
1: То есть, если я его привяжу, и он будет слушать курс лекций, он не справится. Тогда ударить.
6: Но в большинстве случаев, как я понимаю, в терапию все-таки ходит женщина.
1: Почему?
0: Потому что женщины больше мотивированы менять. Давайте возьмем холостяцкую берлогу, да?
6: Что-то у меня там так хорошо.
0: Вот именно. Вот он, матрас на полу, квартира.
1: Все знаю, где валяется, не трогайте.
0: Квартира мечты, это матрас на полу.
1: Золотая гиря.
0: Хороший экран и PlayStation.
1: Календарик.
6: Экран всегда первое, что я покупал.
0: Хороший монитор и PlayStation.
1: Огромный монитор PlayStation, хороший интернет, blackout шторы, ортопедически жесткий матрас и хорошая подушка. Все, я могу жить.
0: Правильно говорят и психотерапевты, которые как раз отношенческие.
1: А что ты хочешь в этом святилище поменять?
0: Сейчас я ничего не хочу.
1: То и все.
0: Я сейчас расскажу. И психотерапевты, и стендап-комики очень часто используют этот хук, да. Эту данность как хук. Дело в том, что двигателем мужского прогресса очень часто является женщина.
1: Всегда.
0: Женщина приходит и говорит,
1: да.
0: Андрей, да. Нам нужна машина.
1: Да, мне не нужна, но оказывается, нам нужна.
0: Ей не нужна. Ей, оказывается, нам нужна.
1: Да я вообще много узнал, что нам нужно.
0: Вот,
1: за последние 12 лет.
0: Я и не знал, что мне это нужно, правильно?
1: Да,
0: правильно.
1: Я вот до сих пор не знаю, зачем в Турцию лететь. Оказывается, нужно нам.
6: Нужно, да?
1: Вот. На Канье Вест выступает, нам нужно в Турцию.
0: И женщина всегда двигает прогресс, ей всегда что-то 100%. Нужно.
1: Да нам вообще что надо-то, интернет и еда. Да?
6: Да и то, в общем.
1: Да и так сможем.
0: Вы можете и не есть. Я на своего мужа смотрю, если я его не насильно не покормлю.
1: Ну, не моя история,
6: Это со временем.
1: Я прожорный.
6: Ты потом потеряешь интерес.
1: К еде?
6: Ну, конечно, она будет...
1: Господи, ты когда я потеряю уже интерес к еде?
6: Еда вызывает интерес, только, знаешь, какой-то событийный. Ну, то есть, если там, ну, что-то как-то вот где-то... А так уже, ну, ничего я там не видел, то уже вот так вот.
0: Слышала термин, прочитала, точнее, от своих радиослушателей, недопереел. Это когда съел больше, чем мог, но меньше, чем хотел. Как раз, когда ты пришел на какое-то застолье, много вкусняшек, ты хотел еще больше вкусняшек съесть, но ты и так уже обожрал.
1: Вот, кстати, на застольях я научился есть. Я понял, что 70% еды на застольях невкусно.
6: Я вообще там не ем обычно. Где фуршет какой-то.
1: Не, я быстренько к мясу и овощам.
6: Прийти, съесть куда-то.
1: Не, фуршет я ненавижу, но если банкет.
6: Да.
0: А вы на фуршете берете самое дорогое или самое вкусное для себя?
6: Я вообще ничего.
0: То есть, если будет там, например, черная икра,
1: посыпанная... Я удобно беру, потому что я ненавижу вот это.
0: Хорошо, если будет удобная черная икра, посыпанная золотом и, не знаю, вздохами авентинской улитки, и будет любимый салат или кусок мяса любимый.
1: В зависимости от того, что голодаю я или нет. Да что такое дорогая еда? Что, чем-то в Москве? Черная икра?
0: Ну, не, ну у вас у богатых, конечно.
6: Я не ем там, где мне... Я даже и пить там не буду, скорее всего. Потому что я хочу выпить либо в кругу друзей, либо там... Ну, как бы вот мне уже важно вот это. И поесть я хочу так, чтобы либо было. А там где-то фуршет какой-то.
1: Ну, я, конечно, оливье выберу. Ну, это если я не худею, а я худею всегда. Но всегда выбираю оливье.
0: И как? Получается худеть?
1: С переменным успехом. Перманентно, да.
6: Ну что, еще один какой-нибудь вопрос? Или, может быть, продолжим про что-нибудь это?
1: Про изучать новые слова?
6: Не знаю.
1: Всего 6% москвичей.
0: Поняли, что я сейчас сказала?
6: Нормально, ничего страшного. Задача артиста – делать мир вокруг себя лучше. Если вы начинаете...
0: Это задача любого человека.
6: Тем более.
1: Да.
6: Так как лучший из нас лучший человек из нас троих, понятно, кто?
0: Приведи
6: в порядок окружающих. Мы узнали...
1: Не надо замахиваться на планету, давайте приведем в порядок.
0: Это Антуан де Сент-Экзюпери.
1: Все знают, господи, ладно.
0: Не все.
1: Давай посложнее книжки.
0: Хорошо. Спаси сам, и спасутся тысячи.
1: Первым делом надень маску на себя, потом на ребенка.
0: Потом на ребенка, правильно. Начни с себя, как пелось в одной известной песне.
1: Вообще. Всего 6% москвичей, москвичей уже, россиян даже не считают. Поеду отдыхать этим летом за границу. Это результат опроса. Супер.
6: Ну, что поделать? А куда поедешь-то?
1: Ну, потому что куда не поедете, а уже через неделю это Россия. Как кто-то поехать за границу?
0: Я жду, когда Рим станет Лацийской областью, как это, Московской губернии.
1: Согласен. Куда дальше идем?
6: Ну, не знаю, далековато.
1: Да?
6: Я не планирую за границу ехать. Я вообще за границей давно не был.
1: Ну, ты обиделся на них?
6: Не то чтобы.
1: Ну, так что ты мне... Почему? Ты мне обещал, во-первых, Сингапур... Какой город ты мне обещал?
6: Что?
1: Слетать.
6: Свозить тебя?
1: Нет, слетать. Я сам себя заплачу.
0: Я вам не мешаю?
1: Где ты работал? Китай, бывшая Англия. Гонконг?
6: Да.
1: Вот.
6: Гонконг шикарен.
1: Вот.
6: Гонконг надо ехать.
1: Надо ехать осенью.
6: Да. А вот, да, Гонконг, когда я тебе обещал с тобой съездить, ну ладно.
1: Как тогда же, когда я на дачу звал?
6: У меня была одна женщина любимая, я ей долго обещал свозить ее в Гонконг, прошло 5 лет, и все. И не свози.
1: От меня ты так не избавишься. Я всегда рядом.
6: Вот.
1: Он 3 года нас на дачу к себе зовет.
6: Говоришь. Да ладно, 3 года, мы знакомы год всего.
1: Вот.
6: На ремонт там сейчас.
1: Вот пока ремонт, осенью летим в Гонконг на 5 дней.
2: Я под вас делаю площадку, барбекю, чтобы, знаешь, не продавил.
1: Чтобы когда мы надоели, ты ее поднимаешь?
2: Нет, чтобы никто не продавил, и укрепляю.
1: Ой, сейчас скажут, кормить не будешь.
2: Не продавили. Вот. Ну хорошо, все-таки в отношениях. Вот женщины, понятно, чаще ходят к психологу. Вот мне, например, непонятно.
0: Да потому что вы нас доводите.
2: Почему женщины такие змеи все?
0: Вот ну не все.
2: Да все.
0: Ну, не нет, не все. Не все.
2: Ответьте на вопрос, пожалуйста.
0: Отвечаю.
2: Хорошо, не все,
0: мы притягиваем к себе...
2: Почему вот так они себя ведут?
0: Мы притягиваем к себе тех людей, пока мы не выйдем из цикла повторения нашего паттерна поведения, заложенного либо травматикой, либо семьей. Либо семьей и травматикой, смотря...
1: Алиса, не накручивайтесь.
0: Я не накручиваю, я накручиваю Петра.
2: 20 секунд.
0: Пока мы не изменимся сами, нам будут встречаться одни и те же люди. Мне встречались бесконечно манипуляторы-нарциссы, пока я не переломала свою башку. И сейчас у меня прекрасно...
1: Надо было нарциссу переломать башку.
0: Да. Но у меня не было еще вас тогда.
1: А я тот еще психолог. Записывайтесь ко мне на консультацию.
2: Спаси себя или чего там,
0: и спасутся тысячи. Начни с себя. Всегда переломал свою голову и начинаешь встречать, видеть начинаешь других людей. Начинаешь
2: Алиса Вокс была в нашем эфире. Прекрасная, умная.
1: Интеллектуальная,
2: великолепная
1: программа.
2: Все приходите на ее концерт.
1: Приходите.
2: Приходите.
3: Словом по столу.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Станция метро «Кропоткинская» по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Удар по Киеву может произойти в любой момент, заявил Сергей Шойгу. Кая Каллас исключила нейтральную позицию Евросоюза по Украине. На восстановление жилья на Камчатке выделят средства. Подробности далее. Удар по Киеву, о котором МИД России предупредил послов западных стран, может произойти в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он добавил, что предупреждение было совершенно серьезное и осознанное. Шойгу подчеркнул, что Россия ответила на террористическую атаку на Остробийский колледж и показала, какой силы может быть удар. Европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выразила убежденность в том, что белорусские друзья также не строят никаких иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа. Белорусское госагентство ранее сообщало, что президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели 24 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные проблемы и отношения Минска с Евросоюзом и, в частности, с Францией. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Европейский Союз никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев. Она добавила, что европейские министры на переговорах обсудили, какие уступки Евросоюз хочет потребовать от России и как европейские страны могут усилить давление на Москву. В свою очередь, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Каллас про требование ограничить вооруженные силы Российской Федерации в случае начала переговоров по Украине, заявил, что идиотские заявления он не обсуждает. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков назвал заявление Каллас уличными высказываниями, на которые мало кто реагирует. Правительство России выделит около 900 миллионов рублей Камчатке на восстановление жилья после землетрясения. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Напомню, летом прошлого года на Камчатке произошло сильное землетрясение, из-за которого были повреждены жилые дома и инфраструктура. Мишустин поручил также Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Министерству финансов оперативно довести средства до региона, чтобы власти могли завершить все запланированные работы. Руководитель радио «Спутник» Маргарита Некрасова в ходе церемонии награждения победителей 5-й национальной премии интернет-контента Института развития интернета вручила награду в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» проекту, попавший в сети, созданному интернет-изданием «Лента.ру». Церемония награждения победителей проходит сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Победителя в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» в своем видеообращении объявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что проект, попавший в сети, дает людям навыки самозащиты. Руководитель радио «Спутник» Маргарита Некрасова, в свою очередь, вручая награду, отметила, что интернет для СМИ перестал быть просто лентой новостей, а стал настоящей средой обитания, победы в которой рождаются на стыке искренности и глубоких смыслов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете в соцсети «Радио Спутник», а также в мои соцсети. Ну и если вы будете звонить по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Но, друзья мои, прежде чем буду отвечать на ваши вопросы, позвольте вот поздравить сейчас, если вы новости слушали, поздравить всю редакцию «Радио Спутник», в первую очередь Маргариту Александровну Некрасову, нашего босса на «Радио Спутник», потому что видеопроект «Война на Востоке», посвященный 80-летие победы Советского Союза над Японией, победил в спецноминации Национальной премии интернет-контента, учрежденной ИРИ. ИРИ – это Институт развития интернета. Я вообще хотел бы заметить, что Радио Спутник, вообще люди с Радио Спутник неоднократно получают премии, потому что в прошлом году вот я, такой скромный иерей Павел Островский, получил премию, тоже спецпремия была, «Искусство просвещать», по-моему, так называлось. Простите меня, Ири, по-моему, так назвали. Вот, статуэточка дома стоит, вот, пока кот ее не съел. Вот, Маргарита Александровна Некрасова, всех нас на Радио Спутник поздравляю, ну и всех радиослушателей. Почему? Потому что Радио Спутник – лучшая радиостанция на свете. А кто не согласен, можете слушать что-нибудь другое. Так, ну и переходим. Напоминаю еще раз, телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Звоните. Ну а пока вопрос от сурового Мишутки. Почему у священнослужителей обязательно должна быть борода? Потому что это не обязательно, дорогой Мишутка. Более того, если это было бы обязательно, то что бы делали те священники, у которых борода не растет? Вот у меня есть один знакомый батюшка, он очень хороший священник, но у него вообще не растет борода. Я думаю, что он самый такой настоящий страдалец, потому что я знаю, что некоторые бабушки считают, что раз у батюшки борода не растет, значит, типа батюшка безблагодатный или еретик, католик, ну и еще что-либо такое. Но правил таких нету. Традиция бороду пускать вообще была раньше у всех мужчин. И считались те мужчины, которые на Руси брили бороды, что они, значит, представители ЛГБТ-сообщества, которое запрещено. Пропаганда, которая запрещена в России, тогда еще не была запрещена. Ну и, впрочем, и сообщества не было. Вот, так что, вот так вот. Сергей Колесников, 42 года. «Батюшка, моя жена ушла к другому. Я молюсь, чтобы она вернулась, но в глубине души желаю, чтобы у них там все развалилось, и она страдала. Как отличить жажду справедливости от банальной злобы, разъедающей душу?» Да, вы знаете, вот в глубине души желаете, чтобы там все развалилось, она страдала, и при этом хотите, чтобы вернулась. А вы точно хотите, чтобы она вернулась? Ну, то есть, давайте честно смотреть, как бы это вот не прискорбно было, но правде в глаза. Ничего того, что было раньше, уже никогда не будет. То есть, вот тот мир, когда вы были верны друг другу, этот мир закончился безвозвратно. К величайшему для вас сожалению, мои вам искренние соболезнования. То есть, если даже жена вернется с полноценным покаянием, что я вот все виноват, изменит всю свою жизнь и так далее, все равно, даже если вы будете счастливы, вы будете уже счастливы по-другому. Вот. А как отличать жажду справедливости от банальной злобы? Да, что здесь отличать? Молитесь Господу, чтобы он просто дал вам сил как-то вот выжить, вот пронести вот это бремя тяжелое, когда вот так предали. Вот. Надеюсь, как-то со временем вам будет легче. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Павел.
2: Как вас зовут?
3: Меня зовут Алина. У меня вопрос следующий. Я воцерковленный человек, муж пытается тоже воцерковиться, но у него возник вопрос, на который я не могу ответить. Он интересуется, вот если, допустим, убивают другого человека, тот человек, которого убили, ему это за грехи, за его, или какая-либо другая причина, почему Бог вот такое допускает?
2: Ну, во-первых, если человека убили, то это совершенно не обязательно, что его за грехи. Как бы, если так вот исходить из принципа, что за грехи человек достоин смерти, то всех нужно убить. Каждый из нас уже столько всего нагрешил, даже если по мелочам набрать, уже там, знаете, по совокупности на смертную казнь натянем. Это один момент. Второй момент, то что, конечно, нету воли Божией для того, чтобы совершалось человеческое зло. Если вспомнить первое убийство, когда Каин из зависти убил Авеля, то, конечно, в этом не было никакой воли Божией, поэтому и Каин был наказан. Когда вот мы говорим, почему Бог это допустил, но давайте в этот момент всегда смотреть в зеркало, почему Бог допускает, чтобы мы зло творили. Вот Алина совершает злые поступки, муж Алины совершает злые поступки. Нам просто кажется, что вот убийство – это вот, вот что-то вот такое вот за гранью, а то, что мы делаем, это не за гранью. Но да, возможно, мы не убивали. Хотя, если посмотреть, например, на грех детоубийства, вот аборт, да, церковь считает, что это один из тяжелейших грехов. Гораздо даже хуже, чем просто убийство. То есть детоубийство тяжелее, чем обычное убийство, потому что убивается ребенок. Ну, посмотрите, сколько у нас абортов делается в стране, это миллионы. И, ну как, вот, если Господь это будет не допускать, то есть уничтожать женщин до того, как они сделали аборт, ну, у нас останется, не знаю, сколько. У нас вообще никто не останется, потому что даже многие женщины, которые сегодня православные христианки, никогда аборт не делали, возможно, аборты делали их бабушки, и они сегодня тоже не смогли бы существовать. Просто закончился бы род человеческий. Поэтому Господь долготерпелив и многомилостив ждет нашего покаяния, ждет, когда вот мы вот изменимся и будем вести себя прилично. Елена Преображенская. «Будет ли мне прощено, что я крестилась в детстве на удачу, в кавычках, а крестик ношу просто потому, что он красиво смотрится с декольте?» Видите ли, Елена, вот не знаю, как там вот прощено будет вам то, что вы на удачу крестились, или вот что с декольте, вот явно вам не простится отсутствие мозгов, да, потому что если просто вот так вот бездумно, да, отсюда нет мозгов, бездумно носить какие-то священные предметы и бездумно совершать какие-то такие действия священные, то, ну, рано или поздно вы где-нибудь бездумно на санках захотите съехать с 14-этажного дома и разобьетесь. Человек Богом создан разумным, да, нужно всегда смотреть вперед и понимать, что за наши действия всегда будут какие-то последствия. Хорошие действия – хорошие последствия, плохие действия – плохие последствия. Если вы дальше будете просто вот по глупости, по отсутствию как-то вот желания думать, совершать какие-то такие мероприятия, то как бы уже винить будет некого, кроме как только само себя. Федор спрашивает, скажите…

0: Динозавры были в раю? Если да, то делал ли Адам тиранозавра или они вместе постились? Но считается, что в раю мясо не ели. Вообще, Федор, не знаю, но отвечу совершенно на другой вопрос, даже просто свое мнение скажу. Вы присмотритесь, друзья мои, к курицам. Эти наши курицы, вот наши вот эти советские куры, которые бегают везде, да, и яйца несут, они же реально похожи на тираннозавров. Вот подумайте на досуге, у нас программа «Час Островского» сегодня вечерняя, вот на ночь глядя. Петр Ступин спрашивает: «Я понял, что в моем любимом храме священник на исповеди узнает мой голос и начинает вздыхать еще до того, как я назову грехи. Это гордыня? Думаю, что я попал в топ-10 худших грешников прихода». Но, во-первых, да. Во-первых, когда нам кажется, что мы самые тяжкие грешники, то это точно гордыня. И бывает, что люди по-настоящему, я вам серьезно говорю, гордятся своей исповедью. Вот напишут там в 3-4 листа А4, и потом ходят такие: вот, типа, я самый тяжелый грешник. Тоже определенная гордость. Но если вы думаете, что священник вздыхает, потому что услышал вас, ваш голос, то явно не из-за вашей исповеди. Может, вы просто, не знаю, душнило какое-нибудь. Вот. А может, священник просто часто вздыхает. А может быть, у вас паранойя, мнительность, то, что вам кажется, что все в мире происходит из-за вас. Проверьте. Может быть, знаете, когда вы идете по улице, и машины сигналят, если вам кажется, что они все сигналят только ради вас, ну, наверное, это как-то будет странненько. Так, далее. Игорь Воронов, или Воронов, Воронов, наверное. «Батюшка, я работаю ритуальным агентом. Если я искренне молюсь об упокоении каждого клиента, моя профессия считается богоугодной? Или на самом деле наживаюсь на горе, прикрываюсь крестом?» Ну, Игорь, я ритуальным агентом не работал. В целом понятно, что сегодня как бы люди хотят, чтобы все делалось за них. Поэтому вот не думаю, что вы что-то прям плохое делаете. Если вы в целом за людей молитесь, усопших, это хорошо. Но скажу свое мнение по поводу вообще вот таких ритуальных услуг. Потому что знаете, как раньше бывало, вот у человека близкий умер, и он сходит в храм, там закажет отпевание, бывает, пообщается со священником. Но как-то вот эти такие тяжелые моменты человека, правда, приходил и к Богу иногда, и в церкви проводил время. А сегодня как? Приходит ритуальный агент, и он все за вас делает. Он и в храм за вас ходит, и отпевание за вас там договорится. И вы, собственно, ничего не делаете. С одной стороны, комфортно. А вот с другой стороны, насколько вот это правильно? Была бы моя воля, я бы, по крайней мере, внутри церкви полностью запретил бы принимать отпевание и вообще вот такие заупокойные службы от ритуальных агентов, только от родственников. Вот я бы это запретил, потому что ритуальным агентам им вообще все равно. Они пришли, там, заказали и ушли. А люди, ну, как бы вот могли бы и с священником пообщаться, как-то еще что-либо узнать, как молиться за усопшего, что делать. А получается, это все отсутствует сейчас. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здрасте. Вот иду по лесу, набрал чабреца. Тут же, так сказать, предстоит праздник Святой Троицы.
0: А сейчас как вас зовут?
1: Я Константин, с Крыма.
0: Константин, приветствую.
1: Да. Вот один маленький вопрос. Почему чабрец обязательно, так сказать, на Троицу? Ну, как бы это, Богородская трава еще, как назвать. Второй вопрос. Значит, ну, у нас в мединституте, ну, небольшой там храм Луки Крымского. И вот, ну, недельки 2-3 назад я прихожу, а там батюшку, ну, получается, сменили. И у меня такой вот осадок. Он, как говорится, истоков стоял все это, так сказать, и с самого, так сказать, начала там все это возрождали. И там прихожан так мало, территории мединститута мало кто знает. Вот. И мне напомнило вот эту историю, мне рассказывает, женщина одна рассказывала, на территории Украины, когда московский патриархат стали, так сказать, теснить, и люди перестали ходить в эту самую, ну, в украинскую церковь, и батюшка там сидел, скучал, так сказать, и его жалко было. Ну, в общем,

0: все люди даже у себя дома где-то стали собираться, ну, потому что кто московский патриархат поддерживал. И вот мне так жалко этого батюшку, я не знаю, почему так случилось. Я не знаю историю, но почему-то печально так. Многие уж его в другой храм перевели, и вся, кстати, паства туда перешла. Там и глухонемые и так далее. И вот батюшка говорит, вот тут актив, звоню, никто в трубке не поднимает. Ну, в общем, такая печальная история. Понял. Мне кажется, что что-то не совсем, как говорится. Вот я говорю, параллель я прямо с той провожу. Вот. И еще третье. Значит, я езжу в монастырь наш, Бахчисарайский, ну, Крымская лавра, если вы знаете, да? Угу. Уборкой занимаюсь там. Вот, кстати, для монастыря это...
1: Только чуть-чуть это, короче, пожалуйста, Александр, да.
0: Вот, да, да. Значит, служба идет, ну, вообще о церквях. Многие люди не понимают, так сказать, много значения слов. Вот как с этим быть? Мне кажется, все-таки какая-то реформа должна быть.
1: Понял, что, спасибо большое.
0: Да. Вот.
1: Но по поводу чабреца, нет никаких правил церкви по поводу того, какая трава должна быть на День Святой Троицы. Кстати, все поздравляю с наступающим праздником Дня Святой Троицы, который вот уже у нас в это воскресенье будет. Это просто разные традиции. Где-то у нас вот березовые веточки приносят, где-то еще что-то. Но это все просто традиции, без какого-либо значения. Что касаемо снятия священников, то, конечно, нужно знать причину. Бывает, что священник провинился, и то, что его сняли с настоятельства, привели в другой храм, это еще, так скажем, милость по отношению к нему. Потому что бывает, что священник, выбор такой, его запретить священнослужение или перевести под чей-то надзор, контроль. И такой вариант может быть. А может быть вариант такой, что просто вот почему-то вот не угодил он, значит, архиерею. И такое может быть тоже. Но вроде, если не ошибаюсь, в Крыму у нас митрополит Тихон Шевкунов. Не похож он на архиерея, который, знаете, вот не разбирается ни в чем. Конечно, в любом случае нужно знать причину. Сравнение вот с историей на Украине, где когда раскольники стали занимать храмы канонической церкви, и народ, естественно, перестал туда ходить, я думаю, что это некорректно. Это совершенно разные причины. То, что люди к раскольникам не стали ходить, это потому что, ну, люди сознательные, да. Но вот в истории, когда люди уходят за своим батюшкой, то есть батюшка перевели, и люди уходят из храма, идут за ним, эта история скорее, знаете, которую еще описал апостол Павел, что он говорил, разве Павел за вас распялся? Да? Он говорит, что вот вы стали называть себя Павловы, Кифовы, то есть это последователи Петра, Иоанновы, Иоанна Богослова. Но это вот эта проблема, когда все равно люди священника ставят или на один уровень со Христом, или даже бывает выше Христа. Эта проблема уже ей 20 веков, сколько церковь существует, столько и есть. Я эту проблему вижу у себя на приходе, когда вот нас там 4 священника, мы выходим в воскресный день причащать, 4 чаши причащаем, я вижу, как люди, очень многие стоят именно ко мне, и я говорю, так, ребята, вот чаши уже свободны, переходите, нет, они стоят, все равно вот хотят, чтобы именно я их причастил. Но это все, конечно, очень неприятно. Мне это искренне расстраивает, ну, иногда просто ухожу, чтобы люди как бы уже не имели возможности и уже шли к свободным чашам. Ну, вот такая вот проблема, да, вот. А что касаемо перевода на русский язык богослужения, это ваш третий вопрос, то, с одной стороны, я за то, чтобы богослужения иногда в некоторых храмах велись полностью на современном русском языке, как нечто миссионерское, потому что есть же храмы, где у нас на английском языке совершаются богослужения. Вот я бы в крупных городах в качестве миссионерской такой вот истории, может быть, там не каждый день, да, например, там, может быть, раз в месяц, в каких-то храмах делал бы служба именно полностью на современном русском языке. Мне кажется, это было бы полезно. Но прям вот переводить повсеместно, мне кажется, что это не нужно делать. Если люди хотят понять богослужение, то сегодня есть масса приложений. Смотришь в телефоне, параллельный перевод на русский язык, ну и так далее. Так, идем дальше. Кира Савинова спрашивает. Подскажите, пожалуйста, долгое время хожу на исповедь к одному и тому же священнику и замечаю, что чем больше меня знает священник, тем сложнее приходить на исповедь. Стыдно. Стоит ли менять священника? Кира, если вам стыдно именно по той причине, что у вас проявляется как-то тщеславие, в том виде, что вот что батюшка про меня будет думать, батюшка ведь он ждет, что я буду исправляться, а я вот такая тварь дрожащая, все равно опять впадаю в те же самые грехи, которых уже исповедуюсь там не первый год. Если именно вот эта причина, то надо ходить и дальше к этому священнику и бороться с тщеславием. Если священник нормальный, то ему будет, конечно, не то чтобы все равно, но он просто будет понимать, что, ну, как бы, да, есть страсти, и мы с ними, в общем, боремся и долго, и упорно. Да и сам священник, если он хороший христианин, также борется долго и упорно. Зачастую бывает с одними и теми же грехами. Если же, как бы, вам сложнее стало ходить на исповедь к священнику по каким-то другим причинам, может быть, у вас появилась какая-то дружба, особо какие-то теплые отношения, и вам уже теперь сложно ему исповедоваться, то, наверное, да, стоит попробовать походить к другому священнику, посмотреть. И вообще, в принципе, надо заметить, что иногда дружба, вот такие близкие человеческие отношения и правда могут вредить исповеди. И в целом я в своей жизни только тоже с этим сталкивался, когда отношения вроде такие доверительные, хорошие, но уже как-то непонятно, как исповедоваться. Вроде все разговоры обычно там то про священника, то про вашу жизнь, но как-то все уже не очень все духовно. Поэтому здесь тоже, вот, конечно, нужно быть повнимательнее. Так, опять вопрос от Сурового Мишутки. А тогда такой вопрос, отец Павел. Как русско-православная церковь смотрит на человека, который является масоном? Причем масонство категорично относится при приеме к человеку, который даже не верит в Бога. Это главное правило – верить в бессмертие души и сотворителя. Вы знаете, ну, кто такие масоны сегодня? Я не знаю. Вот, а кто знает? Ну, то есть, может быть, раньше это правда, вот сообщество каменщиков имело какое-то, знаете, ну, какое-то значение. Думаю, что, наверное, правда, есть какие-то, ну, может быть, клубы или сообщества очень богатых людей, где они между собой общаются, может быть, даже они там делают какие-то, знаете, костюмированные шоу, по типу, как в древности там масоны и все остальное, может быть. Но все это отдает немножечко вот каким-то именно шоу. И когда у тебя много денег, просто заняться нечем. А что касаемо вот людей, у которых нет денег, к которым мы с вами, дорогой Сурово Мишутка, относимся, то, ну, для нас масоны, не масоны, в общем. Главное, что вечером покушали, молитвы на сон грядущим почитали, совсем помирились, спать легли, вот и все хорошо. Так, далее. Валентина спрашивает, если бесы постоянно искушают меня в супермаркете купить лишнюю булочку, могу ли я окропить святой водой тележку для продуктов, или это уже магизм? Я предлагаю вам, Валентина, окропить охранника. Приходим в магазин, и поверьте, вас вот тогда просто больше не купят, и не, точнее, больше не пустят, и никакая булочка вам не будет угрожать. Прям заходите и вот из бутылочки с святой водой поливаете охранника. Ну и дальше, как выпишетесь из больницы, там, кстати, диета будет хорошая. Так, Марина. Дочь привела жениха-атеиста. Он хороший парень, но говорит, ваш Бог – это просто проекция страха смерти. У меня нет аргументов, кроме в сердце чувствую. Как отвечать, чтобы не выглядеть глупой старухой? Ну, почему сразу старухой-то? Ну, во-первых, у некоторых людей, правда, религия основана на страхе. Да, страхи смерти, и хочется верить, что что-то там будет такое хорошее, доброе, пушистое. Это такое правда и существует. Поэтому как бы не нужно отрицать каких-то очевидных вещей. Но при этом также не нужно отрицать, что огромное количество людей жаждет смерти. И для них вообще сама история про то, что после смерти что-то будет, внушает еще больше страх, как если там будет вечная жизнь. Многим людям как раз совершенно не хочется, чтобы была вечная жизнь. Поэтому говорить, что именно Бог – это проекция страха смерти, ну, нет. У некоторых людей, да, это, конечно, неправильно. Но вот я вот православный христианин, у меня вот такого страха смерти, именно что вот как-то умираете, что там будет в будущем, нет. Мне очень интересно, что будет в будущем. У меня есть не то, чтобы страх смерти, у меня есть негативное или неприятное отношение к смерти, потому что я люблю свою жену и не хочу, чтобы жена без меня жила. Я люблю своих детей и не хочу, чтобы дети меня хоронили, да, в том смысле, ну, по крайней мере, сейчас. Да, в глубокой старости это хорошо. Ну, то есть, вот в этом смысле к смерти у меня негативное отношение. А так бояться ее, что вот, дескать, ну, как-то вот это что-то такое, ну, ребят, мы же просто смерть будем переживать. То есть, ты живешь, ну, там тебе больно, в конце концов, там, да, может быть, тебя там температура высокая, тебе там что-то неприятно, но ты все равно в этот момент живешь. Ты живешь ровно до того момента, пока такой оп, что-то щелкнуло, ты вдруг понял, что жизнь дальше идет. Вот. Не того боялся. Потому что смерть — это реальный миг, который мы не заметим. Вот. Потому что мы будем жить, и если жизнь после смерти есть, то это просто будет буквально вот секунда, и мы уже в вечности. Поэтому я бы не переживал бы из-за смерти, потому что мы ее буквально даже не заметим. А вот что будет после смерти, вот здесь, да, вопрос. Да. Но это точно не страх смерти. Может быть, страх Божий, может быть, да. Но вот прям вот бояться смерти, того, что чего мы не увидим, ну, не знаю. Это как бояться укола, когда ты идешь там кровь сдавать из пальца. Ну, боишься, не боишься, укололи, уже все, кровушка потекла. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза, а потом продолжим.
2: Час Островского.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память, сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева гендиректором Запорожской АЭС еще на 2 года. Это следует из распоряжения правительства России на сайте официального публикования правовых актов. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Мадьяр и Рютте ранее сегодня провели в Брюсселе первую встречу после смены правительства в Венгрии. Россия ведет переговоры с США, но Вашингтон сохраняет отношения и с Киевом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он считает, что Зеленский наверняка не одно письмо отправлял в Вашингтон. Напомню, ранее он написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Как подчеркнул Ушаков, вряд ли США сразу же побегут и выполнять эту просьбу Зеленского, поскольку штатам нужны вооружения и в другом месте. Посольство России в Хельсинки подтвердило вызов посла России в финский МИД из-за якобы нарушения воздушного пространства российским самолетом. Минобороны Финляндии накануне заявило, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны при уклонении от грозы. Никаких доказательств при этом приведено не было. МИД Финляндии сегодня сообщил о вызове посла России. В Минобороны нашей страны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Наставник казанского Акбарса Анвар Гатиатуллин признан лучшим тренером по итогам текущего сезона континентальной хоккейной лиги. Сегодня в Барвихе проходит церемония закрытия сезона КХЛ. Кроме Гатиатуллина в номинации «Лучший тренер» были представлены Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга» и Виктора Козлова из уфимского «Салавата Юлаева». Проект «Радио Спутник» и «Онмедиа. Война на Востоке» стал победителем в спецноминации «Конструируя новую реальность» премии Института развития интернета. Это передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Награду получили руководитель «Радио Спутник» Маргарита Некрасова и директор по взаимодействию с органами государственной власти «Онмедиа» Антон Крывошлыков. Как подчеркнул руководитель «Радио Спутник», получая награду, проект «Война на Востоке» показал, что история не заканчивается в архивах, а продолжается и в сегодняшней политике. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. А больше информации о фото и видеоматериалах доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник», священник Павел Островский. Мы продолжаем программу «Час Островского». Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Но также пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети. И еще раз поздравляю «Радио Спутник» с премией Ири, вот, а в особенности Маргариту Некрасову, которая сегодня эту премию получила. «Радио Спутник» – лучшая радиостанция на свете. Все, кто не согласен, вот, смотрите диафильмы. У нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Как вас зовут?
4: Подвижничество. Всегда восхищаюсь вашей эрудицией и вашим талантом. У меня короткий вопрос. Всем известно недавние события с отцом Илларионом в Чехии. Не могли бы вы буквально коротко сказать, что известно, и если есть необходимость выразить вашу точку зрения на то, что там происходило, происходит, как самочувствие отца Илариона, внимание.
3: Понял.
4: Ну, все, что вы считаете.
3: Спасибо большое. Но какое у меня может быть здесь мнение? Я посмотрел в интернете ролик с объяснениями самого митрополита Лариона, где он подробно рассказывает, как, что вообще все происходило, выражает благодарность Министерству иностранных дел, Святейшему Патриарху, которые подключились, так что сейчас митрополит Ларион, он на свободе, видать, там идет какое-то следствие. Ну, я думаю, что под контролем наших дипломатов все будет выяснено, но сомневаюсь в том, что митрополит Ларион привозил 4 пакетика с наркотиками, да, ну это как-то странно, в машине. Ну, то есть, все это, правда, очень-очень странно, поэтому пусть идет следствие. Думаю, что наши дипломаты не позволят совершиться беззаконию, и все-все будет установлено. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, отец Павел, Христос посреди нас.
3: Есть и будет. Как вас зовут?
5: Меня зовут Егор. Я хотел бы задать вопрос по поводу милостыни. Все мы знаем хрестоматийные слова Спасителя из Нагорной проповеди. «Просящему тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся». И в центре города весьма часто встречаем бездомных, просящих милостыню. И нередко эти встречи происходят в то время, когда ты куда-либо спешишь, на учебу или по рабочим делам. Поэтому я привык подавать, и все мои друзья и товарищи привыкли подавать, не спрашивая. И однажды я увидел, что человек, которому я подал милостыню в следующий вечер, уже дремал, скажем так, с полупустой бутылкой горячительного напитка под лестницей на соседней улице. И в тот момент я почувствовал себя соучастником
3: его трагедии. Егор, вопрос понятен. Вопрос да. Понятен. Есть такая книга «Дидахи». Это книга II века. «Дидахи» означает 12, или это книга «Учение 12 апостолов», где это авторитетнейший церковный документ. Даже были попытки внести в свое время «Дидахи» в состав Нового Завета. И там есть прекрасные слова. «Рука дающего должна вспотеть». То есть, да, безусловно, мы должны помогать людям. И Христос здесь все понятно, вот четко все сказал. Но мы должны именно помогать, а не вредить. Если человек просит помощи, там, чтобы он повесился, мы, естественно, помогать не будем. Поэтому, как Христос говорит, всякое дерево познается по своим плодам. Не может дерево доброе принести плодов худых, ни дерево худое не может принести плодов добрых. Поэтому рука дающего должна вспотеть. Мы должны подумать сначала, а то, что мы сейчас дадим человеку, это ему поможет или ему навредит. Поэтому, если, например, человек просит милостыни, и он голодный, то я думаю, что от яблока, от батона хлеба, от пакета молока человек явно потом не будет лежать в пьяном виде. Так что всегда думайте вперед, чтобы не потакать там, мошенничеству, алкоголизму и прочему. Добрый вечер, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
3: Как вас зовут?
6: Сергей, Москва. Да. Я бы хотел еще один момент по поводу вот вопроса звонящего, по поводу митрополита Илариона. Я хотел бы уточнить, скажите, а вот этот вот, как бы, такая цепочка скандалов, который идет вот по поводу его вот келейника Судзуки, вот этот был, и после чего он оказался в Венгрии, потом он оказался в Чехии. Не политические это какие-то игры, знаете, ведь говорят, что очень хорошие отношения были у руководителя Венгрии с нашим святейшим патриархом, то есть как бы вот не чистая ли это политика, и были выложены вот эти переписки его с его келейником этим молодым там и так далее. То есть, ну, как бы это не на ровном месте.
3: Спасибо большое за вопрос.
6: Может быть, знаете, как, извините, я дополню, может быть, как в советские времена надо вот таким ответственным работникам очень четко соблюдать вот эти вот, ну, как бы ограждать себя от провокаций, скажем так.
3: Вы знаете, надо просто вести правильную христианскую жизнь. Так, чтобы, как сказал апостол Павел, что мы должны дать в любой момент добрый отчет о своей жизни. И в первую очередь перед Богом. Поэтому человек, который живет по принципу, о котором озвучил, если мы говорим про духовенство, о котором озвучил апостол Павел, что будет примером жизнью, духом, любовью, верою, любовью и чистотою. То есть живите правильно, и тогда, даже если вас захотят спровоцировать, у них это не получится. Ну вот представьте, что я верен своей жене, слава Богу, пусть Господь даст мне силы, чтобы я всегда был верен и дальше. Ну вот подойдет ко мне какая-нибудь там женщина, начнет при мне раздеваться. Ну понятно, что если я православный человек, я буду возмущаться. Говорю, оденьтесь, пожалуйста, что вы такое делаете? Я буду, даже если буду догадываться, что это провокация, я пойду свидетелей позову, я полицию вызову, потому что человек что-то такое совершает. Ну уж точно я не полезу там обниматься, рядом не буду с ней сидеть и так далее. Поэтому я не знаю, я не церковный суд, я не знаю, что было между митрополитом Иларионом там, и этим юношей из Японии. Я этого знать не могу. Здесь можно просто обратиться... Если кому интересны подробности, если они есть, обратиться в управление делами патриархии. Или посмотреть, я, честно говоря, не помню, какой там документ был, когда митрополита Илариона снимали, была ли там указана причина, там недостойное поведение или еще что-либо. А то, что любой крупный вообще чиновник, человек, который имеет какое-то большое влияние, там, церковные там, священнослужители уже такого крупного пошиба, да, то, что они должны гораздо более внимательно с собой следить, я это знаю не понаслышке, потому что, ну, как бы я тоже в каком-то смысле один из них. Я, конечно, должность никакой особо не занимаю, слава Богу, но при этом понятно, что есть какой-то некий информационный вес и так далее. И понятно, что если меня как-то могут спровоцировать, то это будет большой скандал. Поэтому я стараюсь вести себя аккуратно, насколько мне это получается. Добрый вечер, здравствуйте.
7: Алло. Отец Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Это раба Божия Мария. Я так рада всегда вас слышать. Наконец я дозвонилась.
3: Спасибо, Мария.
7: У меня такой вопрос. Есть мнение, что вот разврати женщину и потеряешь страну. Как вы считаете, вот мы идем по этому пути, наши женщины невоспитанные многие, и в одежде, и в разговоре, и в поведении. В общем, как вы считаете, мы потеряем страну с такими женщинами? И ответственность мужчин за поведение женщин, ну, не в семье, а вообще в обществе, на телевидении, там вот в общественных местах. Очень мало культуры осталось, как
3: спасибо,
7: вы считаете?
3: Спасибо, Мария, за вопрос. Но я не знаю о таком выражении «разврати женщину и потеряем страну». Более того, хочу заметить, что если вот так вот, знаете, выйти с счетчиком и посмотреть на то, какие женщины одеты прилично, какие одеты неприлично, то думаю, что тех женщин, которые одеты неприлично, их будет, конечно, гораздо меньше. Они просто заметнее, наверное, потому что их одежда вызывает что-то, да, или у кого-то возмущение, или у кого-то какие-то пошлые мысли. Поэтому и говорится вызывающее поведение, вызывающая одежда, вызывающая речь. Люди, которые очень сильно сквернословят и злословят, всегда гораздо более заметны, чем те, которые разговаривают, соблюдая правила русского языка и не переходя каких-то красных линий в речи своей. Так что думаю, что все-таки большая часть наших дорогих и прекрасных женщин, девушек и девочек, они все-таки ведут себя прилично. То, что у нас в целом, конечно, уровень нравственности, ну, так скажем, не на самом высоком уровне, то, что люди даже не знают, что отношение до брака – это нехорошо, да, то, что блудить нехорошо. Многие даже этого просто не знают. И многие девочки сожительствуют с мальчиками, просто думают, что это, дескать, любовь. Ну, здесь скорее вопрос к нашему вот просвещению религиозному, чем и я тоже в том числе и занимаюсь. Но уж точно я бы не стал бы, вот заключая всю свою тираду, выделять именно только девочек. Понятно, что тут и мальчики, и девочки, всем нужно вести себя прилично. И думаю, что в целом у нас и мальчики, и девочки большей части приличные. Надеюсь, что страна наша тоже будет жить долго и счастливо. Добрый вечер, здравствуйте.
8: Добрый вечер, отец Павел.
3: Как вас зовут?
8: Сергей.
3: Очень приятно.
8: Из Ярославля. Спасибо.
3: Поздравляю «Локомотив» с чемпионством.
8: Спасибо большое, отец Павел. Вот я как раз немножко об этом и хотел сказать. Поздравляю «Радио Спутник» с премией. И спасибо, что вы на это обратили внимание. И мне не пришлось об этом говорить. Параллель хотел провести некоторые с чемпионством, да. И второй год подряд. Еще раз спасибо большое. Ну вот поэтому я прошлую программу вашу в прямом эфире не слушал, а слушал в записи, поскольку был финал.
3: Так, вопрос.
8: Вопрос такой. Вот просто вопрос из интереса, скажем так. Были ли вы когда-нибудь в Ярославле? Если были, то где и по какому поводу? Ну, то есть я имею в виду в каких местах. А если не были, то желаю вам побывать в Ярославле. Спасибо большое.
3: Спасибо большое. В Ярославле я был год назад, когда мы тайным образом с друзьями, то есть я и моя жена, и еще вот наши друзья, тоже семейная пара, ездили по городам Золотое кольцо, через там Твери, Калязин, Ярославль, в Ярославле мы останавливались, и мы тогда ехали до Костромы и возвращались, по-моему, уже, по-моему, через Владимир. Ну, что-то такое. Вот я не помню точно весь наш путь, но в Ярославле мы точно были. Вот это хорошо запомнил. Вот. Тогда я впервые столкнулся с тем, что такое абсолютное отсутствие геолокации. В общем, ну, у нас навигатор полностью был потерян. Вот. Вот впервые я с этим как раз столкнулся в Ярославле. Вот. Красивый, прекрасный город. Татьяна Дверник спрашивает. Мы в православии верим в то, что жизнь вечная. Вечность – это то, у чего нет ни начала, ни конца. Очевидно, что после земной жизни наше наступит Царство Небесное. А что с точки зрения христианства было с нашей душой до рождения на земле? Откуда и как душа приходит? Не нашла в Писании ответ на этот вопрос. Ну, тут есть разные мнения. Они все сходятся в том, что душа тварна. То есть творец души – Господь Бог и сами люди. То есть вот муж и жена, которые зачинают душу. Господь здесь тоже, безусловно, участвует. Вот, но, безусловно, также, что души до вот ее вот появления, в момент зачатия, ее не существует. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
9: Меня зовут Валерия. Вот увидела новость, что девушке дали 3 года колонии за кальян на куличе. Вам не кажется, что это как-то мало? Что, ну, за такой огромный грех, я понимаю, что юридические законы и Божии, они не сопряжены, но меня эта ситуация очень поразила.
3: Ну, честно говоря, я слышал, но подробностей не знаю, но там вряд ли за кальян на куличе, скорее всего, там какие-то были, может быть, там слова или еще что-либо. Вот. Мне кажется, что многие люди не учитывают время, в котором мы живем. Вот, может быть, сейчас, если не было бы специальной военной операции, и какой-нибудь человек взял и кинул там бутылку с зажигательной смесью там, в военкомат, может быть, получил бы еще как за хулиганство. А так как идет, ну, по сути, война, то получают как измена родине 20 лет. Поэтому мне кажется, что сегодня, когда люди не понимают, что есть определенный накал в обществе и совершают какие-то такие глупости, зная, что есть статья об оскорблении чувств верующих, то ну, глупость есть глупость, и за эту глупость они потом получают. А нужно ли давать человеку, я опять же материал делов не знаю, не смотрел, и в принципе об этой истории я вот так вот со слов слышал, сам я не видел ни что эта женщина делала, ни там, какие были последствия, когда ее арестовали, там она просила прощения, не просила прощения, там, или считала себя невиноватой. Не знаю просто здесь подробностей. Но мое вообще личное отношение, что давать именно как раз уголовное, то есть давать реальное лишение свободы вот с первого раза, я считаю, что это зря. Мне кажется, что если человек первый раз даже вот там оскорбление чувств верующих что такое сделал, то всегда можно уж в конце концов условный срок дать. Этого вполне будет достаточно. А не реально лишать свободы, человека отправлять в тюрьму и тому подобное. Это мое личное мнение. Мне кажется, у нас вообще в принципе за некоторые преступления уж точно можно сначала все-таки нереальное лишение свободы давать, а именно хотя бы условно. Это многих людей это уже остановит. А когда ты именно человека сажаешь в тюрьму, то он потом оттуда выходит, все ли восстанавливаются, вот не знаю. Поэтому, ну, это сложный вопрос, у меня сейчас нет времени, я бы, конечно, подискутировал и со специалистами, мне интересно просто их мнение послушать. Добрый вечер, здравствуйте.
10: Здравствуйте, отец Павел, Константин позвонил к вам.
3: Здравствуйте, Константин.
10: А вот я хотел бы такой вопрос вам задать. Прокомментируйте, пожалуйста, вот у Шекспира в пьесе «Буря» персонаж Ариэль сказал такую фразу: «Отпуст, все бесы сюда слетелись». Вот я по поводу Западной Европы и Украины. Как вот вы считаете?
3: Что все бесы слетели в Западную Европу и на Украину?
10: Ну вот персонаж Шекспира Ариэль сказал в пьесе такие слова. Но вот что сейчас происходит на Украине, вот мне кажется, все бесы вот там сейчас, как вы думаете? Ну там бесовщина какая-то происходит в это.
3: Ну, что конкретно вот на Украине, это, конечно, правда, здесь какие-то уже за гранью все переходит, потому что видно, что людям уже все это надоело, не нравится. Это видно по тому, как ТЦК пытается отлавливать людей, как реакция людей уже на ТЦК. Вот, это все вот эти коррупционные скандалы уже совершенно там неприличные, да, то есть уже все это повылезало, и понятно, что, ну, вот, группа людей, причем не скрывая своих нацистских даже уже взглядов, то уже нацистских преступников стали перезахоранивать, это все, конечно, да, это вот уже за все грани допустимого перешло. Если еще там раньше у кого-то были сомнения, что у руля Украины как бы находятся нацисты, то сейчас никаких сомнений нет, потому что просто идет реабилитация нацистских преступников. Причем, ну, не скрывая ничего. И вообще нужно понимать, что тут скорее дело пахнет не сатанизмом, а именно таким нацистским реваншизмом. Что, ну, не все, может быть, знают, что многие предки, ой, точнее, многие потомки, то есть внуки и правнуки нацистских преступников или просто нацистов, они сейчас находятся в том числе на крупных постах в Европе Западной. И поэтому никогда не нужно забывать про такое явление, как реваншизм. Нацистская Германия, вообще нацизм, он проиграл во Второй мировой войне, и у некоторых людей есть желание прям взять реванш, и понятно, что вот, у них есть зуб на нашу страну, на Россию, потому что она все-таки является страной-победительницей, в первую очередь именно Россия. Вот, ну, да, там Советский Союз был, да. Вот. Но говорить, что это прям сатанизм, не знаю, мне кажется, у них даже мозгов не хватит для сатанизма. Там это уже что-то, пусть и антирелигиозное, но все-таки это что-то такое. Тут там просто деньги, деньги и злоба. Добрый вечер, здравствуйте.
11: Здравствуйте, отец Павел, да. Я вот по поводу девушки, которую вот осудили на 3 года за куличи, я просто хотел уточнить, что ее не закуличи, ну, закулич, да, просто у нее был условный срок 3 года за хранение наркотиков. Ее за хранение ей дали условно. А когда она попала уже за оскорбление чувств верующих, ей...
3: Ну все, то понятно.
11: Срок ей, да, то есть не за это.
3: Ну да, нет вопросов никаких. Тогда нет никаких вопросов, да, если что-то... Да, все правильно сделали.
11: Да, и еще тогда вот вопрос, вы говорили, что, ну, да, как бы душа, она как бы сотворенная, да, соответственно, Бог тоже является нематериальным, и душа нематериальная, она как бы духовная, а не является как бы душа частью Бога, и Бог, соответственно, погружая в живых, ну, разумных существ людей, соответственно, душу, познает таким образом самого себя, то есть через нас.
3: Ну, в такие сложные материи я не буду погружаться. То, что душа сотворена по образу Божию, это точно, это прямо так сказано. Вот, и поэтому, как бы, это нормально, когда говоришь, что внутри нас есть частичка Бога. Но вот говорить, что Господь именно нас через вот то, что его частичка находится внутри нас, он таким образом нас постигает, я думаю, что Господь постиг человеческий мир тем, что просто стал одним из нас, это Боговоплощение, праздник Рождества Христова, когда Бог Сын, второе лицо Святой Троицы, не переставая быть Богом, стал человеком. Вот. Но я, кстати, хотел бы еще добавить, что, вот, друзья мои, видите, я вот не знал историю про вот этой девочки, которая там на кальяне что-то делала, вот, и осторожно комментировала. Вот подробности выясняются, что если правда, она имела уже условный срок, да, то есть как бы и отбывала условное, по сути, лишение свободы, и потом такое дело, ну что ж, ну, как бы тут уже по делам, тут ничего не скажешь. Добрый вечер, здравствуйте.
12: Да, отец Павел, добрый вечер. Вопрос такой. У нас очень много, ведь все равно есть праздников православных, которые проходят у нас не только в выходные, но и в будни. Например, там Вознесение Господне было в четверг. И никакого сокращенного дня нигде или выходного не было объявлено. Почему спрашиваю? Вчера увидели, что одна известная компания доставки там в нашей стране у себя на сайте выставила, что в связи с праздником Курбан-Байрам будет сокращенный день у их компании. И всех поздравили с праздником. Почему вот у нас, к сожалению, православные праздники, которые исконно наши, да, первоочередная, так скажем, религия в стране, вот такого нет, не принято.
3: Спасибо большое за вопрос. Согласен с вами. Это ужасно, то, что у нас в стране есть буквально такое понятие, как, ну, точнее, явление, не понятие, а явление, как христианофобия. Не исламофобия, а христианофобия. Потому что, вы знаете, у меня тут одна знакомая женщина рассказывала, что у них частная школа в Москве, большая школа, не хочу сейчас, вот, знаете, грязью поливать, название говорит, ну, это большая, крупная частная школа. Они мусульманский праздник какой-то у них там был, значит, они его отмечали, китайский Новый год отмечали, а Пасху не отмечали. Вот, ну что такое вот? Вот у нас реально боятся того, что как-то будет православие восстанавливаться. Плевать на них, все равно восстановится. Вот серьезно. Не хотят они делать, мы все равно в храм сходим. Не хотят они делать в выходной, мы службу ночью ставим, и люди приходят. У нас на Вознесение было полный храм народа. Ночью специально я ставил службу, чтобы православные христиане могли сходить. Мы отлично справимся сами, без их помощи, всех вот этих христианофобов, которые в том числе есть и во власти, которые боятся, как огня вообще, что христиане поднимут голову. Мы уже подняли голову. Уже подняли голову, и в какой-то момент они или будут считаться с православным народом, или подвинутся. Никуда они уже не денутся. Потому что то, знаете, тот подъем, который можно наблюдать в православии среди молодежи, ну, вот так скажем, до 35 лет уж точно, да? Ну, когда такое было еще? И, конечно, я, как православный священник, радостно поддерживаю всех молодых ребят, которые и на службу ходят, и священное писание читают, и добрые дела делают, и в том числе свое, значит, время, которое у них для сна, они идут на богослужение, потому что, значит, у нас, правда, церковные праздники никак не выделяются. Ничего страшного. Как говорил апостол Павел, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот вроде нам никаких послаблений особо не дают, но ничего, мы сами справимся. Вот так что всех, друзья, поздравляю с наступающим праздником Дня Святой Троицы. Всех обнимаю. В субботу мы с вами услышимся, если будем живы. Всех любите, всех обнимайте, всем добра. Пока-пока.
1: Час Островского.

0: Усиление контроля на границе из-за вспышки Эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики Эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил, при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи, следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания, свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Мария Захарова получила премию Института развития интернета в номинации «Сила в правде». Дональд Трамп повторно подал иск о клевете. В России воссоздадут военный вуз. Об этом и не только. Подробнее далее. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова получила премию интернет-контента Института развития интернета в специальной номинации «Сила в правде» за проект «Российская цифровая дипломатия». Церемония награждения победителей проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Награду Захаровой вручили бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и журналист Софикоша Варнадзе. Получая награду, Мария Захарова отметила, что система цифровой дипломатии Министерства иностранных дел России сегодня объединяет около 1500 аккаунтов министерства и российских диппредставительств в социальных сетях и на онлайн-платформах более чем на 30 языках мира. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал новый иск о клевете против медиамагната Руперта Мёрдока, издателя газеты Wall Street Journal, компании Dow Jones и других лиц, требуя выплаты компенсации в размере 10 миллиардов долларов за статью о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне. Первый иск к тем же лицам Трамп подал в июле прошлого года. Поводом для разбирательства стала публикация о якобы имевших место контактах Трампа с Эпштейном более 20 лет назад. В частности, газета утверждала, что Трамп направил финансисту на 50-летие поздравительный альбом, который содержал рисунки и записки непристойного характера. Трамп категорически отверг это, заявив, что даже подпись в альбоме не его. Однако в апреле этого года судья отклонила этот иск, посчитав, что сторона истца не предоставила достаточных доказательств злого умысла со стороны журналистов, после чего адвокатам было предоставлено время на исправление недостатков и подачу обновленной жалобы. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Челябинское училище существовало с 1941 по 2007 годы. Сейчас в России действует единственный подобный вуз – Казанское высшее танковое командное краснознаменное ордена Жукова училище. Основными целями деятельности учреждения будут осуществление программ для получения среднего и высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также осуществление научно-исследовательской деятельности в интересах обороны. Более 650 юнармейцев и их наставников из 89 регионов страны приняли участие во Всероссийском военно-патриотическом форуме «Юнармия. 10 лет в строю». В честь юбилея движения на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот». 15 военных высших учебных заведений Министерства обороны провели занятия по профориентации. Юнармейцам рассказали условия поступления и особенности учебного процесса, а также дали рекомендации по порядку поступления. Перед началом торжественного мероприятия выставку осмотрели первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Горемыкин. Вечером юнармейцев ждал масштабный концерт, который завершился отправкой 5 грузовиков с гуманитарной помощью на фронт бойцам специальной военной операции. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я есть тот самый страшный Манучаров, но в гостях у меня сегодня человек, который сможет мне дать отпор, надеюсь. Это Оксана Скала-Кошелева. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте. Сейчас я вас представлю. Вы рекордсменка в номинации «Буксировка многотонной техники», мастер спорта России по пауэрлифтингу, одна из самых сильнейших женщин России, участник проекта «Титаны», финалистка проекта «Удивительные люди». Ну, перед тем, как начать вас допрашивать, у нас есть такой быстрый вопрос, быстрый ответ. Самый максимальный вес, который вы сдвигали с места в своей жизни?
3: Это погрузчик «Кальмар», проект «Удивительные люди», 82,5 тонны.
2: Ну, как это возможно?
3: Это вот этот чувак, который грузит контейнеры.
2: Ну, это как возможно? Это же тяжелая штука.
3: Ну, телевидение Сегодня приехала, я участвую в конкурсе. Желание победить всегда превалирует впереди меня, и поэтому...
2: Сейчас я буду расспрашивать.
3: Пришлось быстро рожать.
2: А поднять вот самый тяжелый какой?
3: А, ну это уже мой вид спорта. Да, пауэрлифтинг. Ну, там не стоя вверх. Присед 200, жим 35. Ой, у нас сотка не произносится. 135 лежа от груди. И становая тяга в стиле сумо 222,5 килограмма. Но это небольшие результаты, нормативы мастера спорта международного класса.
2: А, да, то есть это как бы такие... А сколько вы весите?
3: Смотря когда.
2: В данный момент.
3: В данный момент я жирный дрищ, как говорят у нас в профессиональном спорте. Сейчас я зажирела 80 килограммов.
2: 80 килограмм. А
3: начинала в 72.
2: А рост?
3: Уже 69. Было больше.
2: Это как-то тоже меняется?
3: От травмы. Стерся позвонок.
2: Я понял. Сколько раз вы отжимаетесь? Такой вопрос банальный.
3: Не экспериментировала, но могу сказать, был эксперимент с приседом, с одним спортсменом мы зарубились. 1000 приседаний, 4 часа приседали. Потом 2 недели лежали, ждали, когда ноги вернутся.
2: Я вообще, честно говоря, так чуть-чуть как бы в оторопи по поводу этого, да. Ну вот, казалось бы, да, у нас там принято говорить, что женщина сильна духом. В вашем случае вы сильны и духом, и телом.
3: Тут совпало,
2: да,
3: все.
2: Да, совпало. Но это спасибо. Вот как произошло? Что, как так вообще произошло?
3: Хорошо, я еще раз эту историю расскажу.
2: Ну нет, тезисно. Я понимаю, что вас спрашивают это каждый раз, но тем не менее, понимаете?
3: Был красивый мальчик, мускулистый. Я хотела... тоже быть в спорте. И я постоянно бегала к нему за консультацией. А его жена была очень недовольна моими частыми визитами. Угу. Но я-то любовалась им и информацию узнавала, а она опасалась.
2: Ну, понятно, конечно.
3: И однажды он психанул, видимо, какие-то семейные ссоры достали его, и он сказал: «Ты меня достала». Набирает номер телефона и говорит: «Толя, тут задолбала меня одна, хочет приседать, сжать, тянуть, забери ее к себе». И через неделю я уже на соревнованиях. Рекорд Иркутской области по жиму штанги лежа.
2: То есть абсолютно случайно вы бы ходили на тренировки к некому человеку, да? Вы так ему надоели, что он вас куда-то
3: сбагрил
2: кому-то профессионалу, да?
3: Настоящему тренеру это Анатолий Купчинский. Угу. Кстати, я когда узнала его фамилию, Купчинский, я подумала, что это знак свыше, потому что самый известный наш силач – это Турчинский. Динамит. Я подумала, что это проведение сверху, и отдалась полностью. Лет 10 искала выход из спортзала, вот вышла, смотрю, вы тут. Думаю, ну, поговорим.
2: Сколько лет вы этим занимаетесь, профессиональным спортом уже?
3: Не более 7 лет я выступала, травма потом меня скосила, срубила. И потом уже тренерская деятельность, образование. И случайно из-за травмы я ушла в силовой экстрим, и там появились мои многотонники.
2: А сколько лет нужно, вот я прошу прощения, чтобы вот достичь такой силы?
3: Вы знаете, нету цензуры, нету каких-то конкретных рамок. Я случайно стала мастером спорта в течение года, в течение 1,5 лет я стала тренером, в течение 5 лет закончила вышку спортивную.
2: Ну, про вас вот я читал сейчас, вот я ночь провел с вами.
3: О, как! Да. Манучаров за мной ночь провел!
2: Читал все и смотрел про вас, и вообще, конечно, удивлен вот несколькими фактами. Например, факт того, что вы одна из самых сильных женщин России.
3: Уточним, номинация многотонной техники.
2: А есть какая-то еще малотонная или что?
3: А вы считаете, что хирург, стоящий несколько часов и спасающий жизнь, не сильный?
2: Нет, ну хирург не трактор не поднимает, понимаете, на руках.
3: А какая разница? Сила, она в разном. Есть же сила ума.
2: Я имею в виду, сила вот такая. Нет, ну ума...
3: Физическая?
2: Вот... Да.
3: Я думаю, тело натренировать проблем нет. Главное, чтобы физиологически ты подходил к тем или иным упражнениям.
2: А много таких вот еще самых сильных женщин России? Вы кого-то знаете?
3: Я в мире одна скоро буду. Единственная на... шарики на нашем земле.
2: Ну, серьезно?
3: Да.
2: Почему так?
3: Потому что я единственная на планете соберу многотонную коллекцию. Железнодорожный транспорт, легковой транспорт, грузовой транспорт, технический транспорт, воздушный транспорт, удержание мотоциклов, едущих в разные стороны. И вот остался корабль. Ну, я думаю, жахнем и...
2: Да. В будущем. То есть вот этот список, это вы все делали?
3: Все уже есть. И тогда я стану единственной на планете.
2: То есть еще раз, вот все, весь этот список, который вы перечислили, вы уже сделали, остался корабль. А да. Корабль это что такое?
3: Это водное транспортное средство. Нет,
2: как его поднять тоже или что-то?
3: Не-не-не, движение вдоль, по воде. Прикольно.
2: Я представить это не могу. Я вот, прошу прощения.
3: Я думаю, вы увидите все.
2: Я вот, как бы, как сказать, я артист по образованию, по первому, да, я тоже привык как бы удивлять людей. У меня вопрос, вот честно, да, к вам как есть. Вы не обижайтесь, скажите мне, как есть. Если я некорректно его задам, давайте пойдем дальше.
3: Хорошо.
2: Есть же какой-то, не то чтобы обман, но какая-то иллюзия.
3: Нет.
2: Ну а как вы можете
3: исключено.
2: Поднять?
3: Исключено.
2: Вот
3: это спортивные достижения.
2: Тонн?
3: Ну, а исключено.
2: Ну, скажите, объясните мне, как можно поднять 81 тонну человека?
3: Я же ее не вверх поднимаю, я ее двигаю на колесах. А-а-а. Это вполне себе земная задача.
2: Ну, то есть это можно сделать?
3: Ну, без тренировочного процесса
2: нет,
3: никак.
2: Нет, я имею в виду чисто физически, вот грубо
3: физически,
2: говоря.
3: Физически, да. Понимаете,
2: я
3: вы
2: не
3: у
2: хочу
3: себя
2: вас
3: в голове...
2: Я не хочу вас подколоть или обидеть,
3: все в порядке.
2: Интересно.
3: Вы у себя в голове не можете этого допустить. А я не то чтобы допустила, я еще и сделала. Но я не могу допустить у себя в голове, как можно сыграть, например, резко заплакать. Вот вы же актер, вы наверняка много фокусов всяких таких знаете.
2: Ну да.
3: Вот. Ваша сила в этом, а моя в другом. Быть мотиватором и человеком.
2: Удивительно, удивительно, конечно. Это все просто абсолютно удивительно. Скажите мне, а сложно вот, вот будучи такой как бы... Ну, сильным человеком таким вообще вот как бы оставаться женщиной все-таки, которая иногда хочет быть слабой.
3: Ну, хорошо, конечно, вы так вот все это расставили. Спасибо за тактичность. Огромное спасибо.
2: Или не
3: хочется.
2: Внешняя
3: оболочка – это средство защиты от тех, кто так или иначе пытается обидеть. Внутри я обычная женщина, которая истерит, недовольна, проснулась. Я сегодня никуда не пойду, я себе не нравлюсь, понимаете? Любящая мыть посуду, готовить. Да все как бы любой другой.
2: А вот будучи такой сильной, как вы, легко себя найти человека?
3: Мне да.
2: Это тоже сильный будет или слабый человек?
3: Ну, последний был тоже сильный, но слабый духом, стержнем. К сожалению, вот это абсолютное единение внутреннего и внешнего фактора, она усложняет жизнь. Но на коротенький роман хватает.
2: У вас друзей много?
3: Вагон и маленькая телега.
2: Правда?
3: Конечно, меня любят.
2: Нет, ну меня тоже любят, но у меня друзей, например, немного.
3: Смотря что вы вкладываете в это. Есть человек, который отвечает за все тонкости моей внутренней жизни и внешней. Есть человек, который всегда даст нужный совет, как правило, мужчины повзрослее. А, как правило, женщины все же с женской части. Но они надежные, их может быть не сотня, но они на сотню надежные. И большего не надо. Есть те, кто оберегают, направляют, защищают.
2: Пауэрлифтинг. Я почему так четко
3: так
2: говорю?
3: Легко выговариваете, я не сразу научилась.
2: Мой первый тренер, она пауэрлифтинг, Даша.
3: Лифтер?
2: Да, мы с ней занимались когда-то в зале. Даша, если видит, привет, привет. Я по-прежнему жму.
3: Тут.
2: Жму столько же, сколько мы жали.

0: допустим, допускаю в балете мужчина и женщина, но, например, в художественной гимнастике мне сложно смотреть на мужчин. И я имею в виду вот эти
1: понятно, вот, понятно. Мы только что как раз общались недавно вот с одной фигурой гимнасткой как раз.
0: И я не говорю. Могу на это смотреть. У меня глаз не воспринимает, нервная система не выдерживает. Но, слава богу, у нас в России такого нет. А мужчины-гимнасты, которые на кольцах, на брусьях, я искренне завидую этому виду спорта и хотела бы научиться, потому что, мне кажется, это самый идеальный вид спорта.
1: Но у вас не было какого-то диссонанса некого? Говорили вам, что типа, Оксан, ну остановись, такое идешь, это мужики делают, а ты куда
0: прешься? Ой, да, хейта было очень много.
1: Не хейта, нет, не хейта, другое, я про другое говорю. Вот как бы, придумаем пример, вот в театре, грубо говоря, главная роль. Понятно, что она тебе не подходит, но ты хочешь вот ее играть. Ты играешь ее, и люди смотрят, думают, ну, чего он поперся уже с седыми висками играть молодого парня? Вот грубо говоря, вот не было какого-то в самой себе?
0: Нет, нет, абсолютно нет. Я вот когда попала в эту среду, я поняла, что я здесь лучше. Я ведь мастер спорта в трех весовых категориях своих. 72, 75, 84, 84+, я мастер спорта международного класса.
1: Это пауэрлифтинг имеется?
0: Это лифтинг, да.
1: Объясните мне, кроме спорта и истории с шоу, да, вот где еще можно использовать, где, вернее, вы еще используете свою силу в полезных целях?
0: Я никогда мимо не пройду застрявшей машины. Я никогда мимо не пройду бабушки, которая корячит эту сумку. Куда они постоянно несут эти тяжелые сумки, эти бабушки московские. Я никогда не пройду мимо тех, кого обижают. И здесь моя сила вот такая вот, русская. Очень полезно.
1: Были случаи, когда какой-нибудь жигуленок придет?
0: У меня был случай самый яркий. Я очень много помогаю с точки зрения отбуксировать. Угу. Сначала, конечно, мне надо доказать, что я могу, а потом сама помощь.
1: Ну так ты не скажешь, да.
0: В Питере я жила зимой. Выхожу со спортзала, уже стемнело, и такой ор пацана, вот молодой мужчина по звуку. И по звуку слышу, что он не пьяный, а крик такой, ну материться нельзя. Типа, как больно! Я так... И я бежать сразу туда. Там толпа народа обступили машину, которая пузом села на колею. Вот такие были погодные условия в том году в Питере. Не именно в том, а в тот год. И толпа стоит, наблюдает, как этот парень корежится. Мне опять, короче, напарница говорит, ты куда лезешь? Зачем тебе? Я говорю, как? Если я могу помочь, как я вообще имею право мимо пройти? Я к нему вытаскиваю его из-под машины, а он залетел и вывернул колено. Пытался толкать,
1: а
0: в машине сидит супруга с грудным ребенком. И никто, ни у кого мысли не возникает помочь ему. Где у вас там сломано? И я говорю, молодой человек, а я в форме сборника России. То есть по мне видно, что я спортсменка. Такая классная была форма. И я говорю, давайте, есть буксировочные тросы? Он говорит, да вы что, перестаньте. Я говорю, ну на меня посмотрите. Ну, я же выражаю доверенность, что я могу вам помочь. И вот он коряча вот там на одной ноге еле-еле. В итоге я его вытаскиваю. И вы знаете, весь тот год, что я жила в Питере, я ругалась с пиццерией, которая никогда не выполняла мои требования по грибам. Я ем только грибную пиццу. Я заказываю 2-3 порции, 4, а там все равно 3 штучки лежат. Что, сколько бы я ни платила? И вы представляете, этот парень говорит, я хочу вас отблагодарить. Я говорю, да вы что, перестаньте. Сколько у вас у меня таких было? И он говорит, у меня тут пиццерия в 100 метрах, я не доехал. И я такой, господи, да ты же есть, ты есть просто. И все, я захожу, он говорит, берите сколько хотите, наваливайте там, дали им команды.
1: А вот минусы в вашем, как сказать, чудо-даре, вашей силе, они есть какие-то? Вот плюсов понятно, но вот какие-то такие для себя минусы?
0: Нет. Ведь это же хорошо, когда ты благороден и телом, и душой.
1: Я и про другое, грубо говоря, ну, там, не знаю.
0: А, ну, типа, боком надо проходить
1: ну,
0: куда-то?
1: Ну, вот да, какие-то вот такие истории, там, с одеждой, не знаю. Ну, хотя вы так достаточно гармонично выглядите.
0: Ну, это сейчас ничего не осталось.
1: Нет-нет, имеется в виду, что вы не... Понимаете, я, честно говоря, думал, что войдет...
0: Рама.
1: Что-то очень такое, как бы, большое, накачанное. А вы достаточно утонченно выглядите.
0: Ну, это внутренний мир так выглядит. Вы видите то, что есть внутри.
1: А сильно отличается ваш внутренний мир от внешнего?
0: Конечно. Он хрупкий. Его защищать надо.
1: А вот этот диссонанс, он никак не мешает вам?
0: Нет. Ну, я же все равно женщина.
1: Нет, безусловно. А как вы поддерживаете? Вот?
0: Ничего не поддерживаю. Я вообще не заморачиваюсь. Вот мне сейчас... да? Я думаю, сейчас приду, он начнет. Как вы пришли из спортзала? Ногами я пришла в спортзал.
1: Не, ну это вы везде рассказываете.
0: А вы раз,
1: мне интересно. Мне интересно про внутренний ваш мир. Вот вы сказали, что вот у вас внутренний мир очень такой тонко организованный, некий, несколько такой ранимый, тонкий. Вот я очень

0: Хорошо вас понимаю, потому что внешне тоже я совершенно другой, нежели внутренний, как все мы. Но в вашем случае это очень, как бы, как сказать, очень большая разница, не побоюсь этого слова.
1: Нет, никакой разницы.
0: Вы выглядите как суперспортсмен, понимаете, атлетического телосложения, а внутри, я так понимаю, хрупкая девушка сидит. Вот это как? Как вот жить? Нормально? Вы уже привыкли?
1: А так из-за этого и есть, что когда поняла, что сильно обижают, духовно и подсознательно выбрала ту среду, где мне возможно защитить себя внешне. Это все процессы взросления именно того человека, которому не было, допустим, папа, да, он не дал защиту, надежность, уверенность.
0: В детстве?
1: Конечно, в детстве. У меня его никогда не было. Ни в детстве, ни в взрослой жизни. Жизнь в детдоме заставила уметь видеть, распознавать, понимаете? Но тот фундамент, который дают тебе родители еще на нулевой стадии беременности, когда папа еще в себе носит тебя, и мама еще тебя не получила для взращивания, а вот тогда начинается формироваться вот та внутренняя составляющая человека, которая, ну, нету этого кирпичика. Не было.
0: А его не было или нет?
1: Нет и не было.
0: Это пустое место?
1: Это пустое место.
0: В этой стене?
1: Оно всегда болит, да.
0: В этой скале?
1: Да.
0: А заменить его нельзя чем-то?
1: Вот и заменила.
0: Спортом?
1: Разными инструментами. Образованием, спортом, возможностью дать это подросткам, умение повлиять на жизнь подростка, взрослого человека через спортивную составляющую, потому что человек способен максимально внутрь себя войти и разрешить неразрешаемое только через колоссальные физические преодоления. А для кого-то физическое преодоление – это просто километр пробежать, а для кого-то штангу – 50 отжать, понимаете? У всех свои способы.
0: Про этот кирпичик вы сейчас сказали, что его до сих пор нету, а потом начали говорить, что все равно заменил этот кирпичик вот работа с детьми, подготовка тренерская,
1: выставка
0: и так далее.
1: Есть мужчины, взрослые, которые очень сильно поступают со мной как отцы. Как бы поступил настоящий отец? У меня в окружении есть такие мужчины. Например, хочу даже привет передать Михаил Вадимович Паллер. Это наставник такой, что, казалось бы, можно было меня уже и подшлепать, а он умеет сказать так.
0: Ваш тренер?
1: Нет, это не тренер, это руководитель общественной организации «Сильнейшая нация мира», и я ее лицо. Такие. В женском дивизионе, разумеется.
0: А личная жизнь, она не заменяет этот кирпичик?
1: Нет. А вот до брака не дошло. И каждый раз...
0: Я не про брак. Слушайте, брак – это все в МФЦ. Я про кирпичик, понимаете? Да, я вот тоже там знаю масса примеров. У меня друзей, друзья есть. У меня есть два друга, которые тоже из детдома прошли эту историю. И вот эта реабилитация, о которой мы сейчас с вами говорим, с точки зрения кирпичика, да, я прекрасно понимаю, о чем это идет речь. У меня тоже в детстве не было отца. Вообще этот кирпич можно восполнить?
1: Никогда.
0: Или это пожизненная уже история?
1: Это пожизненно. Видите ли, все физические изменения в организме человека, а это физическое,
0: конечно,
1: необратимы. И если вот в это окошечко не вставили кирпичик в нужное время, оно всегда будет пустовать, сквозить, колоть.
0: Ну а что с этим делать, так
1: сказать,
0: с точки зрения как бы прагматики?
1: Научиться с этим жить.
0: Ну а разве нельзя его заменить детьми, семьей?
1: А для кого-то это инструмент.
0: Для вас?
1: Для меня нет.
0: То есть вы сами себе говорите, что этот кирпичик ничем не заменить?
1: Знаете, как я считаю? Я совершенно недавно нашла ответ на этот вопрос, кстати, по поводу семья, дети. Как же мне построить ту хорошую семью, которая вот у меня в понимании, и если у самой-то не было модели нужной? Как дать нужную любовь и нужное воспитание ребенку, когда и у меня-то этого не было? Где? В книжках? Нет, это жизнь, опыт. Пример родителя. А где этот пример? Ну, друзья такие с хорошими семьями у меня есть. Ну, я
0: вот
1: им завидую.
0: Пример. Вот и пример. Нет?
1: Нет.
0: Сколько вам лет?
1: Разные люди.
0: Сколько вам лет?
1: То ли 43, то ли 44.
0: У меня мама родила 43 года.
1: Прикольно. Я вас поздравляю. Ваша мама героиня.
0: Я имею в виду, вы об этом как бы уже все, да, закрыли этот вопрос?
1: Все, я закрыла. Были попытки, были даже гражданские браки. Было какое-то вот по молодости. А сейчас я, ну, я трезво смотрю на этот мир. Я боюсь, что я не справлюсь. Я не хочу родить человека, который вдруг останется без родителя.
0: Угу. Зачем вам эти рекорды? Вот сдвинуть трамвай, КамАЗ, вагон. Вот лично вам для чего это?
1: О, приколюха. Она родилась не сразу. Я строю свое собственное бессмертие. Когда меня не будет, я хочу, чтобы люди помнили, мотивировались и знали, что, несмотря ни на что, независимо ни от чего. И вопреки всему.
0: Она это сделала.
1: И любой может. Все что угодно на любом поприще своем. Пусть то медицина, образование, да что угодно. Космонавтика.
0: Но вы уже, я так понимаю, вошли в историю с точки зрения всех рекордов.
1: Конечно.
0: Их же никто не перебил.
1: Такая не родилась еще. Я думаю, я все больше согласна с тем, что есть Бог на небе. И больших испытаний, чем ты выдержишь, Он тебе не дает. А я-то ведь спрашиваю, я говорю, хочу то, хочу это. Он говорит, ну, лови. Лови.
0: Вы всегда так общались или только вот в последнее время? Я имею в виду, общались.
1: В последнее время.
0: Что
1: я покрестилась в январе.
0: Этого года, января, вот да. Сейчас, вот, в 26-м?
1: Да, да. Я подумала, что у меня, ну, все есть, а вот какое-то согласие вот этого духовного не приобрела.
0: Фантастика.
1: И, мне кажется, я так сильно осознанно
0: как
1: подошла.
0: Как вы пришли к этому? Сами? Или кто-то вас привел?
1: Размышляла. Мне что-то не хватает. Я в какую-то стену уперлась. Сейчас мне помогают эту стену сдвинуть. И, кстати, она сдвигается. Я прошла кастинг на роль мамы трех детей, которая занимается пауэрлифтингом. Понял, да?
0: Шикарно. То есть, видите, у вас вся карьера...
1: Пишется сценарий на сериал со мной в главной роли. И уже начали снимать неполный метр. Фильм называется «Тренер». И я в главной роли. Вот видите, сдвигается. Сдвигается.
0: С Божьей помощью?
1: Конечно. Без него никак. Я бы уже, наверное, где-нибудь сгинула, как и многие из нас.
0: А вот объясните мне, пожалуйста, вас вот эти травмы никогда не пугали? Ну, есть же риск надорваться довольно большой, вот с эти средства все поднимать. Потом мышечная масса. Ее же тоже не так просто набирать.
1: Хороший вопрос.
0: Здоровье тратится на это, и полезного в этих укольчиках мало.
1: Я вот так вот вам скажу. Ну, во-первых, никаких укольчиков.
0: Так, давайте так, смотрите. Я в курсе, что такое пауэрлифтинг. Я в курсе, что такое большой спорт. Вы не первый, не последний, кто. Более того, я тоже когда-то чего-то там и так далее.
1: Никакой запрещенки.
0: Нет, я не про запрещенку.
1: Фармакология там есть,
0: да,
1: но ничего такого.
0: Да, но оно же тоже как бы...
1: Удостоверение,
0: понятно. Нет, я не об этом. Я про то, что как бы это же все равно вредно.
1: Подождите. Вы знаете, что существует из фармы? Фарма моего имени.
0: Да? Оксандролон. Вы пытаетесь сейчас каким-то образом меня отвлечь от темы, это бесполезно. Я еще та пиявка, я от вас не отстану, да.
1: У меня есть травма, пояснично-крестцовый отдел и межпозвонковый диск под замену. Но вот мы пару недель назад в клинике «Семашко» с хирургами сделали последние исследования предоперабельные и выяснили, что в России нету нужного размера позвонка. Будем ждать, а потом менять, потому что были уже случаи, ноги отнимаются. Я хочу сказать вам, что травмы в спорте высших достижений – это наивысшая плата за свои результаты. Я давно с этим согласилась. Хватит, что там говорить?
0: Ну, то есть вы понимаете, что от этого не убежать, да? Что это
1: неизбежность? Я и не убежала уже 10 лет.
0: Вы не боитесь?
1: Не убежала.
0: Страх есть, вот, что, как сказать, можно надорваться, нет? Поднимая 85.
1: Да я-то уже не надорвусь, у меня мозгов-то хватает, чтобы не надорваться.
0: Ну как, вы же сейчас пароход собираетесь двигать, нет?
1: А с чего решили, что я там надорвусь?
0: Нет,
1: это мое просто... дело, я профессионал, конечно. Я вам больше скажу, многотонники начались сразу после травмы, когда меня бросил тренер, как собаку.
0: Это что такое было?
1: Ну это был там даденный мне временно тренер, который довел меня до этой травмы. А потом даже на консилиум к врачам для того, чтобы формировать восстановление мое, не пришел, бросил. Я лежу дома, смотрю телевизор, там говорят, сибирячка, там, победила на Сибири. А я лежу и жду человека. Так вот слезы текут, жду человека, который придет и до туалета меня донесет, потому что травма тогда не позволяла самостоятельно перемещаться. Понимаете? Ты смотришь на телек, и там сильную Оксану показывают, а сильная Оксана лежит на диване и ждет, чтобы ее сносили пописать. Прикольно. Ну и что? Было.
0: Поменяло вас это?
1: Нет.
0: Никак вообще?
1: Не, видно, вообще видимости ноль. Иду вот прям по приборам, несмотря ни на что. Вопреки всему. Независимо ни от чего.
0: Ну, точно так же мы идем по приборам, независимо от ничего. Реклама на спутнике 91.2 FM. Не переключайтесь. Ровно через минуту мы вернемся в этот удивительный мир силы и бесстрашия.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса» погибли. Один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что четвертый сотрудник получил крайне тяжелые ранения. За его жизнь борются врачи. Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессетт уклонился от ответа на вопрос журналистов о возможных новых санкциях против России. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у нашей страны, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти Соединенных Штатов выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти. Улицы Краснодара затопило из-за сильного дождя в четверг. На наиболее потопленных участках привлекли водооткачивающую технику. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сильный дождь начался в Краснодаре во второй половине дня. Из-за обильных осадков несколько улиц города оказались подтоплены. Глава города Евгений Наумов в своих социальных сетях сообщил, что к ликвидации ливней привлечено 32 единицы техники, 17 мотопомп, дежурит аварийная бригада. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая. Оно действует до 31 мая включительно. Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» стартовал в Великом Новгороде на сцене областной филармонии, сообщает корреспондент РИА Новости. Открыли фестиваль генеральные продюсеры смотра Артем Михалков и Максим Королев. В основной конкурсной программе 9 кинокартин. «Ветер в голове», «Где ты», «Д-76», «Жужа», «Меня пожирает собственная кровать», «Не золото», «Серф животное», «Трасса море-море» и «Чужой звонок». Кроме того, в рамках фестиваля будут представлены авторское кино из разных регионов России, короткометражные фильмы и семейные картины. Пройдет также выставка современного искусства, наследие авангарда и многое другое. Расширяется и география фестиваля. Мероприятия пройдут в Старой Руси и впервые в Боровичах. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил организаторов и отметил насыщенную фестивальную программу. Российский гимн впервые за 5 лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. В четверг россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы, который проходит в болгарской Варне. Второе место заняла украинка, третье стала представительница Германии. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревновании с флагом и гимном. Еще больше новостей на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
0: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Сама скала, сама Оксана у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем разговор. Скажите, пожалуйста, вы когда зашли в, хотел сказать, рубку, в студию, вы сказали, что вот я раньше была больше, сейчас я типа усохла и так далее. Что нужно есть, чтобы не худеть и не жиреть в вашем случае?
1: Вернемся в Советский Союз.
0: Да, с удовольствием.
1: Нормы, по цифрам еда. Сколько положено?
0: То есть калории считаете, да?
1: Да, вот это? Да. Когда речь идет о физической форме, будь то больше, будь то меньше, неважно, везде есть цифры. Когда ты видишь цифры, кстати, как в пауэрлифтинге, это графики, цифры и циклы.
0: Я не занимался никогда пауэрлифтингом, у меня тренер занимался, я так издалека с этим знаком.
1: Вот, когда мы видим цифры, мы знаем количество. Там по качеству уже сами там. И когда мы видим, что с нами делается при определенных цифрах, мы можем влиять на эту ситуацию в большую степень или в меньшую степень.
0: Ну, объясните вот простым языком человеческим, русским, да, вот без этих всех цифр, мифр и так далее. Вот вы приходите в ресторан, в кафе, вы пиво заказываете, пьете пиво?
1: Я не люблю пиво.
0: Ну, хорошо, не пиво, вино, бокал, шампанское.
1: Шампанское, ну, обожаю.
0: То есть вы можете выпить, да?
1: Конечно.
0: Вы в этот момент заказываете салат, там, горячее, суп и так далее, и тому подобное. Вы в этот момент, когда заказываете это все, вы калории
1: нифига
0: считаете?
1: Нет, да вы что?
0: А как вообще, вы тогда ведете?
1: Я вообще в зале в полгода уже не была. Вот абонемент купил, себе надо возвращаться.
0: Я неделю не был.
1: Вот, вы лучше меня. Ну, у меня там по травме была передышка. Нет, не смотрю. Какой смысл в этом ресторане что-то подсчитывать?
0: Ну, а как, объясните мне, это работает? То есть диета какая-то? Вы говорите, я считаю
1: цифры. Домашняя еда.
0: И что,
1: купил,
0: дома считаю?
1: Купил сырое, приготовил, взвесил, посчитал, сложил и употребил. Потом смотрим на результат.
0: Угу. Это какой-то ваш личный, как бы, придумка?
1: Когда я на подготовке, я всегда контролирую приемы пищи. Белки, жиры и углеводы – это обязательно.
0: Давайте подарим нашим зрителям и слушателям некие рецепты от вас. То есть, вот, грубо говоря, ваш завтрак, ваш обед и ваш ужин. Если вы дома, а не где-то двигаете КамАЗ.
1: Это при спортивной составляющей моей жизни или когда я не занимаюсь?
0: И так давайте. Потому что не все спортсмены нас смотрят сейчас, если люди, которые не занимаются спортом профессионально.
1: Завтрак 100-процентовый и в том, и в другом случае. Угу. Сначала это коктейль.
0: Это что такое?
1: Коктейль.
0: Ну, виски-кола или что это? Я не могу понять, какой коктейль.
1: Шейкер берем, миксер там, я не знаю, туда отправляем. Всякие там БАДы засыпные. Перечислять не буду, потому что не советую никому там...
0: Ну, это каждый индивидуально. Индивидуально,
1: да.
0: Индивидуально.
1: Короче, наливаем воды из спортпита, скажу. Засыпаем БЦАшку, засыпаем протеин, желательно лучшего качества. Засыпаем туда творог. Закидываем туда банан, все это миксуем, и у меня получается 2 литра напитка. Перед прогулкой с собакой я выпиваю 0,5 литра. Возвращаюсь с собакой и употребляю завтрак. Я обожаю яйца во всех его проявлениях. Но в основном это омлет.
0: Обед?
1: Подождите. Я поела. Минут через 30-40 я допиваю свой коктейль. То есть я вот тут, смотрите, сколько белка. Огромное количество. Ну, тут еще надо понимать, усваивается или нет. Вот. Допила коктейль, все это какое-то количество времени. Обед. Я очень не люблю ходить по кафешкам, потому что я не люблю чужую еду. В этом плане мне вот прям повезло. Я не сохну по сладкому, я не таскаюсь за вот этими, бургеры всякие, да, шавермы. Почему-то я не смогла это полюбить.
0: Какой обед у вас, вот расскажите?
1: Обед. Либо вареный рис, какая-нибудь вареная каша. Углеводка, да. Вот и какой. И обязательно мясо. Это либо птица, либо индейка, тоже птица, наверное.
0: А ужин?
1: Все то же самое, а на ночь обязательно тоже такой же коктейль без бананов.
0: Алкоголь?
1: Обожаю шампанское. Если на подготовке, полностью ноль. И если не на подготовке, конечно, да.
0: Ну, по праздникам, да?
1: Конечно.
0: Как каждый нормальный человек. Скажите мне, пожалуйста, а вот такой вопрос, опять я все-таки вот пытаюсь вас доклевать с точки зрения внутреннего и внешнего, сочетания и несочетания этого. Если вам покажется это назойливо, думаю, дадите понять. Вот вам за себя постоять до сих пор приходится или нет?
1: Нет. Я думаю, с приходом высшего образования и опыта в жизни нет. Я могу языком так зарубить.
0: Вот а вспотеешь. Попытки бывают?
1: Нет. Внешний фактор защищает ее.
0: Вас легко обидеть?
1: Смотря кто.
0: Ну, это возможно сделать? Что вас задевает или задевало?
1: Задевало было раньше. Что? Мальчики обижали словесно, ну, типа, перекачалось, тролливали, когда я еще была непроработанная. Мне пришлось пойти к психологу и разбирать это все.
0: То есть я правильно понимаю, они могли сказать, что типа вот ты такая накачанная, типа неженственная, типа перекачалась, и это вас оскорбляло?
1: Как-то так получалось, что мне нравились те мальчики, которые вот как раз это и делали. То есть ты,
0: а,
1: мне,
0: тоже
1: ты мне нравишься, а он ходит, ну, так по-дружески. И я говорю, Олежа, ну, мне же обидно. Он говорит, Оксанка, прекрати обижаться на эти вещи. Парень прошел самый лучший здесь, в нашем клубе. Я говорю, а мне оскорбительно. И меня обижает только, когда я испытываю эти чувства. Ну, нежные, добрые, да? Но если это посторонний человек, нет. Я уже такая толстокожая.
0: А часто говорят, да, что типа какие-то моменты
1: уже такие? Уже давно не говорят.
0: Боятся.
1: Я думаю, все вместе.
0: А вот за всю историю вашего становления от детского дома до сегодняшнего эфира, вот касаемо внешности, что вас могло обидеть и обижало?
1: Что трогало, затрагивало,
0: ну, да?
1: Ну да,
0: вот что типа накачанная какая-то, сильная, типа мужицкая такая история, или что, не очень понимаю.
1: Я думаю, что да, именно это. Но только со стороны тех, кто был мне симпатичен. От кого я, наоборот, ждала поддержки, а поддержки не то чтобы не было, но еще и было обидно.
0: А почему обидно-то? Вот я не очень понимаю. Давайте вот честно говорить, вы же не пуговичка из папиных дочек, да, внешне? Это факт.
1: Конечно,
0: да,
1: факт.
0: Да, это нормально.
1: Факт.
0: Мы как бы видим себя в зеркало.
1: Ой, вы знаете, сколько мужчин любят таких?
0: Да нет, это вообще не вопрос. Это вообще вопрос не любит, не любит. Это не про это. То есть вы же себя видите, вы видите в зеркало себя, что вы, ну, как бы чуть-чуть по объемнее, скажем так, 90-60-90.
1: Да я с детства-то
0: широкая. Естественно. С детства. Вы к этому идете. То есть почему, где здесь, я не очень понимаю, диссонанс? То есть вы сами становитесь как бы больше.
1: Вы поймите.
0: И вас это еще и обижает.
1: Вы, наверное, не можете никак принять тот факт, что любой вид спорта откладывает последствия.
0: Я конкретно про вас.
1: Если я буду танцевать балет, я, конечно, не буду выглядеть как качок. Но если я буду с клюшкой по льду, я так и ходить буду, ядрить Мадрид. И если я лифтер, значит, моя спинища...
0: Так а почему вас это обижает тогда, если вы
1: тогда,
0: понимаете?
1: Тогда, когда была совсем молодая, когда вот тебе понравился, ты боишься ему об этом сказать. А он говорит, что, Оксанка, качаешься? Ну, наверное, на 23-й тебе брит скоро дарить будем. Ну, кого это не обидит? Молодую девушку, конечно, обидит. Особенно с уст парня, который нравится. И нравится тайно.
0: Хочу поговорить про вашу семейную историю, про личную. Я вот, не побоюсь этого слова, я провел ночь с вами, готовясь к этому интервью. Смотрел несколько эфиров, какие-то интервью ваши видел. Вот, и... Мне очень интересна ваша персона, именно поэтому как бы я об этом говорю.
1: А, пожалуйста.
0: У вас достаточно сложная семейная история. Детдом, потом приемная семья.
1: Потом снова детдом.
0: Потом снова детдом. А вы рассказывали об этом на нескольких ток-шоу. Вот что вам дает, что вам дало участие в таких программах, где разбирают вашу личную жизнь? Вам это нужно было? Для чего вы туда пошли?
1: Во-первых, я обожаю телевидение, быть внутри процесса. Я обожаю. Я не знаю, я получаю какое-то удовольствие.
0: Так.
1: Когда я себе в этом призналась, мне стало легче. По поводу измыливания моей биографии, связанной вот конкретно с семейными обстоятельствами, я считаю, что... Вот это сейчас я считаю. Тогда у меня даже мысли об этом не было. Ну, спрашивают, я отвечаю. И я вообще правдиво стараюсь не лгать, не юлозить, как уж на сковороде. Чем больше правды ты сказала, тем меньше тебе в спину постучались и за что-то подтянули, там, соски в тиски, да, и жми. Вот. И я думаю, и, возможно, я в этом права, что бесконечное пересасывание моей истории позволило мне принять все это и всех простить, и укрепиться, да.
0: А всех простить от кого? Маму с папой?
1: Да всех, кого там можно и нельзя. Просто оставить их в прошлом. До свидос. Живите. У всех своя жизнь. И они, видимо, были в каких-то тех обстоятельствах и таким образом поступали.
0: Вы о них не знаете?
1: Я к ним не... Я столько знаю, что умереть можно. Кино снять можно.
0: Они живы?
1: Отец уже давно умер. Мать завернула ласты 2 года назад. Биологическая. Приемная еще жива. Теперь у меня есть крестная мама.
0: А, вы же...
1: Вот. Там потомки... У нас в выводке было, по-моему, 7 человек. две младшие сестры, я, старший брат, старшая сестра, еще кого-то, может, я забыла. Они когда появились, так стало много. У меня ощущение, что я обои вот так вот отодрала, там таракана столько. Всю жизнь одна. Тут
0: они тоже детдомовские или они жили?
1: Нет, они все жили с...
0: Они младшие, старшие?
1: Младшие есть и старшие.
0: То есть все, кроме вас?
1: Все, кроме меня.
0: А почему вас? Нет, ну серьезно, вы как?
1: У него план был на меня.
0: Это понятно, мы это сегодня видим по вам, да, и по вашей миссии, которую вы несете. Я правильно понимаю, то есть братья и сестры остались в семье у ваших родителей, а вас отдали в детдом. Какая причина была?
1: Убийство, убийство, убийство, убийство.
0: Убийство кого?
1: Отец рецидивист, вы знаете, что это такое. А с матерью убили человека. Мне 4 месяца. Бега. Их поймали. Когда конвоировали, вот тогда первый раз они попробовали убить еще и меня. И теперь дальше. Старший брат погиб на зоне. Старшая сестра 10-ку отмотала за убийство. Предпоследняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. И последняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. Вы думаете, Бог меня не любит? Ну, прикольно.
0: Нет, прикольно, интересно, но, конечно, непросто.
1: Нормально.
0: Да, сейчас каждому нормально свое. Вы прошли, но вообще изначально...
1: Ну, конечно, когда тебе 15...
0: Вы видели ее живую, родители?
1: Биологическую мать. Мы дико похожи. Просто как будто вот так вот раз и капельку сделали. И младшие две, мы прямо одинаковые люди.
0: Вы общаетесь с ними?
1: Нет. Сначала они со мной не общались, а теперь я так думаю, а о чем?
0: А с мамой вы как виделись? Один раз в жизни?
1: Один раз в жизни они где после, пусть говорят, уехали, даже не попрощались.
0: А, то есть вы видели на программе их?
1: Конечно, мне их нашли. Мне их нашли, чтобы я сделала клич в интернете. Уважаемые такие-то, не буду произносить фамилии.
0: Не надо. Угу.
1: Пожалуйста, найдитесь, я вас ищу. Мама.
0: Когда вы увидели маму и папу?
1: Что? Ну, папу уже не увидела, уже склеила ласты.
0: Маму.
1: Просто поняла, что мы похожи, что это она правда моя мать. Ну, там же еще тесты делали, ДНК.
0: Вы с ней общались?
1: Мне не давали младше общаться с ней. Они чего-то боялись. И она ушла, так и не смогла услышать, что, мам, все в порядке. Пусти, не держи. И вот она ушла, умерла, и младше не дали ей шанса уйти со спокойной душой. Будет вероятность съездить к ней на могилу и сообщить ей об этом, чтобы она, если вдруг где-то застряла и не может обрести покой, скажу ей.
0: Кто вам помогает в жизни выжить? Пережить вот все эти черные полосы.
1: Последние 10 лет меня ведет одна из тех, которую вы выгнали сегодня.
0: Я?
1: Да.
0: Это ваши помощницы, вот эти продюсеры?
1: Нет, они с разных организаций.
0: Нет, я выгнал, посмотрите, я выгнал отсюда. Там-то она в гримерке сидит, прекрасно попивает кофе.
1: Они там стояли, снимали.
0: Да-да-да, все с пляжа нет, только мы с вами. Это же исповедь. Ну, как вы представляете, если 5 человек будут сидеть с мониторами. Вот ребята-операторы, они глухонемые, например. Мы долго
1: искали. А я привыкла, что они глухонемые.
0: Людей, которые не видят, не слышат и плохо даже вот реагируют.
1: Специально, у нас юморный такой. Нас...
0: Они смеются, ну, на автомате просто. Они не понимают, почему они говорят, но смеются. А у нас 2 таких, они братья родные. Вот мы специально искали таких людей. Я шучу.
1: Симпатичный.
0: Нет, просто поймите, я выгнал всех из студии, потому что мне кажется, вот как бы такой разговор про серьезную историю.
1: Более интимный.
0: Не Андрюша Малахов, который на всю страну вот так делает.
1: Да.
0: У него свой жанр.
1: Да.
0: А у нас с вами такой чуть-чуть как бы, как сказать, вот такой вот маленький. Это, мне кажется, работает. То есть это ваша вот подруга, да, ваш друг,
1: да,
0: который...
1: Да, она вывезла меня. Я попросила, честно говоря, увези меня, пожалуйста, отсюда куда-нибудь, потому что я выросла из того города, откуда поехала.
0: Ты Иркутск, да?
1: Иркутск, да. Мне так сказали: Оксана, хочешь расти, уезжай. Здесь ты большего не сделаешь. И как раз общались. Она говорит, вот пытаюсь мужа уговорить поехать в Санкт-Петербург. Я говорю, я мечтаю о Санкт-Петербурге. Забери меня, пожалуйста. И все, у меня появился директор, человек, который по всем программам меня, там, всякие кастинги и так далее.
0: А как вы относитесь к усыновлению, к удочерению?
1: У меня были такие моменты.
0: Мысли, да?
1: Возникали, да. И по какой-то причине, по молодости, я хотела усыновить не девочка, 100%, мальчика, афроамериканца. И у меня на тот момент даже появился учитель афроамериканец. Ну, английского языка.
0: Uh-huh. А почему афроамериканец?
1: Я не знаю.
0: Нет, я не учитель, а усыновить мне хотелось темнокожего.
1: Я не знаю. Я не могу это объяснить. Не могу. Я вот на них всегда смотрю.
0: Что другой тоже?
1: Они мне интересны.
0: Что тоже другой, как вы?
1: Да. А потом все как-то сошло на нет. Все. Только началась моя карьера, и все тут...
0: У вас есть кумир? Не создай себе кумира, я знаю.
1: Оксана, что... Скала, Кошелева. Единственный мой кумир. У меня есть те, на кого я подглядываю и стараюсь там не ошибиться или вдохновиться. Но кумиров нет. Я сама себе кумир.
0: Оксана, а вот скажите, есть такое мнение, что вот все сложности, да, в жизни человека делают этого человека сильнее? Вот можно ли сказать, что вот весь тот...
1: Андеграунд?
0: Не андеграунд, а весь тот, как бы, ну, как сказать, сложный мир, который вам достался при рождении, в который вы окунулись, сделал вас такой сильный?
1: Это один из моих девизов. Я всем своим спортсменам, ученикам всегда говорила: трудности должны закалять человека. Но есть люди, которых трудности эти ломают. Значит, ты слишком хрупок.
0: Ну да, то есть становиться сильнее.
1: Становиться сильнее. Морально, интеллектуально, физически. Вот все, что тебе природа дала, держи и улучшай.
0: Послушаем, что задают нам ваши зрители,
1: ой,
0: ваши
1: фанаты.
0: Ой, я
1: забыла уже.
0: Надеваем вот эти вот ушные мониторы. Давайте послушаем, что они вам загадали. Прошу.
6: Оксана, какой у вас размер ноги?
1: Прикольно. Размер ноги спрашивают.
0: Надо
1: а
0: говорить.
1: Мне еще отвечать надо?
0: Ну, конечно. Честно. А, они вас смотрят и видят. Это не прямой. Они, как сказать, в записи присылают нам
1: 39.
0: Вопросы. 39.
1: 39, да.
0: 39. У меня 42, если что, чтобы не тратить время на такие вопросы. Просто запишите. 42, 39.
1: Следующий вопрос. В последнее время, когда меня спрашивают какие-то вопросы, связанные с размерами, мне присылают одежду, подарки.
0: А, может быть, это из магазина.
1: Кто знает, может быть.
0: Спортсмен. Так, следующий вопрос. Прошу.
1: Размер груди, наверное, сейчас пойдет.
7: Вам когда-нибудь делали предложение выйти замуж?
1: Да. И самое крутое, это было 12 часов ночи, перекресток. Он стоит на коленях и говорит: выходи за меня замуж, дарит мне мягкую игрушку. Он сказал: я поехал в армию, вернусь, мы женимся. Но он остался по контракту, а я ждала.
0: Ну а и что? И все, да? И закончилось?
1: И все, он потом приехал прапорщиком, такой брюшный, живота-то, а я вся в спорте, у меня красивые мужчины вокруг меня.
0: А, то есть мужик должен быть красивый у вас? Я имею в виду вот спортсмен. Спортсменский.
1: Не спортсмен, а активный.
0: Вот посмотрите вот назад, вот Вячеслав его зовут. Вот он спортсмен для вас? Вот подойдет такой?
1: Нет, он не спортсмен.
0: Ну, ты хороший же парень, красивый.
1: Но он красивый.
0: Красивый. То есть нормально, может быть, без кубиков, да, вот как у
1: Конечно.
0: Славы. Но красивый парень, талантливый,
1: Конечно.
0: Хороший. Угу. Просто нас же смотрят сейчас. Может быть, вам тоже, как сказать, после этого эфира будут писать и звонить.
1: Ой, звонят и до этого, и пишут.
0: Так, ну что ж, давайте следующий вопрос послушаем. Прошу.
8: У вас есть платье и юбки в гардеробе?
1: Юбки точно нет. Это очень неудобно. Я сижу как мужик, всегда у меня развалены колени. Мне так удобно.
0: Так.
1: Есть у меня, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре платья. Три из них и куплены
0: что?
1: Мною.
0: И что вы с ними делаете? Оставьте там еще пару вопросов.
1: Они были куплены по определенным случаям. Вот, например, я ходила в музей Абрау-Дюрсо в Геленджике. Я покупала себе отдельное платье. Я одеваю платье только один раз. Я не повторяюсь.
0: А, даже так, да?
1: Даже так. Последнее платье я покупала в январе на крещение. Абсолютно белое такое, еще простынка такая белая. И я стою такая: монашка! Вот. И еще пара, одно полосатое, я его покупала для того, чтобы вести прогноз погоды в городе Улан-Удэ один раз. И еще какое-то одно, не помню.
0: Ой,
1: может быть, с модного приговора.
0: А вы там тоже были?
1: На модном?
0: Да.
1: Да вы что, там такую звезду из меня скалякали. Я поверила, что я красивая, представляешь? Я чуть сознание не потеряла вот в эту секунду.
0: Так, следующий вопрос прошу.
9: Чем займетесь на пенсии?
0: Хороший вопрос, кстати. Вы об этом думаете?
1: Конечно. Я не про пенсию думаю, а что настанет такой период, и что будет у меня с собою. Чем займусь?
0: Лето красное пропело, обернуться не успело, как зима косит глаза.
1: Ну, наверное, у меня уже будет своя школа тяжелоатлетических видов спорта. Уже будет набрано немало фильмов с моим участием. Я, наверное, к тому времени уже исполню песню «Я скала». И что-то еще я забыла. Будет что-то еще.
0: Следующий вопрос прошу.
10: Не планируете кота завести? У моей кошки недавно котята родились. Могу поделиться.
0: Вы же собачница, да?
1: Я нашла свою собаку Санни, мимо проезжая мимо рынка в Пензе. Саньке уже 2,5 года. Свою кошку, ее подписчики назвали Беляус. Она веслоухая, видимо, не подошла. Ее подкинули в фитнес-центр. Ей уже 4 года. Она ленивая, живет всегда на поверхности, потому что Санька такая залежит до смерти.
0: То есть вот ваша семья. Собак, кошка и вы.
1: Сирота собрала сирот. Все.
0: Что-то я не верю, Что там больше никого нет?
1: Все, больше никого. А, но если бы меня по рукам не били, там бы уже...
0: А кто бьет? Директор?
1: Mm-hmm.
0: Как ее зовут?
1: Айна Степановна.
0: Анна?
1: Айна Степановна.
0: Айна, какое имя невероятное. Айна.
1: Я ее дома называю, допустим, Айка-зайка. Она такая умная. Если бы не ее интеллект...
0: Вы о чем мечтаете?
1: Мечта?
0: Есть у вас? Говорят, что если ее произнести, она не сбудется, но тем не менее, вот сокровенная мечта у вас есть?
1: Сыграть какую-нибудь классную главную роль.
0: Так вас сейчас утвердили, мама будет играть.
1: Ну, ну так и надо же этим наисться, это только начинается. Я таким образом завершаю свою спортивную деятельность. Мне хочется плавненько перетечь в творческую составляющую.
0: Так и будет.
1: Там люди прикольные, интересные. И не такие узколобые, как в спортивной среде.
0: Вам понравился эфир, да, наш?
1: Я кайфанула. Я сначала напряглась. Вы такой красивый. Я зашла так, так... У меня, когда мужчина симпатичен, я какой-то стоп ловлю. Такой тупой, знаете.
0: У меня то же самое с девушками, к сожалению.
1: А вот по звуку потом я это...
0: Спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья.
1: Вам спасибо.
0: Я скажу честно, что это самый неожиданный и непредсказуемый эфир в моей жизни, потому что я далек от пауэрлифтинга, но сегодня, мне кажется, на какой-то полшага, на шаг я стал ближе. Спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо.
0: Пусть все мечты, ваши желания сбудутся, и дай бог вам здоровья. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Оксана Скала сегодня была у нас, а ровно через неделю. Будет тоже интересно. Пожалуйста, придите и посмотрите. До новых встреч, хороших выходных. Пока.
2: Дуэль с Манучаровым. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
11: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
12: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
13: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявку, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
14: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
15: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
16: Тупо не хотят работать.
17: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
18: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
19: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23:00, в Самаре полночь, в Бишкеке 2 часа ночи. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Правительство страны возместит Севастополю расходы на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Украинская спортсменка не смогла проявить спортивное поведение во время исполнения гимна России в честь российской гимнастки. Об этом и не только. Подробнее далее. 5 мирных граждан Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак беспилотников ВСУ по территории Донецкой Народной Республики за сутки. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что в результате атак ВСУ также были повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры, 4 жилых домостроения, 6 автомобилей специализированной техники и легковой автомобиль. Ранее Пушилин сообщил, что 3 сотрудников ВАДА Донбасса погибли. 1 тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске, ДНР. Значительная часть Запорожской области осталась без электричества. Ведется работа над скорейшим восстановлением снабжения. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что критическая инфраструктура региона находится в рабочем режиме. Ливень с грозой, сильным ветром и градом в Тюменской области спровоцировали локальные технологические нарушения в распределительной сети в ряде муниципалитетов региона. Энергетики оперативно устраняют последствия. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Тюмень». Правительство России выделит Севастополю более 16,5 миллионов рублей на возмещение расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Это следует из распоряжения Кабинета министров. Соответствующий документ подписан Михаилом Мишустиным. Минприроды поручено проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований. Необходимо представить доклад правительства до 1 марта следующего года. Направление украинского конфликта рискует выйти из-под контроля, так считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Он отметил, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и больше дипломатии. Балеты и оперы на музыку великого композитора Сергея Прокофьева будут доминировать в афише Большого театра в ближайшее время. Об этом заявил худрук Большого Имринского театра маэстро Валерий Гергиев. Премьера у балета Сергея Прокофьева «Золушка», постановки заслуженного артиста Вячеслава Лопатина представлены на исторической сцене Большого театра. Гергиев отметил, что обязанность театра сегодня – восстанавливать великие произведения, даже нереализованные великими предшественниками. Украинская гимнастка, которая проиграла российской спортсменке Яне Заикиной, на пьедестале надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. В четверг россиянка Яна Заикина завоевала золото в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы. 2 место заняла украинка, 3 стала представительница Германии. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены участвуют с флагом и гимном впервые за 5 лет. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Слушайте «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Михаил Ануфриенко сегодня с нами на прямой связи. Миш, салют, приветствую. А следишь за визитом Владимира Путина в Казахстан, Миш?
3: Не очень подробно, потому что мотаюсь по Беларуси.
2: А, ты в Беларуси сейчас?
3: Да, голубичных полей.
2: Александр Григорьевич же тоже должен прибыть на вот этот вот на заседание ЕАЭС глав государств.
3: Да, да.
2: Так что, так сказать, в этом смысле, да. Но ты, я думаю, что, так сказать, о самом главном ты в курсе. Все комплиментарные речи о сотрудничестве, о партнерстве, взаимовыгодном, товарооборот. Простите, 30 миллиардов. Детально рассматривают президенты проект возведения первой в Казахстане атомной АЭС. Значит, российский лидер отмечает, что только за первые 3 месяца текущего года объем торговли выросли более чем на 9%. Но мы вчера об этом немножко поговорили. Вот я тоже с тобой хочу обсудить эти вещи. С твоей точки зрения, визит Путина в Казахстан укладывается в канву вот этих важных встреч мировых лидеров, там, ну, вот то, о чем мы говорили, там, Карл Трамп, Трамп Си, значит, Аракчи Си, Путин Си, и вот теперь Путин Токаев.
3: Безусловно, укладывается. Мало того, подобных встреч будет чем дальше, тем больше. Мы уже неоднократно говорили с тобой, что мир, мы живем в эпоху перемен, мир перестраивается, идет глобальная перестройка и политических, и экономических взаимоотношений. И сейчас не только Россия, но и Казахстан, и Белоруссия, и Китай, и масса других стран. В общем, все, кто желает и видит эти перемены, и желает в них встроиться с наименьшими потерями, наибольшей выходой для себя, выстраивают новые отношения. Ну, не секрет, что Запад пытается навязать миру жизнь, основанную на правилах, которые они сами устанавливают. Это далеко не всех устраивает по понятным причинам, потому что, ну, объективно, без всяких претензий, навязывающие эти правила желают получить максимум преференций. Получить их можно только за счет других стран. Они, естественно, ищут иные способы мировой торговли и взаимоотношений. А уж соседям сам Бог велел этим заниматься, поэтому взаимоотношения в обозримом будущем со всеми сопредельными России странами будут перестраиваться, и понятно, что товарооборот будет расти. Потому что вне зависимости от всех остальных причин, людям это выгодно. Мы вот сейчас просто по дороге в это фермерское хозяйство обсуждали как раз колоссальное количество контейнеров, которые вот проезжали мимо Бреста, идут на Брестскую таможню и дальше в Европу. Это огромные деньги для Беларуси, это вполне солидные деньги для России, и это кратчайший путь в Европу для Китая. Мы просчитывали скоростные поезда 36 часов. Таких еще нет, но это вполне реально. Такие поезда есть и у нас, и у китайцев. Выделить им отдельную железнодорожную магистраль, они будут меньше, чем за 2 суток достигать любого города в Европе. Вместо недель, которые тратятся на то, чтобы через сухогрузы пошли контейнеровозы через континент.
2: Да, но 30, вот этот товарооборот, который обозначен в 30, так сказать, лидеры выразили уверенность в том, что превысит эту отметку в самые кратчайшие сроки. 30 для Казахстана это по-настоящему много, потому что с Китаем, например, 49 у них был. 49. Ну, а Китай, понятно, да, мировая фабрика. Ну, и в этом отношении, конечно, 30 существенная сумма. А что касается ЕАЭС?
3: Вот ну, касается ЕАЭС, то ты же понимаешь, что в принципе взаимоотношения строятся по тем же принципам. С каждым государством есть свои сложности, свои проблемы, но в целом для всех это выгодно. Понятно, что там пытаются вставлять палки в колеса, выдернут практически, уже сомнений нет, из этого Армению. Мы понимаем, что, кстати, на этой встрече и будет обсуждаться что-то участие Армении. Так называемый президент Армении не соизволил прибыть на встречу. Ему неинтересно. Он уже задрал штаны и бежит в Европу и кричит, что там дадут больше денег. Поэтому плевать нам на русский газ и на все остальное. У нас там будет хорошо. Ну, теорию кружевные трусики ЕС мы все наблюдали на примере Украины, так называемой. Ну, в общем-то, как-то для подавляющего большинства кружевные трусики не состоялись, а ЕС не состоялась для всех, кроме тех, кто туда по собственной инициативе своими ногами прибыл. Ну, то, что Армению ждет, в принципе, то же самое, и это не имеет отношения ни к каким боевым действиям. Это реальность. Евросоюз не демонстрировал ни разу желание в присоединенных странах, как бы с ним ни присоединялись, построить рай земной. В общем-то, Прибалтика наглядный тому пример. В общем-то, население сокращается, люди бегут куда угодно, в том числе и в ЕС. А для государств, конкретно государств, вот, прибалтийских, ничего хорошего не произошло. Никакого рывка в будущее.
2: Но там, знаешь, хорошо, про Армению понятно. Вот мы тоже там коротко вчера обсуждали эту историю. Там любопытно, что в качестве стран-членов-наблюдателей в ЕС, да, будут и примут участие в заседании министр Рудников, Рудников, по-моему, в Ирана. Вот там есть такое специальное должность. Значит, представитель Ирана и представитель Кубы. И в этом смысле, но тоже обращает на себя внимание, так сказать, отсутствие по-настоящему единства. А единство какого? А единство силового, да? Значит, этого самого глобального юга в условиях нового формирующегося, значит, мирового порядка или беспорядка. Это же ведь так. Мы много слышали о том, что вот формируется, значит, о том, что вот там есть и БРИКС, и ШОС, и что глобальный юг бросает вызов коллективному Западу, и Россия находится, так сказать, в авангарде этого вызова. Но вот то, что случилось с Ираном, и мы видим отсутствие консенсуса как на Западе, ну, США само по себе, там страны НАТО по-разному, так и на юге. То, что должно было там произойти, как бы по таким каким-то иллюзорным, что ли, ожиданиям, да, или в идеальном каком-то мире, так сказать, вот юг вот этот вот сплотился, так сказать, и помогает друг другу плечом к плечу, а плеча к плечу как бы нет. Плеча к плечу нет. В этом смысле на этом форуме, который вот начинает свою работу, могут быть предприняты какие-то действия, шаги, документы для того, чтобы этот юг оказался ближе друг к другу?
3: Ну, к сожалению, ничего, кроме, скажем так, декларации общего плана, безусловно, никого ни к чему не обязывающих, там принято не будет. Я имею в виду именно вот касательно глобального юга, или вот что все страны пришли к единому мнению и подписались под тем, что они будут соблюдать определенный порядок действия. Ну, прежде всего, потому что юг – это понятие абсолютно географическое и такое умозрительное.
2: Да.
3: Ну, скажем, там Индия с Пакистаном, глобальный юг, ну, не договорятся. Вот, у Китая тоже с сопредельными странами разные отношения, так скажем, деликатно.
2: И у арабов с персами тоже мы видим, что, так сказать...
3: Да, совершенно верно. То есть, вот, собственно говоря, война США и Израиля с Ираном – наглядный пример. То есть, никакого объединения даже стран персидского

0: же самое Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Ну, вот у этих стран, у Персидского, скажем так, залива, при всем отрицательном вроде бы как отношении к Израилю, тоже единой позиции нет. И позиция каждой из этих стран, ну, существенно отличается. Тот же самый Пакистан, который сейчас вот из Ирана гоняет там на мотоциклах десятитысячными караванами бензин, и эти кадры уже обошли весь мир, одновременно направляет в страны Персидского залива эскадрилью до отражения иранских атак. То есть, понимаете, вот одной рукой мы здесь получаем нефтепродукты, с другой стороны, мы тут же, в общем-то, оказываем военную поддержку противникам Ирана. То есть вот такая позиция двойственная, характерна практически для всех стран глобального юга, и там ничего, естественно, никакого единства не будет в действиях. Ну, а Куба, как мы понимаем, стоит особняком, маленькое государство, которое кроме
1: Оно
0: сигарной, наверное,
1: особняком,
0: не
1: но
0: может
1: то
0: там
1: мы с
0: ничего
1: тобой
0: предложить.
1: да, мы с тобой понимаем, что, конечно, да, особняком, но сейчас как будто бы время Че, да, для Кубы. Время Че для Кубы. Это те
0: Да.
1: заявления, которые мы слышим там от, значит, из Белого дома, Вашингтон, округ Колумбия. В общем, понятно, с какими. Или непонятно, кстати. Вот давай попытаемся разобраться. А с какими настроениями и ожиданиями приезжает кубинская делегация или принимает участие, так будет точнее,
0: Ну,
1: в этом.
0: кубинцы, они лучше нас понимают, что у них время Че, им это уже ясно дали понять. Ну, то и они, естественно, рассчитывают на чудо, они рассчитывают на любую поддержку. При том, что мы прекрасно понимаем, что никакой поддержки, кроме политико-дипломатической, они не получат. То есть да, можно пригнать туда танкер, можно пригнать два. Чем это и во что обходятся эти танкеры России, ну, не знает никто. Потому что американцы их пропустили. Вот эти пропустили, а какие-то не пропустят. Понятно, что военной силой мы не сможем обеспечить проводку танкеров на Кубу. Времена Советского Союза прошли, и никакой российский флот в это не подпишется. Соответственно,
1: Я прошу прощения, Миш, но ты все-таки на первое место ставишь вот как бы энергоситуацию, да, ситуацию с энергетикой на Кубе, поэтому, так сказать, зависимость от танкеров. А почему мы на второе место ставим там венесуэльский сценарий для Острова Свободы?
0: а
1: Ведь.
0: какая разница, венесуэльский сценарий за этим последует, или внутренним переворотом будет сброшен правящий режим, или каким-то еще образом там произойдет Майдан. Это уже производные, понимаете? Ну, выкрадут они политического лидера. А поставят ли они там своего? Или это будет по иранскому сценарию, что следующий будет более жесткий? Будет более жесткий, значит, будут жесткие санкции, будет полная блокада. Ну, а как мир реагирует, мы наблюдали на примере сектора Газа. А, то есть сейчас наблюдаем на примере Ливан. То есть любой геноцид, если этим занимается Израиль или какая-то другая страна, которая поддерживает Соединенные Штаты, может себе это позволить. Никаких претензий к ним не будет. Ну, может, дипломата не примут куда-то, может, ноту протеста заявят, еще что-нибудь. Но принципиально ничего не изменится, они могут делать, что хотят. Соединенные Штаты тем более в сотне с небольшим миль от собственных территориальных вод. Никто им там военным путем мешать не будет, а на политику и дипломатию они плевать хотели. То есть это, собственно говоря, решение по поводу Кубы принимается единолично в Вашингтоне и определяется своими внутренними американскими заморочками, брать, не брать, когда брать. Ну, объективно мы понимаем, что в этой ситуации действительно кубинцы рассчитывают на чудо и участвуют в чем угодно и просят помочь, но реальная помощь на сегодняшний день для Острова Свободы, ну, что ограничена, с моей точки зрения, исключительно политикой и дипломатией.
1: Да, любопытно, что вот в это сложное время, в которое мы все живем, ЕС, а тему знаешь, ЕС по какому поводу встречается, как бы вот это заседание саммита лидера стран ЕС, ключевая тема какая?
0: Нет.
1: Да. ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. Вот что, так сказать, стоит во главе угла и на повестке дня в этих

0: сложных, в это сложное, чудовищное время эпохи перемен, которые нам приходится
1: Ну, мне не совсем
0: переживать.
1: понятно, если честно говоря, вот эта заявленная тема, просто в силу того, что для вот этого цифрового развития, которое заявлено, говоришь, как главная тема заседания, необходимо избыточное количество энергии, колоссальное количество электроэнергии. На сегодняшний день дата-центры в мире потребляют электроэнергии приблизительно столько же, сколько потребляет Япония, одно из ведущих государств мира. Это только начало. Далее будет больше, намного больше. И для того, чтобы включиться в эту систему, нужны терабайты электроэнергии. Это не гигабайты. То есть не одна атомная электростанция в Казахстане, которая когда-то будет построена, а десятки электростанций. Ну, при этом дефицит энергии существует и в России. Например, на Дальнем Востоке дефицит определяется, по-моему, суммой размерами в 4 как минимум гигаватта. То есть там нужно еще одну атомную электростанцию построить там, с 4 блоками, чтобы покрыть дефицит энергии. В Китае дефицит энергии привел к тому, что там бурно развивается потребление угля, добыча угля. Его добывают с глубин уже по километру и более. Он очень дорогой, но тем не менее 53% электроэнергии в Китае – это угольная энергетика. Ни атомная не успевает ее покрывать. То есть дефицит энергии в мире за счет того, что у нас выстроено общество потребления, собственно, это основной принцип. Вот, соответственно, производится очень много товаров с коротким сроком жизни, причем делается это сознательно, плюс начавшееся бурное развитие вот ИИ, дата-центры и все прочее, приводит к тому, что в мире не хватает электроэнергии.
0: Тут это важно, безусловно, и может быть ключевое, ну, по-настоящему. Но здесь, знаешь, еще вот что обращает на себя внимание, значит, что обсуждают? Совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта, ну и дальше там развитие цифровых экосистем, переход на беспилотные, между прочим, грузоперевозки, трансграничные. Но я хотел бы вот обратить внимание вот на это совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта. Мы же ведь обсуждали тоже с тобой год назад там, и два после того, как Гутерреш заявил о создании двух систем, двух миров, значит, и прочее, в том числе двух систем искусственного интеллекта, американскую и китайскую. Да? А искусственный... А мы говорим вот сейчас, значит, в рамках нашего объединения наднационального, совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта. А какого искусственного интеллекта? Чьего искусственного интеллекта?
1: Да, вот ключевой вопрос. Давайте на сегодняшний день отечественного искусственного интеллекта в России нет. В Казахстане тоже нет. Я очень сомневаюсь, что возможно создать искусственный интеллект в Китае, который бы удовлетворял нашим требованиям. То есть давайте говорить о том, что если мы относимся к искусственному интеллекту как к продукту, который должен обслуживать интересы с действительно элементами творчества, да, и подхода, то уже изначально в нем должны быть прописаны алгоритмы, которые удовлетворяют требованиям нашего менталитета, наших ценностей, нашего подхода. Ну, потому что иначе вот, как мы не понимаем японцев, да, во многом. Не просто там, ну, ты можешь выучить японский язык или китайский, но, или хинди ты можешь выучить, но понять те базовые ценности, на которых строятся эти цивилизации, это надо там жить и не годами, а значительно больше. То, что для них естественно, для той же китайской культуры, насчитывающей тысячи лет, для тебя, ну, простите, в лучшем случае, если ты этим интересуешься, несколько книжек о Китае. Да, искусственный интеллект предполагает все-таки в чем-то полноценную замену человека, пусть не в творчестве, но хотя бы в поиске обработки информации, соответствующей подачи. То есть, если мы попросим нарисовать искусственный интеллект, абстрактный искусственный интеллект, мультик, который бы был нам интересен, то это должен быть, наверное, там Маша и Медведь. Но если это будет, допустим, японский мультик, они никогда не нарисуют Машу и Медведя, они нарисуют нечто совершенно другое. Во всему, по стилистике, по подаче информации и так далее. И вот таких нюансов достаточно много, и мы понимаем, что и прописывать-то эти программы для искусственного интеллекта пишут программисты. Эти программисты отталкиваются от тех базовых концепций, которые им свойственны для общества, в котором они живут. И, соответственно, им задачу нужно такую поставить. Поэтому, да, если мы развиваем искусственный интеллект и собственный и так далее, то придется создавать его сначала. Вот. А это ж не только программное обеспечение, но и это железо. Это те же самые сервера и все остальное, и сопутствующие программы. То есть нужно писать все программное обеспечение. Вот. Мы на сегодняшний день на отечественное обеспечение программное не можем перевести всю свою экономику. А это необходимо, как мы понимаем сейчас. И сервера это уже сейчас рост дата-центров приводит к росту, быстрому росту там B2B и прочей компьютерной электроники, которая для них необходима в диком количестве. Промышленность не успевает, цены растут. Мы не можем на сегодняшний день обеспечить подобное количество объемов производства, создания таких дата-центров. Нужно, грубо говоря, по-хорошему, строить атомную электростанцию, рядом строить дата-центр, накачивать его своим железом, своими серверами и своим программным обеспечением. То есть это работа действительно на десятки лет
0: Но,
1: вперед.
0: может быть, имеется в виду, что элементы какие-то, как бы вот там обработки больших данных, ну не знаю, там для таможни, для перевозок, для ну не унификации, так сказать, а лучшего взаимодействия там налоговых каких-то вещей. Ну то есть какие-то элементы. Вот
1: Нет, я
0: это.
1: согласен, но суть, беда в том, что если ты все это реально можно делать, это делается, но если ты используешь чужие сервера, чужое программное обеспечение и чужой искусственный интеллект, перейти потом с него на отечественный, тебе будет очень тяжело. Поэтому, наверное, какие-то элементы вводить нужно, но изначально строить их на наших базовых фундаментальных принципах, те, которые мы собираемся внедрять. Потому что если, ну, вынужденно так или иначе, я сталкиваюсь вот с работой наших различных площадок, тот же Рутуб и так далее, и проблемы там именно начинаются с программного обеспечения, с продукта, на который заложен в основе. Вот, и там речь вот изначально еще в 2022 году стояла о том, что надо менять движок, а потом уже все остальное. То есть проблемы есть, они решаемы, но с кавалерийским наскоком их не решить, и надо понимать, что это должен быть последовательный путь, а не давайте мы быстро сегодня сделаем псевдо какое-то подобие вот, работающей системы, которая полностью зависит не от нас, и не дай бог, где-то кому-то захочется повернуть условный рубильник, у нас все ляжет. Скажем, после 2014 года мы создавали собственную продовольственную, энергетическую, банковскую безопасность. Ну вот такая
0: Давай,
1: же
0: давай еще, у
1: здесь
0: нас тут
1: ситуация.
0: полторы минуты остается, но как бы то удочку закинем туда на следующую получасовку. Мы-то самое главное все, так сказать, вот тоже так обходим, обходим, обходим. Ведь кажется, что в том числе вот эти все визиты, о которых мы сказали, вот эта линейка, да, или нить этих визитов, она в том числе затрагивает ведь не только там Ближний Восток или там пояс Путь или еще что-то там, а в том числе затрагивает, конечно же, Украину. И
1: Но без этого
0: урегулирование.
1: не обойдешься, мы же понимаем.
0: Да. А вот тут в Казахстане в каком ключе мог обсуждаться конфликт на Украине?
1: Ровно в том ключе, чтобы Казахстан не участвовал ни в коем деле в этом конфликте или любая другая страна, включая и Беларусь. То есть, может быть, я скажу что-то непопулярное, но скажем так, когда большая часть России не участвует никоим образом в проведении специальной военной операции, требовать какого-либо участия от своих союзников, ну, как-то некорректно. То есть получается, что мы пытаемся сохранить мирную жизнь для подавляющего большинства граждан России, нам это получается, а при этом будем говорить: а вот наши казахские друзья, поучаствуйте в помощи специальной военной операции. Мне скажут: ребята, давайте сначала вы
0: Все,
1: будете
0: на этом
1: жить по
0: ставим
1: принципу
0: многоточие.
1: «все для фронта, все для победы».
0: Да, продолжим эту тему.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
4: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми в Старобельске, можно сравнить и с действиями нацистов. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензи в ходе заседания Совета Безопасности организации. Он подчеркнул, что как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску является террористическим актом. При этом он сказал, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием. Проект «Радио Спутник» и «ООН Медиа. Война на Востоке» стал победителем специальной номинации «Конструируя новую реальность» премии Института развития интернета. Как подчеркнула руководитель «Радио Спутник» Маргарита Некрасова, получая награду, проект показал, что история не заканчивается в архивах, а продолжается и в сегодняшней политике. «Война на Востоке» — специальный проект «Радио Спутник» и холдинга «ООН Медиа», посвященный 80-летию победы Советского Союза над Японией. Посмотреть видеоподкаст можно на ресурсах «Радио Спутник». Сочи представят на Петербургском международном экономическом форуме проекты гостиниц и музея Великой Отечественной войны, который будет посвящен подвигу сочинцев, сообщил глава курорта Андрей Прошунин. Он отметил, что команда от Сочи примет участие в форуме в составе делегации Краснодарского края под руководством губернатора Вениамина Кондратьева. По его словам, на сопровождении администрации Сочи в настоящее время находится более 60 инвестиционных проектов стоимостью свыше 500 000 000 рублей. Половина из них в сфере гостеприимства. Главу израильского мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем Дани Даяна, запретившего Владимиру Зеленскому выступить в музее, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», пояснила РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса. Данные Даяны появились на сайте в четверг. Его обвиняют в разжигании межнациональной и межгосударственной розни между Израилем и Украиной, участиях в актах гуманитарной агрессии против Украины и распространении российской пропаганды, а также фальсификации информации об исторических деятелях Украины. Сборная России по футболу проиграла национальной команде Египта в товарищеском матче в Каире. Встреча, которая прошла в Каире, завершилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Гол на 65-й минуте забил Мустафа Абдельрауф. В рейтинге Международной федерации футбола египтяне занимают 29-е место. Сборная России располагается на 36-й строчке. Наша сборная проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
2: Михаил Нуфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем салют. Вопросы, комментарии, пожелания в телеграм-канале «Радио Спутник». Можно писать во ВКонтакте и в Рутюбе. Но давай тогда продолжим эту тему. А по поводу все-таки урегулирования. Да, мы говорим, так сказать, вот мы начали про трехдневный государственный визит президента и большой российской делегации в Казахстан. Там уже стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, и это 5-й Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана. Значит, по предыдущей получасовку мы закончили на теме Украины. Вот как Украина и что там может обсуждаться. А урегулирование, например, вот Казахстан какую роль может сыграть и вообще может ли? И не только Казахстан, а, например, ЕАЭС. А ведь там не только ЕАЭС, там же еще есть там ОДКБ, ШОС. Значит, ШОС нет, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Значит, вот они какую роль могут сыграть в урегулировании?
6: Ну, с моей точки зрения, никакую. 5-й год специальной военной операции. Мы видим степень участия этих государств. Мы видим степень участия Северной Кореи, которая сюда не входит. И понимаем, что, ну, в общем-то, не формализации где-то в рамках каких-то объединений, даже оборонных объединений, определяется степень участия того или иного государства в событиях, происходящих на территории бывшей Украинской ССР. Урегулирование, но опять же, мы видим, скажем так, давай объективно говорить, Европа более в это вовлечена, ближе находится. Вес, тем более объединенной Европы, если мы говорим о той же некогда Великой Британии, Франции, Германии, Испании, Италии, неизмеримо больше, чем стран ОДКБ, что в военном, что в финансовом плане. Но мы видим и отношение нашего руководства, и руководства Соединенных Штатов к Европе и их участию, а точнее неучастию в каких-либо договоренностях. Ну и ко всему прочему, мы, в общем-то, знаем, что у семи нянек дитя без глаз. Mm-hmm. Если мы можем договориться с кем-то одним, ну, то вряд ли мы договоримся с 18. Достаточно можно привести не наш пример, можно привести пример американцев, которые пытаются договориться о чем-то с Ираном. Неожиданно влазит Израиль, и министр национальной безопасности заявляет, мы торпедируем любые договоренности мирного соглашения Ирана с Соединенных Штатов. Ну вот вам участие третьей страны, не тринадцатой даже. Вот ведь интересы это действительно у каждого государства разные, а внутри ЕС мы видим еще и разницу между интересами входящих в нее государств, интересами, собственно, руководства ЕС, отдельно интересы стран НАТО. Причем эти интересы тоже не совпадают, потому что и Соединенные Штаты, и другие европейские члены НАТО имеют самые разные взгляды на происходящее. И еще особняком стоит некогда Великая Британия. И вот этот весь, вот эту стаю друзей запустить за стол переговоров, ну, наверное, они будут длиться десятилетия.
2: Ну, знаешь, да, хорошо, значит, напрямую нет. А вот как поставить вопрос? Ну, типа, приносит ли убытки странам ЕС и странам СНГ конфликт в Украине?
6: Нет, я подозреваю, что они как раз очень неплохо на этом зарабатывают. Через эти страны идет параллельный импорт. Вот в эти страны мы готовы продавать излишки тех нефтепродуктов, которые того же газа, который мы потеряли в поставках в Западную Европу. Вот, чем им плохо? Ну, не знаю. В боевых действиях участие они не принимают. Военных расходов, связанных с этим, не несут. А объемы торговли, в том числе по параллельному импорту, многократно вырастают. Угу. Вот. Ну и давай говорить объективно, опять же, интересы каждого государства превыше всего. То есть они думают не о нас, а о себе любимом. И если у России возникли проблемы, значит, можно договориться с Россией о том, чтобы по более льготным ценам что-то получать, может, по более высоким ценам что-то продавать. Поэтому, когда у большого соседа проблемы, маленьким соседям, в общем-то, от этого неплохо.
2: Угу. Так, ну ладно, значит, ну, про Европу или там про Иран. Давайте про Европу пару слов. Значит, ну, не про Европу, в смысле, а сейчас про Украину, в том числе про Европу. Значит, вот эта история с эвакуацией из Киева. Посольство США опровергает информацию об эвакуации из Киева. В то же самое время Кая Каллас говорит, что посольство США покинуло столицу Украины. Вот. Уехали только сотрудники посольства США, по словам Каллас, а при этом все посольства стран ЕС остались в Киеве.
6: Ну, Кая Каллас, в общем-то, невеликого ума женщина, ей бы стоило промолчать там, где она ничего не понимает. А она это неоднократно демонстрирует, в том числе демонстрируя незнание того, что происходит в самой Европе, в самом Евросоюзе, которым она, в общем-то, имеет непосредственное отношение к руководству. Что значит посольство работает? Это значит, что оно официально не закрыто. Какое количество сотрудников этого дипведомства осталось в Киеве? Никому не ведомо. Никто этого не афишировал. Сколько из них выехало, то американцы посольство не закрыли. Оно работает. Да, его покинули какие-то сотрудники. И что? Ну, мы неоднократно наблюдали, как из самых разных стран, в которых велись боевые действия, в том числе и в странах Персидского залива, сокращались посольства, вывозились сотрудники, эвакуировались. Это нормальная практика. Угу. Она не имеет отношения к заявлениям нашего МИДа и Министерства обороны. Собственно, эти заявления вызывают у меня некоторое недоумение, потому что, ну что значит сообщение о системных ударах по Киеву? А до этого 4 года были какие? Несистемные удары? Мы не били по заводу Артема, мы не били по другим объектам, в том числе энергетики. Били. Все эти годы били. И если вы помните, каждую зиму в Киеве вырубалось с завидным постоянством освещение, и там начали рыть уличные туалеты, то есть били по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. Поэтому это заявление, ну, в общем-то, ни о чем. И поэтому на него так отреагировала и Европа. А что значит закрывать посольство? Они там все эти годы работали. Вот. Они просто сократили персонал до минимума, но посольство продолжает свою работу. Вот. А так как им нужен политический жест, вот Кая Каллас и изображает, что мы тут мощные европейцы, и работают посольство оставили, а американцы трусы этаки свое вывели.
2: Да, деле, мы не боимся, ничего. Как бы, да. Каллас говорит, да, европейцы не боятся, да.
6: И для этого, опять же, у них есть все основания, потому что как только кто-то приезжает из Европы или Соединенных Штатов в Киев, никаких авианалетов там не происходит. Угу. Вот подождем, пока уедут. Здесь наша политика мне тоже совершенно непонятна, потому что можно сказать, ребята, вы приезжаете на свой страх и риск в страну, которая ведет боевые действия. Может быть все, что угодно. Я бы хотел обратить внимание на то, что неоднократно уже уличали киевский режим в провокациях, в том числе в запуске ракет по гражданским объектам, по собственным гражданским объектам. Все мы помним эти случаи и в Краматорске, и в других городах, где иностранные, в том числе корреспонденты, фиксировали все вплоть до номеров ракет.
2: Угу.
6: Чтобы там никаких сомнений нет, разночтений нет. Друзья мои. Но вы даже не пугаетесь до того, что киевский режим целенаправленно шарахнет по какому-нибудь посольству и скажет, что это русский. И там неважно, вы можете доказать 10 раз, вы же никогда не признаете, что это ударила киевская ракета. Ну и что? Ну, такое тоже возможно. И опять же, знаете, ничего кроме политического шума и очередного нагнетания истерики это не приведет. Ну, реально, вы находитесь на территории государства, ведущего масштабные боевые действия. О чем вы говорите? Ракеты отклоняются от курса, ракеты ПВО, простите, мажут. В прямом эфире это показывали и на примере Киева, и на примере той же самой войны в Персидском заливе. Не лупят куда угодно, но это тоже нормально. Они сотнями взлетают. А Киеву передают не самые новые ракеты, а, простите, самые старые ракеты. Поэтому, извините, это было, есть и будет. И процент сбоев неизбежен. А когда вы сбиваете ракету, вот недавно показали сбитую ракету Х-101. Куда она упала? Ну, куда-то упала. Она может на посольство упасть. То есть вот здесь надо просто грамотно просчитывать риски. Я бы, наверное, на месте нашего МИДа и Министерства обороны делал упор именно на это. Что вы должны понимать, оставляя своих своих граждан своего государства в воюющей стране, что это ваш страх и риск, и ваша ответственность.
2: Так, ну хорошо, давай про Иран несколько слов тоже поговорим, потом, может быть, еще вернемся там к Украине. Значит, переговорщики США и Ирана достигли соглашения о начале, собственно, переговоров по ядерной программе и о продлении перемирия на 2 месяца, на 60 дней. Значит, Axios со ссылкой на свои источники об этом пишет, и не только они. Значит, однако, вот на этот момент соглашение еще не вступило в силу, так как ожидает окончательного одобрения Трампа. Значит, о чем идет речь? Основные условия проекта меморандума. Восстановление прохода судов через пролив Армузский без каких-либо сборов со стороны Ирана. Тегеран обязуется полностью очистить пролив от морских мин в течение 30 дней. Якобы об этом договорились, еще раз, якобы. Значит, снятие блокады. США начнут поэтапно сворачивать блокаду иранских портов пропорционально восстановлению коммерческих перевозок. Иран подтверждает обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Главными темами переговоров в течение 60 дней станут судьба запасов того самого урана и ограничения на его дальнейшее обогащение. А при этом Вашингтон, США рассмотрит возможность смягчения санкций, разморозки иранских активов на сумму порядка 25 миллиардов долларов и создание гуманитарного коридора для поставки товаров. Это вот пока все, что известно, но, повторюсь, пока это никем не подписано, так сказать, об этом только лишь говорят. Тут можно ли говорить в очередной раз, мы с тобой тоже уже, ну, 2 месяца мы с тобой каждый четверг обсуждаем, да, новые, значит, 5 пунктов, 15, 30, договорились, опять нанесли удары, опять договорились и прочее, прочее. Но тут якобы, вот, так сказать, согласовали этот проект о взаимопонимании, ну и вот, что думаешь по этому поводу?
6: Я думаю, что это тягомотина еще надолго, честно говоря, потому что, ну, исходя из того, что мы действительно с тобой видели и обсуждали, все-таки началось это в последний день февраля, а сейчас уже последние дни весны. То есть почти 3 месяца вот завтра будет, как они истекут. Вот это быстрая и успешная война с победами Трампа, Соединенных Штатов и Израиля. То есть мы понимаем, что Иран капитулировать не собирается. Мы понимаем, что Иран не заинтересован в продолжении боевых действий. Но абсолютно видна четко более жесткая позиция иранского руководства нового. В отличие от старых, понятно, что они занимают более жесткую позицию. За эти 3 месяца они убедились, что им есть чем давить на Соединенные Штаты и мировое сообщество. Они прекрасно понимают, что если эти переговоры продлятся, грубо говоря, еще 2 месяца, и вот здесь я согласен, они могут пойти навстречу, вот, пойти на какие-то соглашения, не разблокируя Армузский пролив, но продолжая переговоры в этом же ключе, что каждый месяц Ирану на руку. Вот, в мире все больше дефицит топлива, удобрений, вот, все выше растут цены. Соответственно, давление на Соединенные Штаты и Израиль будет возрастать. Потому что, понятно, никому не хочется платить лишние деньги, а все государства мира его платят. Угу. Плюс, естественно, и Трамп заинтересован в этом, потому что все ближе и ближе выборы. Если не разблокировать Армузский пролив, он не сможет объявить о своей победе. С ядерным топливом приблизительно понятно. Здесь можно пойти на массу со самых различных договоренностей, можно вывести его в Россию, можно вывести его еще куда-то. Хотелось бы напомнить, что до того, как Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, вообще-то Иран и брал на себя обязательства не обогащать уран, не производить ядерное оружие. Все это проходило под контролем МАГАТЭ, никаких нарушений.

0: сотрудничестве нет ни одного спорного или сложного вопроса. 76 российских регионов напрямую взаимодействуют с областями Казахстана. Инвестиции России в республику достигли 30 миллиардов долларов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, столько же в Сочи и Краснодаре, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Василий Небензи выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Иранские военные выстрелили по судам, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив. Сборная одной из европейских стран впервые вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею спустя 75 лет. Об этом и не только. Подробнее далее. Представители Организации Объединенных Наций могут посещать Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, но не пользуются этой возможностью. Об этом заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензи в ходе заседания Совета Безопасности. Он добавил, что вооруженные силы нашей страны продолжат выполнение целей специальной военной операции до полного устранения угроз безопасности, которые исходят с территории Украины. Вооруженные силы Ирана произвели предупредительные выстрелы по четырем судам, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив, передает иранское агентство Мехр. Ранее иранские СМИ сообщили, что в южных районах страны были слышны звуки взрывов. Агентство Фарс также сообщило, что вооруженные силы Исламской Республики выпустили ракеты по неизвестным целям. Патриарх Московский всея Руси Кирилл встретился с чрезвычайным уполномоченным послом Республики Ирак в России Абдул-Каримом Хашимом Мустафой в своей резиденции в Даниловом монастыре, сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Глава РПЦ отметил, что у русской церкви сложились добрые отношения с мусульманами во многих странах, но в первую очередь это Ближний Восток, Египет и ряд стран так называемого «третьего мира». Патриарх Кирилл пожелал послу успешного пребывания в России, которое содействовало бы развитию дальнейших добрых отношений между нашими странами. Австрийский суд приговорил 21-летнего участника запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», обвиняемого в подготовке теракта на концерте известной американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году, к 15 годам тюрьмы. Ранее СМИ со ссылкой на адвоката обвиняемого сообщили, что он признал вину по большинству пунктов. При этом он отрицал свою связь с одним из участников террористической ячейки, которого обвиняли в планировании взрывов в Мекке. Второй обвиняемый по этому делу был приговорен к 12 годам тюрьмы, передает агентство. Масштабная культурная программа запланирована в дни проведения Петербургского международного экономического форума. В числе мероприятий будут концерты, спектакли, выставки, экскурсии, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он также отметил среди ключевых событий масштабную выставку «Русский императив» в городском музейно-выставочном комплексе «Манеж», фестиваль «Паруса Кронштадта» в музейно-историческом парке «Остров Фортов». Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Сборная Норвегии одержала победу над командой Латвии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. Норвежская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею во второй раз в своей истории. Ранее команда доходила до этой стадии в 1951 году. Соперник норвежцев станет известен позднее, после завершения всех четвертьфинальных матчей. Ранее турнир после проигрыша покинула команда действующих чемпионов мира из Соединенных Штатов. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете Радио Спутник.

0: Обсудим.
1: Обсудим.
2: Обсудим.
1: Обсудим.
2: Обсудим.
3: Конечно, обсудим.
4: Программа «Обсудим» начинает вечерний эфир на радио «Спутник». И мы начинаем, конечно же, с торжественной части, поскольку с утра, когда я сегодня увидела, что все отмечают День пограничника, я поняла, что мне есть кого поздравить в эту святую дату, а именно Петра Алексеевича, моего дорогого соведущего. Петр Алексеевич, мы благодарны всем коллективам нашей передачи за ваше служение в, так сказать, на границах нашего богоспасаемого отечества, которое продолжается, надо сказать, и сейчас, только сейчас вы уже обороняете информационные рубежи нашей Родины. Собственно, что мы вам желаем продолжать.
5: Спасибо,
4: с праздником.
5: Большое.
4: Ура!
5: Всех поздравляем с праздником причастных, особенно тех, кто служит сейчас.
4: А ведь когда-то наша граница была совсем другой, философски заметила я. И сейчас у нас на месте, собственно, государства СССР большое количество международных организаций интересных, которые призваны вот эти все связи между суверенными теперь уже государствами поддерживать. В частности, отдельным особым таким направлением выделяются отношения России и Казахстана, собственно, где сейчас находится президент Российской Федерации. И на прошлой неделе мы обсуждали его визит в Китай. И вот на этой неделе у него трехдневный визит в Казахстан. Но это не просто фарватер наших отношений с Казахстаном, а это именно еще приурочен государственный визит к саммиту. Саммит, собственно, Евразийского экономического союза, и лидеры присутствуют, то есть Путин, Токаев, Лукашенко прилетел, Жапаров прилетел, и единственная страна-участница ЕАЭС, Армения, представлена не на уровне главы государства, а на уровне вице-премьера. Видимо, это связано с сложностями, которые в последнее время наблюдаются, скажем так, во внешнеполитической ориентации Армянской Республики. Как вы думаете, с чем они связаны?
5: Ну, безусловно.
4: То есть все-таки в этом есть какой-то, да?
5: Да, конечно, есть. Но тут, наверное, нельзя забывать, что в Армении выборы, когда у них там, какого числа-то, 13 или 14 июня. Ну, через две недели.
4: Ну, вот буквально, нет, да, нет, скоро. Будем обсуждать
5: или, обязательно. Или какого-то, или в начале. Нет, по-моему, 14-го вот в этот.
4: То есть вы думаете, что это связано с выборами, а не с вот этими,
5: ну,
4: напряженными,
5: смотрите,
4: моментами?
5: Ну, это не может быть не связано с выборами, потому что если, ну, то есть даже гипотетически, может быть, это никак не повлияло бы на... Но все равно визит в ЕАЭС, как ЕАЭС,
4: ЕАЭС, да, Евразийский экономический
5: ЕАЭС был бы, ну, неким политическим жестом на фоне обострившейся ситуации. То есть визит Пашиняна, он подразумевал бы, ну, какую-то позицию,
4: ну, да,
5: в нынешних. Его, не визит его, он тоже демонстрирует политическую позицию, очевидно. Фактор выборов, наверное, присутствует. В общем, ну, насколько там это важно, неизвестно.
4: Ну, то есть никого не послать, это было бы, конечно, уже совсем вызывающе, совсем однозначно. А так все-таки вице-премьер представляет Армению.
5: Ну,
4: хотя,
5: быть,
4: конечно, этот саммит предполагал именно, что собираются первые лица. Помимо всего этого, форум проводится в Астане, тоже в рамках как раз Евразийского союза, посвященный в этом году искусственному интеллекту. Надо сказать, что Казахстан, как, собственно, страна принимающая, очень большое внимание уделяет тематике, связанной с искусственным интеллектом. У них вообще в целом они с цифровизацией, что называется, на «ты». Очень много в это вкладывают. И вообще у них год 26-й, это как раз год высоких технологий искусственного интеллекта. Поэтому вот форум, посвященный этому, проходит. И там тоже выступали первые лица. В частности, вот выступал наш президент и говорил о том, что, конечно, рынок труда, экономика и вообще в целом жизнедеятельность государств будет все больше и больше зависеть от интеграции технологий искусственного интеллекта в эту самую практику. И, в общем, ну, много, я так понимаю, всего интересного на уровне именно такой экономической, на экономической основе было сделано, потому что, в частности, вот Sirius, наш кластер, будет теперь представлен в Казахстане. Если еще говорить про, так сказать, высокие технологии, договор заключен о строительстве атомной станции тоже на территории Казахстана будет наш Росатом строить, и, соответственно, Алексей Лихачев тоже там присутствует. Также накануне поездки президент Путин написал статью. Это всегда интересно. Я всегда с любопытством читаю и статьи Владимира Владимировича, и Дмитрия Анатольевича. Статья называется «Россия и Казахстан в сердце Евразии». И там говорится как раз вот про наши, ну, в общем-то, достаточно уже долгие отношения в статусе независимых государств. То, что 80% нефтяного экспорта Казахстана проходит через территорию Российской Федерации. И что у нас вообще много всяких разных интересных точек соприкосновения. Но я была бы не я, если бы меня не заинтересовала особо одна точка. И она называется «Амурские тигры». Петр, что мы знаем про амурских тигров?
5: Ну, во-первых, давайте амурским тиграм сообщим, что выборы в Армении все-таки 7 июня. Я что-то сегодня немножко устал уже. И да, 7 июня, конечно, мы сегодня прикидывали через сколько, поэтому я сказал, что 2 недели. А вот, да, не про суть, амурских
4: тоже,
5: тигров...
4: Кстати,
5: что мы знаем про амурских тигров?
4: Редкий краснокнижный вид,
5: так,
4: который исчез на территории Казахстана в 1948 году. И, соответственно, Казахстан не так давно обратился к российской стороне, которая занимается поддержкой популяции амурских тигров на Дальнем Востоке, с тем, чтобы мы помогли осуществить вот эту вот так называемую ретроиндукцию тигров в, так сказать, казахстанскую природу. И мы это сделали. Начали мы в 24-м году, а вот в этом, ну вот в честь как раз вот этого события государственного визита привезли еще 4 тигров, 2, так сказать, половозрелых особей и 2 детенышей. И, соответственно, вот надеемся, что они приживутся на гостеприимной казахской земле, будут, так сказать, размножаться, плодиться. Вот таким вот образом откликнулись на просьбу наших друзей. Это, конечно, не совсем не бегемоты кокаиновые Пабло Эскобара, которые расплодились страшно в Колумбии и там, скорее всего, мешают. Это краснокнижный вид, поэтому большое дело поддержать. Так что вот мы поддерживаем. Видите, Петр Алексеевич, как хорошо! Вот. Да. Какой спектр от искусственного интеллекта до амурских тигров? Вот он, 21 век, так сказать, на марше.
5: Ну, да, наверное.
4: Такое огромное количество тем. По искусственному интеллекту хотел еще одну тему взять, но не буду, потому что жду, когда, так сказать, настоятся комментарии и реакции. И вот на следующей неделе, наверное, возьмем. Манифест, папская энциклика, точнее, она правильно называется, была выпущена Папой Римским по поводу искусственного интеллекта. Вот прям предлагаю там покадрово обсудить, потому что
5: я
4: такое мощное там заявление.
5: По всем
4: такое.
5: Пунктам.
4: Вот мы как
5: знаете,
4: раз
5: как энциклика переводится?
4: Ну, это же латинское слово.
5: Ну, да.
4: Ну?
5: Ну, мне кажется, что там корень это цикл.
4: Энциклио.
5: Да, то есть это, скорее всего, циркуляр.
4: Ну, да, циркуляр. Там у него буллы и энциклики, как, собственно, основные документы по управлению.
5: Что? Буллы я не знаю.
4: Все объясню в следующий раз.
5: Цикл, и... в смысле, круг, и как бы, ну, циркуляр, ну, все, то есть да. всем разослать мнение, позиция, которая всем рассылается.
4: Ну, это как,
5: знаете, я, вы знаете, по искусственному интеллекту.
4: Слово,
5: я думаю,
4: подлежащее
5: что,
4: распространению.
5: Это, конечно, важно, что президент выступил и заявил о важности развития искусственного интеллекта. Вот. Но, смотрите, я могу предположить, что у России есть, очевидно, свои интересы. Что такое искусственный интеллект сегодня? У нас есть, безусловно, свои разработки, есть компании, которые этим занимаются в различных сферах, в том числе в военной, там, в такой секой, пятый, десятый. Вот вопрос. А на рынке Казахстана, например, мы находимся с продуктами из, ну, например, Соединенных Штатов и Китая в свободной конкуренции? Или как? Или имеется в виду, что в рамках ЕАЭС мы как-то, значит, тут будем иметь некие преференции или хотели бы их иметь взамен на что-нибудь, например.
4: А, кстати, очень хороший вопрос, потому что меня зацепило название этого мероприятия. А название звучит так. Гонка в сфере искусственного интеллекта. Гонка подразумевает и конкуренцию, и соперничество.
5: Нет, ну смотрите, это у нас
4: в стране... И в то же время некие правила гонки.
5: У нас есть санкции.
4: Прям такое очень многозначное слово.
5: У нас не работают там часть продуктов, ну все американские продукты у нас не работают открыто, да, то есть, ну можно там как-то кривым
4: способом. Нейросети вы имеете в виду?
5: Ну, нейросети, ну вообще у них же куча продуктов, связанных с ИИ, там, в различных сферах, они здесь не могут, значит, это обслуживать интересы граждан и организаций. Вот. Ну, а в Казахстане-то, наверное, могут.
4: Да.
5: Вот. В Казахстане же они работают свободно. Вот вопрос, мы сможем ли мы конкурировать с ними или нет, я просто не знаю. Или, ну, например, там поисковики наши, они там могут конкурировать. И безусловно, потому что русский язык там и так далее, и как-то это удобней. Вот. Какие-то айтишные компании тоже, наверное, работают. Но просто понимая мощь, с одной стороны, американской, с другой стороны, китайской конкуренции, даже в таких странах, как, например, Кыргызстан и Казахстан, это просто интересный вопрос.
4: Да, любопытно.
5: Почему президент об этом заговорил там? Да? То есть, что имеется в виду? Имеется ли в виду какая-то совместная, там, возможно, в потребительской сфере мы не сможем там бороться, а вот, например, в какой-нибудь технологической...
4: Военной
5: там, и... Ну да, или та же атомная промышленность, или военная, или что-нибудь смежное, или космическое, там же Байконур и прочее, прочее. Просто любопытно, что... Ну, потому что общая, да, важность понятна, но вот интересно, последуют ли что-нибудь, какие-то решения, исходя из этого. Второй момент, который меня не то что смущает, ну, он такой, скорее, он, знаете, может быть, это ворчание такое легкое, но мы когда...
4: Скепсис.
5: Нет, это не скепсис, это скорее, знаете, сожаление. Сожаление, это прекрасно, что у нас с Казахстаном хорошие отношения. Как мы видим по Армении, совершенно это не данность, что со странами бывшего Советского Союза у нас останутся хорошие
4: отношения. Все сложно, как правило.
5: Отношения, и все сложно. И надо сказать, что Казахстан всегда на протяжении всей истории своей независимости был, ну, в общем, никогда у нас таких вот серьезных прямо осложнений не было. И одно из заявлений совместных Токаева и Путина было... Я сейчас воспроизведу такое, что между Казахстаном и Россией нет проблемных вопросов вообще.
4: Это Токаев сказал, да?
5: Да. И это вот, мне кажется, важно. С одной стороны, это здорово, что вот мы такие все... А вот Казахстан вообще славится очень мудрым подходом. Он, знаете, мне чем-то напоминает Татарстан вот в этом смысле. Они как бы спокойно, не торопятся. Да, там были, конечно, свои, так сказать, попытки... там каких-то внутренних телодвижений, но тем не менее. А обидно-то, знаете что? Что я-то помню, вы-то нет, а я-то помню, что мы, это наша страна. Это наша страна, это мы все вот одной страной были. И казахи такие же, в общем, граждане нашей страны, как там, не знаю, все, как и мы, как и все остальные. И сейчас иногда, ну, когда думаешь, действительно, понятно, что справедливо, но что нам удалось сохранить отношения, ну, кажется, что, слушайте, не распадаться бы было бы вот правильно, а не отношения потом
4: сейчас
5: сохранить.
4: Вот
5: это немножко обидно.
4: Очень напомнило
5: хотя,
4: мне,
5: конечно,
4: на какой-то передаче здорово. Мы были вместе с Тиграном Кеосаяном, светлая ему память, и вот он сказал прям ровно то же самое, что он говорит, я до сих пор не могу воспринимать постсоветские республики как чужие страны. Я воспринимаю, что это мы единое говорили. Государство.
5: По-человечески.
4: Далеко уже не так,
5: ну, даже...
4: но восприятие...
5: Нет, вот то, что они не отдельная страна, и у них свой там путь и так далее,
4: ну, понятно,
5: дай бог здоровья.
4: Вот...
5: Но вот по-человечески, вот, душа, когда мы говорим, что, слушайте, мы вот тут, значит, подписали какой-нибудь там договор о взаимопонимании там с условной, там, не знаю, страной X, да, думаешь, да что ж, ну как же ж мы ж вообще...
4: Да,
5: мы
4: вот же, это сложно
5: просто переключить. Вместе, так сказать, врага били.
4: Я понимаю, да.
5: А тут, ну какие там, понимаете?
4: Кстати, о врагах.
5: Обидно.
4: И о других бывших республиках.
5: Ностальгии тут не надо.
4: Самые, наверное, у нас такие тяжелые отношения из всех бывших республик, конечно, со странами Балтии.
5: Они отсутствуют.
4: Латвия, Литва и Эстония. И, в общем, мы пытались, видит Бог, как-то настроиться на какую-то совместную конструктивную волну. Ничего не получилось. В общем, Российская Федерация подает в суд на эти три прибалтийские республики, подает не куда-нибудь, а в Международный суд ООН. Это серьезное мероприятие, поскольку туда идут, когда уже прям вот реально наболело, накипело, и уже остальные все средства, то есть переговоры, посредничество, там какие-то конференции совместные, несовместные, там через какие-то третьи лица и так далее, все уже исчерпано. Ничего не помогло. То есть 30 лет лучше не становится, становится хуже. То есть... мало того, что сразу после распада Советского Союза был введен в странах Балтии вот этот совершенно позорный институт неграждан, И в Организации Объединенных Наций, если брать там всякие профильные структуры, типа там, собственно, Верховный комиссар по правам человека, или там есть Совет по правам человека, там пытались хотя бы концептуально объяснить, ну, скажем, себе и людям, что такое статус негражданина. Угу. И, ну, вот пытались зайти с такой стороны. Это апатриды, ну, то есть лица без гражданства, ну, вроде как нет, у них вот есть книжечки, но у них, если сравнить, например, гражданина Латвии и не гражданина Латвии, то огромное количество отличий в правах и свободах. Поэтому, ну, это что-то разное. В общем, думали-думали и взяли в итоге то, что сами прибалтийцы, так сказать, продвигают, что это особый гражданский статус. Хотя, конечно, это лютый позор. Такого вообще нет нигде в мире. То есть уже там и кастовую систему в Индии давно
5: отменили. Может, в Израиле? Тогда.
4: Нет, в Израиле, кстати... В Израиле палестинцы, арабы, ну, имеют гражданство, кстати. То есть
5: они лишены таких прав все равно.
4: Ну, там по сравнению с тем, что не граждане не могут, и то, что стало еще в последние годы проходить, ну, то есть там вообще полностью обрезали возможности образования, возможности говорить на языке, полностью телевидение. И вот, ну, как бы, мне кажется, такой последней каплей стала невозможность праздновать День Победы со всей соответствующей там атрибутикой, символикой, то есть там советские фланги, георгиевская ленточка, да. Именно так. И вот, соответственно, мы сейчас идем в Международный суд ООН. Что это за структура? Вообще, чего от этого ждать? Тут надо понимать, что здесь эффект будет прежде всего политический. То есть, во-первых, об этом будут много говорить. Например, когда, вот вы сейчас про Израиль сказали, ЮАР два года назад подает иск в тот же Международный суд ООН против Израиля, обвиняя его в геноциде палестинцев. И все это до сих пор рассматривается. Там уже было несколько прелиминарных, так сказать, заседаний, решений и так далее. И да, уже признали, что действительно там происходит геноцид. И здесь значимость именно в том, что вот прям не просто журналистика какая-то, там кто-то написал там что-то в блоге, а реально комитет внутри международного органа международного правосудия прям слово «геноцид» зафиксировал применительно к действиям Израиля. Соответственно, вот здесь примерно то же самое. То есть это будет максимально такое публичное мероприятие, то есть постановление суда и все предварительные решения можно будет переводить, читать. Английский, французский официальные языки Международного суда ООН. Заседает он в Гааге, путают его бесконечно, естественно, с МУСом, с Международным уголовным судом. Между ними нет ничего общего. То есть Международный суд ООН, как и вся система ООН, заточен под государство. Соответственно, судит государство и инициирует исковые заявления государства. То есть вот в данном случае Россия против Латвии, Литвы и Эстонии. И все это длится очень долго, поскольку, ну, реально, вопрос серьезный. И если у государств не получилось на уровне, ну, скажем так, вот двусторонних, трехсторонних коммуникаций, ну, очевидно, это не какая-то простая история. Опять же, геноцид палестинцев — это прям процесс, что называется. Это долгое, с глубоким погружением там, в историю, с предпосылками и так далее. Такая вот была вещь. Поэтому это всегда долго и рассматривается очень долго. То есть дела, например, по геноциду, по-моему, самое долгое, это относительно как раз стран бывшей Югославии, рассматривалось чуть ли не 15 лет. То есть для Международного суда ООН 5 лет — это прям экспресс-формат. Это очень быстро. Обычно, ну, 7-9 — это в среднем. Но, повторюсь, бывает и 12, и 15. Но это официальная процедура. На нее можно будет ссылаться, о ней можно будет говорить, за ней можно будет следить. И в целом, мне кажется, что, ну, конечно, хочется поворчать, что давно надо было это сделать. Но, опять же, повторюсь, видит Бог, мы пытались как-то... Зачем что-то делать через, так сказать, через какие-то сложные структуры и действия, если можно, так сказать, тет-а-тет что-то решить, но в данном случае не можно, поскольку у нас коммуникация, как вот вы правильно сказали, но ее просто нет.
5: Тут вопрос, почему мы должны это решать? Ведь это не граждане, не являются гражданами России.
4: А там такая формулировка, что защита прав русскоязычного населения прибалтийских стран.
5: У меня просто есть ощущение, что русскоязычное население прибалтийских стран, оно не сильно просит о защите, они как бы довольны жизнью, мне кажется, нет?
4: Ну, а я думаю, что здесь надо как бы предметно смотреть, какие-то проводить специализированные опросы, и лучше, если это будет не наша страна, наши, кстати, делали такое, а чтобы это были именно структуры Организации Объединенных Наций, то есть чтобы было делегирование, чтобы все совсем согласились, потому что, да, у нас в общественное пространство информационное попадают какие-то вопиющие случаи, там, когда там какой-нибудь там пожилой дедушка вынужден сдавать унизительный экзамен по языку,
5: они высылают
4: и так далее,
5: там бывают,
4: высылки,
5: да, ветеранов, то есть... и так далее. Я просто имею в виду, что в целом... Там,
4: то есть, ну, это все разово, надо системно посмотреть.
5: Я не знаю, есть ли там политические партии, которые системно эту тему двигают там внутри, или их нет, я просто не слежу за этой повесткой.
4: Ну, какое-то время были, а потом все это вот прям последние 5-7 лет полностью прикрыли. Хотя, ну, опять же, сложно посчитать, потому что есть русские, есть русскоговорящие, это все немножечко разное, но в целом люди, которые вот прям вот основной язык общения... Русский — это примерно, ну так очень грубо скажу, 700 тысяч примерно из 5-миллионной Прибалтики. То есть это очень много, опять же, где-то больше, где-то меньше, больше всего в Латвии. Да.
5: В Литве меньше
4: всего. В Латвии на пике было до 30% населения русскоговорящего.
5: Ну, поначалу, пожалуйста, там вообще до 50 было, да. Больше, там же военных много было вообще.
4: Ну, потому что многие знали, как второй язык,
5: естественно. Эстония тоже там прилично было. Литва всегда была поменьше, там процентов 10 было, но не было там просто...
4: Ну, в общем, это дело, за которым мы будем следить.
5: Ну, последим, да.
4: Также...
5: Мало что изменится, к сожалению.
4: Хочется... Ну, тут опять же, повторюсь, международное правосудие, оно не для каких-то ярких действий. Оно больше для вот этой вот как бы публичной политики. Еще публичная политика у нас одна. Есть у нас ее рубра, зовут его Дональд Трамп. Сказал, в общем, что разнесет ни много ни мало Оман.
5: За что,
4: очень интересное, кстати, государство.
5: Чем провинился Оман?
4: Оман, кстати, провинился давно. Я удивляюсь, почему Трамп об этом заговорил только сейчас. Дело в том, что когда началась вся вот эта вот военная история в Армузском проливе и вся эта история с Ираном, Иран сразу стал говорить о контроле над проливом именно в формате финансовом, да. И сразу Оман очень хорошо так включился, очень живо сказал, так, ну, логично, пролив, так сказать, общий, если мы Иран берет хотим, деньги, да. И мы тоже хотим зарабатывать. Богатая, кстати, страна, надо сказать, не самая малонаселенная среди всех арабских стран, там где-то примерно 5 миллионов человек населения, но ВВП на душу очень такой приличный. И надо сказать, что в чем курьез-то ситуации. Оман это до Саудовской Аравии был всегда наиглавнейший аванпост штатов на Ближнем Востоке. То есть считается, что Оман это первая ближневосточная страна, которая еще в 19 веке признала независимость США, отправив туда, так сказать, своих дипломатических эмиссаров. И вот это было как бы начало долгого счастливого пути. Вся армия Омана оснащена исключительно американской техникой. Они проводят совместные военные учения. У них, значит, договор об экономическом сотрудничестве. То есть они, ну, казалось бы, просто вот прям нерушимая дружба. И вдруг, значит, Трамп сказал, что если они только пикнут, разнесу просто все в щепки. Надо отдать должное Руби, которому, конечно, не позавидуешь, сложная у него профессия при таком руководителе. Он попытался как-то, ну, смягчить яркость формулировок Дональда Фредовича, но, как говорится, у него уже все запротоколировано в его True Social. И обязательно в конце там спасибо за ваше внимание к этому вопросу.
5: Все эти формулировки, ну, кто их слушает?
4: Просто я удивляюсь, почему он проснулся в конце мая. Оман о своих амбициях еще в марте.
5: Заявлениях?
4: А как же? То есть это же
5: мне кажется,
4: отдельное направление.
5: Из этих магикан.
4: Ну нет, понятное дело, что как бы уже никто ничего не ждет, но как-то все равно хочется надеяться, что там, ну, у него же какой-то там консалтинг присутствует,
5: да.
4: Из, да, уважаемых, наверное, там, аналитиков.
5: Пит Хексит, наверное.
4: Ну, Пит Хексит, ладно, какие-нибудь, может быть,
5: консалтинг
4: может быть, от ЦРУ там кто-то, я не знаю, ну, там,
5: думаю,
4: от
5: там всех
4: ФБР,
5: увольняют,
4: других
5: мне кажется,
4: всех поувольняли. У них, кстати, 40% только должностей уровня послов сейчас занято, все остальное он всех поснимал, просто нет послов, нет представителей.

0: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12:00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
1: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Конечно, обсудим.
13: Вторая часть программы «Обсудим» и наши постоянные зрители – особенно фанаты, может быть, даже фанатки Петра Алексеевича знают.
14: Какие мои фанатки? Это у вас армия поклонников.
13: В общем, они знают.
14: Он под окнами прохода не дают.
13: Одним из самых ваших любимых стихотворений является какое? My Heart in the Highlands. Авторство.
14: My Heart is not here.
13: Именно так.
14: Роберта Бернса.
13: «Хайлендс» в исполнении Бёрнса. Это, собственно, как раз отсылка к двум основным частям, из которых состоит Шотландия. «Хайлендс» и «Лоулендс», то есть горная Шотландия и равнинная Шотландия. Поэтому здесь прям вот невероятная глубина. А еще, кстати, именно через Шотландию проходил вот этот знаменитый Адрианов вал, то есть граница верхняя, северная Римской империи. То есть вот римляне добрались прям дотуда. Соответственно, сейчас это северная часть, ну и сейчас и вообще уже много веков северная часть.
14: Вообще римляне, конечно, мощно поступали.
13: Не то слово.
14: И там еще понастроили кучу в этой
13: Великобритании.
14: Англию
13: смотрю,
14: фактически разлиновали, застроили,
13: да,
14: дорогами. Да.
13: Нет, ну почему, собственно, все думают мощь постоянно о Римской империи, включая меня, кстати, потому что, конечно, вот такое вот явление в истории человечества, которое вот уже 15 веков как почило в бозе, ну, если считать с 5 века, то есть с краха Западной именно Римской империи, понятно, что Восточная еще подольше стояла, но это, конечно, это колоссальное явление в истории вообще человеческой
14: мегапроект,
13: цивилизации.
14: Мегапроект, я бы сказал.
13: Да, это мегапроект, и вот это была всем сверхдержавам сверхдержава.
14: Ну, вот я бы сказал, такой, что США-то как-то, в общем, тоже молодцы за 300 лет. Быстро.
13: 250,
14: ну, все равно.
13: Справедливости ради.
14: Не, ну они там начали раньше, как бы, да, там.
13: А во-вторых, великолепную фразу прям совсем недавно про США озвучил, на мой взгляд, Александр, не, в смысле, не на мой взгляд, ее озвучил Лукашенко, фраза великолепная. Звучит она так, что США сверхдержава, но не сверхсила.
14: Но
13: вот
14: они...
13: история с Ираном, это, кстати, очень показало.
14: Это, кстати, интересно, потому что, ну как, захотели по полной программе, там, понятно, что разнесли все, ядерное оружие-то есть. Я к тому, что на ровном месте, фактически, да, за 250 лет построить такое...
13: Не, ну, если 16 века, там,
14: прямо...
13: с первых пилигримов,
14: то
13: там
14: все
13: можно,
14: равно,
13: конечно,
14: хорошо,
13: и побольше.
14: Хорошо, 300 взять лет, но я считаю, что такой скорости развития до такого уровня, ну просто нет. Летишь когда над Штатами... Там нету вот такого уж темно. Там просто всегда горит огонь.
13: Электрификация хорошая.
14: Полная электрификация. Не-не, в этом смысле интересный, потому что я тоже тут рассуждал, как-то сам в голове своей, какие вот такие мега... ну, и даже Римская империя, наверное, в меньшей степени проект все-таки. Штаты проект, конечно, потому что там определили параметры.
13: Это не просто проект, это государство-корпорация, я
14: да,
13: бы сказала.
14: Да-да-да, определены... Это как Советский Союз. Вот советская система...
13: Это идеологический проект, да.
14: Ну, он идеологический, экономический. И вот
13: ну,
14: там,
13: да.
14: То есть ты сначала определяешь параметры, задаешь рамки там их как-то, и потом в этом русле Это интересно. Римская империя, наверное, все-таки она больше как Москва, которая строилась как бы спорадически, да? То есть, ну, там здесь все это, там так, тут вот это.
13: Ну, они поняли, что инфраструктура решает, поэтому у них самое главное...
14: Ну, тоже, конечно, с дорогами. Плюс какое наследие.
13: Да, безусловно.
14: Куда ни глянь.
13: Вот вы говорите, над Америкой летишь, и как бы все светится, а вот как раз Шотландия, это одно из немногих мест в Европе, где вот как раз вот эта вот самая северная часть, летишь, не светится, и вообще там очень много вот этой дикой, нетронутой природы.
14: Красиво.
13: Очень красивые, да, места, к чему мы вообще вспомнили и Бёрнса, и Шотландию, и
14: Римскую империю,
13: и Америку, к тому, что границы-то имеют тенденцию меняться. И Шотландия, в общем, уже не первый раз, надо отдать должное, заявляет о собственной независимости. Как мы помним, последний референдум прошел в 2014 году и стал сам по себе, ну, очень большим событием в жизни Соединенного Королевства Великобритании и, соответственно, Северной Ирландии. Кстати, из всех вот этих вот кусочков четырех Соединенного Королевства именно Шотландия всегда, ну, была самой независимой и всегда как бы сохраняла свою там и правовую систему, и огромное количество своих особенностей, там три государственных языка до сих пор, причем там есть вот этот вот скоттиш и есть гельский язык, там буквально там 1 или 2% меньшинства национальные говорят на нем, но вот он как бы защищается как отдельно язык. В общем, результат был, по-моему, 55% против того, чтобы выходить из состава Соединенного Королевства. Ну и, соответственно, все выдохнули. И, надо сказать, что нервничали англичане. И, собственно, вроде как дальше все пошло хорошо. Но тут надо понимать, что Шотландия, она очень сильно экономически стала выделяться в последние десятилетия от других вот этих вот частей королевства, поскольку там, вот на вот этом шельфе Северного моря, обнаружилось огромное количество запасов нефти. Поэтому экономически это такая очень сильная часть Британии. И, конечно, после 2014 года и Верховный суд, и парламент, и все партии основные политические сделали все, чтобы не допустить вот, ну, прецедента еще одного. Тем не менее, сейчас вот мы видим на этой неделе в очередной раз партия шотландских националистов, уже в пятый, победила. И ее, соответственно, лидер по фамилии, по-моему, Свинни, сказал, что, дорогие друзья, 10 лет, даже уже 12 прошло, мы будем пытаться еще раз. И сейчас как бы два вектора. Вектор первый. Они пытаются, эти попытки поддерживаются Лондоном. Сразу скажу вариант. Ну, шансы стремятся к нулю, что так будет. Потому что, ну, а с чего бы Лондону такое поддерживать? И вариант номер два – это, ну, такой жесткий сепаратизм, к которому наиболее, конечно, горячие головы призывают. Конечно, у Шотландии не то чтобы не было такого, как у Ирландии, потому что на самом деле было, но просто у Ирландии этого было больше и кровавей. Было, да, то есть история Ирландии, там вообще просто, ну, литры крови и куча костей, а Шотландия как-то, ну, она, во-первых, такая была всегда более независимая, как-то вот она смогла вписаться. При Елизавете, надо сказать, которая очень любила Шотландию, потому что она в Балморале в замке выросла и потом его сделала своей резиденцией, она очень много там времени проводила, водилась, шотландцы ее любили. Но когда в 22-м году Елизавета не стала, шотландцы, многие публично, именно, ну, политики, заявляли о том, что, ну, в принципе, вот и сказочки конец. То есть вот сейчас самое время Шотландии отделиться, стать республикой, то есть они об этом много говорят, именно о республиканской форме. И к Карлу, собственно, третьему отношение такое, ну, довольно скептическое. Чтобы это как-то преодолеть, он потом даже в 23-м году прошел в Шотландии отдельную процедуру коронации. Там в килте, по местным обычаям, там со всеми, так сказать, сопутствующими обстоятельствами. Ну, то есть, чтобы только как-то вот успокоить. Но вы верите, Петр Алексеевич, в перспективы шотландского, так сказать, отделения полного?
14: Нет.
13: Вот и я не верю. Так что, конечно, партия это будет пытаться.
14: Нет, там единственное, может быть, знаете, какой был момент, когда вот был вопрос, что Шотландии было бы интересно вступить в Европейский Союз, а Великобритания целиком оттуда вышла. Но мне кажется, что сейчас у Европейского Союза столько проблем, что этот аргумент не очень рабочий.
13: Работает. И очень работают. Они как раз считают, что как бы не было плохо сейчас в Европейском Союзе, экономика Соединенного Королевства находится в таком упадке, что по-любому в Евросоюзе лучше, чем в Соединенном Королевстве. Это сейчас, собственно, вот эта, ну, эта риторика как раз и звучит.
14: Не знаю, мне кажется, там просто настолько... Ну,
13: плюс миграционная политика, естественно, не устраивает.
14: Там все связано друг с другом, и там уже не разберешь, кто из них шотландец, кто англичанин, как бы.
13: По опросам, кстати, я тоже интересовалась этой
14: вот
13: темой.
14: Они не сильно, как бы... Ну, то есть они понятно, что он говорит, что шотландец. Там и так
13: больше
14: далее.
13: 80% общем... жителей Шотландии говорят, что они я шотландец. И когда говорят там, ну, англичанин, да вы что, да это оскорбление.
14: Ну да, вообще. Но тем не менее язык там...
13: Не, ну конечно, что это уже...
14: Культура вся общая.
13: То есть для нас, например, там, ну какой-нибудь, я не знаю, там Шон Коннери, который играл много раз Джеймса Бонда, это олицетворение, конечно, вот именно вот британской кинематографической школы. Но он шотландец, и очень тесно, причем, ну, такой, да, связанный со своими корнями.
14: Ладно, разберутся без нас.
13: Разберутся без нас.
14: Нам от этого не особо, в общем, какая-то разница есть.
13: Еще одна страна европейского, в данном случае, Союза, Британия, это вот вышла, Шотландия собирается обратно, но не дойдет. А вот страна, которая сейчас флагман, Франция, наряду с Германией. Очень интересный проект реализует Эммануэль Макрон, причем, так я бы сказала, под шумок, потому что я не могу как бы отметить, что прямо об этом много говорят. Инициатива у него была озвучена в 25-м году весной. Инициатива называлась «Французский ядерный зонтик». То есть речь идет о том, что Франция открывает свой ядерный зонтик для всех желающих и всех переживающих за собственную безопасность, потому что, ну, понятно, кто и что является главной угрозой этой самой европейской безопасности любой уважающей себя европейской страны. Ну, то есть, поскольку русские идут, конечно, страны, которые ядерные, ну, наверное, чувствуют себя в большей безопасности, чем неядерные. Соответственно, это провоцирует гонку вооружений. И, ну, в общем, с этим действительно сложно спорить. Интерес к ядерному оружию растет. И французы решили этот вопрос вот так вот довольно оригинально. То есть, давайте мы с вами будем заключать двусторонние соглашения, которые, в принципе, являются таким форматом коллективной самообороны на минималках, я бы сказала. То есть вот есть организация коллективной самообороны, например, НАТО. Ну, в принципе, ее многие воспринимают, что это вот один за всех и все за одного. Такой вот мушкетерский принцип. Это неправда. Надо внимательно читать 5-ю статью и 4-ю, 6-ю. Они там раскрывают всю эту тему. И мы видим, что за долгие годы существования Альянса совершенно не то что не часто, а один раз всего была эта 5-я статья применена. Но сам по себе вот этот мушкетерский принцип, он многих привлекает. То есть, что если что-то там с нами случится, вот добрые друзья, тем более сильные, ядерные, к нам прибегут. Настолько эта тема заинтересовала, так сказать, отдельные страны, что Британия, которая является сама ядерной страной, подписала еще в прошлом году тоже договор о ядерном зонтике с Францией. То есть это оформляется просто двусторонними соглашениями. То есть у нас с вами коллективная самооборона, с этими коллективной там, и так далее. Вот сейчас, на этой неделе, 28 числа, это сегодня, Норвегия присоединилась к ядерному зонтику, который Франция пытается раскрыть над европейским континентом. И я так понимаю, все это делается, конечно, в пику Соединенным Штатам Америки, которые, ну, традиционно называли себя той самой силой, которая тут всех патронирует и всех защищает. Но поскольку Трампа надо как-то пережить с его заявлениями из серии, что там распускаем завтра НАТО или там выходим из НАТО. Ну, в общем, это же все равно стресс для европейцев, надо же понимать это тоже. А Макрон решил пойти вот таким, в общем, довольно предсказуемым путем, то есть в обход. То есть наряду с НАТО будет еще цепочка договоренностей двусторонних по коллективной самообороне. И, возможно, это кому-то поможет. Вот Норвегия тоже присоединилась. Петр Алексеевич, вы одобряете или нет? Вот, да. Наш МИД не одобряет. Нет, и считает, что это все способствует
14: одобрить
13: росту напряженности.
14: С точки зрения того, что это просто свидетельство того, что мир действительно меняется. Мы сами неоднократно, ну не мы с вами, а мы, Россия, вот мы недавно помним, что...
13: Я иногда говорю, мы в смысле человечества.
14: Мы человечество, мы Россия, мы люди, которые хоть что-то понимают в том, куда движется все. А мы с вами, это подтверждено, между прочим, не чем-нибудь, а документом, который подписали двое из троих самых влиятельных людей на нашей планете, товарищ Си и господин Путин.
13: Неделю назад.
14: Да, где зафиксировано, что мир у нас теперь многополярный. Правильно?
13: Так точно.
14: Вот.
13: Но при этом в хаосе.
14: В хаосе.
13: Тоже как бы.
14: При этом, ну, если он многополярный, это значит, что там не три полюса: Россия, Китай, США, западный мир, а их больше. Европа в ситуации, когда мир, ну реально, он раскалывается на части и отделяется друг от друга.
13: Это фрагментация на языке политологии.
14: Фрагментация, да, ну неважно. Вот, выделение можно на языке физиологии. Вот, вот Франция в виде такого выделения, как бы, ну реально...
13: Это ваши ремарки, я считаю, она просто отдельным тоном издавалась. Потому что это...
14: В виде Макрона.
13: Просто блеск.
14: Вот, и его... спутниц и спутников многочисленных, они вот выделяются в отдельную...
13: историю любви длиной в 30 лет.
14: Да-да-да, в отдельный центр, так сказать, принятия решений, на который, безусловно, будет наведено наше стратегическое ядерное оружие. И вот как только они там свой зонтик начнут разворачивать. Так что, ну а что тут такого? Ну да, правильно делает, пользуется моментом. Более того, я вам даже скажу, что если вдруг Дональд Фредович покинет, значит, свой пост в какой-то момент... Вот, то разговор с Соединенными Штатами будет уже вестись с других позиций.
13: Конечно.
14: В этой ситуации. Даже если они вдруг там полезут обратно в объятия и пообещают, что вернее, я все прощу, да. И так далее, с ними уже говорить, ну, подождите.
13: Вот пачечка документов, смотрите,
14: да.
13: У нас тут какие
14: вот.
13: Процессы.
14: Ну, опять же, концептуально это то, куда движется мир. Вот когда мы начинаем все тут страдать, стенать и переживать по поводу того, что у нас вот тут интернет, что-то там и так далее, мир обустраивает вот эти центры влияния. И если мы говорим про искусственный интеллект на просторах ЕАЭС, то почему Франции не говорить о ядерном зонтике на просторах ЕАЭС? Ну что ж, нормально, это обычный путь. Понятно, что центры силы, вот они так решаются. Решают эти вопросы, безусловно, политики и иногда с позиции силы. Так что жизнь.
13: Всюду жизнь.
14: Да, не всюду жизнь, а это селяви, как говорится.
13: А, в этом смысле.
14: В этом смысле. Но это, да, обычное течение. Маятник сейчас из вот процесса всеобщей любви, торжества международного права, значит, интеграции...
13: Не было никогда торжества международного права.
14: Нет, ну что, вы же говорите, вот договоры какие-то там, пятая поправка.
13: Так это и сейчас.
14: Да плевать на нее все хотели. Слушайте, кого это вообще волнует?
13: Ой, тем не менее, многие аж трясутся над этой пятой статьей.
14: Да никто не трясется.
13: Вот нас защитят.
14: Да ерунда, это все никто не защитит. Или если захотят воевать, то безо всякой пятой статьи там объединятся и пойдут.
13: Нет, ну бумажкой вообще сложно защититься, только если отмахиваться.
14: Как вот на Иран не пошли, хотя как-то намекали им, вот, пожалуйста.
13: Угу.
14: Вот, коллеги, где там, кто ходил там в этот самый совбез с пробиркой? Да никто, всем нормально и так.
13: Вообще хочу сказать, что вот эта тема с многовекторностью, которая раньше как-то подавалась в несколько, может быть, таком осуждающем ключе, то есть что там не можете определиться и так далее, сейчас практикуется многими и, надо сказать, приносит свои дивиденды. То есть, например, тот же самый Макрон не складывает все яйца в одну корзину, как учили нас финансисты, то есть и на корзинке при этом написано НАТО, а и в Евросоюз корзиночка подписанная складывает, и, соответственно, складывает в вот сейчас вот эти двусторонние договоры, и все это как-то параллельно идет, и я, кстати, согласна, что это усиливает какие-то переговорные позиции.
14: Конечно,
13: с другими.
14: Есть возможность, засунь ногу, так сказать, там, куда-нибудь, там, ухвати себе что-нибудь Армению, которая плохо лежит, потому что там разберемся.
13: Про Армению Пашинян сказал, что армянский народ будет решать. Куда ему ближе, по какому вектору ему, так сказать, к счастью,
14: на
13: короче.
14: На этот счет у меня тоже есть цитата, я потом в конце ее скажу вместо...
13: Хорошо. Еще у нас есть одна тема, последняя, и она называется «Супер Эль Ниньо». Мы даже однажды говорили на эту тему, только у нас там было не супер, а просто Эль Ниньо. Эль Ниньо – южная осцилляция по-умному или процесс, который происходит в центральной и восточной части Тихого океана. То есть Тихий океан, огромное водное пространство, это, собственно, ну, 50% всего мирового океана, это Тихий океан. И, соответственно, когда верхние слои в силу огромного количества климатических факторов, ну, самый главный там фактор связан с ветрами, пассатами, приводит к тому, что нагреваются экстремально верхние слои вот этой вот огромной водной поверхности. И это приводит к разрушительным последствиям. Сразу скажу, здесь дело не вот в каких-то новомодных историях, там типа климат, антропогенный фактор. Это название еще 70-х годов 19 века.
14: Угу.
13: То есть про Эль-Ниньо знали уже тогда, и это было явление уже тогда. И, ну, всегда я считала, что такое-то прям проклятие, потому что это непредсказуемая штука. То есть оно бывает иногда раз в 7 лет. И прям так стабильно каждые 7 лет. Иногда раз в 12 лет. То есть предугадать очень сложно. Это такая должна какая-то сложиться совокупность факторов. Но когда это происходит, вот, например, это было в последний раз, если брать вот именно, ну, последние лет 25-30, это было в 97-м году, это было в 2015 году. Это всегда увеличение климатических каких-то негативных явлений в мире. То есть это, как правило, в одном месте экстремальные засухи, а в другом месте экстремальные дожди и осадки.
14: Вот у нас последние полгода...
13: И абсолютно неадекватная температура, не соответствующая сезону вообще.
14: Вот сегодня на улице у нас...
13: То есть, например, там может быть условно там летом плюс 5, зимой плюс 10. Вот это как раз, когда происходит супер-эль-ниньо. Где-то сегодня в Мексике вчера выпало 40 сантиметров града. Ну, то есть 40 сантиметров града смотрится как 40 сантиметров снега. То есть просто такая вот белая Мексика. И, конечно, это, ну, у них там сразу коллапс, естественно, инфраструктурный. Но просто я к тому, что вот это ученые пытаются изучать уже полтора века. И, казалось бы, там всякие современные метеорологические станции, установки, там ВМО у нас есть в системе ООН, Всемирная метеорологическая организация, там графики рисуют. Очень сложно предугадать, но вот в этом году просто Эль-Ниньо, ну, то есть это мальчик переводится дословно, и еще есть Эль-Ниньо, это когда все то же самое, только поднимаются и образуются наверху, концентрируются холодные воды, то есть холодная девочка и такой жаркий парень,
14: мальчик,
13: да, вот этот вот Эль-Ниньо. Ла-Нинья, соответственно, девочка, она вот когда холодная, и там тоже свои процессы происходят. Но вот просто Эль-Ниньо 100% будет в 26-м году, уже идет. Но есть еще такой формат супер-Эль-Ниньо. Это когда температура вот этой вот воды в верхних слоях океана Тихого поднимается выше 2 градусов. И это все, то есть это прям... Это серьезно. Но вот это сейчас пока обсуждается, будет, не будет, климатологи нам расскажут, а мы, соответственно, рапортуем нашим дорогим зрителям. Ну что, у нас сегодня торжественно открывается рубрика «Персона недели». Петр, в честь праздника,
14: вам слово. Я, вы знаете, нетрадиционно ее,
13: давайте.
14: Нетрадиционно ее проведу. Я приведу две цитаты, которые я сегодня утром заготовил себе там для одного эфира. Первый про день пограничника мне просто показалось. Раз уж вы Макрона нам вбросили, то я более великих его предшественников упомяну. Шарль де Голль сказал, что границы – это шрамы, которые оставляет история на теле Земли.
13: А? Красиво.
14: Красиво.
13: Не, ну, генерал...
14: шрамы бывают, ведь они трагические, а бывают, да, и украшающие мужчину. То есть какой-то шрам для кого-то – это шрам подвига,
13: да,
14: а для кого-то это шрам трагедии. Интересно.
13: Или позора, например.
14: Или позора. Это очень,
13: да,
14: порассуждать есть на чем. Ну, а господину Пашиняну хотелось бы напомнить цитату другого великого предшественника Эммануэля, не знаю, по отчеству его. Наполеон Бонапарт сказал: «Граница». Или нет, он сказал не так. Про государство он говорил. География – это судьба.
13: Да, это вообще известная фраза,
14: вот,
13: и много кому приписывают.
14: Это известная, да, фраза, да, и уж кому, как не армянам, об этом подумать. Что ты, конечно, можешь вступить там, я не знаю, хоть в ОПЕК там, или куда-нибудь там.
13: Я представила.
14: Не знаю, в ОСЕАН или во что-нибудь еще, в АУКУС, но, или в Европейский Союз, но все-таки география твоя, зажатая между Грузией, Ираном, Турцией и Россией, никуда не денется.
13: Главное не вступить.
14: Не будем говорить во что.
13: Да, да. Какие-то нечистоты. Главное, чтобы все это приводило в итоге к благосостоянию
14: армянского,
13: нации,
14: да,
13: народа.
14: Конечно. Хотя армянский народ, между прочим, тут в России живет примерно столько же армян, сколько в Армении.
13: Справедливо. Да, Петр, красиво вы завернули.
14: Да, уж это не я, это они.
13: Понятно. У меня персона недели великий Алексей Архипович Леонов. 30 мая у меня день рождения. Человек, который первый вышел в открытый космос. Это, конечно, абсолютный подвиг. Но дело не в том, что он выдающийся космонавт, и в том, как он выходил. И это действительно, эту историю можно почитать, потому что она была полностью нештатной. У него вот этот вот шлюз, вот эта вот кишка, которая соединяла, раздулась. Он в итоге не по инструкции залазил обратно, то есть там головой вперед, а не ногами. В общем, там целая была история. Чудом выжил. Героический человек. Но я помню, как я удивилась в свое время, когда я узнала Алексея Леонова как художника. Он потрясающе рисовал, и даже его картины использовались для советских марок. Я как-то вот увидела прям полностью галерею
14: для
13: его работ.
14: Для спичек тоже у меня был набор.
13: Да. И он рисовал, у него, с одной стороны, вроде бы это быль на картинке, то есть он рисовал вид Земли из космоса, и он, как человек, который это все видел, рисовал как бы вот по своим воспоминаниям, восприятию и так далее. Но у него были там всякие из серии там «Далекий контакт», там «С внеземной цивилизацией», «На далекой планете». Ну, то есть это как бы фантастика такая. И действительно очень хорошего качества рисунки, то есть прям вот мне ужасно понравилось, я прям такую антологию с удовольствием посмотрела, такие чудесные краски яркие, и прямо вот удивительная грань человека, которого мы все знаем как выдающегося космонавта, а он при этом еще и художник, между прочим, кстати, еще и инженер, даже кандидат технических наук. Так что вот такая вот у меня персона недели. На следующей неделе у нас...
14: У него что, юбилей, вы сказали? Или что?
13: Нет, он уже скончался. Нет, день рождения 30 мая, на этой неделе. Да, то есть я же беру тех, кто родился вот на этой неделе. На следующей неделе ПМФ, Санкт-Петербургский экономический форум, да, с 3 по 5 июня. Соответственно, какая-то часть программы у нас будет обязательно посвящена тому, что будет обсуждаться на этом весьма респектабельном,
14: нужно сказать. Там пленарная сессия, насколько я помню, в пятницу все-таки.
13: Мероприятие. А ничего страшного, мы даже просто из программки уже можем сделать массу всяких интересных выводов, так что обязательно обсудим. Ну что, до следующей недели. Всего доброго. Счастливо, до свидания.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Поговори со мной.
4: Наташ, иногда задумываешься, может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
5: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
4: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой-нибудь компанию, да?
5: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
4: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
5: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
4: в 16:30
5: на радио «Спутник».
0: Усиление контроля на границе из-за вспышки эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил, при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи, следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания, свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада. Узнать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Василий Небензи выступил на заседании Совета безопасности ООН. Президент европейской страны осудил призывы прибалтийских политиков напасть на российский регион. Маргарита Симоньян отметила важность преподавания обществознания в школе. Об этом и не только. Подробнее далее. Владимир Зеленский и его спонсоры не стремятся к диалогу с Россией по мирному урегулированию и делают все для эскалации. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности организации. Он подчеркнул, что кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках стран Запада, которые на протяжении многих лет снабжают режим Зеленского деньгами, оружием и разведданными, вдохновляя его на новые преступления и пытаясь выдать за жертву. Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее сказал, что любые попытки со стороны НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Участники мероприятия обсудят вопросы формирования семейно-ориентированной среды в жизни общества, сообщила пресс-служба Верхней палаты Российского парламента. Ранее Матвиенко отмечала, что вопросы демографической политики России стали частью государственной идеологии и одним из ее главных приоритетов. Еще одна технологическая долина появится в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с центром «Сириус». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что основные площадки этой долины могут разместиться на Васильевском острове. Беглов уточнил, что в долине будет три составляющих – робототехническая с ориентацией на промышленные предприятия, инновационно-исследовательская с охватом вузов и образовательная с перспективой привлечения в Петербург талантов со всей страны и работы с ними. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» телеканала «RT» Маргарита Симоньян поприветствовала финалистов 5-го всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания и отметила важность преподавания этого предмета в школе, поскольку одна из главных его ипостасей – это основы права, на котором держится государство. Финал конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания прошел на площадке Российской правовой академии. В нем приняли участие более 1500 учителей, 35 из них вышли в финал. Хороший слух и способность легко поддерживать беседу могут быть общей чертой долгожителей, сохраняющих ясный ум, рассказали в Японском медицинском университете. По словам профессора, беседы и общение с другими людьми могут играть важную роль в поддержании работы мозга. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игроки национальной команды выглядели достойно в товарищеском матче на фоне отобравшихся на чемпионат мира египтян. Вместе с тем он сказал, что его расстроило отсутствие покинувшего Ливерпуль форварда Мохамеда Салаха в заявке команды Египта. Сборная России в четверг в Каире уступила команде Египта со счетом 0-1. Еще больше новостей на канале «Макс», радио «Спутник». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня наша... небольшое собрание в виде обычно того, что является мужским клубом. На треть сегодня будет состоять из женщины.
3: А слово «четверги» ты не скажешь?
2: Четверги.
3: Как?
4: Четверг.
2: Четверги. Четверг.
3: Как Алёша говорит.
2: Ну ладно, давайте представим. Раз уж голос женский раздался в эфире, Андрей Третьяков, Джулукае, Петр Лидов, это надо сказать. Ну и теперь с огромным удовольствием Алиса Вокс.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Певица, радиоведущая.

0: Сонграйтер, композитор.
1: Сонграйтер.
0: Да.
1: Автор песен?
0: Конечно.
1: Этого имелось в виду?
0: Да.
1: Или сонграйтер отличается от...
0: Однозначно. Нет, автор песен, автор-исполнитель, может.
2: Если на английском пишет, то сонграйтер.
0: В принципе, да, но я на английском тоже пишу.
1: И как? Все.
0: Ну, английский язык более емкий, русский язык более богатый.
2: А чем емкая? А, типа...
0: Ну, одна и та же фраза в английском — это, там, не знаю...
2: Три слога.
0: 3-4 слога, то есть 3-4 ноты. Больше можно впихнуть смысла. А в русском языке можно впихнуть больше подтекста в одно слово.
2: Да?
0: Да.
1: Ну,
0: рифмус. Ну, клуба я прямо сейчас вам баечку сразу скажу. До 20 лет у меня в паспорте был написан мужской пол. Паспортистка ошиблась.
2: Я думал, другая история
0: нет,
2: будет.
0: Нет. Паспортистка ошиблась и написала «муж». Потом подумала, что перепечатывать весь паспорт, то есть заказывать новый бланк, это сильно накладно. Взяла по старинке вот этот вот бритовку, знаете, от этих, от станковой бритвы, лезвия, и подчистила, как мы двойки подчищали в дневниках, почистила вот так вот «му» и оставила только «жр». И поэтому у меня в паспорте было такое плохо затертое «му», белесое пятно, эмбассированное слегонце. Кнопочка, господи, буковка «Ж» и точка.
2: В каком городе такие экономные массажистки, паспортистки?
1: Нет, наверное...
0: Санкт-Петербург.
1: Я могу предположить, что там, наверное, был какой-то регламент.
0: Ну, конечно, когда ты заказываешь новый бланк, то тебе приходится писать рапорт о том, что ты зафоршмачил этот бланк. А, скорее всего, это несет за собой какие-то...
1: И в 20 лет она только исправила.
0: Ну, я в 20 лет поменяла паспорт. Паспорт меняется. Вот в 14 получаешь, в 20 меняешь.
2: Да.
1: Я в 16 получил.
0: Ну, мы немножечко разных поколений.
2: Я не помню, во сколько я получил, но поменял я его до 20 раз 5.
0: Ну, что вы с ним делали?
2: Да, в 20. Я терял. Один, два раза плавал с ним. Я много раз менял.
0: 14, 20...
1: А не 25?
0: 14, 20, 25, 45.
2: Вот сейчас 45, не 40.
0: А, 45. Вот у меня сейчас муж пойдет менять. Вот
1: это. А я уже все.
2: Ты все уже.
1: Я все.
2: Тебе с этим умирать.
0: Последний паспорт.
2: Красивый получился на последней фотографии?
1: Да я что-то даже, я даже не помню. Я на первый хорош. Ну. У меня такой ирокез.
2: Серьезно? У меня тоже. Ну, у меня только, я не стал его укладывать, но там видно, что был ирокез. Я еще в майке пошел фотографироваться. Без не в футболке, а просто на лямочках. Все ржали.
1: Ну, хорошо, то есть нас, в общем-то, Алиса прекрасно понимает, о чем мы тут разговариваем.
0: Тем более меня папа воспитывал преимущественно. Моими любимыми игрушками были машинка, папин напильник, папин молоток и папин рубанок.
1: Я пропустил последний ваш концерт.
0: А зря.
1: Да я знаю, что зря. Я посмотрел уже видосы, и вообще все классно. И
0: спасибо.
1: Это в клубе Бутмана
0: да,
1: было. Расскажите, что там было.
0: О, мы оказались соседями с Натальей и Олегом Бутманами. Мы живем буквально друг над другом. Мы познакомились в новогоднюю компанию, когда все едут с елок артисты в 3 часа ночи. С такими ресницами, с букетами, уставшие, потные, с прилипшей блесткой там на лбу. Мы познакомились в лифте в половине 3 ночи, обменялись контактами, стали общаться, и по весне мы консолидировали усилия и сделали уникальную джазовую программу. Два аншлага уже собрали, сейчас вот грядет 3-й, 12 июня, мы будем играть в Санкт-Петербурге в клубе Игоря Бутмана также.
1: Прекрасно. Но у вас шикарная чисто джазовая история, или вы все-таки свои вот эти вот все песни, которые я люблю? Я, кстати, да, в той же мы тут пару недель назад в другой программе встречались, поэтому я, в общем...
2: Можно задавать те же вопросы.
1: Начинающий специалист по творчеству Алисы. Да. Нет, многие вещи для меня очевидны. Например, я многое знаю. Но, наверное, ты можешь поспрашивать то же самое.
2: Я Алису помню в группе «Ленинград».
0: Это очень давно было.
1: Давайте ответим на этот вопрос, и мы про «Ленинград» тоже поговорим.
0: Я суперстар.
1: Там были вот эти вот про...
0: Значит, смотрите, у нас в программе... Да, я понимаю, что вы спрашиваете. У меня в программе, у нас в программе в джазовой, естественно, джазовые стандарты, потому что все-таки у меня эстрадно-джазовое первое образование.
2: Ну и клуб такой еще.
0: Ну, конечно, и потом это...
1: Бутмана про Лабутен, это на самом деле не это.
2: Либо завуалировать как-нибудь.
0: Вот, вот, зрите в корень. Значит, у нас джазовые стандарты, мировая классика, классика мировой эстрады, вот так. Потом у нас советская классика из фильмов преимущественно. И мои авторские песни того самого содержания, но с элегантно завуалированными словами, но и также из моего лирического альбома, которым я дико страшно горжусь, называется «Новая Алиса Вокс». Оттуда тоже есть несколько песен.
2: А это политика клуба, что вам нельзя петь, или вы просто сами не можете себе позволить?
0: А я не хочу. Это совершенно... Эта программа служит другим целям. Как бы я исполняю песню там, одну, если твой начальник... Даешь.
1: Менеджмент.
0: Да, про эффективный
1: менеджмент. Я просто вот открыл в Яндекс.Музыке вот все треки первые, которые выдает.
0: Да.
1: Андрею все бы они понравились, я думаю, это название.
2: Так, ага, ты меня подставить хочешь? Я чуть слух не прочитал. «Пой фестиваль». Да.
1: Хорошая какая-то песня.
0: Да.
2: Это «Глупый еж». Да?
0: Глупый еж.
2: Глупый еж, мне кажется.
0: Там, если твой начальник глупый еж.
2: А, так поется. Да,
1: ну, там есть несколько версий.
2: Супермен, корпоратив, продам.
0: Продам.
2: Продам. Я худею.
0: Там есть буква «Д», не надо. Там есть буква
2: «Д». А я уже слеп.
1: Голоса.
2: И голоса. Примерно мой распорядок дня. Начальник, потом я худею, а потом голоса. Съешь, да не меня холодильник отправляет.
1: Что у песни «Еж»? Я... Там три версии есть.
0: Нет. Теперь есть четвертая группа «Еж».
1: Одна из... С чем это связано? Что нельзя было первым?
2: Потому что, во-первых, детские корпоративы.
1: Наш главный ведущий, он Лука Е, мы даже не можем его фамилию назвать.
0: Да.
1: И как первая версия песни вот «Еж», она так тоже примерно однокоренная.
2: Можно так называть?
1: Наверное. С чем связано появление последующих версий?
0: Очень многие площадки, например, не берут нецензурные версии. Многие...
2: Стриминговые?
0: И стриминговые. Они просто, они не то, что не берут, они их не ставят в рекомендательные механизмы, потому что там 18+. То есть есть все-таки некоторая пессимизация в связи с 18+. Поэтому есть альтернативные версии, что не помешало стать вирусной именно оригинальной версией. Но, тем не менее, например, на концерт в воскресенье приходил мой священник, и...
2: А должен после, извините.
1: После нас, мы скажем, здесь выходит у нас
2: Павел Островский.
1: Павел Островский со...
2: Я освещаю это еще.
1: Программы, и все, что мы здесь говорим, он потом просто сразу же в прямом...
0: Очищает.
2: Мы думали, это мы эту концепцию придумали, а нет, Алиса тоже после своего концерта.
1: На всякий случай все-таки вызывает священника, чтобы...
0: Ну, он сам пришел, но он меня заранее спросил, будет ли что-то в программе, что, как он сказал, что меня смутит. Я говорю, нет, самое страшное слово, которое там прозвучит, будет «кёш».
2: А это священник классический, да, с функциями экзорцизма? Можешь не отвечать, я так спросил.
1: Хорошо, но все-таки у джаза, вот если бы вы, ну сейчас вы, наверное, в большей степени вам нравится это явно, да, и вы делаете эту музыку, и она прекрасна.
0: А для меня это новое. Мне...
1: А можно
0: я наконец-то
1: стать звездой вообще? Вот,
2: в джазе?
0: Может быть, а также и наоборот. В Библии же сказано.
1: Ну, а вот Лариса Долина, как бы, да, а потом наоборот.
2: А я думал, не буду ее упоминать. А ты взял и упомянул.
1: Хорошо забытая.
2: Да.
1: Свежая.
2: Ну, насколько можно бить женщину в этом эфире?
1: Мы не бьем, нет, у нее прекрасная...
2: Словами.
1: Прекрасная певица.
2: А риэлтор какой?
1: Это тот самый пиарщик, в общем, тоже. Обращение.
2: Давай, друг. А ты слышал ее новую песню?
0: Ой, я слышал.
2: Ой, не надо.
0: Что-то там на Голгофу, как на распятие, я шла на эшафот, тра-та-та-та-та.
1: Про эти события?
2: Да, да. Она себя буквально сравнила. Ну, да не будем, что...
1: Павел Островский, если что,
2: прикроет нас.
1: Поставит все это...
0: Прокомментирует эту новость.
1: Слушай, я послушаю, да.
0: Не
2: надо. Ну, ладно, послушай.
1: Нет,
2: ну ты посмеешься.
1: Газора. Потом же спросят в эфире где-нибудь.
0: Кругозор, потом придется как-то поле, придется потом чистить.
1: А вы исполняете какие-то классические джазовые произведения?
0: Конечно, я же с этого начала сегодня.
2: Как кавер, да?
1: А, да, извините.
0: Вот мы сковырялись в телефоне.
1: Нет, я искал вот эти названия, проезжающие.
2: Он завис.
0: Да, конечно.
1: Давайте еще раз. Можете спеть еще.
0: Ну, нет. Петь платно, пожалуйста, приходите, покупайте.
2: Есть он кошелек? Так, Алис.
0: Была минутка рекламы.
2: Я как раз в Турцию еду.
1: Закуплю. Подожди, давай я тоже спою.
2: Ну, тебе пятерку.
1: Я сейчас тоже одно знаю.
2: Давай стихотворение.
1: Ой, я только грустно. Я одно знаю не... Нет, одно знаю на агента, а другое очень...
2: Иноагентские стихотворения?
1: Печальное. Оно прям печальное-печальное. Вот я не буду его читать даже за 5000, прости. А частушку я могу, конечно, сказать, но я боюсь, что на этом...
2: Твоя карьера закончится?
1: С большой вероятностью.
2: Хочется красиво уйти из профессии. Моя тоже.
1: Шел я лес?
2: Нет, не тяни нас на дно.
1: Я говорю.
2: Мы только программу запускаем.
1: Я оставлю, я попробую сделать так, чтобы зрители сами, чтобы это звучало интеллигентно. Я сразу делаю оговорку, что мы не хотим никого здесь, так сказать, обидеть, особенно животных. Шел я. Я с этой частушкой, кстати, выиграл конкурс. Мы
2: на частушек?
1: Нет.
0: Было бы странно, если бы с частушкой выиграл
2: конкурс. Он говорит, нет.
1: Мы были на корабле. Корабль шел куда-то там, Москва.
2: По Волге.
1: Собрались, значит, все пиарщики, главные редактора газет. Там я подружился с тогдашним главным редактором газеты «Коммерсант», который, помимо своих талантов, был известен способностью, так сказать, долго употреблять алкогольные напитки.
0: Минздрав предупреждает чрезмерное употребление алкогольных напитков.
1: Это не обязательно говорить, потому что, потому что реклама алкоголя на радио вообще запрещена. Вот, поэтому, какой смысл? Ну да, мы против. Мы этого не делаем вообще никогда. Так вот. И, значит, в конце вот этого вот, ну, представляете, да, корабль, там кто-то прыгал на какой-то... Короче, там, значит, играла группа, по-моему, она называлась «Вежливый отказ», что ли. Они, значит, там играли. И как...
2: Это какой год?
1: Я не знаю, 90...
2: Ну, это Россия или еще Советский Союз?
1: Россия, нет. Ну, чего же это уже рассвет 90-х? Может, 98-й там какой-нибудь такой.
2: И «Коммерсант» в 98-м уже был.
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Он в 93-м, по-моему, даже. Так, наверное.
2: В одного возраста.
1: Он даже раньше, даже с конца.
0: Я просто газеты читала.
2: 98-м.
1: Ну, не суть. Не суть. В общем, конкурс, и там в конце надо было что-то исполнить. И я исполнил эту частушку и занял первое место. Частушка такая. Шел я лесом, я вас очень хорошо ее исполнил. Ну, мне так
2: артистично.
1: И всем понравилось. Да, у меня был долгий выход. Я там...
0: Так у вас сейчас долгий выход, сейчас, я хочу сказать.
1: Я даже не думаю, не буду. Ладно, шел я лесом, шел леском, лесиком дремучим, кто-то в морду ежиком колючим. Вот. Но это перекликается с творчеством.
2: Но...
1: А, мне кажется, очень хороший текст.
2: Текст великолепный, просто мне интересны другие. Кто тебе проиграл вот эти частушки? Хочу слушать.
1: Этих людей я не помню, потому что я чувствовал, что
2: они
1: канули в историю. Я вышел как Фредди Меркьюри, понимаешь? Как вот есть артист, а есть Фредди Меркьюри. Это в этот момент был я.
2: Буквально Элвис Пресли.
1: Ну, или так, да.
2: Хорошо.
1: Или там...
2: Что вы хотели рассказать про газеты 98-го?
0: Да.
2: Есть еще что рассказать?
1: Все.
2: Спасибо.
1: Давайте поговорим с Алисой.
0: Вас так удивило, что я читала газеты?
2: В 98-м «Коммерсант»?
0: Я, ну, по крайней мере, я знала о его существовании. В 8 классе я читала авторевью, а вот в 12 лет я читала, я вот вам рассказывала на той передаче, что в 12 лет я прочитала «Это я, Эдичка», а в 13 я прочитала «Тропик рака» Генри Миллера. Я забыла еще одну прекрасную вещь. «Москва, петушки».
2: О, это классика.
0: Эдичку я так не осилил. Секрет в том, что у меня не было телевизора, поэтому мне приходилось...
2: Это наш секрет. Я тоже много ездил в Москву и все время читал в автобусе. Но, к сожалению, в 25 лет это прекратилось, я перестал читать.
1: Я тоже так любил читать в эти годы. Вот где-то с 16 лет просто не оторвать было. От чего? Вот все, что вы перечислили. «Тропик рака» уже не очень помню, а две другие 100%. Особенно, конечно. Вообще, я вам скажу, открою маленькую тайну, что эти рецепты коктейлей, их не надо пытаться
0: повторить. Да, да, конечно, там...
1: Это просто художник. Нет, просто многие думают, что тогда вот так вот делали.
2: Многие повторяли маршрут.
1: И успешно, в общем.
2: Ну, как сказать.
0: Там еще средства для снятия лака, на шатырь, еще что-то.
1: Да, да.
0: Не надо это.
2: Но «Москву петушки» можно только читать. Я сколько был на спектаклях, какие-то, не знаю, экранизация есть?
1: Не видел я.
0: Есть радио, ну, аудиокниги.
2: Вот все отвратительно, кроме книги.
1: Но там какой-то я... Вот Алиса, надо сказать, из прошлого интервью, вернее, беседы я узнал, она человек крайне образованный, глубокий, с большим количеством образований, знаний и так далее. И, может быть, вы подскажете, там я этого не знал, я начал перечитывать или что-то где-то услышал, но так бросил, в общем, короче, не допер. Там какой-то есть прямо какой-то глубочайший религиозный подтекст.
0: Да,
1: там вот эти образы всех людей... Они кого встречают.
0: Да, я про это читала тоже разбор.
1: Они все не просто так. То есть там вообще не просто он вот это вот описывает, так сказать, в неком угаре, да, а это на самом деле глубоко философская история.
2: Ну, мне кажется, это же додумки критиков.
1: Может быть, но величие произведения, наверное, в подтекстах все-таки. Я могу ошибаться, я небольшой знаток литературы, но мне кажется, что если люди там годами что-то пишут, так они то что-то закладывают все-таки такое, чего сразу.
2: А может быть, просто пишут?
1: Или нет?
0: Венедикт Ерофеев был очень-очень талантливым человеком. Он, если мне не изменяет память, поступил на филфак чуть ли не МГУ, ну точно филфак, но я не помню какого университета. Хотя это был один из самых престижных факультетов на тот момент. И у него не было никаких связей, он из достаточно такой простой семьи. И тем не менее, у него что-то там очень многодетная семья, и не сильно как бы она и благополучная была, но это не помешало ему, по-моему, даже в детском доме был какое-то время. Да, да, точно. Он оказался в детском доме, потому что из семьи ушла мать. Она оставила отца с каким-то безумным количеством детей. И...
2: рожала и бросила.
0: Да-да-да, и ушла из семьи. И он оказался на какое-то время в детском доме, и потом он поступил на филфак, он очень много читал, он очень хотел разбираться в слове, он много раз поступал, его выгоняли за алкоголизм, и тем не менее он прям действительно мог закладывать туда вот эти вот смыслы.
1: Ну, надо почитать будет, да.
0: В принципе, такой. Критики, они такие люди, что, я не знаю, видели вы, натыкались, нет, но я натыкалась на видео, где разбирают мультсериал «Губка Боб», и там семь главных персонажей олицетворяют семь смертных грехов. Алчность, похоть, гнев, гордыня.
2: Я такой на «Маше и Медведь» видел тоже, столько
1: Да, есть ощущение, но у нас был тут наш хороший товарищ Антон Морозенко, сценарист, автор там, значит, всяких, и он совершенно четко разложил количество сюжетов, которые существуют.
0: Да, конечно.
1: И там, не знаю, там...
0: А это проходит на первом курсе...
1: ...поведение человека и так далее. И, в общем, для, наверное, для человека знающего ничего в этом сложного-то особо
0: да,
1: нет.
0: Это проходит на первом курсе театралки в теории, ну, как история театра, теория драмы. Действительно, существует еще там со времен античного театра достаточно ограниченное количество сюжетов и архетипов, те же маски кабуки, они же, маски театра кабуки, они же раскладываются на архетипы классической комедии дель арте, и сюжетные линии все одни и те же.
1: Записывай, что-то.
2: Моя любимая, да, я потом запись посмотрю.
0: Почему у меня альбом-то смешных песен вот этих вот называется «Мертвая Коломбина»? Потому что мой архетип вот в этом жанре — это Коломбина чистой воды.
1: А можете объяснить крестьянам, кто такая Коломбина?
0: Какие... Коломбина — это...
1: Мы понимаем, что есть такой персонаж, но просто чтобы понятно
0: было. Что это за архетип?
2: Да. И почему она мертва?
0: Хорошо, просто. Значит, Коломбина — это одна из классических масок комедии дель арте. Это спутница Арлекино. Если рассматривать с точки зрения архетипа типажа, амплуа именно театрального, актерского, то это Женюка Кет, которая играет ловких служанок, каких-то вот таких второстепенных персонажей, пронырливых, хитрых. Она такая, она полушут. То есть, если брать из последних фильмов, то это Харли Квинн. Ну, только Харли Квинн это прям вот так вот по первому плану. А
2: она злой клоун, Харли.
0: Ну, так и Коломбина тоже недобрая.
1: Да? Ну да, она, ну, эгоистична, это уж точно.
0: Она
1: то
0: лиса.
1: Она не для людей это все делает, а скорее для себя, но там есть ли у нее корысть или нет.
0: У нее просто... либо есть корысть, либо нет, либо ей просто прикольно манипулировать людьми.
2: Или Джокер тогда, классически.
0: Ну, Джокер — это Арлекин.
2: Ну, нет, тоже злой клоун. Почему Арлекин? Ну, Арлекин же добрый, весь.
0: Да с чего вдруг-то?
1: Арлекин скорее злой, да? Хотя, может быть,
2: куда я лезу, господи?
1: А где-то есть добрый Арлекин, не знаю. Да, просто Арлекин такой,
2: как Пьеро.
1: Совсем злой, не Пьеро,
0: Арлекин,
1: это другой.
0: Он же Джокер.
1: И Арлекин в красном как.
0: И это Трикстер. Это всегда злой мятежный
1: дух. Это Джокер в картах.
0: Да, да,
2: как учил меня Петр Лидов, если не понимаешь беседы, надо его вывести в ту плоскость, которую...
1: Не обязательно. Не, слушай, во-первых, общаясь с Алисой, вот у меня, например, мне всегда интересно, потому что с прошлого раза я понял, что если я что-то не знаю, спрошу.
0: Голосовой помощник Алиса.
2: Ну, кстати, да. Алиса, скажите.
1: Как вам живется с помощником? Мы, по-моему, тоже говорили, но все равно. Так и чего? Почему мертвый это?
0: Ну, потому что это вот именно эта часть меня, вот этот саркастический ска, поп, рок, это все-таки что-то уже такое отмирающее. Я больше настроена и на джаз.
1: Да, то есть это...
0: Не на джаз, нет, на рок-музыку у нас вон. Какая песня там? «Голоса», четвертая строчка. Это песня с Сергеем Юрьевичем Галаниным.
1: Хорошая.
0: У меня очень хорошие получаются с ним коллаборации. У нас очень хорошо «Голоса» сходятся.
1: Выдающаяся песня.
2: У Галанина?
1: Нет, у Алисы с Галаниной «Смерти нет», если я не ошибаюсь.
0: Да-да-да.
1: Прекрасная песня. Я же что сделал? Я в прошлый раз, когда ехал, я не был знаком с творчеством Алисы. И я включил. А ехал я долго, из загорода, часа полтора, пробки. И я прослушал все. Все три варианта «Бежа» я прослушал. И вкраплениями там есть альбом с Сергеем Галаниным. И они...
2: Целый альбом.
1: Одна песня, вот эта вот «Смерти нет», она прямо душу прямо переворачивает. Это хорошая.
2: Сейчас на обратном пути послушаю.
1: Писала ее Алиса.
0: Да, это я написала.
2: Всю. Сонграйдер.
1: Еще бы.
2: Да, ты думал.
1: Уже «Мертвая Коломбина» мне, знаете, что напомнила? У вашего бывшего, как его назвать-то, не знаю, партнера, коллеги Шнура.
0: Начальника.
1: Начальника был.
0: Но песня не про него, я подчеркиваю.
1: Да, я понимаю, да. Я просто помню, что был какой-то альбом, который начинался с нескольких слов, вот тех самых из трех букв. Вот просто вот раз, два, три, четыре, пять. Он говорит... Не-не, он просто говорит в начале альбома, он говорит, раз, там, ну там,
0: да, я не помню.
1: Да, смысл в том, что, значит, те, кто купил эту пластинку, чтобы услышать эти слова, вот они вам.
0: Да.
1: В начале.
0: Ага.
1: Пять раз повторяю. В этом, мне кажется, тоже определение, что есть вот в этом вашем творчестве «Мертвая Коломбина», ну хорошо, нате, получите, мне это неинтересно, но я вот так, как вы это хаваете, я вам это исполню.
0: А я не могу сказать, что мне это полностью неинтересно. Наверное, в каждом из нас несколько лиц живет, несколько масок, и даже мы с родными, да, общаемся по одному, на работе мы общаемся по-другому, в кадре мы становимся третьими, и людям, которые с нами постоянно находятся, эти вещи, эти перемены, они абсолютно очевидны. Если мы с вами после эфира пойдем чай попить, вы увидите как бы чуть-чуть более мягкую, чуть-чуть более какую-то там...
2: А если водки?
0: То
2: тут мы раскроемся с Петром.
1: Мы видели, что ты можешь.
2: Да. Где ты видел?
1: Я забыл. Сейчас тут надо пригласить его, может, с ним что-нибудь.
2: Не надо.
0: Я продолжу. Я не могу сказать, чтобы это вот совсем этого во мне не было. Абсолютно нет. Я достаточно саркастичный человек. Сарказм — это, в принципе, как бы спутник людей с высоким интеллектом. Да, Петр?
2: Да.
0: Да.
2: Отрадно, что у меня даже не спрашивают.
1: Ну, но мы второй раз встречаемся все.
2: Ладно там.
0: Просто я немножечко все еще не очень понимаю, как к вам правильно вот обращаться. По имени в паспорте?
2: Эй, ты.
0: Нет, по имени в паспорте.
2: Как хотите, хотите Андрей, хотите Лука. Хотите, я вообще на любые звуки это откликаюсь.
0: Ладно, меня мама один раз Антоном назвала.
2: Ну, это из-за паспорта.
0: Наверное.
2: 20 лет называли Антоном. В паспорте муж. Угу. Что скрывает от нас?
1: Нет, ну, все-таки же было.
2: Же.
0: Же,
2: муж. Муж. Было.
1: Там был,
0: ну, было,
1: там
0: но...
1: был стертый му.
2: Му.
0: Му.
2: Ж. Стертый му. Какое хорошее название для альбома.
1: Звуки му. Ты...
0: Звуки му, да.
2: Да, будет стертый му.
1: Стертый му. Это трагическая судьба маленького бычка, которого нарисовали и стерли.
0: Такая грустная история.
2: Мясокомбинат.
0: В общем, во мне живет...
2: На тушенке.
0: Во мне живет некая, конечно, саркастическая часть. Я люблю пошутить. У меня бывают достаточно такие острые и злые шутки. Я люблю злые шутки. Я люблю черный юмор. Я люблю абсурдный юмор. Один из моих любимых мультфильмов на все времена — это «Южный парк». Только до 13 сезона, потому что потом они стали слишком политкорректными и слишком конъюнктурными и политизированными. Ну, их, по-моему, Фокс тогда купил.
2: Да это же американская эстрада, она, конечно, в рамках жестких, не то что наша.
0: Ну, вот их, по-моему, тогда купил Фокс. И они как раз просели.
2: А «Робоцып»?
0: Ой, шикарен.
1: «Робоцып» — это что-то мультик.
0: Шикарен. Это такие маленькие новелки, да.
1: Слушайте, ну когда вот есть вот знаток...
0: Celebrity Death Match.
1: Если вы знаток «Южного парка», да. Я, тут, например, не знаток, вот, но все время же находят какие-то, значит, предсказания, да, которые якобы были сделаны. У меня ощущение, что их рисуют заново. Или они действительно
2: это рисовывают?
0: Да.
2: Не, ну это в «Симпсонах» больше находят.
0: В «Симпсонах», да.
2: И 60% предсказаний — это дорисовка.
1: Дорисовка.
0: Очень много вбросов, да.
2: Вбросов пихи.
1: Понятно, ну просто...
2: «Симпсоны» мне больше нравятся. «Южный парк» как-то я... Там же очень много отсылок к местному юмору, и надо понимать смысл вообще.
0: Контекст, да.
2: Контекста.
0: Так это же интересно разобраться.
2: Ну, конечно. Все, включил я мультик, и давай разбираться, что они от меня хотят. Я включил «Робоцып» и все понял.
1: Ну, хорошо.
0: Вот это поворот.
1: Сейчас мы с прекрасной Алисой Вокс мы прервемся на буквально несколько минут. Поговорим после перерыва, возможно, о новостях, а может, просто продолжим тему. Может, у Андрея...
2: Не дает вот эту новость покоя.
1: Сейчас ты зачитаешь ее.
2: Чивы.
1: Вот, хорошо, давайте тогда прервемся и продолжим через 2-3 минуты, 5, может быть, от силы. Реклама, новости на радио «Спутник».
3: «Словом по столу».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
5: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
6: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Словом по столу.
1: Продолжаем нашу программу «Словом по столу». Петр Лидов, Лука Е, Алиса Вокс. Большой привет передаем Леше Тимофееву. Алёше.
2: Алёше.
1: Это четверг.
2: Да, девчонку новую нашу.
1: Впрочем, Алису-то на него и склеили.
2: Вообще-то, да.
1: Да, она на меня второй раз не пошла.
2: Да.
1: Ну, тем более.
2: Добровольно. Меня вообще скрывали.
1: Да, я не показывал.
2: Что он здесь есть.
1: Говорят, что не будет.
2: Не, вы что? Один раз пришел.
3: Декорация, сказали. Будет декорация.
1: Важный вопрос.
3: От слова «дико».
1: Дико. Дикая радость.
2: Любишь юмор, да? Вот это шутка была.
1: У нас есть новости, которые мы заготовили. Вот, они такие...
2: Ну, необычные.
1: Необычные, да, мы сейчас их можем пообсуждать. Но я хотел спросить вот что. Про Шнура все-таки нельзя не спросить. Вообще Шнур, вот с вашей точки зрения, он гений или как бы нет?
3: Он...
1: В первую очередь слово и, может быть, часть...
2: Шнур вот этого шипит.
3: Он... Шикарный маркетолог.
1: А, да?
3: Да, абсолютно.
1: А развернуто, если?
3: Очень четко, тонко чувствовал всегда конъюнктуру до того, как это становилось трендом.
2: А есть у вас какой-нибудь контракт о неразглашении?
3: Нет, у нас вообще ни одного документа не подписано было.
1: А уже как же так? А требовать права какие-то эти самые нельзя?
2: Имеете право исполнять?
1: А документы нет, да?
3: Все очень непросто, как поется песня. По закону имею право.
1: Вы поете эти песни же у себя там где-то?
2: Ну не, у Бутмана.
3: Я пою много прекрасных песен. Давайте на этом мы ограничимся.
1: Не нравится.
3: По закону имею право, пою много прекрасных песен.
2: Да, вот оно.
1: Обтекаемая формулировка. Я тебе хочу сказать, что, между прочим, у Алисы есть еще и бизнес-образование.
3: Да.
2: Что такое бизнес-образование?
1: Бизнес-образование – это MBA. Executive MBA, понял?
3: Минуточку.
1: Это нам с тобой даже...
2: Я первые три буквы не понял. Нет, первые три буквы Сколково, который...
3: Мастер бизнес-администрейшн.
2: В Сколково?
3: Мастер, не обязательно. Это, это, в принципе, интернациональная программа, которая именно являет собой комплекс дисциплин, направленных на повышение управленческих навыков, компетенций и скиллов. Там есть и практики, есть и теория, есть и экономика, и цифры, и буквы. В общем, сложно.
1: Помнишь анекдот, да? Или не анекдот, какой-то из фильма Чапаев? Ну, а вот, Василий Иванович, а полку, например, сможешь команду купить? А вот есть в мировом масштабе? Нет, наверное, языков не знаю. Вот так же и ты. У тебя сколько баров сейчас?
2: Осталось два.
1: Два бара, представляешь?
2: Да.
1: А так бы ты мог руководить, например...
2: Я руководил четырьмя.
1: Вот четырьмя.
2: Именно...
1: И уперся в потолок.
2: Не, я устал от ночной жизни.
3: Я в понедельник вела лекцию в МГУ и рассказывала студентам, почему я ушла из Ленинграда, именно с точки зрения управления персоналом, стратегического позиционирования, формирования корпоративной политики и базовых ценностей, а также джоб-дескрипшена при найме сотрудника на короткий срок и на длинный срок.
2: Джоб-дескрипшена?
1: Это лет моей жизни это на это ушло, на все, лет 30.
2: Ну, а ты же вообще должен понимать,
3: что... Бизнесовый. А у нас, да.
2: А вы сами ушли из Ленинграда?
3: Да.
2: Почему?
3: Я вчера...
1: Джоб-дескрипшена не было нормального.
3: Не, на самом деле, если прям коротко...
2: Не знаю, какой нормальный, может, не было.
3: Если коротко...
1: Мотивейшн был, так сказать.
3: Если прям коротко, то действительно тут сыграла роль комплекс причин. Во-первых, это действительно меня нанимали на 4 месяца, и были определенные условия найма временного человека, за который должен заткнуть брешь. Это одни компетенции...
2: Как Сергей это называет, да? Заткнуть брешь?
3: Ну да, там солистка ушла рожать ребенка, поэтому образовалась брешь.
2: Откуда у вас был?
3: Что значит до меня? Она была, я должна была ее заменить на 4 месяца всего.
2: Она пошла рожать.
3: Она пошла рожать.
2: Вот, она была же до вас.
3: Она была и до, и вместе с...
2: А потом вернулась еще?
3: А потом... Конечно.
2: Юля Коваль?
3: Да. Коган.
2: Коган.
3: Коган.
1: Красное, по-моему, что-то...
3: Рыжий волос.
2: Это не та, которая на сцене раздевалась?
3: Это я была.
2: Ты не раздевалась. Вы не раздевались.
3: Я
2: бы запомнил. Нет, нет.
1: После MBA строго на «вы», пожалуйста.
2: Я удал.
1: Executive.
2: Я как раздевался ты, а потом вспомнил job description и думаю, на «вы».
3: Description, попрошу.
2: Что-то очки себе не взял. Они меня не жают. Алеша, вернись, пожалуйста. Мне надо градус интеллектуальности. Я люблю.
3: Так вот, ушла. Почему? Потому что, значит, несоответствие требований вакансии, скажу по-русски. Хотя слово «вакансия» тоже не сильно русское, да?
1: Позиция, я бы сказал.
3: Требования должности.
1: Должность, позиция.
3: Требования к должности человека, который приходит на 4 месяца, как сессионный музыкант, И человека, который приходит на 3,5 там, плюс, там, 3 плюс года, это абсолютно разный принцип найма. Разный принцип найма. Одно, это когда ты... Это такое немножечко в режиме тушения пожара, когда ты в ручном режиме нанимаешь сотрудника, который здесь и сейчас делает то, что надо. Если ты работаешь в долгую, тебе в любом случае нужно нанимать человека, который будет разделять базовые ценности вашего коллектива. И тут мы сталкиваемся со второй причиной моего ухода. Когда у тебя 19 мужиков, которые 20...
2: А?
3: Я душнила.
2: Нет, все нормально.
3: Нет, правда,
2: я 20 душнила. Мужиков, да. 20? Я просто два концерта Ленинграда организовывал. Я, правда, не могу вспомнить, кто солистка была в тот момент.
3: А в какие годы это было?
2: Так, это был 18-19.
3: После меня.
2: Калининград.
3: После?
2: И второй город забыл. Сочи, по-моему. После вас, да?
3: Да-да-да.
2: Там Райдер.
3: После меня уже 9 солисток сменилось.
2: Да. Но я запомнил только вас и ту, которая раздевалась.
3: Это одно и то же лицо.
2: Да не вы это были.
3: Просто... Ладно, это был Сергей Шнуров, договорились.
1: Алиса изменилась. Executive MBA меняет не только внутренний мир человека.
2: Но и внешний.
1: Внешний она стала прекрасной, своей воздушной, возвышенной. Она поет джаз. Это другой человек, это не та раздевающая.
2: Слушай, я голову женщины запоминаю, это не
3: она. Ну, начнем что с того, спорить? Что...
1: Женщины все выглядят примерно одинаково.
2: Нет, это в твоем возрасте. А у меня...
1: Такое хорошо.
2: Да.
3: Так вот, значит, возвращаемся к базовым ценностям. 19.
2: Давайте про базовые ценности.
3: 19 мужчин с одними ценностями и нанятый человек с противоположными.
2: Это сценарий какой-то. Я фильм такой смотрел. Ладно, давайте другой вопрос.
3: Слушай, какие-то фильмы странные смотрим.
2: Как его, что показывают, то и смотрим. Сейчас время, знаешь, такое. Скоро РКН все заблокирует. Что нашли, то и смотрим.
3: И третья причина.
1: Мне как нравится эта линия, этот разговор.
2: Гастроли устали?
3: Нет, конечно. Третья причина – это цикл, жизненный цикл любого сотрудника эффективности на одном рабочем месте 3 года составляет.
2: А, серьезно? После 3 лет увольнять?
3: Либо увольнять,
2: либо повышать.
3: Либо повышать, либо давать новые смежные компетенции, хорошо, дополнительные, обучать, еще что-то. Потому что человек после этого начинает, не только человек, процесс, что угодно, после этого начинает, то есть там точка бифуркации очень четкая, после которой идет либо новый рост и новое плато. Плато.
2: Да, все нормально.
3: Плато.
2: Ну, не в том коллективе, чтобы мы вообще
1: разберем.
2: Мы любой стол.
3: Либо вот в этой точке бифуркации начинается стагнация и впоследствии
2: абсолютно
3: энтропия.
1: Это да. Мне вот, например, в жизни так повезло, я каждые 3 года...
3: Меняю.
1: Я менял не только работу, но и страну. Внутри одной корпорации я переезжал, я сменил.
3: А это же неспроста.
1: Это вообще круть.
3: Это да. Мировая, это доказанная абсолютная история, и она имеет под собой еще и биологическую подоплеку. У нас за 3 года в организме все клетки абсолютно обновляются.
2: За 7 же.
3: А?
2: Всегда же было за 7. Что кажется,
1: я ничего не буду на меня смотреть.
2: Ну, вообще, устоявшаяся
3: но
2: теория.
3: Ну, может, побольше у вас засеют.
2: Да,
3: они пока там добегут до выхода.
2: У меня застой. А клетки так обновляются, до выхода бегут. Вам бы еще биологическое образование.
1: Первость, 3-7. Не, ну это действительно классно, потому что у тебя меняется все, у тебя меняется страна, работа и так далее. Вообще жизнь меняется.
3: Куда ты? Связи в голове.
1: Очень повезло, я считаю.
2: Это вообще дико, какое развитие, разносторонний взгляд на мир.
3: И в этой точке бифуркации Шнурову как управленцу нужно было давать мне какие-то расширенные компетенции. Например, просто разрешить мне делать сайт-проект.
2: Или саксофон дать.
3: Ну, это было бы слишком атонально, слишком модальный джаз был бы. А, нет, просто надо было мне разрешить.
2: Она меня убивает словами.
1: Ничего.
2: Атонально.
1: Неважно, ты пропускай, неважно, ты смысл умеешь.
3: Хорошо, давай сейчас
2: кидай меня словами, кидай меня умными словами, еще. Брось меня словарь.
1: И в тональ.
3: Давайте снизим... Тропия, сказала. Давайте снизим градус, я только что от косметолога.
2: Я после... Я сейчас тоже поеду, у меня морщины надо. Давай контакты, я поехал к твоему косметологу. После Алёши Тимофеева я 2 слова гуглю. После Алисы Вокс 15.
1: Я не говорил, серьезная женщина придет.
2: И на кого-то нас Тимофеев бросил в этом?
1: Ничего, нормально. Я тоже не...
2: Надо ее еще раз позвать.
1: Да?
2: Ну ты-то в 3 странах каждые 3 года делал вид, что ты все понимаешь, пока язык не выучил.
1: Да. Давай, может...
3: Но только выучил язык, сразу другу.
2: Давай. Не пофлиртовать нормально женщинами вместо.
1: Рубрика мужское и женское, может.
2: Давай сначала мне новость понравилась, что теперь в театре Покровка. Театр Покровка, так называется. В общем, появилась возможность оставить после спектакля чаевые актерам.
3: Ну, это классно.
2: И это разделило Москву на 2 лагеря, которые просто разорвали социальные сети этого театра.
1: Билет туда стоит?
2: Я посмотрю, не знаю. Ну, сумма... В общем, театру на Покровке можно актерам оставить после спектакля 100, 200, 500 или 1200 рублей.
3: Что-то... А свою сумму там нельзя выбрать?
2: Видимо, может. Тут нечеткие распечатки. И москвичи возмущаются. Они утверждают, что театр стали превращать в сферу услуг. А до этого это было искусство. Что вы думаете? После нашей радиопрограммы тоже может 200
3: рублей. Некоторые театры...
2: Не дают зарабатывать женщины.
3: Некоторые театры, может быть, уже и сфера услуг. На самом деле, такая тонкая грань.
2: Тоже в Крэйве была?
3: Нет.
0: Я тоже не был, и как-то.
3: Мне некогда, хорошо. Я в этот день работаю.
2: Слушай, на один день я работаю.
3: В любой день я работаю.
2: Коллега.
3: Валера, я работаю.
2: Ну, ладно, сходите.
0: Вечером туда надо ходить.
2: Ну да, но мне новогодний нравится.
0: Я тоже вечером работаю.
2: Новогодняя программа бывает хорошая.
3: Ну, там женщины раздеваются.
0: А дальше что?
2: Что раздеваются? Они сразу голые.
3: Сразу голые? Они за кулисами раздеваются.
2: Ну, они очень красивые, там все эстетично. Непонятно. Это не стриптиз.
0: Ну, обидно. Вот, мне кажется, такие места...
2: Вообще, я был в Crazy Horse в Париже и был в этом.
0: Ну, что хорошо, еще? А тебе нет обиды какой-то, что ты не можешь никого пригласить, как бы там... Вот.
2: А говорят, что можешь.
0: Нет, нормально.
2: Но я с женой ходил, она говорит, не можешь.
0: Вот, видишь.
2: Он говорит, Андрей Георгиевич...
0: Мне кажется, так, как, там какая-то недосказанность всегда. Если там было, вот потом, вот как в театре на Покровке, понимаешь, за 1500, пожалуйста, любого можно...
2: А там рядом есть еще заведение, вот там потом я расскажу, что можно.
3: Ладно. От 400... А когда будет кабаре, где будут не голые тетеньки, посыпанные блестками, а голые дяденьки?
2: Они вообще все позакрывались, потому что
3: посыпанные...
2: Красная шапочка закрылась, эгоистка закрылась. Где ты была все эти годы? Мужчины голодали, пока ты на них зарабатывала.
3: Я не на них, я на себя зарабатывала.
0: Всем. Что они делают? Что ваши ребята из клуба делают?
2: Не знаю, стали
3: себе. Если ваши из клуба? Я
2: наши?
3: От вас не знаю.
2: Что, я здесь пришел?
3: А вы с какого клуба? Красная шапочка или эгоистка?
2: Я давно в шапочке работал, очень давно работал.
3: Кем?
2: Официантом. Все было прилично.
0: Но иногда были предложения?
2: Были.
3: Коллега, я в одном из... Давайте петулю. Я в одном из стриптиз-клубов в 19 лет работала целый месяц администратором зала. Причем самого трэшового зала. Это там, где женщины раздевались полностью. А мне 19, у меня очень детское лицо было. Я когда-нибудь покажу фотографию.
2: Пока.
0: Ну, у вас и сейчас, в общем.
2: Ну да, не сильно взрослый-то.
0: Не, серьезно.
2: Пока рот не открываете, думаю, уже 12 вообще.
3: Ну, тогда было 8 примерно. Это было очень... эксцентрично, детский как-то бэби-фейс, и голые тетеньки. И моя задача была, знаете, что делать? Мне нужно было и у них...
2: Нам надо это знать?
3: Изымать чаевые, к слову, о чаевых.
2: А, из этих
3: исполнят? У нас была коробочка и табличка. В табличку я записывала, сколько отдать ей, сколько положить в коробочку. Там была система минус 20% и остальное пополам. То есть 40-40-20.
2: Вам 19 лет, это какие годы?
3: Ну, сейчас он 2026, значит, это 2006.
2: 2006, вам 19. Я работал, я в клубе «Сказка» работал. Но это не стриптиз. Я пытаюсь вспомнить. «Белый медведь» какой-нибудь, нет? Что у нас старое?
0: Давайте, да.
2: Не будем про...
3: Не будем грустно.
2: Почему грустно? Веселые времена.
0: Мне понравилось, я еще одну прочитаю.
2: Давай, конечно.
0: Мне понравилась история, любопытная, кстати. Жительницы Шотландии стали участницей первого крупного исследования по лечению редкого заболевания. Это вот сейчас для тебя.
2: Спасибо. У меня нередкие
0: заболевания. Кардиомиопатия Такотсубо, которая может развиваться после сильного эмоционального потрясения. Другими словами, это лекарство от синдрома разбитого сердца.
3: Да, да. Это синдром, как-то он называется, синдром мешка или что-то такое. Это японец действительно открыл этот синдром, я его знаю. Это действительно после сильного эмоционального потрясения за счет очень высокой выработки норадреналина сердце испытывает колоссальные перегрузки, и там расширяются какие-то, я боюсь сейчас неправильно сказать, какие-то аортальные клапаны, они не до конца схлопываются, и из-за этого сердце получается...
2: Как мешок. Но говорят, это сердце спортсмена такое, когда бросают спорт.
0: Могут ли сосудорасширяющие препараты снизить риск повторных приступов, сердечной недостаточности и так далее. Но вообще вот интересно, если немножко отодвинуть в сторону вот медицинскую часть, люди же страдают от там, неразделенной любви. Да? Ну, вот,
2: мне не знаком.
0: Ты, я понимаю, да.
2: Ну, если себе быстро отходчивый, вот это что,
0: да,
2: год по кому-то страдать.
0: Нужно ли от этого лекарство? Или пусть переживают. Если там медицинскую часть, окей. Там.
2: Не, надо. Я вот таких знаю.
3: Да.
2: Прям леща хочется дать.
3: Но дело в том, что у нас у каждого свой порог резистентности. И мы все переживаем все по-разному, очень сильно. И то, что кажется легко одному... Ну вот, например, я могу работать с 7 утра там, до 2-3 часов ночи спокойно. Ну, не то, что спокойно, да, я включаю свои какие-то резервные внутренние там экстра батарейки, но я это выдержу. А, например, у меня вот папа, он не может так работать в принципе. Он может напряженно работать там 3-4 часа.
2: Взрослый уже.
3: А он никогда не мог. Просто люди очень разные, очень разные. Я могу одновременно варить кофе, готовить завтрак, обрабатывать глазки котятам, звонить по телефону, думать о том, что мне заказать надо там.
2: То это женщина, многозадачная.
3: Мой муж может сходить на горшочек в это время.
2: Муж, коллега, я такой. Я первые два часа, когда проснулся, делать ничего не могу. Я пока литр кофе не выпью, со мной лучше не разговаривать.
3: И на горшочек.
1: Нет, но мы же говорили...
2: Я не буду с тобой это обсуждать.
3: Вот. Я просто привела пример.
1: Переживания.
2: Да.
3: И наши...
2: Мне кажется, это выдумка какая-то.
3: Нет. Это так кажется. И наша нервная система, она тоже очень разная. Потому что у нас у всех разная биохимия. У одного выработка кортизола выше, у другого ниже. То есть, грубо говоря, на одни и те же события мы реагируем по-разному. Не потому что один слюнтяй...
1: Ну, пригасил кортизолочек, пошел спокойно.
2: 3 года я знаю человека, 3 года у меня имя этой женщины. Есть, я говорю, успокойся уже, что с ума сошел, что человек
3: есть
2: третий ребенок.
3: Есть синдром навязчивых состояний.
2: Это психическая болезнь?
3: Да.
2: Вот.
3: Это действительно имеет место.
2: Ударить его или к врачу отвезти?
3: Нет, лучше к врачу. Если действительно, нет, если 3 года действительно человек говорит одно и то же имя и ничего не меняется, то есть он и ничего не меняет?
2: Он ничего не меняет.
3: То есть он ничего не предпринимает?
2: Ничего... Нет, лучше бы он уже и туда ничего не предпринимает, и слава богу.
1: А предпринимал
2: так, что это...
1: Мало не покажет.
3: Да. Лучше, да. При такой...
1: А в чем проблема, вы думаете? Это в себе же проблема. Не в женщине в этом. Или она змея?
3: Нет. Всегда проблема в себе.
2: Всегда. Я скажу, всегда в женщине.
3: Всегда проблема... Ну, я могу с тем же успехом сказать, всегда проблема в мужчине. Я имею в виду, что в моменте неразделенной любви страдания всегда на стороне того, кто фрустрирует, потому что это неоправданные мои ожидания.
2: Я записал. Но я знаю слово «фрустрирует», ладно.
3: Что оно значит?
2: Но буду это...
3: Неоправданные ожидания, я же уже сказала. То есть ты себе уже поставил какой-то порог ожиданий, они не случились, и ты испытываешь из-за этого разочарование.
2: А может быть, это и оскорбление собственного эго? Как она могла меня не выбрать?
3: Если человек использует партнера как свое нарциссическое расширение, то да, в этом случае это ущемленное эго.
1: А он-то как сам об этом узнает?
3: Он сам никак, потому что...
1: Использую ли я партнера как свое нарциссическое расширение или... Я его...
2: Или тварь я дрожащая.
3: И, да, я только хотела сказать, тварь я дрожащая. Или использую партнера как свое нарциссическое расширение.
1: Ну вот смотрите, вот какая...
2: По-моему, вот эти, нам надо отдельную программу заводить.
3: Никак сам об этом...
2: Минут, по психологическому, то, что мы с тобой хотели с женщинами.
1: А, это надо сделать, да?
3: Он никак...
1: Сделаем.
3: Он никак это сам не узнает, нарцисс, потому что нарциссы никогда не ходят в терапию. Это крайне редкий случай, чтобы нарцисс пошел в терапию.
2: А насильно можно человека отдать в терапию?
3: Бесполезно.
2: Он должен сам захотеть?
3: Да. Он должен сам захотеть изменений.
2: То есть, если я его привяжу, и он будет слушать курс лекций, он не справится. Тогда ударить.
1: Но в большинстве случаев, как я понимаю, в терапию все-таки ходит женщина.
2: Почему?
3: Потому что женщины больше мотивированы менять. Давайте возьмем холостяцкую берлогу, да?
1: Что-то мне там так хорошо.
3: Вот именно. Вот он, матрас на полу, квартира.
2: Я все знаю, где валяется, не трогайте.
3: Квартира мечты, это матрас на полу.
2: Золотая гиря.
3: Хороший экран и PlayStation.
2: Календарик.
1: Экран всегда первое, что я покупал. Экран.
3: Хороший монитор и PlayStation.
2: Огромный монитор PlayStation, хороший интернет, blackout шторы, ортопедически жесткий матрас и хорошие подушки. Все, я могу жить.
3: Правильно говорят и психотерапевты, которые как раз отношенческое
2: понимание. Что ты хочешь в этом святилище поменять?
3: Сейчас я ничего не хочу.
2: То все.
3: Я сейчас расскажу. И психотерапевты, и стендап-комики очень часто используют этот хук, да. Эту данность как хук. Дело в том, что двигателем мужского прогресса очень часто является женщина.
2: Всегда.
3: Женщина приходит и говорит,
2: да.
3: Андрей, да. Нам нужна машина.
2: Да, мне не нужна, но оказывается, нам нужна.
3: Оказывается, нам нужна.
2: Ты вообще много узнал, что нам нужно.
3: Вот,
2: за последние 12 лет.
3: Я и не знал, что мне это нужно, правильно?
2: Да,
3: правильно.
2: Я вот до сих пор не знаю, зачем в Турцию лететь. Оказывается, нужно нам.
1: Нужно, да?
2: На Kanye West выступает, нам нужно в Турцию.
3: И женщина всегда двигает прогресс, ей всегда что-то 100%. Нужно.
2: Да нам вообще что надо-то, интернет и еда. Да?
1: Да и то, в общем.
2: Да и так
3: можно. Вы можете и не есть. Я на своего мужа смотрю, если я его не насильно не покормлю.
2: Не моя история,
1: Это со временем.
2: Я прожор.
1: Ты потом потеряешь интерес.
2: К еде?
1: Ну, конечно, она будет...
2: Господи, когда я потеряю уже интерес к еде?
1: Еда вызывает интерес, только, знаешь, как событийный. Ну, то есть, если там, ну, что-то как-то вот где-то... А так уже, ну, что я там не видел? То уже вот так вот.
3: Слышала термин, прочитала, точнее, от своих радиослушателей, недопереел. Это когда съел больше, чем мог, но меньше, чем хотел. Как раз, когда ты пришел на какое-то застолье, много вкусняшек, ты хотел еще больше вкусняшек съесть, но ты и так уже обожрался.
2: Вот, кстати, на застольях я научился есть. Я понял, что 70% еды на застольях невкусно.
1: Я вообще там не ем обычно. Где фуршет какой-то?
2: Меня, я быстренько к мясу, я овощам. Надо
1: прийти, сесть куда-то.
2: Нет, фуршет я ненавижу, но если банкет.
3: Да. А вы на фуршете берете самое дорогое или самое вкусное для себя?
1: Я вообще ничего.
3: То есть если будет там, например, черная икра,
2: посыпанная... Удобно, нет, я удобно беру, потому что я ненавижу вот это.
3: Хорошо, если будет удобная черная икра, посыпанная золотом и, не знаю, вздохами авентинской улитки, и будет любимый салат или кусок мяса любимый?
2: Зависит от того, что голодаю я или нет. Да что такое дорогая еда? Что, чем ты в Москве?
1: Да, будет дорогая еда.
2: Черная икра?
3: Не, ну у вас у богатых, конечно.
1: Я не ем там, где мне... Я даже пить там не буду, скорее всего. Потому что я хочу выпить либо в кругу друзей, либо там... Ну, как бы вот мне уже важно вот это. И поесть я хочу так, чтобы либо мне было. А там где-то фуршет какой-то.
2: Ну, я, конечно, оливье выберу. Ну, это все не худею. Я худею всегда. Но всегда выбираю оливье.
3: И как? Получается худеть?
2: С переменным успехом. Перманентно, да.
1: Ну что, еще один какой-нибудь вопрос? Или, может быть, продолжим про что-нибудь это?
2: Про изучать новые слова?
1: Не знаю. Там...
2: Всего 6% москвичей.
3: Поняли, что я сейчас сказала?
1: Нормально, ничего страшного. Задача артиста — делать мир вокруг себя лучше. Если вы начинаете...
3: Это задача любого человека.
1: Тем более.
2: Да.
1: Так как лучший из нас троих, лучший человек из нас троих, понятно, кто?
3: Приведи
1: в порядок окружающих. Мы узнали.
2: Не надо замахиваться на планету, давайте приведем
3: это
2: в порядок.
3: Это Антуан де Сент-Экзюпери.
2: Все знают, господи, ладно.
3: Не все.
2: Давай посложнее книжки.
3: Хорошо. Спаси сам, и спасутся тысячи.
2: Первым делом надень маску на себя, потом на ребенка.
3: Потом на ребенка. Правильно. Начни с себя, как пелось в одной известной песне.
2: Вообще. Всего 6% москвичей, москвичей уже, россиян даже не считают, поедут отдыхать этим летом за границу. Это результат опроса. Супер.
1: Ну, что поделать? А куда поедешь-то?
2: Ну, потому что куда не поедете, а уже через неделю это Россия. Как тут поехать за границу?
3: Я жду, когда Рим станет Лацийской областью, как это, Московской губернии.
2: Согласен. Куда дальше идем?
1: Ну, не знаю, далековато.
2: Да?
1: Я не планирую за границу ехать. Я вообще за границей давно не был.
2: Ну, ты обиделся на них?
1: Ну, то, чтобы.
2: Ну, так что ты мне... Почему? Ты мне обещал, во-первых, Сингапур... Ой, не Сингапур. Какой город ты мне обещал?
1: Что?
2: Слетать.
1: Свозить тебя?
2: Нет, слетать. Я сам себя заплачу.
3: Я вам не мешаю?
2: Где ты работал? Китай, бывшая Англия. Гонконг?
1: Да.
2: Вот.
1: Гонконг шикарен.
2: Вот.
1: Гонконг надо ехать.
2: Надо ехать осенью.
1: Да. А вот, да, Гонконг, когда я тебе обещал с тобой съездить, ну ладно.
2: Как тогда же, когда я на дачу звал?
1: У меня была одна женщина любимая, я ей долго обещал свозить ее в Гонконг. Прошло 5 лет, и все. И не свозить.
2: От меня ты так не избавишься. Я всегда рядом.
1: Вот.
2: Он 3 года нас на дачах себя зовет.
1: Говоришь. Да ладно, 3 года, мы знакомы год всего.
2: Вот.
1: На ремонт там сейчас.
2: Вот пока ремонт, осенью летим в Гонконг на 5 дней.
1: Я под вас делаю площадку, барбекю, чтобы, знаешь, не продавил.
2: Чтобы когда мы надоели, ты ее поднимаешь?
1: Нет, чтобы никто не продавил, и укрепляю.
2: Ой, сейчас скажи, кормить не будешь.
1: Не продавили. Вот. Ну хорошо, все-таки в отношениях. Вот женщины, понятно, чаще ходят к психологу. Вот мне, например, непонятно.
3: Да потому что вы нас доводите.
1: Почему женщины такие змеи все?
3: Вот ну не все.
1: Да все.
3: Ну, не нет, не все. Не
1: все. Ответьте на вопрос, пожалуйста.
3: Отвечаю.
1: Хорошо, не все,
3: мы
1: но
3: притягиваем к себе.
1: Почему вот так они себя ведут?
3: Мы притягиваем к себе тех людей, пока мы не выйдем из цикла повторения нашего паттерна поведения, заложенного либо травматикой, либо семьей. Либо семьей и травматикой, смотря...
2: Алис, не накручивайтесь.
3: Я не накручиваю, я накручиваю Петра.
1: 20 секунд.
3: Пока мы не изменимся сами, нам будут встречаться одни и те же люди. Мне встречались бесконечно манипуляторы и нарциссы, пока я не переломала свою башку. И сейчас у меня прекрасно...
2: А надо было нарциссу переломать башку.
3: Да. Но у меня не было еще вас тогда.
2: А я тот еще психолог. Записывайтесь ко мне на консультацию.
1: Спаси себя и чего там,
3: и спасутся тысячи. Начни с себя. Всегда переломал свою голову и начинаешь встречать, видеть начинаешь других людей. Начинаешь
1: Алиса Вокс была в нашем эфире. Прекрасная, умная,
2: интеллектуальная,
1: великолепная
2: программа.
1: Все приходите на ее концерт.
2: Приходите.
1: Приходите.
4: Словом по столу.

0: Обобщение судебной практики по делам, связанным с ИИ. Контекст. Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил свести воедино данные, насколько часто использование генеративного разума становится основанием для судебных процессов и совершенных правонарушений. Отдельным пунктом станет выявление случаев возмещения вреда, причиненного решениями искусственного интеллекта, и выбор ответчика по таким искам. Еще один блок – защита чести и достоинства при распространении порочащих сведений, созданных с помощью нейросетей. Верховный суд изучит и даст необходимые разъяснения по делам, в рамках которых оспаривались решения властей, принятые на основе предложений ИИ. Практика фиксации нарушений при помощи систем распознавания лиц также получит оценку высшей судебной инстанции. То же самое будет сделано со случаями обжалования решений, в вынесении которых судья применял технологии генеративного разума. Отдельной строкой идет использование документов, сформированных нейросетями и фигурирующих в качестве доказательств. Внимание будет обращено и на квалификацию преступлений, в основе которых лежали цифровые инструменты. Ранее Игорь Краснов заявлял, что ИИ будет применяться для выявления противоречий и недостатков в правовом регулировании.
1: Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Соединенные Штаты будут пытаться экстрадировать бывшего лидера Кубы. Рособорнадзор определил единые требования к работе видеокамер на едином государственном экзамене. Об этих и других темах подробнее далее. ВОВ прошедший час отражал массированную атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области. Атакован жилой многоквартирный дом. Пострадавших предварительно нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он уточнил, что дом расположен в Краснооктябрьском районе Волгограда. Повреждено остекление балконов. И недавно МЧС сообщили, что ракетная опасность в Волгоградской области отменена. Соединенные Штаты сделают все возможное для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, поскольку предъявленные ему обвинения не являются шоу. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Соединенных Штатов Тодд Бланш. Напомню, США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова. Количество студентов из Казахстана в российских вузах будет только увеличиваться и может перевалить за 1000 человек. За 100 тысяч человек, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Ранее глава ведомства сообщил, что Москва и Астана договорились о строительстве 3 российско-казахских школ в Республике Казахстан и 3 совместных школ на территории России. Рособорнадзор определил единые требования к работе видеокамер на едином государственном экзамене. Видеонаблюдение в период ЕГЭ должно быть организовано в 5 помещениях: в штабе пункта проведения экзамена, аудиториях и помещениях регионального центра обработки информации, помещениях для работы предметных комиссий, в которых будут проверять экзаменационные работы участников единого государственного экзамена, и в помещениях для работы апелляционных комиссий. Кроме того, регионы могут дополнительно оснастить камерами вход в пункт проведения экзамена, коридоры, медицинский кабинет и комнату для сопровождающих. Каждая аудитория установит как минимум 2 камеры. Использование одной допускается только в случае, если она обеспечит полный обзор помещения. При этом камеры должны фиксировать всех участников экзамена, организаторов, номер пункта и аудитории, номера рабочих мест сдающих. Сборная Ирана станет единственной, чья база на период чемпионата мира по футболу будет располагаться в мексиканском Тихуане, являющемся одним из самых опасных городов мира. Это выяснил РИА Новости, изучив статистику преступлений. Так, показатель убийств в Тихуане в прошлом году составил 55 случаев на 100 тысяч жителей. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в штате Аризона. Однако на фоне вооруженного конфликта с Соединенными Штатами и беспокойства по поводу безопасности своей сборной, иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборной Новой Зеландии уже 15 июня. Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем программу «Стратегии и власть». В студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение. Вот говорим мы очень часто про Европейский Союз, Объединенную Европу, Единую Европу. А вот хочется, знаете, как говорится, начать с терминологии определений. А может ли Объединенная Европа быть таковой вот как раз-таки по определению? Или это надстройка вымышленная, придуманная, но такая, которая не может существовать в естественной, скажем так, среде обитания?
3: Да, вопрос чудно-замечательный, поскольку действительно мы понимаем, что в современном виде это абсолютно нежизнеспособная конструкция, причем химерная конструкция, и химерная в ее изначальном варианте, то есть когда химера – это было лев с головой, козла, растущий из спины, и сзади еще, называется, голова дракона на хвосте, напоминающая змею. То есть вот что абсолютно такое вот нежизнеспособное, непонятно как живущее, и с точки зрения, ну, классической, нормальной там геополитики,

0: реал-политик, с точки зрения политологии, ну, в общем, любых каких-то подходов, оно не должно существовать. Просто потому, что это вот срастание абсолютно нежизнеспособных вещей и попытка как-то вот придать смысл. Но возникает вопрос, а на что они рассчитывали? Как это вообще живет? И как нам относиться ко всем подобным конструкциям, поскольку ведь совсем недавно мы считали, даже не задумывались о том, что это невозможно. Мы искренне верили, что это движение вперед, что это там свобода, равенство, братство и какие-то другие вещи, что это демократия. Слушали взахлеб рассказы о том, как там все хорошо. У нас вот до сих пор сейчас есть институты, один в составе Российской Академии Наук, куда недавно пришли по поводу переиздания Аристотеля, с вопросом, ребят, а ну, в этом институте на полном серьезе объясняли, что русской философии не существует. Ну, вот есть философия, соответственно, переведенная на русский язык, и вы ее толкуете, но не более. То есть даже на уровне субъектности мышления, на уровне понимания, вроде как запрещали эти вот вещи. То есть кто этим должен заниматься, те как бы и были самые эти чудные друзья. И вот таких вот вещей много. То есть сама даже мысль, ну давайте, до 21 года в рамках вот этого инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением, всех этих вот историй, сама мысль, сама попытка говорить, ребят, вы о чем-то не том говорите, вы мракобесы, вы не с той стороны истории, вы вообще не подходите, а сейчас все изменилось. Сейчас вдруг мы смотрим на происходящее, и там, где раньше были, ну, знаете так, очень хорошо здесь вспоминать, например, чтобы никого не оскорблять, мы начнем издали с Древней Греции. В Древней Греции, мифологию Древней Греции мы, как правило, воспринимаем по Куну. Мифы и легенды Древней Греции, где с самого вот начала несколько первых глав дается с кратким описанием, а дальше мы начинаем уже воспринимать герои, подвиги, боги, не понимая, что вся мифология на самом деле сложнее. Что в мифологии было три этапа. Первый – доолимпийский. Собственно, это еще ну, домикенский даже период. То есть это дальше у нас появляется олимпийский период, собственно, Гомер, Илиада, Одиссей. Это вот оттуда, где боги-герои. Ну и дальше начинается героический период, где Геракл шастал по всей Греции, в каждом городе он появлялся, в каждом городе были памятники, события, где вот он был какой-то свой герой, который с ним там, ну как, берем, называется, фрески, вазопись эллинистического периода, и кто только не охотился с Александром Македонским, вот исходя из этого. Ну, примерно вот так же вот. То есть, кто только не нес бревно вместе с Лениным на субботнике.
1: Вездесущ.
0: Конечно, да. То есть. И четко нужно понимать, что изначально-то период, там были не боги. Изначально в первом периоде, доолимпийском, это были стихии. Условно говоря, ну, если мы читаем не Куна, а берем Гесиода, и просто вот начинаем разбирать других античных у нас авторов. Хаос, Гея, Тартар, Эрос, Ночь, Хронос, услуга время. Какие боги? Это стихии. Бездушные, безэмоциональные, жестокие. Могут быть нейтральные, могут быть немного добрые, но это случайно добрые. То есть они вот именно вот силы. Силы стихий, они такими были. Потому что человек зависел полностью от природы, он не мог ничего понять, не мог ничего воспрепятствовать, для него океан был стихией. Никак не укротить. Постепенно, по мере развития цивилизации, собственно, стало появляться разделение этих вот хтонических существ, стихии, хтоника, хтон, земля. Земля подземная, то есть вот оттуда хтоническая идет все эти стихии. Разделение на антропоморфных богов и зооморфных чудовищ. Собственно, была сюжет Титаномахии, когда титаны с богами олимпийскими. И дальше олимпийские боги вот стали вот те, которые мы знаем, собственно говоря, по мифам и легендам Древней Греции. Далее появляется третий период, вообще герои начинают бороться. И боги сходят до ну, каких-то практически людей. То есть то, что раньше было стихией, становится атрибутом. Там, где раньше Зевс это был просто молния, вот бьющая, это стал его атрибут, которым он самовольно по собственному решению может ударить. Это абсолютно другой подход. Это вот рационализация. И он перестал быть таким страшным, становится понятным. Когда мы начинаем смотреть скульптуры, изначально даже богов начали изображать. То есть, если мы начинаем смотреть ранее, там не было этого. То есть, как бы там, как можно изобразить стихию? Потом появляются у нас замечательные и статуи, и богов,
1: реальные
0: и Зевс.
1: Образы, да.
0: Да, да, да. То есть, собственно говоря, ну, Более-менее понятно как-то. Ну, а далее мы доходим до, скажем так, до Афродиты уже обнаженной, то есть уже очеловечивание идет. То есть как бы это тоже был очень серьезный проход. Но это стало уже более... То есть исчезл Хтоник, исчезла... Но оставшиеся стихии, вот эти вот все чудные существа порожденные, химеры, горгоны, там, Сцилла, Харибда. Сцилла, Харибда – это не две скалы из мультфильма. Сцилла – это чудовище с множеством голов, зубов, постей, ревущая. Харибда – это водоворот, собственно говоря, вот между Италией и Сицилией вот проходил. То есть это не вон то, как нам мультфильм показывал. Мы же стереотип оттуда берем. И забываем. Вот так же в геополитике. Несколько лет назад это были чудища. Это были вещи, которые, ну, страшные, непонятные. Попробуй поспорь с этим. Да ни в коем случае. Как так? Ты не можешь. Вот глобальное потепление идет. Если мы сейчас, вот прямо сейчас не останавливаем всю промышленность в мире, а это так звучало, вот красивые слова убираем, то через какое-то время вся Земля погибнет. Глобально вообще в районе там экватора плюс 60 градусов будет и прочее. То есть вот у нас есть наблюдение. Ребята, у вас есть палеоклиматология? Вы еретики. У нас есть наблюдение последних 150 лет, где показано, что температура растет. А то, что палеоклиматология, которая на сотни миллионов лет эти циклы все показывает, как это все меняется, что человек вообще в принципе там нет. Вот у нас есть Нобелевские лауреаты, которым мы дали Нобелевскую премию, которые сказали, что все работает. К разговору о научном подходе. Ну, вот для понимания. И это была стихия, мощь, сила, которая была непреодолима, которую никак нельзя было спорить. Ну, вспомните конца 90-х годов. Кто мог что-то возразить против Соединенных Штатов? Вспоминаем бомбежку Югославии. Угу. Как это происходило? Да, ракеты попали в китайское посольство. Китайские посольства, китайцы сделали последнее китайское предупреждение. С каким захлебом у нас писали об этом, потому что они посмели что-то высказать. Мы не могли тогда ничего, кроме мы думали, а нет. Ну, поэтому сейчас, наблюдая то, что творится в Киеве, мило улыбаемся. Вот мы сейчас смотрим на происходящее точно так же, как в свое время американцы смотрели на все эти возражения. Вы можете плясать, играть, что хотите, хоть до ночи, но пленка закончилась. Все, съемок не будет. Что хотите, делайте, оно прилетит. Вас предупредили. Вы смертники. Нам вас жалко, нам на вас наплевать. Все. Это вот стихия, но теперь стихия другая. Стихия наша. А то, что вот была стихия, вдруг обращается не в мощь, вот божественную, мощную, хтоническую, порожденную божествами, вот все эти вот перечни начинаешь смотреть, кто они эти. Нет. Это твари. Вот от хтонических существ они перешли к хтоническим тварям, которых герои-люди уже добивали. Изначально это были, ну, где-то помогали и боги, то есть мы начинаем, например, смотреть, когда... Даже кратеры, там, килики, ну, вазопись с изображением сюжета тоже убийства Химеры. Там изначально, например, бывает сюжет, когда Пегас с Химерой, вообще кузена, по-хорошему. Ну, Пегас тоже хтоническая тварь, вообще-то, да. Ну, существо называется, да. И там вот есть Белиафон, который добивает, то есть, ну, а потом меняется роль. Потом уже герой перестает быть, как по многим, изначально по мифам Персей, как вроде... Там рукой Афина ударила его рукой, потом, соответственно, он сам начинает, то есть это вот тоже вот идет изменение. И мы приходим к ситуации, когда вот эти вот картины становятся атрибутами, просто чудищами, обретшими плоть и кровь. Из мощи, силы, стихии они становятся чудищами. Живыми, убиваемыми, легко убиваемыми. И задача людей-героев добить, найти всех этих тварей и добить. И олимпийские боги смотрят на это с благословением, еще и помогают.
1: Вот вы, про образ Химеры говорите. Ну, понятно, там смешалось все на свете, кони, люди и все прочее. А как восприняли бы это сравнение сами там, представители ЕС, скажем, ну, пофантазируем? Потому что мне приходит образ Гидры скорее, чем Химеры, учитывая единую тушку, из которой одинаковые, ну, не то, что одинаковые.
0: Химеры тоже единые, они одинаковые. Там, в том-то и прелесть ситуации, что если вы посмотрите именно античные, ну, это хорошо, например, есть статуя красивая, это Рурии 5 века, то есть там просто, ну, в бронзе это вот сделано. Угу. То есть лев, из него торчит голова козла из туловища, не соединенный из одной шеи, а именно торчит не соединенный.
1: Да, да.
0: И дальше идет хвост, и на хвосте голова, такой змеиный хвост, и на хвосте, соответственно, голова рептилии, которая вроде как обозначает змею. Да, потом уже в средневековье, когда прообразы исчезли, когда это вот соединение начали пытаться банально восстанавливать, начали появляться из единого, начали совмещать черты, и, собственно, ну... Современный хтонический мир для нас – это не вон те горгульи средневековые. Там просто сейчас химера – это название общее для соединений несовместимых таких. Литическое соединение, не понять чего. Сейчас для нас хтоника, для понимания хтоники – это Лавкрафт, это Вархаммер 40К. Это, условно говоря, миры, где нет света, где есть тьма, просто вот непроглядная, абсолютно черная, жуткая. И есть оттенки серого. То есть серое борется с черным, а белого нет вообще. Вот это вот, собственно говоря, миры вот эти вот.
1: Вот хтонический мир. Dark Fantasy вот есть аж отдельное.
0: Правильно, да, то есть нет светлых сил, нет добрых сил. Именно поэтому, это, кстати, особенность, когда у нас пытаются детям-подросткам давать такую вот чернуху. Это чернуху, то есть убивается белое. Ну это же реально, это реально для взрослого человека. Взрослый человек, имеющий картину мира, понимающий как это, может понять, что это вот искусственно. Но когда вы подросткам даете, например, такие сюжеты, такие миры, это недопустимо. То есть поэтому были тут попытки подростковые кино в свое время, сериалы делать именно в такой логике, в черный. Убирая нет светлых сил, есть разные оттенки серого. Чуть сильнее, чуть хуже, то есть как бы и вот это все перемешивается. Вот это вот недопустимо для их психологии, для их психики это нельзя, это ломает психику. Собственно говоря, нужно понимать его возрастные особенности. Поэтому та хтоника есть. Да, дальше появились олимпийские боги, была титаномахия, вот этот сюжет. Угу. Дальше, соответственно, у нас были статуи Куросы. Это прям икоры, соответственно, это вот юноша, делающий шаг вперед с улыбкой, все вот, вот выстоящий. А дальше начался взлет фан, называется. Дальше у нас скульптурные, вот эти вот классическая, там не классическая Греция, дальше вообще эллинизм. То есть мы начинаем вот этих вот курсов, переходим к Мирону, Поликлету, называется, с дальше Фидиевы, как раз вот в чем он был велик, он богов сделал. Вот стадия Зевса, Афины, это вот именно сочетание золота, слоновой кости, то есть он вот этим вот стихиям, по сути, поскольку они же оставались во многом стихии. У той же Геры, мы когда читаем у Гомера, там волоокая. Переводится, ну, волоокая. Нет, это вообще-то имеется в виду корова. Поскольку изначально это вот символ. Мы читаем про Фину ясноокая, а если буквально читать, совоокая. Опять же, образ совы оттуда. Вот, и вот все вот эти вещи еще остаются, моменты. То есть. Но они уходят, и мир стал другим. Мы воспринимаем мир по куну. Герои, Геракл, противостояние боги как-то вот что-то участвуют, играют, шутят, вырождаются. Стихия Эроса выродилась до Купидона летающего, там потом вообще называется пухленьких мальчиков с луга мысу. Друзья, это была изначально стихия, которой боялись боги. То есть это вот из той хтонической истории, которая вот соединение, причем это ну, элемент синтеза какого-то, то есть как бы это вот более мощное. Когда мы начинаем говорить о там, хаотических вещах, это не персонифицированные люди. Боги, обладающие силой. Нет, это именно вот стихии изначально. И либерализм был для нас стихией. Непобедимый, неубиваемый. Вы можете что-то с ним, но она всегда встает. Он слишком большой, чтобы не просто упасть, чтобы быть неправильным. Вот мы жили в такой картине.
1: Тут надо еще понимать, какой либерализм, Андрей Юрьевич. Потому что если брать события последних лет, то многие да, вообще не имеют ничего общего с тем либерализмом, который был, закладывался в его основе.
0: К сожалению, имеет. Это доведенное до предела. То есть если мы начинаем смотреть именно идеологии, когда вот мы начинаем раскладывать их по направлениям, ну их можно на плоскости разложить, например, по левый, правый, консервативный, либеральный. Ну, либеральные ценности и смысл ты придумаешь себе сам, консервативно они тебе даются.
1: Угу.
0: Это может быть от Бога, это может быть от общества, от науки, неважно. То есть оно вот дается, то есть оно жестко, человек сам неволен. Ну, левый-правый, соответственно, правый – частное выше общего, левое выше частного. И вот когда мы начинаем смотреть, идеологии, находящиеся на краях, они очень интересны. Они позволяют обществу мобилизоваться, собрать все ресурсы, и сонаправленно куда-то двигаться, но они очень рискованы. Это работа с форсажем. То есть это вы жестко форсируете весь механизм общественный с большими потерями, с большими рисками, с риском вообще полностью заглохнуть и умереть. Поэтому, собственно говоря, чтобы вам, например, разогнаться в идеологию, требующую мобилизации, вам общество должно быть готово. Иначе вы заглохнете и встанете, все, без шансов. То есть, как бы, когда сейчас начинают говорить, вот надо собраться, надо там... Ну, друзья, вам всем дружно, всему миру нужно выходить в образ крайних идеологий. По-другому вы сейчас не выскочите из этой ситуации, потому что вы упустили время. Россия для того, чтобы выйти из отставания исторического, собственно говоря, это был и ленинизм, это был и НЭП, это был и сталинский подход, это было и советское, социалистическое. Они все были форсированными по разной степени, в разных вариантах, но это все равно были форсированные режимы, очень форсированные. В таком режиме долго существовать нельзя, собственно говоря, наше общество и устало быть в таком режиме, собственно, начало откатываться назад. Сейчас для того, чтобы выжить, тоже Европе нужно собираться вместе идти, а у них болото. Мещанское болото. И вы попробуйте вот этих вот людей за что-то заставить делать. Там ни пассионарности, ни эмоций, ни возможности. То есть это пытаться от большого тяжелого там, паровоза добиться скорости сапсана. Вот так вот. Вы даже можете попытаться его разогнать, растолкать, но он рассыпется по дороге. Он не рассчитан на это все. То есть это вот, ну все равно, это нужно строить, менять, работать. А там этого нету. И их пытались... Их пытались перевести в этот ультралиберализм, всех загнать, их к этому и вели. Вот к какому-то форсированному режиму через либерализм. Беда только в том,
1: что... А разве не к райскому саду, простите уж? Что...
0: Да нет, ну зачем это наднациональным кочевым элитам, которые, собственно говоря, развлекались и устраивали весь этот... Они даже не думали об этом. Они заботились о себе. В принципе, для них вот это все, что там творится на местах, это, ну, какой-то другой биологический вид. Вот до такого доходит. То есть настолько вот они считали себя выше. Беда только в том, что природа занимается очень вариативно. У гениев рождаются обычные дети, у обычных людей рождаются гении. Не передаются по наследству. Всеобщее образование всех выровняло. Там, где раньше за счет сословного, все эти монархические сословные подходы. Да, ребят, ну у вас было образование, здесь не было образования. Как вы можете сравнивать несравнимо? А сейчас образование есть у всех. Собственно, поэтому и отупление образования во всем мире, это была попытка создать искусственное опять неравенство, вернуться. Слишком, называется, оно стало похоже, то есть вообще никак не тянут. Ну, плюс, если мы начинаем смотреть, например, по там, каким-нибудь аристократическим, монархическим, вообще семьи той же Европы, ну, друзья, там близкое родственное скрещивание, по-другому не назовешь после того, что там творили, но там умственная отсталость является нормой, по сути, вот настолько вот, вот в этом вот варианте. То, что вот намешали. Поэтому, собственно говоря, там и подпустили последние там, пару поколений, и попроще с этим стало. Потому что проблемы пошли очень серьезно. Там можно Габсбургов вспоминать, во что это выродилось. Можно Бурбонов вспоминать. Можно много кого вспомнить, как это вот все вот выстраивали. Называется, все-таки природа, она не просто так. Когда говорится о православии четко. Седьмая степень родства. Меньше запрет. Седьмая степень родства, это, если я не ошибаюсь, шестая, это троюродные братья и сестры. Ну, собственно, седьмая, это троюродные братья, ну, троюродные племянники, там, дяди, то есть вот это троюродное. Вот, еще одна добавляется. Вот это еще можно, то есть, ну, говоря, как оказывается, и биология, наверное, говорит, что можно. Но там-то все вот это вот перекрещено. И вот это вот все, владеющее капиталами, механизмами, рассказывающее в информационном пространстве, какие они мощные, какие они замечательные, что английские джентльмены и далее чудные анекдоты по поводу сотни лет газона. Друзья, какой газон? Вы потомки джентри, кулаки-мироеды, пираты и опийные торговцы. Никого более не осталось. Война Алой Розы выкосили всех. Но вы зарабатывали так же. Вы продолжали так же грабить все. Опийные войны не просто так. Чайные клиперы, давайте назовем их прямо, это опийные клиперы были. Потому что туда-то они везли всю эту дрянь, уничтожая все и вся. А дальше они замечательно везли чай, ну как бы вот и гонки устраивали, кто быстрее доплывет, чтобы бизнес не стоял. То есть, и на этом всем выросли. И когда они начинают рассказывать о том, о демократии, вспомните начало 20 века, такая есть страна Конго, и такая есть страна Бельгия. Посмотрите, что там было с этим чудным Леопольдом и Бельгией. Король Бельгии, который устроил то, что, ну, скажем так, Третьему Рейху и не снилось, такие вещи, какие там творил. И это нормально.
1: Сколько в отдельных странах инквизиция держалась?
0: Нет, инквизиция, да, я как раз, вот как раз католическая инквизиция была на фоне пастора, на фоне протестантских пасторов. Они были настолько системны, там и суды, и документы, и объяснения, и прочее. Причем количество жертв там минимально по сравнению с тем, что творили протестантские пасторы. Собственно, проблема-то вот в этих ребятах, а не в католических инквизиторах.
1: Друзья, оставайтесь с нами, продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: «Искусство изящных пикировок».
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле. «Говори со мной».
6: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
7: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
6: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
7: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
6: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
9: Стас!
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
9: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
9: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
10: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
11: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
12: Тупо не хотят работать.
13: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
14: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
15: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Стратегия и власть.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Стратегии и власть». Напоминаю, в студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, вот в перерыве приходят лучшие мысли и вопросы. Вот хорошо, что у нас есть такое разделение на две получасовки программы, поэтому задам вопрос следующего характера. Говоря о тех процессах, которые происходят сейчас в Европе и в Евросоюзе как организации, пугает следующий момент. Не возникнут ли в результате катастрофических процессов, кризисов экономических и прочего возникновения новых рейхов? Неважно где, будь то Германия или любая другая европейская страна с уклоном на нацизм.
2: Почему другая? Вот, собственно говоря, Германия туда и прется. Как будто других слов не подберешь. Только беда в том, что когда вы начинаете что-то строить, вы должны о базовых законах мироздания не забывать, там, о законах физики не забывать, о том, что из ничего что-то вы не можете создать. Закон сохранения массы, энергии действует. Закон термодинамики действует. И многие прочие. Чистая природа никак не меняется. То есть, как бы вы вот ни фантазировали, собственно говоря, когда началась вся эта эпопея с инклюзивным капитализмом и прочей вот этой вот ерундой, я сразу сказал, ничего у них не выйдет. Потому что они не учитывают законы человеческой природы, ну не работает это так, законы общества, то есть как бы это противоречит всему. И несколько лет мне объясняли, что я что-то не понимаю. Я помню, приезжаешь на какое-нибудь чудное мероприятие, где выходит большой человек, который вот тогда еще это все говорили от имени государства российского, то есть они тогда еще все еще были, ну в общем, Чубайс тогда еще был в стране. И вот совсем вот этим, да. И еще и в статусе, там, то ли помощника, только он там советника президента был, то есть это все. И вот такие же вот люди рассказывали, что нам надо стратегировать за все человечество. Ну, ребята, вам деньги кто платит? Формальное государство российское. Так какого лешего вы стратегируете за все человечество? Что за идиотские идеи? Других слов просто уже не было. Рассматривать необходимость переселения 50 миллионов людей из Индии, Африки, там еще откуда-нибудь к нам, потому что там будет минус 60, там плюс 60 градусов, будет жара, и надо вот осваивать что-то такое. Это откуда взялось? Что за общечеловеческие вещи? А тогда такого было. Сейчас большая часть того, кто, вот я помню, тогда высказывал, они или куда-то исчезли вообще с информационного пространства, и многие из госслужбы исчезли, а кто-то уже и в статусе иногентов, террористов, экстремистов. Да, то есть мы понимаем, то есть вот это, все вот это вот было. И они в этом всем радостно жили. Нам это все рассказывали. Мир стал другим. Вот то, что тогда было непробиваемой картиной, не меняющейся, сейчас стало вот из хтонических существ, они превратились в хтонических тварей. Но эти твари не понимают своего статуса. У них атрибут-то сохранился еще. У них память сохранилась о том, какая они великие были. Посмотрите на политические высказывания этих чудных индивидов из европейского руководства. Там просто вот набор созданий для Ноева ковчега. Там каждый по паре собралось. Вот все просто вот это.
1: Ну, извините, таких спасать бы не хотелось на ковчег брать.
2: Нет, давайте так, да, не по паре, давай так, они поодиночке там собрались, просто второго такого комплект не найдешь, поэтому они-то не будут спасены. Давайте так, давайте перефразируем, не каждый по паре, а там собрались одиночные создания, которые в одном экземпляре, которым не получается найти пару даже на пространстве европейского сообщества. В принципе, в Европе даже пару для них таких нету, и у них поэтому детей-то большинства и нету.
1: Генная мутация остается.
2: Ну, не так. Мутация, то есть, как бы вот, ну, вот даже вот, вот так вот. То есть, вы понимаете, таким даже вот пару найти не могут. То есть, ну, в принципе, как бы открыть брачное агентство, которое будет искать и много зарабатывать денег. Ну, тут бизнес у нас же любит всякие там вот, бизнесы делать, там, инфо-цыганские там, или какие-то еще. Ну, вот попробуйте вот, вот таким вот подобрать пару в Европе. Ну, это что же называется, развлечение называется. Если можно инфо-цыганский, можно просто взять и попытаться представить, какой должен быть идеальный партнер вот для какой-нибудь там вот чудо, вот, которое там вот выступает. Причем такое, чтобы еще и дети в итоге появились. И чтобы там такое получилось. Ну, это вот такие хтонические сочетания там будут. Ну, там не пегасы будут получаться, там будут получаться сфинги, немецкие львы и прочие называются чудища. То есть, ну, вот это вот. И вот эти вот создания, помнящие пытаются сейчас возродить доолимпийскую Грецию. Но мы уже, грубо говоря, живем в героическом периоде. Ну и так эллинизм начался. Угу. Все. А они пытаются возродить вон ту Грецию еще даже до архаики. Вот туда вот, вот темные века, когда ну, Домикенскую называется. Вот туда вернуть. У них что-то получится из этого? Нет. Потому что даже для того, чтобы перейти в ускоренный режим общества, оно должно быть к этому хоть как-то готово. Если у вас тарабан непонятного и называется, который ехать-то толком не может, который вот-вот как-то вот-вот передвигается, вот аккуратненько там ползет, вы говорите, мы сейчас в гонках, мы сейчас его переоборудуем, покрасим, подшаманим, нарисуем номер и выставим его на гонках, чтобы он всех обгонял. Но мы же помним, он же 80 лет назад был практически гоночной машиной. 80 лет назад у него была скорость лучшая в мире. А так действительно было. Это вот тарабан собираются выставить на гонках. Каков будет результат? Понятно. Будут ли они выставлять? Будут. Потому что у них вариантов нету. В их понимании картины мира единственный способ им выжить – повторить то, что было. Сейчас они берут Третий Рейх, там получилось. Там практически вот в их понимании вот результат был. Они не понимают, что для Третьего Рейха был основан Второй Рейх. Это был прусский генеральный штаб, это был прусский офицерский корпус. Это было, собственно говоря, общество, которое было готово воевать, которое было очень мотивировано, которое было обижено тем, что война закончилась не на их территории, то есть это еще не Первой мировой войны, они вроде воевали, война идет вне, и потом они проиграли и все отдают. Что они идут территории, которые они уже считали своими, там, где вроде как вот и немцы живут, то есть это вот обида. И Судетские земли, и Гданьск, и много чего. Вот это вот все, это дикая обида. И вот они сейчас готовы. А что есть в Европе? В Европе есть люди, которых лишали образования, у которых нет пассионарности, которые, в принципе, нет людей, готовых служить и воевать. Когда рассказывают, вот сейчас Европа пойдет, откуда вы это взяли? Вот только в нашей там провинции испанской сколько-то десятков тысяч. Берем исходник... Потенциально может быть. То есть взяли, посчитали всех мужчин призывного возраста. Так они способны служить сколько? Сколько из них идет записываться на контракт? Какая безработица в Испании? Сколько десятков процентов? Так что же они все не идут в армию? А сидят бездельничают дома? А о чем мы говорим? Мигранты пойдут служить? Так они приехали в Европу, чтобы получать пособие, ничего не делать. А вы говорите, идите воюйте.
1: Ну, да, смешно. Тем более, как они новый рейх с мигрантами-то построят? Это, кстати, вопросы, которые сейчас уже в чате нам задают. Они же стали заложниками. Ну, это же
2: есть, есть же такие фантазии, что они будут сейчас возьмут мигранты, мигранты будут воевать, они пассионарны. Нет, они не пассионарны. Они, скажем так, немножечко, хотя много кушают и ничего не делают. Вот они какие. Они иждивенцы, которые вот приехали получать пособие. Не работали ни они, там, ни их родители, ни их даже называются бабушки, дедушки, просто приехав туда, они знают четко, трех детей надо родить, сесть на пособие и работать не нужно. Те государство даст все. И вот, собственно говоря, поэтому и налоги такие в Европе дикие, поэтому в той же там Швеции, Норвегии по 25% уже населения приезжие, причем а по молодежи там уже 50%. В Бенилюксе та же самая ситуация, многие там Франция, Лазурный берег, Париж тоже, то есть это вот все, это же не просто так. И все, что у них есть, вот эта вот идиотская идея создать национал-либерализм, национал-либерализм, они его обосновали. В апреле 22 года есть такой чудный человек Фрэнсис Фукуяма, концептуалист, знаете, вот с маленькой буквы «К», который до этого рассказал про конец истории. Потом, когда было 11 сентября, начал рассказывать о необходимости сильного государства. А сейчас сказал, что национал-либерализм – это хорошо. И он может существовать. Апрель 22 года. Для понимания называется, когда это все было. А в январе 22 года, еще до начала СВО, Клаус Шваб в манифесте описал, что, собственно, глобализм не получился. На ближайшие 30 лет надо откатываться, ждать. И вот это вот все счастье сейчас будут строить, не имея средств. Сейчас они под это дело будут несколько сот тысяч ВСУшников вытягивать оттуда, переводить к себе вместе с семьями, чтобы создать из них внутренние войска. Не армию. Для армии этого мало, ничего не сделаешь. Это внутренние войска, которые будут стрелять по недовольным внутри. В первую очередь, конечно, по мигрантам, как-то их хоть какой-то порядок наводить, но и по местным тоже.
1: Вчера, кстати, был примечательный опрос, его разгоняли среди украинских телеграм-каналов. Там, значит, по результатам этого опроса, ну, тут, опять же, без вводных данных сразу для понимания, да, неизвестное количество респондентов, но подают это так. Каждый второй украинец готов защищать, и там список из 6 стран. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия в случае, значит, военного вторжения со стороны Российской Федерации. Но там, конечно, реакции были, мягко говоря, неоднозначные. На эту
2: они
1: новость.
2: Могут разгонять все что угодно. Вы как вопрос сформулируете, так и получите. Ну, знаете, вот мы сейчас вот пойдем, проведем опрос на улице. Кого вы считаете самым наиболее гениальным скульптором? Мирон, Поликлет, Фидий, Пракситель, Скопос, Лисип или Церетели? Каков будет ответ? Ну, если мы еще и у памятника Петра Первого будем спрашивать.
1: Ответ очевиден.
2: Да. Гении все в начале до Церетели. Ну, для понимания просто, вот для вот этого.
1: Да.
2: Вот. Поэтому как вопрос зададите, таков и ответ будет. Кстати, вы можете не Церетели. Можете вообще кого угодно подставлять из знакомых людей. Вот возьмем вот сейчас вот телевизор откроем и посмотрим, называется, любого выступающего, более-менее раскрученного, известного. Да в конце концов, вон, соберите по молодежи, там, какого-нибудь кумира молодежи, поставьте туда. И будет да большое количество молодежи, которые искренне поверят, что он еще и скульптор. Ну вот так вот опознают. То есть мы столько интересного узнаем. Как бы, поэтому, ну, как вопросы задавать, так и получать. То есть тут вы... Это же целый научный подход задать вопрос, чтобы получить ответ не тот, который тебе нужен, но тот, который действительно интересен и полезен. Именно поэтому есть социология открытая, вот все эти вот центры, которые публикуют и раскатываются, а есть социология, маленькие социологические институты, которые работают с государством, и у которых спрашивают какие-то моменты, которые проводят исследования, собирают, которые не публикуют. Не будем называть, называются имена, но они работают. Люди проводят исследования, интересные исследования. Не просто так называется. Причем, ну, там, когда начинают еще спрашивать, ты говоришь, а вот это вот, учтем, добавляются, расширяются, им ответы действительно нужны. Но когда мы видим, вот большая выборка называется, кто самый гениальный скульптор, художник и набор фамилий, ну да, ну хорошо, ребят. То есть как бы, поэтому то, что они идут, да, это национал-либерализм, угу. Да, для этого это будет картинка, это будет информационные поводы. Ну мы разговаривали тут с Rain Metal, ВПК Европы запускают, выходят и говорят, для Rain Metal мы там какие-то миллионы снарядов поставили. Друзья, открываем отчетность. Было 5 с чем-то миллиардов в 2019 году. Соответственно, берем инфляцию в промышленности. В ЕС 40 с небольшим процентов. Должно быть 7, там, под 8 миллиардов должно быть просто за счет инфляции. Вот 2025 год. Открываем отчетность. 9 по-моему, миллиарда.
1: Угу.
2: Ну, дальше смотрим, как у них выросла прибыль. Собственно говоря, основной рост. И получаем, что как бы они ни напрягались, больше 10-15% у них не будет. Но, друзья, все эти фантазии, они разбиваются о реальность. Там же не большие корпорации, которые прячут цифры. Там все четко открыто. Вон Илон Маск. Выступил, подготовился с IPO и скрыл финансовую информацию. И так весело. Но я думаю, тут просто имеет смысл взять специалистов, которые, ну, называется, в космосе с интересом, просто расскажут, сколько чего стоит. Вдруг оказалось, что самые дешевые полеты оказываются в разы дороже, чем в России. Ну вот просто вот так вот, причем еще по курсу, не по покупательной способности, по курсу. Таких вот вещей полно, там все в убытке. Кроме Старлинков, которые, вот называется, летают, которые, ну, по сути, из... Простейшие вещества, расходники запускаются. То есть это коммерческий продукт, не научный, не прорывной. И ничего более нету. Да, есть красивый полет вокруг Луны. Его даже забыли, уже особо не комментируют. Ну, потому что, когда у вас во время съемки, ну, при Кубрике такого не было. Ну, не просвечивала вот съемка. Причем они настолько криво это сделали. Хотите вы сделать так, чтобы все поверили? Хорошо, берете беспилотный корабль. Отправляете его куда-нибудь, просто вот экономите это место. Он летит. А тут идут трансляции. Вот можете все дружно вот точку сюда посмотрите. Приходит зашифрованный канал обязательно идет. Там, кстати, тоже был зашифрованный канал. По нему вы пишете в чате там астронавту, что ему сделать? И он тебе отвечает. То есть, ну, это, ну, интерактивность. Запустите вот это, ну, сделайте красиво, просчитайте. Нейросети позволяют много чего сделать. Дайте интерактивность, дайте ответы, дайте помигайте. То есть, там вот что-то, ну, там не обязательно людей отправить, просто вот хоть что-то отправьте, чтобы оно летело, называется, вот так вот. Не в тени где-то, не вот это.
1: А фильм с Гослингом обсуждают и то больше, чем миссию американцев последнюю вокруг Луны. Вот это, конечно, знаете.
2: Потому что, друзья, то, что раньше было хтоническим существом, стало хтонической тварью. Что-то вот такое, ну, вот атрибут, да. И мы понимаем, что вот у нас есть ядерный буксир, который там... Технологии, там, когда начинается эти вот капельные охлаждения, не вот радиаторы, когда начинают рассказывать, что мы сейчас вот запустим вычислительный центр в космос. Слушай, ребят, зачем? Там холодно. У вас по физике что было? Вы как охлаждать собираетесь? Ну, там же вот холодно. Я говорю, ребят, охлаждение как происходит? Да, там есть плоскости по охлаждению, называются, такие же, как солнечные батареи по размеру. Это громадная проблема охладить, собственно, вот говоря. Поскольку вы вещество должны сбрасывать. Вот еще что-то. Космос, там пустота. Там излучением идет охлаждение. Там такие, называется, вот такие суммы получаются. Насколько нам на порядок дороже получается, чем вот называется на Земле это все делать. И нас в рамках вот космической программы сделали капельное охлаждение. Прорыв просто. Вот там, ну, там порядок. Но это у нас на уровне аванпроектов, прототипов мы это начали делать. У них этого ничего нет. Но они уже собирают деньги под запуски вычислительных мощностей.
1: Под строительство гостиниц на Луне, Андрей Ильич. Ну что же вы сразу...
2: Замечательно. Говорите? Сбор на домики для... Как там было?
1: Для
2: поросят. Да-да-да. Ну это же хорошая мысль. А потом на эти деньги покупать себе яхты, машины красивые, дома и прочее.
1: На Земле это важно.
2: Да-да-да. Не, ну и картинки рисовать, как там все будет. Понимаете, как бы если дать волю... Реальность распараллелится. Они же не просто туда полетят. Они лунную базу скоро так нарисуют, еще что-нибудь такое. Но они даже не пытаются это как-то привязать. То есть настолько уже вот понимание из серии, как это было, people have it, и вот это вот, и все. То есть я говорю, ну хотя бы запустите что-то, чтобы это вот что-то сигнал подавало. Ну подготовьтесь нормально. Вы такие бюджеты, называется, потратили куда-то. Ну сделайте изначально, выделите малую часть на вот эту вот подготовку пиара. И сделайте его нормально. Ну, найдите Кубрика, найдите нового.
1: И человек, извините, создание такое, которого сложно в современном мире удивить. Это надо что-то действительно прорывное, мягко говоря.
2: Как делают в музеях, когда нужно, соответственно, удивить. То есть завести сейчас вот толпу в музей, ну, вот Пушкинский музей называю.
1: Угу. Вот. Да-да.
2: Замечательно. Ходишь, смотришь, палитра. Ты, ну, ты знаешь, что ты пришел смотреть. Ты понимаешь это. Ты смотришь на кратер, на котором сюжет от амфоры. Ты говоришь, вау. Ты смотришь на саркофаг, на котором вырезан там, падающий пьяный герой. И ты понимаешь там по атрибутам, что это Геракл. Ты начинаешь это вот все. Но если ты заводишь вот этот школьный класс. Ничего. Какие-то чернофигурные, там, краснофигурные, вот вазы.
1: Да-да.
2: Вот это вот что это? Какие-то громадные стоят из, называется, междуречья статуи. Что это? Не. Поэтому сейчас делают ярко, интерактивно, делают музейное дело для современности, гламуризация искусства. Ну, вы когда смотрите картину...
1: Фотозоны, чтобы были в каждом павильоне обязательно.
2: Искусство, в виде искусства, которое у нас вот в сети, оно гламуризовано. В чем это термин? В том смысле, что добавлена яркость, выкручена по максимуму, дорисована, доделана. Когда смотришь оригинал, и вот это вот.
1: Uh-huh.
2: Ну, на самом деле, если мы даже возьмем античность, оно такое было. Вот, вот красивые мраморные статуи из Рима. Ну, во-первых, как бы это копии греческих статуй, которые изначально были бронзы, которые практически не дошли до нас. Поскольку в средние века из них пустили на пушки, скажем так, мягко, да. То есть, ну, вот так вот то, что было. То есть, до нас дошли мраморные статуи, называются мраморные копии, вот это вот сделанные. То есть, как бы тут нужно понимать, они были вообще-то раскрашены. Причем, когда ты смотришь, как они были раскрашены, никакой вот этой вот эстетики черно-белой нет. Это, ну, такое, знаете, вот, кич. Ярко и богато. Ну, просто для понимания. То есть, ну, какие были яркие краски, такие были. Поэтому, ну...
1: Это можно как мне вспоминается сделать. Первый электрический бал в Москве с использованием ламп. И это, конечно, было шоком дорого для девиц.
2: Дорого и богато.
1: Дорого вот. И богато.
2: Да. Поэтому сделать красиво, хорошо можно, но все-таки надо как-то вот готовиться. И вот сейчас в Европе не смогут они сделать ничего. Если у вас есть хомячки, как вы их не тренируете, не дрессируете, против природы не попрешь.
1: Нам-то
2: это не будет стадо крыс.
1: Нам-то чего делать под завершение эфира?
2: Нам четко понимать, что готовятся к тому, что они будут сейчас собираться, что они, не понимая последствий, попрут, и нам придется жестко, называется, и рационально, но не теряя себя, бить по ним, не теряя себя. То есть вот идеи, давайте ударим ядерным, называется, спецсредством и пройти в стеклянную пустыню, но будет у нас стеклянная пустыня до Лиссабона. И что? У вас вот не щелкает в голове, что это отдать, по сути, приказ на десятки, сотни миллионов просто погибших людей? Да, уморально, да, еще что-то такое. Но давайте так, любой человек, которого перед ним стоится, он, значит, такой же, как те европейцы, как вот те твари. Мы себя не должны терять. Мы должны победить так, чтобы не перестать быть собой, чтобы, убив дракона, не стать драконом. А здесь даже не дракон. Здесь хомячок, которого пытаются сделать крысу, забившуюся в угол.
1: Важнейшие слова. Спасибо вам за этот выпуск. Андрей Юрьевич, как всегда, огненно и феерично. Андрей Школьников, Денис Воробьев. Будь для вас всего доброго. До свидания.

0: Визит Владимира Путина в Казахстан. Контекст. Энергетика, финансы, туризм, здравоохранение. По итогам переговоров в ходе самого высокого по статусу трехдневного государственного визита российского лидера в Казахстан будет подписано 16 документов. Он совпадает по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета, в работе которого примет участие Владимир Путин. Это 39-я встреча Путина с Касым-Жомартом Токаевым с момента его вступления в должность в 2019 году. В программу входят подписание заявления о семи основах дружбы и добрососедства и соглашение о создании при участии Росатома первой в Казахстане АЭС. Совместное обращение для журналистов и закладка капсулы в основание строящегося центра «Сириус». В опубликованной в преддверии поездки статье российский лидер отметил, что наша страна намерена и впредь развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. В Москве с большим уважением относятся к этой стране с эффективной политической системой и динамично растущей экономикой. По словам Владимира Путина, в сотрудничестве нет ни одного спорного или сложного вопроса. 76 российских регионов напрямую взаимодействуют с областями Казахстана. Инвестиции России в республику достигли 30 миллиардов долларов.
1: Узнать за 90 секунд.
2: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Дональд Трамп назвал условия для возобновления военных действий против Ирана. В Нью-Йорке открыли